Оренбургский топливный трейдер «Альфа-Монолит». С начала года, после череды технических дефолтов, акции «Евротранса», который управляет сетью АЗС-трасса, упали больше чем на 70%. Йеменские хуситы сообщили о новой атаке по аэропорту Эр-Рияда. По словам представителя движения «Ансар-Аллах», удар был нанесен баллистической ракетой. В минувшие выходные аэропорт Эр-Рияда подвергся еще одной атаке хуситов. В результате погибли по меньшей мере 13 человек. Авиагавань приостановила работу ориентировочно до конца недели. Российские операторы связи перестанут пропускать телефонные звонки банков без маркировки. Провайдеры предупредили крупнейшие финансовые организации о том, что новая мера начнет действовать с 15 октября. Речь идет об Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Сбербанке и Т-банке, которые не заключили договоры на маркировку звонков. Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама. Они смогут находиться на территории нашей страны без визы до 30 дней в туристических, деловых и иных целях. Это правило будет действовать до 15 октября следующего года. При этом оно не распространяется на случай, когда вьетнамцы въезжают в Россию с целью работы или постоянного проживания. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает главный экономист Государственной корпорации развития ВБРФ Андрей Клепач.
3: Я бы посоветовал из тех книг, которые за последнее время на меня произвели серьезное впечатление. Это «Лавр» Водолазкина и сама книга, да. Очень глубокая, многоплановая, к которой хочется возвращаться. И спектакль, который ставил Эдуард Бояков. На самом деле книга – это не просто знание информации, это возможность прожить ту жизнь, в которой живут книжные герои и пред

0: мыслов и поступков, что она не может свести их воедино и объемляться только Богом. Я бы даже сказал, что свободны не люди, а человек. Скопление же человеческих воль уподоблю блохам в сосуде. Их движение очевидно, но разве оно имеет общую направленность? Потому у истории нет цели, как нет ее и у человечества. Цель есть только у человека. И то не всегда.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.
1: Повтор программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, ну теперь уже не только слушаете, но и смотрите. У микрофонов Никита Гмыза, Оксана Гречунюк, мы вас приветствуем. Продолжаем рассказывать вам о том, что важно знать сегодня, о том, какая картина этого дня, какой мы увидели ее и вот о чем мы хотим, собственно, рассказать.
3: Яндекс, который постепенно восстанавливает структуру после атак на свои дата-центры, проблемы остаются еще до сих пор, и пользователи говорят о том, что некоторые сервисы недоступны, например, Яндекс.Пэй, а наши слушатели еще и сообщали о том, что зарядные станции для электромобилей тоже работают с перебоями.
2: Да, зарядить их не получается. Мой опыт личный, что у меня на Яндекс.Пэй, собственно, большая часть денег находилась, до сих пор не могу туда попасть. А еще у меня такой кроссовер с другими нашими темами произошел. Я пытался вернуть билеты за концерт Канье Уэста, и, собственно, деньги за эти билеты должны прийти, угадай, куда?
3: На Яндекс.Пэй,
2: конечно. В общем, очень сильно ждем.
3: Все должно закончиться хорошо.
2: Что все должно закончиться действительно хорошо. Уже есть оценки аналитиков, которые указывают, что восстановление оборудования может занять, ну, как минимум, несколько месяцев, но и называют цифру в полгода. Бизнесу, который работает с Яндексом, сейчас приходится перестраивать уже свои собственные внутренние процессы.
3: Глава Минцифры Максут Шадаев сегодня дал свою оценку произошедшему. Он назвал атаки на дата-центры Яндекса беспрецедентными по масштабу. И последствия ударов уже обсуждали на заседании Комитета по информационной политике. В Госдуме все это было. К помощи компании подключились представители всей отрасли, а Минцифры совместно с Министерством обороны решают вопросы защиты объектов компании. И Шадаев говорит о том, что при том объеме атаки, который произошел, сейчас устойчивость сервисов обеспечила и резервирование, и разнесение мощностей.
2: Ну, сейчас подробнее об этом расскажет наш обозреватель Милана Николаева. Она с нами в студии. Милан, ну, проблема, да, мы уже обозначили масштаб. По примерным нашим подсчетам, которые вот мы с коллегами провели, те, кто использует те или иные сервисы компании, мы именно говорим про бизнес, да, речь сейчас идет о сотнях тысяч организаций. Вот какие последствия атаки для них и для самого Яндекса?
4: Да, Никит, хороший вопрос. Вообще, Яндекс Клауд — это такая огромная B2B-платформа, где арендуют мощности, как ты правильно сказал. Десятки тысяч коммерческих клиентов, ну, собственно, от того и такой масштаб проблемы. Сегодня в облаке работает свыше 300 тысяч виртуальных серверов, в хранилищах находится гигантский объем информации, вот это около 4 эксабайт данных.
2: Эксабайт это?
4: Эксабайт, да. Если вы тоже впервые слышите такой термин, я упрощу, это 4 миллиона терабайт.
2: Хотя,
4: если стало понятнее.
2: Можно понять, что
3: такое. Но недозаймое все равно.
2: Да.
4: Спрос на облачное хранение с развитием искусственного интеллекта и цифровизация растет кратно. Количество информации, которую пользователи скачивают, передают через сервис, в 2 раза вырос за год. И, соответственно, растет, конечно, и выручка компании. В прошлом году она превысила 27 миллиардов рублей. Это речь про Яндекс Клауд. Показала она рекордный рост почти на 40%. И хотя в масштабах общей выручки всей экосистемы Яндекса доля облачного сервиса пока, конечно, относительно невелика, это 2% примерно от совокупного дохода группы компаний. Но это самый вообще быстро растущий сегмент технологических решений именно для бизнеса. Крупный и средний бизнес — это вообще два кита, на которых Яндекс Клауд растет, они формируют 84%.

0: платежная система Яндекса, умный дом, да. Умный дом, я вот тоже являюсь пользователем. Вчера, конечно, работало все очень плохо. Вчера практически весь день были перебои. Поздно вечером начал работать умный дом, но такой отклик, знаете, длительный был.
1: У всех ситуация, я так понимаю, неоднородная, потому что у меня какие-то сервисы без проблем, какие-то сервисы, ну, то есть вот условная Алиса, она у меня работает почему-то.
2: И у меня тоже работает, да. И навигация работает.
1: Да, а у кого-то вот не работает тот же умный дом, как вот Милана нам говорит, и вот и с навигацией тоже, кстати, проблемы.
0: Да, да, но не только вот сервисы Яндекса пострадали, по данным портала Down Detector, были недоступны сайты ритейла Магнита, Пятерочки, Вкусные точки, цены, видео.

0: на которых была буквально 2 недели назад, и мы не смогли получить фотографии, потому что, к сожалению, они недоступны. Я уже дала команду сотрудникам распечатывать. То есть бумажный носитель теперь будет лежать в папке.
1: Я занимаюсь консалтингом в индустрии гостеприимства. Это рестораны, отели, все, что связано с едой. Доставка, вот у ресторана и доставка Яндекс.Еды работает. Единственное, что не работает, это бизнес-кабинет. То есть настраивать работу бизнес-кабинета сейчас невозможно, но в целом это не страшно, и эту работу можно переложить на другое время и делать сейчас пока какие-то другие задачи, которые доступны.
2: Это реакция бизнеса, а рынок как отреагировал, что с акциями Яндекса?
3: Сначала падали сегодня, котировки частично отыграли это падение. Эксперты говорят, что глубокого такого обвала не случилось благодаря защите компании от судебных исков. Яндекс добавил в пользовательское соглашение своих сервисов пункт о форс-мажорах, куда включил риски от БПЛА. И сказалось также оперативное восстановление работы большинства сервисов, переброска клиентов в облака конкурентов. Так считает Татьяна Волкова, генеральный директор компании «Фининтеллект».
4: Сегодня динамика действительно положительная, акции восстановили свои позиции. Это связано с тем, что инвесторы видят на реакцию компании, как быстро идет работа внутри компании, как быстро восстанавливают доступ к обычным приложениям. Яндекс, опять же, публикации делает, соответственно, говорит о том, какие будут решения, какие есть альтернативы, как они вместе с конкурентами в этот момент объединяются, и конкуренты дают доступ к своим серверам. Поэтому в целом именно действия компании приводят к тому, что реакция инвесторов крайне положительная. Ну и когда просадка, крупные инвесторы, которые верят в актив, они начинают откупать эту просадку, и, соответственно, рынок реагирует положительно.
5: Милан, спасибо. Милана Николаева, наш обозреватель о ситуации вокруг Яндекса. Подробнее об этой теме еще поговорим дальше в 19 часов. Ну а сейчас переходим к следующей теме.

0: достаточно массированные удары по Москве и пыталась сорвать эти выборы. Москва же заинтересована не в перемирии с Киевом, а в установлении долгосрочного мира, подчеркнул Дмитрий Песков.
1: В Кремле неоднократно говорили, и президент Путин, и на других уровнях, мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира. И готовы делать для этого все возможное. Европейцы — это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться. Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы признательны им за продолжение этих усилий. Мы не ищем здесь раскола. Мы ищем действительно действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.
0: В воскресенье Дональд Трамп дополнительно призывал Владимира Зеленского провести выборы на Украине и заявлял, что тот неоднократно имел возможность заключить соглашение об урегулировании конфликта с Москвой. И ранее американский лидер обвинял украинского коллегу в том, что тот создает проблемы для Штатов и всего мира из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Но сам Владимир Зеленский в понедельник обвинил Москву в том, что та нарушает так называемое энергетическое перемирие, о котором объявил Дональд Трамп.
2: Ну, в итоге Зеленский, получается, отверг предложение американского лидера или все-таки принял?
0: Он заявил, что с Киевом даже не консультировались по поводу этого предполагаемого соглашения, и украинская сторона, по словам Зеленского, узнала о нем только из прессы. Но и выступая на Варшавском форуме по безопасности, Владимир Зеленский усомнился, что Москва вообще согласилась на это предложение. Украина же готова письменно подтвердить свое согласие на перемирие с Россией, если этого потребует Вашингтон, подчеркнул Владимир Зеленский.
3: And that makes...
4: Сообщение президента Трампа очень важное для Украины, потому что Россия пытается использовать еще одну зиму и холодную погоду против нашей страны, ежедневно атакуя электростанции, энергосети и все части украинской энергетической инфраструктуры. Но это касается и России, и ее нефтеперерабатывающей промышленности. Если этой зимой Россия не согласится на энергетическое перемирие, мы ответим.
0: Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, подчеркнула, что рассчитывает на расширение режима прекращения огня, чтобы он, по ее словам, в идеале включал в себя запрет как на удары по людям, так и по энергетике. Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность заключить сделку с Россией по дизельному топливу, как это сделали Штаты. По словам главы ФРГ, для Берлина и Брюсселя подобное решение неприемлемо.
5: Мы еще раз можем, да, обозначить позицию, получается, Москвы, которая заявляет, что вот это 60-дневное перемирие, о котором просит Владимир Зеленский, что это не подходит Москве, что это будет такая передышка, да, для Киева, для ВСУ, и нужно все-таки настраиваться на более долгосрочный мир, уже говорить об этом, а не о каких-то передышках, которые вот можно сейчас организовать в данный момент. Спасибо, Володь. Владимир Расулов, наш обозреватель, был сейчас с нами, обсуждали последние заявления касательно украинского кризиса.
6: Час. Что это значит?
5: Ну, вы слушаете радио РБК, мы продолжаем. У микрофона по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречинюк.
2: И нас можно не только слушать, но и смотреть на телеканале РБК. Теперь к другим темам перейдем. Сухогруз под Калининградом стал достопримечательностью. Сотни туристов ежедневно съезжаются в поселок Янтарный. Поселок такой популярный у туристов и без того. А теперь еще и сухогруз, чтобы посмотреть на севшее на мель судно. Прибило к берегу это судно 9 октября, когда был шторм. И по предварительным данным экипаж не рассчитал силу направления ветра, а ветер был ураганом, и из-за чего судно снесло к берегу.
5: Ну, такой вот экспонат неожиданно оказался под Калининградом. Но со слов гостей поселка, в сторону пляжа сейчас растягиваются километровые пробки, парковки забиты автомобилями, побережье все усыпано толпами людей, все хотят посмотреть. Но, впрочем, как оказалось, все-таки восторг от сухогруза. Никогда не думал, что можно такую фразу вообще
2: неужели
5: сказать.
2: Неужели кому-то мешает это
5: знаешь,
2: судно?
5: Это смотреть на поезда. Кому, да, мешает это судно? И кто нашел способ заработать на этом, у нас в студии есть

0: официальных заявлений пока не звучало, но вот экипаж в данный момент находится там и не теряет надежды, значит, что погодные условия однажды им помогут, хотя это маловероятно.
1: Ты бы на месте властей что бы сделал? Оставил это судно, превратил бы в достопримечательность или все-таки распилить и убрать?
2: Кажется, бизнесу только выгодно.
0: Да. К счастью, мне не нужно делать этот выбор, если честно. Я не знаю, достопримечательность это, Никита, в твоем понимании?
1: Мне кажется, это что-то интересное, раз туристы туда бегут, ну и потом как бы такой вот промежуточный вывод по Лизиной теме, да, что может быть сейчас превратить в достопримечательность вряд ли получится, но можно насладиться моментом, вот такая вот оказия случилась.
2: Хотя бы что-то необычное, непривычное, янтарное, янтарный с сухогрузом в придачу могут посмотреть туристы, по крайней мере, прямо сейчас. Лиза Майнгард была у нас в студии. А мы продолжаем и напомним про наш интерактив. Мы сегодня говорим о том, что такое бэкап жизни. Важно даже не где вы храните памятные файлы, а зачем это делаете и каким образом. И что такое ваш цифровой архив? Это сокровище или чемодан без ручки? Как давно вы разбирали файлы в облаке или вообще в бесконечных облаках?
1: В бесконечных облаках, которые вот мы выяснили у нашего новостного обозревателя, у Никиты несколько бэкапов, получается, бэкапы бэкапов. И, наверное, это правильный подход, учитывая все обстоятельства. Но вот у нас есть первое сообщение, да, нам пишет Алиса из Новгорода, что, ну уж если так стоит вопрос, то скорее это сокровище, то есть имеется в виду то, что Алиса хранит какие файлы, примечательно, Алиса нам пишет первое, ну ладно. Это скорее сокровище, надо только структурировать все, разнести по папкам и дискам, и будет окей, там ведь вся моя жизнь еще со студенчества, кстати говоря, у меня примерно так же.
2: А если что-то случается, то это для людей бывает трагедией. После 8 вечера мы сегодня на радио РБК в Чезе будем обсуждать как раз, что это для людей сейчас значит, ну, раньше как было, несколько фотографий, семейных альбомов, которые пересматривали, да. А теперь это видео и фотографии, такое ощущение, что они лежат, и когда ты про них вспомнишь, неизвестно, и вспомнишь ли вообще, и потом в какое время они были сделаны, тоже вспомнить достаточно сложно. Софья из Москвы еще нам пишет, с одной стороны, у приличного количества людей облако прилично замусорено, вот здесь не поспоришь. Большая часть этой информации в жизни не пригодится, а с другой стороны, это же воспоминание редко, но метко может захотеться пересмотреть или удалить, например, если не очень приятные воспоминания.
1: Ты чистил когда-то свои диски, свои вот эти бэкапы? Было ли
2: у меня это в списке задач на текущий год?
1: Конечно.
2: Которые плавно переходят из года в год.
1: Учитывая, тем более, все нынешние истории, конечно, нужно уже освобождать место немножко на диске, делать бэкапы бэкапов. Михаил пишет нам, что для меня важен вот этот вот вот это сохранение. После того, как перестал вести физический альбом с фотографиями, осталась только база на диске и частично на флешке. Вот видишь, у нас кто-то и на физических носителях хранит данные. Выделил время, сразу привел систему хранения в порядок, все выгрузил, все, что надо, оцифровал. Кстати, вот давно не оцифровывал я никаких фотографий, сейчас понимаю.
2: Как раз время этим заняться, но только после эфира. Мы еще к вашим комментариям вернемся. Пишите к нам в Телеграм, набирайте в поиске Телеграм радио РБК, и все ваши сообщения попадут прямо в прямой эфир. А сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
1: Итак, Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию граждан Вьетнама на срок до 30 дней. Указ вступит в силу 15 октября, будет действовать год. При этом безвиз не будет распространяться на трудовую деятельность. О том, что Россия работает над введением безвиза для вьетнамских граждан, Путин объявил еще в сентябре по итогам переговоров с президентом страны То Ламом.
2: Евросоюз ввел санкции против девелопера «Самолет» и его гендиректора Анны Акиньшиной. Также под ограничения попали «Автопром» и компании из сферы судостроения. Новый санкционный пакет называют крупнейшим с 2022 года. В сумме в него вошли более 1500 позиций, свыше 700 физических лиц, более 800 юридических. И среди прочих санкции будут действовать теперь против ГАЗ. Это владелец Горьковского автозавода, Уральского приборостроительного завода.

0: притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: В Советском Союзе шоколадная промышленность представляла собой мощный и стандартизированный сектор. Однако в конце 90-х в него начали внедряться транснациональные корпорации, и далеко не все их попытки заканчивались успехом. Марс, американский кондитерский гигант, в 2000 году решил выпустить у нас конфеты под названием «Держава». «Угощение для общения» звучал один из слоганов рекламной кампании. Над продвижением работали такие авторитетные агентства, как McKinsey и BBDO. По зарубежным стандартам, каждую конфету для продажи в развес следовало запаковывать с учетом гарантии ее неприкосновенности до момента потребления. Но поскольку чисто технологически данный момент не успели продумать, именно на наших конвейерах, торопились к новогодним праздникам, конфеты переместились в подарочные коробки, что и стало началом конца. Розничная накрутка на коробке тогда достигала 100%, в то время как развесной товар продавался с наценкой в 2 раза дешевле. Попав в премиальный сегмент, «Держава» не смогла конкурировать с популярными марками шоколада. Более того, новинка слишком напоминала продукцию «Красного октября» и «Бабаевского», поскольку использовала советские рецепты, то есть формирование уникального имиджа тоже не получилось. В результате к 2002 году на бренд «Держава» приходилось всего 0,36% продаж сладостей при рекламной кампании в 3 миллиона долларов, без учета производства и сбыта. Вложения не окупились, и, признав упущенную выгоду, производство прекратили. Это был один из крупнейших провалов в истории маркетинга и заставил «Марс» пересмотреть стратегию работы на российском рынке.
2: Ошибка на миллион.

0: активную стабилизационную политику. На основе их работы государства могут принимать меры, уменьшающие резкие спады и подъемы в экономике. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы. Час. Что это значит?
2: 18 часов 36 минут в столице. Вы слушаете радио РБК. Это ЧЕС. У микрофонов Никита Гмыз, Оксана Гречинюк. Мы продолжаем. И сейчас будем говорить о российском бюджете. О том, что его подготовили с учетом устойчивости к любым сценариям на международных рынках. Это заявление министра финансов Антона Силуанова, собственно, на заседании профильного комитета Госдумы.
3: По его словам, власти снизили базовую цену на нефть для учета расходов казны с $59 за баррель. Это по текущему году. И $50 за баррель на ближайшие 3 года уже. В Центробанке подчеркнули, что объявленные параметры бюджета укладываются в предпосылки июльского макропрогноза и позволят продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Сейчас, кажется, кто-то вздохнул с облегчением.
2: Я думаю, многие предприниматели. Действительно, да, по итогам, кто следит, по крайней мере, за тем, что происходит на обсуждениях профильного комитета Госдумы. И знаете, кто у нас есть? У нас человек, который следит действительно за такими вещами. В студии у нас корреспондент РБК Надежда Сережкина. Надь, мы тебя вновь приветствуем. Какой была дискуссия о проекте бюджета? Вот как ты можешь описать, какими были депутаты и представители комитета в этой дискуссии?
4: Честно говоря, коллеги, самое главное ощущение — это спокойствие и практически без дискуссии. Это вот было удивительно. Наверное, единственная такая интрига была, когда Андрей Макаров, руководитель профильного комитета, несколько пожурил регионы, которые были буквально на видеосвязи, что вот, мол, перед вами сидят министры и глава Минэкономразвития, и глава Минфина. Задавайте им вопросы. Не задавали. Но, возможно, соберутся и как-то в течение еще ближайших пары недель.
2: У матросов нет вопросов.
4: Зададут, да, свои вопросы. Во-первых, потому что поддержка регионов – это сейчас один из очень важных планов для бюджета. Но вот что касается самого проекта бюджета, который сегодня обсуждали, он опирается на прогнозы от Минэкономразвития на ближайшие 3 года. Его ключевые параметры в Думу приехал озвучивать министр Максим Решетников. Нынешний прогноз он написал как умеренно консервативный. Но вот некоторые показатели, обратили мы на это внимание, были ухудшены по сравнению с прошлым сценарием, который они публиковали, например, в мае. По итогам 26-го инвестиции в основной капитал сократятся на 5,4%. Ранее мы слышали цифру в 1,5% по итогам этого года. Второй важный пункт – это инфляция, которая, по прогнозам Минэка, на конец года составит 6,8%, хотя до этого мы слышали показатели, опять же, в 5,2%. Объяснили это ростом цен на топливо, частичным переносом этих цен по цепочке на цены окончательных товаров. Ну, впрочем, при этом министерство ожидает, что уже к началу 27-го инфляция вернется к целевым показателям ЦБ, то есть 4%, и зафиксируется на этом уровне. Но и позитивные изменения тоже.

0: Наш июльский базовый прогноз предполагает, что стабилизация инфляции на этом низком целевом уровне в следующем году будет достигнута при средней за год ключевой ставки 10,5-12,5%.
1: Надь, ну вот такой общий немного вопрос. Какие выводы можно по итогам вот этой дискуссии в Госдуме сделать? Мы услышали заявление представителя ЦБ и господина Решетникова. Что можно сказать?
2: Ну, надо сказать, что, Никита, еще примерно 3 недели есть до 29 октября, когда у Нижней палаты парламента это будет время для того, чтобы еще изучить в профильных комитетах. Кстати, уже нашлись комитеты, например, как комитет по финрынкам, который уже дал свое заключение и сказал, что мы рекомендуем принять этот закон в первом чтении. Но вот сейчас еще изучает Счетная палата, Общественная палата, далее 29 октября, это такой день X, первое чтение, далее второе, третье чтение и уже подписание указа президентом. Но вот, то есть, времени еще есть для того, чтобы обсудить.
3: Есть время для того, чтобы обсудить до 29 числа, как ты уже сказала, и завтра, кстати, будем следить за заседанием рабочей

0: виноватого, а в чем вина, говорят, ну, слишком большие пространства, все защитить силами ПВО просто невозможно, или нехватка сил ПВО. Бен Салмана не видели со вторника прошлой недели, то есть практически уже неделю он где-то, его где-то прячут, или он где-то прячется. Ну и, в общем-то говоря, можно констатировать, что Иран очень эффективно взаимодействует с хуситами, оружием и инструкторами, потому что ясно, что не сами же хуситы производят все те точные ракеты, ракеты летели на 500 миль, то есть на 800 километров, очень точно попадали туда, куда они были направлены. К удивлению, так сказать, можно было обнаружить, что в июле месяце частная иранская компания Mahan Air возобновила прямые полеты между Тегераном и Саной. И то, что сейчас Иран очень успешно использует хуситов как козырь против Трампа, чтобы добиться раскола между арабскими союзниками США в заливе, и, ну, фактически такая классическая бандитская тактика. Сначала наехать, а потом сказать, ну, давайте договоримся. То есть Иран говорит, ну, если вы не хотите, чтобы было продолжение вот этого, давайте договариваться, вы откалываетесь от коалиции, которая против нас выступает, и делаете то же самое с остальными. Ну, и об этом уже примерно сказал уже представитель иранского командования, который заявил, что теперь все могут видеть, чего стоит американская дружба. Быть врагом Америки очень опасно, но быть другом Америки – это просто страшно. Посмотрите на Зеленского.
1: Ян Яныч, спасибо вам огромное. Ян Милкумов, наш обозреватель, сказал нам такую выжимку того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, почему хуситы нанесли удар по аэропорту Эр-Рияда. Ну, а мы сейчас продолжим, перейдем к другим темам, будем говорить о Нобелевской премии.
2: Час. Что это значит?
3: А в мировой экономике побеждает тот, кто умеет говорить с рынком. И к Нобелевской премии это имеет прямое отношение. За 26-й год ее получили американцы Майкл Вудфорд и Роберт Холл. Академики доказали, что центробанки должны управлять не только сухими цифрами, но уметь работать с ожиданиями людей, иначе кризис не победить.
1: Да, ну надо тут немного подчеркнуть, а то многие подумают, что действительно есть Нобелевская премия по экономике. Это скорее награда, которую придумал Банк Швеции, ввели ее где-то около 300, может быть, я вру, конечно, сейчас в цифрах, 300 лет назад, как награда, ну, в том числе используют как бы имя Нобеля, но потом был очень интересный момент, что убирать уже эту премию никто не захотел, но вот все новые Нобели по какой-нибудь там теме уже нужно будет согласовывать, и будут какие-то, видимо, проблемы с тем, что появился у нас новый какой-нибудь Нобель по искусственному интеллекту, я не знаю.
3: Все впереди, да, и все возможно. Вот что с разработкой американцев, за которую они получили премию, разбирался Ростислав Мирецкий, который сейчас с нами в студии. Ростислав, формулировка комитета буквально следующая.

0: наградили за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. Что это значит?
1: Еще в 30-х годах Джон Мейнард Кейнс заявил, что рынки сами себя не вылечат. Государство должно вмешиваться своей видимой рукой, да, помогать невидимой руке своей видимой рукой, то есть снижать ставки и налоги в кризис, чтобы стимулировать спрос, остужать экономику во время бума, например, да, может так и так работать. Старые рецепты Кейнса работали до 70-х. С нефтяным шоком тех лет они не справились, да, вливание денег разгоняло цены, безработица не падала, стало ясно, что старая модель — это слепой черный ящик, который не учитывает, как мыслят люди, как принимают решения и люди, и компании. А их, то есть мысли, ожидания необходимо учитывать, иллюстрирует сам лауреат Майкл Вудвард на примере краха 2008 года.
2: Я хотел помочь не только в управлении экономикой, но и в том, чтобы люди лучше ее понимали. Одна из главных тем моей работы — власти не должны смотреть на экономику как на простой механизм. Нельзя просто дергать за рычаги в надежде все исправить, не думая о том, как эти действия понимают обычные люди. Отличный пример, где наш подход оказался полезен — это глобальный финансовый кризис. В 2008 году он ударил по США и многим другим странам. Возникла ситуация, когда привычных инструментов Центробанка уже не хватало. Мы предложили так называемую прямую коммуникацию. Властям нужно было открыто заявлять, что будет со ставками дальше. С 2009 года этот подход стал важнейшей частью нашей экономической политики.
1: В итоге ключевая мысль – экономика – это диалог. И ей, экономика, можно управлять, работая с ожиданиями и четко информируя о своих будущих шагах.
3: А мы здесь говорим про здесь и сейчас, а регуляторы прямо сейчас работают вот в этом ключе?
1: Да, сами исследования не новые, холод и конец 70-х, Вудвард, ну, скажем так, дооформил свои идеи в начале нулевых, завершил их, и сегодня этими идеями руководствуются в развитых экономиках, отвечает бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов.
4: На самом деле их работы, они помогают объяснять именно динамику бизнес-цикла. Они все-таки больше исследовали поведение людей и предприятий. То есть как себя ведет потребитель именно, прежде всего, в завершающей фазе экономического цикла и что могут сделать денежные власти для того, чтобы, скажем так, охладить излишнюю потребительскую активность. Это то, что дало дополнительные инструменты действий центральных банков многих стран, ну, прежде всего, конечно, развитых стран. Но это теоретические работы, ни один, ни другой, в отличие, скажем, от того же Кейнса, они не работали не в Центральном банке, они именно такие академические ученые, но их работы очень хорошо известны тем, кто принимает решения на уровне центральных банков и Минфинов.
1: Теперь центробанки строят свои прогнозы на четком понимании того, как отреагируют люди и бизнес. То есть, грубо говоря, Дахола считал, что потребление зависит только от текущего дохода, но он доказал, что люди смотрят в будущее. Если они видят темные тучи, то уже траты сейчас сокращают.
0: Российский Центробанк считается одним из лучших в мире. Это все благодаря сигналам и многочасовым пресс-конференциям.
1: Открытость — это действительно большой плюс, прям по Вудварду Холлу нашего ЦБ. Но есть один

0: Она дает сбой, уточняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Абелев.
1: В идеале управление ожиданиями и такое форвардное руководство, когда ожидания являются центральным каналом трансмиссии политики, это возможно только при максимальной информационной прозрачности регулятора. В этом смысле наш ЦБ один из передовых ЦБ в мире. То есть когда ЦБ РФ публикует прогнозы траектории ставки, инфляционных ожиданий, по Вудфорду теоретическая основа этого – это управление ожиданиями как инструмент политики. Но это можно делать, когда вот эти элементы непредсказуемости редко раз путем случайного возмущения искажают массив данных. А когда это происходит стабильно, это уже перестает быть возмущением, это становится частью модели. В такой модели вудфордовские идеи, они не очень применимы.
0: В итоге получается парадокс, когда Банк России, по идее, вот очень такой открытый, вот эти сигналы, многочасовые конференции, можно на сайт...
2: Брошь Эльвиры Набиуллиной.
0: Да, нет, тут важнее все даже не только брошь, а то, что можно на сайт пойти посмотреть, все почитать, они все выкладывают. Но, тем не менее, геополитика, санкции стали для нас новой нормой. Грубо говоря, экономика США не сталкивалась с импортозамещением из-за санкций, не сталкивалась с технологической блокадой. Очень сложно работать с ожиданиями, когда шоки стабильны.
2: Ростислав, спасибо за то, что так вот объяснил просто, простым языком эту действительно сложную тему. Ростислав Мерецкий разбирал, объяснял практический смысл Нобелевской премии по экономике. Добавили, что размер премии в 26-м году составил 12 миллионов шведских крон. Это примерно 1,2 миллиона долларов. Вы слушаете по-прежнему радио РБК. У микрофонов Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Нас можно и смотреть на телеканале РБК. Вот в 19 часов там начинается уже телевизионная версия ЧЕС. Ну, а если вы только что к нам присоединились, вот о чем мы уже поговорили. Яндекс сейчас адаптируется, пытается починить свои дата-центры, которые подверглись атаке. В последние дни наши обозреватели поговорили с теми, кто и как иначе работает с инфраструктурой компании. И пока Яндекс налаживает свои какие-то сервисы, по-прежнему они вот по состоянию на, да, там 7 вечера по Москве, по-прежнему они все еще не все работают до конца, ну а многие уже переходят на свою инфраструктуру, начинают строить свои, что называется, серверы.
3: Да, и к этой теме мы тоже будем возвращаться сегодня. Интерактив, напомним, после вот этих беспрецедентных атак, как назвали в Минцифры, на дата-центры Яндекс,

0: Сайты концертов Kanye West в Петербурге агентство Sagency открыло возврат денег за билеты 12 числа, как и обещали. Да, сегодня 12 октября. И в рассылке, которую получили покупатели, у тебя, кстати, была рассылка тоже?
1: У меня была рассылка. Я перешел по всем ссылкам, предоставил свой номер заказа. В общем, я могу подтвердить, да, что теперь вот есть вот это один клик. Вы можете, независимо от даты покупки и условий, вернуть деньги. И возврат действительно сейчас доступен для тех, кто купил билеты во время так называемой специальной акции. Это вот в первые дни, когда концерт только проанонсировали. Что важно знать, да, вот подчеркну здесь, что заявку на возврат нужно создавать самостоятельно. Это не автоматическая история, но действительно занимает пару минут. Но вот из собственного опыта скажу, что деньги за билет пока не пришли, и все еще, я так понимаю, будет какое-то количество времени, прежде чем заявку прочтут и одобрят. И это подтвердила и наша коллега, вот ведущая главных новостей на телеканале РБК, Анна Хрупина.
2: Билеты вернулось сегодня с первого раза без всяких проблем. Это заняло 1 минуту и 30 секунд, потому что я делала запись экрана и точно об этом знаю. Полная стоимость билета составила 83 800 рублей, включая сервисный сбор. Вернут мне в итоге 75 тысяч. Каждый билет стоил 25 тысяч, их было 3. Все остальное — это сервисный сбор, который справедливо удержали, потому что площадка выполнила свою работу. Я видела, что у многих сейчас проблема с возвратом билетов. Мое скромное IT-мнение. Это связано с тем, что билеты были куплены через почту Яндекса, а с Яндексом, как мы знаем, сейчас некоторые проблемы возникли. На мою почту mail сработало идеально. Хотелось, конечно, на концерт Канье, не хотелось возврата полного или частичного.
0: Я слушаю Аню и недоумеваю. Площадка выполнила. Ты с этим согласен?
1: Ну, конечно, обидно, когда ты получаешь все-таки не полную стоимость денег, но, тем не менее, когда Аня вообще назвала страшной для меня сумму 75 тысяч рублей, я-то хотя бы 20 тысяч. У меня было два билета, не на самые хорошие места, что успел, как говорится. Ну, вот это вот 1800 я недополучу сервисного сбора. Ну, я, собственно, знаешь, меньшей кровью, как говорится.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в Дубае. Даунтаун, рядом Дубай-опера. И у ресторатора Владимира Чистякова здесь сразу два проекта — «Бесу» и «Альба». Стоят почти рядом, но гастрономически между ними расстояние примерно от Парижа до Токио. Начнем с «Бесу». Интерьер – мрамор, хрусталь, большие окна, парадная лестница. Архитектор придумал что-то между парижской библиотекой и очень нарядным дубайским салоном. Но интереснее то, что происходит на тарелке. Основа здесь французская, а Ближний Восток появляется как акцент. К запеченному бри добавляют дуку и трюфельный мед, ягненка отправляют на угли и подают с хумусом, а к черной треске – арабский карри. Вроде бы Париж, но Париж явно провел пару сезонов в Дубае. Теперь буквально несколько шагов и ресторан «Альба». Здесь Чистяков переключает язык полностью. Япония, рабата, вагю, саке. Но «Альба» скорее берет Азию как систему координат, а дальше начинает свободно по ней двигаться. Начать можно с баклажана на гриле с кремом кимчи, потом мисо-суп с камчатским крабом, татаки из вагю приходят с понзу и юдзу косё, а куриные гёдзе внезапно встречаются с соусом качо-пепе. Токио и Рим в одной тарелке? Ну, почему нет? В Дубае вообще довольно быстро перестаешь задавать такие вопросы. Итог. Интересно, как шеф работает сразу с двумя совершенно разными гастрономическими языками. В Бесу Франция встречается с Ближним Востоком. В Альба Азия смешивается с европейскими приемами. Объединяет их, пожалуй, сам Дубай. Город, где чистота жанра вообще ценится меньше, чем способность соединять разные культуры так, чтобы они не мешали друг другу. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
4: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. Неважно, сколько заработаешь – миллион рублей или миллион долларов.
5: Рынки. Главное. Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
6: По будням

0: 17.10 на радио РБК.
1: РБК Тренды.
2: Плохая компания.
3: Может ли окружение испортить даже хорошо настроенный искусственный интеллект? Исследователи решили это проверить. Они создали 5 цифровых городов и поселили в каждом по 10 ИИ-агентов. Те должны были добывать ресурсы, договариваться, голосовать и несколько дней самостоятельно поддерживать жизнь своего сообщества. В одном городе все агенты на основе Claude продержались 16 дней без единого нарушения. Правда, почти всегда голосовали одинаково. Но когда агентов той же модели поселили вместе с другими нейросетями, их поведение изменилось. В рамках симуляции они начали использовать запугивание и кражу, методы, к которым раньше не прибегали. Другие цифровые города разрушались по-своему.

В одном накопились сотни нарушений. Агенты на основе GPT почти не конфликтовали, но не смогли обеспечить себя ресурсами и прекратили работу через неделю. Получается, поведение ИИ зависит не только от его настроек, но и от окружения. Поэтому бизнесу придется проверять не только, что умеет каждый агент, но и что происходит, когда они начинают работать вместе. Как выяснилось, плохая компания бывает и у искусственного интеллекта.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально хочет их провести. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что перемирие в 60 суток нужно Украине не для проведения выборов, а чтобы залечить раны и продолжить войну. Восстановление дата-центров Яндекса может занять до полугода. По данным источников «Коммерсанта», компании придется закупать технику по разным каналам, в том числе за рубежом, и по самым высоким ценам за последние годы. В Минцифры заявили, что до конца года разработают меры поддержки строительства дата-центров в регионах России. Сбербанк подал иск о признании банкротом компании «Евротранс». Об этом говорится в картотеке арбитражного суда Московской области. С аналогичным иском в эту же инстанцию обратился и екатеринбургский топливный трейдер «Альфа-Монолит». С начала года, после череды технических дефолтов, акции «Евротранса», который управляет сетью АЗС-трасса, упали больше чем на 70%. Йеменские хуситы сообщили о новой атаке по аэропорту Эр-Рияда. По словам представителя движения «Ансар-Аллах», удар был нанесен баллистической ракетой. В минувшие выходные аэропорт Эр-Рияда подвергся еще одной атаке хуситов. В результате погибли по меньшей мере 13 человек. Авиагавань приостановила работу ориентировочно до конца недели. Российские операторы связи перестанут пропускать телефонные звонки банков без маркировки. Провайдеры предупредили крупнейшие финансовые организации о том, что новая мера начнет действовать с 15 октября. Речь идет об Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Сбербанке и Т-банке, которые не заключили договоры на маркировку звонков. Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама. Они смогут находиться на территории нашей страны без визы до 30 дней в туристических, деловых и иных целях. Это правило будет действовать до 15 октября следующего года. При этом оно не распространяется на случай, когда вьетнамцы въезжают в Россию с целью работы или постоянного проживания. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас. Наш досуг, наши привычки и наше общество.
1: Такси, каршеринг, автобус, личный автомобиль, МЦД. Есть много способов добраться из области в Москву и обратно. Какой транспорт выбирают жители столицы и Подмосковья? И почему многие предпочитают жить за городом?
0: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК.

0: это значит. Вы слушаете час. У микрофонов Никита Гмыз, Оксана Гриченюк. Мы продолжаем. Кремль сегодня отреагировал на заявление президента Украины, что он готов провести выборы при условии временного прекращения огня. Сказал, что ему для этого нужно полное прекращение огня на 60 дней. И вот процитируем
1: Буквально,
0: Пескова.
1: Буквально, да, что Дмитрий Песков сказал. Мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира, готовы делать для этого все возможное. А Зеленский сделал свое заявление в интервью ABC News. Это было уже после речи Дональда Трампа, в которой он сказал, что Украине нужен новый президент, что Зеленский уже давно мог бы положить конец конфликту, много раз это мог сделать, но предпочитает не делать этого.
0: Ну, вообще, вокруг вот этой истории, вокруг этой новости много интересного было за последние два дня. И Financial Times писала, что Соединенные Штаты могут перестать предоставлять Украине разведданные в ситуации, если Киев не перестанет наносить удары по российским НПЗ. Ну и вспомним Илона Маска, он поддержал призыв Трампа сменить президента Украины. Перед этим написал, что Зеленский вообще зашел слишком далеко. Тоже.
1: Да, но и в Европе что еще происходит? Итальянская партия Лига, она входит в правящую в Италии коалицию, назвала заявление президента США Дональда Трампа об Украине и Владимире Зеленском последним сигналом тревоги для руководства Евросоюза. И в партии призывают Брюссель отказаться от идеологических решений, которым ЕС следовал в последнее время. Пришло время предпринять конкретные усилия, это цитата, для прекращения войны, достижения справедливого и прочного мира в интересах украинского народа, всех европейских граждан, прежде всего итальянцев. Об этом говорится в заявлении партии.
0: Ну и такой финальный штрих, да, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для Германии сделка по дизельному топливу исключена, а санкции необходимо ужесточить. Какими будут политические последствия этого раскола и возможно ли деэскалация в нынешней ситуации, обсудим с доцентом финансового университета и кандидатом политических наук Иваном Пятибратовым. Он сейчас с нами на связи. Иван, мы вас приветствуем. Выборы на Украине вот в данный момент времени, это реальность или все-таки пока очень далекая перспектива?
2: Это абсолютно точно нереальное развитие событий. Связано это с тем, что сама риторика того же самого Зеленского указывает полностью на то, что он этих выборов не хочет. А тут уж так вышло, что коль скоро он сейчас руководит страной, без его желания эти выборы не случатся. Потому что что он сказал? Он сказал, что да без проблем, сделаем выборы, только дайте-ка нам, пожалуйста, два месяца, значит, абсолютной тишины, да, отсутствие ведения боевых действий со стороны Российской Федерации. Он прекрасно понимает, что Россия никогда на это не пойдет, потому что, ну, мы прям очень давно уже говорим, что мы считаем, что переговоры важны, мы с удовольствием будем разговаривать, если разговор будет предметный, но прекращать боевые действия ради этого мы не станем. Что говорит Зеленский? Прекращайте. Ну, то есть просто для того, чтобы сказать, да я бы и рад бы, но вот опять эти русские не хотят что-то делать. Ну, в общем, с таким настроением, да, выборы, как правило, не случаются. Во всяком случае, пока Зеленский находится у власти. Поэтому я думаю, что до завершения российско-украинского конфликта едва ли их проведут.
0: А почему Зеленский называет вот именно эту цифру в 60 дней? Почему именно 2 месяца?
2: Да потому что это просто достаточно долгий срок для того, чтобы перегруппироваться, для того, чтобы поднакопить непосредственно, да, средств для нанесения ущерба России, да, оружия всего на свете, для того, чтобы снова, да, укрепление восстановить, для того, чтобы побольше денег успело из Европейского Союза прийти. Ну, в общем, для того, чтобы просто подготовиться или хотя бы получить небольшую передышку для продолжения боевых действий с большими, новыми, свежими силами. Не более того, это передышка именно в контексте ведения боевых действий. Это не попытка на самом деле привести к тому, чтобы выборы случились, потому что, предположим, фантастический сценарий, что Россия говорит ему: хорошо, на тебе 2 месяца, он сам же первый же сорвет это перемирие, что-нибудь придумает и скажет: ой, ну мы не успели провести выборы, опять эти русские, что-нибудь такое. Ну то есть в этом контексте ничего не меняется.
1: Про выборы понятно. Можно ли считать все происходящее таким давлением на ЕС со стороны Дональда Трампа? Что сейчас реально может сделать Брюссель? Есть ли какие-то ресурсы, я не имею в виду сейчас даже материальные, для поддержки Украины, если США окончательно, например, отстранятся?
2: Ресурсы, разумеется, есть. Ну, как минимум, у Европейского Союза есть деньги. Да, понятное дело, что они со временем все больше и большей степени становятся заемными, но они остаются в распоряжении Европейского Союза. Есть какой-никакой ВПК. Он сейчас, конечно, в первую очередь работает на то, чтобы перевооружить сам Европейский Союз, страны ЕС. Но, тем не менее, там все равно есть вооружение, которое они могли бы потенциально, ну, хотя бы недолго, но поставлять все-таки Украине. Единственное, что есть у Соединенных Штатов Америки, и чего вот совсем нету у Европы, это Старлинки.

0: И вот в этом отношении европейцы, конечно, никогда не смогли бы заменить Украине Соединенные Штаты Америки в полной мере. Но и Штаты, на мой взгляд, не стали бы, например, разрывать сейчас полностью каких-либо контактов с Украиной и полностью перекрывать кислород Зеленскому, потому что в Америке есть консенсус о том, что нужно поддерживать Украину, что нужно оказывать давление на Россию. Трампа просто не поняли бы в таком случае, а значит, он на это не пойдет.
1: Но его в любом случае уже не поняли. Мерц, вот мы говорили об этом, заявлял, что, например, сделка по дизельному топливу исключена, и вообще в Европе крайне недовольны последними высказываниями Трампа.
0: Да, они в какой-то мере, да уж, простите, завидуют просто Штатам, потому что в Соединенных Штатах Америки есть инструмент лицензии, который они могут использовать в ситуации, когда им что-то нужно от подсанкционного государства, и они таким образом могут это получить. А европейские санкционные механизмы не подразумевают приостановки санкций, не подразумевают каких-то временных послаблений. Ну а что касается в целом, ну конечно, да, Трамп для них выглядит как предатель, потому что демократические лидеры, да, Соединенных Штатов Америки, разумеется, не ослабляют бы санкционного давления на Россию, даже если сильно хочется, они бы действовали в унисон с ЕС. А тут как бы получается, что да, в разнобой идут, и европейцы и не могут санкции ослабить, и с политической точки зрения этого не могут себе этого позволить настолько же свободно, как Трамп. И это, естественно, вызывает у них массу негативных реакций, и как раз-таки поэтому они же сейчас вот с этим 22-м пакетом санкций, да, рассказывают опять, какой он мощный, потому что хотят показать, вот пока Америка сбавляет давление, мы, европейцы, стоим на свое.
2: Иван, у нас около минуты остается. А вот эти заявления Трампа, не кажется ли вам, что они на самом деле больше на внутреннюю аудиторию? У него 3 недели до промежуточных выборов остается. Может быть, это просто такая попытка показать своим избирателям, что я все еще у руля и на коне?
0: Да, я думаю, что тут все проще. Ему просто нужно снизить цены на топливо в Соединенных Штатах Америки, и от этого он пляшет. Потому что он не может прям уж совсем показывать, что он у руля и на коне, потому что ему пришлось с нами договариваться, ему пришлось просить Россию о том, чтобы мы раньше выпустили на мировой рынок наш дизель, чем мы, может быть, да, сделали бы это самостоятельно. Но он, конечно, будет пытаться представить это именно так. Я думаю, для этого сейчас вся бравада и идет относительно того, что Зеленский не должен быть больше президентом и прочее, чтобы, ну, совсем уж как-то лицо не терять. Но в целом, да, это все про выборы. И более того, эту лицензию, скорее всего, продлевать Трамп не собирает.
2: Иван, если можно коротко, вот поездка Уитков и Кушнера в октябре в Москву, она в итоге состоится, как вы думаете? И какие могут быть последствия ее для разрешения конфликта?
0: Но она в любом случае состоится, тут уж вопрос в тех сроках, которых обещали или нет. Последствий, честно, ну никаких, потому что Уитков и Кушнер не обладают никакими властными полномочиями для того, чтобы о чем-то договариваться, они просто гонцы.
2: Иван, спасибо. Иван Пятибратов был с нами на связи, доцент финансового университета, кандидат политических наук. Обсуждали все последние заявления вокруг украинского урегулирования, заявления Кремля, заявления Украины и США, которые мы получили за сегодня.
1: И вот еще Дмитрий Песков уже говорил о том, что Европа продолжает делать все, чтобы не дать остановиться украинскому конфликту. Вот такое заявление – это один из комментариев, которые сегодня пресс-секретарь президента сделал по итогам вот этих заявлений и США, и Европы, и Украины.
3: Час. Что это значит?
2: Ну а к нам в студии сейчас присоединяется Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК. Даниил, приветствуем. А о чем сегодня расскажешь? Какие темы у тебя?
4: Ну, какие темы? Это понятно всегда. Итоги торгов.
2: Да, какие?
4: Ну, торгов на московской бирже.
1: Что там с торгами на московской бирже?
4: Все нормально.
1: Все нормально с торгами на московской бирже. А стоимость нефти Brent превысила $106 за баррель впервые с 29 сентября.
2: Ну, Данила сейчас об этом как раз и расскажет.
3: Рынки, итоги.
4: В студии Данил Бабич, это рынки. Итак, основная сессия на московской бирже завершилась небольшим снижением. В принципе, мы сейчас по индексу акций находимся чуть ниже 2400 пунктов. Правда, если мы включим в период сессии и сессию выходного дня, то, что было в субботу и воскресенье, напомню, торги проводились, также вечернюю сессию, пятница, то сейчас мы отметим, что существенно выше мы находимся, чем закрытие пятницы, около 3%. В понедельник торги проходили более-менее спокойно в режиме коррекции от максимума чуть выше 2400 пунктов до минимума в районе 2374. Отметим также, что подупали сегодня цены на гособлигации по индексу RGBI и также ниже, чем в пятницу, краткосрочные ставки. Если мы посмотрим в целом на настроение участников рынка, то увидим, что они не определились. С точки зрения динамики, с начала года индекс акций потерял около 13%. Если же мы посмотрим на исторический максимум 2021 года, то сейчас мы находимся более чем в 40% ниже этого максимума, который был почти ровно 5 лет назад. О настроениях на рынке акций в понедельник рассуждает инвест-консультант финансовой группы «Финам» Иван Буховой.
5: Новости касаемо энергетики, да, скажем так, в пятницу, которые прошли по рынку уже под закрытие основной торговой сессии, они, конечно же, вызвали там бешеный позитив, да, сразу же наши нефтяные, нефтегазовые компании очень хорошо прибавили в цене, и, соответственно, сейчас в понедельник это, ну, можно сказать, рынок определяется, да, продолжить текущую динамику по такому позитиву, который мы встретили на прошлой неделе, либо же все-таки уйти на корректировку, на обычное, да, свое состояние в виде того, что после импульса проходит, да, какая-то локальная коррекция, и, соответственно, дальше уже определиться, исходя из тех новостей, которые будут поступать по рынку дальше.
4: Пришли к нам и сведения с Федеральной таможенной службы и из Банка России практически в один день, почти одновременно, о ситуации с внешней торговлей. Профицит внешней торговли за 8 месяцев, это с января по август включительно, по данным ЦБ, вырос на 25% до 91 миллиарда в долларовом выражении. Что же касается данных Федеральной таможенной службы, они немного отличаются в большую сторону. Там они фиксируют профицит за 8 месяцев аж 103 миллиарда в долларовом выражении. Вырос и импорт, вырос и экспорт. Экспорт 304 миллиарда за 8 месяцев, импорт 201 миллиард. Ну и ЦБ также уже опубликовал курсы, которые он установил на завтра. Официальные курсы: юань 12 рублей 54 копейки, доллар упал на рубль 83 рубля 92 копейки и евро 94 рубля 4 копейки. Отмечу, что юань сейчас торгуется примерно на 10% выше к рублю, чем годом ранее. Интересно посмотреть на ситуацию с процентными ставками. Выступают представители ЦБ, делают разные заявления. Напомню, что 23 октября опорное заседание. Пока отметим одну вещь. Параметры проекта федерального бюджета на 3 года, который будет утвержден, судя по всему, Думой, но в какой редакции мы пока точно не знаем, позволяют продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Это хорошая история. Есть ли или нет на данный момент дефицит ликвидности в банковском секторе? Это важный вопрос. Судя по динамике межбанковских ставок, ставка РОНИ эталонная в районе 14%, чуть выше ставки на московской бирже овернайт 13,79, трехмесячная чуть выше 14. Ну, а участники рынка ожидают, что все-таки ЦБ не будет понижать ставку. По крайней мере, трехмесячные свопы вот на площадке, которые торгуются эти инструменты OTC, дают нам отметку 14%, годовые свопы 14,29. Фьючерс — это новый инструмент на ключевую ставку. К концу года дает отметку 13,86, то есть закладывает небольшую вероятность понижения ставки, и совсем ничтожную вероятность понижения ставки закладывают ближайшие фьючерсы на ближайшее заседание 13,95. Интересные данные по рынку нефти опубликовал Минэнерго. США 125 долларов за баррель в СИФ Роттердам. Столько стоит сейчас нефть в Европе. Это Brent. Она стоила дороже, 135 рублей, но главное, что в октябре цены закрепились. Dated Brent 125,44, 6 числа 5 октября 125,51, 2 октября 135,51, 1 октября 114,82 доллара. Смотрим, как выросли цены аж на 20, больше чем почти на 20 долларов подскочили. И совсем другую ситуацию мы наблюдаем во фьючерсах. Фьючерсы

0: На бренд у нас показывают бэквардацию, это главное, бэквардация, то есть каждый последующий фьючерс дешевле предыдущего, судя по всему, идет хеджирование, а может быть манипуляции на рынках, но кто во что гораздо, так и комментирует. Как бы то ни было, ситуация в ценах на нефть остается неустойчивой. О их непостоянстве рассуждает Иван Пуховой.
1: Что касается нефтегазового сектора и в целом каких-то перспектив, пока цены на нефть остаются все-таки локально высокими, и вся инфраструктура сейчас перестраивается, по сути, под эти новые реалии и более высокие цены. Соответственно, мы можем видеть по компаниям там некоторые переоценки с точки зрения денежных потоков, с точки зрения каких-то будущих, да, поступлений, в том числе и небольшие пока намеки на дивиденды, небольшие. Почему? Потому что все очень может резко измениться, да, в смысле того, что Армуз может там резко открыть, да, Иран и США там буквально за неделю договорятся, и все вновь вернется на круги своя, тогда нефть, конечно же, пойдет на существенную коррекцию, и нефтяные компании будут вынуждены, да, те прекрасные цены, которые сейчас есть, они будут вынуждены о них только вспоминать.
0: Агентство Никей отмечает, что цены на споте в Азии еще выше, чем в Европе. Они $150 за баррель. При этом котировки наших бумаг нефтяных растут. «Газпромнефть» сейчас акции торгуются дороже на 30%, чем годом ранее. Акции находятся на годовом максимуме, так же, как привилегированные бумаги и обыкновенные бумаги «Татнефти». Акции «Яндекс» оправились после небольшого шока на фоне атак БПЛА. Издание «Ведомости» отмечает, что ущерб «Яндекс» от этих атак не превысит размер дневной выручки компании при наихудшем сценарии. С начала года, правда, акции «Яндекс» и без всяких атак потеряли 25%. Ну что же, это вся информация к текущей минуте. Это были рынки. Вам рассказал Даниил Бабич.
2: Финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич у нас в студии. Данил, спасибо за такой разбор того, что сейчас происходит на рынках. Я вот хотел больше про Яндекс узнать. Ты сказал так, что как бы небольшая была потеря, небольшой был спуск акций, но тем не менее сейчас все нормально. Мы можем уже оценивать акции Яндекса? Вот они стоят столько, сколько стоят, или влияние вот этих атак это все еще чувствуется?
0: Вопрос я немножко не понял. Но смотри, ситуация такая, что акции Яндекса плохо себя чувствовали и без всяких атак. А атаки на них, конечно же, повлияли, но не очень сильно. То есть все вот эти атаки на выручку Яндекса, они никак не повлияют. На бизнес Яндекса никак. Ну, на сервис они временно влияют, безусловно. Тоже, если ты помнишь, были атаки на Аэрофлот в свое время, некоторое время назад, там, в прошлом или в позапрошлом году, хакерские атаки, правда. И считалось, что они тоже никак не повлияли, по большому счету. Но у Аэрофлота другие проблемы. Смотрим, акции Аэрофлота с ожиданием доп. Эмиссии, конечно, и продаж, вот, они очень сильно припали. То же самое можно сказать и Яндекс. Яндекс губит доп. Эмиссии, пусть в небольшом размере, потому что Яндекс за счет миноритариев пытается свои какие-то проблемы менеджмента решить. Атаки БПЛА, конечно, неприятная вещь, но не главное.
2: Но не главное. Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК.
3: Вы слушаете радио РБК, и мы скоро вернемся. И про Яндекс продолжим. Он столкнулся с беспрецедентной атакой. Такую характеристику атакам на дата-центр дал глава Минцифры Максуд Шадаев. И совместно с Минобороны сейчас...

0: Ведомство обсуждает вопрос о защите ЦОДов. А мы спрашиваем вас сегодня, наш интерактив, по поводу вашего цифрового архива, сокровище это или чемодан без ручки. Как давно вы разбирали файлы в облаке? Пишите нам в Telegram Радио РБК.
1: Спасибо, что пишете, потому что очень много сообщений. Очень приятно, что вы так активно участвуете. Вот у нас есть сообщение Юлии из Тюмени. Стараюсь идти по порядку, чтобы все охватить. Юлия из Тюмени пишет, что все круто и удобно до тех пор, пока случайно не потеряешь доступ или тебя не взломают. Вот тут начинаются танцы с бубнами. Особенно это касается облака в мейле. Я как-то совершенно по-дурацки забыл пароль от почты, и все мои фото, видео, другие памятные штуки канули в лету. Но, к слову, Юля, по-моему, есть сейчас очень много способов восстановить пароль. Я, конечно, у меня не было такой истории, но, тем не менее, там можно и как-то и по телефону, по СМС, и что-то еще. В общем, не самая печальная ситуация. Попробуйте, может быть, действительно можно сейчас...
0: Но по-дурацки его забыть можно. Это действительно так. Можно. Ангелина из Воронежа пишет, я даже не знаю, сколько у меня там файлов. Ой,

0: спикерами. Еще пара сообщений. Артем Клин, Артем из Клина, разбирал, дай бог памяти, года полтора назад, а то потому, что телефон выдал, что память переполнена. Лучше, конечно, сразу ненужный файл удалять, а фото можно на внешний диск. Кстати, я замечал, что у меня много фото счетчиков синхронизируется в итоге с моими всеми облаками, и, конечно...
1: У тебя явно ничего не потеряется, потому что все будет продублировано в разных местах.
0: Да, а вот в том месяце у меня все было вот так вот. И Полина из Нижнего Новгорода пишет, что у меня в облаке рассказы и статьи, которые я писала за последние лет 5, ни разу не чемодан без ручки. Я по ним вижу, как менялся стиль, какой у меня прогресс, и просто уютно перечитываю.
1: Это такой дневник в современном дневник формате, памяти. Да, своеобразный, и куда записывали раньше свои мысли, только был он бумажным, а вот теперь такой цифровой дневник. И еще одно сообщение от Натальи из Москвы. Действительно, давно не разбирала, ленюсь пока особая боль, это скриншоты, вот да, ты про них вспоминал тоже.
0: О чем,
1: да,
0: говорили. Да.
1: Туда и лезть страшно. Ну, каждое сообщение поддержишь, потому что действительно, надо бы разобрать, но как-то руки не доходят.
0: Как
1: но
0: когда... вот эти гигабайты памяти надо разгребать, это, конечно...
1: Страшный сон просто. Сколько времени на это уйдет, да.
2: Кто есть кто?
3: У автомобильных брендов обычно все серьезно. Mercedes-Benz звучит так, будто сейчас подпишет с вами договор. BMW будто выставит счет за удовольствие. Даже NIO уже успел приучить публику к большим электромобилям с ценником и количеством электроники, от которых слегка кружится голова. А потом NIO взял и придумал Firefly, то есть светлячок. Это не шутка и даже не кодовое название. И самое смешное, машина действительно выглядит как светлячок. 4 метра длины, короткие свесы, большие колеса и совершенно мультяшная оптика. Выглядит Firefly действительно симпатично, а не просто странно. Причем при таких скромных габаритах Firefly умудряется быть удивительно просторным. Сзади двое взрослых могут полноценно сидеть, а багажник вмещает пару больших чемоданов. Внутри вообще все по-взрослому. Большой центральный экран, электронная приборка и приличная аудиосистема. Управлять частью функций можно жестами, прямо как в дорогих версиях BMW. Человечество потратило тысячи лет на создание кнопок, а потом решила, что махать руками все-таки эффективнее. А вот батарейка

0: Это электрические Mini Cooper и Peugeot 208. И здесь китайский светлячок выглядит особенно интересно. Он всем своим видом будто говорит: «Я просто маленький китайский электромобиль с задним приводом, огромным количеством электроники и смешным названием». В общем, пускай светится. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
1: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
3: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
4: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
3: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
5: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
5: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. В него вошли около 1600 компаний и физлиц. Это крупнейшее единовременное пополнение санкционного списка с 2022 года. Под ограничения, среди прочих, попали предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также Горьковский автозавод и «Девелопер-самолет». Российские производители пива предупредили о задержках поставок после атак на дата-центры Яндекса. Участники рынка разослали ритейлерам письма, в которых сообщили о нарушениях производственных процессов и трудностях с передачей данных об обороте, пишет РБК. Аналогичные предупреждения в торговые сети направили также крупнейшие производители безалкогольных напитков и соков. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал проект федерального бюджета на ближайшие три года. В 2027-м дефицит ожидается на уровне в 2,2% ВВП. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства. Первое чтение проекта бюджета в Госдуме запланировано на 29 октября. Центробанк ужесточит контроль за операторами электронных кошельков. Регулятор хочет приблизить требования к ним к банковским стандартам и будет проверять работу таких сервисов по 33 критериям, пишут «Известия». Особое внимание уделят прозрачности комиссии, правилам возврата денег, уведомлениям об изменении условий и качеству поддержки пользователей.

0: Внешней торговли России товарами в августе вырос до 11 миллиардов 739 миллионов долларов. Это почти на 61,5% больше, чем в том же месяце прошлого года, говорится в материалах ЦБ. По данным регулятора, в январе-августе положительное сальдо внешней торговли превысило 91,5 миллиард долларов против 73,2 миллиарда годом ранее. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Они создали макроэкономические модели, которые помогают проводить эффективную стабилизационную политику. На основе их работы государства могут принимать меры, уменьшающие резкие спады и подъемы в экономике. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофонов по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Мы продолжаем. Так, Яндексу удалось восстановить работу нескольких облачных сервисов после атак беспилотников на дата-центре компании. Что же сейчас вот появилось?
2: Вновь доступны уже инструменты искусственного интеллекта для перевода текстов и обработки речи. Возобновила работу бизнес-версия нейросети Алиса, хотя часть функций все еще недоступна. И последствия затронули не только собственные сервисы Яндекса, еще и сторонние компании пострадали, которые используют облачную инфраструктуру. И каким образом бизнес справляется со сбоями, разбиралась Ольга Зоева, она с нами в студии.
1: Да, Оль, последствия в первую очередь затронули, я так понимаю, собственные сервисы Яндекса. Вот в нашем эфире и водители рассказывали, водители такси, что не могут вывести деньги за заказы, которые они выполнили. Есть ли сейчас какие-то альтернативы?
2: Да, в приложении Яндекс.Гоу периодически появляется ошибка, ну и поиск автомобиля занимает значительно больше времени. Я так себе сэкономила вчера почти 2000 рублей. Ну, конечно, сразу напрашиваю мысль, а не вернутся ли на улицы городов те самые бомбилы? Ну, едва ли, считает директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
3: Есть помимо нас другие приложения, другие агрегаторы. И агрегаторы дают водителям достаточно много преимуществ. Это в первую очередь безопасность, это цифровой след, банковские продукты, эквайринг и так далее, геолокация. На самом деле бомбилы были, есть и будут, скорее всего. Это, ну, прям история для небольших городов. Бордюры сейчас бомбилы не пойдут. Современные средства коммуникации позволяют находить клиента в сети очень успешно. Это чат-бот, это группа совместных поездок, где Яндекс Лёка нет нас, люди начнут как-то искать себе заказы и уходить в эти же самые, допустим, соцсети, чат-боты.
2: Таксопарки тоже несут убытки. Около 1,5 миллиона рублей в день, подсчитывает управляющий директор компании «Такси Трейд» Александр Казаченко.
4: Таксисты разбежались, дают скидки на аренду. Я думаю, где-то, ну, при парке в 1000 машин, в 1,5 миллиона в день. Бизнес какой? Таксист пришел, машину в аренду взял, ездит, зарабатывает. Заказов нет, не зарабатывает, бросил эти машины и ушел.
2: Ну и в качестве альтернативы агрегаторы включают опции заказать по телефону за наличные, а таксопарки развертывают собственные колл-центры для прямой связи клиентов с водителями, ну, как это было в период перебоев в работе мобильной связи весной.
1: Ну, облачными сервисами Яндекса сейчас пользуются и крупные, и средний бизнес. Здесь поэтому такой сработал эффект домино немного. Сколько таких пострадавших клиентов? Можно ли примерно хотя бы оценить?
2: Можно оценить по выручке. Действительно, среди основных потребителей это банки, финтехкомпании, ритейл и телеком. И по оценкам экспертов, которые приводит газета «Коммерсант», выручка облачного направления Яндекса составляет около 30 миллиардов рублей. Но это примерно 4% от общей выручки Яндекса вообще. Среди крупных клиентов, чьи сервисы перестали работать, МВидео, Лента, Циан, Ламода, Магнит, мы об этом рассказывали. Ну, а также сервис для знакомств Винби. Пользователи не растерялись, начали знакомиться друг с другом в комментариях под постом, где, в которых компания сообщала о сбоях. Но, кроме шуток, ущерб понесли образовательные онлайн-платформы. Большинство из них работают на российских облачных сервисах, и данные хранят там. Но альтернатива есть, рассказывает репетитор по испанскому языку Марина Богер.
5: Перенесла некоторые уроки на платформу, которая работает, тоже русскую, но мне пришлось потратить несколько часов своего времени в выходной просто, чтобы это сделать. Школа, с которой я работаю, тоже придумала альтернативу. Они сделали PDF-файлы, загрузили все учебники, которые у нас есть в доступе, в облачное хранилище, и оттуда мы могли бы взять сами учебники и провести занятия хотя бы по учебникам. Никаких других способов, кроме того, как провести урок по стандартным учебникам, либо сделать презентацию из ваших уже готовых, когда-то сохраненных на компьютер материалов, других вариантов не остается.
2: Ну и, к сожалению, на фоне сбоя уже появились мошенники, которые предлагают перенести сохраненные на компьютере данные на другие платформы.

0: программы. Они обещают бесплатные тестовые периоды, ну а затем предлагают заплатить за перенос и дальнейшее использование, собственно, данных.
1: Ну, согласно последней информации, платформа Яндекс.Клауд работает в ограниченном режиме тоже, и техподдержка получает повышенное количество обращений. Об этом Яндекс тоже сообщал. Он собрал ответы на самые частые вопросы, рекомендации дал по восстановлению работы. А какие у компаний, которые хранили данные в облаке, есть варианты на данный момент?
0: Один из вариантов предложил, собственно, сам Яндекс. Сразу три облачных провайдера позволили ускоренно размещать у себя данные и сервисы пострадавших клиентов. Но альтернативное облако здесь не единственный вариант. Например, генеральный директор компании Elite Market, который был в нашем эфире, он рассказал, что они разместили три копии на инфраструктуре Яндекса, параллельно делали резервные копии на других хостингах, а вот теперь рассматривают покупку собственных физических сервисов. И вот, по его словам, это достаточно дорого. По предварительным оценкам потребуется около 4 серверов за 3-4 миллиона рублей в месяц.
2: Но если бизнес готов на такие траты пойти, видимо, уже какие-то решения для себя каждый предприниматель внутри принял. Оль, спасибо. Ольга Зуева, наш обозреватель о ситуации с Яндексом, о том, как бизнес реагирует на проблемы этой крупной корпорации.
3: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Мы продолжаем. Вот наши слушатели сообщали, что некоторые зарядные станции Яндекса в Москве отключились. Это данные приложения Яндекс Фьюэл. Как сейчас заряжаются владельцы таких машин, собственно, один основных вопросов.
1: И спрос на российские электромобили и гибриды, подчеркну, что на российские именно, в октябре начал снижаться. Дилеры рассказали Коммерсанту, что это связано с приостановкой программ льготного автокредитования и лизинга. А главным ограничителем спроса называют цену, и часть клиентов сейчас просто выжидают. Что происходит на рынке прямо сейчас, обсудим с нашими экспертами. У нас в студии основатель компании «Н-Карс» Евгений Забелин, автоэксперт Артем Самородов

0: И на связи со студией директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Коллеги, приветствуем вас.
1: Добрый вечер.
2: Спасибо, да, что к нам присоединились. Наверное, первый вопрос у нас будет Сергею. В начале сентября вы сообщали о двукратном росте продаж электрокаров и гибридов в России за лето. Что произошло осенью, что с продажами?
3: Смотрите, статистика – это наука немножко о прошлом, поэтому то, что мы видим сейчас, мы видим продолжающийся рост. Мы понимаем, да, что после завершения госпрограммы, то есть и повышения цен на какие-то модели электромобилей, скорее всего, спрос снизится, и в перспективе цифры будут чуть пониже, чем сейчас. Но на данный момент, что мы наблюдаем, то есть по электромобилям за 9 месяцев рост на 44% к 9 месяцам прошлого года. Если брать чисто сентябрь, то это рост в 2,5 раза, то есть плюс 155% к прошлому сентябрю. По гибридам цифры еще более веселые, то есть там по 9 месяцам 150%, по сентябрю 157%. То есть пока все цифры показывают на то, что рынок новых именно электромобилей, он растущий. И мы видим заявления производителей, что они эту ситуацию берут под контроль, то есть и будут давать свои собственные скидки. То есть вот на фоне топливного кризиса, на мой взгляд, пока он действует проблемы на заправках, то есть спрос на электромобили, он будет стабильным, высоким.

0: с рынка с пробегом, ну, фактически с классифайдов вымели все хорошие предложения, то есть количество предложений сократилось в два раза к лету. Это смотреть, ну, примерно там 40-45% минус по предложениям автомобилей, потому что никто не хочет расставаться со своим электрокаром.
1: Сергей, спасибо. Артему Самородову вопрос. Вы какой тренд фиксируете? Действительно ли продажи российских гибридов электрокаров падают?
2: Ну, с Сергеем трудно спорить. Все-таки он, наверное, лучше разбирается в цифрах. Опять же, я ориентируюсь на его цифры очень часто или почти всегда. Но на самом деле есть такое ощущение странное, что в сентябре и дальше все будет так по наклонной идти с точки зрения продаж гибридов и электромобилей. Ну, во-первых, на трассе можно спокойно заправиться. Нет никаких трудностей. И

0: Какими скидками, извините, 925 тысяч не заменить? Ну, какие скидки могут быть на Эволют, чтобы он по-прежнему продолжал продаваться в тех же объемах, в которых он продавался вот несколько месяцев назад?
1: То есть то, что мы наблюдали летом, всплеск электрокаров, гибридов, это все такая была импульсивная покупка немного.
0: Ну, конечно. Получается, если посмотреть чуточку назад, то мы увидим, что в мае, допустим, они вообще продавались там единичные Эволюты. Хотя в этом году у Эволюта вышел iSpace, такой достаточно симпатичный автомобиль. Вот. Летом продажи взлетели, но, извините, его цена там 3,5-3,600, минус почти миллион. Это совершенно, это вот, ну, несопоставимые цифры. И, конечно же, он пользовался спросом. Когда он сейчас возвращается обратно в то ценовой диапазон, в тот ценовой диапазон, в котором он был реальный, ну, сомнительно. Я прям сомневаюсь.
2: А каким образом сейчас, уже к Евгению Забелину вопрос, дилеры вот это компенсируют? Исчезновение программ льготного автокредитования, лизинга. Можно ли это как-то сделать?
3: Ну, безусловно, это можно сделать прямыми скидками, но здесь вопрос, насколько вообще корректно и не появится ли вопрос у каких-то органов, если делать прямые скидки, потому что когда была государственная субсидия, розничная цена была одна. Как только ушла государственная субсидия, цена неожиданно снизилась. Ну, мне кажется, здесь ну, было бы странно, как минимум, какое-то снижение цены значительное. Вот. Да. Но, безусловно, какие-то скидки делают, но, насколько я знаю, я с коллегами из дилерского сообщества общался, скидки абсолютно небольшие, и продажи действительно, да, остановились, потому что изначально завышенные цены на автомобили так называемой российской сборки, электромобили, они без этой субсидии, собственно говоря, оказались несостоятельны и абсолютно никому не нужны, это факт.
2: Вы сказали такую фразу, изначально завышенные. То есть, по сути, прямая скидка – это такой откат к той цене, которая изначально могла бы быть.
3: Ну, безусловно, как бы это очень похоже, но, наверное, не стоит об этом, да, впрямую так в эфире говорить, но все понимают, взрослые люди, на что это похоже, да, потому что когда цена изначально выше, а как только уходит субсидия, ну, начинается скидочка. Просто для примера, любой из здесь производимых электромобилей можно привезти из Китая даже с коммерческим утилизационным сбором дешевле. Вот. Ну, а в чем тогда экономический смысл сборки здесь без с нулевой использованием российских компонентов, но только дороже, чем привозить из Китая? Зачем?
0: У нас, кстати, знаете, яркий пример «Атом», да, который только что вот вышел, появился у нас на сцене. Сколько? 14 машин, по-моему, в том месяце только встало на учет. Почему? Ну, потому что за 4 миллиона, извините, не сильно люди хотят покупать его. Его бы, на самом деле, и за 3 миллиона не

0: Каких тенденций ожидаете как раз с начала года, когда изменятся какие-то условия? Что будет по продажам?
1: Я сначала прокомментирую коллег. Мне очень нравится, когда люди высказываются, вообще не опираясь ни на какие цифры, а на какие-то только рассуждения. Кто-то где-то что-то сказал, кто-то где-то что-то там это и так далее. И вот уже тренды, и вот уже там это.
2: Сергей, ну ждем тогда от вас цифр.
1: Ну, это, конечно, прикольно, конечно. Ну, можете продолжать на эту тему. То есть, ну, просто надо опираться на цифры, то есть в цифрах мудрость на самом деле, то есть они в том, что кто-то где-то сказал, что там вот, да, атом не зашел, здесь понятно, здесь все ясно, то есть дорогой автомобиль, маленький, то есть с непонятным конструктивом, то есть с какими-то инновациями, которые людям практически не надо, да, этот не зашел, при этом... Если говорить о продукции там, и валюта, у них все, что производится, все продается там, в 2-2 месяца вперед распродано. Им бы сейчас собрать то, что собирали. Сейчас они объявили, что новый запускается iSky. То есть, в принципе, он тоже будет продаваться вполне адекватно. iJoy, у которого была цена с субсидией в районе чуть выше 2 миллионов, там 2100, 2200, они сейчас опустили свою цену на 2,5, да, это дороже, но при этом, если когда считаешь, то есть, когда все это было с субсидиями, во-первых, она не для всех действовала, надо было быть там либо ветераном СВО, либо там врачом, доктором, там еще кем-то и так далее. То есть она не на всех распространялась.
0: Вот коллеги не согласны с вами.
2: Сергей, простите, субсидия распространялась на всех, кто берет автокредит либо лизинг. Причем здесь СВО? СВО распространяется на продукцию АвтоВАЗа. Поэтому давайте уж цифрами.
1: При этом, да, то есть кредит берешь там по 20%, плюс это, плюс когда ты считаешь автомобиль в целом полный жизненный цикл, то ты получаешь как бы несколько другие цифры. Иногда купить за деньги за 2,5 становится выгоднее, чем взять в кредит за там 2,100.
2: То есть, поэтому, безусловно, но не все, к сожалению, у нас до этого считали.
1: Будут продолжаться до тех пор, пока продолжатся активные проблемы с заправкой автомобилей.
3: Ну, давайте тогда как раз про инфраструктуру поговорим, но в контексте именно и гибридов, и электрокаров. А, наверное, Евгению, мне кажется, это больше вопрос. Что сейчас с инфраструктурой по стране? Насколько она развита?
2: В московском регионе и в крупных городах, в миллионниках-то уж точно, инфраструктура, скажем так, она минимально достаточна. То есть в Москве, даже не имея своей зарядки, хотя покупать электромобиль, не имея зарядки, на мой взгляд, все-таки, но такое некоторое приключение, в принципе, жить можно. Вот. Путешествовать между крупными городами тоже можно. В Питер спокойно можно доехать на электромобиле. На юг до Сочи можно спокойно доехать на электромобиле. В Казань тоже никаких проблем. Ну, причем практически на любом электромобиле, даже там с небольшой батарейкой 50-60 киловатт. Да, заправляться часто, но зарядки есть, и они работают.
0: А что значит своя зарядка сегодня?
2: Ну, своя зарядка, я имею в виду, на подземном паркинге своя зарядная станция. То есть это не общественная зарядная станция, от которой ты зависишь, вот, допустим, как в сегодняшней ситуации, когда действительно многие зарядные станции на сегодня, они отключены, и в том числе там наша партнерская зарядная станция, да, она прислала сегодня уведомление, потому что у них размещены на серверах Яндекса, и, к сожалению, да, ничего не работает.
3: Артем, как-то дополните касательно инфраструктуры комментарии?
4: Я успел только подумать по поводу дизель-генератора в багажнике.
0: Вот я тоже почему уточнила, потому что...
2: На ходу зарядка не работает, к сожалению, от дизель-генератора, тут ничего не придумаешь.
3: Какой смысл машины такой тогда теряется, честно говоря, немного.
0: Ну и подземный паркинг, надо сказать, не у каждого тоже есть, и все равно люди пользуются чаще, наверное, в городских условиях зарядками.
4: А вот насчет паркингов, они запретили? Что-то звучало такое, да?
2: Смотрите, запрет не запретили. Для нового строительства с 2027 года МЧС ввел правила, которые, к сожалению, опять ввели с опозданием, на паркинге отдельные места, которые блокируются от остального паркинга. Но у нас по всей стране пока такого паркинга нет ни одного, это только которые будут проектироваться с 2027 года. Я надеюсь, эту ерунду отменят, потому что в Китае куча электромобилей, и такой системы нету.
0: А как же безопасность?
2: А вы хоть раз видели, и в Китае, когда там 80% парка уже электрического, хоть раз пожар с автомобильного паркинга? Автомобили у нас из Китая.
0: Не видела, но мы в России.
2: А что от этого изменится?
0: Возможно, у нас разные правила безопасности пожарной, я не знаю.
3: Может быть, они гораздо
0: более... Не готова сейчас ответить.
3: Высокие.
2: Слушайте, я немножечко вот в этой теме, это тема вообще для отдельной дискуссии про пожарную безопасность, потому что мы сейчас как раз работаем в том числе и с МЧС над этим вопросом для электромобилей. Есть много чего мне интересного рассказать, вот, но это долгая история. Есть средства тушения, вот, и здесь нужно не отгораживать паркинги, потому что, ну, на практике это ведет к колоссальному удорожанию и ничего не дает. Просто по-другому нужно немножко делать.
4: У нас на паркинге запретили самокаты заряжать.
2: А вот это, кстати, правильное решение. В Китае практически в 90% домов запрещено на паркинге и вообще на территорию заезжать на электрических самокатах. Это правильно.
0: То есть в Китае случаи с электрическими самокатами были?
2: Они огромные, в огромных количествах происходят, очень часто, к сожалению.
3: Это какие-то, мне кажется, китайские самокаты, потому что все-таки вот как я любитель самокатов у нас в городе, какого тфу-тфу не замечал. Спасибо огромное нашим экспертам. С нами на связи был Сергей Целиков, директор аналитического агентства

0: Главное мероприятие «Автопрома». Бренды представляют новинки, концепты и главные тренды этого года.
1: Это электрокары, конечно же, да. Ну и как вот что мы, тему, которую мы уже затронули, это конкуренция, правда, с китайскими производителями европейских. Причем за год брендов SkyNR стало в два раза больше. Вот на выставку уже приехали 20 компаний. Для презентации своих моделей они заняли тысячи квадратных метров в экспоцентре.
0: Но европейцы не уступают. Концепты автомобилей представили Citroën, Renault, Audi, Maserati. А в сегменте электрокаров доступных европейских новинок пока так и не появилось. Это отметил автомобильный обозреватель Филипп Муниус.
2: В технологиях и электрификации китайские машины все еще впереди. Сейчас им нужно только повысить свою узнаваемость, и поэтому они здесь. С другой стороны, европейцы пытаются защитить свою территорию. Им нужно использовать такие мероприятия, чтобы показать, что они все еще борются. Но сделать свои электромобили доступными они пока не смогли, несмотря на все усилия брендов и правительства. Если сравнивать с тем огромным предложением, которое рынку делают китайцы, я боюсь, что электрокары, произведенные в Европе, все еще очень дорогие. I'm afraid the electric cars made
1: in Europe are still very expensive. Ну, вот из новичков на автосалоне это китайский Zeekr. В компании отметили, что за год нарастили поставки в Европу сразу на 200%. Ну, а на мотор-шоу дебютировал флагманский внедорожник 9X. Вот такая вот аббревиатура,
0: да,
1: такое название.
0: Китайские бренды известны футуристическими дизайнами, и пока они их представляют, европейцы, наоборот, обращаются к прошлому. Новинка такая Citroën, компактный автомобиль, дешево.
1: Два CV, чтобы вы понимали, как это пишется, но у нас он получается
0: как дешево. Его планируют выпускать с 2028 года, стартовая цена может составить около 15 тысяч евро. Переведешь сейчас вот так вот в рубли?
1: Много.
0: Много. Название и форма машины отсылают к оригинальной модели. Ее широко выпускали с 50-х, и в Европе позиционировали ее как одну из самых доступных и простых моделей того времени. А вопрос сейчас, удастся ли этой ностальгии привлечь покупателя, отмечая автомобильный аналитик Mobility Global Тим Урхарт.
3: Откровенно говоря, эта ситуация выглядит крайне тревожной для европейского автопрома. Налицо огромная напряженность в геополитике, очень высокие цены на топливо, неспокойная ситуация в мировой экономике, доверие к Европе подрывается. Европейский рынок невероятно конкурентен, и на него выходят китайские производители. Они уже начали теснить европейские автоконцерны на их внутреннем рынке, крупнейшем в мире. Когда-то китайский рынок был своего рода дойной коровой для европейских автоконцернов. Теперь это не так, и поэтому они сокращают расходы, но пытаются вернуть себе долю рынка и объем продаж в Китае. В то же самое время китайские бренды приходят в Европу.
1: Ну, я, кстати, посмотрел сейчас, сколько 15 тысяч евро. Беру свои слова назад. Это всего лишь, ну,
0: немного.
1: По 1 500 000, ну, где-то плюс-минус. То есть, действительно, получается, что новинка от Citroën это действительно дешево в сравнении с
0: тем, какие нам сейчас эксперты цены по электрокарам
1: цены,
0: и гибридам называли. Да, то можно и пару, а то и три машины купить на эти деньги. По данным аналитиков, во втором квартале этого года доля брендов из Китая на европейском рынке выросла в два раза, достигла больше, чем 10%. По числу регистраций машин они превзошли японских конкурентов.
1: Мы сейчас продолжим рассказывать вам о главных новостях и событиях этого дня, ну а пока давайте почитаем комментарии, которые вы нам писали по одной из главных тем нашего выпуска, по нашему интерактиву. Конкретно мы говорили про, можно сказать, дневник памяти. Как вы его ведете, где вы его ведете, где вы храните ваши драгоценные файлы, документы.
0: И насколько часто его разбираете и удаляете ненужное из этого дневника памяти.
1: Да, у нас уже есть некоторые комментарии, которые к нам пришли, сообщения, да, вот за последние несколько минут. Что вот мы еще можем сейчас почитать? Вадим из Санкт-Петербурга пишет, что если всякую ерунду не хранить в архиве, то сокровище. А если некоторые в него сбрасывают все подряд и потом

0: Тут так же, как со старыми вещами, которые жалко выкинуть. Ну, как со старыми вещами, да, советуют люди, знающие в этом толк. Если год вещью не пользуешься, то можно смело ее выбрасывать.
1: Кстати,
0: можно далеко нажимать во всем архиве, потому что, ну, большинства, я думаю, год он никак не используется. Надо все-таки оставлять самое нужное, остальное пусть не загромождает пространство и мысли, что немаловажно тоже.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодняшний выпуск, он про вас, про родительское выгорание. Вы уставшие, раздраженные, срываетесь на ровном месте, хотите сбежать. Нейробиология объясняет. Хронический стресс держит вашу амигдалу в тонусе. Кортизол не падает. Префронтальная кора, центр контроля и эмпатии, истощается. Вы не стали плохим родителем. Ваш мозг просто начал ломаться от перегрузки. Что делать? Первое. Признать. Я выгораю. Это не стыдно. Стыдно не обращать внимания. Второе. Легализовать гнев и усталость. Скажите себе, я имею право злиться, и я имею право хотеть побыть один. Третье. Делегировать. Хотя бы час в неделю, когда вы не родитель, а просто человек. Сон, ванна, прогулка. Это не эгоизм, а обслуживание инструмента. Четвертое. Снизить планку. Идеальный родитель – это миф. Достаточно хороший – тот, кто ошибается, но возвращается и восстанавливает связь. Можно кормить не органической гречкой, а макаронами. Можно не читать на ночь, а просто посидеть рядом. Пятое. Попросить о помощи конкретно. Посиди с ребенком 1.5 часа. Я посплю. Вы не можете напоить ребенка из пустой кружки. Наполните сначала себя. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15.10 на радио РБК.
4: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
5: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает генеральный директор и основатель мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова.
7: Я бы посоветовал на букву «Дар», потому что, во-первых, это просто прекрасная литература, вкусная литература, где каждое слово, оно звучит, оно имеет какие-то невероятно тончайшие смыслы, оно пахнет, оно имеет тактильное качество. То есть там подключена вся твоя сенсорика. Это литература в самом высоком смысле слова. И эта книга еще и сама о природе литературы.
6: Владимир Набоков. «Дар». Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову, блеснула рикошетом с виска, и увидел с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу, как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкаф, по которому, как по экрану, прошло безупречно ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад.
2: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально хочет их провести. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что перемирие в 60 суток нужно Украине не для проведения выборов, а чтобы залечить раны и продолжить войну. Восстановление дата-центров Яндекса может занять до полугода. По данным источников «Коммерсанта», компании придется закупать технику по разным каналам, в том числе за рубежом, и по самым высоким ценам за последние годы. В Минцифры заявили, что до конца года разработают меры поддержки строительства дата-центров в регионах России. Сбербанк подал иск о признании банкротом компании «Евротранс». Об этом говорится в картотеке арбитражного суда Московской области. С аналогичным иском в эту же инстанцию обратился и екатеринбургский топливный трейдер «Альфа-Монолит». С начала года, после череды технических дефолтов, акции «Евротранса», который управляет сетью АЗС-трасса, упали больше, чем на 70%. Йеменские хуситы сообщили о новой атаке по аэропорту Эр-Рияда. По словам представителя движения «Ансар-Аллах», удар был нанесен баллистической ракетой. В минувшие выходные аэропорт Эр-Рияда подвергся еще одной атаке хуситов. В результате погибли по меньшей мере 13 человек. Авиагавань приостановила работу ориентировочно до конца недели. Российские операторы связи перестанут пропускать телефонные звонки банков без маркировки. Провайдеры предупредили крупнейшие финансовые организации о том, что новая мера начнет действовать с 15 октября. Речь идет об Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Сбербанке и Т-банке, которые не заключили договоры на маркировку звонков. Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама. Они смогут находиться на территории нашей страны без визы до 30 дней в туристических, деловых и иных целях. Это правило будет действовать до 15 октября следующего года. При этом оно не распространяется на случай, когда вьетнамцы въезжают в Россию с целью работы или постоянного проживания. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК коллекция.
0: Повтор программы. ЧЕС. Что это значит?
3: Подводим итоги этого дня вместе. Это ЧЕС на радио РБК. Тема Яндекса основная сегодня. После атак на дата-центры компания, бизнес стал искать новые решения, а люди думать невольно, как уберечь цифровую память, все свои цифровые архивы. Это все, что мы храним в облачных сервисах, в своих смартфонах, фото и видео, документы, базы данных, у кого чего там только нет.
4: И мне кажется, есть еще и опыт потери этих всех документов, наверное, у каждого в том или ином виде, да, в том или ином случае. Но мы вас спрашивали, у нас был интерактив на протяжении всего эфира.
3: И он до сих пор идет.
4: И он до сих пор идет, поэтому, конечно, мы ждем ваши сообщения. Цифровой архив для вас – это сокровище или такой чемодан без ручки? Как давно вы в целом разбирали ваши файлы в облаке? Что у вас там хранится. Так, мы немножко залезем к вам в облако. Но и в целом у нас такой магистральный вопрос, как сберечь архив своей жизни. Вот об этом мы сейчас и поговорим с нами, с нашими экспертами. У нас в студии сейчас социопсихолог и клинический психолог Ольга Полякова. Ольга, вас приветствуем. И к нам подключается сейчас по связи генеральный директор российской IT-компании Resolex и цифровой платформы RDT Pro Ксения Гарочкина. Мы вас приветствуем.
3: Да, Ольга, у меня к вам вопрос первый, чтобы в понятиях разобраться и посмотреть, что нового есть с этой точки зрения. Бэкап, тревожность. Мы сегодня в эфире формулировали это понятие, а на самом деле оно существует, есть такое явление.
5: Добрый вечер. Вообще, конечно же, есть в принципе психологический термин тревожности. И какой бы вы перед этим словом не подставили другое слово, оно особо смысл не поменяет. Бэкап тревожности, мы говорим про то, что человек пытается сохранить ценного для себя. И тут нужно, конечно, отметить разницу в возрасте. То есть молодые люди под бэкапом понимают одно, а люди более старшего поколения, которые еще помнят записные книжки и такие вот кнопочные мобильные телефоны.
3: Аналоговые фотографии.
5: Аналоговые, черно-белые, я бы еще сказала, фотографии. И

0: Это совершенно два, а может быть даже и три разных мира. И тут нужно определиться. Тревожимся мы все, но вот тот момент, как мы справляемся с этой тревожностью, можно ли сравнить, у какого поколения ее больше? Наверное, об этом сегодня стоит поговорить.
1: Так у какого поколения, да, больше, кстати?
2: Да, давайте начнем с этого вопроса. У меня просто тут тоже вот назрел к вам.
0: По моему ощущению, к сожалению, нет никаких

0: масштабного, как вот сейчас мы переживаем, еще не было. Возможно, после этих событий мы как-то в социальной психологии столкнемся с соответствующими исследованиями. Но пока этого нет, пока мы можем опираться только на личный опыт психологов.
1: Ваш личный опыт каков?
0: Мой личный опыт в работе с клиентами такой, что тревожность по поводу потери фотографий и каких-то социальных документов у молодежи нет. Там скорее больше тревожность потери своей виртуальной идентичности. То есть то, где молодой человек имеет свои аккаунты, социальные сети, где он общается и имеет свой круг общения, вот потеря именно этой связи бьет по психике молодого поколения.
1: Вот сегодня прочла такую историю, у меня сломался телефон, девушка пишет, в ремонте сказали, что данные вернуть невозможно, это стало огромной утратой для меня, я намеренно подчеркиваю это слово, утрата.
0: Да.
1: Первое время было какое-то чувство нереальности происходящего, будто это не я, не мой дом, не мой второй телефон, она купила себе второй телефон, мне до сих пор больно, я чувствую вину, что не сохранила фото и видео никуда, кроме внутренней галереи, и так не берегла телефон.
2: Очень
1: это вот
2: жаль,
1: уже,
2: ее,
1: это норма или патология уже?
0: К сожалению... Это норма, переходящая в патологию. То есть зависит от того, насколько потрясение происходит психоэмоциональное, как долго оно длится и какими способами человек выходит из этого потрясения. То есть если мы имеем ситуацию, где человек не справляется без медикаментов, это уже, конечно, выход за рамки нормы.
1: Это социопсихолог, клинический психолог Ольга Полякова с нами в студии. И на связи Ксения Гаречкина, генеральный директор российской IT-компании Resolex, цифровой платформы RDT-Pro. Ксения, к вам вопрос. Какой средний объем для хранения данных нужен сейчас обычному пользователю?
3: Да, коллеги, добрый вечер. Мы в двух плоскостях, скажем так, столкнулись с текущими проблемами. Оцениваем их и со стороны IT-компании, и со стороны бытовых пользователей. И по нашим внутренним оценкам, среднестатистическая семья может упаковать полностью все свои данные с документами, фотографиями порядка в 2 терабайта памяти.
2: Это за какой срок, если можно?
3: Давайте возьмем среднестатистическую семью с детьми порядка 10 лет возраста. Вот. То есть понятно, если мы берем архив семьи 10-го поколения, то там будет намного больший объем данных. И хранить их нужно будет на большем количестве носителей. Но, тем не менее...

0: Во где все-таки хранят? То есть речь, да, про жесткие диски, или большинство используют в том или ином виде облако какое-либо?
1: Мы данные исследования непосредственно не проводили, но здесь могу сказать по опыту, наверное, в том числе, который у нас в IT-компании, да, с нашими специалистами в том числе обсуждали, зависит во многом от поколения, в том числе, конечно, там люди более современного поколения склонны обращаться к облачным хранилищам, к облачным провайдерам. Люди, так скажем, более старые закалки выбирают более традиционные методы хранения на физических.
2: Ксения, еще раз попробуем с вами связаться, что-то со связью. Со связью у нас. Ольга, вам вопрос. Вы говорили о ценности для разных поколений вот этой хранимой информации. А от количества этой информации как-то ее ценность меняется? Ну, условно говоря, у представителей старшего поколения есть несколько десятков фотографий, которые хранятся в альбоме, они их берегут десятилетиями. А когда всего много, и фото, и видео, и скриншоты, вот эти, которые мы третий раз уже, по-моему, сегодня за три часа упоминаем, да, будто и ценности нету этого.
3: Я с вами соглашусь. Ценность от количества все-таки меняется. Она

0: который можно иметь всегда под рукой. Ну, то есть ценность однозначно падает.
1: Ценность падает. Вот Георгий из Нижнего Новгорода нам пишет как раз еще про культуру вот этого смотрения, когда собирались всей семьей, садились на диван, там несколько поколений смотрели фотографии. С семьей периодически пересматриваем старые фотографии. Но прямо собираемся перед ноутбуком, разбираем папки по годам, смеемся, чай пьем, истории вспоминаем. Очень классная тема.
2: Очень интересное семейное времяпрепровождение. Мне нравится.
1: Да, ну, собраться перед ноутбуком, пить чай, вспоминать истории.
2: Мне кажется, это какое-то будущее. Да,
1: да, это скорее будущее.
2: Ольга, у меня вопрос назрел, вот, пока мы говорили в контексте каких-то памятных фотографий и видео. Вы же вы клинический психолог, социопсихолог. У вас наверняка много анкет, данных по вашим клиентам. Вы это где-то все храните в бумажном виде или какой-то бэкап делаете?
0: Ну, конечно, в бумажном виде есть специальные требования для архивации этих данных. Обязательно подписывается соглашение об использовании персональных данных.
2: То есть это не просто на жесткий диск я закинул PDF и все, и не думаю об этом?
0: Ну нет, конечно. Это в моей практике это же не только анкета. Это еще и специальные техники работы, они тоже архивируются. То есть создается история работы с клиентом. И порой это прям такие полноценные архивы.
2: Не бывало у вас, что вы теряли какую-то вот историю работы с клиентом, вот эти годы терапии?
0: Нет, не бывало. Я еще человек той старой формации, который способен архивировать. Я, наверное, не так хорошо умею форматировать фотографии или там как-то их сортировать, а вот все, что касается бумажных носителей, это все нормально.
1: Но привычка такая, да?
0: Это привычка.
1: Сформированная.
2: Задумайтесь о бэкапах все равно, чтобы все это было и в этом облаке, и в жестком
0: диске. Теперь точно.
1: Ксения Гаречкина с нами на связи. Ксения, а как спланировать хранение данных, ну, например, на 10-20 лет? Целая стратегия же.
2: Если тут какая-то, да, генеральная линия, как сортировать файлы, где их хранить и как их пересохранять, что ли?
1: И в чем их хранить? Ксения?
3: Да, не поверите, компания.

тут типы личности человека. То есть если человек, в принципе, такой структурированный и знает, что чем организованнее его рабочее пространство, тем быстрее он находит все необходимое, и у него есть ценность времени, своих ресурсов, то, конечно, ему проще сохранить 200 самых важных скриншотов, фотографий, и он постоянно делает ревизию. Если же мы говорим

0: что-то произойдет? Вот что может случиться?
1: А, да, благодарю за вопрос. Безусловно, риски, они на то и риски, что их все предвидеть невозможно.
0: Ну, можете вот назвать какие-нибудь там топ-3, топ-5?
1: Например, если мы говорим об облачном хранилище, да, то здесь стоит иметь в виду, что никто не застрахован, например, от той ситуации, которая сейчас активно находится в повестке. Если мы берем во внимание, например, жесткие носители, да, которые физически мы можем пощупать и потрогать, то здесь важно смотреть примерный срок эксплуатации. То есть с физическим носителем он точно так же, как любой физическая вещь, изнашивается и впоследствии может не работать должным образом. Поэтому здесь подобного рода носители тоже необходимо обновлять.
2: А еще никто не застрахован от проблем со связью, и мы тоже в том числе, потому что мы вас слышим, ну, через раз буквально, и пытаемся переподключиться.
0: Но... будем, да, надеяться, что все-таки у Ксении сейчас со связью наладится. Какой-то найдет она уголок спокойствия в этих всех изменениях. Ольга, для вас тогда, да, если ты хочешь что-то спросить.
2: Я хочу продолжить нашу беседу. Сначала признать проблему, потом включить разум. Этого достаточно? Чтобы перестать тревожиться?
3: Ну нет, конечно. Я бы сразу посоветовала пойти в психотерапию, потому что если...
2: Долго и дорого.
3: Почему не обязательно? Есть социальные проекты, где психотерапия бесплатная. То есть сейчас, наоборот, государство уделяет внимание. Есть даже волонтерские проекты, куда можно обратиться. Я состою в одном из них. Куда можно обратиться и хотя бы какой-то минимальный пройти апгрейд своей психики. Ну, потому что потеря, она любая потеря, это очень травматичная ситуация.
0: Но мне кажется, вы говорите о каких-то уже таких серьезных случаях, когда вот эта тревожность, она тебе мешает жить все-таки. А вот человеку, который, ну, я в целом вот не считаю себя тревожным, но вот переживаю, что данные мои могут...
3: Это называется фоновая тревожность. Ага. И фоновая тревожность, она не менее опасна, чем реактивная, которая случилась вот в момент ситуации. Я бы сказала, она даже более опасна, потому что если вы в целом спокойный человек, и вы знаете, что в жизни может случиться все, и наступает вот этот момент, ну, какой-то там потери, да, или какой-то кризисный момент, но у вас есть определенные навыки справляться. Вот

0: Нужно название.
1: We live.
0: We dream.
2: We work.
3: Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову? Ты сумасшедший.
4: Возможно, возможно.
5: Главные роли в сериале исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. При создании сериала авторы и актеры общались с бывшими сотрудниками WeWork и постарались максимально близко к реальности показать эту историю. А я поделюсь тем, чему можно научиться, ее посмотрев. Первое. WeWork быстро рос. Нейман продолжал убеждать всех в огромном будущем бизнеса, и в 2019 году компанию оценивали в 47 миллиардов долларов. Но когда WeWork стал готовиться выйти на биржу, финансовая отчетность стала публичной, и оказалось, что у компании огромные убытки и неустойчивая бизнес-модель. Вывод. Красивая история и быстрый рост сами по себе мало что подтверждают. Инвестиции – это не место, где стоит верить кому-либо на слово. Второе. WeWork продолжал открывать новые пространства и увеличивать выручку. Но одновременно росли и расходы. Масштаб бизнеса увеличивался, а прибыль так и не появилась. Вывод. Сам по себе рост выручки не значит, что компания зарабатывает деньги. Гораздо важнее, сможет ли она когда-либо стать прибыльной и генерировать положительный денежный поток. Сделайте паузу и посмотрите сериал «Не сработало». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая учит меньше верить в сказки и мыслить критически. Приятного просмотра!
6: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
7: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
6: Нет, согласен. Ну,
7: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире крипто.

0: Travail, Gilly, Dan Fan, Exit, Cherry, Jetu, Changan, Great Wall, Lisa, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Портал против поиска. В конце 90-х Yahoo был одним из главных проводников в интернет. Через портал искали сайты, читали новости и проверяли почту. Google тогда был молодым проектом, сосредоточенным почти исключительно на поиске. Основатели Google предлагали свою технологию крупным интернет-порталам, включая Yahoo. Но сделки не состоялись. Через несколько лет ситуация изменилась. Летом 2002 года Yahoo попыталась купить Google примерно за 3 миллиарда долларов. Однако компания не приняла предложение, а руководство Yahoo не решилось значительно повысить цену. Со стороны это выглядит как ошибка в оценке будущего конкурента, но проблема была глубже. Yahoo видел себя прежде всего медиапорталом. Чем дольше пользователь оставался внутри его сервисов, тем больше рекламы ему можно было показать. Google придерживался другой логики. Хороший поиск должен был как можно быстрее дать человеку подходящий результат и отправить его дальше. В компании недооценили не только стоимость Google, но и значение поиска для самостоятельного бизнеса. Позже именно вокруг поисковой системы сформировался один из крупнейших рынков цифровой экономики. Yahoo проиграла не потому, что не замечала новую технологию, а потому, что продолжала оценивать будущее по правилам собственного бизнеса.
0: Ошибка на миллион.

С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. В него вошли около 1600 компаний и физлиц. Это крупнейшее единовременное пополнение санкционного списка с 2022 года. Под ограничения, среди прочих, попали

Предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также Горьковский автозавод и девелопер «Самолет». Российские производители пива предупредили о задержках поставок после атак на дата-центры Яндекса. Участники рынка разослали ритейлерам письма, в которых сообщили о нарушениях производственных процессов и трудностях с передачей данных об обороте, пишет РБК. Аналогичные предупреждения в торговые сети направили также крупнейшие производители безалкогольных напитков и соков. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал проект федерального бюджета на ближайшие три года. В 2027-м дефицит ожидается на уровне в 2,2% ВВП. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства. Первое чтение проекта бюджета в Госдуме запланировано на 29 октября. Центробанк ужесточит контроль за операторами электронных кошельков. Регулятор хочет приблизить требования к ним к банковским стандартам и будет проверять работу таких сервисов по 33 критериям, пишут «Известия». Особое внимание уделят прозрачности комиссии, правилам возврата денег, уведомлениям об изменении условий и качеству поддержки пользователей. Профицит внешней торговли России товарами в августе вырос до 11 миллиардов 739 миллионов долларов. Это почти на 61,5% больше, чем в том же месяце прошлого года, говорится в материалах ЦБ. По данным регулятора, в январе

0: В августе положительное сальдо внешней торговли превысило 91,5 миллиард долларов против 73,2 миллиарда годом ранее. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Они создали макроэкономические модели, которые помогают проводить эффективную стабилизационную политику. На основе их работы государства могут принимать меры, уменьшающие резкие спады и подъемы в экономике. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, с вами Никита Гмыза, Оксана Гриченюк, мы продолжаем. Итак, американские ученые Майкл Вудфорд и Роберт Холл получили премию по экономике памяти Нобеля за 26-й год. Члены Шведской Королевской Академии Наук удостоили их награды за, я процитирую, потому что иначе это невозможно,

0: вполне себе выговаривать.
1: Что это значит? Их работы привели к повышению эффективности мер, принимаемых центральными банками разных стран для смягчения последствий подъемов и спадов в экономике. Вот так вот написали в релизе члены Шведской Королевской Академии Наук.
0: Ну, тема действительно сложная. Да, мы как бы всю прошлую неделю, Нобелевскую неделю, наши коллеги тоже разбирали различные награды. Как это может работать на практике, в контексте экономической премии, обсудим с Павлом Бирюковым, главным экономистом Газпромбанка. Он сейчас с нами в студии. И к нам на связи, и у нас на связи к нам подключается Михаил Беляев, экономист, кандидат экономических наук. Мы вас, коллеги, приветствуем. Павел, ну вот, раз уж вы нас спросили перед эфиром, легкий спойлер того, что вы спросили, насколько надо углубляться в эту историю, давайте тогда попробуем простым языком. Что означает эта разработка двух американских ученых?
2: Прежде всего, нужно понимать вообще, о чем речь. Это макроэкономическое моделирование, то есть это попытка построить модель, которая объясняет, как работает экономика страны в целом. Прежде всего, такой базис. Соответственно, в экономической науке было много подходов к тому, как вообще теоретически выстраивать этот процесс, потому что, ну, на первый взгляд кажется, что вот у вас есть какие-то правильные предпосылки, какие-то правильные факторы в модели, вы их туда вставляете, у вас модель должна показывать, что будет дальше.
0: То есть классически, да, инфляция, например?
2: Да, вот да, это. Ну, какие-то общие базовые представления о том, как это должно

0: крошечная, а потом случается кризис там 73-го года, 2008-го года, когда вот все идет в разрыв, в разнос, и непонятно даже, как это останавливать в моменте, вот так вот. Соответственно, в 70-е годы вот, произошла революция в макромоделировании, когда сказали, что так, ребят, стойте, теория это хорошо, но практика важнее, нужно делать модели, прежде всего, хорошо объясняющие, что случилось исторически, чтобы она очень хорошо повторяла исторические данные, чтобы не было такого, что вот у нас теоретическая модель, которая вообще никак не бьется с историческими данными, и вот мы по ней чего-то пытаемся там куда-то предсказывать. Вот это вот называется попытка ввести микрообоснование в макромодель. То есть разного рода перемены, на которые смотрят обычные домохозяйства, фирмы, которые точно железобетонно должны срабатывать, они не всегда, и понятно, даже на первом приближении, насколько это хорошо объясняется теорией, но на практике вот именно эти устойчивые, глубокие, глубинные параметры, они способны переживать кризисы, они редко меняют свою роль в экономике.
1: То есть я правильно, вот если я сейчас попробую для себя даже в голове это уложить, надо смотреть не на какие-то, прям не только на статистику, не на цифры, не на сухие вот эти вот данные, а надо

0: И вот, собственно, господа Нобелевские лауреаты наши сегодняшние, они как раз-таки пошли дальше, они пытались ответить на вопрос. Вот как бы, окей, мы выстроили вот такую систему, где вот есть эти вот обоснования. Как правильно вести экономику через кризис? Нужно ли бороться со спадом в экономике? Потому что на самом деле вот тот маэстро, который вот придумал эту всю революцию, он выступал с позиции, что, вы знаете, кризисы, они имеют очень полезный эффект. Они как бы, с одной стороны, вот выносят лишний мусор из экономики, а с другой стороны, по сути дела, среднесрочно, долгосрочно на уровень обычного же человека они почти не влияют. И если мы не будем выносить мусор из избы и всячески искусственно зажимать кризисы, то на выходе мы получим совершенно другую, гораздо более низкую траекторию роста. Вот его была концепция такая. Здесь господа подошли к делу глубже, они посмотрели, что действительно его концепция работает, но в идеальной экономике. В реальности мы имеем немножечко иные модели ожиданий, немножечко иную модель рынка труда, ну, все немножечко иное. И на выходе получается, что на самом деле кризисы такие как раз-таки очень сильно просаживают потенциал.
1: То есть кризисы это все-таки не хорошее, это не санитары леса пришли.
0: Именно, то есть нужно к ним подходить очень аккуратно, очень здраво.
1: Да, у нас на связи все еще Михаил Беляев, экономист, кандидат экономических наук. Михаил, вот учитывая сегодняшнюю премию по экономике, вот эта вот история, что удостоили за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации.
2: Мы с тобой даже выучим, наверное.
1: К концу эфира 100%. Для вас это какое-то руководство к действию? И если да, то для кого оно? Для центробанков, для властей стран?
3: Я сейчас вам...

Нобелевскую премию, они решили посмотреть вот на ситуацию наоборот. Они включили вот в эту модель то, что и простые люди, то есть домохозяйства, и промышленные предприятия, то есть независимо от их величины, у них есть какие-то свои взгляды на то, как это будет развиваться, как они будут потреблять, что они будут сберегать, на какие цены они рассчитывают, что они ожидают. И они попытались вот эту пирамиду перевернуть наоборот и идти в своих предложениях регулирования экономики от домохозяйств, то есть от микроэкономики на макроэкономику.

0: или всей экономики страны с уровнем отдельно взятых домохозяйств и представителей бизнеса, они создали доводы в пользу необходимости с точки зрения микроуровня вот этих вот отдельных домохозяйств и бизнесов, необходимости проведения стабилизационной политики, чтобы не допускать сильных просадок. То есть они вывели вот теоретические основания необходимости вот такой аккуратной сдерживающей политики. Потому что, повторюсь, долгое время это было неочевидно. Может быть, как бы это нормально, это окей. Как говорится, Маргарет Тэтчер закрыла угольную промышленность Англии, и как будто бы вроде бы и стало им хорошо. То, что там это вызвало череду последующих эффектов в экономике, об этом как бы стараются люди не вспоминать. Но технически это важный нюанс. Соответственно, применимо ли это, например, в России? Конечно, применимо. Просто нужно подходить к этому не как, понимаешь, что это какое-то верное учение, которое верно, потому что оно верно.
1: Универсальный рецепт.
2: Это не план действия. Да,
0: это просто набор фреймворк, это набор сводов правил, в рамках которого есть разумные обоснования того или иного подхода. И вы действительно, если приходите там, что в Россию, что в США, что в Китай, что в Нигерию, что в Пакистан, вы просто с этими правилами модернизируете модель, и вы начинаете получать, возможно, чуть более качественную, адекватную поддержку экономической решений.
1: А как долго по времени может действовать вот эта модель от кризиса к кризису? Она будет актуальна? Может быть актуальной? Или также будет меняться, как и прежняя?
0: Но дело в том, что мы называем работать? Дело в том, что по хорошему счету любой уважающий себя экономической организации модели стараются обновлять раз в квартал. То есть вот в нее вводится свежая статистика, вышедшая за последние 3 месяца, обновляются все связи, проверяется корректность работы, и она выдает прогноз там еще на год, полтора, два, три, сколько нужно лет вперед. Другое дело, что понятно, если что-то сломать в системе экономики государства и об этом не сообщить модели, модель, естественно, будет говорить, что у вас все хорошо, все прекрасно, а там в Штатах уже экономика упала на 10%. Как бы это вот естественно, что модель – это ваше представление о реальности, которую вы в нее заложили. Если вы не сообщили о том, что в реальности что-то резко поменялось, то как будто бы модель вам будет говорить немножечко не то, что будет происходить в реальности. Соответственно, здесь нужно очень аккуратно к этому вопросу подходить. И если вот там, например, начались проблемы с этими американскими, как в 2008 году, ипотеками сабпрайм, соответственно, это нужно было учитывать в модели сходу, а не откладывать это на несколько лет, когда там в 2012 году начали, ну, условно, в 2009 году начали выходить первые статьи, которые объясняли, как же мы проглядели этот кризис.
2: Михаил, тогда к вам, наверное, такой же вопрос касательно российской экономики и того, как эта модель может в ней существовать. Насколько это к нашим реалиям применимо? Как вы это видите?
3: Это все-таки универсальное такое представление. И я думаю, оно вот к нам относится, конечно, в достаточно сильной степени, потому что у нас вот идея о том, что сначала государство, и надо думать вот о государственных таких именно макроэкономических показателях, а все остальное потом туда редуцируется уже в другие слои автоматически, то вот автоматически это не бывает. Вот эта вот модель такого слишком совем макро уже такой вот экономики, которая совсем крупными такими мазками рисует, все-таки нужно пытаться включать вот эти вот микроэкономические показатели, микроэкономические ориентиры, и их принимать во внимание, когда вы проводите государственную экономическую политику, если она вообще существует, ну, поскольку принят английский язык, if any, я скажу, если такова, есть. Вот, промышленная политика, она, конечно, применима, но тут же, кстати, эти ребята и о денежно-кредитной политике очень здорово писали, особенно вот этот Вудфорд, он занимался вообще денежно-кредитной политикой. Нам бы вот прежде всего на денежно-кредитную политику еще здорово бы обратить внимание и посмотреть, насколько она у нас правильная, адекватная и насколько она вообще соответствует потребностям нашей экономики.
2: Павел, у нас мало времени остается, если коротко. Вот мы просто как-то говорим про эту модель, и как будто бы нет уверенности, что немного она заслуживает того внимания, которое ей дали, целая Нобелевская премия. Вы как согласны, заслуженно за эту модель?
0: Я считаю, что абсолютно заслуженно, потому что в экономике есть такое понимание, как социальная скарификация, это долгосрочные последствия глубоких спадов в экономике, которые ведут к утрате человеческого капитала. Если там на долгое время закрыли завод, люди забыли, как правильно работать, и

0: когда его заново открывают, они уже не могут выполнять свою прежнюю работу. Поэтому это, на самом деле, ультраважная история.
1: Спасибо вам огромное. С нами на связи был Михаил Беляев, экономист, кандидат экономических наук, а только что в студии нам комментировал эту историю Павел Бирюков, главный экономист «Газпромбанка». Ну и напоследок такую тему обсудим. В соцсетях вирусится тренд. Пользователи массово пробуются на роли чего угодно. Ну, то есть буквально это могут быть там известные персонажи и актеры, и пропадающий бензин, и даже такая, такая вещь, как ветка метро московского.
2: И чего угодно, и кого угодно, получается. Сначала сами актеры так вспоминали свои роли, а потом тренд подхватили и другие пользователи. Мы спросили у кинорежиссеров, какие странные пробы на роли они видели на кастингах.
1: Ну вот что, да, нам рассказали, что кто-то изображал, например, зуб мудрости, но такой креатив это даже хорошо, считает режиссер Огнива, метода и, по щучьему велению, Александр Войтин.

0: Я горячий сторонник таких проб. Мне как раз гораздо информативнее и понятнее такие вот самодельные, стихийные пробы, когда люди дурачатся, меня разыгрывают, когда играют самим форматом. Это гораздо важнее, чем его рассказы о том, как он любит кино и какую он роль мечтал бы сыграть или какой у него там размер ноги, господи. И вообще вот эта вся придурь, это очень здорово. Зуб мудрости, например, я помню миниатюру. Сидят там несколько человек, и один там лежит почему-то. И объясняет, что он зуб мудрости, и что они все тупые. И тут его начинают вытаскивать, он визжит, его удаляют, и они дальше сидят, продолжают.
1: Впрочем, к креативу на пробах так благосклонно не все относятся. Каждая импровизация должна быть запланированной. Так считает режиссер фильмов «Как Иван в сказку попал», «Елки новые» и «Огонь» Алексей Нужный. По его мнению, если на пробах актер вытворяет, что же от него на съемках тогда ждать?
2: Именно вытворение такого никогда не было на моей практике. Ничего экстраординарного такого не было никогда. Экстраординарное, оно не лежит в плоскости поставленной кинозадачи, потому что есть сценарий, и в рамках сценария происходит работа. Импровизация приветствуется в виде легкой замены текста. Это же очень большие риски, если артист уже на пробах делает что-то экстраординарное так, что это непредсказуемо и невозможно контролировать уже в производстве находясь. А что от него ждать, непонятно. Может, он сбросится. Импровизация, она тоже должна быть подготовленной.
1: Тогда это неинтересная импровизация, мне кажется.
3: А вот, кстати, мои знания по импровизации, которые я получил, там, читая книги и какие-то курсы проходя, как раз говорят, что хорошая импровизация — это подготовленная импровизация. А, согласно данным сервиса WordStat, за месяц частота интернет-запроса пробы на роль выросла более чем в 3 раза. Ну, а начался тренд предположительно, сейчас, конечно, сложно это отследить, но, тем не менее, считается, что начался он с актрисы Ирины Шумериной. Она записала несколько роликов, в которых с невероятной серьезностью подходят к кастингам на третьеплановые роли, ну, например, «Потерявшийся» или «Велосипедистки». Вот в последнем девушка просто садится на велосипед и уезжает из кадра.
1: Подготовленная импровизация.
3: Очень,
1: взяла велосипед,
3: очень
1: села и уехала. Но, мне кажется, тренд такой забавный, но для актеров он может быть в какой-то мере и опасный, потому что попробовать могут все, а режиссеры могут и заметить, или кастинг-директор какого-нибудь фильма, и тогда конкуренция возрастает.
3: Слушай, ну талантом дорогу, если кто-то сможет таким образом действительно прорваться в большое кино.

0: мягко говоря.
1: И комиков, да, и комиков. Кого только, и спортсменов, и кого только не видим. А если бы ты сейчас готовил импровизацию и участвовал вот в этом во всем, в пробах на роль, что бы ты сделал?
0: Я бы сыграл роль человека, который возвращается домой в районе полуночи, что мне, в принципе, сегодня и предстоит, так что порепетирую, а может быть, потом и пробы сделаю специально для...
1: В предлагаемых обстоятельствах проживешь.
0: Проживу,
1: и сделаешь,
0: конечно,
1: это красиво. Да, ну, это один из итогов этого эфира такой, да, чем больше импровизация, и чем лучше она подготовлена, тем лучше и тем больше шансов попасть, вероятно, даже в большое кино.
0: Ну, и раз уж заговорили про импровизацию и пришли к выводу, что хорошая импровизация подготовленная, вот что нам помогало готовиться к этому эфиру, так это ваши сообщения. Кстати, по теме нашего интерактива, я напоминаю, мы сегодня обсуждали, хочется назвать это архив памяти, но мы обсуждали то, как вы храните свои какие-то важные документы, файлы, фото и видео, и главное, почему, что вы хотите принести через, своим потомкам через 10 лет, или это просто такой мусор, который уже собрался, и просто руки не доходят его разобрать. Вот у нас есть одно из сообщений, которое еще успеваем прочитать, от Ольги из Москвы, что «Я обожаю разбирать архив, это настоящая медитация, сажусь, включаю музыку, чищу папки, могу зависнуть на час и больше». Видишь, вот такое отношение у человека к этому скрупулезному процессу.
2: РБК коллекция. Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Медитация. Уже давно не эзотерическая практика, а дисциплина с мощной доказательной базой. Существует множество научных работ, подтверждающих ее положительное влияние на мозг и тело. И сегодня я хочу рассказать вам про совсем свежие данные, которые в очередной раз показывают, что медитация – это такая же базовая необходимость для ума, как ежедневная гигиена для тела. Ученые из Калифорнии провели эксперимент. Они отправили 20 добровольцев в загородный ретрит на неделю. Участники медитировали по 5 часов в день. А чтобы проверить результат, им сделали МРТ и анализы крови до и после поездки. Итоги удивили даже ученых. В мозге затих фоновый шум, тот самый внутренний монолог, который крадет наши с вами ресурсы. И мозг стал работать заметно эффективнее. Анализ крови показал рост уровня эндогенных опиоидов. Это наши природные обезболивающие. Метаболизм тоже перестроился. Организм стал эффективнее сжигать сахар в энергию. Но здесь важная оговорка. Участников было всего 20. Исследование не было рандомизированным, при этом люди медитировали аж по 5 часов в день. Режим далекий от повседневной жизни. Но, тем не менее, результаты хорошо ложатся в уже огромный массив

0: Но вернемся к калифорнийскому эксперименту с 5 часами медитации в день. Тут возникает очевидный вопрос. Значит ли это, что обычные 10-15 минут утром или вечером ничего не дадут? Наука отвечает, что дадут, но немножко по-другому. Обычная ежедневная практика – это все-таки не спринт, это марафон. Изменения происходят очень постепенно, буквально за месяцы. Хотя снижение тревожности и улучшение концентрации могут прийти уже через 2-3 недели. Регулярность важнее интенсивности. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про гигиену ума и повышайте качество жизни на РБК.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
3: Каждый вторник в 16:10.
5: РБК Тренды.
6: Риск вместо роста.
7: Для части молодых американцев рискованные инвестиции становятся заменой привычному пути к достатку. Высокие цены на жилье, инфляция и страх потерять работу из-за искусственного интеллекта создают ощущение, что одной зарплаты и регулярных накоплений уже недостаточно. По данным аналитиков, 62% инвесторов младше 35 лет считают, что для достижения финансовых целей им необходимо сильно рисковать. 43% торговали опционами, а 22% использовали заемные деньги. Такое поведение называют финансовым нигилизмом. Если безопасная стратегия не позволяет купить жилье или заметно повысить уровень жизни, небольшая вероятность крупного выигрыша начинает казаться рациональным выбором. Особенно активно рискуют люди со средним доходом. У них уже есть некоторые накопления, но их недостаточно для покупки недвижимости. Поэтому деньги все чаще направляются в криптовалюты, мемные акции и краткосрочные опционы. Но быстрый путь редко оказывается эффективным. Исследования показывают, что стабильно зарабатывать удается менее чем 1% активных трейдеров. Рынок в этом случае становится не инструментом накопления, а попыткой перепрыгнуть через недоступную ступень. И чем слабее вера в традиционный путь к благополучию, тем привлекательнее выглядит финансовая лотерея.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально хочет их провести. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что перемирие в 60 суток нужно Украине не для проведения выборов, а чтобы залечить раны и продолжить войну. Восстановление дата-центров Яндекса может занять до полугода. По данным источников «Коммерсанта», компании придется закупать технику по разным каналам, в том числе за рубежом, и по самым высоким ценам за последние годы. В Минцифры заявили, что до конца года разработают меры поддержки строительства дата-центров в регионах России. Сбербанк подал иск о признании банкротом компании «Евротранс». Об этом говорится в картотеке арбитражного суда Московской области. С аналогичным иском в эту же инстанцию обратился и екатеринбургский топливный трейдер «Альфа-Монолит». С начала года, после череды технических дефолтов, акции «Евротранса», который управляет сетью АЗС-трасса, упали больше чем на 70%. Йеменские хуситы сообщили о новой атаке по аэропорту Эр-Рияда. По словам представителя движения «Ансар-Аллах», удар был нанесен баллистической ракетой. В минувшие выходные аэропорт Эр-Рияда подвергся еще одной атаке хуситов. В результате погибли по меньшей мере 13 человек. Авиагавань приостановила работу ориентировочно до конца недели. Российские операторы связи перестанут пропускать телефонные звонки банков без маркировки. Провайдеры предупредили крупнейшие финансовые организации.

0: организации о том, что новая мера начнет действовать с 15 октября. Речь идет об Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Сбербанке и Т-банке, которые не заключили договоры на маркировку звонков. Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама. Они смогут находиться на территории нашей страны без визы до 30 дней в туристических, деловых и иных целях. Это правило будет действовать до 15 октября следующего года. При этом оно не распространяется на случай, когда вьетнамцы въезжают в Россию с целью работы или постоянного проживания. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: РБК «Коллекция».
2: В Москве запустили масштабный проект по защите детей от мошенничества, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки столицы Ирина Коклюгина в интервью «Вестям». Собственно, в чем заключается этот проект? По ее словам, в рамках проекта детей обучают, как вести себя в соцсетях, мессенджерах и онлайн-играх, чтобы не попасть на уловки мошенников. Для детей младшего возраста показывают специализированные мультфильмы в рамках уроков «Разговоры о важном», которые рассказывают, как не стать жертвой злоумышленников. Ну а для старшеклассников мы показываем специально снятые видеоролики на основе реальных событий, также дополнила руководитель департамента. По ее словам, всего ролики посмотрели уже 800 тысяч детей в школах и колледжах. Она также добавила, что к проекту привлекли блогеров, популярных у молодежи, которые в своих блогах также рассказывают, как не попасться на удочку мошенников. В случае необходимости мы готовы делиться нашими наработками и нашим опытом со всеми субъектами.
3: Повтор программы.
4: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмызов. В ближайшее время обзор ключевых событий понедельника, без которых картина дня была бы неполной.
3: Радио РБК. Картина дня.
4: Атака на дата-центры Яндекса стала беспрецедентной по масштабу. Такую оценку дал глава Минцифры Максуд Шадаев. Последствия ударов обсуждали и на заседании Комитета по информполитике в Госдуме. К помощи компании подключились представители всей отрасли, а Минцифра совместно с Минобороны решает вопросы защиты ЦОДов, заявил министр. За ударами по дата-центрам последовали перебои в собственных сервисах компании, приложениях для вызова такси, заказа еды, навигации, общения и хранения файлов. Основатель фабрики детской одежды «Дашенька» Галина Ворожбит рассказала, что ее бизнес остался без фотографий от снятой ранее коллекции.
5: Производим детскую одежду, и для нас большое значение имеет доступ к технологическим картам, калькуляциям, к фотографиям, потому что они постоянно используются при создании контента на всех площадках. И сейчас мы оказались, в общем-то, там без рук. Буквально вчера стали создавать новые карточки, фотосессия на которых была буквально 2 недели назад, и мы не смогли получить фотографии, потому что, к сожалению, они недоступны. Я уже дала команду сотрудникам распечатывать бумажный носитель, теперь будет лежать в папке.
4: Платформа Яндекс.Клауд работает в ограниченном режиме. Компания рекомендовала клиентам рассмотреть альтернативные площадки для ускоренного размещения и резервирования своих ресурсов. Основатель креативного бюро «Культбиз» Елена Тихомирова рассказала, что пока у нее возникли сложности только с работой бизнес-кабинета в Яндекс.Еде.
6: Я занимаюсь консалтингом в индустрии гостеприимства. Это рестораны, отели, все, что связано с едой. Доставка, вот у ресторана и доставка Яндекс.Еды работает. Единственное, что не работает, это бизнес-кабинет. То есть настраивать работу бизнес-кабинета сейчас невозможно. Но в целом это не страшно, и эту работу можно переложить на другое время и делать сейчас пока какие-то другие задачи, которые доступны.
4: Первая волна ударов по ЦОД в Рязанской области и Калуге вызвала умеренное падение котировок Яндекса на Мосбирже на 4-5%. А вот известие о третьей атаке на дата-центр во Владимире взволновало инвесторов куда больше. Котировки упали почти на 3% во время воскресных торгов и уперлись в установленный Мосбиржей лимит изменения цены для выходных дней. В понедельник котировки частично отыграли падение. Эксперты говорят, что глубокого обвала не случилось благодаря защите компании от судебных исков. Яндекс добавил в пользовательское соглашение своих сервисов раздел о форс-мажорах. Среди обстоятельств непреодолимой силы появились и атаки БПЛА. Сказалось также оперативное восстановление работы большинства сервисов и переброска клиентов в облако конкурентов, рассказывает инвестор.

0: инвестор и генеральный директор компании «Финтеллект» Татьяна Волкова.
1: Динамика действительно положительная, акции восстановили свои позиции. Это связано с тем, что инвесторы видят на реакцию компании, как быстро идет работа внутри компании, как быстро восстанавливают доступ к обычным приложениям. Яндекс, опять же, публикации делает, соответственно, говорит о том, какие будут решения, какие есть альтернативы, как они вместе с конкурентами в этот момент объединяются, и конкуренты дают доступ к своим серверам. Поэтому в целом именно действия компании приводят к тому, что реакция инвесторов крайне положительная. Ну и когда просадка, крупные инвесторы, которые верят в актив, они начинают откупать эту просадку, и, соответственно, рынок реагирует положительно.
0: Напомню, что за последние несколько дней украинские ППЛА атаковали несколько центров обработки данных Яндекса. 8 октября пожар затронул часть инфраструктуры дата-центра в Сасово, это Рязанская область. Вторая атака произошла 9 октября. Дроны поразили дата-центр в Калуге. Несколько модулей полностью вышли из строя, сообщили в Яндексе. 11 октября ППЛА ударил по ЦОДу в Владимирской области. Последствия ударов по дата-центрам затронули не только собственные сервисы Яндекса, но и сторонние компании, которые используют его облачную инфраструктуру. Как бизнес справляется со сбоями, разбиралась наш обозреватель Ольга Зуева.
2: В приложении Яндекс.Гоу периодически появляется ошибка, ну и поиск автомобиля занимает значительно больше времени. Сразу напрашивается мысль, а не вернутся ли на улицы городов те самые бомбилы. Ну, едва ли, читает директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
3: Есть помимо нас другие приложения, другие агрегаторы. И агрегаторы дают водителям достаточно много преимуществ. Это, в первую очередь, безопасность, это цифровой след, банковские продукты, эквайринг и так далее, геолокация. На самом деле бомбилы были, есть и будут, скорее всего. Это, ну, прям история для небольших городов. Бордюры сейчас бомбилы не пойдут. Современные средства коммуникации позволяют находить клиента в сети очень успешно. Это чат-боты, это группы совместных поездок, где Яндекс, Лёка, нет нас. Люди начнут как-то искать себе заказы и уходить в эти же самые, допустим, соцсети или чат-боты.
2: Таксопарки тоже несут убытки. Около 1,5 миллиона рублей в день, подсчитывает управляющий директор компании «Такси Трейд» Александр Казаченко.
4: Таксисты разбирались, дают скидки на аренду. Я думаю, где-то, ну, при парке в 1000 машин, в 1,5 миллиона в день. Бизнес какой? Таксист пришел, машину в аренду взял, ездит, зарабатывает. Заказов нет, не зарабатывает, бросил эти машины и ушел.
2: Ну и в качестве альтернативы агрегаторы включают опции заказать по телефону за наличные, а таксопарки развертывают собственные колл-центры для прямой связи клиентов с водителями, ну, как это было в период перебоев в работе мобильной связи весной. По оценкам экспертов, которые приводит газета «Коммерсант», выручка облачного направления Яндекса составляет около 30 миллиардов рублей. Ну, это примерно 4% от общей выручки Яндекса вообще. Среди крупных клиентов, чьи сервисы перестали работать, МВидео, Лента, Циан, Ламода, Магнит, ну а также сервис для знакомств Винби, пользователи не растерялись, начали знакомиться друг с другом в комментариях под постом, в которых компания сообщала о сбоях. Но кроме шуток, ущерб понесли образовательные онлайн-платформы. Большинство из них работают на российских облачных сервисах и данные хранят там. Но альтернатива есть, рассказывает репетитор по испанскому языку Марина Богер.
5: Перенесла некоторые уроки на платформу, которая работает, тоже русскую, но мне пришлось потратить несколько часов своего времени в выходной просто, чтобы это сделать. Школа, с которой я работаю, тоже придумала альтернативу. Они сделали PDF-файлы, загрузили все учебники, которые у нас есть в доступе, в облачное хранилище, и оттуда мы могли бы взять сами учебники и провести занятия хотя бы по учебникам. Никаких других способов, кроме того, как провести урок по стандартным учебникам, либо сделать презентацию из ваших уже готовых, когда-то сохраненных на компьютер материалов, других вариантов не остается.
2: Один из вариантов предложил сам Яндекс. Сразу 3 облачных провайдера позволили ускоренно размещать у себя данные и сервисы пострадавших клиентов. Но альтернативное облако здесь не единственный вариант. Например, генеральный директор компании Elite Market рассказал, что они разместили 3 копии на инфраструктуре Яндекса, параллельно делали резервные копии на других хостингах. А вот теперь рассматривают покупку собственных физических сервисов. И вот по его словам, это достаточно дорого. По предварительным оценкам потребуется около 4 серверов за 3-4 миллиона рублей в месяц.
0: Как бизнес справляется со сбоями после ударов по дата-центру Яндекса, разбиралась Ольга Зуева. Между тем, крупнейшие производители пива, Балтика и напитки вместе, это бывший Эфес, столкнулись со сбоем IT-инфраструктуры после атаки на дата-центры Яндекса. Ассоциация производителей пива в понедельник предупредила торговые сети о возможных задержках в поставках продукции, следует из ее письма. С копией ознакомился РБК. Российский бюджет подготовили с учетом

0: устойчивости к любым сценариям на международных рынках. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании профильного комитета Госдумы. По его словам, власти снизили базовую цену на нефть для учета расходов казны с $59 за баррель в текущем году до 50 на ближайшие 3 года. В Центробанке подчеркнули, объявленные параметры бюджета укладываются в предпосылки июльского макропрогноза и позволят продолжить смягчение денежно-кредитной политики. За ходом обсуждения в Госдуме следила корреспондент РБК Надежда Сережкина.
1: Самое главное ощущение – это спокойствие и практически без дискуссий. Это вот было удивительно. Наверное, единственная такая интрига была, когда Андрей Макаров, руководитель профильного комитета, несколько пожурил регионы, которые были буквально на видеосвязи, что вот, мол, перед вами сидят министры и глава Минэкономразвития, и глава Минфина. Задавайте им вопросы. Не задавали. Но, возможно, соберутся. Во-первых, потому что поддержка регионов – это сейчас один из очень важных планов для бюджета. Но вот что касается самого проекта бюджета, который сегодня обсуждали, он опирается на прогнозы от Минэкономразвития на ближайшие 3 года. Его ключевые параметры в Думу приехал озвучивать министр Максим Решетников. Нынешний прогноз он написал как умеренно консервативный. Но вот некоторые показатели, обратили мы на это внимание, были ухудшены по сравнению с прошлым сценарием, который они публиковали, например, в мае. По итогам 26-го инвестиции в основной капитал сократятся на 5,4%. Ранее мы слышали цифру в 1,5% по итогам этого года. Второй важный пункт — это инфляция, которая по прогнозам Минэка на конец года составит 6,8%, хотя до этого мы слышали показатели опять же в 5,2%. Объяснили это ростом цен на топливо, частичным переносом этих цен по цепочке на цены товаров. Но, впрочем, при этом министерство ожидает, что уже к началу 27-го инфляция вернется к целевым показателям ЦБ, то есть 4%, и зафиксируется на этом уровне. Но и позитивные изменения тоже есть. Например, министерство улучшило прогноз свой по оценке роста ВВП на этот год до 0,6% на конец этого года. Предлагаю послушать то, что сказал Максим Решетников на эту тему.
2: Закладываем ускорение роста экономики с 1,4% в 2027 году до 2,4 в 2029. В номинальном выражении ВВП составит 248 триллионов рублей в 2027 году с выходом на 282 триллиона в 2029. Внешние предпосылки остаются консервативными. Цена нефти Brent на 2027 год заложена на уровне $73 за баррель со снижением до 66 к 2029 году. По сравнению с весенним прогнозом, цены на Urals повысились от 1 до 3 долларов за баррель. При этом учитываем более широкий дисконт к Brent. В 2027 году ожидаем $53 за баррель, соответственно, Urals, и к 2029 году $51 за баррель.
1: Мы уже слышали от главы Министерства финансов Антона Силуанова о том, что приоритеты основных 3. Первое – это социальные обязательства перед гражданами, то есть пенсии и пособия, особенно с таким акцентом на демографическую поддержку населения. Второе – это военные расходы и безопасность. И третье – это задача технологического суверенитета. Ну и надо сказать, что представитель ЦБ там тоже был, Алексей Заботкин, зампред руководителя ЦБ, сидел на первом ряду и тоже дал свою оценку, что говорят об этом в регуляторе. Предлагаю послушать его прямую речь.
3: К сожалению, это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы. Сокращение производства в этих секторах не только усилило инфляцию, но и вычитает из роста ВВП в этом году. Восстановление мощностей, напротив, добавит

0: прогноз предполагает, что стабилизация инфляции на этом низком целевом уровне в следующем году будет достигнута при средней за год ключевой ставки 10,5-12,5%.
1: Еще примерно 3 недели есть до 29 октября, когда у Нижней палаты парламента будет время для того, чтобы еще изучить в профильных комитетах. Кстати, уже нашлись комитеты, например, как комитет по финрынкам, который уже дал свое заключение и сказал, что мы рекомендуем принять этот закон в первом чтении. Но вот сейчас еще изучает Счетная палата, Общественная палата, далее 29 октября, это такой день X, первое чтение, далее второе, третье чтение и уже подписание указа президента.
2: Это была корреспондент РБК Надежда Сережкина о том, как профильный комитет Госдумы обсуждал российский бюджет. По итогам года инфляция окажется выше прогноза в 6-7%. Вероятность такого сценария, по оценке РБК, повысилась после публикации данных о недельной инфляции в начале октября. Эффект от повышения тарифов превзошел ожидаемый, а значит, он значительно повлияет на инфляционные ожидания населения и бизнеса. Чего ждать от роста цен и как с ним будет справляться Центробанк, разбирался обозреватель РБК Иван Ткачев.
3: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
4: До нового решения ЦБ по ставке меньше 2 недель, а за прошедшие дни материализовались новые инфляционные риски. Во-первых, это коммунальные тарифы, которые 1 октября выросли на величину от 12 до 17% в среднем по России. Эти данные, представленные Росстатом в недельном отчете об инфляции, стали неожиданностью. Минэкономразвитие прогнозировало среднюю индексацию на 9,9% по всей стране. Причина столь значительного расхождения пока не очень понятна. Возможно, дело в том, что в недельных данных Росстата учитываются не все регионы. Но об этом мы узнаем чуть позже, когда выйдут данные по инфляции за весь месяц. А пока, в результате тарифного шока, годовой рост цен на 5 октября составил почти 7,2%. И повысилась вероятность того, что по итогам года инфляция превысит 7%, то есть окажется выше прогнозов и Минэкономики, и Банка России. Индексация тарифов сама по себе обычно не учитывается Центробанком в определении денежно-кредитной политики. Но перед нами, по крайней мере, как это видится из сегодняшнего дня, необычно высокий рост тарифов. И он может иметь вторичные эффекты. Во-первых, через рост инфляционных ожиданий населения. Во-вторых, цены на электроэнергию, газ, тепло повысились и для бизнеса. А значит, предприятия будут переносить выросшие издержки в цену своей продукции. И вот поэтому большинство аналитиков считают, что после вышедших 7 октября данных Росстата по росту цен на коммунальные услуги, снижение ключевой ставки ЦБ на заседании 23 октября вряд ли будет возможно. А что дальше? И здесь я напомню, что в проекте федерального бюджета на 2027 год, который в целом можно охарактеризовать как дезинфляционный из-за планируемого сокращения расходов, есть и проинфляционные элементы. Это и дополнительное повышение акцизов, и утильсбор, и введение НДС на онлайн-покупки за рубежом. Ну и, конечно, ни у кого нет уверенности, что расходы не вырастут, что называется, по ходу пьесы, как это уже было в предыдущие годы. По данным Сбербанка, в 2024 году расходы превысили первоначальный план почти на 10%, в 2025 году на 3,5%, в 2026 году прогноз превышения 8,5%. Как сказал в интервью РБК в минувшие выходные глава Норникеля Владимир Потанин, сокращать расходы сложно даже в частной компании, что уж говорить о государственных финансах. Ну и если уж мы говорим про инфляционные риски, то недавние атаки на дата-центры Яндекса тоже чреваты именно такими эффектами. Ну, если перестают нормально работать сервисы такси, сервисы доставки, количество транзакций сокращается и цены могут вырасти. Конечный эффект будет зависеть от продолжительности сбоев. Яндекс сообщал, что его сервисы постепенно возвращаются к работе, но все-таки до Яндекса были проблемы с НПЗ, затем с маркетплейсами, так что в совокупности это создает значимый проинфляционный фон. Хотя бы потому, что бизнес вынужден увеличивать расходы на защиту своих объектов. Все это может отразиться на конечных ценах. И вполне вероятно, что такие опасения прозвучат и 23 октября, когда Центробанк объявит очередное решение по ставке.
3: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, у микрофона Никита Гмыза. Сухогруз под Калининградом стал новой достопримечательностью. Сотни туристов ежедневно съезжаются в поселок Янтарный для того, чтобы посмотреть на севшее на мель судно. Сухогруз прибило к берегу еще 9 октября во время шторма. Предварительно экипаж не рассчитал силу и направление ураганного ветра, из-за чего судно снесло к берегу. Со слов

0: гостей поселка. В сторону пляжа растягиваются километровые пробки, парковки забиты автомобилями, а все побережье усыпано толпами людей. Впрочем, как оказалось, восторг от сухогруза разделяют не все. Кому мешает судно, кто нашел способ заработать на этом, разбиралась Лиза Майнгард.
1: Туристы мешают в первую очередь жителям поселка, как это обычно бывает. Последние, значит, записывают гневные видео в социальных сетях, в которых рассказывают о пробках на подъезде, забитых парковках, очередях в магазинах, большом количестве мусора и постоянном шуме на пляже. Выяснилось также, что серьезно пострадал местный бизнес. Например, один из спа-центров, который располагается прямо на берегу, больше не может предоставить своим гостям тишину и спокойствие, просто потому что через их комплекс ежедневно проходят сотни гостей, стремясь сократить путь для того, чтобы посмотреть на сухогруз. Из-за этого они теряют до 20% выручки, рассказала совладелица Nordic Spa Кристина Гутак.
2: Большинство гостей, наверное, 90% хотят сократить путь, и они просто идут через наш комплекс. Причем идут разнонаправленно, поэтому, конечно, комплекс сейчас находится в таком нехорошем состоянии. Мы пытаемся все-таки сделать какую-то навигацию, но не можем пока достучаться, наверное, до граждан и призвать их ходить через центральный организованный городской администрации вход, ну, с парковки. Для гостей это, конечно, ужасно, потому что нарушаются права их. Но сейчас мы получили большой хейт на площадках. Люди, которые просто приехали, снимают гостей, выкладывают это в сети, и это, конечно, ужасно.
1: Эксперты рекомендуют вообще не спешить. В таких случаях обычно есть два варианта. Либо оставлять так, как есть, и постепенно разбирать уже судно по частям, либо искать буксир и обратно спускать его на воду. Оба варианта довольно длительные, то есть несколько месяцев в запасе у туристов точно есть, а то и годы. Для того, чтобы определиться, какой сценарий подойдет больше, для начала судно должны полностью обследовать водолазы на предмет возможных повреждений, рассказал генеральный директор Sea Shipping Алексей Гагаринов.
3: Судя по фотографиям, которые опубликованы в СМИ, судно очень плотно сидит на грунте, причем полностью. Очевидно, будет выполнен осмотр полный судна для того, чтобы понять вообще, как его снимать с мели. Нет ли утечки топлива, загрязнения. Дальше уже будет составлен проект спасательной операции. То есть здесь по-легкому с помощью буксиров не обойтись. Если же должна быть полноценная спасательная операция, скорее всего, понадобятся какие-то суда типа ледоколов каких-то мощных.
1: Самый вероятный исход, по словам моих собеседников, это разбирать корабль по частям. По сильно примерным оценкам, отбуксировка такого судна обойдется минимум в $1 миллион. Разбор судна и покупка нового выходит кратно дешевле, чем все остальные варианты. Официальных заявлений пока не звучало, но экипаж в данный момент находится там и не теряет надежды, что погодные условия однажды им помогут, хотя это маловероятно.
0: В том, как сухогруз, севший на мель под Калининградом, стал достопримечательностью, разбиралась Лиза Майнгард. А сейчас коротко о том, что Сбербанк подал иск о признании компании Евротранс банкротом. Сбербанк обратился в арбитражный суд с просьбой признать компанию банкротом. Карточка дела опубликована в электронной базе. Банк ранее сообщал о своих планах в августе и сентябре. Аналогичное заявление подало и ООО «Альфа-Монолит». Напомню, в апреле еще Ассоциация владельцев облигаций обратилась в Банк России и на Московскую биржу в связи с тем, что ПАО «Евротранс» не осуществляет выкуп народных, так называемых народных облигаций у инвесторов. В ассоциации увидели действия химии нарушение норм закона о рынке ценных бумаг.
4: Автоньюз. Парижский автосалон открыл двери для широкой публики. Производители привезли во Францию необычные концепты, спортивные электромобили и новые модели, которые вскоре появятся на европейском рынке. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня расскажу о самых интересных премьерах выставки. Начнем с европейских производителей. Citroën представил современное переосмысление легендарного Дешво. Это компактный четырехдверный электромобиль, внешность которого отсылает к оригинальной модели из 40-х. Технические характеристики пока держат в секрете, но уже известна ориентировочная цена – 15 тысяч евро. Серийную версию планируют выпустить в 2028 году. Fiat показал концепт Multiplay, который объединяет сразу три типа автомобиля. В зависимости от потребностей владельца, он может превращаться из семейного минивэна во внедорожник или пикап. Правда, запускать такую машину в производство итальянцы пока не собираются. Opel, в свою очередь, решил напомнить, что универсалы еще рано списывать со счетов. Компания привезла в Париж концепт STX, который демонстрирует,

демонстрирует, как в будущем могут выглядеть автомобили с таким кузовом. А Peugeot представил, пожалуй, один из самых необычных экспонатов выставки. Электрический концепт iT16 вдохновлен легендарным раллийным Peugeot 205 T16. Он получил 3 электромотора и способен разгоняться до 300 км в час всего за 16 секунд. Но особого внимания заслуживают китайские производители, которые все активнее выходят на европейский рынок. Причем многие автомобили этих марок уже знакомы россиянам благодаря официальным поставкам и параллельному импорту. Например, Avator показал концепт T09, первую модель новой флагманской линейки. Модель позиционируется как конкурент полноразмерных китайских кроссоверов, в частности, AITA M9 или Auto L9. Это премиальный автомобиль стоимостью порядка 500 тысяч юаней, около 6 300 000 рублей по актуальному курсу. Link & Co представила Universal 07 GT. Автомобиль оснащается подключаемой гибридной установкой. Наконец, Zeekr привез флагманский кроссовер 9X, который окрестили убийцей Rolls-Royce. У него гибридная силовая установка, премиальные опции и брутальная внешность.

0: Минуточек, 10 минуточек, а еще 5 минут.
1: Не торгуйтесь.
2: Теперь Мосбиржа открывает основные торги в 9 утра. Радио РБК следит за ними с первой минуты. Курсы, индексы и комментарии экспертов. Все, чтобы быть на шаг впереди. Рынки утра по будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Эффект FAT. FAT – это страх, неуверенность и сомнения. На крипторынке так называют информационный шум, который раскачивает участников и провоцирует эмоциональные решения. Чаще всего все начинается с простого триггера – новость без деталей, слух или громкий заголовок. Дальше включается цепная реакция – сомнения, сокращение позиций, падение цены, и чем сильнее движение, тем больше страха. Крипторынок усиливает этот эффект. Плечи, ликвидации, низкая ликвидность в отдельных активах – все это разгоняет импульс. В итоге цена может двигаться намного сильнее, чем того заслуживает сама новость. Важно различать состояние. FAT – это накопление тревоги и неопределенности. Паника – это уже пик, когда участники массово продают и выходят из рынка. На графике такие периоды выглядят одинаково. Резкие скачки, рост объемов, нестабильная ломаная динамика, рынок становится дерганым, а логика уходит на второй план. Главный риск – потеря контроля. Инвестор начинает действовать не по стратегии, а под влиянием эмоций. Чтобы этого избежать, есть базовые правила. Нужно проверять источник информации. Если новость нельзя подтвердить, это повод не спешить. Отделять факты от интерпретаций. Рынок часто реагирует именно на подачу, а не на суть. И самое важное – не принимать решения мгновенно. Потому что в крипте выигрывает не тот, кто быстрее всех реагирует, а тот, кто умеет не поддаваться шуму.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин, здравствуйте. Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. В него вошли около 1600 компаний и физлиц. Это крупнейшее единовременное пополнение санкционного списка с 2022 года. Под ограничения, среди прочих, попали предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также Горьковский автозавод и «Девелопер-самолет». Российские производители пива предупредили о задержках поставок после атак на дата-центры Яндекса. Участники рынка разослали ритейлерам письма, в которых сообщили о нарушениях производственных процессов и трудностях с передачей данных об обороте, пишет РБК. Аналогичные предупреждения в торговые сети направили также крупнейшие производители безалкогольных напитков и соков. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал проект федерального бюджета на ближайшие три года. В 2027-м дефицит ожидается на уровне в 2,2% ВВП. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны.

и безопасности государства. Первое чтение проекта бюджета в Госдуме запланировано на 29 октября. Центробанк ужесточит контроль за операторами электронных кошельков. Регулятор хочет приблизить требования к ним к банковским стандартам и будет проверять работу таких сервисов по 33 критериям, пишут «Известия». Особое внимание уделят прозрачности комиссии, правилам возврата денег, уведомлениям об изменении условий и качеству поддержки пользователей. Профицит внешней торговли России товарами в августе вырос до 11 миллиардов 739 миллионов долларов. Это почти на 61,5% больше, чем в том же месяце прошлого года, говорится в материалах ЦБ. По данным регулятора, в январе-августе положительное сальдо внешней торговли превысило 91,5 миллиард долларов против 73,2 миллиарда годом ранее. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Они создали макроэкономические модели, которые помогают проводить эффективную стабилизационную политику. На основе их работы государства могут принимать меры, уменьшающие резкие спады и подъемы в экономике. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Реклама.
1: Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
2: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
3: Повтор программы.
4: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. В ближайшее время о главных событиях понедельника, 12 октября.
3: Радио РБК. Картина дня.
4: Итак, Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине. Это может произойти в тот день, когда в стране пройдут выборы президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так, Москва официально прокомментировала заявление уже украинского лидера Владимира Зеленского. Он в минувшие выходные подчеркнул, что Киев готов провести голосование, выборы президента, если Россия согласится на 60-дневное перемирие. Впрочем, в Кремле считают, что такой срок нужен Украине для того, чтобы, цитата, «собраться силами, залечить раны и продолжить войну», конец цитаты. Тем временем Дональд Трамп в очередной раз решил на словах помирить обе стороны. С чего началась эта очередная попытка прекратить боевые действия и как Москва и Киев на это отреагировали, разбирался Владимир Расулов.
5: Это тот самый случай, когда тушить бензином, а вернее дизелем, не самый проигрышный вариант. Началось все с новой попытки президента США. Дональд Трамп в воскресенье написал в соцсети Truth Social, что Россия и Украина согласились приостановить взаимные удары по объектам энергетики. По утверждению Трампа, на это пошли и Москва, и Киев. А за пару дней до этого президент Штатов рассказал об очень успешном разговоре с Владимиром Путиным. По его итогам, стороны договорились, что

0: Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. В Кремле в понедельник подробности этой сделки не раскрыли, зато пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия была готова продолжить мирные переговоры сразу после выборов в Государственную Думу. Но Украина наносила беспрецедентно массированные удары по Москве и пыталась сорвать эти выборы. Москва же заинтересована не в перемирии с Киевом, а в установлении долгосрочного мира, подчеркнул Дмитрий Песков.
1: В Кремле неоднократно говорили, и президент Путина на других уровнях, мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира и готовы делать для этого все возможное. Европейцы — это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться. Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы признательны им за продолжение этих усилий. Мы не ищем здесь раскола, мы ищем действительно действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.
0: В воскресенье Дональд Трамп дополнительно призывал Владимира Зеленского провести выборы на Украине и заявлял, что тот неоднократно имел возможность заключить соглашение об урегулировании конфликта с Москвой. И ранее американский лидер обвинял украинского коллегу в том, что тот создает проблемы для Штатов и всего мира из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Но сам Владимир Зеленский в понедельник заявил, что с Киевом даже не консультировались по поводу этого предполагаемого соглашения, и украинская сторона узнала о нем только из прессы. Украина же готова письменно подтвердить свое согласие на перемирие с Россией, если этого потребует Вашингтон, подчеркнул Владимир Зеленский.
2: And that makes it very, very important.
3: Сообщение президента Трампа очень важное для Украины, потому что Россия пытается использовать еще одну зиму и холодную погоду против нашей страны, ежедневно атакуя электростанции, энергосети и все части украинской энергетической инфраструктуры. Но это касается и России, и ее нефтеперерабатывающей промышленности.
0: Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, подчеркнула, что рассчитывает на расширение режима прекращения огня, чтобы он, по ее словам, в идеале включал себя запрет как на удары по людям, так и по энергетике. Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность заключить сделку с Россией по дизельному топливу, как это сделали Штаты. По словам главы ФРГ, для Берлина и Брюсселя подобное решение неприемлемо.
4: О новых попытках урегулировать конфликт между Москвой и Киевом рассказал Владимир Расулов. Саудовская Аравия обратилась к Пакистану за помощью на фоне участившихся ударов йеменских хуситов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Из-за нехватки ракет-перехватчиков имеющиеся зенитные батареи приходится перебрасывать между королевскими дворцами и энергетическими объектами. Ситуация с ударами по Риаду вынудила наследного принца Мухаммеда бен Сальмана аль-Сауда усилить личную охрану. Обострение произошло после серии ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Риаде. По данным Саудовского управления гражданской авиации, 10 октября при атаке погибли не менее 12 человек. Еще 309 получили ранения. При мощных военных силах в итоге обнаружилась нехватка ПВО, рассказал ранее в эфире обозреватель РБК Ян Мелкумов.
5: Каждая сторона упрекает другую в том, что они первые начали. Хуситы говорят, мы бы никого не трогали бы, если бы на нас не напали. Саудиты, соответственно, говорят абсолютно то же самое, только указывают в противоположную сторону. Силы саудовские и йеменские, которые против хуситов, тоже наносят удары. Вот хуситский военный представитель Яхья Саре заявил, что за последние 24 часа саудовские военные самолеты нанесли 124 удара по Сане, столице, соответственно, по аэропортам и так далее, и так далее. И главное, что аэропорт Саны уже поврежден. В значительной степени это были удары по взлетной полосе, по вышкам управления полетами и тому подобными вещами. Ну а если смотреть на картину в целом, во-первых, это, конечно, эскалация по сравнению с тем, что было. Это без сомнения. Если посмотреть особенно на те кадры с внутренних телекамер в аэропорту, когда люди просто стоят в очереди на посадку в самолет и вдруг наносится удар, выглядит это жутковато. Сразу же представляешь себя в такой же ситуации. Второе, это то, что, ну, как Гардиан написал, американская стратегия явно провалилась, потому что Саудовская Аравия дважды обращалась к Трампу. И стало совершенно очевидно, что союзники Америки не защищены от ударов ни Ирана, ни иранских прокси. А хуситы, естественно, являются иранскими прокси.
4: Wall Street Journal сегодня пишет, что у Саудовской Аравии заканчиваются перехватчики для сбития ракет. Наследный принц и фактически глава государства Мухаммед бин Салман, он вынужден перемещаться, по сути, в бункерах, чтобы избежать попадания под удар. Это вот поэтому Саудовская Аравия оказалась не готова к этой новой
5: эскалации? Ну, не поэтому, я думаю, что просто, в смысле, то, что у них не хватает, явно обнаружилась нехватка ПВО, при том, что у них очень мощная военная воздушные силы, на которые истрачено много десятков миллиардов долларов, закуплены самые последние самолеты, в первую очередь американские, но не только американские,

0: Америки, и вдруг оказалось, что да, военно-воздушные силы сильны, а вот ПВО-то практически не действует. При этом все пытаются найти виноватого. В чем вина? Говорят, ну, слишком большие пространства, все защитить силами ПВО просто невозможно, или нехватка сил ПВО. Бен Салмана не видели со вторника прошлой недели, то есть практически уже неделю он где-то, его где-то прячут, или он где-то прячется. Ну и, в общем-то говоря, можно констатировать, что Иран очень эффективно взаимодействует с хуситами, оружием и инструкторами, потому что ясно, что не сами же хуситы производят все те точные ракеты. Ракеты летели на 500 миль, то есть на 800 километров, очень точно попадали туда, куда они были направлены. К удивлению, так сказать, можно было обнаружить, что в июле месяце частная иранская компания Mahan Air возобновила прямые полеты между Тегераном и Саной. То, что сейчас Иран очень успешно использует хуситов как козырь против Трампа, чтобы добиться раскола между арабскими союзниками США в заливе. И, ну, фактически такая классическая бандитская тактика. Сначала наехать, а потом сказать, ну, давайте договоримся. Иран говорит, ну, если вы не хотите, чтобы было продолжение вот этого, давайте договариваться, вы откалываетесь от коалиции, которая против нас выступает, и делаете то же самое с остальными. Ну, и об этом же примерно сказал уже представитель иранского командования, который заявил, что теперь все могут видеть, чего стоит американская дружба, быть врагом Америки очень опасно, но быть другом Америки – это просто страшно, посмотрите на Зеленского.
1: Вооруженное противостояние между Риядом и хуситами продолжается с 2014 года. Саудовская Аравия поддерживает официальное правительство Йемена, которое ведет борьбу против хуситов, контролирующих значительную часть ее территории. В Париже открылся международный автосалон. Это традиционно главное мероприятие автопрома. Там бренды представляют свои новинки и концепты. Главные тренды этого года – электрокары и конкуренция европейских производителей с китайскими. Причем за год брендов из КНР стало в два раза больше. На выставку приехали уже 20 компаний. Для презентации своих моделей они заняли тысячи квадратных метров в экспоцентре. Но европейцы, впрочем, не уступают. Концепты и автомобили представили Citroën, Renault, Audi и Maserati. Но в сегменте электрокаров доступных европейских новинок пока так и не появилось, отмечает автомобильный обозреватель Филипп Муньос.
2: В технологиях и электрификации китайские машины все еще впереди. Сейчас им нужно только повысить свою узнаваемость, и поэтому они здесь. С другой стороны, европейцы пытаются защитить свою территорию. Им нужно использовать такие мероприятия, чтобы показать, что они все еще борются. Но сделать свои электромобили доступными они пока не смогли, несмотря на все усилия брендов и правительства. Если сравнивать с тем огромным предложением, которое рынку делают китайцы, я боюсь, что электрокары, произведенные в Европе, все еще очень дорогие. I'm afraid the electric cars
1: made in Europe are still very expensive. Из новичков на автосалоне китайский Zeekr. В компании отметили, что за год нарастили поставки в Европу сразу на 200%. На мотор-шоу дебютировал флагманский внедорожник 9X. По

0: Так, например, новинка от Citroën. Это компактный автомобиль De Chevaux. Его планируют выпускать с 2028 года, а стартовая цена может составить около 15 тысяч евро. Название и форму машины отсылают к оригинальной модели, которую широко выпускали с 50-х годов. В Европе она позиционировалась как одна из самых доступных и простых моделей того времени. Вопрос сейчас, удастся ли этой ностальгии привлечь покупателя, отмечает автомобильный аналитик Mobility Global Тим Уркхарт.
1: Откровенно говоря, эта ситуация выглядит крайне тревожной для европейского автопрома. Налицо огромная напряженность в геополитике, очень высокие цены на топливо, неспокойная ситуация в мировой экономике, доверие к Европе подрывается. Европейский рынок невероятно конкурентен, и на него выходят китайские производители. Они уже начали теснить европейские автоконцерны на их внутреннем рынке, крупнейшем в мире. Когда-то китайский рынок был своего рода дойной коровой для европейских автоконцернов. Теперь это не так, и поэтому они сокращают расходы, но пытаются вернуть себе долю рынка и объем продаж в Китае. В то же самое время китайские бренды приходят в Европу.
0: По данным аналитиков, во втором квартале этого года доля брендов из Китая на европейском рынке выросла в два раза и достигла уже больше, чем 10%. По числу регистраций автомобилей они превзошли японских конкурентов. Отечественный рынок электрокаров ждет глубокая заморозка, предупреждают эксперты радио РБК. Так они отреагировали на отмену автольгот и инфраструктурный сбой. Спрос на российские электромобили и гибриды в октябре начал снижаться. Дилеры отмечают, что это связано с приостановкой программ льготного автокредитования и лизинга. Главным ограничителем спроса, к тому же, остается цена, считает основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
2: Продажи действительно, да, остановились, потому что изначально завышенные цены на автомобили так называемой российской сборки, электромобили, они без этой субсидии, собственно говоря, оказались несостоятельны, абсолютно никому не нужны, это факт. Любой из здесь производимых электромобилей можно привезти из Китая даже с коммерческим утилизационным сбором дешевле. В чем тогда экономический смысл сборки здесь, без с нулевой использованием российских компонентов, но только дороже, чем привозить из Китая? Зачем?
0: Выделенные на 26-й год лимиты на поддержку спроса на российские автомобили, то есть льготные автокредиты и лизинг, к 30 сентября были исчерпаны. В связи с этим программы были приостановлены. Первая обеспечивала скидку в 35%, но не более 925 тысяч рублей на покупку таких машин, а вторая скидка в размере до 500 000 рублей. Впрочем,

0: же он пользовался спросом. Когда он сейчас возвращается обратно, ну, в тот ценовой диапазон, в котором он был, реальный, сомнительно. Я прям сомневаюсь. Знаете, яркий пример Атом, да, который только что вот вышел, появился у нас на сцене. Сколько? 14 машин, по-моему, в том месяце только встало на учет. Почему? Ну, потому что за 4 миллиона, извините, не сильно люди хотят покупать его. Его бы, на самом деле, и за 3 миллиона не сильно-то покупали.
1: Несмотря на все сложности, по данным Автостата, продажи новых электрических и гибридных автомобилей в России по итогам 9 месяцев 2026 года составили почти 100 тысяч единиц. Это на 94% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. В мировой экономике побеждает тот, кто умеет говорить с рынком. Стали известны лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля. Ее присудили американцам Роберту Холлу и Майклу Вудфорду за разработку новых макроэкономических моделей, которые существенно расширили возможности по проведению эффективной стабилизационной политики. Речь о премии в области экономики. Академики доказали, центробанки должны управлять не только сухими цифрами, но и уметь работать с ожиданиями людей, иначе экономику не обуздать. Почему экономика — это еще и диалог с обществом, разбирался обозреватель РБК Ростислав Мерецкий.
2: Еще в 30-х годах Джон Мейнард Кейнс заявил, что рынки сами себя не вылечат. Государство должно помогать невидимой руке своей видимой рукой. Старые рецепты Кейнса работали до 70-х. С нефтяным шоком тех лет они не справились. Вливание денег разгоняло цены, безработица не падала. Стало ясно, что старая модель – это слепой черный ящик, который не учитывает, как мыслят люди, как принимают решения и люди, и компании. А их мысли, ожидания необходимо учитывать, иллюстрирует сам лауреат Майкл Вудфорд на примере краха 2008.
3: Я хотел помочь не только в управлении экономикой, но и в том, чтобы люди лучше ее понимали. Одна из главных тем моей работы – власти не должны смотреть на экономику как на простой механизм. Нельзя просто дергать за рычаги в надежде все исправить, не думая о том, как эти действия понимают обычные люди. Отличный пример, где наш подход оказался полезен – это глобальный финансовый кризис. В 2008 году он ударил по США и многим другим странам. Возникла ситуация, когда привычных инструментов Центробанка уже не хватало. Мы предложили так называемую прямую коммуникацию. Властям нужно было открыто заявлять, что будет со ставками дальше. С 2009 года этот подход стал важнейшей частью нашей экономической политики.
2: В итоге ключевая мысль – экономика – это диалог. Ей, экономика, можно управлять, работая с ожиданиями и четко информируя о своих будущих шагах. И сегодня этими идеями руководствуются в развитых экономиках, отвечает бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов.
4: На самом деле их работы, они помогают объяснять именно динамику бизнес-цикла. Они все-таки больше исследовали поведение людей и предприятий. То есть как себя ведет потребитель, именно прежде всего в завершающей фазе экономического цикла, и что могут сделать денежные власти для того, чтобы, скажем так, охладить излишнюю потребительскую активность. Это то, что дало дополнительные инструменты действий центральных банков многих стран, ну, прежде всего, конечно, развитых стран. Но это теоретические работы, ни один, ни другой, в отличие, скажем, от того же Кейнса. Они не работали не в Центральном банке, они именно такие академические ученые, но их работы очень хорошо известны тем, кто принимает решения на уровне центральных банков и Минфинов.
2: Открытость — это действительно большой плюс по Вудфорду Холлу нашего ЦБ, но есть один нюанс. Все-таки наша экономика, она сталкивается со структурными шоками постоянно, в отличие от американской экономики. И здесь модель в контексте нашей страны дает сбой, уточняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricom Trust Олег Абелев.
5: В идеале управление ожиданиями и такое форвардное руководство, когда ожидания являются центральным каналом трансмиссии политики, это возможно только при максимальной информационной прозрачности регулятора. В этом смысле наш ЦБ один из передовых ЦБ в мире. То есть когда ЦБ РФ публикует прогнозы траектории ставки, инфляционных ожиданий, по Вудфорду теоретическая основа этого — это управление ожиданиями как инструмент политики. Но это можно делать, когда вот эти элементы непредсказуемости редко, разово, путем случайного возмущения искажают массив данных. А когда это происходит стабильно, это уже перестает быть возмущением, это становится частью модели. В такой модели, вудфордовской, банковские идеи, они не очень применимы.
2: Получается парадокс, когда Банк России, по идее, очень такой открытый, вот эти сигналы, многочасовые конференции. Можно на сайт пойти посмотреть, все почитать, они все выкладывают. Но, тем не менее, очень сложно работать с ожиданиями, когда шоки стабильны.
1: У нынешней премии есть понятное глобальное измерение. Ученые навсегда изменили отношение государства

0: государств к экономическим обвалам. Некоторое время считалось, что экономический спад – это, в принципе, полезная встряска, которая очищает систему от слабых игроков. Но такой подход ошибочный, бездействие властей наносит слишком глубокие шрамы, рассказал нам в эфире главный экономист «Газпромбанка» Павел Бирюков.
1: В экономической науке было много подходов к тому, как вообще теоретически выстраивать этот процесс, потому что на первый взгляд кажется, что вот у вас есть какие-то правильные предпосылки, какие-то правильные факторы в модели, вы их туда вставляете, у вас модель должна показывать, что будет дальше, как это должно работать в теории. Потом вдруг внезапно выясняется, грубо говоря, модель накануне кризиса показывает, что даже если спад будет, то он будет крошечный, а потом случается кризис там 73-го года, 2008-го года, и непонятно даже, как это останавливать в моменте. Вот это вот называется попытка ввести микрообоснование в макромодель. Разного рода переменные, на которые смотрят обычные домохозяйства, фирмы, которые точно железобетонно должны срабатывать.
0: То есть я правильно, я сейчас попробую для себя даже в голове это уложить. Надо смотреть не на какие-то, не только на статистику, не на цифры, не на сухие вот эти вот данные, а надо смотреть на людей, на домохозяйство, что они покупают, как они меняют свое поведение.
1: И дальше эту логику пытались развивать. А насколько глубоко нужно уходить? Насколько глубоко нужно обосновывать, что мы запихнули в модель, если модель реально хорошо объясняет, что происходит? Вот тут начинается искусство. И вот, собственно, господа Нобелевские лауреаты наши сегодняшние, они как раз-таки пытались ответить на вопрос, как правильно вести экономику через кризис? Нужно ли бороться со спадом в экономике? Здесь господа подошли к делу глубже, они посмотрели, что действительно в реальности мы имеем немножечко иные модели ожиданий, немножечко иную модель рынка труда, все немножечко иное. И на выходе получается, что на самом деле кризисы такие как раз-таки очень сильно просаживают потенциал.
0: То есть кризисы это все-таки не хорошее, это не санитары леса пришли.
1: Именно. То есть нужно к ним подходить очень аккуратно, очень здраво. Просто вот в чем лежит как бы их достижение? Они не просто как бы связали макромодель, модель всей экономики страны с уровнем отдельно взятых домохозяйств и представителей бизнеса. Они создали доводы в пользу необходимости с точки зрения микроуровня вот этих вот отдельных домохозяйств и бизнесов, необходимости проведения стабилизационной политики, чтобы не допускать сильных просадок. То есть они вывели теоретические основания необходимости вот такой аккуратной сдерживающей политики. Долгое время это было неочевидно. В экономике есть такое понимание, как социальная скарификация. Это долгосрочные последствия глубоких спадов в экономике, которые ведут к утрате человеческого капитала. Если на долгое время закрыли завод, люди забыли, как правильно работать. И когда его заново открывают, они уже не могут выполнять свою прежнюю работу. Поэтому это на самом деле ультраважная история.
0: Официальную награду Роберту Холлу и Майклу Вудфорду вручат на торжественной церемонии в Стокгольме вместе со всеми остальными научными лауреатами, а премию мира традиционно вручат в Осло. Награждение пройдет 10 декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить фантастическую прибыль.
3: Бешеные деньги.
2: В прошлый раз я рассказывал про Тимоти Декстера, малообразованного парня, вложившегося в конце 18 века в континентальные доллары и сделавшего на них иксы только благодаря удаче. Думаете, на этом его везение закончилось? Это было только начало. Озолотившийся Тимоти явно в себя поверил. Мужчина решил заняться аж международной торговлей и начал скупать корабли. Понимал он в этом не больше, чем в инвестициях, зато прислушивался к советам. Его знакомые откровенно издевались над его недалекостью и подкидывали идеи, которые должны были гарантированно разорить Тимоти. Например, ему рекомендовали отправить на Карибы грелки для постелей. Звучит примерно как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил тонны китового уса прямо перед тем, как в моду вошли корсеты из этого материала. Возможно, Декстер стал первым человеком, который построил инвестиционную стратегию на принципе «а вдруг сработает?». И работало же. К концу жизни фантастически разбогатевший Декстер сам назначил себя лордом, поставил в своем поместье статую самых великих людей, которым отнес себя, и всячески развлекался. Например, инсценировал собственную смерть, чтобы всех разыграть и повеселиться на своих похоронах. А еще написал книгу о себе с кучей орфографических ошибок и без знаков препинания. Их он напечатал на отдельной странице. Расставляйте, мол, сами. Может, Тимоти Декстер был самым везучим

0: болваном в истории рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.
1: Бешеные деньги.
2: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
3: Конечно.
2: А кто тогда будет нести ответственность?
3: Страховая компания.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: За деньги можно, конечно, купить очаровательного пса, но никакие деньги не заставят его радостно вилять хвостом. Джош Биллингс. Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
5: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
6: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
5: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, но, скорее всего, воспользуются все остальные.
4: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
4: Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
7: Основной итог полугодия – это очень серьезный провал сделок в новостройках. Давайте говорить на примере московского рынка. После 1 февраля этого года, когда, собственно говоря, вступили в силу ужесточения по семейной ипотеке, не будем вдаваться в подробности, но вот закрыли некоторые лазейки, позволяющие спекулировать, набирать по несколько льготных ипотек в одни руки, использовать так называемые донорские схемы и так далее. Вот был, соответственно, всплеск спроса – это ноябрь, декабрь, и, в общем-то, наверное, можно даже было назвать это ажиотажем. Но вот уже даже с января, когда не вступили еще в силу ужесточения, спрос уже пошел на спад. И с февраля мы видим проседание к прошлому году, ну, где-то на 30-50%. То есть почти вдвое. Это данные Росреестра.
8: Как не стагнация, это кризис.
4: Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» irn.ru Олег Репченко в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый вторник в 16:10.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: В Москве 7 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. ПВО отразили атаку еще 15 беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр Сергей Собянин. Таким образом, всего со вчерашнего вечера на подлете к столице сбили 25 дронов. Аэропорт Внуково ночью работал с перебоями. Там задерживается на вылет около 40 рейсов. Зеленский и Путин должны встретиться и положить конец войне, заявил президент США Трамп. Он отметил, что обе стороны нарушили объявленное им энергетическое перемирие. Также Трамп сказал, что, по его мнению, Путин больше хочет заключить соглашение, чем Зеленский. Военно-морские силы Франции задержали у берегов острова

0: Реюньон в Индийском океане танкер DF Peak по подозрению в несоответствии флага, сообщил президент Эммануэль Макрон. Он отметил, что судно может быть связано с российским теневым флотом. Яндекс.Пэй частично восстановил доступ к переводам и платежам, сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов. Он отметил, что Яндекс.Пэй не будет считать оформленные в дни сбоя платежи по кредитам просроченными. Счетная палата предложила повысить налог на сверхдоходы золотодобывающих компаний, пишет РБК. Ведомство раскритиковало предложение правительства установить для золота ставку 20% вместо 30%, предусмотренных для других полезных ископаемых. В счетной палате считают, что высокая рентабельность отрасли и рост мировых цен на золото позволяет увеличить налоговую нагрузку на производителей. Умер звезда сериала «Во все тяжкие» Ар-Джей Митт. Актеру, сыгравшему сына главного героя, было 34 года. У Митта с детства был церебральный паралич, как и у его персонажа. В один из самых рейтинговых сериалов Ар-Джей попал через программу привлечения в искусство людей с ограниченными возможностями. Американская пресса пишет, что Митт покончил с собой. Больше новостей на сайте РБК.
1: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
2: Доброе утро. Сегодня вторник, 13 октября.
1: В этом часе газета «Коммерсант» пишет об идее правительства продавать бензин пониженного класса только на бирже. Через минуту разбираемся, каковы могут быть последствия этого решения. Инфляция по итогам года может оказаться выше прогнозов 6-7%. По оценке РБК, вероятность такого сценария повысилась после публикации данных о недельной инфляции в начале октября. Подробнее через 20 минут Иван Ткачев в программе «Добавленная стоимость». Дональд Трамп хочет остаться президентом США, а также пообещал стране экономический успех в случае победы республиканцев на выборах в ноябре. Реакция на заявление американского лидера через полчаса в обзоре зарубежных СМИ. Короткая ситуация на рынках.
2: Индекс Мосбиржи на открытии утренней сессии падает на 0,5%. Сейчас отметка 2375 пунктов. В общем, на 2400 закрепиться пока не удалось. В выходные, в понедельник, инвесторы еще продолжали отыгрывать дизельную сделку между Россией и США, смягчение ограничения на поставки российского дизтоплива. Но в целом неопределенность все же сохраняется, в том числе отложенный визит в Москву и Киев Стива Виткофа и Джареда Кушнера, связанный с необходимостью прояснить позицию Киева по вопросу энергетического перемирия и возможности прекратить наносить удары по российским НПЗ. Поэтому вот сейчас в том числе мы наблюдаем падение. В лидерах падения, кстати, бумаги Яндекса прямо сейчас не наблюдается, что мы видели предыдущие дни на фоне ударов по отсодам. Нефть чуть-чуть дешевеет после роста накануне $105.38 за баррель.
3: Утро вне конкуренции.
1: Итак, бензин пониженного класса могут разрешить продавать только на бирже. Поручение подготовить такие поправки получили Минэнерго и ФАС на совещании вице-премьера Александра Новака. Об этом пишет газета «Коммерсант». В таком случае оптовая продажа бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 будет идти только через Петербургскую биржу. В документе указано, что цена должна быть ниже биржевого индекса для топлива класса Евро-5.
2: Попробуем разобраться, что это значит, если возможно это объяснить простым языком. Объем низкоклассного топлива на бирже вырастет, констатирует зампред наблюдательного совета Ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
4: Мы видели, что правительство несколько облегчило условия реализации топлива на бирже. Параметры обязательных нормативов были снижены, и объем обязательных продаж мог зачитываться за счет прямых продаж на клиентов. Соответственно, в данном случае мы говорим, что так как было разрешено реализация на внутренний рынок топлива пониженных классов, видимо, для дополнительного контроля, принято в работу постановление о том, чтобы все это топливо, которое выходило на рынок, реализовывалось через биржевые торги. В этом, наверное, есть двойной некий смысл. В первую очередь наполнить объемы на бирже и заодно посмотреть за распределением этого топлива, кому оно продается, кто его покупает, трейдеры либо конечники. То есть фактически поставить под контроль реализацию топлива классов 4 и ниже.
5: А значит ли это, что объем топлива пониженного экологического класса на бирже увеличится?
4: С учетом того объема предложений, которые есть сейчас, формально объемы должны увеличиться. Я думаю, что контроль за объемами поставок, в том числе и на бирже, биржу, точно так же регуляторы будут проводить. По сути дела, задача-то стоит насыщение внутреннего рынка и исполнение нормативов. Каким классом

0: это будет исполняться, там, четвертым или пятым, это уже второй вопрос. Если есть политическая воля с точки зрения контроля реализации классов Евро-4 и ниже, то, собственно, они будут продаваться на бирже. Более того, никто же не запрещает торговать Евро-5.
1: А если переводить на уровень заправок, вырастет ли шанс нарваться на низкокачественное топливо?
0: Шансы сталкиваться с каким-то определенным бензином от биржевых торгов, они настолько ничтожно малы. Опять же, какая заправка принадлежит частному оператору или вертикально интегрированной нефтяной компании? В любом случае, здесь не говорится о росте объема производства Евро-2, Евро-3, Евро-4. Здесь говорится об упорядочении торговли Евро-2, Евро-3, Евро-4. Собственно, те объемы, которые есть, они просто будут регистрироваться и продаваться через биржу. Если у вас там на вашей соседней заправке был Евро-4, то также и будет Евро-4. Если у вас был Евро-5, то, скорее всего, с высокой долей вероятности будет и Евро-5.
1: По вашим наблюдениям, как сейчас ситуация с бензином в России?
0: Ситуация неоднородная. В каких-то регионах достаточно свободная ситуация, в каких-то регионах бывают очереди, в каких-то регионах достаточно мало. В целом ситуация более-менее контролируемая. Сложно говорить о ключевых факторах, но, безусловно, октябрь — это и снижение спросов. По моему мнению, заметен переход водителей на более маленькие автомобили. Все те, у кого было 2 автомобиля в семье, просто пересаживаются на свою малолитражку, и за счет этого снижается потребление топлива.
2: Ну вот последние доступные данные, подчеркнул, Национального биржевого ценового агентства, показывают, что бензин пониженного класса реализуют в больших объемах. Но вот за неделю с 21 по 25 сентября около 17 тысяч тонн бензина, а вот за неделю до того было примерно 5 тысяч. Впрочем, бензина класса Евро-5 за тот же срок продали примерно 39 тысяч тонн. Более свежих данных нет, поскольку власти их засекретили.
3: Через пару минут вернемся к теме Яндекса. Как предпринимателям вернуть доступ к привычным сервисам, разбираемся.
4: Реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напиваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле», открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Это «Утро вне конкуренции», эфир из студии «Радио РБК». У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Подробнее расскажем о событиях, за которыми следим сегодня.
1: И в ближайшие 10 минут вы узнаете, что грозит акциям публичных российских застройщиков, почему не нужно откладывать покупку шин к зиме. Ну и, конечно, по-прежнему в фокусе нашего внимания Яндекс. Предприниматели пытаются вернуть доступ и разобраться, как вернуть доступ к привычным сервисам.
0: Вот в этом контексте предлагаем начать с хороших новостей. Это ночью Яндекс.Пэй частично восстановил доступ к переводам и платежам. В компании заявили, что поэтапно будут открывать функционал для всех пользователей. Пока все-таки он доступен не для всех. Проблемы еще могут возникать, но прогресс, тем не менее, отмечают в компании. Более того, вчера вечером компания выпустила рекомендации по восстановлению сервисов пострадавшего бизнеса. Например, Яндекс предлагает хранить важные данные за пределами облака, проверять резервные копии, не устанавливать крупные обновления, а еще следить за обновлениями и общаться с поддержкой.
1: Но, правда, эта инструкция в основном написана таким сложным, зубодробительным техническим языком. Давай, Олег, на тебе протестируем. Я зачитаю сейчас. Все ли тебе здесь понятно? Доступ к HSM-модулям сервиса KMS может быть затруднен. Рекомендуем не создавать новые HSM-KMS-ключи. Посмотрите описание команды CLI для получения информации о секрете.
0: Честно говоря, мне здесь мало что понятно в этой формулировке. Я не технический специалист. Впрочем, замечу, что мы на радио РБК, вот у нас здесь секретов никаких нет. Мы спросили пострадавших предпринимателей, помогли ли им советы из этой инструкции, и неудивительно, что ответы были эмоциональные. Вот, например, реплика гендиректора Finflare Ксении Рясовой.
2: У нас лежит сайт, и наше мобильное приложение тоже, можно сказать, не работает, потому что вы видите картинки, пытаетесь положить в корзину вещи, и все, корзина не работает. Октябрь месяц – это месяц, когда всегда максимальные продажи. То, что лежит сайт, это ужасно. И в рознице у нас тоже есть проблемы, но мы их тоже решаем. Не работает система лояльности, поэтому просто даем продавцам право давать скидку 15%, кому это необходимо. Мы пытаемся как-то выкупить. С этой технической стороной сейчас борются IT-сотрудники компании. Они пытаются перейти на другой хостел и начать работать. Как обычно, все сейчас в дыму, в угаре, без перерыва на еду и сон.
1: Ну, справедливости ради, такого рода технические инструкции обычно пишут технические специалисты для технических специалистов, и не каждому гендиректору компании, наверное, это может быть доступно и вообще должно быть доступно.
0: Нет, ну, гендиректор должен получить информацию, проблема решена.
1: А работают, как Ксения Рясова сказала, айтишники.
0: Да, поэтому здесь главное эффект и результат. Отметим, что сервисами хранения данных от Яндекса пользуются в основном банки, финтех-компании, ритейл и игроки телеком-рынка среди крупных клиентов, чьи сервисы перестали работать после атак на дата-центры, это ЦИАН, Ламода и Магнит.
1: Гендиректор комплексной платформы управления ЕКОМ, JVO.ru, Максим Логинов, считает, что рекомендации Яндекса по восстановлению доступа рабочие.
3: Мы активно используем рекомендации по восстановлению ресурсов Яндекса по той простой причине, что, в принципе, на сегодняшний день каких-то других альтернатив и нет, потому что нужно, в первую очередь, как бы получить данные из БД. Используем, ну, наверное, прям конкретику, что мы используем, я сказать не смогу, потому что все-таки техническая команда занимается этим.
4: Мы занимались, в первую очередь, проверкой данных клиентов. У нас с этим все хорошо, потому что мы всегда делаем бэкапы, мы храним это в нескольких копиях на разных площадках. У нас, в принципе, как и у всех сейчас, вся техническая команда работает без выходных, без сна, без отдыха. Совместно сейчас с Яндексом. Яндекс активно помогает своим клиентам. Мы занимаемся тем, что поднимаем нашу инфраструктуру на резервных площадках.
0: Пока мы не знаем точный ущерб ни в сумме, ни в точном количестве серверов и других объектов пострадавших, но глава Минцифры Максуд Шадаев уже говорил, что атака на дата-центр Яндекса стала по масштабу беспрецедентной. Министр отметил, что ведомство совместно с Минобороны теперь решают вопросы защиты центров обработки данных. На этом фоне, кстати, накануне выросли акции ВК, а вот по акциям Яндекса, напротив, инвестдома начали пересматривать прогнозы, об этом накануне писали. написал РБК. И вот, к слову, раз заговорили о ценных бумагах, сейчас расскажем об ожидаемых событиях сегодня на фондовом рынке.
1: Бумаги застройщиков под ударом. Сегодня сразу два эмитента могут огорчить инвесторов. Во-первых, собрание акционеров группы ПИК сегодня рассмотрит вопрос о делистинге. А во-вторых, облигации самолета переведут с первого уровня листинга на третий. Накануне компания, кстати, напомним, попала в санкционный список Евросоюза, о котором мы рассказывали тоже в эфире радио РБК, за привлечение трудовых мигрантов из Северной Кореи. На этом фоне акции вчера упали на процент. А про самолет коротко. Речь идет об 11 выпусках облигаций. Мосбиржа объяснила решение тем, что эмитент не выполнил требования о наличии кредитных рейтингов хотя бы от двух агентств.
0: Вот на прошлой неделе одно из таких агентств прогнозировало, что способность самолета выполнять финансовые обязательства снизится, потому что продажи падают, а вот долги высокие. Мы решили разобраться, есть ли вообще аргументы, чтобы сейчас докупать бумаги застройщиков, отвечает основатель усиленных инвестиций Кирилл Кузнецов.
5: Бумаги застройщиков сейчас находятся под дополнительным риском, потому что была существенно сокращена семейная ипотека, как мы знаем, и исходя из этого ожидается снижение продаж первичной недвижимости. Вот здесь есть сравнение, наверное, прямое с тем, когда в Китае построили много вот как раз огромных комплексов жилых, потом государство поменяло политику регулирования, в том числе стройки, и большая часть из них стояла нераспроданными, и даже пришлось часть из них сносить. Поэтому немножко тут есть такой эффект замка из песка или карточного домика, который при неаккуратном движении может в какой-то момент и посыпаться. Но я надеюсь, например, что ЦБ будет сейчас более активно снижать процентную ставку, чтобы пусть не льготная, но просто рыночная ипотека могла бы это снижение замещать.
1: В целом, за последние недели мы видели несколько тревожных сообщений о состоянии сектора. Например, утверждалось, что девелоперы увеличивают скидки в стремлении ускорить продажи квартир. В 14.30 сегодня в программе «День главный» обсудим в целом ситуацию на рынке недвижимости. Все подробно разберем.
0: Это совместный эфир телеканала и радио РБК.
1: Наши слушатели и зрители привыкли уже, я думаю, к такому формату. Но где точно скидок, похоже, ждать не стоит, так это на рынке шин.
0: Вот действительно, как выяснилось на этом рынке, выяснил это РБК, возник парадокс. С одной стороны, несколько месяцев продолжается ослабление рубля, и вроде бы это должен быть плюс для российских производителей, поскольку импортная продукция, прежде всего китайская, становится менее выгодной по цене. Не только ведь доллар дорожает, но и юань тоже. Но вот с другой стороны, отечественные производители снижать цены все равно не планируют. Рост затрат на сырье и логистику может привести к тому, что в следующем году отечественные шины подорожают ни много ни мало, на 14%. Впрочем, это верхняя планка.
1: Но последствия ослабления рубля автомобилисты могут почувствовать в следующем летнем сезоне. Об этом говорит автор РБК Полина Елисова.
6: Единого прогноза вообще по отрасли пока нет. В Пирелли, например, считают, что конкуренция на внутреннем рынке и слабый потребительский спрос будут сдерживать рост

0: акций. Это может улучшить конкурентные позиции отечественных заводов, которые в последние годы испытывали давление со стороны китайских производителей. Однако у российских предприятий тоже есть импортные затраты. Ослабление рубля, оно одновременно поддерживает конкурентоспособность российских производителей, но и увеличивает их собственные издержки. Стоит отметить, что часть эффекта уже переносится в закупочные цены. Так, по словам главы Icon Tires Андрея Подтюхова, заказы на летний сезон формируются с учетом текущего валютного курса. То есть в следующем сезоне летнем, пока мы все-таки переобуваемся на зиму, влияние точно будет.
1: Ну, на стоимость комплекта повлияет не только валютный курс, но и спрос, издержки производителей, ценовая политика продавцов, разумеется, тоже играет роль. Поэтому ослабление рубля может сделать китайские шины менее привлекательными по цене, но не гарантирует, что российская продукция останется доступной. Для покупателей все же главный вопрос, насколько изменится итоговая стоимость комплекта к следующим сезонам?
2: Ну, пока трудно, может быть, строить прогнозы на следующий год. Точно можно сказать, что есть ощущение, что шинами менять будут не скоро еще, да, колеса с летних на зимних, потому что погода достаточно теплая все-таки установилась в столичном регионе. Это «Утро вне конкуренции». Слушайте его в эфире радио РБК каждый будний день с 7 до 10 утра. Мы рассказываем о главных темах этого утра. Ну, а также мы в нашем эфире расскажем, как искусственный интеллект меняет манеру боевых действий. Герой программы «Да или нет» — руководитель отдела вооружений и ведения боевых действий в юридическом отделе Международного комитета Красного Креста в Женеве. Не Вилоран Жизель будет.
3: Утро вне конкуренции.
1: 7:20 в Москве. У микрофонов радио РБК Олег Овчаренко и Мария Пичугина. По итогам года инфляция окажется выше прогноза финансовых властей в 6-7%. Вероятность такого сценария, по оценке РБК, повысилась после публикации данных о недельной инфляции в начале октября. Эффект от повышения тарифов превзошел ожидаемый, а значит, он значительно повлияет на инфляционные ожидания населения и бизнеса.
2: Чего ждать от роста цен? Как с ним будет справляться Центробанк? Разбирался глава отдела экономики РБК Иван Ткачев.
3: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
4: До нового решения ЦБ по ставке меньше 2 недель, а за прошедшие дни материализовались новые инфляционные риски. Во-первых, это коммунальные тарифы, которые 1 октября выросли на величину от 12 до 17% в среднем по России. Эти данные, представленные Росстатом в недельном отчете об инфляции, стали неожиданностью. Минэкономразвитие прогнозировало среднюю индексацию на 9,9% по всей стране. Причина столь значительного расхождения пока не очень понятна. Возможно, дело в том, что в недельных данных Росстата учитываются не все регионы. Но об этом мы узнаем чуть позже, когда выйдут данные по инфляции за весь месяц. А пока в результате тарифного шока годовой рост цен на 5 октября составил почти 7,2%. И повысилась вероятность того, что по итогам года инфляция превысит 7%, то есть окажется выше прогнозов и Минэкономики, и Банка России. Индексация тарифов сама по себе обычно не учитывается Центробанком в определении денежно-кредитной политики. Но перед нами, по крайней мере, как это видится из сегодняшнего дня, необычно высокий рост тарифов. И он может иметь вторичные эффекты. Во-первых, через рост инфляционных ожиданий населения. Во-вторых, цены на электроэнергию, газ, тепло повысились и для бизнеса. А значит, предприятия будут переносить выросшие издержки в цену своей продукции. И вот поэтому большинство аналитиков считают, что после вышедших 7 октября данных Росстата по росту цен на коммунальные услуги, снижение ключевой ставки ЦБ на заседании 23 октября вряд ли будет возможно. А что дальше? И здесь я напомню, что в проекте федерального бюджета на 2027 год, который в целом можно охарактеризовать как дезинфляционный из-за планируемого сокращения расходов, есть и проинфляционные элементы. Это и дополнительное повышение акцизов, и утильсбор, и введение НДС на онлайн-покупки за рубежом. Ну и, конечно, ни у кого нет уверенности, что расходы не вырастут, что называется, по ходу пьесы, как это уже было в предыдущие годы. По данным Сбербанка, в 2024 году расходы превысили первоначальный план почти на 10%, в 2025 году на 3,5%, в 2026 году прогноз превышения 8,5%. Как сказал в интервью РБК в минувшие выходные глава Норникеля Владимир Потанин, сокращать расходы сложно даже в частной компании, что уж говорить о государственных финансах. Ну и если уж мы говорим про инфляционные риски, то недавние атаки на дата-центры Яндекса тоже чреваты именно такими эффектами. Ну, если перестают нормально работать сервисы сервиса такси, сервиса доставки, количество транзакций сокращается, и цены могут вырасти. Конечный эффект будет зависеть от продолжительности сбоев. Яндекс сообщает,

0: отмечал, что его сервисы постепенно возвращаются к работе, но все-таки до Яндекса были проблемы с НПЗ, затем с маркетплейсами, так что в совокупности это создает значимый проинфляционный фон. Хотя бы потому, что бизнес вынужден увеличивать расходы на защиту своих объектов. Все это может отразиться на конечных ценах. И вполне вероятно, что такие опасения прозвучат и 23 октября, когда Центробанк объявит очередное решение по ставке.
1: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
2: Ну, как раз Иван сказал про ближайшее заседание ЦБ по ставке, и как раз, если не ошибаюсь, Олег, именно инфляционные ожидания, один из ключевых как раз параметров, на которые обращает внимание ЦБ при своем решении.
3: Действительно, и инфляционные ожидания, и инфляция в целом, и, безусловно, бюджетный фактор тоже. Пока мы фиксируем, что инфляционные ожидания остаются высокими, инфляция, действительно, как сказал Иван Ткачев, может оказаться выше прогнозов 6-7%. Исходя из этого, многие аналитики полагают, что и на ближайшем, кстати, опорном заседании Центробанка ставка не изменится, а есть и тревожные прогнозы, что и до конца года она останется на уровне 14%. Ну, к слову, 23 октября спецэфир будет, как обычно, на радио РБК. Подробно все прогнозы и все ожидания мы осветим.
2: Ну, а пока утро вне конкуренции в эфире радио РБК. Оставайтесь с нами.
1: Технологии и тренды.
4: Россия и Белоруссия создали опытный образец установки для производства чипов по технологии 130 нанометров. Над ней работают Зеленоградский нанотехнологический центр и белорусский производитель оборудования Планар. Для российских фабрик это шанс получить собственный инструмент для выпуска электроники. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас расскажу, что умеет новая машина и что это значит для заказчиков. Как сообщает издание CNews, в августе 2026 года партнеры завершили третий этап разработки. По данным журналистов, Минпромторг выделил на весь проект около 6 миллиардов рублей. Белорусская сторона занималась установкой и механическими узлами. Российский Лосард создал лазеры. Зеленоградский центр отвечал за общую разработку, расчеты оптики и технологические процессы. Но что вообще делает литограф? По сути, он работает по принципу проектора. Свет переносит уменьшенный рисунок будущей микросхемы на светочувствительное покрытие кремниевой пластины. Затем другие операции превращают этот рисунок в элементы чипа, и процесс многократно повторяется для разных слоев. Нанометр здесь характеризует масштаб элементов схемы. Такая технология давно освоена мировой индустрией, но сохраняет практическую ценность. Тайваньский производитель чипов TSMC в годовом отчете описывает развитие технологий этого класса для автомобильной и потребительской электроники. Например, для микросхем управления питанием, которые распределяют электричество внутри устройств. Фонд инфраструктурных и образовательных программ в инвестиционную сеть которого входит Зеленоградский центр, ранее сообщал о завершении разработки менее точного литографа. Теперь партнеры осваивают следующий уровень. Для предприятий смысл такой работы – постепенно уменьшать зависимость от зарубежных поставщиков оборудования. Однако опытный образец еще должен подтвердить надежность и тиражируемость. Успех, думаю, здесь стоит измерять работающими машинами у заказчиков. Важны скорость выпуска, количество исправных чипов и стоимость обслуживания. Если установка выдержит эту проверку, у производителей появится больше возможностей обновлять свои линии. Тогда инженерный результат действительно станет промышленным.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
5: Нет, согласен.
6: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
7: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
7: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе. Старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи. От средневековья и Ренессанса до пышного рококо.
8: У Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
7: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
1: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алисия, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает губернатор Амурской области Василий Орлов.
10: Если говорить про классическую литературу, все-таки я не буду врать, это «Мастер и Маргарита». Я действительно очень люблю, читал ее много раз. Она чем уникальна? В зависимости от возраста, сколько бы ты раз не перечитывал, там все равно что-то новое у тебя появляется. Разные части книги интересны в разном возрасте. В детстве это истории с котом. Мне уже 51 год, поэтому я уже все-таки вот про Понтия Пилата больше читаю.
9: Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Прошел час. Левия не было во дворце. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выцветала, на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли. На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал Банга. Так встретил рассвет 15-го Ниссана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат.
1: Библиотека РБК.
9: Заведующая Элина Тихонова.

0: столице 7:30, в студии Татьяна Калинина. Яндекс.Пэй частично восстановил работу после атак беспилотников. Как заявил руководитель финтех-направления Дмитрий Пирогов, оплата картами и платежными стикерами работает в полном объеме. Постепенно возобновляются переводы по СБП. Доступ открывают поэтапно, чтобы сервис справлялся с нагрузкой. Президент США Дональд Трамп не верит в то, что Китай и Россия оказывают поддержку Ирану. Людей, сообщающих о помощи Тегерану со стороны Москвы и Пекина, господин Трамп назвал придурками и сумасшедшими. Глава МЧС России Александр Куренков на встрече с главой кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном поблагодарил Северную Корею за помощь в освобождении Курской области. Российский министр также передал в подарок для главы КНДР Ким Чен Ина огнетушитель. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин переобъявлен в розыск. Как сообщает ТАСС, переобъявление в розыск может быть связано с новым уголовным делом в отношении продюсера или новыми эпизодами. Симоновский суд Москвы продлил на 3 месяца срок содержания под стражей бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и Александра Фомина. Они проходят по делу о взятках на 1,5 миллиарда рублей. Оба фигуранта останутся под арестом до января следующего года. Россия и Кения обсуждают возможность запуска прямого авиасообщения между Москвой и Найроби. Этот вопрос остается в центре внимания обеих стран, заявил ТАСС-посол Кении в России Питер Матуки. Сейчас из Москвы в Найроби можно добраться с пересадками через Стамбул и Доху. Владивосток затопило из-за мощного ливня. В городе введен режим повышенной готовности. Школы перевели на свободное посещение. Непогода продлится как минимум до завтра. Порывы ветра могут также достигать 27 метров в секунду. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Семь часов 7:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина встречают вместе с вами утро вторника 13 октября. Вполне дежурная пресс-конференция Дональда Трампа превратилась в пресс-конференцию, на которой было сделано целый ряд таких, достаточно, как кажется, смелых заявлений. В частности, Дональд Трамп сказал о том, что хочет остаться президентом Соединенных Штатов Америки. А что еще было важно, будем разбираться прямо сейчас.
2: Утро вне конкуренции.
3: Не только собственной персоне была посвящена пресс-конференция, скорее в большей степени мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом много говорил Дональд Трамп.

0: и в частности он сказал, что Владимир Путин больше стремится к заключению договоренности по Украине, чем Владимир Зеленский. В студии Кирилл Леонов, он собрал все ночные заявления президента США и реакцию на них в иностранной прессе. Кирилл, итак, что сказал Трамп и вообще почему мы за этим следим?
1: На фоне энергетического перемирия и дизельной сделки каждая цитата приобретает особую важность, поэтому я посмотрел выступление целиком и сейчас расскажу о самых важных моментах.
2: Вот добавлю только, Татьяна Каренина говорила про то, что Трамп назвал придурками и сумасшедшими тех, кто, людей, которые сообщают о помощи Ирану со стороны Москвы. Вот насколько это заявление запомнится, что называется, в нас, в сердцах наших, головах наших?
1: Это конкретное заявление было им написано текстом. Он написал его в Truth Social, так что оно было вне контекста этой конкретной пресс-конференции. А пресс-конференция прошла перед вылетом с военной базы Сент-Эндрюс, так что можно сказать, что это такой короткий пресс-подход, там было всего пара вопросов, после чего Трамп полетел в Огайо, и там состоялось предвыборное выступление, где он рассказывал, что родился в часе езды от Огайо в Кливленде, и кроме того говорил, что его мама представитель рабочего класса, потому голосуйте за республиканцев. Ну, в общем, это нас мало касается. Вот то, что нам важно, было заметно возрастающее раздражение Дональда Трампа, когда он слышал вопросы о перемирии, а все сомнения журналистов в сделке он отогнал одной фразой. «Я так сказал, значит, так и есть».
3: Они договорились. Знаете почему? Потому что я сказал, вы согласны. Вот почему. Они договорились, потому что я так сказал. И этот вопрос необходимо урегулировать. Думаю, они оба его поддерживают. Думаю, они хотят заключить соглашение, но не знают как. Но мы заставим их договориться, если еще этого не сделали. Ситуация заключается в том, что Путин хочет заключить соглашение, и нам нужно добиться того, чтобы Зеленский тоже хотел его заключить. Думаю, в итоге они договорятся. Более того, я считаю, что Путин хочет договориться даже больше, чем Зеленский. Думаю, они оба поддерживают перемирие. Они хотят заключить соглашение, но не знают как. Однако мы добьемся того, чтобы они договорились.
0: Make a deal, да, опять мы это слышим, как будто ходьба по кругу.
1: Да, есть такое ощущение. При этом американское издание The Atlantic сообщает, что действия президента США за последние 72 часа выглядят как попытка заставить Киев капитулировать. Также они подчеркивают, что объем экспорта топлива, который могла бы осуществить Россия, слишком мал, влияние на цены слишком незначительно, а риторика Трампа слишком запоздала, чтобы повлиять на результаты выборов. При этом издание предполагает, что президент США хочет сменить и сместить негатив с войны в Иране и обвинить в дорогом американском дизеле и в целом топливе Украину. Пока же мы можем оценивать примерный объем экспорта со слов вице-премьера России Александра Новака.
4: Мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной, связанной с проблемами в Ормузском проливе. В целом у нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как уже ранее мы говорили, до конца года мы можем выйти на объемы 3-3,5 миллиона тонн в месяц поставок на мировые рынки.
1: При этом украинский президент Владимир Зеленский в стороне не остался. Он заявил, что цены на топливо в США растут из-за конфликта на Ближнем Востоке, в частности из-за блокирования Ормузского пролива. Также он добавил на Варшавской конференции, что главное, что по этому конфликту он знает, он слышал о энергетическом перемирии только из социальных сетей, то есть напрямую с ним об этом якобы никто не говорил, однако он это поддерживает.
2: Спасибо, это был Кирилл Леонов, который изучал и заявления Дональда Трампа на последних пресс-конференциях, и реакцию зарубежных СМИ на его слова, и на вот, как ты заметил, тоже такое. Действительно, я, наверное, здесь солидарен, такое хождение по кругу, потому что ощущение, что когда-то, где-то мы уже такой поворот слышали и про энергетическое перемирие, мире от Дональда Трампа, которую в итоге ни одна из сторон не подтвердила, и про то, что конфликт будет урегулирован совсем скоро.
0: И то, что стороны хотят его урегулировать, и мы их заставим, мы им поможем, да, тоже мы все это слышали, но, тем не менее, за заявлениями Трампа следим, и не только мы, инвесторы, рынок тоже на них реагирует, как мы видели, особенно после заявлений о так называемой дизельной сделке, после заявлений об энергетическом перемирии в эти выходные, видели реакцию рынка, что сейчас происходит, узнаем буквально через пару минут. Уже финансовый обозреватель РБК Никита Макаров пришел в студию.
5: РБК отрасли.
6: На форуме «Цифровые решения» состоялась пленарная сессия, посвященная кибербезопасности сегодня. Основной акцент был сделан на интеграции мер безопасности как в разработку IT-продуктов, так и в комплексные решения по защите бизнеса. На дискуссии генеральный директор Альфа-страхования Владимир Скворцов заявил, что кибербезопасность должна стать базовым инструментом управления бизнесом. По его словам, клиенту важно не то, какой

0: Антивирус использует компания, а продолжит ли она выполнять обязательства после атаки и как быстро восстановит работу. Скворцов привел пример. Злоумышленники зашифровали системы крупного регионального ритейлера и удалили резервные копии. Готовность к таким инцидентам требует участия руководства и плана. Кто отвечает за восстановление? Как обслуживать клиентов? За счет каких средств покрывать потери? Он также отметил, что киберполис может окупиться уже при одном страховом случае, так как выплата на восстановление систем и возмещение потерь от перерыва в работе может многократно превысить стоимость полиса. Так и в случае с ритейлером. Один убыток клиента 10 раз окупил затраты на киберстрахование.
1: РБК отрасли. Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Технологии проникают в бизнес.
7: 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров CEO Magnit Tech Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Magnit Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер».
2: 18+.
8: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
9: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
10: 7:41 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина у микрофонов. Ну вот, смотрю сейчас в терминал. Кажется, что, ну, в целом так относительно спокойно проходит утренняя сессия торгов на Мосбирже. Впрочем, сегодня несколько событий, заслуживающих внимания инвесторов, должно случиться. И вокруг компании ПИК, и вокруг компании «Самолет». Да еще и Сбербанк накануне вечером обратился в суд с просьбой признать Евротранс банкротом. Евротранс – это оператор сети АЗС-трасса в столичном регионе. Насколько сегодняшний день будет интересен финансовому обозревателю РБК Никите Макарову, узнаем прямо сейчас.
1: Рынки на РБК.
11: Доброе утро.
10: Да, доброе утро, Никита. Итак, вот ПИК, да, собрание акционеров группы ПИК сегодня рассмотрит вопрос о делистинге. Облигации «Самолета» могут перевести и должны перевести с первого уровня листинга на третий. И вот Евротранс, что тебя больше всего цепляет?
11: Ну, если говорить про то, что происходит с застройщиками, это тема очень горячая. Она, безусловно, заслуживает внимания каждого инвестора, потому что здесь не столько, наверное, новость именно делистинга важна, а потому что это продолжение некоторой тенденции, которую еще в свое время задал детский мир. И, наверное, после того, как мы увидели делистинг детского мира, вот Лензолта еще совсем скоро исчезнет, исчезнет просто с страниц терминалов и пик. И многие компании после того, в каком состоянии находится рынок и что происходит на фондовом рынке России, думают об этом делистинге. Не скрою, что многие инвесторы, смотря на пик, думали, что делистинг будет и делать самолет, и поэтому его котировки падали. Падали котировки и после

0: после того, как самолет допустил технический дефолт, падают они сейчас, когда самолет приведен в третий уровень листинга. Ну, вот, например, некоторые доходности составляют 290% к погашению.
1: 290%?
0: Да, это значит, что котировка облигаций сейчас торгуется где-то около 70% от ее начальной цены. То есть, если ты купил за 1000, то сейчас ты можешь ее едва продать за 680 рублей. И что это говорит нам? На самом деле, очень много кулуарных слухов. Тут не хочется как бы подливать масло в огонь, потому что мы все-таки должны какой-то этики финансовых журналистов придерживаться. И нужно рассматривать ситуацию с разных сторон. И есть у самолета крупные инвесторы, банки заинтересованы в реализации его проектов. То есть, наверняка, он что называется too big to fail. То есть, слишком большой, чтобы упасть.
1: Но речь о том, что нужно компанию спасать буквально, верно?
0: Да, это действительно так. И в кулуарах сейчас речь скорее ведется о том, а кто же будет это. Это будет банки или государство через банки, ну и, скорее всего, вот этот третий вариант, он такой будет.
2: Никита, успеем еще все-таки о рынке в целом поговорить, потому что на фоне ралли-не ралли, но роста в выходные дни накануне много говорилось о том, что вот все-таки пробил отметку в 2400 индекс Мосбиржи, дальше надеялись на движение вверх, но вот по утренней сессии пока кажется, что все, импульс исчерпан.
0: Ну, я бы не сказал так, потому что минус 0,12% – это, на самом деле, хороший признак, и рынок показывает силу. И это нормально, что кто-то решил зафиксировать эти плюс 3%, и сейчас происходит такая консолидация. Вот если бы мы увидели V-образный разворот и откат от 2400, тогда можно было бы говорить, что рынок не закрепился выше этой отметки и полностью падает и теряет этот рост. Сейчас у нас есть все шансы на основной сессии, мы посмотрим в прямом эфире, выйти снова за 2400.
2: Да, как раз у нас совместный эфир телеканала и радио РБК. Рынки утро. Слушайте в 9 часов 9 минут на радио РБК. В том числе Никита Макаров вновь появится в этой студии. Благодарим. Финансовый обозреватель Никита Макаров был в нашей студии.
1: 7.45 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня. Яндекс.Пэй частично восстановил доступ к переводам и платежам. В компании заявили, что поэтапно будут открывать функционал для всех пользователей. Проблемы еще могут возникать, но в целом прогресс есть. В Риаде, напротив, усложняется ситуация с полетами. Еще две авиакомпании, Этихад и Катар Эйрвейс, этой ночью объявили, что приостановят полеты в города Саудовской Аравии после удара хуситов. Как эти атаки повлияли на планы российских туристов, расскажем через 20 минут. А еще глава Миноборнауки Валерий Фальков предложил снова ужесточить правила Олимпиад для

0: продолжении ведения боевых действий в юридическом отделе Международного комитета Красного Креста в Женеве Лоран Жизель. С ним общалась Надежда Сережкина.
1: Да или нет?
2: Современная война сильно отличается от того, как выглядели конфликты последних десятилетий. На что вы обращаете внимание в своей работе?
3: Вооруженные конфликты постоянно меняются и эволюционируют. Но да, самой заметной их особенностью за один даже последний год

0: стала цифровизация. Становится все больше киберопераций. Мы видим широкое использование автономных систем вооружений. Все большую проблему представляет использование искусственного интеллекта для принятия решений на войне. В результате мы видим все больший ущерб, который наносится гражданскому населению. И все больше вопросов к тому, не приводит ли это к еще большему нарушению норм международного гуманитарного права.
1: Когда вы лично последний раз на собственном примере осознали, что характер конфликтов радикально меняется?
0: Заметнее всего бросаются в глаза изменения, вызванные применением искусственного интеллекта. Сторонники таких систем, а их много в мире, считают, что это позволяет принимать решения эффективнее, банально быстрее определять цели. Однако на войне применение этих технологий размывает ответственность человека за происходящее. И каждый раз, когда мы работаем с последствиями применения таких вооружений, мы видим, что боевые действия велись интенсивнее, а гражданское население и инфраструктура мирных городов страдает больше. Стоит помнить, что именно человек должен быть ответственным и подотчетным лицом в вопросе применения силы. Об этом прямо говорится в международном гуманитарном праве.
1: То есть, по сути, пришло время менять подходы к защите гражданского населения, верно?
0: Сейчас мы работаем над тем, чтобы убедить государство принять новый договор, который бы регулировал вопросы применения автономных систем вооружений. Я не говорю о дистанционно управляемых системах вооружений. Обычные беспилотники могут управляться оператором удаленно. Солдат принимает решение, выбирает цель и наносит удар. Я говорю о тех случаях, когда эти системы действуют сами. Например, баражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе, которые как раз используют искусственный интеллект для автономного наведения. После запуска они самостоятельно ищут цели на основе заданного профиля, выбирают их и наносят смертельный удар без дальнейшего участия человека. В отличие от ракет, они еще могут довольно долго висеть в воздухе, ожидая свою цель. Именно в отношении такого вооружения, как мы считаем, нужно менять право. Мы призываем страны-участницы Женевской конвенции, а это практически все страны мира, принять новый договор, который запретил бы определенные виды автономных систем вооружений.
1: Каких именно?
0: Конкретно двух видов. Во-первых, непредсказуемое автономное оружие. Из-за неизбирательности таких систем ущерб может быть колоссальным. Второе, мы хотим добиться запрета на использование автономных систем вооружений, которые наносят удары по людям, а не по технике. Что касается остальных автономных систем вооружений, нужно прописать допустимые ситуации использования, характер их применения, типы целей, продолжительность их использования и другие параметры. Их, по нашему мнению, допустимо применять только против четко определенных военных объектов, например, вражеского оружия, но не против гражданских объектов, которые впоследствии заочно могут объявить военной целью. Мы призвали государство принять такой международный договор к концу 2026 года.
1: Будущие войны — это войны дронов и автоматических систем с еще большими жертвами. Да или нет?
0: В будущих конфликтах точно будут использовать больше дронов. При этом я не могу ответить однозначно, да или нет, потому что наряду с автоматическими системами останутся конфликты с широким применением боеприпасов, винтовок и стрелкового оружия. Например, хорошо известного в вашей стране автомата Калашникова. Война остается войной. Пока в обозримом будущем дроны не будут единственным типом вооружений, применяемых в конфликтах.
2: Да или нет?
3: Ну что же, от искусственного интеллекта переходим к массовому туризму. И вот, на первый взгляд, неожиданное заявление от директора Эрмитажа Михаила Петровского. Казалось бы, музей, туризм, все близко. Но вот Петровский выступил против массового туризма. В эксклюзивном интервью РБК он заявил, что он может быть даже вредным, потому что не всегда совпадает с задачами культуры. Из-за наплыва людей к туристическим достопримечательностям изнашиваются памятники. Так объяснил свою позицию директор Эрмитажа. Предлагаем послушать фрагмент этой беседы.
4: Тип посетителя изменился действительно в лучшую сторону, потому что в силу разных геополитических причин туризм ослаб. Надо сказать, что он ослабевает всюду в мире. Все еще пока считают деньги, но мы уже видим на примере Венеции, Барселоны. Слишком большой поток туризмов приносит деньги, но вреден во многих смыслах. Он изнашивает памятники, музей остается почти немым потому что половина того, что он может рассказать, он не рассказывает. Общий возраст посетителей примерно до 36. В главном штабе там вообще до 34. Это тоже довольно новая вещь. Мы сами контролируем потоки. Мы отодвинули туристические группы на утро, на вечер, создав возможность в середине дня ходить только небольшим группам и людям. И наш посетитель в целом стал значительно более интеллигентным. Видим по камерам, что люди смотрят то, что им интересно, а не то, что нужно посмотреть. Люди ходят малыми группами. Люди очень

0: Очень много ходят парами, люди ходят с детьми очень много, хотя это вызывает резкие возражения других посетителей, но мы это всячески приветствуем. С детьми особый разговор надо сейчас планировать по-серьезному, а не просто прогулки в музей. И иностранные тоже немножко извинился, у меня был такой раз термин, что нам нужны те, которые ходят в Прадо. Вот сейчас ходят к нам и те люди, которые ходят в Прадо. Так что качественно все основные категории зрителей стали более интересными. Массовый туризм – это бизнес, который не всегда совпадает с задачами культуры. Массовый туризм для галочки, он приносит деньги, но, как я сказал, он оставляет пустым. Музей должен давать высокие наслаждения, должен заставлять думать о серьезном. Музей является матрицей культурного кода, вот это сейчас очень важно для России. Сейчас парижане в Лувр практически не ходят, потому что невозможно зайти в парижане. В Лувре оказываются чужими, а Лувр все-таки находится в Париже, и он изначально должен говорить с парижанином и через парижанин. В Париж люди приезжают, потому что они хотят жить как парижане. Поэтому нужно разводить массовый туризм и туризм интеллигент. Я понимаю, что это все звучит очень не в соответствии со многими стандартными представлениями. Я так всем говорю, интеллигент. Я думаю, что это человек, который больше всего любит думать. Хорошее занятие думать. До него мало остается иногда времени. И человек, который знает много языков. Мы на днях в конце недели открываем в Эрмитаже Выборг выставку про роскошь. Она вся про кожу, про изделия из кожи. Сейчас посмотрим, очень интересно, какая будет реакция. 3 комнаты разных изделий из кожи, европейские кожаные изделия. Они безумно красивые, разумеется. Но это вот роскошь интеллектуальная. Надо что-то в себе иметь, кроме образования, чтобы это оценить и восхититься.
1: Уже через час в эфире радио РБК Михаил Петровский расскажет, как на музеях в современной России отражается обилие запретов и цензурных ограничений, и за что музей в Екатеринбурге забанил изображение Вакха. Ну а полную версию интервью уже сейчас можно прочитать на сайте РБК. Вы слушаете «Утро вне конкуренции».
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня в Централе Бистро в Вознесенском переулке. Это как раз тот адрес, который дает понять. Внутри работает человек с большим вкусом и большим опытом. Речь, конечно, про шеф-повара Евгения Викентьева. За его спиной «Белуга» со звездой «Мишлен», «Гамлет и Джек», «Берлинский цел», многочисленные стажировки и путешествия, которые явно не прошли бесследно. Но в «Централе Бистро» Викентьев просто делает кухню.

0: которая звучит умно, современно и очень уверенно. Передаю слово шефу Евгению Викентьеву.
1: Мы сохраняем основные столпы, на которых строится гастрономия. Если описывать стилистику нашей кухни, то это интеллектуальная еда на каждый день, где ты ешь вроде бы понятные какие-то вещи, но они при этом довольно нетривиальным способом обыграны, что выделяет себя на фоне, наверное, многих плюс-минус похожих друг на друга заведений Москвы.
0: Пространство лаконичное и с винтажными деталями. Без лишнего шума, без показной красоты. Все устроено так, чтобы все внимание гостя уходило в тарелку и бокал. Меню авторское, но без странности ради эффекта. Здесь встречаются Франция, Италия, Испания. А где-то между ними появляется еще и Перу, как часть личного гастрономического маршрута шефа. В закусках хорош паштет из печени цыпленка с клубникой и эстрагоном на бородинском хлебе. Нежный, почти текучий, очень точно собранный. Отличный оливки-гриль с шалфеем, лимонной цедрой и чесноком. И даже они здесь звучат как полноценное блюдо. Из фирменного «Тоната Вителла» с блюфин тунцом, демигласом, кедровыми орехами, мятой и каперсами. А на горячее надо брать ризотто со сморчками, треску с пюре из горошка или киевскую котлету с фуагра. Кухня неосторожничает, и это ее сильная сторона. Итог. Централи Бистро – это очень городской, очень собранный проект, где авторская кухня не шумит, а действует максимально точно. Место для тех, кто любит яркий вкус и авторскую мысль шеф-повара. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
2: Что это было? В эфире.
3: Мы не экономим на оборудовании, у нас премиальное оборудование, и оно позволяет нагрузку необходимую давать и износ и стойкость, потому что у нас большая проходимость фитнесов. Естественно, вентиляция. В фитнесе это критически важная история, особенно при нашем метраже. Должно быть чистый воздух, его подача должна быть классная, летом должно быть прохладно, зимой должно быть тепло. Это все очень дорого стоит, очень много локальных фитнесов на этом экономят. Мы, как федеральная сеть, не можем себе позволить. Соответственно, стройка, некоторые инфраструктурные изменения в виде вентиляции, подачи воды, очистки воды и так далее. И сама непосредственно закупка оборудования, вот все вместе 250 миллионов. Аренда – это уже операционная затрата, это не инвестиционная затрата. И она у нас чаще всего как процент от оборота, не могу озвучить какого, но она является переменной и уже появляется условно после того, как мы уже зарабатываем деньги.
2: Исполнительный директор сети фитнес-клубов DDX Елена Иванова в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
2: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: РБК Тренды.
2: За пределами чата. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что человечество уже живет в технологической сингулярности. Времени, когда прогресс ускоряется, а вчерашние чудеса быстро становятся обыденностью. Научного согласия с такой оценкой нет. Но почти одновременно OpenAI рассказала об инциденте, который объясняет, почему этот разговор возник именно сейчас. Во время испытания моделям предложили взломать специально подготовленную систему. Но вместо обычного решения они нашли ошибку в самом тесте. Через нее вышли в интернет и добрались до закрытых ответов. Проще говоря, искусственный интеллект не решил задачу. Он нашел способ подсмотреть ответ. Это не восстание машин. Искусственный интеллект не поставил себе новую цель. Он слишком настойчиво выполнял заданную. Столкнувшись с препятствием, модели самостоятельно нашли обходной путь и провели длинную последовательность действий. Возможно, сингулярность еще не наступила. Но время, когда искусственному интеллекту

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. С вечера понедельника в сторону московского региона летели 417 беспилотников. Большая часть нейтрализована на дальних подступах, сообщил мэр Сергей Собянин. На подлете к Москве со вчерашнего вечера сбили 65 дронов. Аэропорт Внуково с начала суток принял 37 и отправил 30 рейсов, сообщила пресс-служба аэропорта. За это время воздушная гавань дважды приостанавливала работу. Минувшей ночью из Внуково задерживался вылет 40 рейсов. Ограничения на полеты также вводились в Домодедово и Жуковском. В Калужской области из-за атаки ВСУ повреждения получили здание школы в Масальском округе и два частных дома. Над регионом уничтожили 73 беспилотника. Пострадавших нет, отметил губернатор Владислав Шапша. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Ставропольский край. Пострадавших нет. В промзоне Невиномысска есть повреждения от упавших обломков БПЛА, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Французские военные захватили нефтяной танкер в Индийском океане, как сообщил президент Эммануэль Макрон. Танкер «Диев Пик» предположительно ходил под фальшивым флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива. Какой стране принадлежит судно, не сообщается. Страхование вкладов подорожало в десятки раз после атак беспилотников, пишут ведомости. Средний тариф в третьем квартале этого года вырос почти в 7 раз к предыдущему кварталу. В годовом выражении рост составил от 13 до 20 раз. Риск атак БПЛА занимает 90% стоимости полиса. В России снимут фильм по слову о полку Игореве. Ленту запустит холдинг «Газпром-медиа» и продюсер Сергей Минаев. Премьера картины запланирована на осень 2028 года. В основу сюжета ляжет история о походе князя Игоря Святославовича против половцев. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Наша лента под названием «Утро вне конкуренции» продолжается. И в ней снимаются, участвуют, не знаю уж как правильно сказать, Олег Овчаренко, Мария Пичугина.
3: Я задумалась, будет ли когда-то экранизация песни о вещем Олеге. Приветствуем всех наших слушателей. Сегодня вторник, 13 октября.
2: Все-таки иногда хорошо, что мы радио, хотя иногда и немного телеканал тоже. В этом часе хотят ужесточить правила. Правила поступления в вузы для олимпиадников. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Мы через минуту будем разбираться, кого сегодня выгоднее готовить в школе, олимпиадника или стобальника. Предприниматели тем временем и бизнес продолжают перестраивать работу в условиях атак на центр обработки данных Яндекса. Как именно это происходит, об этом примерно через полчаса. Ну а тем временем авиационный кризис в Риаде настал. Все из-за серии атак со стороны йеменских хуситов. Будем выяснять, как это повлияет на туристический рынок и на российских туристов в частности. Коротко о ситуации на рынках.
3: После нескольких дней такого уверенного роста российский рынок сейчас немного корректируется. На утренней сессии индекс Мосбиржи падает примерно на 0,1%. Отметка сейчас 2386 пунктов. Но, как наш финансовый обозреватель Никита Макаров сказал, что скорее фиксируется прибыль. И на основной торговой сессии через час мы скорее увидим все-таки продолжение роста. В лидерах падения сейчас находятся бумаги нефтяников, «Газпромнефть» 6% теряет, «Татнефть», бумаги «Руснефти» и «Роснефти» также в аутсайдерах. А в лидерах роста, кстати, бумаги Яндекса после информации о том, что основные сервисы, в том числе «Яндекс.Пэй», постепенно возвращаются к полноценной работе. Нефть накануне дорожала на фоне заявлений США о подготовке к возобновлению боевых действий в Иране. И

0: Сейчас коррекция все-таки в нефтяных ценах. Процент теряют фьючерсные контракты на смесь Brent $105.53 за баррель. На межбанке рубль немного укрепляется. Доллар 83.87 рубля. Евро 93.73.
1: Утро вне конкуренции.
2: Итак, 100-бальником по ЕГЭ, возможно, больше не придется вот так отчаянно, как в этом году, конкурировать с олимпиадниками за бюджетные места. Все дело в том, что глава Миноборнауки Валерий Фальков предложил оставить право поступления без экзаменов только победителям олимпиад. А правила проведения таких соревнований в вузах привести к стандартам госэкзамена. Нельзя будет сказать, что бронза дороже золота на примере школьных олимпиад. Мера должна решить главную проблему приемной кампании нынешнего года – когда победители и призеры профильных олимпиад заняли большинство бюджетных мест на многих факультетах, из-за чего другим выпускникам стало сложнее поступать по результатам ЕГЭ, даже если средний балл, например, 93, 95, иногда даже 97. Сложно было.
0: Ну, а кого сегодня выгоднее готовить? Школе, олимпиадника или стобальника? На связи со студией учитель математики Константин Лукьянчиков. Константин, доброе утро. Какую тактику вы применяете в работе с сильными учениками? Делаете ставку все же на поступление по ЕГЭ или по олимпиаде?
3: Доброе утро. Я вообще хочу начать, наверное, отвечая на ваш вопрос. Хочу начать с того, что нельзя противопоставлять ЕГЭ и олимпиады в принципе как вот способ поступления в университет. Потому что эти две процедуры преследуют абсолютно разные цели. ЕГЭ решает две основные задачи для школы. Это государственная итоговая аттестация, которая, ну, простыми словами для слушателей, это выпускной экзамен из школы. То есть экзамен по итогам завершения обучения в школе. Ну и, конечно, результаты этой государственной итоговой аттестации можно использовать уже для поступления в университет, ну, в зависимости от того, какие у ребенка баллы. Олимпиада нужна для того, чтобы вычленить учеников с нешаблонным способом мышления, с навыком решения нестандартных задач. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно, все очень зависит от класса, от там, конкретного ученика, у которого можно заметить способности или какие-то стремления в этой предметной области.
0: То есть с шаблонным, условно говоря, мышлением не имеет смысла готовить ученика даже талантливого, способного к олимпиаде. Стоит просто идти вот по маршруту ЕГЭ.
2: Я бы, может быть, не так бы поставил вопрос. Но ведь результат-то все равно один. Поступление в вузы. Как будто бы, когда решается эта задача, ну, то есть шаблонное мышление, не шаблонное, все же будет решаться уже в университете, когда там студенты будут учиться. Разве нет?
3: Да, я, наверное, соглашусь с вами, но олимпиады, особенно вузовские олимпиады, про которые, собственно, говорит министр Фальков, это олимпиады, которые вот, позволяют определить абитуриентов конкретно теми навыками, которые этому университету нужны, с вот этими вот скиллами, с которыми они пойдут учиться дальше и получать это самое высшее образование. А ЕГЭ же стандартизированный процесс для всей страны, вот для всей Российской Федерации ЕГЭ – единый государственный экзамен, собственно, в этом состоит его концепция. Ну а про второй вопрос, про шаблон и нешаблонное мышление, подготовить, наверное, можно любого ученика, интересующего, да, заинтересованного в предмете, интересующегося, но до какого-то уровня. То есть гарантировать диплом олимпиады не будет ни один репетитор, ни одна онлайн-школа, ни государственная школа, конечно, даже в рамках дополнительного образования гарантировать результат не может, потому что очень много переменных различных, особенно что касается вузовских олимпиад, потому что их форматы, ну, их огромное количество различных задач, которые там решаются. Поэтому
2: Ну, все-таки, если рассматривать олимпиаду все-таки, в том числе, как задача поступления в вузы, вот по средней приемной кампании, сейчас стать призером вузовской олимпиады проще, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов? И нужно ли тогда усложнять олимпиадные задания, чтобы тем, кто сдает ЕГЭ, хоть какой-то шанс оставить?
3: Ну, это очень, конечно, резонный вопрос, потому что, ну, вот, в олимпиадном движении среди детей ходит разделение на условные группы олимпиад. Основная олимпиада, которую реализует школа, это СОШ, Всероссийская олимпиада школьников. Ну, может быть, слушателям она знакома как Всесоюзная олимпиада школьников или Московская олимпиада школьников. Это первая группа, основная, сложная олимпиада, ну, условно говоря, сложная, да, которую реализует школа и под контролем Министерства просвещения. И вторая группа олимпиад – это так называемые перечневые олимпиады, которые, собственно, реализуют вузы. И вот дети склонны на своем сленге, да, на своем языке называть вторую группу параолимпиадами. Это, конечно, очень язвительный комментарий, но не могу согласиться, что там вузовские олимпиады сильно легче, да, или по ним легче гораздо поступить, но вот такое мнение тоже имеет место быть.
2: Благодарим вас, учитель математики Константин Лукьянчиков был на связи со студией. Предполагается, что реформа поступления в университет может начаться уже в следующем году. И все-таки понятно, что это не как на спортивных соревнованиях. Первое, второе, третье место занимают три человека. Все-таки таких людей больше. Но можно ли говорить, что тем, кому не хватило чуть-чуть, это тоже люди, которые обладают шаблонным мышлением? Как будто бы здесь все равно очень много зависит от везения. Так представляется. Но, безусловно, вопрос дискуссионный, безусловно, будет он еще обсуждаться и сообществом. Кстати, в программе «Чат с учителем» убежден тоже, выходит она по понедельникам в 15 часов на радио РБК.
0: Ну а через пару минут в нашем эфире коснемся авиационного кризиса в Саудовской Аравии. Там из-за серии атак со стороны хуситов авиакомпании отменяют все рейсы. Выясним, как скажется это на планах российских туристов. Оставайтесь на РБК.
1: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: 8.13 в Москве. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Авиационный кризис в Эр-Рияде. Из-за серии атак со стороны йеменских хуситов авиакомпании отменяют все рейсы. Еще несколько перевозчиков этой ночью объявили о приостановке полетов. Это Этихад Эйрвейс, Катар Эйрвейс и некоторые европейские перевозчики, в том числе Люфганса и Бритиш Эйрвейс. Выполняют они рейсы в самые разные города Саудовской Аравии, в том числе и в столицу Эр-Рияд. На прошлой неделе в результате ударов по аэропорту погибли не менее 18 человек, и это стало самым смертоносным ударом в стране за более чем десятилетие. Предполагается, что как минимум до конца рабочей недели в Саудовской Аравии аэропорт не будет функционировать.
0: Ну и как следствие, туристический рынок несет колоссальные убытки, причем речь не только о массовом туризме, а октябрь в Саудовской Аравии считается высоким сезоном и для бизнес-путешествий. Повлияло ли все происходящее на российских туристов? На связи со студией радио РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Артур, доброе утро. Какова ситуация ввиду всех этих ограничений и событий в Эр-Рияде?
11: Доброе утро. Ну, с точки зрения авиации, действительно, мы видим, что рейсы приостановлены, аэропорт закрыт. К счастью, Джидда принимает. Я с утра проверил, рейсы туда восстановились.

0: многом надо понимать, что российский трафик сейчас был, хоть и небольшой, в основном это с южных аэропортов летает только один российский перевозчик, а, к счастью, наверное, для нашей туротрасли, саудовские перевозчики так пока и не возобновили полеты после 28 февраля, и во многом, наверное, именно для российской туротрасли вот этот теракт, который произошел в Риаде, на самом деле никакого турпотока, по сути, в Саудовскую Аравию именно и не было большого.
1: Ну, хорошо, то тогда возникает вопрос, что некоторые страны, например, такие как Объединенные Арабские Эмираты, выступают такими транзитными направлениями. В случае с Саудовской Аравией мы ведь об этом тоже не можем говорить, верно?
0: Ну, можем, потому что надо понимать, что сам по себе пассажиропоток из России с целью именно религиозного туризма довольно большой. Все-таки Саудовская Аравия и Умра сейчас в основном транзит действительно шел через Арабские Эмираты, но вот здесь трафик все-таки идет в Джедду, она открытая. Риад — это деловая столица, туда бизнес-трафик в основном шел, а туристические потоки — это либо Красное море или Джедда. Но говорить о том, что туризм в Саудовскую Аравию восстановится, их министерство туризма было на позапрошлой неделе в Москве, и они объективно оценивали, что не раньше ноября они поймут, какова реальная ситуация, потому что их проблемы с хуситами — это не то же самое, что было у всех арабских стран с Ираном. Это затянувшийся конфликт, который уже 20 лет длится, и очередная фаза обострения просто бьет по попыткам восстановиться после ирано-американского конфликта.
2: А можно ли хотя бы примерно оценивать потери для туриндустрии из-за происходящего в Саудовской Аравии, в том числе и ведь оттуда туристы активно ехали в Россию?
0: На самом деле турпоток без прямого перевозчика именно въездной тоже не очень высоким оставался. Преимущественно сейчас мы видим туристов с стран с прямым авиасообщением. Это Катар, Арабские Эмираты, Иордания. А с Саудовской Аравии без полетов их национальных перевозчиков мы видели очень небольшие объемы. Плюс надо понимать, что сейчас мы входим в осень, это низкий сезон. Если оценивать сам объем российских путешественников, я бы его оценил крайне незначительным. Это прям практически не ощущается, потому что мы вот смотрели вчера внимательно за остальными продажами Ближнего Востока. К счастью, наверное, для туротрасли никто сильно не отреагировал, ни отмен, ни переносов мы не видим, а Арабские Эмираты уже сейчас находятся на 80% объемов, которые были в прошлом году. При всем при этом еще в сентябре мы видели только 60%.
1: Ну вот все-таки двумя словами, Артур, очень коротко. Когда Александр Новак говорит, что по итогам первого квартала взаимный турпоток между России и Саудовской Аравии вырос на 63%. Цифры будут заметно меньше, да или нет?
0: Цифры будут сильно меньше. Я думаю, что мы в районе 15 тысяч будем пока находиться.
1: Благодарю вас, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян был на связи со студией. 8.17 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: Яндекс.Пэй частично восстановил доступ к переводам и платежам. В компании заявили, что поэтапно будут открывать функционал для всех пользователей. Проблемы еще могут возникать, но в целом прогресс есть. Пишите, кстати, уважаемые слушатели, нам в Телеграм, радио РБК, как у вас обстоят дела с работой сервисов Яндекса и Яндекс.Пэй, в частности, по состоянию на это утро. Все функционирует. Но какие альтернативы рассматривает российский бизнес, расскажем через 15 минут. Дональд Трамп настаивает, что энергетическое перемирие все-таки достигнуто. Еще утверждает, что Владимир Путин больше стремится к заключению договоренности по Украине, чем Владимир Зеленский. Вы уже поняли, что пресс-конференция президента США этой ночью была посвящена урегулированию украинского конфликта. Приведем ключевые заявления.
1: Полудрама, полуэкшен, полураспад. Накануне вечером в Москве состоялся премьерный показ новой работы кинотеатра «Окко», который позиционируется как главный сериал года самой компании. Как раз он «Полураспад» и называется. Это восьмисерийная историческая драма о тотских войсковых учениях с применением ядерного оружия. В прокат выйдет сериал 15 октября. Ну а медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова накануне уже увидела две серии, даже написала в Телеграм-канале. В эфире Стогова он называется, что досматривать «Полураспад» не будет. Евгения на связи. И доброе утро. Почему тебе не понравился главный сериал года?
3: Олег, ну, не скажу, что он мне не понравился. Это действительно, наверное, из всего того, что я видела с начала года российского производства, очень такой неплохой, крепкий сериал. Но покритиковать тоже есть за что. На мой взгляд, довольно затянутая экспозиция. По сути, вот из восьми серий, из которых состоит сериал, обе первые серии — это такое

0: расставление фигур на шахматах. То есть не хватает вот этого крючка, который бы зацепил зрителя и заставил его после 2 часов уже потраченных потратить еще 6 на то, чтобы узнать, чем же там все в итоге-то закончится. При том, что все события, ну, по сути, сейчас уже современному человеку известны. При этом сериал действительно очень хорошо сделан. То есть очень красивый монтаж, очень кинематографичные кадры. На большом экране смотреть было, правда, одно удовольствие. Очень хорошие актеры. Анну Михалкову только похвалить. Играет и нашу коллегу-журналистку, кстати, которая проводит расследование событий тех времен, как раз первых испытаний ядерной бомбы. Поэтому я допускаю, что сериал достоин внимания посмотреть как минимум первые 2 эпизода, ну а дальше уже пусть каждый слушатель сам сделает вывод, тратить ли ему дальше на это время.
1: Ну а на что стоит тратить время? Может быть, что-то есть более интересное, что стоит посмотреть, где быстрее разворачиваются события, скажем так?
0: Ну, сейчас достаточно в целом много новинок, которые выходят. Хвалить, не хвалить что-то, ну, такое дело, наверное, не самое благородное, благодарное. Мне, например, скорее больше понравился «Чуть полдень» с точки зрения именно, опять же, ввода зрителя в то, что происходит. Тоже, я напомню, это новинка по мотивам братьев Стругацких. По мотивам
2: повтори еще раз название, да, а то немножко проблем будет со связью.
0: «Полдень».
2: Полдень,
0: да. Это тоже, кстати, совместное производство онлайн-кинотеатра «Окко», который выпускает и «Полураспад», и также онлайн-кинотеатр «Кион». Довольно неплохой сериал с точки зрения динамики. Для тех, кто любит фантастику, особенно советскую, наверное, что-то они там найдут. Там очень хороший каст актеров, тоже очень хорошо снято.
1: Так, зафиксировали. «Полдень». Смотрим. «Полураспад» по желанию. Евгения Стогова, медиа-обозреватель РБК, была на связи со студией.
2: Спортивный обозреватель РБК Илья Попов смотрит не «Полураспад», а вполне себе, может быть, не главный турнир теннисный сезона, но вполне себе значимый. Там россияне играют.
3: Спорт на РБК.
4: Я прямо сейчас смотрю турнир серии «Мастер» Шанхая. Между прочим, эти соревнования по престижности уступают только турнирам серии «Большого шлема». И вот в эти минуты россиянин Карен Хачанов бьется за выход в четвертьфинал с Алексом Доминором из Австралии. Он, кстати, представитель топ-10 мирового рейтинга. Но несмотря на то, что Доминор выше стоит по рейтингу, нежели Карен Хачанов, тем не менее, перед этим матчем счет личных встреч был у них 2-2. Ну и хорошая форма Карен Хачанова позволяла надеяться на то, что определенные шансы, даже в целом неплохие, у Карена Хачанова были на то, чтобы пройти дальше. Однако ход матча, к сожалению, говорит нам об обратном. Первый сет Карен Хачанов проиграл, и во втором тоже уже уступает с брейком. Так что Алекс Доминор довольно близок уже к тому, чтобы выйти в четвертьфинал. Но есть и хорошие новости. Дело в том, что в эти дни также проходят женские соревнования в Ухане. И вот там в первом раунде россиянка Людмила Самсонова в 3 партиях победила представительницу Чехии Катаржину Синякову. В первом сете у россиянки было подавляющее преимущество. 6-1 она его выиграла. А вот во второй партии уже была равная борьба. И 7-5 Синякова. Синякова уже оказалась сильнее, но в третьем сете все вновь встало на свои места, и россиянка Людмила Самсонова 6-2 его забрала и за 2 часа 9 минут оформила выход во второй раунд соревнований.
1: О футболе давай поговорим. Роналду, несмотря на то, что закончил карьеру в национальной сборной, продолжает забивать?
2: Ну, вроде как не закончил, но скандал был,
1: по крайней мере. То ли закончил,
2: то ли не закончил, непонятно. Да. Но забивает, отвечает как бы тренеру.
4: Закончил карьеру в сборной, по мнению Криштиана Роналду.
1: Действительно. Тренерский состав с этим не согласен.
4: Да, португалец вот накануне сказал, что его статистика говорит сама за себя. Это он сказал по поводу того, какое же место он занимает в рейтинге лучших футболистов в истории. Собственно, судя по тому, что Роналду забил больше всех, он ставит себя выше Пеле, Марадоны, ну и Месси, конечно, тоже. Ну а накануне Криро забил свой 981-й гол в карьере. Отличился он в игре Азиатской лиги чемпионов и помог своей команде одержать первую победу в этом розыгрыше турнира над Невчи из Ферганы 3-1.
2: А между прочим, ни Пеле, ни Марадона, ни Месси Невчи из Ферганы не забивали, что, безусловно, Криштиану Роналду как-то из этого ряда выбивает. Спасибо, это был спортивный обозреватель РБК Илья Попов. Это «Утро вне конкуренции».
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике» — социальная фантастика от японца Хирокадзу Кореда. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом. Территория, на которую вступил Кореда, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которым предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кореда стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают увидеть. Критики разошлись во мнении насчет «Барашка в ящике». Одни посчитали, что фильм нашел новый способ говорить о любви и потере, другие, что он слишком увлекается сентиментальной метафорой и обходит неудобные вопросы. Можно ли пережить горе, постоянно воспроизводя его? Кого именно любят герои – ребенка или его цифровую копию? Может ли искусственный ребенок, наконец, перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Кореды тема – что вообще делает семью семьей? Биологическое родство, общая память или человеческая способность любить? Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кореда слишком легко примиряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
6: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Доха.
7: Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего. В любой инвест-тусовке.
8: Вы купили новую акцию, Вера?
9: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
8: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
9: Значит, хорошая акция. Надо брать.
7: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
10: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
11: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
12: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
13: Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
14: «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
12: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны.
13: Места на любой вкус.
12: Для деловых встреч, праздников или яркого досуга.
13: Мы расскажем, куда отправиться.
12: «Фуди».
14: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
12: По будням на радио РБК.
15: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
16: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
15: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
12: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
12: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
12: Свыше 100 тысяч иностранных гостей и миллиард долларов дохода всего за несколько дней – это бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро. Некоторые дизайнерские костюмы весят 40 килограммов из-за огромного количества бусин, стразов и экзотических перьев. Цена такого наряда на самбодроме нередко доходит до 10 тысяч.

0: столице 8:30, в студии Татьяна Калинина. Силы ПВО минувшей ночью перехватили 65 вражеских беспилотников. На подлете к Москве сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с вечера понедельника в сторону столичного региона направлялись 417 дронов, а основную часть нейтрализовали еще на дальних подступах. Последняя атака на Москву – одна из крупнейших с начала года. В результате массированной атаки беспилотников на Калужскую область повреждено здание школы в Масальском округе, сообщил губернатор Владислав Шапша. Пострадавших нет. Над регионом уничтожили 73 дрона. Налет беспилотников отразили и в Ставропольском крае. В промзоне Невинномысска есть повреждения от упавших обломков БПЛА. Американский президент Трамп прокомментировал объявленное им энергетическое перемирие. Он сказал, что Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят заключить сделку, но не знают как. Трамп также заявил, что российский лидер, по его мнению, больше заинтересован в достижении соглашения. Яндекс.Пэй частично восстановил доступ к переводам и платежам. Компания не будет считать оформленные в дни сбоя платежи по кредитам просроченными. Оплата картами и платежными стикерами работают в полном объеме. Постепенно возобновляются переводы по СБП. 24 тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии на подстанции УЛИС. Причина – сильные дожди в регионе. В Приморье действует штормовое предупреждение. Непогода продлится до завтра. Пресс-секретарь губернатора Приморья Макар Руденчик убежал от двух гималайских медведей. ЧП произошло во время рыбалки у села Красный Яр. Хищники переплывали реку на берег, где рыбачил пресс-секретарь. Чиновник решил покинуть место встречи с медведями, о чем он впоследствии написал в своем телеграм-канале. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Кстати, вот читаю сейчас сообщение Макара Руденчика. Он отмечает, что всегда с собой на рыбалках у него фальшфейер, перцовый баллон, сигнал охотника. И недавно он начал брать громкий пневматический горн. Говорят, что медведи отпугивают все-таки громкие сигналы. При этом также есть советы не бежать от медведей. Впрочем, когда ты их увидел, ну, как часто можно вот так вот задуматься об этих советах и как-то вот трезво оценить обстановку. Иногда страх все-таки перевешивает, это понятно. 8:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина встречают вместе с вами утро вторника, 13 октября. И сейчас будем разбираться в том, как бизнес перестраивает работу в условиях сбоев в сервисах Яндекса.
2: Но для начала скажем, что Яндекс.Пэй частично восстановил работу переводов и платежей. Некоторые функции по-прежнему недоступны. Также, возможно, ошибки при отдельных операциях, но поэтапно доступ начал открываться этой ночью. Многие из вас уже могут видеть свои деньги и распоряжаться ими, сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов. Следующее сообщение о состоянии сервисов. К слову, компания планирует опубликовать в 11 часов по московскому времени. Обязательно все озвучим в эфире радио РБК. Ну а вы, уважаемые слушатели, можете писать нам в Телеграм, он так и называется, радио РБК, как обстоят дела у вас этим утром с сервисами Яндекса, Яндекс.Пэй, в частности, все ли работает. Об этом подробнее еще также будем говорить, но для юридических лиц тоже есть обновление.
1: Действительно, накануне вечером компания выпустила рекомендации по восстановлению сервисов пострадавшего бизнеса. Яндекс предлагает, например, хранить важные данные за пределами облака, проверять резервные копии, не устанавливать крупные обновления, еще следить за обновлениями и общаться с поддержкой. Как бизнес перестраивает работу в таких условиях? На связи со студией руководитель компании Neppy Club Роман Квиникадзе. Роман, доброе утро. Ну, противоречивые сообщения, мягко скажем, мы получаем от самых разных слушателей, и не только. У кого-то работают сервисы, у кого-то нет. Как у вас?
3: Доброе утро. Сервисы, на самом деле, не работают у сторонних, скажем так, заказчиков услуг Яндекса. Естественно, они в первую очередь восстанавливают свою собственную инфраструктуру, а мы создаем приложение на основе

0: медицинских данных, с хранением данных, и хотели использовать и использовали инфраструктуру Яндекса для того, чтобы быть как раз отказоустойчивыми и всегда быть в доступе. Но вот никто не мог предусмотреть, что физическое разрушение серверов скажется на работе приложения. У нас готовился релиз, и фактически мы его заморозили сейчас.
1: А какие решения вообще планируете принять в связи с этой ситуацией? Резервное какое-то копирование данных, возможно, поиск альтернативных поставщиков облачных услуг?
0: Ну, вот этим как раз мы в воскресенье и понедельник занимались, обсуждали, спорили, что и как, потому что переезд сложного приложения, которое мы делаем, требует, во-первых, сложной архитектуры, и, соответственно, это не дешевая совсем история. То есть мы пытались это как-то все сократить, но по факту это занимает там неделю-две. И это дополнительные расходы. И, как оказалось, не у многих есть функции, которые нам нужны, типа там serverless. И вот с этим тоже есть нюансы.
2: То есть альтернативы такие вы нашли, но они не очень могут быть выгодны финансово, могут быть менее выгодны, могут быть менее удобны, верно?
0: Да, именно так. Переезд стоит денег, дополнительные сервера стоят денег, и не у всех есть решения такие, какие были у Яндекса. К сожалению.
2: Получается, приложения не будет пока?
0: Да, его нет.
1: А что же делать? Окончательно все это замораживается, пока весь этот процесс?
0: Ну, мы будем чем-то жертвовать, там, скоростью, возможно, какими-то функциями, скоростью обновления, но, естественно, мы куда-то переедем. Мы сейчас как раз этим и занимаемся, это какая-то будет временная функция, и, по всей видимости, будем пока жить так. Но никто же не знает, что будет дальше. То есть осталось еще 2 из 5 работающих дата-центра. Никто не гарантирует, что они завтра будут работать.
2: Если говорить о финансовых потерях, они есть и какие?
0: Ну, только то, что не работает приложение, и стоимость на дублирование и перенос, они, наверное, существенные. Если у кого-то работает уже приложение на полную мощность, то, естественно, недоступность приложения для пользователей — это прямые финансовые потери. Можно посчитать, сколько в день это обходится.
1: Роман, а такие риски вообще вы закладывали или это стало большой неожиданностью?
0: Мы закладывали операционные риски, мы закладывали риски стабильности там, финансовой, сохранности данных, потому что это медицинское приложение. Но то, что будет разрушен физически дата-центр, нет, естественно, не закладывали. Ну, просто если по такой логике идти, то прям должны быть, как говорится, соломка подложена везде. Это возможно, но это дорого.
2: Понятно. Благодарим вас. Руководитель компании Neppy Club и сооснователь сервиса «Я рядом» Роман Каменикадзе был на связи со студией. Напомним, что действительно, вот как сказал Роман Каменикадзе, 3 центра обработки данных попали под атаки БПЛА на минувшей неделе. Пострадали дата-центры Яндекса во Владимире, Рязанской области, «Экология». Глава Минцифры Максуд Шадаев на этом фоне сообщал, что ведомство совместно с Минобороны будет решать вопросы защиты ЦОДов.
1: А через пару минут в нашем эфире эксклюзивное интервью РБК директора Госэрмитажа Михаила Петровского о неких абсурдных ситуациях, которые связаны с обилием запретов, в том числе в отношении предметов искусства. Ну вот, например, одну из картин вынудили пометить антиалкогольной маркировкой. Расскажем подробнее об этом.
3: Реклама.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Дабы на дорогах порядок был.

0: Был каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
1: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
2: ОСАГО в Альфа-страховании.
3: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
0: Красота-то какая! Лепота!
4: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
5: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
6: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
7: АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило

0: еще для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: 8.41 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина у микрофонов. И обращаемся к еще одному фрагменту эксклюзивного интервью директора Государственного Эрмитажа Михаила Петровского, которое он дал РБК. Ну, в частности, он рассказал о достаточно абсурдных иногда ситуациях, которые происходят в музеях. Например, музей в Екатеринбурге заставил пометить изображение Вакха антиалкогольной маркировкой. Как рассказал Петровский, когда он приезжал в город с лекцией, автоматическая система загрузки материалов выдала греческому богу виноделия предупреждение о том, что не надо все-таки ему злоупотреблять спиртным ни в коем случае.
2: Да, и это далеко не единственная абсурдная ситуация, связанная с обилием запретов, отмечает Петровский.
3: Проблема, конечно, ужасная, и она как раз связана с искусственным интеллектом тоже, потому что это бюрократическая схема, когда издается запрет, чего-то не должно быть, и дальше якобы это все можно аккуратно расписать по карточкам. Вот это запрещено, это 12+, 5+, 4+, в Эрмитаж можно входить 4+, какие-то залы 10+, это безумие. Владело всеми, кто считает, что все можно изобразить цифры, вот эти крестики-нолики могут все писать и расписать. Поэтому надо просто понимать, что это существует, относиться к этому, с одной стороны, серьезно, потому что мы теряем великую литературу, детям нельзя читать великую литературу. А с другой стороны, это смешные вещи. Например, свеженький, я читал в Екатеринбурге лекцию. У меня любимая тема сейчас реставрация Вакха Рубенса. Безумно интересно, что получается. Картинки посылаем, картинки форматируются, и вдруг выскакивают. У картинки, где Вакх пьющий, написано, российское законодательство запрещает употребление вина. Точную формулировку не помню. Это сделала машина, которая твердо следует правилам. Теперь я с удовольствием это в других лекциях показываю. Запретов всяких бесконечно много, они кругом. И надо просто больше над ними смеяться, стараться все-таки где-то преодолевать, а где-то смеяться. Я говорю, что Советский Союз переехал, мы читаем, что происходит в Штатах с цензурой, этикетками в музее Смитсониан, где должны поставить этикетки. То, что вы увидите в музее, это все неправда, это неправильно толкует американскую историю. Приказ Трампа, вот такой способ дискуссии, недавно обнаружил в переводах сериалов слово «запрещенные вещества». Никто не произносит наркотики, значит, запрещено. Много есть других слов, которые что там, то тут запрещено произносить. Приезжает на наш форум представитель одной страны, предложили выступить на тему реституции. Он сказал, что нет, он не будет выступать, ему в стране запрещено. Но у него в титуле министр культуры и реституции. Поэтому надо иногда больше смеяться. Но тут надо понять еще другую вещь. Культура – это система запретов. Есть бюрократические запреты, которые не несут пользы и приносят только вред. Есть просто вещи, которые не должно делаться, мы должны сами это понимать. Это должно быть воспитанно. Да я 33 года директор музея. Я ни одного раза не спрашивал ни одного разрешения, ни на одну выставку. И ни одного раза мне не были никакие реприманды. Один раз или, по-моему, пару раз высказывался министр культуры Мединский, когда у нас были выски, по поводу которого истеричная публика возмущалась, тогда он говорил, что музей имеет право, поэтому ничего запрещать нельзя.
1: Полную версию интервью директора Государственного Эрмитажа Михаила Петровского можно прочитать на сайте РБК. 8.44 в Москве. Вот еще что важно сегодня.
2: В столичном аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Также столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Ранее Сергей Собянин, мэр столицы, заявил, что за ночь на 13 октября в сторону московского региона летели 417 беспилотников. Дональд Трамп настаивает, что энергетическое перемирие все-таки достигнуто. Еще утверждает, что Путин больше стремится к заключению договоренности по Украине, чем Зеленский. Вы уже поняли, что пресс-конференция президента США этой ночью была посвящена мирному урегулированию. Приведем ключевые заявления уже через 15 минут. В Эр-Рияде усложняется ситуация с полетами. Еще две авиакомпании – Этихад и Катар Эйрвейс – этой ночью объявили, что приостановят полеты в города Саудовской Аравии после удара хуситов. Впрочем, туроператоры в нашем эфире заявили, что проблем для российских туристов это не создаст. Сегодня сразу два застройщика могут огорчить инвесторов. Во-первых, собрание акционеров группы ПИК рассмотрит вопрос о делистинге. Во-вторых, облигации самолета переведут с первого уровня листинга на третий. Обо всем, что важно для инвесторов, расскажем в 9 часов 9 минут в программе «Рынки утра».
1: Приставы зачастили в банки. Кредитные организации, как пишет этим утром газета «Коммерсант», столкнулись с беспрецедентным ростом запросов от профильной федеральной службы, службы судебных приставов. Как говорится в публикации, требуют информацию о должниках, а иногда число обращений растет в десятки раз и даже может, вот как сообщается в публикации, достигать 12 миллионов.

0: миллионов в день, что равно среднемесячному объему одного из региональных банков. Ну а сами банки жалуются, что не укладываются в сроки, а если они вовремя ответ не предоставят, будет штраф.
1: Что происходит, разберемся на прямой связи со студией Радио РБК, зампред правления Форобанка Дмитрий Орлов. Дмитрий, доброе утро. Запросы идут по каким-то конкретным клиентам, регионам. Какая информация?
2: Знаете, запросы идут, собственно говоря, по мере необходимости, то есть здесь нет каких-то конкретных клиентов, каких-то конкретных регионов, собственно говоря, мы получаем их в стандартном порядке, есть определенный электронный канал взаимодействия.

0: ну, я бы не сказал, что это беспрецедентно.
1: 30, не десятки раз, но тоже ощутимо, тем не менее. Вот расскажите про алгоритм, как вот происходит обработка запроса. Вам приходят запросы от службы судебных приставов. Что дальше?
0: Ну, естественно, мы должны, собственно говоря, проверить, является ли этот запрос корректно, правильным и вообще относится ли к нашим клиентам. Если все это действительно так, ну, собственно говоря, мы должны отреагировать в зависимости от того, какая суть этого запроса, и предоставить информацию.
1: Сколько это запросов в день?
0: Говоря, сколько запросов в день, вот так вот очень сложно сказать сейчас. И зависит, естественно, не от ситуации, там, не от погоды. Все зависит от, собственно говоря, того, насколько много запросов было отправлено приставами.
2: По тому, как вы сейчас объяснили алгоритм работы, складывается впечатление, что это, если не парализует, то замедляет вашу основную работу. Так ли это?
0: Знаете, не хочу показаться, скажем так, человеком, который говорит, что все в банках плохо, но на самом деле действительно очень много запросов не только от приставов, есть запросы от других регулирующих органов и от МВД, которые, ну, можно сказать, основную нашу работу, банковскую деятельность, не то что парализуют, но и затрудняют. У нас увеличивается количество сотрудников бэк-офиса, которые должны их обрабатывать. У нас, собственно говоря, растут запросы и затраты.
1: Благодарим вас. Зампред правления Фурабанка Дмитрий Орлов был на связи со студией. Ну, в общем, тенденция такая по увеличению запросов со стороны судебных приставов. Действительно, наблюдается не везде это в разы, как вот мы выяснили сейчас в Фурабанке. Это на 30% примерно рост оценил Дмитрий Орлов. Но, тем не менее, все равно существенно.
2: Ну и добавим, что кредитные организации, банки уже попросили вмешаться в ситуацию Центробанк и оперативно решить возникшую проблему.
1: Сейчас ситуация вокруг миллиардеров и вокруг их богатства. Через 5 лет в России миллиардеров, как казалось, может стать меньше, чем в Индонезии. Это прогнозы консалтинговой компании Knight Frank. Вот согласно этим данным, прогнозу точнее, к 2031 году число жителей этой страны с миллиардным состоянием вырастет аж на 82%, что заметно быстрее, например, чем в Саудовской Аравии и чем в России, где предполагается рост всего на 11%.
2: Сейчас по числу новых сверхбогатых лидирует США, но их доля быстрее всего растет в азиатском сообществе. Почему так? Разбираемся. С нами на прямой связи руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Илья, доброе утро. Что изменилось?
3: Дело в том, что вот этот неравномерный рост регионов мира по числу миллиардеров, он отражает отчасти демографию. У азиатских стран есть огромный козырь, которого нет ни у России, к сожалению, ни у Запада. Это огромный потребительский рынок, который связан с их огромным населением. Поэтому там компаниям очень легко масштабировать бизнес, особенно вот потребительский бизнес. Можно построить сеть гостиниц, как Ойо в Индии, да, которая вдруг стала крупнейшей в мире, потому что у тебя огромное количество людей, которым эти гостиницы нужны. Да, и получается, что вот у Китая, у Индии, даже таких странных рынков, как Индонезия, есть преимущество, которого нет в России, к сожалению. Поэтому капиталы сверхбогатых там растут гораздо быстрее, чем во всем мире.
1: Вот я читаю в том числе публикации, которые, кстати, агентство Рейтер пишет, что про США американские граждане никогда не жили так богато. Вот. И в контексте того, что в США все-таки больше всего пока сейчас миллионеров и миллиардеров, действительно можно говорить о том, что в целом общество богатеет американское?
3: С одной стороны, это так, а с другой нельзя забывать, что огромное количество состояний американских сверхбогатых, они существуют в основном на бумаге. Например, искусственный интеллект, стартапы, да, на основе искусственного интеллекта создают миллиардные состояния быстрее, чем какой-либо другой рынок в мире. Но давайте посмотрим, могут ли эти миллиардеры быстро превратить свои капиталы в кэш. Вот если они начнут продавать акции своих компаний, которые не так давно вышли на IPO, что произойдет с этими акциями? Они

0: просто рухнут. Получается, что это миллиарды, ну какие-то миллиарды, которые существуют только на бумаге. И как бы этот рост богатства, он не помогает даже самим миллиардерам во многом. То есть это, возможно, это иллюзия богатства, как пишут некоторые экономисты.
1: Ну, как и с капитализацией рыночной компании зачастую, которая ничего общего с реальными финансовыми показателями не имеет. А что касается России, почему такой маленький рост, почти 8 раз меньше, чем в Индонезии?
0: У нас эффект высокой базы. У нас изначально было довольно много миллиардеров. Да, понятно, что их число не может расти уже такими темпами, как оно росло раньше. Вот. А страны вроде Индонезии, Вьетнама, наоборот, там миллиардеров было мало. Первый миллиардер во Вьетнаме появился, на самом деле, несколько лет назад. Первый миллиардер, я помню, появился пару лет назад. То есть это как бы эффект низкой базы помогает этим странам. А в России, ну, как бы, этого эффекта нет.
2: А интересная тенденция все-таки, как я понимаю, тоже прослеживается. С одной стороны, в, например, в западных странах Соединенных Штатов растет число миллиардеров более быстрыми темпами, а на азиатском рынке растет в большей степени число миллиардеров. Вот интересно, почему такая динамика разнонаправленная?
0: А, да, тут очень интересно, что вот есть такая теория просачивания богатства, когда, согласно ей, когда вся экономика богатеет, растет, ВВП растет, то богатеют все классы, высшие, средние и так далее. И вот, хотя это давно не так во всем мире, но в США вот эта вот как бы теория просачивания богатства, она вернее, чем в Азии. В Азии быстро растут состояния очень небольшого процента людей. То есть это именно миллиардеры в основном. Получается, что концентрация богатства в Азии, она растет гораздо быстрее, чем в Штатах. А в Штатах от этого финансового пирога получают и верхняя часть среднего класса. Да? У них растет количество и долларов миллионеров. И это как бы отражает, ну, немножко другое состояние дел в экономике. В Штатах средний чек выигрывает больше от экономики, чем получается в азиатских странах.
1: Благодарим. Илья Носарев, руководитель отдела бизнеса РБК, был на связи со студией. Но вот действительно, по данным агентства Reuters, почти 90% всех акций в Штатах сосредоточены в руках 10% самых богатых семей. Та самая вот верхушка пирога, упомянутая Ильей.
2: Это «Утро вне конкуренции».
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Рынок жилья в Москва-Сити переживает настоящий бум. За первое полугодие 2026 года предложение квартир и апартаментов здесь выросло более чем в полтора раза. Такие данные приводит компания NF Group. Наконец, июня в небоскребах делового центра экспонировалось почти 1000 лотов. Из них 720 в сегменте новостроек, остальные 260 на вторичном рынке. Такой скачок обеспечили два новых проекта – небоскреб One и масштабный комплекс Aurus Residence. Цены тоже обновили исторический максимум. В начале 2026 года средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках Москва-Сити впервые превысила 1 000 000 рублей и к концу июня достигла 1 080 000. За полгода рост составил 12%, за год 21%. На вторичном рынке цены скромнее – 884 тысячи рублей за метр. Структура предложения заметно изменилась. Если год назад компактные лоты до 90 квадратных метров занимали в Москва-Сити лишь четверть рынка, то сейчас почти 60%. Средняя площадь квартиры в продаже снизилась до 96 квадратов, а средний бюджет до 104 миллионов рублей. Причина простая. Новые проекты вывели на рынок много компактных форматов, которые пользуются спросом у инвесторов. Спрос вырос кратно. За первое полугодие на первичном рынке Москва-Сити заключено около 120 сделок. В 3 с лишним раза больше, чем год назад. Общая стоимость сделок достигла 10 миллиардов рублей. Средняя цена проданного лота – 1 127 000 рублей за метр, что на 20% выше прошлогоднего уровня. А вот средняя площадь сделки снизилась до 77 квадратов. Инвесторы все активнее покупают компактные лоты. Эксперты отмечают, что ядро Москва-Сити уже сформировано, и дальнейшее развитие жилого сегмента будет смещаться в сторону Большого Сити, новых локаций, которые станут продолжением делового центра.
5: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Сегодня в 21:00.
3: РБК «Тренды».
6: На рынке возобновляется

0: Возобновляемых источников энергии Китай вновь задает тренд – парящие турбины. Гигантские дирижабли поднимают генераторы на высоту 2 километра и ловят стабильные стратосферные потоки. В ходе испытаний модель впервые в мире передала энергию с неба прямо в городскую сеть. Час действия такой установки способен полностью зарядить 30 премиальных электромобилей. Летающие системы обещают стать реальной альтернативой наземным ветропаркам, вынося энергетику за пределы привычных башен.
1: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
2: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
0: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
4: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
0: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
5: Если говорить все-таки про экзотику, то нигде сейчас в мире вот малых, например, атомных станций вообще нет. Вот,
6: да, или... Атомные малые станции есть и в России. То есть у нас в Чукотке, в Билибино есть.
5: Имею в виду ЦОДов, которые...
6: ЦОДов, питающихся атомных станций, классических, конечно же, есть, но малых реакторов это все там...
5: Будущее.
6: Супер-будущее. Угу. Сейчас крупные IT-компании, в том числе, начинают в это вкладываться. Там очень много. Билл Гейтс об этом говорил, например.
0: Генеральный директор компании PSM Андрей Медведев в программе «Технологии и тренды».
7: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Российские ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 604 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. С вечера понедельника столичный регион подвергся массированной атаке беспилотников. Только на подлете к Москве сбили 65 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин. В результате массированной атаки дронов на Калужскую область повреждено здание школы. В Ставропольском крае обломки дрона упали в фронт-зону. Пострадавших нет. Полчаса назад беспилотную опасность объявили на полуострове Ямал. Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызовут для беседы в МИД страны, заявил премьер Болгарии Румен Радев. Беспилотники атаковали два торговых судна у берегов Болгарии. Одно из них затонуло. Минувшей ночью спасли 15 моряков, граждан Украины и Азербайджана. Также власти Болгарии намерены провести консультации с генсеком НАТО Марком Рютте. Германия, Италия и Бельгия выступили за создание в Евросоюзе механизма, позволяющего приостанавливать действие решений Еврокомиссии, пишет «Политика». Авторы считают, что страны ЕС должны получить возможность блокировать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если те создают чрезмерную нагрузку на государство и бизнес.

0: Авиакомпании Etihad Airways и Qatar Airways временно приостановили рейсы в Саудовскую Аравию из-за нестабильной обстановки. Причиной отмены стали неоднократные атаки хуситов на саудовские аэропорты. Больше новостей на сайте РБК.
1: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это утро вне конкуренции. Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Уже через несколько секунд разберем основные заявления Дональда Трампа, которые посвящены были в том числе украинскому регулированию. Ну а в 9 часов 9 минут совместный эфир телеканала и радио РБК. Открытие основной торговой сети на Мосбирже. Мария, как сейчас открылись рынки?
2: Коротко скажем, на открытии индекс Мосбиржи немного снижается на 0,1%. Ну, кстати, акции Яндекса в лидерах роста.
3: Утро вне конкуренции.
1: Итак, новая пресс-конференция Дональда Трампа этой ночью была посвящена мирному регулированию. Вот одно из его заявлений. Путин больше стремится к заключению договоренности по Украине, чем Зеленский. Ну а в студии Кирилл Леонов, который собрал все ночные заявления президента США и реакцию на них в иностранной прессе. Итак, Кирилл, что сказал Трамп и почему мы за этим следим?
4: На фоне дизельной сделки и объявленного Трампом перемирия каждая цитата приобретает особую важность, потому я посмотрел все выступление целиком. И важно сказать, что это вполне дежурная пресс-конференция Трампа перед вылетом с военной базы Сент-Эндрюс в Огайо, где у него состоялось предвыборное выступление, которое не понесло особых заявлений. Тут же, когда он общался с журналистами, было заметно, что он раздражается все больше, когда слышит вопросы о перемирии, а все сомнения журналистов в сделке он отогнал одной фразой: «Я так сказал, значит, так и есть».
5: Они договорились. Знаете почему? Потому что я сказал, вы согласны. Вот почему. Они договорились, потому что я так сказал. И этот вопрос необходимо урегулировать. Думаю, они оба его поддерживают. Думаю, они хотят заключить соглашение, но не знают как. Но мы заставим их договориться, если еще этого не сделали. Ситуация заключается в том, что Путин хочет заключить соглашение, и нам нужно добиться того, чтобы Зеленский тоже хотел его заключить. Думаю, в итоге они договорятся. Более того, я считаю, что Путин хочет договориться даже больше, чем Зеленский. Думаю, они оба поддерживают перемирие. Они хотят заключить соглашение, но не знают как. Однако мы добьемся того, чтобы они договорились.
4: Американское издание «Атлантик» выпустило один из самых ярких заголовков. Действия Трампа за последние 72 часа выглядят как попытка заставить Киев капитулировать. Также они подчеркивают, что объем экспорта топлива, который могла бы осуществить Россия, слишком мал, а влияние на цены слишком незначительно. При этом риторика Трампа якобы запоздала, чтобы повлиять на результаты выборов. Издание предполагает, что президент США хочет сместить негатив с войны в Иране и обвинить в дорогом американском дизеле Украину. А пока мы можем оценивать примерные объемы экспорта со слов вице-премьера России Александра Новака.
6: Мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной, связанной с проблемами в Ормузском проливе. В целом у нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как уже ранее мы говорили, до конца года мы можем выйти на объемы 3-3,5 миллиона тонн в месяц поставок на мировые рынки.
4: Все-таки самое свежее заявление Трампа было не сказано журналистам, а только заявлено в Truth Social. Он сказал, что верит и считает, что Россия и Китай не помогают Ирану. А всех, кто говорит об обратном, он назвал идиотами. А также важно сказать, что украинский президент Владимир Зеленский в стороне от этого диалога не остался и заявил, что цены на топливо в США растут из-за конфликта на Ближнем Востоке, из-за блокирования Ормузского пролива.
2: Благодарим. Иностранную прессу изучил Кирилл Леонов. Ну а в студию уже пришли финансовые обозреватели РБК Никита Макаров и Александр Павлов. «Рынки утра» уже через несколько минут в нашем эфире. Никита, убедил тебя Дональд Трамп? Все-таки «я так сказал, значит, перемирие будет».
7: Ну, мы много раз уже слышали, как Дональд говорит, и это как в известной поговорке и сказке про мальчика и волка. Пока что рынки не верят, и мы видим, что нефть торгуется по-прежнему выше 100.
2: Подробнее о ситуации на рынках в программе «Рынки утра» через 2 минуты.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проект.

0: Проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
6: Теперь слышали.
7: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
8: Цифра дня.
9: До 4 триллионов рублей дополнительных банковских инвестиций может быть направлено в новые проекты электроэнергетики до 2030 года благодаря предложенным Сбером подходам к банковскому регулированию. Смотрите «Бизнес-завтрак Сбера» на Российской энергетической неделе 14 октября в 8:00. Эксперты обсудят регулирование финансирования отрасли и будущее электроэнергетики.
8: ПАО «Сбербанк» 18+.
10: Это «Рынки. Утро», студия Никита Макаров, из радио и на телевидении. И сейчас индекс Мосбиржи подрастает на 0,06%, по-прежнему ниже 2400, но выше 2390. И в лидерах роста «Арена Дата» плюс 8%, 0,4%. Вообще весь IT-сектор подрастает сегодня, включая Яндекс. Проценты 0,6% прибавляет именно эта компания. А вот в лидер роста также выбиваются и «Астра» плюс 3%, 0,4%, и «Ива Технологис» плюс 5%. 8%. Будем обсуждать не только это, но вот что касается Яндекса. Олег, я знаю, что вы обсуждали с экспертами, что уже наблюдается переток клиентов Яндекса. Вот куда они переходят?
11: Ну, здесь не столько пока можно говорить о перетоке клиентов, сколько о поиске альтернативы. Мы действительно полчаса назад в эфире «Утро вне конкуренции» на радио РБК общались с предпринимателями. Альтернатива есть, но, во-первых, она дорогая, во-вторых, она не очень удобная. И, тем не менее, вот кажется, что действительно рост ИВК и «Арена Даты» на фоне тех проблем, что есть у Яндекса, ну, он объясним, как минимум.
10: Да, я читал сообщение о том, что некоторые рекламодатели уже сейчас начали приостанавливать свои рекламные кампании и выходить из Яндекс, его контекстной рекламного кабинета, и переводить свои рекламные бюджеты в ВК. Наверное, процесс это все-таки не такой быстрый, и реакция рынка, она преждевременна. А Яндекс еще покажет и свою способность восстанавливать быстрые ресурсы, и это все мы будем обсуждать прямо сегодня. Но начнем с новостей. Что было интересного за вчерашний вечер, за сегодняшнее утро и, естественно, за ночь, нам расскажет Александр Павлов. Саша, привет.
12: Да, если говорить, пока вы обсуждали, индекс Мосбиржи у нас чуть-чуть подрос, 2392 уже почти пункта. Если говорить про отдельные компании, начну с тех, кто снижается, а это нефтяники. При этом нефть вчера превысила $107 впервые с 16 сентября, но в минусе у нас остаются, например, Роснефть, который теряет процент, Лукойл — около нулевая динамика, но компании вчера снижались, Лукойл на 2%, Роснефть на процент, но это коррекция после пятничного роста на фоне новостей о дизельной сделке. А, кроме того, у нас снижаются сейчас Газпромнефть и Татнефть, но это дивгэп. Газпромнефть, напомню, дивиденды 42,51 рубля, а Татнефть 32,88 рубля. Ну и к Яндексу, конечно, который растет уже почти на 2%. Среди новостей, которые могли повлиять на это в том числе, что стали доступны переводы в сервисе Pay. Лично в этом убедился. И про других, про арендат ты уже сказал.
10: Возрастает индекс Мосбиржи, плюс 12%, 2392.

0: Интересно, сможем ли мы преодолеть отметку 2400. Михаил Поддубский сегодня с нами в студии, управляющий активами на рынке акций Т-Капитал. Михаил, ждешь ли преодоления отметки 2400 сегодня?
1: Ну, мы, как обычно, конечно, сфокусированы на горизонте подлиннее, чем один день, поэтому определенно ждем, когда это произойдет, посмотрим.
0: Ну, любопытный уровень с точки зрения и, наверное, психологии, и с точки зрения того, что инвесторы будут цепляться за эту отметку. Вот здесь как ты расцениваешь это преодоление вообще за выходные? Понятно, что это было на геополитических новостях, понятно, что это было еще на тонких объемах, хотя Мосбиржа рапортовала о рекордных объемах за все сессии выходного дня. И можно ли говорить, что вот этот уровень, он будет стабильным или, может быть, таким как бы новым, новой границей нового боковика?
1: Мне кажется, реально, вот это краткосрочное движение, это просто рыночный шум. Вот то, что мы увидели на выходных, большой объем новостей, то, что касается дизельной сделки, наверное, уже тоже, да, сложился определенный консенсус о том, что, в принципе, в реальном выражении, именно в материальный эффект от этой дизельной сделки, он... Ну, вряд ли принципиально меняет расклад сил для российского нефтегазового сектора или в целом для российского рынка акций. Что касается других новостей, вот, да, более геополитического характера, понятно, что они во многом общий сентимент в отношении всей группы российских активов определяют. Вот получили ряд новостей, увидели сильную реакцию в конце прошлой недели, вот началась эта неделя, видим, что мы потихонечку начали уже про это забывать. Если мы говорим про то, что нас ждет на горизонте ближайших месяцев, наверное, опять же, для всей группы российских активов супер важно про то, состоится ли новый раунд мирных переговоров. Если действительно будет анонс вот этой там новой трехсторонней встречи или какого-то нового формата на горизонте ближайших нескольких недель, логично, что сейчас все риск премии на российских активах, ну, находится на очень высоких уровнях. Может быть, там не исторических максимально, но очень высоких.
0: Активы стоят дешево.
1: Активы стоят очень дешево, премия за риск на максимальном уровне, поэтому любая новость относительно там нового раунда переговоров может эту риск-премию подздувать и оказывать поддержку всей группе российских активов, в том числе российскому рынку акций.
0: Подздувать, понятно. То есть ты имеешь в виду, что рынок может также резко расти на любой позитивной новости, и вопрос, будут ли эти позитивные новости сегодня?
1: Конечно.
2: Михаил, а на что обратить внимание? Прям, ну, если смотреть сейчас, да, и рассчитывать на то, что будет такой позитив на рынке, какие конкретно активы можно посмотреть, эмитентов?
1: Да, мне кажется, как раз правильный ответ – это не пытаться именно вот таймить вот эти там разного рода политические события, а просто находиться в тех компаниях, бизнес которых чувствует себя сейчас в текущих условиях, может быть, нехорошо, но хотя бы нормально, и мы видим привлекательные мультипликаторы по российскому рынку. Ну вот я традиционно говорю о том, что, да, на горизонте последних нескольких кварталов там банковский сектор, самые крупные банки стоят очень дешево, и при этом каждый месяц отчитываются, мы видим, то, что тренд по росту чистой прибыли
2: Сбер, ВТБ.
1: Очень твердый. Ну, скорее Сбер, может быть, Дом.РФ, может быть, там, акции условно Т-технологий, Финтех.
0: Вот. Ну, давай, кстати, поговорим подробнее, провалимся в каждый из секторов. Ну, вот прямо сейчас Сбер всего лишь 7,285 рублей и 48 копеек за акцию, Т прибавляет 16 сотых, Совкомбанк 8 десятых, ВТБ 64 сотых. Ну, вот ты эти акции обошел, я имею в виду ВТБ и Совкомбанк. Совкомбанк стоит почти, мне кажется, 0,6 капитала, если не меньше.
1: Меньше.
0: Меньше. Насколько он привлекательный? Потому что как будто у него потенциал роста гораздо выше, чем у того же Сбера.
1: Согласен. То есть, действительно, при позитивном сценарии реально более низкие мультипликаторы. И если Совкомбанк подтвердит на горизонте ближайших там кварталов свою работоспособность модели, которая позволяет оперировать с маржой РУИ там выше 22-25%. Да, апсайд с точки зрения именно, ну, вот именно апсайд Совкомбанка выглядит более внушительным. Но при этом понятно, что это все-таки более рисковый сценарий. Вот посмотри, на горизонте последних кварталов мы видели много раз различные тренды по ключевой ставке и как менялась процентная маржа разных банков. Мы видим то, что Сбер, Т-технологии удерживали маржу стабильной практически при любом сценарии. Растет ключевая ставка, снижается, маржа стабильна.
0: Я думаю, да, что в Совкомбанке еще эксперимент имитируется с бизнес-моделью. А что касается ВТБ, очень много надежд на доп. Эмиссию, которая вроде как должна пройти по цене выше 80 рублей.
1: Кейс ВТБ очень сложный. С одной стороны, мы сейчас реально торгуемся там чуть выше, чем за одну годовую прибыль этого года. Ну, то есть, как бы, тут реально, либо мы смотрим, что это вообще актив считаем, что вот акции ВТБ на текущий момент очень много риска несут, и мы ни по какой цене не готовы их покупать, потому что есть непонятки с размером доп. Эмиссии, с условиями, которые пройдут, с возможной сделкой с Wildberries. Вот как бы пока мы не получим здесь определенности, мы как бы такой актив не трогаем. Это одна позиция. Вторая позиция, это мы говорим о том, что как бы эти риски не выглядели масштабными, все равно есть определенная цена, по которой мы входим. Вот я пока скорее придерживаюсь первой позиции.

0: То есть в моих портфелях на текущий момент акций ВТБ нет, но дешевизна, конечно, ну просто супер бросается в глаза, с этим не поспорить.
1: Ну, поговорим мы еще про то, что происходит сегодня. Календарь инвестора от Александра Павлова.
2: Да, собрание акционеров ПИК по вопросу делистинга нас сегодня ждет. А кроме того, Мосбиржа переводит облигации самолета в третий уровень листинга. Ну и, конечно, надо сказать, что происходит прямо сейчас на бирже. Ну, динамика не изменилась, да, динамика та же, 2390 пунктов, если говорить про индекс Мосбиржи. Ну, растут тут у нас Ростелеком 2%, позитив, N плюс по 1,5%, теряют все так же Полюс, например, в проценте, и Татнефть больше 4%. Ну, это в плюсе, Яндекс почти 2%.
1: Михаил, давай вернемся к обсуждению уже секторов. Безусловно, сегодня в фокусе внимания это IT-сектор, и мы уже много проговорили про динамику. Арена Дата плюс 8%, Ива Технологис 5,8%, Яндекс плюс процент 0,6%. При том, что про Яндекс, как и про Сбер, нам все эксперты прожужжали все уши, начиная с весны и все лето. Вот каждый инвестдом давал рекомендацию покупать. Что с Яндексом? По-прежнему интересен?
0: Ну, смотри, у нас, например, акций Яндекса практически не было в большинстве наших продуктов, особенно в концентрированных портфелях. Единственное, вот у нас есть фонд акций роста, понятно, он, его основа, да, это бумаги технологического сектора, там, понятно, бумаги Яндекса как лидера этого сектора, конечно, присутствовали. В целом, я считаю, что сейчас, на текущий момент, нужно делать ставку на те компании, где действительно мы видим прям дешевизну по мультипликаторам, и те компании, которые прямо сегодня уже выплачивают значительную долю прибыли своим акционерам. В этом отношении кейс Яндекса, ну, как бы не сказать, что акции Яндекса, конечно, дороги на сегодняшний момент, точно нет. Но так ли они интересны, как там ряд ведущих российских банков, или даже если мы смотрим на конкурентов из технологического сектора, на бумаги Озона. Вот как бы кейс Озона, многие сейчас проводят параллели, да, после тех ударов, которые произошли в последнее время, и пытаются найти какие-то некие аналогии. Мне кажется, что пока все-таки это немножко разные кейсы. Во-первых, все-таки реакция рынка. Когда мы помним, были первые удары по складам Озона, акции свалились на там, десятки процентов достаточно быстро. Притом, все-таки вот у нас отчет за третий квартал будет в начале ноября. Ждем с большим интересом его. И как бы есть смелая гипотеза, которая уже постепенно, мне кажется, каким-то общим консенсусом на рынке становится. Относительно того, что с точки зрения оборота Озон очень сейчас приблизится к Wildberries. Поэтому здесь как бы
1: инвестиционный кейс... Ну да, много говорили о том, что этот бизнес просто может стать бенефициаром атак на Wildberries. А что касается бенефициаров, которые могут стать выгодными при текущих атаках на Яндекс?
0: Мне кажется, действительно... пока очень мало информации на этот счет. Ну то есть мы действительно...
1: Верно ли растет Арена Дата и ВКонтакте?
0: Рост одного дня, ну это реально просто рыночный шум во многом. Если говорить непосредственно про кейс там, той же Арена Даты, у нас, в принципе, вот, кстати, бумаги Арена Даты есть в наших некоторых продуктах, типа там фонда акций второго шоу. Это все-таки действительно бумага, которая выделяется из вот этого софтового сегмента российского, поскольку, во-первых, она действительно дешево по мультипликаторам, даже если мы берем, именно учитываем капитализированные расходы. И это бумага, которая, ну, достаточно агрессивные темпы выручки на них ориентируется в ближайшее время, и при этом прямо сегодня уже обеспечивает доходность денежного потока на там уверенно двузначном уровне.
1: ВК тебе меньше нравится, чем...
0: Гораздо меньше, да. Есть вопросы и с точки зрения темпов роста выручки, и с точки зрения маржинальности бизнеса, поэтому на сегодняшний день, опять же, вот мой фокус скорее на более дешевых компаниях, желательно хорошо растущих и желательно отдающих уже прямо сегодня дивиденды акционерам.
1: А вот дивиденды нефтедобывающих компаний «Газпромнефть», «Татнефть», сегодня «Девать сечки», «Лукойл» впереди. Там есть еще потенциал роста или уже все исчерпали? Потому что многие компании выросли с низов на 70%.
0: Третий квартал определенно будет для российских нефтяников супер хороший и с точки зрения сегмента разведки добычи, и с точки зрения переработки. Поэтому в моменте пока конъюнктура остается просто замечательной. Но я в своих базовых портфелях держу долю нефтегазовых компаний скорее ниже, чем в индексе. В индексе, понятно, нефтегаз – это сегодня там 45 плюс процентов индекса. У меня доля скорее ниже.
2: Михаил, у нас вопрос о зрителей, как раз телеграм-радио РБК. Слушатели и зрители могут задавать свои вопросы. Наталья вот спрашивает, еще вы говорили как раз про Сбер. Она говорит, еще нет акций, все знакомые покупатели Сбера или Газпрома делали как первую покупку. А мне что первым купить?
0: Мы не даем индивидуальные инвестиционные рекомендации, стандартный ответ. Если говорить то, что есть в моих концентрированных портфелях,

0: основное, как бы, самая крупная позиция – это акции Сбербанка. Если нужно чем-то разбавить, мне по-прежнему нравятся другие бумаги, там, вот, банковского, финтех-сектора.
1: Это мы уже обсуждали. Давайте коротко поговорим про рубль.
2: Да, про рубль, если он укреплялся, я напомню, накануне, если смотреть сейчас на Мосбирже, то вот юань все же выше 12,5, хотя были попытки уйти ниже, доллар ниже 84 рублей ушел. Что делать инвесторам сейчас с валютой? Будет дальше укрепляться или слабеть будет рубль?
0: Ну, смотри, последние там несколько лет нас показали, какой действительно супер волатильный курс рубля может быть. И если мы вот там считаем наш финансовый результат условно в рублях, для нас покупка доллара – это взятие на себя валютного риска. И наоборот, то же самое, это применимо. Что касается текущего взгляда на курс рубля. Вот у меня там есть своя модель по рублю, по ней последние полтора года курс рубля был излишне переоценен. И вот, похоже, в сентябре эта позиция в моменте, ну, вот этот спред практически обнулился. То есть мы помним, что по сентябрю Минэкономразвитие нам обозначило, что средний месячная цена Юрлс была на уровне чуть, ну, около 92 долларов за один баррель. Вот. А при вот такой цене нефти я считаю, что сегодняшние уровни, они близки к равновесию. Но если мы смотрим все-таки чуть-чуть подальше и ждем, что через какое-то время ситуация вокруг Ирана постепенно будет нормализовываться, цены на нефть должны быть ниже, в базовом сценарии в следующем году жду уверенного все-таки возврата выше отметки в 90 рублей за доллар.
1: Спасибо, Михаил Пардубский, управляющий активами на рынке акций Т-Капитал, был с нами в прямом эфире. Это были «Рынки утра», совместный эфир телеканала и радио РБК. Такая картина на рынках к этой минуте. Ну вот, справедливости ради, индекс Мосбиржи минус 0,17% прямо сейчас.
3: Ну, а мы, в свою очередь, благодарим Никиту Макарова, Александра Павлова, ведущих программы «Рынки». Мы же, Олег Овчаренко и Мария Пичугина, продолжаем свою работу в радиоэфире. И в дальнейшем нашем эфире мы вновь вернемся к ситуации вокруг дата-центров Яндекса. Компания выпустила рекомендации по восстановлению сервисов пострадавшего бизнеса. Мы пообщались с некоторыми предпринимателями. Мы выяснили, как они адаптировались к этой ситуации, смогли ли полностью восстановить свою работу, работу для них сервиса Яндекса. Так вот, адаптировались ли они? Выясним совсем скоро этим утром вне конкуренции.
4: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиций», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
5: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор — сериал «Не сработало». 2010 год. Адам Нейман основал WeWork, компанию, которая создает большие и красивые коворкинги, места в которых сдаются в аренду. Адам продает идею нового образа жизни и работы, упакованную в красивую картинку, и привлекает много денег от инвесторов. Компания открывает пространство по всему миру, от Токио до Москвы.
6: Рабочие места будущего выглядят иначе.
7: Мы продаем свой опыт.
8: Мы?
7: Нужно название.
6: We? We live.
7: We dream.
8: We work.
9: Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову? Ты сумасшедший.
10: Возможно, возможно.
4: Главные роли в сериале исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. При создании сериала авторы и актеры общались с бывшими сотрудниками WeWork и постарались максимально близко к реальности показать эту историю. А я поделюсь тем, чему можно научиться, ее посмотрев. Первое. WeWork быстро рос. Нейман продолжал убеждать всех в огромном будущем бизнеса, и в 2019 году компанию оценивали в 47 миллиардов долларов. Но когда WeWork стал готовиться выйти на биржу, финансовая отчетность стала публичной, и оказалось, что у компании огромные убытки и неустойчивая бизнес-модель. Вывод: красивая история и быстрый рост сами по себе мало что подтверждают. Инвестиции – это не место, где стоит верить кому-либо на слово. Второе. WeWork продолжал открывать новые пространства и увеличивать выручку. Но одновременно росли и расходы. Масштаб бизнеса увеличивался, а прибыль так и не появилась. Вывод. Сам по себе рост выручки не значит, что компания зарабатывает деньги. Гораздо важнее, сможет ли она когда-либо стать прибыльной и генерировать положительный денежный поток. Сделайте паузу и посмотрите сериал «Не сработало». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая учит меньше верить в сказки

0: и мыслить критически. Приятного просмотра!
1: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

столице 9:30, в студии Татьяна Калинина. Российские ПВО отразили атаку еще 5 летевших на Москву беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала суток силами ПВО сбиты 28 дронов на подлете к столице. С вечера понедельника в сторону московского региона летели 417 БПЛА. Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций. Его могут представить до конца 26-го года, пишет «Политика». По данным издания, за введение новых рестрикций выступают Германия и Польша. Страны на заседании Европейского совета 15 октября планируют призвать к введению дополнительных ограничений на энергоресурсы России на фоне договоренностей Москвы и Вашингтона о поставках дизеля. Торговое судно «Челси» атаковано беспилотниками у берегов Болгарии, сообщает Maritime BG. Дроны поразили сухогруз под флагом Мальты примерно в 14 милях от болгарского побережья. Легкие ранения получили двое моряков. Судно следовало из турецкого порта Гирисун в молдавский Джурджулеш. Газета «Нью-Йорк Таймс» раскрывает подробности шестичасовых переговоров украинской и европейской делегации со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Они прошли 8 октября в гольф-клубе под Майами. Американцы на этой встрече неожиданно объявили о приостановке санкций против российского дизеля и передали жесткое требование Трампа прекратить удары по российским НПЗ. В Израиле проверяет самолет американской компании «Дельта» после сообщения о взрывном устройстве, сообщает 24-й канал. Лайнер прилетел из Нью-Йорка в аэропорт Бен-Гурион. Сейчас борт проходит проверку, все пассажиры эвакуированы. В России приостановили онлайн-запись на подачу документов для получения виз

0: Великобритании. Причина – технические работы по обновлению системы у визового оператора, сообщает Forbes. Ограничения касаются онлайн-сервисов, а не прекращения выдачи британских виз, обратили внимание в Российском союзе туриндустрии. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Девять часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина встречают вместе с вами утро вторника, 13 октября. Яндекс.Пэй частично восстановил доступ к переводам и платежам. Об этом компания сообщила вот этой прошедшей ночью. Пока поэтапно пользователи получают доступ, но многие все еще с проблемами так или иначе сталкиваются. Будем подробнее сейчас разбираться, с какими и адаптируются ли пользователи среди предпринимателей к тем проблемам, что есть.
2: Утро вне конкуренции.
3: Но что касается сервиса Яндекс.Пэй и других пользовательских сервисов, мы напомним, что призываем наших слушателей писать свой опыт сейчас в наш телеграм, он называется «Радио РБК». Все ли у вас работает, с какими сложностями сталкиваетесь сегодня, этим утром, 13 октября. Но для юридических лиц тоже есть обновление. Вчера вечером компания выпустила рекомендации по восстановлению сервисов пострадавшего бизнеса. Мы опросили предпринимателей и выяснили, помогли ли им эти советы. Все подробности у Руслана Анединова, он в студии. Руслан, о каких именно рекомендациях идет речь?
4: Да, накануне Яндекс.Клауд, это как раз то подразделение, которое занимается облачными решениями для бизнеса в Яндексе, выпустило ответы на вопросы и рекомендации по восстановлению работы сервисов после атак беспилотников на центр обработки данных Яндекса. Ну, там, в частности, говорится, что клиентам стоит хранить важные данные за пределами облака, а также проверять свои резервные копии и не устанавливать крупные обновления, следить за новостями компании и общаться с поддержкой. Однако важно упомянуть, как подана эта информация. Человеку, не вовлеченному в IT, понять, о чем идет речь, почти невозможно. Ведь дело в том, что, несмотря на то, что текст, в общем-то, хорошо структурирован, его не очень много, он почти полностью состоит из технических терминов. Ну, например, я вот процитирую. «Доступ к HSM-модулям сервиса KMS может быть затруднен. Рекомендуем не создавать новые HSM-KMS-ключи. Посмотрите описание команды CLI для получения информации о секрете».
3: Гуманитарий мой заплакал просто сейчас горькими слезами.
1: Да, но, с другой стороны, это явно для тех, кто понимает что-то в программировании. Но руководству-то в любом случае результат нужен. Наверное, даже если оно не понимает, то главное, чтобы было какое-то решение и была какая-то альтернатива. Что бизнес думает о советах Яндекса?
4: Да, вот, например, гендиректор комплексной платформы управления JVO.ru Максим Логвинов рассказал, что советы Яндекса рабочие, его компания им следует.
5: Мы активно используем рекомендации по восстановлению ресурсов Яндекса. В принципе, на сегодняшний день каких-то других альтернатив и нет, потому что нужно в первую очередь получить данные из БД. Мы занимались в первую очередь проверкой данных клиентов. У нас с этим все хорошо. Мы всегда делаем бэкапы, мы храним это в нескольких копиях на разных площадках. У нас, как и у всех сейчас, вся техническая команда работает без выходных, без сна, без отдыха. Совместно с Яндексом. Яндекс активно помогает своим клиентам. Мы занимаемся тем, что поднимаем нашу инфраструктуру на резервных площадках.
4: Сейчас, к слову, как я убедился, платформа JVO.ru полноценно работает. По крайней мере, на стороне пользователя ошибок я не обнаружил. А вот другому нашему собеседнику повезло меньше. IT-отдел бренда одежды FinFlare также активно работает над восстановлением полноценной работы своих сервисов. Однако на текущий момент сайт по-прежнему не открывается. Гендиректор FinFlare Ксения Рясова рассказала, что сейчас компания переходит на другую инфраструктуру.
6: Сейчас в дыму, в угаре, без перерыва на еду и сон лежит сайт. И наше мобильное приложение тоже, можно сказать, не работает, потому что видите картинки, пытаетесь положить в корзину вещи, и все, корзина не работает. И в рознице у нас тоже есть проблема. Не работает система лояльности, поэтому просто даем продавцам право давать скидку 15%, кому это необходимо. Пытаемся как-то выкрутиться.
4: Наши коллеги в программе «Рынки утро» несколько минут назад рассказывали, что акции IT-компаний, впрочем, растут. Вероятно, инвесторы реагируют на то, что клиенты облачных сервисов Яндекса переходят на альтернативные решения.
3: Ну и пользуются возможностью подешевевшие активы подобрать.
4: Да, портфель. Однако перейти на альтернативные решения, как выяснилось, не так просто. Час назад в прямом эфире также основатель сервиса «Я рядом» Роман Квиникадзе рассказал, что его приложение использовало инфраструктуру Яндекса для хранения медицинских данных, но вот найти подходящую альтернативу ему пока не удалось.
7: воскресенье и понедельник обсуждали, спорили, что и как, потому что переезд сложного приложения, которое мы делаем, требует

0: требует сложной архитектуры, и это не дешевая совсем история. Это занимает неделю-две. И, как оказалось, не у всех есть решения такие, какие были у Яндекса. Мы будем чем-то жертвовать, скоростью, возможно, какими-то функциями, скоростью обновления, но, естественно, мы куда-то переедем. Это какая-то будет временная функция, и, по всей видимости, будем пока жить так.
1: Как долго бизнесу придется прожить в таком режиме, пока не ясно. В той самой инструкции Яндекс подчеркивает, что сроки восстановления сервисов оценить пока нельзя. Следующее сообщение о состоянии сервисов Яндекса компания планирует опубликовать в 11 часов по московскому времени. Впрочем, вчера было озвучено такое же время, но отчет разместили с опозданием на 1.5 часа.
2: Спасибо, Руслан Айнединов разбирался в чаяниях и ожиданиях предпринимателей от того, как будут восстанавливаться сервисы Яндекса, как приходится адаптироваться к этим проблемам. Есть ли альтернативы? Есть, но не всегда они 100% подходят к их основной части работы.
3: Ну а через пару минут в эфире радио РБК будем разбираться, как искусственный интеллект меняет манеру боевых действий. Минобороны создали сервис для обучения нейросетей военного назначения.
4: Реклама.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону.

0: 21+.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: 9:40 в Москве. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Итак, Минобороны создали сервис для обучения нейросетей военного назначения. Он откроет разработчикам доступ к данным о применении беспилотников в боевых условиях, рассказали в ведомстве. Сервис предоставляет подготовленные видеоматериалы, которые документируют результаты использования FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типа. Уже 40 организаций, как сообщается, используют этот контент для обучения нейросетей, которые впоследствии интегрируют в дроны.
14: Ну а как искусственный интеллект меняет манеру боевых действий? Герой программы, да или нет, руководитель отдела вооружения и ведения боевых действий в юридическом отделе Международного комитета Красного Креста в Женеве Лоран Джизель. С ним общалась Надежда Сережкина.
15: Да или нет?
16: Современная война сильно отличается от того, как выглядели конфликты последних десятилетий. На что вы обращаете внимание в своей работе?
17: Вооруженные конфликты постоянно меняются и эволюционируют. Но да, самой заметной их особенностью за один даже последний год стала цифровизация. Становится все больше киберопераций. Мы видим широкое использование автономных систем вооружений, все большую

0: еще большему нарушению норм международного гуманитарного права.
1: Когда вы лично последний раз на собственном примере осознали, что характер конфликтов радикально меняется?
0: Заметнее всего бросаются в глаза изменения, вызванные применением искусственного интеллекта. Сторонники таких систем, а их много в мире, считают, что это позволяет принимать решения эффективнее, банально быстрее определять цели. Однако на войне применение этих технологий размывает ответственность человека за происходящее. И каждый раз, когда мы работаем с последствиями применения таких вооружений, мы видим, что боевые действия велись интенсивнее, а гражданское население и инфраструктура мирных городов страдает больше. Стоит помнить, что именно человек должен быть ответственным и подотчетным лицом в вопросе применения силы. Об этом прямо говорится в международном гуманитарном праве.
1: То есть, по сути, пришло время менять подходы к защите гражданского населения, верно?
0: Сейчас мы работаем над тем, чтобы убедить государство принять новый договор, который бы регулировал вопросы применения автономных систем вооружений. Я не говорю о дистанционно управляемых системах вооружений. Обычные беспилотники могут управляться оператором удаленно. Солдат принимает решение, выбирает цель и наносит удар. Я говорю о тех случаях, когда эти системы действуют сами. Например, баражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе, которые как раз используют искусственный интеллект для автономного наведения. После запуска они самостоятельно ищут цели на основе заданного профиля, выбирают их и наносят смертельный удар без дальнейшего участия человека. В отличие от ракет, они еще могут довольно долго висеть в воздухе, ожидая свою цель. Именно в отношении такого вооружения, как мы считаем, нужно менять право. Мы призываем страны-участницы Женевской конвенции, а это практически все страны мира, принять новый договор, который запретил бы определенные виды автономных систем вооружений.
1: Каких именно?
0: Конкретно двух видов. Во-первых, непредсказуемое автономное оружие. Из-за неизбирательности таких систем ущерб может быть колоссальным. Второе, мы хотим добиться запрета на использование автономных систем вооружений, которые наносят удары по людям, а не по технике. Что касается остальных автономных систем вооружений, нужно прописать допустимые ситуации использования, характер их применения, типы целей, продолжительность их использования и другие параметры. Их, по нашему мнению, допустимо применять только против четко определенных военных объектов, например, вражеского оружия, но не против гражданских объектов, которые впоследствии заочно могут объявить военной целью. Мы призвали государство принять такой международный договор к концу 2026 года.
1: Будущие войны — это войны дронов и автоматических систем с еще большими жертвами. Да или нет?
0: В будущих конфликтах точно будут использовать больше дронов. При этом я не могу ответить однозначно, да или нет, потому что наряду с автоматическими системами останутся конфликты с широким применением боеприпасов, винтовок и стрелкового оружия. Например, хорошо известного в вашей стране автомата Калашникова. Война остается войной. Пока в обозримом будущем дроны не будут единственным типом вооружений, применяемых в конфликтах.
2: Да или нет?
3: 9:45 в Москве и далее в эфире радио РБК обзор корпоративных новостей.
2: О чем говорят отрасли?
4: В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Росстандарт утвердил ГОСТ на полуфабрикаты из фруктов и овощей. Он вступит в силу в июле следующего года. В состав такой продукции может входить сахар и пищевые добавки. ГОСТ определяет общие технические требования к данной категории товаров, включая внешний вид, вкус, запах и цвет.
2: Финансы.
4: Сбербанк подал иск о признании ПАО «Евротранс». Она управляет сетью АЗС «Трасса» банкротом. Следует из картотеки арбитражных дел. 29 сентября Сбер и Банк России повторно уведомили о намерении обратиться в суд с заявлением о признании «Евротранс» банкротом.
2: Ритейл.
4: Спрос на работников кухни в России в третьем квартале вырос в 2 с лишним раза к году. Работодатели предлагают сотрудникам в среднем 5 500 рублей за смену, сообщает сервис «Авито Подработка». Также в 2 раза вырос спрос на упаковщиков. Им работодатели предлагают 7 500 рублей за выход. Чаще стали искать на подработку и продавцов. Им платят 4 500 за день.
2: Строительство.
4: Больше всего комнат в коммунальных квартирах в России, около 1000, в начале октября продавалось в Санкт-Петербурге. В Москве выставлено почти 600 таких лотов. Таковы данные сервиса ЦИАН. В пятерку городов-лидеров по количеству выставленных на продажу комнатах в коммуналках также входят Новосибирск, Екатеринбург и Омск.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.

0: 9 часов 47 минут в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина у микрофонов. Директор Эрмитажа выступил против массового туризма. Казалось бы, музей, туризм. Но, тем не менее, вот такое заявление сделал Михаил Петровский в эксклюзивном интервью РБК. Он сказал, что массовый туризм может быть даже вредным, потому что не всегда совпадает с задачами культуры из-за наплыва людей к туристическим достопримечательностям. В частности, изнашиваются памятники. Так объяснил свою позицию директор Эрмитажа. Предлагаем послушать фрагмент этой беседы.
1: Тип посетителя изменился действительно в лучшую сторону, потому

0: Вот это то, что им интересно, а не то, что нужно посмотреть. Люди ходят малыми группами, люди очень много ходят парами, люди ходят с детьми очень много, хотя это вызывает резкие возражения других посетителей, но мы это всячески приветствуем. С детьми особый разговор надо сейчас планировать по-серьезному, а не просто прогулки в музей. И иностранные тоже немножко извинился, у меня был такой раз термин, что нам нужны те, которые ходят в Прадо. Вот сейчас ходят к нам и те люди, которые ходят в Прадо. Так что качественно все основные категории зрителей стали более интересными. Массовый туризм – это бизнес, который не всегда совпадает с задачами культуры. Массовый туризм для галочки, он приносит деньги, но, как я сказал, он оставляет пустым. Музей должен давать высокие наслаждения, должен заставлять думать о серьезном. Музей является матрицей культурного кода, вот это сейчас очень важно для России. Сейчас парижане в Лувр практически не ходят, потому что невозможно зайти в парижане. В Лувре оказываются чужими, а Лувр все-таки находится в Париже, и он изначально должен говорить с парижанином и через парижанина. В Париж люди приезжают, потому что они хотят жить как парижане. Поэтому нужно разводить массовый туризм и туризм интеллигент. Я понимаю, что это все звучит очень не в соответствии со многими стандартными представлениями. Я так всем говорю, интеллигент. Я думаю, что это человек, который больше всего любит думать. Хорошее занятие думать. До него мало остается иногда времени. И человек, который знает много языков. Мы на днях, в конце недели, открываем в Эрмитаже Выборг выставку про роскошь. Она вся про кожу, про изделия из кожи. Сейчас посмотрим, очень интересно, какая будет реакция. Три комнаты разных изделий из кожи, европейские кожаные изделия. Они безумно красивые, разумеется. Но это вот роскошь интеллектуальная. Надо что-то в себе иметь, кроме образования, чтобы это оценить и восхититься.
1: Уже через час в эфире радио РБК Михаил Петровский расскажет, как на музеях в современной России отражается обилие запретов и цензурных ограничений, и за что музей в Екатеринбурге забанил изображение Вакха, изображение бога виноделия. Ну а полную версию интервью уже сейчас можно прочитать на сайте РБК. Олег, ну о спорте сейчас будем говорить. Илья Попов, спортивный обозреватель, пришел. Ведь спорт — это тоже искусство в некотором роде.
2: Это в какой-то степени искусство, которое, кстати, не очень-то против массового туризма, а скорее даже за. Вот много ли зрителей в Шанхае на матчах теннисного турнира серии «Мастерс» узнаем прямо сейчас.
3: Спорт на РБК.
4: Зрителей немного. Прямо скажем, что, в общем, и не мудрено. Все-таки разгар рабочего дня, все на своих местах.
2: Все ждут финала. Очевидно, наверное, там должны быть полные трибуны. И в финале, к сожалению, не будет Карена Хачанова.
4: Да, Карена Хачанова не будет, потому что в 1-8 он уступил Алексу Доминору в двух партиях. Ну а на женских соревнованиях, которые в эти дни проходят в Ухане, Людмила Самсонова уже пробилась во второй круг. Ну и прямо сейчас свою встречу стартового раунда проводит Диана Шнайдер. Она играет с британкой Кэти Бултер.
2: Это тоже турнир серии WTA 1000, тоже такой же престижный, как и Мастерс, верно? Просто уточним, что, в принципе, призы там могут быть достаточно хорошие, денежные в том числе. Но сегодня футбольные болельщики будут следить за возвращением Лиги чемпионов. Какие там наиболее важные матчи?
4: Целых 9 матчей второго тура Лиги чемпионов пройдут сегодня. Ну, мы, наверное, давайте сперва поговорим о матче Галатасарай-Барселона. Все-таки за турецкую команду выступает российский игрок Алексей Батраков. И вот сегодня он встретится со своим любимым клубом, с Барселоной, за которую в будущем мечтает выступать. И, кстати, на предматчевой пресс-конференции наставника Барселоны Ханси Флика, помимо того, что достоин ли Ламин Ямаль получить золотой мяч, Ханси Флика спросили о том, что же он думает про Алексея Батракова.
5: Я видел не так много игр с участием Батракова, но я смотрел последний матч, где он сыграл хорошо. Отличный трансфер для Галатасарая. Если ты молод, талантлив, то всегда мечтаешь о великом. Всякое может случиться. Дело за малым. Нужно много работать, профессионально относиться к делу, и тогда почему бы нет? Амбиции — это хорошо.
4: Олег, как тебе показалось, Ханси Флик в ближайшее время ждет Алексея Батракова в Барселоне?
2: Тут двойственный момент, ведь если Батраков забьет Барселоне, то Ханси Флик может расстроиться очень сильно. А с другой стороны, действительно, чем потом не футболист на усиление, чтобы больше ворота Барселоны он не забивал?
1: Ну, вообще любопытный момент, когда ты сказал, что он играет, Батраков, против своего любимого клуба, сыграет Барселоны. В таких матчах, наверное, особенно нужно стараться таким игрокам себя проявить.
4: Ну, вообще, Алексей Батраков перед трансфером в Галатасарай говорил, что его мечта выступать именно в Лиге Чемпионов, поэтому нет сомнений, что стараться он будет. Другое дело, что есть вероятность перегореть, что называется, все-таки в первой встрече Лиги Чемпионов и, кстати, для себя дебютный в этом турнире Алексей Батраков, прямо скажем, выглядел не здорово.

0: игре со Спортингом. Ну а сегодня Галатасараю будет очень и очень трудно, потому что Барселона в этом сезоне побеждает всех и вся, так что шансы у Галатасарая даже на ничью, прям скажем, невелики.
1: Коротко очень, за какими еще матчами следим?
0: Главный матч, конечно же, этого дня с точки зрения вывески – это Атлетико-Манчестер Юнайтед. У английской команды всего лишь одна победа в 6 матчах АПЛ в этом сезоне. Ну и, кстати, одна победа в 6 очных матчах с Атлетико. Так что Ман Юнайтед тоже сегодня придется непросто.
1: Спасибо. Это был спортивный обозреватель РБК Илья Попов. Это «Утро вне конкуренции».
2: Кто есть кто?
3: У автомобильных брендов обычно все серьезно. Mercedes-Benz звучит так, будто сейчас подпишет с вами договор. BMW будто выставит счет за удовольствие. Даже NIO уже успел приучить публику к большим электромобилям с ценником и количеством электроники, от которых слегка кружится голова. А потом NIO взял и придумал Firefly, то есть светлячок. Это не шутка и даже не кодовое название. И самое смешное, машина действительно выглядит как светлячок. 4 метра длины, короткие свесы, большие колеса и совершенно мультяшная оптика. Выглядит Firefly действительно симпатично, а не просто странно. Причем при таких скромных габаритах Firefly умудряется быть удивительно просторным. Сзади двое взрослых могут полноценно сидеть, а багажник вмещает пару больших чемоданов. Внутри вообще все по-взрослому. Большой центральный экран, электронная приборка и приличная аудиосистема. Управлять частью функций можно жестами, прямо как в дорогих версиях BMW. Человечество потратило тысячи лет на создание кнопок, а потом решила, что махать руками все-таки эффективнее. А вот батарейка выглядит скромно. Паспортный запас хода 330 километров, но в реальности вряд ли превысит 250. Все-таки стихия Firefly — это город. Дом, работа, магазин, кафе, парковка размером с носовой платок. А вот отправиться на нем в МКАД — это уже авантюра. Вообще на ходу Firefly гораздо интереснее, чем от него ожидаешь. Маленький кузов, задний привод, хорошая маневренность и внезапно получается автомобиль, который не только экономит электричество, но и пытается доставить водителю удовольствие. Это особенно забавно на фоне большинства компактных электричек, которые ведут себя примерно как бытовая техника. Включил, поехал, приехал, выключил.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Главные соперники Firefly — это электрические Mini Cooper и Peugeot 208. И здесь китайский светлячок выглядит особенно интересно.

0: огромным количеством электроники и смешным названием. В общем, пускай светится. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор кластера «Кион» Алексей Иванов.
4: Есть книжка, которая меня, на самом деле, искренне потрясла за последнее время. Это Юрий Стоянов «Игра городки». Причем это книжка, которую сначала я послушал в аудиоформате, а потом, большое спасибо моим коллегам, мне преподнесли книжку с автографом автора, я с удовольствием перечитал еще на бумаге. И мне показалось, что это автобиографическая история, которая, во-первых, сильно докрашивает для меня такого великого человека. Во-вторых, мне показалась она просто вот банально интересной.
2: Юрий Стоянов. «Игра в городки». Когда я был маленьким, меня часто оставляли дома одного. Родители подолгу задерживались на работе, это у нас семейное. Чтобы заснуть, я придумал себе такую игру. Забираешься под одеяло и представляешь себя внутри необычного дома. Его фундамент сделан из огромных камней, а стены сложены из толстых бревен. Внутри дом небольшой и потолок невысокий, чтобы было уютно и безопасно. Посреди комнаты огромный открытый камин. Весь пол устлан шкурами животных. За окном воет вьюга, в очаге потрескивает поленья. В доме тепло, уютно и совсем не страшно одному.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
5: Третья «Дюна» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
6: Знать, что произошло, и понимать, что происходит,
1: не одно и то же.
6: Новости сообщают факты.
1: Но значение они приобретают только в контексте.
6: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
1: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
6: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: В 2017 году полицейские департамента авиации Чикаго силой вывели из салона самолета пожилого человека, отказывавшегося уступать место экипажу United Airlines. Видео инцидента мгновенно стало вирусным. Генеральный директор перевозчика сначала выпустил сухое заявление, назвав действия силовиков переразмещением. А уже во внутреннем письме, которое утекло в сеть, обвинил пассажира в дебоширстве. Циничность ситуации вызвала ярость в соцсетях и призыв к бойкоту. Акции материнской компании упали на 4%, что сократило ее рыночную стоимость на 1 миллиард 400 миллионов долларов.
1: Ошибка на миллион.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Посла России вызовут в МИД Болгарии после подтопления торгового судна. Премьер Болгарии Румен Радев назвал недопустимым нападение на торговые суда в непосредственной близости от болгарских территориальных вод. Неизвестные дроны атаковали торговое судно «Челси» под флагом Мальты. Два моряка получили ранения. Экипаж эвакуирован. Премьер Болгарии Радев обратился за помощью в расследовании происшествий к НАТО и Евросоюзу, а также проведет разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. Российские

0: за минувшую ночь сбили 604 украинских дрона, сообщили в Минобороны. Основной удар принял на себя столичный регион. В сторону Москвы летели более 400 БПЛА. 73 украинских беспилотника сбили над Калужской областью. Там повреждение получило здание школы в Масальском районе. Массированную воздушную атаку отразили и на Ставрополье. Евросоюз уже 15 октября предложит усилить давление на российскую энергетику из-за недавних соглашений между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива. По данным политика, за введение новых рестрикций выступает Германия и Польша. Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций. Его могут представить до конца года. С начала этого года в России одобрили строительство минимального количества жилых домов за последние 6 лет. С января по август 2026 года застройщики получили разрешение на возведение чуть больше 3000 новых многоквартирных домов, подсчитали РБК на основе данных единой информационной системы жилищного строительства. В Токио создадут специальное подразделение полиции для расследования ДТП с участием беспилотных автомобилей, сообщает Japan Times. Оно начнет работу следующей весной. Тогда же в Токио планируют запустить первый коммерческий сервис беспилотного такси. Больше новостей на сайте РБК.
1: Доброе утро. У микрофона Олег Овчаренко. Итак, Яндекс частично восстановил работу своего сервиса «Яндекс.Пэй». Это сообщение минувшей ночи, но, правда, все-таки функционал в целом сервисов компании пока восстановлен не до конца. Как атаки беспилотников на дата-центры Яндекса повлияли на рынок облачных решений, будем разбираться примерно через минуту. Обращаем свое внимание и на другие темы этого утра. Ну, в частности, газета «Коммерсант» этим утром написала, что кредитные организации столкнулись с беспрецедентным ростом запросов от Федеральной службы судебных приставов, а число обращений в некоторых случаях выросло в десятки раз. Будем выяснять, что происходит и как это влияет на работу банков. Ну, а тем временем МВД хочет перестать проверять знания русского языка у мигрантов, которые работают на территориях опережающего развития. Таких, по данным Минэкономразвития, в России 92. Ну, кроме того, могут мигрантов на этих территориях освободить от экзаменов по истории России и основам законодательства. Будем разбираться в том, с чем связана такая инициатива. Коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи незначительно, но все-таки снижается на 0,25%, 2388 пунктов. Смотрю в терминал, довольно серьезно теряют энергетические компании. Ну, например, «Газпромнефть» теряет аж 6% от цены своих акций. На валютном рынке доллар 83,94 рубля, евро 93,79, это межбанк, юань на Мосбирже 12,52 рубля, изменения здесь символические. Нефть марки Brent, в свою очередь, дешевеет более чем на процент, $105.5 за баррель смеси Brent. Ну и золото 4214 долларов за тройскую унцию, рост на 0,5%. Итак, Яндекс частично восстановил работу своего сервиса «Яндекс.Пэй». Как сообщила компания этой ночью, ряд пользователей уже может пользоваться переводами и платежами. Ну а полный доступ для всех возобновится поэтапно. Из сообщения также следует, что в полном объеме работает оплата пластиковыми картами, платежными стикерами. Тем не менее, ряд функций все еще недоступен. Напомню, что беспилотники атаковали дата-центры Яндекса на прошлой неделе. Всего пострадало 3 объекта во Владимире, Рязанской области и Калуге. А всего у компании их 5. Как это повлияло на рынок облачных решений? Разберемся с руководителем проектов практики промышленности и технологии компании Strategy Partner Виталием Шапошниковым. Он присоединяется к нашему эфиру. Виталий, здравствуйте. Можем ли мы уже сейчас изменить, как поменялся рынок облачных решений?
2: Здравствуйте, всех приветствую. Мы не понимаем масштабы повреждений, но тем не менее очевидно, что повреждения вывели из строя часть мощностей, и чтобы компенсировать эту потерю, компании придется закупать железо, которое и так сейчас в дефиците на рынке. Ну, то есть наши последние события, они наложились на уже существующий тренд значительного удорожания компонентов. Например, средняя стоимость типовых серверов в первом полугодии текущего года выросла на 25%.

0: 30%, а некоторые модули, например, оперативная память, выросла в стоимости в 2-3-4 раза. Соответственно, то, что происходит, оно с высокой вероятностью усилит тренд на дефицит железа на внутреннем рынке, и что в какой-то перспективе приведет к росту цен на облачные сервисы. Но при этом, да, мы здесь не нужно как бы ожидать снижения спроса, потому что компании все равно будут предпочитать расходы на сервисы, то есть операционные расходы, капитальным расходам на оборудование.
1: Виталий, ну вот в нашем эфире некоторые представители бизнеса отмечали, что альтернативы-то они видят, но они не настолько удобны, а иногда и довольно дороги, если сравнивать с Яндексом. Стоит ли ждать, что не единомоментно как-то вот может происходить поиск вот этих альтернатив, а через какое-то отложенное время, если проблемы с восстановлением доступа к сервисам Яндекса останутся?
0: Ну, здесь вопрос, что мы называем альтернативами, потому что если мы говорим конкретно о сервисах Яндекса, то да, понятно, у нас есть еще много сильных игроков в этом сегменте, которые сейчас предлагают свои услуги. Если мы говорим в целом для бизнеса про развилку покупать облачные сервисы или покупать оборудование, то ну и в том, и в другом случае компании столкнутся с тем, что рост оборудования, он сильно ограничивает их возможности. То есть это не тот случай, когда у нас подорожала одна услуга, ну, облачные сервисы, но при этом я могу купить за дешево, но чуть дешевле оборудование в собственность. Ну, то есть, да, как бы этот рост цен, он не произойдет в моменте, он будет растянут по времени, но в целом, да, это тот расход, ну, в принципе, компании к этому привыкли, то есть это статья расходов, которая уже последние 2 года растет очень высокими темпами.
1: Мы можем в целом сейчас говорить о существовании дефицита железа или пока нет?
0: Ну да, мы, безусловно, можем об этом говорить, опять же, с учетом того, какими темпами оно растет, опять же, с учетом того, что невозможно практически получить по ряду позиций поставку железа в моменте, да, безусловно.
1: Благодарю вас, руководитель проектов по практике промышленности и технологии компании Strategy Partner Виталий Шапошников был на связи со студией. Ну а накануне Яндекс также выпустил список рекомендаций по восстановлению своих сервисов для бизнеса. Компания рекомендует хранить важные данные за пределами облака, проверять свои резервные копии, а также не устанавливать крупные обновления, следить за новостями компании и общаться с поддержкой. Через пару минут о еще одной инициативе сегодняшнего дня. Отзывы о фитнес-клубах в интернете предложили проверять на достоверность. Действительно ли такие организации тревожат, что о них пишут в сети? Выясним через пару минут. Вы слушаете радио РБК.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО Банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Центр
2: Центр событий.
5: Опера «Москва. Петушки». Поэма Венедикта Ерофеева становится музыкальным путешествием в пространстве бывшего железнодорожного депо. Композитор Петр Айду превращает в музыку стук колес, голоса, паузы и тишину, заложенные в самом тексте. Реальные электрички за панорамными окнами становятся частью спектакля, а маршрут из Москвы в Петушки – путешествием в вечность. Москва. Тон-центр. 15, 16 и 17 октября.
1: Десять часов 11 минут в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Новость последних минут. Альфа-банк вошел в капитал крупнейшей сети частных медицинских клиник группы МИДСИ. Там кредитная организация получила долю чуть менее 5%. Об этом сообщили РБК как в пресс-службе Альфа-банка, так и подтвердили это в холдинге АФК-система. У основного собственника, коим остается АФК-система, доля снизилась до 90,64%. Сумму сделки стороны не раскрывают. Ну, а ранее АФК-система анонсировала при IPO компании. Подробнее можно ознакомиться на сайте РБК, ну и в дальнейшем эфире и в выпусках новостей к этой теме будем обращаться. Другим темам. Бензин пониженного класса могут разрешить продавать только на бирже. Поручение подготовить такие поправки получили Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба на совещании у вице-премьера Александра Новака, пишет газета «Коммерсант». В этом случае оптовая продажа бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 будет идти только через Петербургскую биржу. В документе указано, что цена должна быть ниже биржевого индекса для топлива класса Евро-5. Что это значит, если говорить простым языком. Это значит, что объем низкоклассного топлива на бирже вырастет, констатирует зампред наблюдательного совета Ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
6: Мы видели, что правительство несколько облегчило условия реализации топлива на бирже. Параметры обязательных нормативов были снижены, и объем обязательных продаж мог зачитываться за счет прямых продаж на клиентов. Соответственно, в данном случае мы говорим, что так как было разрешено реализация на внутренний рынок топлива пониженных классов, видимо, для дополнительного контроля, принято в работу постановление о том, что все это топливо, которое выходило на рынок, реализовывалось через биржевые торги. В этом, наверное, есть двойной некий смысл. В первую очередь наполнить объемы на бирже и заодно посмотреть за распределением этого топлива, кому оно продается, кто его покупает, трейдеры либо конечники. То есть фактически поставить под контроль реализацию топлива классов 4 и ниже.
7: А значит ли это, что объем топлива пониженного экологического класса на бирже увеличится?
6: С учетом того объема предложений, которые есть сейчас, формально объемы должны увеличиться. Я думаю, что контроль за объемами поставок, в том числе и на бирже, точно так же регуляторы будут проводить. По сути дела, задача-то стоит насыщение внутреннего рынка и исполнение нормативов. Каким классом это будет исполняться, там, четвертым или пятым, это уже второй вопрос. Если есть политическая воля с точки зрения контроля реализации классов Евро-4 и ниже, то, собственно, они будут продаваться на бирже. И более того, никто же не запрещает торговать Евро-5.
7: А если переводить на уровень заправок, вырастет ли шанс нарваться на низкокачественное топливо?
6: Шансы сталкиваться с каким-то определенным бензином, от биржевых торгов они настолько ничтожно малы. Опять же, какая заправка принадлежит частному оператору или вертикально интегрированной нефтяной компании? В любом случае, здесь не говорится о росте объема производства Евро-2, Евро-3, Евро-4. Здесь говорится об упорядочении торговли Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Собственно, те объемы, которые есть, они просто будут регистрироваться и продаваться через биржу. Если у вас там на вашей соседней заправке был Евро-4, то также и будет Евро-4. Если у вас был Евро-5, то, скорее всего, с высокой долей вероятности будет Евро-5.
7: По вашим наблюдениям, как сейчас ситуация с бензином в России?
6: Ситуация неоднородная. В каких-то регионах достаточно свободная ситуация, в каких-то регионах бывают очереди, в каких-то регионах достаточно мало. В целом ситуация более-менее контролируемая. Сложно говорить о ключевых факторах, но безусловно, октябрь — это и снижение спросов. По моему мнению, заметен переход водителей на более маленькие автомобили. Все те, у кого было 2 автомобиля в семье, просто пересаживаются на свою малолитражку, и за счет этого снижается потребление топлива.
1: По последним доступным данным Национального биржевого ценового агентства, за неделю с 21 по 25 сентября реализовано около 17 тысяч тонн бензина пониженного класса. Это примерно в 3,5 раза больше, чем недели ранее. Бензина класса Евро-5 за тот же срок продали примерно 39 тысяч тонн.

0: Но это данные за середину, ближе к концу сентября. Более свежих данных нет, поскольку власти их засекретили. Отзывы о фитнес-клубах в интернете предложили проверять на достоверность. Такой инициативой национальное фитнес-сообщество обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишет газета «Коммерсант». Предлагается ввести единые правила проверки и оспаривания отзывов на геосервисах и цифровых платформах. В частности, разделить их на три категории: подтвержденная покупка, подтвержденный пользователь и анонимный отзыв. Фитнес-индустрия жалуется, что зачастую невозможно установить, действительно ли автор отзыва пользовался услугами клуба. По словам главы фитнес-сообщества Ирины Сириной, проблема усугубляется с развитием искусственного интеллекта. Действительно ли все это тревожит бизнес? Узнаем у основателя сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасии Юсиной. Анастасия, здравствуйте. Вас отзывы в интернете беспокоят?
1: Здравствуйте. Нет, конечно, отзывы в интернете, особенно такие неправомерные и с ноткой потребительского терроризма, конечно, они любому сервисному бизнесу очень сильно мешают. И у нас очень часто клиент приходит, начинает там требовать что-нибудь, или поменять правила, потому что он хочет плавать в бассейне с ребенком и не платить за клубную карту на ребенка, или поменять расписание так, как удобно ему, или вернуть какого-нибудь тренера. Каждый раз: «Ах, вы не пойдете мне навстречу, я вам сейчас плохой отзыв напишу». Такое бывает. Бывают сотрудники приходят потенциально, ты с ним поговорил, на работу не взял, только не успел уйти, дверь закрылась, через 20 минут какой-нибудь негативный отзыв прилетает. Понятно. Как от этого защититься, не знаю. Инициатива, такая...
0: То есть на словах-то, по сути, хорошо, а вот как реализовать, не очень понятно, верно?
1: Да, как реализовать, не очень понятно. Но представляете, если нужно будет каждый отзыв через госуслуги писать, вообще перестанут писать отзывы. И так у нас уже все нужно везде авторизоваться, зайти, там с VPN, здесь без VPN. То есть создавать дополнительные барьеры, наверное, тоже не совсем правильно. Но тот факт, что вот эти анонимные или накрученные негативные отзывы мешают бизнесу, факт.
0: Вот здесь интересно, те отзывы, которые вы привели, они все-таки, как я понимаю, касаются того, что, либо просто посетителю что-то не понравилось, либо он не понял, например, правила фитнес-клуба и так далее.
1: Нет, именно шантаж начинается. Вы меня неправильно поняли.
0: Да,
1: люди шантажируют. Конечно, люди прекрасно понимают, что для нас негативные отзывы – это прям минус. И они говорят: не пойдете мне навстречу, напишу негативный отзыв, а пойдете – не напишу.
0: Ага, то есть есть шантаж. Есть ли откровенно фальшивые отзывы, когда на самом деле человек не присутствовал в фитнес-клубе, а все равно пишет что-то?
1: Конечно, есть бывшие сотрудники, сотрудники, которых не взяли на работу, конкуренты, конечно.
0: Помимо того, что, да, понятно, вы говорите, что, сложно, наверное, всех там авторизовать через госуслуги, нужны ли за это, с вашей точки зрения, может быть, какие-то более жесткие наказания? Может быть, денежные штрафы за лжеотзывы? Или вот какие-то такие меры наказания?
1: Кого ты пойдешь штрафовать? Площадку?
0: Не площадка, пользователи, не знаю, просто, опять же, разобраться, какие именно альтернативы тут могут быть, потому что действительно пока не просматривается четкого механизма.
1: Не просматривается, конечно. Пойду я в суд, какой-то кто-нибудь анонимус АБ написал что-то про меня, я с кем судиться-то пойду? С площадкой могу судиться, правильно?
0: Судебных, таким образом, судебных каких-то разбирательств из-за отзывов у вас не было, в том числе. И не предполагаете, что это вообще возможно?
1: Я не вижу целесообразности. Там это очень сложно. Нужно доказать, что конкретно этот отзыв нанес себе финансовый ущерб, что из-за того, что это было написано, 1, 2, 3, 4 клиента отказались от услуг клуба, и тем самым я понесла такой-то ущерб. Даже если это так, что придут, будут свидетельствовать в суде, что они отказались от услуг клуба, это абсолютно...
0: Это лишние хлопоты, что называется. Что ж, кажется, складывается ощущение,

0: что действительно пока инициативу стоит прорабатывать, и какие-то меры, и какие-то шаги, как вот действительно можно с такими лжеотзывами бороться. Благодарю вас. Основатель сети фитнес-клубов Orange Fitness и сети фитнес Анастасия Юсина была на связи со студией. Приставы зачистили в банке. Кредитные организации столкнулись с беспрецедентным ростом запросов от профильной федеральной службы, пишет этим утром газета «Коммерсант». Основная причина – им нужна информация о должниках. В некоторых случаях фиксируют рост таких обращений в десятки раз. Ну а кредитные организации жалуются, что не укладываются в сроки, несмотря на то, что грозит штраф, если ответ не будет дан вовремя. Что происходит? На прямой связи со студией председатель Совета директоров Первого Уральскбанка Михаил Брюханов. Михаил, здравствуйте. У вас выросло число таких запросов от приставов?
1: Здрасте. Ну, у нас не выросло, но вот у коллег по цеху действительно знаю, что такие запросы приходили и в огромном количестве, то есть не в десятки раз, а вот, например, там в банк может прийти миллион, например, запросов. Вот это, ну, как бы катастрофический объем каких-то запросов, вот, с которым банки не справляются и которые не являются типовыми.
0: Действительно.
1: Типичными, так скажем.
0: Да, огромное количество. Еще спрашиваю про алгоритм, как это все действует. Но вот это по конкретным клиентам происходит? Действительно, по должникам, по регионам?
1: Ну, здесь ситуация, она в чем стоит? То, что пристав не только по должникам, то есть банк не знает, должник либо не должник у него счет держит. Это только знает об этом пристав, поскольку приставу принесли исполнительный лист. И мы думаем в банковском сообществе, что поскольку было какое-то обновление в рамках системы информационной, то приставы либо разослали дублирующий запрос по всем банкам, потому что, ну как обычно происходит, есть взыскатель, он принес исполнительный лист приставу, пристав там поддержал себя вот, там, дней 5, возбудил исполнительное производство, и после того, как возбудил исполнительное производство, написал запросы в банк. Это обычный порядок. А здесь, поскольку система обновлялась, то, видимо, по всем производствам, которые у приставов находятся в работе, автоматически система разослала повторные запросы из серии «Какие остатки по счетам?», «Есть ли остатки по счетам?», «Арестуйте счета?» и такого плана. То есть вот мы считаем, что это, скорее всего, связано с тем, что происходило какое-то обновление, произошел некий сбой, что типично абсолютно, когда происходит обновление, либо внедряется новая система. Но, к сожалению, законодательно это все немножко не урегулировано, потом банкам приходится отвечать.
0: То есть запросы, которые уже когда-то направлялись, отправлены вновь?
1: Да, видимо, повторно запросы направляются в таком огромном количестве по всем должникам, которые находятся у приставов в работе. А у приставов ни много ни мало сейчас 97 миллионов производств в работе примерно. Поэтому, сами понимаете, какое количество запросов повторных в банке может прийти.
0: Если коротко, можно сказать, что это парализует работу банка буквально?
1: Ну, нельзя сказать, что это парализует работу банка. Скорее всего, это приведет к тому, что банки не смогут своевременно ответить на запросы приставам, потому что, как говорится, у банка на автоматизацию ФССП и своя автоматизация, и все ответы на запросы приставам тоже автоматически рассылаются. Это просто на какое-то время забьет, скорее всего, каналы обмена информацией между приставами и банками, и будет большое количество сбоев и накладок. Ну, здесь вопрос в том, будут ли какие-то к банкам применяться меры за несвоевременность ответа, либо за то, что они, скажем, ответили, а приставы не получили сообщения. Вот в этом основной вопрос.
0: Благодарю вас. Это был председатель Совета директоров Первого Уральскбанка Михаил Брюханов. Кредитные организации, как сообщается в публикации газеты «Коммерсант», уже попросили вмешаться в ситуацию ЦБ и оперативно решить проблему. Вы слушаете радио РБК.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о младенцах. Многие думают, маленький, ничего не понимает. Но нейробиология говорит, первый год жизни – фундамент всего. Способность доверять, справляться со стрессом и строить отношения закладывается именно сейчас. Каждую секунду в мозге младенца миллионы новых связей. И главный фактор – не игрушки, а отзывчивый взрослый рядом. Когда малыш плачет и вы подходите, его стрессовая система учится правильно включаться и выключаться. Он усваивает – мир безопасен. Это безопасная привязанность. Если ребенка оставляют плакать, чтобы не приучался к рукам, его кортизол зашкаливает. И во взрослом возрасте это может вылиться в тревожность, депрессию и недоверие к миру. Что же делать? Первое. Не бойтесь испортить вниманием. Вы не можете перелюбить младенца. Брать на руки по первому плачу не потакание, а стройка фундамента. Второе. Не игнорируйте ночные пробуждения. Мозг младенца не умеет успокаиваться сам. Оставлять прокричаться – это учить его, что на сигнал бедствия никто не придет. Третье. Смотрите в глаза, разговаривайте, улыбайтесь. Лицо родителя – лучшая игрушка. Зеркальные нейроны – основа эмпатии, активируются только в живом контакте. Первый год – неподготовка к школе. Это закладка способности быть счастливым. И вы строите ее каждым своим прикосновением и откликом. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
5: Я бы отметил Сергея Лукьяненко. Полагаю, что одним из лучших его произведений является книга «Спектр», которая сочетает в себе совсем небольшой элемент фантастики, очень много бытового юмора, и очень красиво она завершена, глубокая философия заложена, легко читается, есть аудиовариант. Рекомендую.
4: Сергей Лукьяненко. «Спектр». Мартин выбрал из списка Землю. Раскрылось второе меню. 14 врат, доставшихся человечеству. Мартин выбрал Москву. Нажал «Ввод». Выскочила последняя предупреждающая надпись, и Мартин нажал «Ввод» повторно. Дисплей потемнел и отключился. А больше ничего и не изменилось. Ничего, кроме планеты, на которой он находился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошел к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезла в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции. Сотням цветных рычажков на трех наборных барабанах из черного лакового эбонита. Это значило, что к вратам шел чужой, и Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно.
2: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
6: К началу 25-го года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
8: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
9: Что это было?
10: В эфире.
11: Сергей, насколько шахматы сейчас это дорого? Если воспринимать это именно как профессиональный спорт с потенциальными выездами на турниры, на соревнования, может быть, даже на международном уровне?
12: Ну, скажем так, несравнимо дешевле, чем хоккей, чем футбол. У меня сын хоккеист, и, конечно, я понимаю, что вот это по-настоящему там дорогой вид спорта. Может быть, еще большой теннис, если профессионально. А так, шахматы, по сути, очень бюджетный вид спорта. Можно играть где угодно. Нам нужна доска фигуры. Если мы играем онлайн, то, соответственно, просто выход в интернет и все. И тренер тоже может быть как очный, понятно, это может быть дороже, если индивидуальные занятия, если групповые, то это обычно там совсем недорого стоит. И также есть всегда вариант найти онлайн-тренера на любой кошелек.
8: Сенатор Российской Федерации, шахматист и гроссмейстер Сергей Корякин в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

столице 10:30, в студии Татьяна Калинина. Власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на 2 судна в морской экономической зоне страны. Президент Болгарии Илияна Йотова отменила рабочую поездку по регионам. В канцелярии премьера Румина Радева анонсировали экстренное совещание главы правительства с профильными ведомствами и пресс-конференцию. Премьер Болгарии обратился за помощью в расследовании происшествий к НАТО.

0: НАТО и Евросоюза, а также проведет разговор с генсеком НАТО Марко Рютте. Ранее сообщалось о намерении МИД Болгарии вызвать посла России Элеонору Митрофанову. Президент США Трамп может лишить Украину разведданных и Starlink, пишет «Политика». Договоренности Москвы и Вашингтона о поставках дизеля согласованы в самый неподходящий момент для Украины, готовящейся к тяжелой зиме. Если президент Зеленский продолжит сопротивляться, то Трамп может отрезать Украину от разведданных или надавить на Илона Маска для отключения Starlink. Столичный суд заочно приговорил к 14 годам тюрьмы блогера-иноагента Майкла Наки. Ранее блогер был заочно осужден на 11 лет за распространение фейков о вооруженных силах России. Сегодня его признали виновным в призывах к деятельности против безопасности России. Журналист давно покинул нашу страну. Альфа-банк приобрел миноритарный пакет в группе компании МИДСИ у АФК-системы. Эту информацию сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации и подтвердили в холдинге. Доля основного собственника снизилась до 90%. Сумму сделки стороны не раскрывают. За полтора месяца работы услуги межрегионального переноса мобильного номера ею воспользовались 87 тысяч россиян, рассказали Forbes в Минцифры. Из них лишь 9 тысяч абонентов при переезде в другой регион остались у своего оператора. Возможность сохранить номер при смене региона появилась только в сентябре, хотя перенос между операторами работает с 2013 года. До этого номера были жестко привязаны к региону. Известный международный куратор Франческо Банами назначен новым художественным руководителем ГЭС-2. Алиса Прудникова завершит работу программного директора 6 декабря. Итальянский куратор и художественный критик организовал более сотни международных выставок. В частности, он курировал 50-ю Венецианскую биеннале в 2003 году. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Часов 33 минуты в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Еще одна инициатива, которой стала известна сегодня. МВД предлагает освободить иностранных работников на территориях опережающего развития от экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства. Именно такой законопроект представило ведомство. Как говорится в пояснительной записке, изменения должны создать благоприятные условия для привлечения инвестиций и ускорять экономическое развитие этих территорий. Всего по данным Минэкономразвития в России действуют 92 территории опережающего развития. Это территории на Дальнем Востоке, в Арктике, это моногорода и закрытые административно-территориальные образования, если говорить таким формальным юридическим языком. На них работают более 1100 компаний. Компаний-резидентов и создано 144 тысячи рабочих мест. Поможет ли такая мера решить проблему дефицита кадров? Обсудим на связи со студией директор по связям с органами государственной власти и коммуникациям рекрутинговой компании «Интруд» Оксана Токарева. Оксана, здравствуйте. Ваша реакция на эту инициативу? Действительно, поможет ли это привлечь больше иностранных работников?
2: Добрый день. Вы знаете, в целом, как бы к этой инициативе мы относимся, конечно же, положительно, как к любым инициативам, которые снимают ограничения. Что касается именно конкретно территории опережающего развития и вообще требования обязательного знания русского языка и основного закона Российской Федерации. Дело в том, что требования об обязательном знании русского языка для всех профессий из дальнего зарубежья, ближнего зарубежья, которые у нас относятся к так называемым квотным профессиям или ВКС, высококвалифицированные специалисты, это требование было снято еще в 2025 году. То есть, по сути, когда мы возвращаемся к сегодняшней инициативе, речь идет о том, что для ТОРов, то есть для территории опережающего развития, фактически все виды иностранных работников из-за рубежа, как внутри получения квот, так и льготные категории, то есть вне квот и ВКС, в этом смысле снимают с них требования об обязательном знании русского языка.
1: Ну, да-да-да.
2: И тут уже, в принципе, если уже добавить как бы, да, об отношении к этому и прочее, вы знаете, конечно же, это требование, оно неким образом, ну, скажем так, осложняет, да, привлечение иностранных специалистов, что какое-то время все-таки необходимо для различных специальностей освоить необходимый набор знаний для того, чтобы уже уметь работать в России на нужном оборудовании, по нужной профессии.
1: Так, извините, отсутствие знания русского языка и основ законодательства осложняет прием на работу, верно?
2: А,

0: Скажем так, для ряда категорий работников в данный момент это невозможно. Опять же повторю, это те, которые привлекаются на работу вне квот. То есть те, на которые профессии необходимо получение квот в установленном законном порядке. Для этих профессий требование о русском языке было снято еще в прошлом году, в 2025.
1: А что это за специалисты, которые нужны на территориях опережающего развития? Высококвалифицированные кадры или какие-то иные, какие-то специалисты?
0: Давайте я дам такой ответ. Он будет касаться не Тора, а, в принципе, ситуации в России. Дело в том, что сейчас кадровый дефицит, наверное, один из самых таких проблематичных моментов, да, в том, что связано с развитием экономики, производства и прочее. И кадровый дефицит, он существует какое-то уже время, и Росстат и Минтруд дают такие впечатляющие цифры о том, сколько необходимо рабочих рук сейчас, и какие прогнозы будут в ближайшей перспективе. А наиболее пострадавшие отрасли в этом смысле – это производство, тяжелое производство, легкая промышленность, пищевое, переработка сельскохозяйственной продукции, само сельское хозяйство, складская логистика, ритейл. То есть везде, где необходимо большое количество рабочих рук, массовых специальностей. То есть это проблематика не сколько торов, это проблематика такая общестрановая. Поэтому, когда мы возвращаемся к торам, речь идет об их резидентах, но, опять же, это промышленность, это логистика, это в какой-то степени, опять же, да, АПК и так далее, и так далее. И все эти отрасли, они же максимально затронуты проблематикой кадрового дефицита.
1: Поскольку вы начали ответ на предыдущий вопрос о ситуации в целом по стране, не могу не спросить, означает ли это, что какие-то ограничения нужно снять и на уровне всей страны?
0: Это сложный ответ и сложный вопрос. Почему? Потому что есть все-таки ряд профессий, особенно связанных с обслуживанием населения, с сервисом, да, который оказывается населению. Масса, да, отраслей в этом смысле задействована. Конечно же, здесь знание русского языка все-таки является предпочтительным. Когда мы говорим именно о коммуникации, да, с населением с точки зрения бизнеса. Когда мы говорим больше о производственных уже аспектах, да, опять же, АПК, логистика и прочее, здесь, конечно же, знание русского языка не является настолько острой необходимостью. Но опять же, когда, допустим, мы привозим нашим клиентам специалистов из стран дальнего зарубежья, и для нас основная страна исхода – это Индия, в любом случае, конечно же, для нас очень важно, чтобы они знали английский язык, это там, где по этим специальностям нет требования о русском языке, потому что английский язык в этом смысле даст им возможность освоить инструкции по безопасности, да, между собой наладить коммуникацию и прочее. Но, тем не менее, в любом случае мы видим, что когда уже наши работники, привезенные из Индии, работают в России, все-таки они уже самостоятельно, по своей инициативе осваивают русский язык. Он необходим как таковой для коммуникации даже на бытовом уровне, не говоря уже каких-то просто производственных, там, цеховых вопросов.
1: Если коротко, в двух словах, ездить станут больше из-за рубежа работники?
0: Да. В одном слове, да, станут больше. Это облегчит процедуры. И принимая во внимание, что не только русский язык, а вообще, в принципе, есть масса инициатив и от стороны нашего государства, и других стран исхода как раз по облегчению мобильной миграции между Россией и рядом стран, в этом смысле, конечно же, мы увидим рост на увеличение количества иностранных работников.
1: Благодарю вас, директор по связям с органами государственной власти и коммуникациям рекрутинговой компании «Интруд». Оксана Токарева была на связи со студией. Вот данные Миноборнауки в октябре-декабре прошлого года экзамен по русскому языку «История России. Основам законодательства» сдавали для получения разрешения на работу или патента более 200 тысяч иностранцев. Около трети с первой попытки не справились. Через пару минут о том, какой может оказаться инфляция по итогам года и как с ней будет справляться Центробанк. Вы слушаете радио РБК.
2: РБК отрасли.
3: Столица открыла прием заявок от бизнеса на участие в проекте «Зима в Москве». Среди доступных форматов оформления новогодних площадок, бренд-зоны, участие в программе мероприятий и спонсорство главных событий. Подать заявку может любая компания или столичный предприниматель, независимо от масштаба бизнеса. В рамках проекта бизнес может разместить свою тематическую площадку в зоне высокой пешеходной активности. Компании могут использовать готовую столичную инфраструктуру и получить информационную поддержку. Для продвижения локальных брендов доступны арт-проекты. павильон сделано в Москве, на Болотной площади, зимний клуб на Тверском бульваре, а также участие в сезонных фестивалях. Бизнес может самостоятельно проводить лекции, мастер-классы и промо-акции на столичных площадках. Информацию о них разместят в афише проекта «Зима в Москве». На портале Москвы в разделе «Время возможностей» уже стартовал прием заявок.

0: РБК отрасли. Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: Управленческий опыт уже есть. Но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: 10 часов 42 минуты в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. По итогам года инфляция окажется выше прогноза финансовых властей в 6-7%. Такой прогноз пока остается. Вероятность такого сценария, по оценке РБК, повысилась после публикации данных о недельной инфляции в начале октября. Эффект от повышения тарифов превзошел ожидаемое, а значит, он значительно повлияет и на инфляционные ожидания населения и бизнеса. Чего ждать от роста цен и как с ним будет справляться Центробанк? В этом разбирался глава отдела экономики РБК Иван Ткачев.
5: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
6: До нового решения ЦБ по ставке меньше 2 недель, а за прошедшие дни материализовались новые инфляционные риски. Во-первых, это коммунальные тарифы, которые 1 октября выросли на величину от 12 до 17% в среднем по России. Эти данные, представленные Росстатом в недельном отчете об инфляции, стали неожиданностью. Минэкономразвитие прогнозировало среднюю индексацию на 9,9% по всей стране. Причина столь значительного расхождения пока не очень понятна. Возможно, дело в том, что в недельных данных Росстата учитываются не все регионы, но об этом мы узнаем чуть позже, когда выйдут данные по инфляции за весь месяц. А пока в результате тарифного шока годовой рост цен на 5 октября составил почти 7,2%. И повысилась вероятность того, что по итогам года инфляция превысит 7%, то есть окажется выше прогнозов и Минэкономики, и Банка России. Индексация тарифов сама по себе обычно не учитывается Центробанком в определении денежно-кредитной политики. Но перед нами, по крайней мере, как это видится из сегодняшнего дня, необычно высокий рост тарифов. И он может иметь вторичные эффекты. Во-первых, через рост инфляционных ожиданий населения. Во-вторых, цены на электроэнергию, газ, тепло повысились и для бизнеса. А значит, предприятия будут переносить выросшие издержки в цену своей продукции. И вот поэтому большинство аналитиков считают, что после вышедших 7 октября данных Росстата по росту цен на коммунальные услуги, снижение ключевой ставки ЦБ на заседании 23 октября вряд ли будет возможно. А что дальше? И здесь я напомню, что в проекте федерального бюджета на 2027 год, который в целом можно охарактеризовать как дезинфляционный из-за планируемого сокращения расходов, есть и проинфляционные элементы. Это и дополнительное повышение акцизов, и утильсбор, и введение НДС на онлайн-покупки за рубежом. Ну и, конечно, ни у кого нет уверенности, что расходы не вырастут, что называется, по ходу пьесы, как это уже было в предыдущие годы. По данным Сбербанка, в 2024 году расходы превысили первоначальный план почти на 10%, в 2025 году на 3,5%, в 2026 году прогноз превышения 8,5%. Как сказал в интервью РБК в минувшие выходные глава Норникеля Владимир Потанин, сокращать расходы сложно даже в частной компании, что уж говорить о государственных финансах. Ну и если уж мы говорим про инфляционные риски, то недавние атаки на дата-центры Яндекса тоже чреваты именно такими эффектами. Ну, если перестают нормально

0: работать сервисы такси, сервисы доставки, количество транзакций сокращается, и цены могут вырасти. Конечный эффект будет зависеть от продолжительности сбоев. Яндекс сообщал, что его сервисы постепенно возвращаются к работе, но все-таки до Яндекса были проблемы с НПЗ, затем с маркетплейсами, так что в совокупности это создает значимый проинфляционный фон. Хотя бы потому, что бизнес вынужден увеличивать расходы на защиту своих объектов. Все это может отразиться на конечных ценах. И вполне вероятно, что такие опасения прозвучат и 23 октября, когда Центробанк объявит очередное решение по ставке.
1: Добавленная стоимость. С Иваном Ткачевым.
2: Здесь лишь мне остается добавить, что это заседание будет опорным, а значит, мы увидим новый среднесрочный прогноз регулятора по основным макроэкономическим показателям, в том числе и по инфляции, и по росту ВВП. Авиационный кризис в Риаде. Из-за серии атак со стороны йеменских хуситов авиакомпании отменяют все рейсы. Этой ночью о приостановке полетов объявили еще несколько перевозчиков. Речь идет об эмиратском Этихад Эйрвейс, который выполняет рейсы в Риад, Даммам и Джидду, а Катар Эйрвейс и ряде европейских перевозчиков, в том числе Люфтганза Групп и Бритиш Эйрвейс. Все они также постепенно сворачивают полеты. На прошлой неделе в результате ударов по аэропорту погибли не менее 18 человек. Это стало самым смертоносным ударом в стране за более чем десятилетие. Сотни людей получили ранения. СМИ со ссылкой на источники пишут, что аэропорт не будет функционировать минимум до конца рабочей недели в Саудовской Аравии, то есть до четверга включительно. Как следствие, туристический рынок несет убытки, причем речь не только о массовом. Октябрь в Саудовской Аравии считается высоким сезоном и для бизнес-путешествий. Хотя российский сегмент это затронуло в меньшей степени, рассказал Марии Пичугиной и мне в утреннем эфире вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
3: С точки зрения авиации, действительно, мы видим, что рейсы приостановлены, аэропорт закрыт. К счастью, Джидда принимает. Я с утра проверил, рейсы туда восстановились. Во многом надо понимать, что российский трафик сейчас был, хоть и небольшой, в основном это с южных аэропортов летает только один российский перевозчик. А, к счастью, наверное, для нашей туротрасли, саудовские перевозчики так пока и не возобновили полеты после 28 февраля. И во многом, наверное, именно для российской туротрасли.

0: туризма было на позапрошлой неделе в Москве, и они объективно оценивали, что не раньше ноября они поймут, какова реальная ситуация, потому что их проблемы с хуситами – это не то же самое, что было у всех арабских стран с Ираном. Это затянувшийся конфликт, который уже 20 лет длится, и очередная фаза обострения просто бьет по попыткам восстановиться после ирано-американского конфликта.
1: А можно ли хотя бы примерно оценивать потери для туриндустрии из-за происходящего в Саудовской Аравии, в том числе и ведь оттуда туристы активно ехали в Россию?
0: На самом деле турпоток без прямого перевозчика, именно въездной, тоже не очень высоким оставался. Преимущественно сейчас мы видим туристов стран с прямым авиасообщением. Это Катар, Арабские Эмираты, Иордания. С Саудовской Аравии без полетов их национальных перевозчиков мы видели очень небольшие объемы. Плюс надо понимать, что сейчас мы входим в осень, это низкий сезон. Если оценивать сам объем российских путешественников, я бы его оценил крайне незначительно. Это прям практически не ощущается, потому что мы вот смотрели вчера внимательно за остальными продажами Ближнего Востока. К счастью, наверное, для туротрасли никто сильно не отреагировал, ни отмен, ни переносов мы не видим, а Арабские Эмираты уже сейчас находятся на 80% объемов, которые были в прошлом году. При всем при этом еще в сентябре мы видели только 60%.
2: Когда Александр Новак говорит, что по итогам первого квартала взаимный турпоток между Россией и Саудовской Аравией вырос на 63%, цифры будут заметно меньше, да или нет?
0: Цифры будут сильно меньше, я думаю, что мы в районе 15 тысяч будем.
2: Понедельник Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии объявило, что продлевает приостановку работы международного аэропорта в Риаде, но о каких примерно сроках идет речь, там не уточнили. Музей в Екатеринбурге заставил пометить изображение Баха антиалкогольной маркировкой. Об этом в эксклюзивном интервью РБК рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. По его словам, когда он приезжал в город с лекцией, автоматическая система загрузки материалов выдала греческому богу виноделия предупреждение о недопустимости злоупотребления спиртным. И это далеко не единственная абсурдная ситуация, связанная с обилием запретов, отмечает Петровский.
3: Проблема, конечно, ужасная, и она как раз связана с искусственным интеллектом тоже, потому что это бюрократическая схема, когда издается запрет, чего-то не должно быть, и дальше якобы это все можно аккуратно расписать по карточкам. Вот это запрещено, это 12+, 5+, 4+, в Эрмитаж можно входить 4+, какие-то залы 10+, это безумие. Владело всеми, кто считает, что все можно изобразить цифры, вот эти крестики-нолики могут все описать и расписать. Поэтому надо просто понимать, что это существует, относиться к этому, с одной стороны, серьезно, потому что мы теряем великую литературу, детям нельзя читать великую литературу. А с другой стороны, это смешные вещи. Пример свеженький. Я читал в Екатеринбурге лекцию. У меня любимая тема сейчас реставрация Вакха Рубенса. Безумно интересно, что получается. Картинки посылаем, картинки форматируются, и вдруг выскакивают у картинки, где Вах пьющий, написано, российское законодательство запрещает употребление вина. Точную формулировку не помню. Это сделала машина, которая твердо следует правилам. Теперь я с удовольствием это в других лекциях показываю. Запретов всяких бесконечно много, они кругом, и надо просто больше над ними смеяться, стараться все-таки где-то преодолевать, а где-то смеяться. Я говорю, что Советский Союз переехал, мы читаем, что происходит в Штатах с цензурой, этикетками в музее Смитсониан, где должны поставить этикетки. То, что вы увидите в музее, это все неправда, это неправильно толкует американскую историю. Приказ Трампа, вот такой способ дискуссии, недавно обнаружил в переводах сериалов слово «запрещенные вещества». Никто не произносит наркотики, значит, запрещено. Много есть других слов, которые что там, то тут запрещено произносить. Приезжает на наш форум представитель одной страны, предложили выступить на тему реституции. Он сказал, что нет, он не будет выступать, ему в стране запрещено. Но у него в титуле министр культуры и реституции. Поэтому надо иногда больше смеяться. Но только надо понять еще другую вещь. Культура – это система запретов. Есть бюрократические запреты, которые не несут пользы и приносят только вред. Есть просто вещи, которые не должно делаться, мы должны сами это понимать. Это должно быть воспитано. Да я 33 года директор музея. Я ни одного раза не спрашивал ни одного разрешения, ни на одну выставку. И ни одного раза мне не были никакие реприманды. Один раз или, по-моему, пару раз высказывался министр культуры Мединский, когда у нас были выски, по поводу которого истеричная публика возмущалась, тогда он говорил, что музей имеет право, поэтому ничего запрещать нельзя.
2: Вот под заголовком «Ни одного раза мне не делали какие-то реприманды» можно и прочитать на сайте РБК полную версию интервью директора Государственного Эрмитажа Михаила Петровского. У микрофона был Олег Овчаренко. Далее с основными событиями дня вас будет знакомить Денис Абасов. Вы слушаете радио РБК.
4: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю научные исследования и экспертные обзоры, чтобы

0: понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про ходьбу. В фитнес-трекерах до сих пор правит бал знаменитая планка в 10 тысяч шагов в день. Ее часто воспринимают как такой золотой стандарт. Но это скорее удобный ориентир, чем медицинский норматив. Польза от ходьбы начинается гораздо раньше и растет постепенно, а не включается только по достижении той самой заветной цифры. А новые исследования вообще предлагают смотреть не только на количество шагов, а еще и на темп и длительность ходьбы. Похоже, для здоровья важна не сухая цифра на шагомере, а то, насколько быстрыми и долгими будут отрезки нашего движения. В британском журнале спортивной медицины вышло масштабное исследование. Ученые изучили данные почти 65 тысяч человек с датчиками движения. Оказалось, что у тех, кто ходил в быстром темпе, риск преждевременной смерти ощутимо снижался, даже если в сумме они делали меньше 5000 шагов в день. Другая работа в журнале Translational Psychiatry оценивала здоровье мозга и психики. Ученые сравнили движение короткими перебежками, например, от стола к чайнику, и более долгие периоды умеренной или интенсивной активности. И выяснилось, что при продолжительных периодах непрерывного активного движения в будущем реже выявляли деменцию, депрессию и тревогу. Риск деменции заметно снижался, если такая активность длилась от 13 минут, а депрессии и тревоги от 36 минут. Получается, надо не просто двигаться, но ходить быстро и подолгу. Возможно, но тут надо сделать важную оговорку. Пока сложно на 100% отделить причину от следствия в этих исследованиях. Что тут первично? То ли ходьба так здорово защищает организм, то ли людям с изначально крепким здоровьем просто легче ходить и быстрее, и дольше. Но в любом случае, быстрая и долгая ходьба – это один из самых доступных способов поддержать здоровье. Попробуйте пройти часть привычного маршрута чуть быстрее, чем обычно, а при первой возможности выделяйте время на полноценные непрерывные прогулки. Ходьба вообще одна из моих любимых физических нагрузок. Максимально полезная привычка и для тела, и для ума. С вами был Евгений Тиханович. Ходите чаще и повышайте качество жизни на РБК.
1: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
2: Да, что нам-то делать?
3: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе

0: по будням на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
0: Голливуд – это бизнес, основанный на страхе. Если твое имя на афише помогает продавать билеты, ты в игре. Если нет, тебя заменят следующим утром. Это не личное, это просто математика. Студии боятся потерять деньги, актеры боятся потерять популярность, продюсеры боятся провала. Единственный способ выжить и сохранить рассудок – делать свою работу максимально честно и не вовлекаться в чужие офисные интриги. Том Хэнкс.
2: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
3: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
2: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
0: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
0: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
1: РБК Тренды.
4: Туризм на колесах.
5: В России набирает популярность караванинг – путешествие в автодомах. Пока это нишевой формат, но у него появляется вполне понятная экономическая логика. В туристический сезон гостиницы на популярных направлениях переполнены, цены растут, а качество сервиса за пределами крупных городов часто непредсказуемо. Автодом позволяет не зависеть от отелей. Внутри есть спальные места, кухня, вода, электричество и отопление. Но дело не только в бытовом комфорте. Автодом позволяет проснуться у озера, встретить рассвет в горах или провести вечер там, где ближайшая гостиница находится за десятки километров. В таком путешествии человек сам выбирает не только маршрут, но и вид из окна. По оценке аналитиков, путешествие с автодомом может сократить расходы на отпуск в среднем на 55%. Правда, такая экономия не учитывает главную статью затрат – стоимость самого кемпера. Премиальные модели могут стоить десятки миллионов рублей. Поэтому рынок развивается прежде всего за счет аренды, небольших прицепов и переоборудованных микроавтобусов. Есть и другие ограничения. Автодом расходует примерно на 20% больше топлива, чем обычный автомобиль. Им сложнее управлять, а оборудованных стоянок, сервисных пунктов и кемпингов в России пока недостаточно. Но именно этот дефицит создает новый рынок. Автотуризму нужны парковки, электричество, вода, ремонт, прокат и готовые маршруты. Караванинг постепенно превращается из экзотического

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Соединенные Штаты и Европа разрабатывают мирный план для Украины. По данным «Вашингтон-Пост», обсуждается 5 ключевых условий. Это остановка боевых действий по нынешней линии фронта с возможными территориальными уступками сторон, гарантии безопасности для Украины, аналогичные 5-й статье НАТО, восстановление Украины и выплаты компенсации пострадавшим. В плане также есть пункт о возможной отмене антироссийских санкций.

0: В 2022 году управление беспилотниками должно было осуществляться операторами из Украины через интернет. Два судна подверглись атаке дронов у берегов Болгарии. Одно из них затонуло, сообщил премьер страны Румен Радев. При этом один член экипажа был спасен. Судьба остальных неизвестна. Болгария начала поисково-спасательную операцию. Премьер Болгарии обратился за помощью в расследовании происшествий к НАТО и Евросоюзу, а также планирует провести телефонный разговор с генсеком НАТО. Группу застрявших на треке в Непале из-за наводнений российских туристов эвакуировали на вертолете, заявил ТАСС-представитель группы. Подробностей пока нет. Курьеры, не прошедшие тест на знание правил дорожного движения, перейдут в статус неактивный. Нужно верно ответить на 80% вопросов теста, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы. Успешный результат сразу засчитывается на год вперед. После трех неудачных тестов система направит на повторное изучение теории, и испытание можно пройти будет снова. Губернатор индонезийской провинции Бали призвал не паниковать из-за нехватки топлива, отметил, что запасов достаточно. Он подчеркнул, что топливо есть на складах, однако, чтобы доставить его на АЗС, нужно время. На Бали начались проблемы с бензином накануне, на заправках образовались огромные очереди. И больше новостей на сайте РБК.
1: Одиннадцать часов две минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа смотрим на ситуацию на рынках после утреннего снижения. Индекс Мосбиржи, напомню, терял 0,1%. Находился на отметке в 2391 пункт в начале торговых сессий. Сейчас перешел к росту, прибавляет 0,7% и переходит психологическую отметку 2400 пунктов, 2408 прямо сейчас. Нефть марки Brent, напротив, теряет 1,3%, $105.19 за бочку. И о валютах на межбанке. Доллар 83,69, евро 93,65 рубля. Юань к этой минуте 12.49 рублей. Яндекс.Пэй частично восстановил доступ к переводам и платежам. Об этом компания сообщила этой ночью. Пользователи получают доступ поэтапно. Из сообщения следует, что в полном объеме работает оплата пластиковыми картами и платежными стикерами. Тем не менее, ряд функций все еще недоступен. Для юридических лиц тоже есть обновление. Вчера вечером компания выпустила рекомендации по восстановлению сервисов пострадавшего бизнеса. Мы опросили предпринимателей и выяснили, помогли ли им эти советы. Все подробности у Руслана Айнетдинова.
2: Накануне Яндекс.Клауд, это как раз то подразделение, которое занимается облачными решениями для бизнеса в Яндексе, выпустил ответы на вопросы и рекомендации по восстановлению работы сервисов после атак беспилотников на центр обработки данных Яндекса. Там, в частности, говорится, что клиентам стоит хранить важные данные за пределами облака, а также проверять свои резервные копии и не устанавливать крупные обновления, следить за новостями компании и общаться с поддержкой. Однако важно упомянуть, как подана эта информация. Человеку, не вовлеченному в IT, понять, о чем идет речь, почти невозможно. Дело в том, что, несмотря на то, что текст, в общем-то, хорошо структурирован, его не очень много, он почти полностью состоит из технических терминов. Ну, например, я процитирую. «Доступ к HSM-модулям сервиса KMS может быть затруднен. Рекомендуем не создавать новые HSM-KMS-ключи. Посмотрите описание команды CLI для получения информации о секрете».
3: Гуманитарий мой заплакал просто сейчас горькими слезами.
4: Да, но, с другой стороны, это явно для тех, кто понимает что-то в программировании. Но руководству-то в любом случае результат нужен, наверное, да? Даже если оно не понимает, то главное, чтобы было какое-то решение и была какая-то альтернатива. Что бизнес думает о советах Яндекса?
2: Например, гендиректор комплексной платформы управления jvo.ru Максим Логвинов рассказал, что советы Яндекса рабочие, его компания им следует.
5: Мы активно используем рекомендации по восстановлению ресурсов Яндекса. В принципе, на сегодняшний день каких-то других альтернатив и нет, потому что нужно в первую очередь получить данные из БД. Мы занимались в первую очередь проверкой данных клиентов. У нас, кстати, все хорошо. Мы всегда делаем бэкапы, мы храним это в нескольких копиях на разных площадках. У нас, как и у всех сейчас, вся техническая команда работает без выходных, без сна, без отдыха. Совместно с Яндексом. Яндекс активно помогает своим клиентам. Мы занимаемся тем, что поднимаем нашу инфраструктуру на резервных площадках.
2: Сейчас, к слову, как я убедился, платформа jvo.ru полноценно работает. По крайней мере, на стороне пользователя ошибок я не обнаружил. А вот другому нашему собеседнику повезло меньше. IT-отдел бренда одежды FinFlare также активно работает над восстановлением полноценной работы своих сервисов. Однако на текущий момент

0: Медсайт по-прежнему не открывается. Гендиректор Финфлэйр Ксения Рясова рассказала, что сейчас компания переходит на другую инфраструктуру.
1: Сейчас в дыму, в угаре, без перерыва на еду и сон лежит сайт. И наше мобильное приложение тоже, можно сказать, не работает, потому что видите картинки, пытаетесь положить в корзину вещи, и все, корзина не работает. И в рознице у нас тоже есть проблема, не работает система лояльности, поэтому просто даем продавцам право давать скидку 15%, кому это необходимо. Пытаемся как-то выкрутиться.
0: Наши коллеги в программе «Рынки утро» несколько минут назад рассказывали, что акции IT-компаний, впрочем, растут. Вероятно, инвесторы реагируют на то, что клиенты облачных сервисов Яндекса переходят на альтернативные решения.
2: Ну и пользуются возможностью подешевевшие активы подобрать.
0: В свой портфель. Однако перейти на альтернативные решения, как выяснилось, не так просто. Час назад в прямом эфире также основатель сервиса «Я рядом» Роман Квиникадзе рассказал, что его приложение использовало инфраструктуру Яндекса для хранения медицинских данных. Но вот найти подходящую альтернативу ему пока не удалось.
3: В воскресенье и понедельник обсуждали, спорили, что и как, потому что переезд сложного приложения, которое мы делаем, требует сложной архитектуры, и это не дешевая совсем история. Это занимает неделю-две. И, как оказалось, не у всех есть решения такие, какие были у Яндекса. Мы будем чем-то жертвовать, скоростью, возможно, какими-то функциями, скоростью обновления, но, естественно, мы куда-то переедем. Это какая-то будет временная функция, и, по всей видимости, будем пока жить так.
0: Как долго бизнесу придется прожить в таком режиме, пока не ясно. В той самой инструкции Яндекс подчеркивает, что сроки восстановления сервисов оценить пока нельзя. Следующее сообщение о состоянии сервисов Яндекса компания планирует опубликовать в 11 часов по московскому времени. Впрочем, вчера было озвучено такое же время, но отчет разместили с опозданием на 1.5 часа.
4: В том, как бизнес отреагировал на рекомендации Яндекса, разбирались Руслан Айнетдинов, Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Отмечу, что согласно вчерашнему анонсу Яндекса, уже в ближайшие минуты, вот как раз где-то в начале 12 часа по Москве, должно появиться следующее обновление о состоянии сервисов Яндекса. Ждем. Впрочем, вчера было озвучено такое же время, но отчет разместили с опозданием на 1.5 часа.
5: Реклама.
6: Цифра дня.
7: До 4 триллионов рублей дополнительных банковских инвестиций может быть направлено в новые проекты электроэнергетики до 2030 года благодаря предложенным Сбером подходам к банковскому регулированию. Смотрите «Бизнес-завтрак Сбера» на российской энергетической неделе 14 октября в 8.00. Эксперты обсудят регулирование финансирования отрасли и будущее электроэнергетики.
6: ПАО «Сбербанк» 18+.
8: Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая! Лепота!
14: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
15: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
4: 11:09 в столице. Мы продолжаем прямой эфир. Альфа-банк приобрел миноритарную долю в МИДСИ, сообщает РБК. Сумму сделки стороны не раскрывают. Известно, что это менее 5%, и продала их инвестиционная компания ФК-система, которая остается контролирующим акционером МИДСИ. Ее доля в капитале сократилась до 90,64%. Доля МИДСИ на рынке коммерческой медицины оценивалась в 3,5%. Это одна из крупнейших сетей частных медицинских клиник в России. В Альфа-банке эту сделку связали со скорым IPO сети клиник и назвали сделку, цитата, «началом долгосрочного финансового партнерства». Конец цитаты. Как это оценивать в контексте скорого IPO, выясним. На связи со студией независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк. Евгений, приветствую. Что это за сигнал в контексте вот этого вероятного IPO?
16: Ну, это прежде всего сигнал старта при IPO, то есть перед непосредственным размещением на бирже. Вот проходит раунд, когда крупные институциональные инвесторы вкладывают средства, и это дает сигнал будущим частным инвесторам, более широкому пулу инвесторов в будущем, что компания оценена крупными игроками рынка. То есть это фактически подтверждает переход МИТИ в стадию привлечения частного капитала. Ну и рыночная валидация актива. То есть

0: собственно, что он торгуется на рынке, что существуют сделки, существуют интересанты, готовые вкладывать средства. Ну и в конечном счете это должно повысить ликвидность самого АФК-системы. Холдинг вот уже многие годы системно монетизирует свои непубличные активы на фоне высокой долговой нагрузки и таким образом пытается исправить финансовую ситуацию.
1: Евгений, а вот в этих условиях может ли доля как раз-таки АФК-системы в МИДСИ еще сокращаться?
0: Ну, безусловно, да. То есть сейчас мы видим вхождение одного институционального игрока, да, то есть для классического IPO, возможно, там несколько таких игроков, тем более весной президент МИДСИ говорил о возможном участии трех игроков. Ну и, конечно, в дальнейшем в ходе самого IPO значит, АФК-система традиционно предложит инвесторам часть своего пакета акций для формирования свободного пакета в свободном обращении, так называемый free float. Соответственно, доля будет размываться, сокращаться.
1: И что вот об этом говорит Альфа-банк? Есть ли какая-то реакция с их стороны?
0: Ну, в данном случае Альфа-банк, можно сказать, делается общими словами. Да, это то, что должен сказать крупный банк при вхождении в капитал, так сказать, известной быстрорастущей компании. Он обозначает перспективность медицинских активов, что роль в IPO будет, началом долгосрочного финансового сотрудничества. Здесь нету речи о каком-то финансовом консалтинге, там непосредственном управлении активами. Речь о постепенном участии именно в капитале компании и подчеркиваются перспективы, так сказать, будущие перспективы МИДСИ, что благоприятно для размещения акций.
1: Благодарю. На связи со студией был независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк. Напомню, в конце июня АФК-система привлекла 320 миллиардов рублей от широкой группы институциональных инвесторов. Это цитата. В результате сделки банк ВТБ получил в залог пакет акций «Озона», принадлежащий холдингу. Но, как уточняли РБК в АФК-системе, сделка носила некредитный характер. Ослабление рубля может помочь российским производителям шин, но автомобилистам придется заплатить больше. Как выяснил РБК, отечественные заводы рассчитывают укрепить свои позиции на рынке. Из-за роста курса валют импортные шины, прежде всего китайские, конечно же, становятся дороже и теряют ценовое преимущество. Однако российская продукция тоже может подорожать. Производители зависят от импортного сырья, а затраты на материалы и логистику по-прежнему растут. По прогнозам экспертов, в 2027 году цены на автомобильные шины могут вырасти еще на 5-14%. Последствия ослабления рубля автомобилисты могут почувствовать уже в следующем летнем сезоне, рассказала автор РБК Полина Елисова.
2: Единого прогноза вообще по отрасли пока нет. В Пирелли, например, считают, что конкуренция на внутреннем рынке и слабый потребительский спрос будут сдерживать рост цен. Ослабление рубля делает импортные шины дороже и сокращает ценовой разрыв с российской продукцией. Это может улучшить конкурентные позиции отечественных заводов, которые в последние годы испытывали давление со стороны китайских производителей. Однако у российских предприятий тоже есть импортные затраты. Ослабление рубля, оно одновременно поддерживает конкурентоспособность российских производителей, но и увеличивает их собственные издержки. Стоит отметить, что часть эффекта уже переносится в закупочные цены. Так, по словам главы Icon Tires Андрея Подтюхова, заказы на летний сезон формируются с учетом текущего валютного курса. То есть в следующем сезоне летнем, пока мы все-таки переобуваемся на зиму, влияние точно будет.
1: При этом российские производители предлагают ввести дополнительные пошлины на импортные шины, прежде всего китайские. Сейчас в ЕАЭС проводится антидемпинговое расследование. Впрочем, участники рынка не ожидают резкого роста цен из-за возможных пошлин. Российские шинные заводы загружены примерно наполовину. А вот высокая конкуренция и слабый спрос сдерживают подорожание. Другим темам. Через 5 лет в России миллиардеров станет меньше, чем в Индонезии. По прогнозам консалтинговой компании Knight Frank, к 2031 году число жителей этой страны с миллиардным состоянием вырастет на 82%. Это намного быстрее, чем, например, в Саудовской Аравии, где рост составит примерно 60%. В России, кстати, всего 11%. Сейчас по числу новых сверхбогатых лидируют США, но их доля быстрее.

0: всего растет именно в азиатском обществе. С чем это может быть связано, рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
1: Неравномерный рост регионов мира по числу миллиардеров, он отражает отчасти демографию. У азиатских стран есть огромный козырь, которого нет ни у России, к сожалению, ни у Запада. Это огромный потребительский рынок, который связан с их огромным населением. Поэтому там компаниям очень легко масштабировать бизнес, особенно потребительский бизнес. Можно построить сеть гостиниц, как Ойо в Индии, да, которая вдруг стала крупнейшей в мире, потому что у тебя огромное количество людей, которым эти гостиницы нужны. Да, и получается, что вот у Китая, у Индии, даже такие таких стран, рынков, как Индонезия, есть преимущество, которого нет в России, к сожалению. Поэтому капиталы сверхбогатых там растут гораздо быстрее, чем во всем мире.
2: Вот я читаю в том числе публикации, которые агентство Рейтер пишет про США. Американские граждане никогда не жили так богато. Вот. И в контексте того, что в США все-таки больше всего пока сейчас миллионеров и миллиардеров, действительно можно говорить о том, что в целом общество богатеет американское?
1: С одной стороны, это так, а с другой нельзя забывать, что огромное количество состояний американских сверхбогатых они существуют в основном на бумаге. Например, искусственный интеллект, стартапы, да, на основе искусственного интеллекта создают миллиардные состояния быстрее, чем какой-либо другой рынок в мире. Но давайте посмотрим, могут ли эти миллиардеры быстро превратить свои капиталы в кэш. Вот если они начнут продавать акции своих компаний, которые не так давно вышли на IPO, что произойдет с этими акциями? Они просто рухнут. Получается, что это миллиарды, ну какие-то миллиарды, которые существуют только на бумаге. Как бы этот рост богатства, он не помогает даже самим миллиардерам во многом. То есть это, возможно, это иллюзия богатство, как пишут некоторые экономисты.
3: Ну, как и с капитализацией рыночной компании зачастую, которая ничего общего с реальными финансовыми показателями не имеет. А что касается России, почему такой маленький рост, почти 8 раз меньше, чем в Индонезии?
1: У нас эффект высокой базы. У нас изначально было довольно много миллиардеров. Да, понятно, что их число не может расти уже такими темпами, как оно росло раньше. А страны вроде Индонезии, Вьетнама, наоборот, миллиардеров было мало. Первый миллиардер во Вьетнаме появился, на самом деле, несколько лет назад. Первый миллиардер, я помню, появился пару лет назад. То есть это как бы эффект низкой базы помогает этим странам, а в России этого эффекта нет.
2: Интересная тенденция все-таки, как я понимаю, тоже прослеживается. С одной стороны, в, например, в западных странах Соединенных Штатов растет число миллиардеров более быстрыми темпами, а на азиатском рынке растет в большей степени число миллиардеров. Вот интересно, почему такая динамика разнонаправленная?
1: А, да, тут очень интересно, что вот есть такая теория просачивания богатств. Согласно ей, когда вся экономика богатеет, растут, ВВП растет, то богатеет все классы, высшие, средние и так далее. Хотя это давно не так во всем мире, но в США вот эта вот теория просачивания богатства, она вернее, чем в Азии. В Азии быстро растут состояния очень небольшого процента людей. То есть это именно миллиардеры в основном. Получается, что концентрация богатства в Азии, она растет гораздо быстрее, чем в Штатах. А в Штатах от финансового пирога получает и верхняя часть среднего класса. Да, у них растет количество и долларов миллионеров. И это как бы отражает, ну, немножко другое состояние дел в экономике. В Штатах средний чек выигрывает больше от экономики, чем получается в азиатских странах.
0: Добавлю, что ралли на американских биржах практически не затрагивает рядовых граждан. По данным агентства Рейтер, почти 90% всех акций в Штатах сосредоточены в руках 10% самых богатых семей. Для всех остальных стоимость жизни и медицины растет гораздо быстрее зарплат. Далее к теме образования. 100-бальникам по ЕГЭ больше не придется конкурировать с олимпиадниками за бюджетные места. Глава Миноборнауки Валерий Фальков предложил оставить право поступления без экзаменов только победителям олимпиад, а правила проведения таких соревнований в вузах привести к стандартам госэкзамена. Эта мера должна решить главную проблему приемной кампании этого года. Победители и призеры профильных олимпиад заняли большинство бюджетных мест на многих факультетах. Из-за этого другим выпускникам стало сложнее поступить по результатам ЕГЭ, даже если их баллы стремятся к максимуму. Попробуем разобраться в этом вопросе. На связи со студией ректор Московского государственного технологического университета Останкин Борис Падалкин. Борис, приветствую. Как вы относитесь вот к этой инициативе? Поможет ли это, на ваш взгляд, сделать процедуру поступления более справедливой?
4: Ну, смотрите, порядок приема вуза, о которых мы сегодня говорим, корректируется ежегодно. Изменения в него вносятся с учетом прошедших приемных кампаний, и этот процесс, он не прекращается никогда. Выявляются какие-то новые факторы, их, соответственно, они отрабатываются, вносятся изменения в порядок приема. Документ этот рамочный, и университеты могут самостоятельно в своих правилах приема указывать те или иные льготы преференции для победителей олимпиад, разумеется, в тех рамках, которые это допустимо самим порядком приема. В частности, университет может определить, победителей или призеров каких олимпиад он берет, на какие направления подготовки, на какие специальности, на какие конкурсные группы и так далее. Может какие-то дополнительные требования к ним установить, например, нужно иметь не менее чем какого-то числа баллов ЕГЭ. Общая планка баллов ЕГЭ 75, мы можем написать, например, что мы берем тех победителей призеров олимпиад сегодня, у которых, скажем, балл ЕГЭ 90 по профильному предмету, и это в руках университета. То есть речь идет о корректировке рамки, от которой уже будут университеты свои вот, требования описывать.
0: То есть будут уже регулировать это все на местах, каждый вуз, скажем так, опираясь на собственные...
4: Будут регулировать с учетом своих особенностей и так далее.
0: Да-да, понятно. Так, хорошо.
4: Мне представляется более существенным то, что олимпиады должны проходить по единым правилам, по единым стандартам. И требования к проведению олимпиад должны приближаться к требованию проведения единых государственных экзаменов.
0: Вот, Борис, я хотел как раз спросить, вот что сложнее-то сейчас, сдать ЕГЭ на 100 баллов или выиграть олимпиаду?
4: Ну, давайте здесь все-таки разделим условия проведения и сами задания. Единый государственный экзамен отвечает на вопрос, как человек учился в школе, как он освоил школьную программу. Мы должны ранжировать оканчивающих школу, они получают баллы. Если мы говорим об олимпиаде, то здесь иная задача. Олимпиада — это по определению решение сложных задач. И большая часть участников любой олимпиады, на самом деле, задания, которые даются, не решает практически совсем. Если, например, в задании 5 или 7 задач, то, я не знаю, там половина участников, решит 1-2 задачи, потому что это сложные задачи, потому что это олимпиада. Речь идет о другом. Нужно сделать так, чтобы никаких даже сомнений в справедливости оценки работы на олимпиаде не было. Раз это не просто соревнование, так сказать, такое в рамках чистого искусства, вот какой-то спорт, решение там на время задач и так далее, не на время какое-то еще. Раз оно приносит вполне определенную выгоду, раз по итогам олимпиады можно поступить в университет, значит, нужно сделать все, чтобы никаких сомнений в том, что эта процедура корректная, совершенно беспристрастная, правильная, ко всем одинаковые требования предъявляются. Конечно, такого никаких таких сомнений быть не может. И поскольку есть апробированная методика проведения единого государственного экзамена, технология проведения ЕГЭ, обратите внимание, ведь за последние годы никаких скандалов, никаких разговоров о том, что где-то что-то утекло, не было. Да, время от времени, любой экзамен — это стресс, поэтому всегда, каждый год возникают какие-то истории, там, не пустили кого-то или еще что-то, или вот показалось, что специально дали сложные задачи, потом выясняется, что все это не так. Вот, но сомнений в том, что процедура корректная и никаких утечек нет, это большое достижение последних лет.
0: Здесь, по крайней мере, да, все абсолютно однозначно. Я думаю, что к этой теме мы обязательно вернемся еще в дальнейшем эфире. Благодарю. На связи со студией был ректор Московского государственного технического университета Станкин Борис Падалкин.
5: Автоньюз. Парижский автосалон открыл двери для широкой публики. Производители привезли во Францию необычные концепты, спортивные электромобили и новые модели, которые вскоре появятся на европейском рынке. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня расскажу о самых интересных премьерах выставки. Начнем с европейских производителей. Citroën представил современное переосмысление легендарного Дешво. Это компактный четырехдверный электромобиль, внешность которого отсылает к оригинальной модели из 40-х. Технические характеристики пока держат в секрете, но уже известна ориентировочная цена – 15 тысяч евро. Серийную версию планируют выпустить в 2028 году. Fiat показал концепт Multiplay, который объединяет сразу три типа автомобиля. В зависимости от потребностей владельца он может превращаться из семейного минивэна во внедорожник или пикап. Правда, запускать такую машину в производство итальянцы пока не собираются. Opel, в свою очередь, решил напомнить, что универсалы еще рано списывать со счетов. Компания привезла в Париж концепт STX, который демонстрирует, как в будущем могут выглядеть автомобили с таким кузовом. А Peugeot представил, пожалуй, один из самых необычных экспонатов выставки. Электрический концепт iT16 вдохновлен легендарным раллийным Peugeot 205 T16. Он получил три электромотора и способен

0: способен разгоняться до 300 км в час всего за 16 секунд. Но особого внимания заслуживают китайские производители, которые все активнее выходят на европейский рынок. Причем многие автомобили этих марок уже знакомы россиянам благодаря официальным поставкам и параллельному импорту. Например, «Аватар» показал концепт Т09, первую модель новой флагманской линейки. Модель позиционируется как конкурент полноразмерных китайских кроссоверов, в частности, «Аита М9» или «Авто Л9». Это премиальный автомобиль стоимостью порядка 500 тысяч юаней, около 6 300 000 рублей по актуальному курсу. Link & Co представила Universal 07 GT. Автомобиль оснащается подключаемой гибридной установкой. Наконец, Zeekr привез флагманский кроссовер 9X, который окрестили убийцей Rolls-Royce. У него гибридная силовая установка, премиальные опции и брутальная внешность.
1: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Сегодня в 21:00.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
4: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Халвинг. Так называют сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

столице 11 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. МИД России призвал НАТО не доводить ситуацию до самой жесткой фазы. Публичные заявления НАТО о намерении добиться стратегического поражения России увеличивает вероятность эскалации до наиболее сурового этапа, предупредил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Задержанный в Швеции танкер Sea Owl покинул территориальные воды королевства. Он был задержан в марте из-за претензий к техническому состоянию. На эксплуатацию танкера был наложен запрет, а капитана, гражданина России, арестовали. Его подозревали в использовании поддельных документов и позднее отпустили на свободу. Накануне транспортное управление Швеции сняло запрет на использование танкера. Как сообщил ТАСС, посол России в Стокгольме

0: Сергей Беляев. Сейчас россиян на борту «Сеул» нет. Весь экипаж состоит из граждан Грузии. Соединенные Штаты и Евросоюз разрабатывают новое мирное соглашение по Украине. Как пишет Washington Post, в документе 5 пунктов. Это энергетическое соглашение между Москвой, Киевом и Европой с возможным возобновлением поставок российского газа и нефти. План предусматривает прекращение огня по линии фронта с возможными территориальными уступками. Последний пункт – постепенная отмена антироссийских санкций. В Литве ужесточат национальные санкции против России и Белоруссии, сообщает ТАСС. Новые рестрикции предусматривают запрет для россиян и белорусов на приобретение недвижимости рядом со стратегическими и военными объектами. Российские банки столкнулись с беспрецедентным ростом числа запросов Федеральной службы судебных приставов о счетах должников. В отдельных случаях количество обращений увеличилось в десятки раз и превысило 12 миллионов за сутки. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Арестову. При этом значительная часть обращений касалась людей, которые не являлись клиентами банков. Пассажирский самолет авиакомпании «Свисс» подал сигнал бедствия в небе над Германией и экстренно сел в Гамбурге. Одному из пассажиров на борту стало плохо. Самолет летел из Стокгольма в Цюрих. Посадка прошла штатно. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Одиннадцать часов 32 минуты в столице. Мы продолжаем прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. И далее к новости, которая приходит к нам из Ирландии. Там ликвидировали популярные у россиян фонды FinEx. Подробнее об этом прямо сейчас. Об этом сообщает РБК со ссылкой на уведомление ликвидаторов компаний. Деньги от продажи активов переданы в доверительное управление компании Teneo Asset Solutions до этого момента, когда эти средства можно будет распределить между пайщиками. Попробуем разобраться в этой ситуации. На связи со студией юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко. Глеб, приветствую. Вот такая новость. Чего ожидать теперь России?
2: Да, здравствуйте. Ну, собственно говоря, российским инвесторам, в портфеле которых были фонды FinEx, следует ожидать того, что ликвидаторы постепенно будут проводить процедуру ликвидации этих фондов и распределения денежных средств. То есть активы фондов, которые инвестировали россияне, они уже распроданы, денежные средства переданы доверительному управляющему, который инвестирует их в консервативные инструменты для цели сохранения этих средств. И постепенно вырабатывается механизм распределения этих денежных средств, в том числе получаются разрешения необходимые разрешения санкционных регуляторов в разных юрисдикциях для того, чтобы распределить эти денежные средства российским держателям, которые хранят их зачастую через санкционную инфраструктуру, прежде всего через российский национальный расчетный депозитарий. Поэтому базово инвесторам следует ожидать того, что новых сообщений от ликвидатора, новых судебных актов, которые выносит ирландский суд в рамках процесса ликвидации этих фондов. И, ну, собственно говоря, есть две стратегии пассивные. Просто ожидать информации и следовать инструкциям, которые будет давать ликвидатор. В принципе, возможна и проактивная стратегия, то есть можно там скооперироваться, нанять юристов и активнее взаимодействовать с ликвидатором, рекомендовать оптимальные схемы распределения денежных средств, находиться в контакте по получению необходимых разрешений и так далее.
1: Но как будто бы вот второй план, он, скажем так, мало реалистичен, что ли. То есть как будто бы в этой ситуации есть такая поговорка. Иногда, если ничего не делать, то можно добиться результата.
2: По-разному. То есть это зависит от темперамента инвестора, на самом деле. То есть, имея большой опыт подобных процессов за последние 4 года, я вижу, что, ну, разные инвесторы по-разному подходят, и на самом деле тот и тот путь могут привести к результату, и то есть здесь

0: в большей степени это зависит от того, как самому инвестору комфортно существовать в этой ситуации. Кому-то комфортно ожидать информации и действовать строго в той конве, которую рекомендует ликвидатор, но я точно уверен, что найдутся инвесторы, которые будут активничать в этом процессе, активно взаимодействовать с ликвидатором, с регулятором и так далее. То есть я абсолютно уверен, что часть таких инвесторов найдется.
1: Ну, а вообще какие-то риски сохраняются еще у инвесторов? И если да, то как обезопасить себя?
0: Ну, риски, безусловно, сохраняются. То есть главным риском в данной ситуации, помимо всех остальных, которые обычно приводятся в декларации риска, конечно, остается санкционный риск. Пока непонятно, какую схему распределения денежных средств выберет ликвидатор. Возможно, выбранная ликвидатором схема распределения денежных средств будет формулирована таким образом, что она не позволит получить, допустим, необходимые разрешения санкционных регуляторов. В таком случае есть риск того, что активы останутся в подвешенном состоянии еще очень надолго. Вот. Но как раз для того, чтобы вероятность наступления такого риска была меньше, то есть и целесообразно активная стратегия. Ну, наверное, это основной риск, который может произойти, а дальше все будет зависеть от того, как себя поведет ликвидатор. В принципе, возможность распределить денежные средства в российском контуре у ликвидатора есть, и главное, чтобы было понимание, как это сделать, и желание. То есть там на самом деле ничего сверхъестественного в этом нет, и в принципе применимое законодательство оно позволяет это сделать.
1: Ясно. Благодарю. На связи со студией был юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро НСП Глеб Бойко.
2: РБК отрасли.
3: На форуме «Цифровые решения» состоялась пленарная сессия, посвященная кибербезопасности сегодня. Основной акцент был сделан на интеграции мер безопасности как в разработку IT-продуктов, так и в комплексные решения по защите бизнеса. На дискуссии генеральный директор Альфа-страхования Владимир Скворцов заявил, что кибербезопасность должна стать базовым инструментом управления бизнесом. По его словам, клиенту важно не то, какой антивирус использует компания, а продолжит ли она выполнять обязательства после атаки и как быстро восстановит работу. Скворцов привел пример. Злоумышленники зашифровали системы крупного регионального ритейлера и удалили резервные копии. Готовность к таким инцидентам требует участия руководства и плана. Кто отвечает за восстановление? Как обслуживать клиентов? За счет каких средств покрывать потери? Он также отметил, что киберполис может окупиться уже при одном страховом случае, так как выплата на восстановление систем и возмещение потерь от перерыва в работе может многократно превысить стоимость полиса. Так и в случае с ритейлером. Один убыток клиента 10 раз окупил затраты на киберстрахование.
2: РБК отрасли. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7-агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: 11:40 в столице. Мы продолжаем прямой эфир. И далее к теме фитнес-клубов, точнее, отзывах на эти самые фитнес-клубы. Они могут начать проверять их на достоверность. С такой инициативой выступило национальное фитнес-сообщество. Письмо направили к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву. Это передает «Коммерсант». Предлагается проверять и оспаривать отзывы по единому своду правил. В частности, разделить их на три категории. Подтвержденная покупка, подтвержденный пользователь и анонимный отзыв. Представители фитнеса сообщают, установить правдивость отзыва действительно иногда проблематично. По словам главы сообщества,

0: Еленой Силиной. Проблема усугубляется еще и с развитием искусственного интеллекта. А как это может повлиять на самих пользователей? Попробуем разобраться. На связи со студией управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев. Даниил, приветствую. Вот это может как-то отразиться на пользователях, подобная инициатива?
1: Да, здравствуйте. Но с моей точки зрения, именно в плане нарушения каких-то законодательных норм или судебной практики даже, да, здесь проблемы для пользователя нет. А единственное, что может как бы утяжелиться жизнь пользователя, да, если можно так сказать, в том смысле, что придется проходить верификацию на госуслугах или через банки, как, собственно, это как бы предлагают и инициаторы этого нововведения. Но в целом, что касается этого вопроса, то инициатива это достаточно разумная, и она уже достаточно давно витает, скажем так, в воздухе. Вот. Поэтому, если отвечать на ваш вопрос, то я не думаю, что жизнь пользователей как-то сильно станет сложнее после этого.
0: А есть ли тут нарушение какое-либо, может быть, нарушение прав потребителей или в целом вполне, скажем так, обдуманная инициатива?
1: Как такового здесь нарушения нет, потому что закон о защите прав потребителей и соответствующая судебная практика держатся на балансе интересов. Соответственно, должен быть какой-то баланс между интересом потребителя в том, чтобы выразить свое мнение, и целостностью бизнеса в том, чтобы защититься от каких-то фейков. Ну, как бы, соответственно, что касается таких сфер, как фитнес или здравоохранение, например, ну, то есть какие-то общественно значимые индустрии, которые как бы касаются здоровья граждан напрямую, да, то, конечно, в этом случае разумно, наверное, как-то верифицировать людей и разумно делать так, чтобы законодательство успевало за прогрессом, ну, в данном случае за искусственным интеллектом.
0: А вы не находите, что вот, скажем так, под этим предлогом бизнес начнет блокировать, скажем так, реальную критику? То есть когда действительно что-то, ну, скажем так, не совсем хорошо прошло в конкретном каком-то фитнес-клубе, и вот теперь есть такой инструмент блокировки каких-либо, скажем так, недовольных посетителей?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, обратной силы это нововведение, как и все законы, не будет иметь. Ну, я имею в виду в том смысле, что не будет правила о том, что должны быть, соответственно, удалены предыдущие отзывы. А что касается новых каких-то отзывов, если эта система будет работать корректно, я имею в виду в плане верификации пользователей и в том, что для этого там не нужно будет сделать там 150 шагов, условно говоря, что это будет происходить быстро и удобно для пользователя, да, то в этом случае, мне кажется, здесь все зависит просто от корректности работы этой платформы. То есть, чтобы не было каких-то механизмов для бизнеса, которые, ну, позволяли бы блокировать эти отзывы по первой прихоти, да. Соответственно, ну, лично я таких существенных рисков на данный момент не вижу, при условии, что это будет какая-то отдельная как бы верифицированная и согласованная с Союзом потребителей система.
0: Спасибо. На связи со студией был управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев. Отмечу, что автор инициативы предлагает учитывать при формировании рейтингов только отзывы подтвержденных пользователей. Анонимные комментарии при этом останутся доступными для чтения, но влиять на оценку компании не будут. Другим темам. Пресс-секретарь губернатора Приморья смог убежать от пары молодых медведей. Чиновник проводил отпуск на рыбалке и внезапно обнаружил угрозу в нескольких метрах от себя. Все обошлось. Как написал Макар Руденчик в своем телеграм-канале, он, цитата, «неожиданно сдал норматив ГТО». Конец цитаты. Моему коллеге Руслану Айнединову удалось дозвониться до пресс-секретаря губернатора и из первых уст узнать историю его спасения.
2: закончил рыбалку, собирался уже выходить. Услышал сначала треск в кустах, 30 плюс-минус метрах. Выше по течению, на противоположном берегу. Сначала появилась одна голова, почти тут же вторая голова. Но я вижу, что это медведь, однозначно не балайский. Но не крупные, а медвежата. При этом это такие, видимо, годовалые, не совсем маленькие. И вот они плюхнулись в воду. И поскольку течение на меня, оно их несет просто по диагонали. Я понимаю, что их сейчас ко мне вынесет. Все это секунда-две максимум я размышлял. Думаю, все, надо срочно уходить на свой...

0: открытый берег, там тропа как раз недалеко, мне повезло. Я на тропу запрыгнул и бежать обратно в сторону поселка, метров 600 около того, по тропе лесной до берега. И я уже не видел, слава богу, маму, вышла она там, не вышла, куда они там дальше поплыли ниже по течению или зашли на мой берег. Раза три оглянулся, пока бежал довольно-таки быстро с удочкой в руках. Ну, параллельно нажимал на кнопку горно-пневматического, но это гудит, как КамАЗ, сильный громкий гудок. Параллельно еще это сделал несколько на тропу, на спиртовом газовом баллоне. У них обоняние сильно развито. У меня с собой все эти отпугивающие средства, они всегда вот прям под рукой на груди лежат. Вот, чтобы убежал, и все, и, слава богу, никто за мной не побежал.
1: Получается, изначально они не в вашу сторону шли, и не шли нападать?
0: Да нет, они просто, там высокие кусты, высокая трава, вот они из них появились. Это, слава богу, я их увидел. Они когда они уже подплыли ко мне, когда я стоял в реке, отвернувшись. Я просто до этого почти час шел вниз по течению и был повернут спиной к течению, откуда они могли приплыть.
1: Вы сказали, что все-таки убегали, а казалось бы, согласно всем правилам, которые говорят, бежать как раз-таки нельзя. Ну, почему такое решение?
0: Да, знаю, что бежать нельзя. Я прекрасно знаю все эти правила поведения, ну, потому что у нас в регионе давно работаю журналистом, и я разговаривал еще 15-20 лет назад с всевозможными прям настоящими специалистами по медведям, по тиграм. Бежать нельзя. Но это когда ты столкнулся, не дай бог, в кустах чаще, нос к носу, что называется, или шел, и вот в буреломе он тоже там резко оказался и так далее. Но у меня была фора, у меня были вот эти 30 плюс метров, и они были в реке, медведи, а не на земле. А я был хоть и в реке, но мне два шага, хоп, и на тропу, и мне бежать как раз против течения не по воде, а по земле. То есть наши курсы автоматически расходились, их продолжало нести бы вниз по течению, но уже не мне под ноги, поскольку я запрыгнул на землю и убежал. Поэтому я просто в моменте быстро сообразил, что, наверное, так. Поэтому я, собственно, и принял такое решение. Спрашивал специалиста, говорю, ну вот так поступил. Он говорит, в принципе, в твоей ситуации нормально, так и надо было сделать. Зачем? Я бы начал их пугать. Сигналом сигналить, фальшвейером, а вышла бы мама. А мама не любит, когда ее медвежат пугают, поэтому я быстро ориентировался.
2: Да, иногда быстрое принятие решений действительно спасает жизнь. В последнее время нападений медведей в России стало заметно больше. Согласно официальным данным, с августа по начало октября их жертвами стали более 20 человек в 13 регионах России, а выходили к населенным пунктам медведи в 41 регионе. Ранее в пресс-службе Минприроды РБК сообщили, что в этом году в России около 310 тысяч бурых медведей. Для сравнения, в 1990 году их было всего 130 тысяч, то есть за это время их численность увеличилась более чем в два раза. На этом фоне правительство готовит нормативную базу, в рамках которой регионы смогут оперативнее регулировать популяцию бурых медведей. Об этом еще 30 сентября сообщал вице-премьер Дмитрий Патрушев. Далее к теме искусства. В Доме культуры ГЭС-2 новый художественный руководитель. Им стал Франческо Бонами. Стоит отметить, что он курировал юбилейную венецианскую биеннале в 2003 году. На посту художественного руководителя Бонами сменил Алису Прудникову. Она продолжит сотрудничество с Домом культуры в

0: Дома культуры, очень много что для него дел, все международные проекты, это прежде всего его рук дело. Коллекцию он помогал и помогает формировать. Ну, из открытых публичных действий он вместе с Зульфирой Трегуловой несколько лет назад сокурировал выставку про «Черный квадрат». И то, что сегодня его уже официально назначили на этот пост, в этом нет ничего удивительного. Просто прекратили взаимоотношения с прошлым худруком, с Алисой Прудниковой. Опять же, в этом нет ничего удивительного, потому что, будем честны, при всем том, при всей той грандиозности проекта, да, Дома культуры, ну, у него было огромное количество сложностей. Ну, прежде всего, мы имеем потрясающий храм искусств, культуры. Это красивейшее архитектурное здание, да, Ренцо Пьяно нам его подарил. Но мы не всегда понимаем, что происходит внутри. Вот они вообще про что? Ты заходишь, да, у тебя там сразу, например, три выставки. Одна про Камчатку, другая про археологию, третья...
1: То есть какой-то не было выстроено единой стратегии, получается, какой-то единой концепции под сводами одного здания. Ну, грубо говоря, очень разные вывески находятся.
0: Да, они, конечно, позиционируют как институцию, которая культивирует многие виды культуры, но это все не сводилось воедино. Концерты на одну тему, кино на другую, выставки на третью, там книжки выпускают на четвертое, больше 10 000 событий в год. Да, это колоссально, много из них было очень качественных, прогрессивных, но все равно ты, приходя, толком ты не понимаешь, а вот ты пришел сюда, зачем, что тебе хотят сказать, и что именно ты отсюда выносишь. И я думаю, ровно поэтому сменили худрука, потому что он должен быть как дирижер, он должен все сводить воедино, иначе все будут как бы петь и издавать звуки кто во что гораст.
1: Ну, вот в этих условиях стоит ли вообще ожидать тогда каких-то радикальных изменений в выставочной программе, появления каких-то новых, может быть, международных проектов, или уже есть какой-то вот такой маршрут, план действий нового руководителя, то есть каких изменений мы, какие изменения мы увидим в Доме культуры в ближайшее время?
0: Мы никаких глобальных изменений не увидим ровно потому, что Франческо там с момента открытия этого Дома культуры. Просто сейчас его деятельность будет более официальной и более явной. Программа такого, ну, института, такой институции, как ГС-2, да, это международная институция, сформирована всегда, как у любого музея, минимум на 3 года вперед. Во всем этом программинге Франческо и так уже участвовал. То есть я думаю, что сейчас, если все сложится, он просто все это сведет воедино, сделает так, чтобы, да, мы, ну, как бы понимали, что выставки вот такие, им соответствуют концерты, им соответствуют лекции, им соответствуют книги, то есть чтобы это все было в одной логике. Я думаю, что он сконцентрируется именно на этом, но это было бы необходимо, чтобы, да, программа перестала рассыпаться.
1: Ну, то есть такая будет действительно единая концепция. Благодарю. На связи со студией был искусствовед Ксения Коробейникова. Вообще, что касается проекта Дома культуры, вот захожу на главный сайт, значит, проекты Дома культуры основаны на принципе междисциплинарности. В них пересекаются и взаимодействуют самые разные художественные практики. Это выставки, кино, театр, музыка, танец и многое другое. Собственно, то, о чем сейчас и говорила Ксения. Ну, а Франческо Банами вступит в должность художественного руководителя ГС-2 уже 6 декабря.
2: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиций», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения. Кинопортфель. Сегодня мой выбор — сериал «Не сработало». 2010 год. Адам Нейман основал WeWork, компанию, которая создает большие и красивые коворкинги, места в которых сдаются в аренду. Адам продает идею нового образа жизни и работы, упакованную в красивую картинку, и привлекает много денег от инвесторов. Компания открывает пространство по всему миру, от Токио до Москвы.
3: Рабочие места будущего выглядят иначе.
4: Мы продаем свой опыт.
5: Мы?
4: Нужно название.
3: We? We live.
4: We dream.
5: WeWork.

0: Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову? Ты сумасшедший.
1: Возможно, возможно.
2: Главные роли в сериале исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. При создании сериала авторы и актеры общались с бывшими сотрудниками WeWork и постарались максимально близко к реальности показать эту историю. А я поделюсь тем, чему можно научиться, ее посмотрев. Первое. WeWork быстро рос. Нейман продолжал убеждать всех в огромном будущем бизнеса, и в 2019 году компанию оценивали в 47 миллиардов долларов. Но когда WeWork стал готовиться выйти на биржу, финансовая отчетность стала публичной, и оказалось, что у компании огромные убытки и неустойчивая бизнес-модель. Вывод. Красивая история и быстрый рост сами по себе мало что подтверждают. Инвестиции – это не место, где стоит верить кому-либо на слово. Второе. WeWork продолжал открывать новые пространства и увеличивать выручку. Но одновременно росли и расходы. Масштаб бизнеса увеличивался, а прибыль так и не появилась. Вывод. Сам по себе рост выручки не значит, что компания зарабатывает деньги. Гораздо важнее, сможет ли она когда-либо стать прибыльной и генерировать положительный денежный поток. Сделайте паузу и посмотрите сериал «Не сработало». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая учит меньше верить в сказки и мыслить критически. Приятного просмотра!
3: РБК «Тренды».
4: Цифровой рубль и зарплата. С сентября зарплату можно будет получать не только на обычный банковский счет, но и в цифровых рублях. Для этого счет цифрового рубля должен быть открыт и у сотрудника, и у работодателя. Переход добровольный. Работник сам выбирает такую форму выплаты и передает работодателю реквизиты счета. При этом всей компании переходить на цифровой рубль не потребуется. Часть сотрудников сможет получать зарплату в новой форме, остальные, как и раньше, на банковские счета. Полученные цифровые рубли не обязательно хранить в цифровом кошельке. Их можно бесплатно перевести через банковское приложение в обычные безналичные рубли, а при необходимости затем снять наличные. Отдельный интерес – экономика для работодателя. До конца 2026 года перечисление зарплаты в цифровых рублях бесплатно. С 2027 года тариф составит 1 рубль за каждую выплату, но не менее 15 рублей за реестр. То есть для сотрудника это еще один способ получать зарплату, а для компании – потенциально более дешевый канал ее перечисления.

0: всегда адаптируется. За день происходят сотни событий. К вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям. От последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18.00 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Лишние детали. В начале 2000-х Lego решила, что обычного конструктора для роста уже недостаточно. Компания годами расширяла ассортимент, запускала новые продукты и вкладывала все больше денег в развитие портфеля. Но новинки не обеспечивали ожидаемого роста. Более того, сама Lego позже признала, некоторые из них начали отбирать продажи у ее же классических наборов. В 2003 году выручка компании упала на 26%, а убыток до налогов достиг 1,4 миллиарда датских крон. В итоге компания сделала довольно редкую для большого бизнеса вещь. Решила не придумывать еще больше нового, а наоборот стать проще. Lego вернула фокус на классический конструктор, начала сокращать расходы, а потом решила продать парки Legoland. Производственные и операционные затраты только за 2004 год сократили на 20%. Ошибка Lego оказалась в самой идея роста. Компания пыталась расширить бизнес настолько активно, что новые продукты начали мешать тому, что уже хорошо работало. Иногда для роста компании нужно не придумать, что еще добавить, а понять, что пора убрать.
0: Ошибка на миллион.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 12 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на два судна в морской экономической зоне страны. Одно из них затонуло у курорта Крапец. Один член экипажа был спасен, судьба остальных неизвестна. Ведется поисково-спасательная операция. Премьер Болгарии Румен Радев обратился за помощью в расследовании происшествий к НАТО и Евросоюзу. Он также планирует провести разговор с генсеком НАТО. МИД Болгарии намерен вызвать посла России в Софии. Московские аэропорты Внуково и Шереметьево возобновили обслуживание рейсов, сообщила Росавиация. Силы ПВО сбили еще 5 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с вечера понедельника на подлете к столице уничтожили 75 дронов. В Жуковке Брянской области при ликвидации возгорания пострадали пожарные. ЧП произошло при тушении огня в частном доме. После падения обломков беспилотника произошла детонация. Трое пожарных получили ранения. Они госпитализированы, сообщил брянский губернатор Егор Ковальчук. Акции Яндекса выросли более чем на 3%. Ранее в бумагах технологического гиганта несколько дней наблюдались распродажи на фоне атак на дата-центры компании, сообщает РБК. Акции АФК-системы сегодня на Мосбирже выросли более чем на 6%. Такая динамика отмечена после сообщения о том, что Альфа-банк стал акционером группы компании МИДСИ. Банк в рамках сделки приобрел у АФК-системы 4% долю в медицинской компании. Минэнерго США объявила чрезвычайную ситуацию в энергосистеме в 13 штатах из-за угрозы дефицита электроэнергии. Чрезвычайную ситуацию также объявили в столице, в Вашингтоне. В Непале эвакуировали 9 российских туристов, застрявших на треке из-за наводнения, сообщает ТАСС. Группу вывез армейский вертолет. Путешественники приехали на трекинг вокруг горы Манаслу. Однако из-за наводнения туристы оказались отрезаны от внешнего мира. Они связались с российским посольством, которое попросило помощи у местных властей. Отчисленным студентам запретят повторно поступать в тот же вуз в течение 5 лет. Такие нововведения планируют принять в Миноборнауки России. Речь идет об отчислении за дисциплинарные поступки. Сейчас отчисленный студент может забрать документы и попробовать поступить в вуз снова. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 3 минуты в столице. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. Да, теперь отчисленным студентам придется чуть больше пройти ногами, возможно, просто перейти дорогу и поступать уже в другой вуз. Тем временем поступают новости от пресс-службы компании Яндекс. Платформа Яндекс.Клауд по-прежнему работает в ограниченном режиме. Наши инженеры продолжают восстановительные работы, передают компании. В счете за октябрь будут отражены только расходы на ресурсы, использованные до 7 октября включительно. Следующее обновление опубликуется сегодня, 13 октября в 19:00 по Москве. Мы обязательно об этом сообщим в эфире. Что же касается ситуации на рынках, то индекс Мосбиржи на фоне геополитических новостей относительно нового мирного плана в конфликте между Россией и Украиной растет и сейчас подбирается уже к отметке в 2408 пунктов. Валюта на межбанке: доллар 83 рубля 82 копейки, евро 93,76, юань прямо сейчас 12 рублей 51 копейка. Ну, а далее подробнее про этот самый новый мирный план. Итак, он формируется у Европы и США. Это выяснил журналист «Вашингтон Пост». Издание ссылается на неназванного американского чиновника. Все, что об этом известно, к этой минуте узнал Кирилл Леонов. Он со мной в студии. Итак, Кирилл, в чем основная идея этого плана?
3: Мы снова возвращаемся к этапу, когда журналисты публикуют инсайды о вероятных переговорах и вмешиваются таким образом в переговорческий процесс. Я напомню, что российская сторона многократно говорила, что такие решения должны определяться на дипломатическом уровне и, собственно, за закрытыми дверями. Что известно об этом плане, который публикует Washington Post, в него может войти 4 пункта. Они основные: гарантии безопасности Украины, инвестиции в восстановление и развитие Украины после конфликта, экономическая интеграция России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения и заморозка

0: по линии боевого соприкосновения, которая есть сейчас. Но опять же, отмечу, что российская сторона не раз заявляла, что не пойдет на заморозку конфликта. Президент России Владимир Путин говорил, что для урегулирования необходимо устранить первопричины конфликта. При этом журналист Washington Post в своей колонке подчеркивает со ссылкой на источник, что частичное снятие санкций Трампом усугубит конфликт и осложнит положение Украины, чем подтолкнет в итоге мирное урегулирование.
1: Но Трамп же заявляет об этом самом энергетическом перемирии.
0: Да, все верно, но и тут тоже есть СМИ-инсайдеры. «Нью-Йорк Таймс» раскрыла подробности переговоров Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с украинской и европейской делегациями, которые прошли 9 октября. По данным газеты, решение Вашингтона приостановить санкции против российского дизельного топлива стало неожиданностью для участников встречи, точнее, ультиматумом. А на вопрос представителя Киева, что Украина получит взамен, американские переговорщики ответили, что США уже оказывают ей поддержку и ничего увеличивать или дополнительно делать не обязаны. На пресс-конференции Трампа перед вылетом с военной базы Сент-Эндрюс в Огайо затрагивали также украинский вопрос, и там он заявил о том, что не нужно сомневаться в действенности и в том, что существует вообще это энергетическое перемирие, потому что если он так сказал, значит, это перемирие есть.
2: Они договорились. Знаете почему? Потому что я сказал. Вы согласны. Вот почему. Они договорились, потому что я так сказал. И этот вопрос необходимо урегулировать. Думаю, они оба его поддерживают. Думаю, они хотят заключить соглашение, но не знают как. Но мы заставим их договориться, если еще этого не сделали. Ситуация заключается в том, что Путин хочет заключить соглашение, и нам нужно добиться того, чтобы Зеленский тоже хотел его заключить. Думаю, в итоге они договорятся. Более того, я считаю, что Путин хочет договориться даже больше, чем Зеленский. Думаю, они оба поддерживают перемирие. Они хотят заключить соглашение, но не знают как. Однако мы добьемся того, чтобы они договорились.
1: Ну, получается, снова Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт вот-вот будет урегулирован. И, честно говоря, уже сложно вспомнить, в который раз мы слышим это заявление.
0: Да, полностью с тобой согласен. А американское издание «Атлантик» выпустило один из самых ярких заголовков, которые я видел за последние сутки. «Действия Трампа за последние 72 часа выглядят как попытка заставить Киев капитулировать». Так озаглавлен материал. Также они подчеркивают, что объем экспорта топлива, который могла бы осуществить Россия, слишком мал, и влияние на цены дизеля слишком незначительно, а риторика слишком запоздала, чтобы повлиять на результаты выборов республиканцев. Издание предполагает, что президент США хочет сместить негатив с войны в Иране и обвинить в дорогом американском дизеле Украину. Ну а пока мы можем оценивать примерные объемы экспорта со слов вице-премьера России Александра Новака.
3: Мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной, связанной с проблемами в Ормузском проливе. В целом у нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как уже ранее мы говорили, до конца года мы можем выйти на объемы 3-3,5 миллиона тонн в месяц поставок на мировые рынки.
0: Украинский президент Владимир Зеленский в стороне также не остался. На Варшавском форуме он заявил, что цены растут из-за конфликта на Ближнем Востоке, в частности, из-за Ормузского пролива, и все это понимают.
1: Благодарю. В студии был Кирилл Леонов. И добавлю, что, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», Уитков и Кушнер также отложили запланированный визит в Москву до достижения договоренности между Трампом и Зеленским. При этом представитель администрации США опроверг сообщение газеты об угрозах прекратить передачу Украине разведданных. Однако признал, что Трамп настолько недоволен Киевом, что предсказать его дальнейшие действия сложно.
4: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
5: Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы крупных компаний. Осваивайте готовые практики и инструменты. Учитесь работать с искусственным интеллектом на курсе для руководителей и сразу пробуйте новые подходы на своих задачах. задачах. А еще участвуйте в онлайн-событиях, изучайте практики и общайтесь с другими руководителями. Школа управления РБК. Используйте

0: Искусственный интеллект в работе с пользой. 16+.
1: Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «Панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Студия массажа «Ляг» и банный комплекс «Жар-птица». Два взгляда на то, как отдыхать от городской суеты. Поговорим о том, как конкурировать в индустрии впечатлений и как создать место, в которое хочется возвращаться. «Панки бизнеса». Завтра в 21.00 на радио РБК.
2: 12:10 в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. И далее к теме банков, куда зачастили не только клиенты, но и судебные приставы. Кредитные организации столкнулись с беспрецедентным ростом запросов от профильной федеральной службы. Это передает «Коммерсант». И основная причина – информация о должниках. Число обращений выросло в десятки раз и может достигать более 12 миллионов в день. Это равняется стандартному среднемесячному объему запросов, указывает издание. Кредитные организации жалуются, что не укладываются в сроки, а за нарушение предоставления ответов вовремя им грозит штраф. В разговоре с Олегом Овчаренко, председатель Совета директоров Первоуральск банка Михаил Брюханов предположил, что, скорее всего, в системе произошел сбой, поэтому банки и получили такое количество запросов.
3: У нас не выросло, но вот у коллег по цеху действительно знаю, что такие запросы приходили и в огромном количестве, то есть не в десятки раз, а вот, например, там в банк может прийти 1 000 000 запросов. Это катастрофический объем, с которым банки не справляются и которые не являются типовыми.
4: Это по конкретным клиентам происходит? Действительно, по должникам, по регионам?
3: Банк не знает, должник либо не должник, у него счет держит. Это только знает пристав, поскольку приставу принесли исполнительный лист. И мы думаем в банковском сообществе, что поскольку было какое-то обновление в рамках системы информационной, то приставы либо разослали дублирующий запрос по всем банкам, потому что, ну как обычно происходит, есть взыскатель, он принес исполнительный лист приставу, пристав там поддержал себя в этом дней 5, возбудил исполнительное производство, и после того, как возбудил исполнительное производство, написал запросы в банк. Это обычный порядок. А здесь, поскольку система обновлялась, то, видимо, по всем производствам, которые у приставов находятся в работе, автоматически система разослала повторные запросы из серии «Какие остатки по счетам?», «Есть ли остатки по счетам?», «Арестуйте счета?» и такого плана. То есть вот мы считаем, что это, скорее всего, связано с тем, что происходило какое-то обновление, произошел некий сбой, что типично абсолютно, когда происходит обновление, либо внедряется новая система. Но, к сожалению, законодательно это все немножко не урегулировано, потом банкам приходится отвечать. А у приставов ни много ни мало, сейчас 97 миллионов производств в работе примерно. Поэтому, сами понимаете, какое количество запросов повторных в банке может прийти.
4: Если коротко, можно сказать, что это парализует работу банка буквально?
3: Нельзя сказать, что это парализует работу банка. Скорее всего, это приведет к тому, что банки не смогут своевременно ответить на запросы, потому что, как говорится, у банка на автоматизацию ФССП и своя автоматизация, и все ответы на запросы приставам тоже автоматически рассылаются. Это просто на какое-то время забьет, скорее всего, каналы обмена информацией между приставами и банками, и будет большое количество сбоев и накладок. Здесь вопрос в том, будут ли какие-то к банкам применяться меры за несвоевременность ответа, либо за то, что они, скажем, ответили, а приставы не получили сообщение. Вот в этом основной вопрос.
2: Кредитные организации уже попросили вмешаться в ситуацию Центральный банк и оперативно решить проблему. Далее к теме топлива. Бензин пониженного класса могут разрешить продавать только на бирже. Поручение подготовить такие поправки получили Минэнерго и ФАС на совещании у вице-премьера Александра Новика, пишет «Коммерсант». В этом случае оптовая продажа бензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 будет идти только через Петербургскую биржу. В документе указано, что цена должна быть ниже биржевого индекса для топлива класса Евро-5. Ну а если простым языком, что это значит? Объем низкоклассного топлива на бирже вырастет, констатирует зампред наблюдательного совета Ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
5: Мы видели, что правительство несколько облегчило условия реализации топлива на бирже. Параметры обязательных нормативов были снижены, и объем обязательных продаж мог зачитываться за счет прямых продаж на клиентов. Соответственно, в данном случае мы говорим, что так как было разрешено реализация на внутренний рынок топлива пониженных классов, видимо, для дополнительного контроля, принято в работу постановление о том, что все это топливо, которое выходило на рынок, реализовывалось через биржевые торги. В этом, наверное, есть двойной некий смысл. смысл в первую очередь наполнить объемы на бирже и заодно посмотреть за распределением этого топлива, кому оно продается, кто его покупает, трейдеры либо конечники. То есть фактически поставить под контроль реализацию топлива классов 4 и ниже.
6: А знаете,

0: значит ли это, что объем топлива пониженного экологического класса на бирже увеличится?
1: С учетом того объема предложений, которые есть сейчас, формально объемы должны увеличиться. Я думаю, что контроль за объемами поставок, в том числе и на биржу, точно так же регуляторы будут проводить. По сути дела, задача-то стоит насыщение внутреннего рынка и исполнение нормативов. Каким классом это будет исполняться, там, четвертым или пятым, это уже второй вопрос. Если есть политическая воля с точки зрения контроля реализации классов Евро-4 и ниже, то, собственно, они будут продаваться на бирже. Более того, никто же не запрещает торговать Евро-5.
0: А если переводить на уровень заправок, вырастет ли шанс нарваться на низкокачественное топливо?
1: Шансы сталкиваться с каким-то определенным бензином от биржевых торгов, они настолько ничтожно малы. Опять же, какая заправка принадлежит частному оператору или вертикально интегрированной нефтяной компании? В любом случае, здесь не говорится о росте объема производства Евро-2, Евро-3, Евро-4. Здесь говорится об упорядочении торговли Евро-2, Евро-3, Евро-4. Собственно, те объемы, которые есть, они просто будут регистрироваться и продаваться через биржу. Если у вас там на вашей соседней заправке был Евро-4, то также и будет Евро-4. Если у вас был Евро-5, то, скорее всего, с высокой долей вероятности будет и Евро-5.
0: По вашим наблюдениям, как сейчас ситуация с бензином в России?
1: Ситуация неоднородная. В каких-то регионах достаточно свободная ситуация, в каких-то регионах бывают очереди, в каких-то регионах достаточно мало. В целом ситуация более-менее контролируемая. Сложно говорить о ключевых факторах, но, безусловно, октябрь — это и снижение спросов. По моему мнению, заметен переход водителей на более маленькие автомобили. Все те, у кого было 2 автомобиля в семье, просто пересаживаются на свою малолитражку, и за счет этого снижается потребление топлива.
2: Топливо пониженных экологических классов продается на Петербургской бирже с августа. По последним доступным данным Национального биржевого ценового агентства, за неделю с 21 по 25 сентября реализовано около 17 тысяч тонн бензина пониженного класса против примерно 5 тысяч тонн недели ранее. Бензина класса Евро-5 за тот же срок продали примерно 39 тысяч тонн. При этом остался неудовлетворенный платежеспособный спрос. По итогам торгов 25 сентября он составлял где-то в районе 23 тысяч тонн марки АИ-92 и около 14 тысяч тонн 95-го. Более свежих данных пока нет, власти их засекретили. Яндекс не будет взимать плату с пользователей Яндекс.Клауд с 8 по 31 октября включительно. Об этом говорится в свежем сообщении компании. Таким образом, в счете клиентов за октябрь будут только расходы на ресурсы, использованные до 7 числа включительно. Из текста также следует, что на текущий момент полностью восстановить работу инфраструктуры пока не удалось. Яндекс.Клауд по-прежнему работает в ограниченном режиме. Этой ночью компания отчиталась о частичном восстановлении работы сервиса Яндекс.Пэй. Ряд клиентов уже может пользоваться переводами и платежами. Полный доступ для всех возобновится поэтапно. Напомню, беспилотники атаковали дата-центр Яндекса на прошлой неделе. Пострадало 3 объекта во Владимире, Рязанской области и Калуге. И всего у компании их 5. Повреждения дата-центров усугубили тренд на удорожание серверных компонентов. В результате внутренний рынок столкнулся с еще большим дефицитом железа, рассказал Олегу Овчаренко, руководитель проектов практики промышленность и технологии компании Strategy Partner Виталий Шапошников.
3: Мы не понимаем масштабы повреждений, но, тем не менее, очевидно, что повреждения вывели из строя часть мощностей, и чтобы компенсировать эту потерю, компании придется закупать железо, которое и так сейчас в дефиците на рынке. То есть наши последние события, они наложились на уже существующий тренд значительного удорожания компонентов. Например, средняя стоимость типовых серверов в первом полугодии текущего года выросла на 25-30%, а некоторые модули, например, оперативная память, выросла в стоимости в 2-3-4 раза. Соответственно, то, что происходит, оно с высокой вероятностью усилит тренд на дефицит железа на внутреннем рынке, что в какой-то перспективе приведет к росту цен на облачные сервисы. Но при этом не нужно ожидать снижения спроса, потому что компании все равно будут предпочитать расходы на сервисы, то есть операционные расходы капитальным расходам на оборудование.
4: Некоторые представители бизнеса отмечали, что то альтернативы они видят, но они не настолько удобны, а иногда и довольно дороги. Стоит ли ждать, что не единомоментно может происходить поиск вот этих альтернатив, а через какое-то отложенное время, если проблемы с восстановлением доступа к сервисам Яндекса останутся?
3: Здесь вопрос, что мы называем альтернативами, потому что если мы говорим конкретно о сервисах Яндекса, то да, понятно, у нас есть еще много сильных игроков.

игроков в этом сегменте, которые сейчас предлагают свои услуги. Если мы говорим в целом для бизнеса про развилку, покупать облачные сервисы или покупать оборудование, то и в том, и в другом случае компании столкнутся с тем, что рост оборудования сильно ограничивает их возможности. То есть это не тот случай, когда у нас подорожала одна услуга облачные сервисы, но при этом я могу купить за дешево, но чуть дешевле оборудование в собственность. Этот рост

0: цен он не произойдет в моменте, он будет растянут по времени, но в целом компании к этому привыкли, это статья расходов, которая уже последние 2 года растет очень высокими темпами.
1: Мы можем в целом сейчас говорить о существовании дефицита железа или пока нет?
0: Ну да, безусловно, с учетом того, какими темпами оно растет, с учетом того, что невозможно практически получить по ряду позиций поставку железа в моменте, да, безусловно.
2: Накануне Яндекс также выпустил список рекомендаций по восстановлению своих сервисов для бизнеса. Компания рекомендует хранить важные данные за пределами облака, проверять свои резервные копии, а также не устанавливать крупные обновления, следить за новостями компании и общаться с поддержкой. Яндекс опубликует следующее обновление по инфраструктуре компании сегодня в 19 часов по Москве. Бумаги застройщиков под ударом. Сразу 2 эмитента могут огорчить инвесторов. Во-первых, собрание акционеров группы ПИК сегодня рассмотрит вопрос о делистинге. А во-вторых, облигации самолета переведут с 1-го уровня листинга на 3-й. Накануне компания, кстати, попала в санкционный список Евросоюза, о котором мы рассказывали, за привлечение трудовых мигрантов из Северной Кореи. Про самолет коротко. Речь идет об 11 выпусках облигаций. Мосбиржа объяснила решение тем, что эмитент не выполнил требования о наличии кредитных рейтингов хотя бы от 2 агентств. На прошлой неделе одно из таких агентств спрогнозировало, что способность самолета выполнять финансовые обязательства снизится, потому что продажи падают, а долги высокие. Мы решили разобраться, а есть ли вообще аргументы, чтобы сейчас докупать бумаги застройщиков, отвечает основатель усиленных инвестиций Кирилл Кузнецов.
3: В принципе, это и есть такой некоторый эффект карточного домика. Я не до конца тоже понимаю, огромный бизнес-центр строится и так далее. С учетом сокращения экономической активности, кто в них всех будет сидеть или в них всех будет жить, с учетом такой достаточно жесткой денежно-кредитной политики. Поэтому немножко тут есть такой эффект замка из песка или карточного домика, который при неаккуратном движении может в какой-то момент и посыпаться. Но я надеюсь, что с учетом того, что ЦБ говорил, что льготные ставки и льготные программы вообще это один из важных факторов, которые мешают снижать процентную ставку, что ЦБ будет сейчас более активно снижать процентную ставку, чтобы пусть не льготная, но просто рыночная ипотека могла бы это снижение замещать.
2: В 14 часов 30 минут по Москве в программе «День главное» продолжим разговор о ситуации на рынке недвижимости. В России сокращается выдача разрешений на строительство, а доля квартир со скидками достигла уже 40%. Почему застройщики не спешат запускать новые проекты и насколько реально снизились цены на жилье, сможет ли семейная ипотека как-то оживить рынок. Обсуждаем это с представителями бизнеса и экспертами в прямом эфире РБК. Далее подробнее к теме образования. Напомню, Миноборнауки предложило ограничить прием студентов, отчисленных из вуза. Речь идет о студентах, которые отчислены, ну, грубо говоря, за поведение. Порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры дополняется пунктом, который звучит следующим образом. Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приему в эту организацию в течение 5 лет после отчисления. Помимо ограничения для отчисленных, документ затрагивает и другие аспекты приема. Для поступающих в магистратуру вводится предельное количество направлений подготовки, по которым можно одновременно участвовать в конкурсе, не более 5. Подтверждение этого потребуется указывать в заявлении о приеме. Расширяется и перечень индивидуальных достижений, за которые начисляются баллы. В него добавляют медаль Совета Федерации за проявленное мужество. Подробнее об этом можете почитать на сайте РБК.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить фантастическую прибыль.
5: Бешеные деньги.
4: В прошлый раз я рассказывал про Тимоти Декстера, малообразованного парня, вложившегося в конце 18 века в континентальные доллары и сделавшего на них иксы только благодаря удаче. Думаете, на этом его везение закончилось? Это было только начало. Озолотившийся Тимоти явно в себя поверил. Мужчина решил заняться аж международной торговлей и начал скупать корабли. Понимал он в этом не больше, чем в инвестициях, зато прислушивался к советам. Его знакомые откровенно издевались над его недалекостью и подкидывали идеи, которые должны были гарантированно разорить Тимоти. Например, ему рекомендовали отправить на Карибы грелки для постелей. Звучит примерно как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись.

0: есть как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил тонны китового уса прямо перед тем, как в моду вошли корсеты из этого материала. Возможно, Декстер стал первым человеком, который построил инвестиционную стратегию на принципе «а вдруг сработает?». И работало же. К концу жизни фантастически разбогатевший Декстер сам назначил себя лордом, поставил в своем поместье статую самых великих людей, которым отнес себя, и всячески развлекался. Например, инсценировал собственную смерть, чтобы всех разыграть и повеселиться на своих похоронах. А еще написал книгу о себе с кучей орфографических ошибок и без знаков препинания. Их он напечатал на отдельной странице. Расставляйте, мол, сами. Может, Тимоти Декстер был самым везучим болваном в истории рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.
1: Бешеные деньги. Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга,
2: без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Джоны, амеры.
4: А теперь минутка ностальгии. Джоны, они же амеры, это американские трейдеры. Их рабочий день начинается в 16:30 по Москве или в 17:30 при переходе на зимнее время. Термин был актуален до введения санкций против СПБ-биржи. Дело в том, что торги акциями США на этой площадке начинались гораздо раньше, чем основная сессия в Америке. Из-за этого россияне каждый раз пытались угадать то настроение, с которым джоны придут торговать. В целом, их не то чтобы очень любили, но без них стало гораздо скучнее. Эх, джоны, джоны, ну где же вы? Мы так по вам скучаем. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Хочешь больше вовлеченности и контроля? Плати. Производители делают механическую коробку привилегией для тех, кто по-настоящему любит управлять автомобилем.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает председатель правления холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев?
8: Из последних это вот Александр Дюма «Граф Монте-Кристо». Мне очень нравится это произведение. Не знаю почему, вот сейчас где-то месяц назад купил книгу и решил ее перечитать. Там есть все. Мне нравится, как с ним поступили, потом как он не сломался, как вершил правосудие. Там есть все.
7: Александр Дюма, «Граф Монте-Кристо». Наконец-то Дантес, благодаря неожиданной удаче, иной раз выпадающей на долю тех, кого долгое время угнетала жестокая судьба, мог достигнуть своей цели простым и естественным образом и ступить на остров, не внушая подозрений. Одна только ночь отделяла его от долгожданного путешествия. Эта ночь была одной из самых беспокойных, которые когда-либо проводил Дантес.
1: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

В Москве 12:30. С новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. Яндекс решил отменить плату за Яндекс.360 и облачную платформу Яндекс.Клауд до конца октября для всех клиентов, сообщили в компании. По ее данным, сервисы по-прежнему работают с ограничениями. Инженеры продолжают

0: продолжают восстановительные работы. Причиной сбоев стали атаки дронов на дата-центры компании на прошлой неделе. США и Европа готовят мирный план по Украине из 4 пунктов: гарантии безопасности, инвестиции в восстановление, энергетическая интеграция и заморозка конфликта по линии соприкосновения. Об этом сообщает журналист «Вашингтон-Пост» Дэвид Игатиус со ссылкой на американского чиновника. Москва выступает против заморозки конфликта, настаивая на обязательном устранении первопричин кризиса. Минск готовится к войне, чтобы ее избежать, вновь заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, проводимые в стране проверки вооруженных сил не направлены на подготовку нападения на соседние страны. А информация в западных СМИ о том, что Россия нападет на страны Балтии, возможно, на Польшу с территории Беларуси, неправда, подчеркнул Лукашенко. Евросоюз в рамках 22-го пакета санкций ввел ограничения против 4 башкирских оборонных заводов и их генеральных директоров. При этом для предприятия «Салават Гидравлика» это стало первым включением в крупный международный черный список, тогда как остальные 3 завода уже находились под санкциями ранее через материнские структуры «Ростех» и «КамАЗ». Во Владивостоке из-за новой аварии, вызванной сильным ливнем, более 20 тысяч жителей остались без электричества. МЧС сообщает, что энергетики ведут восстановительные работы на сетях. Ранее в этот же день из-за непогоды свет отключили у 24 тысяч человек в Первомайском районе. А из-за подтоплений улиц в городе введен режим повышенной готовности. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: Часов 12:32 в столице. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир в студии Денис Абасов. На календаре 13 октября. И вроде как далековато еще до вступительных экзаменов, но меры уже принимаются. Так, 100-бальникам по ЕГЭ могут облегчить поступление в вузы. Как именно? Подробности далее. Глава Миноборнауки Валерий Фальков предложил сохранить право поступления без экзаменов только за победителями олимпиад, лишив этой льготы призеров. Кроме того, правила проведения олимпиад хотят приблизить к стандартам единого госэкзамена. «Это необходимо, чтобы исключить любые сомнения в объективности результатов», рассказал ранее в нашем эфире ректор университета Станкин Борис Падалкин.
2: Олимпиада – это по определению решение сложных задач. И большая часть участников любой олимпиады, на самом деле, задания, которые даются, не решает, ну, практически совсем. Если, например, в задании 5 или 7 задач, то, я не знаю, там, половина участников, ну, решит 1-2 задачи. Потому что это сложные задачи, потому что это олимпиада. Речь идет о другом. Нужно сделать так, чтобы никаких даже сомнений в справедливости оценки работы на олимпиаде не было. Раз это не просто соревнование, так сказать, такое в рамках чистого искусства, вот какой-то спорт, раз оно приносит вполне определенную выгоду, раз по итогам олимпиады можно поступить в университет, значит, нужно сделать все, чтобы никаких сомнений в том, что эта процедура корректная, совершенно беспристрастная, правильная, ко всем одинаковые требования предъявляются, никаких таких сомнений быть не может. И поскольку есть апробированная методика проведения единого государственного экзамена, технология проведения ЕГЭ, обратите внимание, ведь за последние годы никаких скандалов, никаких разговоров о том, что где-то что-то утекло, не было. Ну, любой экзамен — это стресс, поэтому каждый год возникают какие-то истории, там, не пустили кого-то или еще что-то, или вот показалось, что специально дали сложные задачи, потом выясняется, что все это не так. Но сомнение в том, что процедура корректная и никаких утечек нет — это большое достижение последних лет.
1: Поводом для пересмотра правил стала приемная кампания этого года. На некоторых факультетах олимпиадники заняли большинство бюджетных мест, оставив меньше возможностей выпускникам с высокими баллами ЕГЭ. При этом сами экзамены и олимпиады решают абсолютно разные задачи, объяснил ранее в эфире РБК учитель математики Константин Лукьянчиков. С ним беседовали Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: Какую тактику вы применяете в работе с сильными учениками? Делаете ставку все же на поступление по ЕГЭ или по олимпиаде?
4: Нельзя противопоставлять ЕГЭ и олимпиады в принципе как вот способ поступления в университет. Потому что эти две процедуры преследуют абсолютно разные цели. ЕГЭ решает две основные задачи для школы. Это государственная итоговая аттестация, то есть экзамен по итогам завершения обучения в школе. Ну и, конечно, результаты этой государственной итоговой аттестации можно использовать уже для поступления в университет, в зависимости от того, какие у ребенка баллы. Олимпиада нужна для того, чтобы выявить, вычленить учеников с нешаблонным способы мышления, навыком решения нестандартных задач. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно, все очень зависит от класса, от там, конкретного ученика, у которого можно заметить способности или какие-то стремления в этой предметной области.
5: Но ведь результат-то все равно один – поступление в вузы. Как будто бы, когда решается эта задача, ну, то есть шаблонное мышление, не шаблонное, все же будет решаться уже в университете, когда там студенты будут учиться, разве нет?
4: Да, я, наверное, соглашусь с вами, но олимпиады, особенно вузовские олимпиады, про которые, собственно, говорит министр Фальков, это олимпиады, которые вот позволяют определить абитуриентов конкретно теми навыками, которые этому университету нужны, с вот этими вот скиллами, с которыми они пойдут учиться дальше и получать это самое высшее образование. А ЕГЭ – стандартизированный процесс для всей страны. Вот для всей Российской Федерации ЕГЭ – единый государственный экзамен. Собственно, в этом состоит его концепция. Ну а про шаблон и нешаблонное мышление подготовить, наверное, можно любого ученика, заинтересованного в предмете, но до какого-то уровня. То есть гарантировать диплом олимпиады не будет ни один репетитор, ни одна онлайн-школа, ни государственная школа, конечно, даже в рамках дополнительного образования гарантировать результат не может. Потому что очень много переменных различных, особенно что касается вузовских олимпиад, потому что их форматы, их огромное количество различных задач, которые там решаются.
1: Век живи, век учись. Вот уж действительно правда. Новые правила приема в российские вузы могут заработать уже в 2027 году. Миноборнауки также предлагает изменить систему конкурсов и начисления дополнительных баллов за достижения абитуриентов.
6: РБК отрасли.
7: В центре событий РБК состоится форум РБК-Тех. Впервые мероприятие пройдет в два дня, 14 и 15 октября. Форум вновь станет площадкой для открытого диалога о технологическом будущем российского бизнеса. В стартовый день пройдут бизнес-сессии и лекции известных популяризаторов науки. Эксперты обсудят ключевые этапы технологической трансформации – от практического применения искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов до стратегических вызовов кибербезопасности и цифрового равенства. Во второй день, 15 октября, состоится пленарная сессия «Новая модель роста. Как роботизация меняет экономику». Последующая программа форума РБК-Тех, подготовленная совместно с Департаментом экономической политики и развития Москвы, будет посвящена ключевым трендам роботизации. Эксперты технологических компаний, представители власти и бизнеса обсудят риски и перспективы внедрения робототехники в ключевых отраслях и разберут конкретные кейсы. Также в этот день пройдет выставка роботов. Подробнее о мероприятии на сайте РБК.
6: РБК отрасли. Реклама.
8: Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
9: Цифра дня.
10: До 4 триллионов рублей дополнительных банковских инвестиций может быть направлено в новые проекты электроэнергетики до 2030 года благодаря предложенным Сбером подходам к банковскому регулированию. Смотрите «Бизнес-завтрак Сбера» на российской энергетической неделе 14 октября в 8:00. Эксперты обсудят регулирование финансирования отрасли и будущее электроэнергетики.
9: ПАО «Сбербанк» 18+.
1: 12:39 в столице. Прямо сейчас смотрю на терминал, и здесь практически все в зеленом цвете. Сегодня действительно индекс Мосбиржи устраивает настоящее ралли, и впервые с конца июня торгуется выше отметки в 2400 пунктов. Сейчас рост продолжается, 2418, ну и такое по-настоящему оживление среди инвесторов. Подробнее об этом расскажет финансовый обозреватель РБК Александр Павлов.
6: Рынки на РБК.
11: Знаешь ли ты, на какие три вещи я могу смотреть вечно?
1: Так, ну-ка.
11: Огонь, вода и как растет российский фондовый рынок.
1: А сегодня он действительно, да, такой, какие-то чемпионские темпы показывает.
11: Сегодня он меня радует, и я даже, видишь, я пришел в розовом галстуке, потому что и настроение праздничное, значит, и все вокруг должно быть праздничное. Так же думают, видимо, наши инвесторы. Да, вплотную к отметке 2420 пунктов уже идем, закрепляемся, и новостей сегодня много. Бумаги растут, например, вот MVideo в плюсе в течение дня больше на 1.5% даже прибавляли в моменте. Оборот маркетплейса компании за 9 месяцев 2026 года достиг почти 23 миллиардов рублей, и это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. АФК-система в плюсе больше, чем на 5%. А компания продала миноритарную долю в размере 4,85 МИТСИ Альфа-банку. Об этом писал РБК. Сумма сделки стороны не раскрывают. АФК-система при этом осталась контролирующим акционером с долей больше 90%. Ну и, наконец, растет Яндекс. Причем растет достаточно уверенно. Вот если смотреть прямо сейчас, то рост уже больше 4%. Среди новостей сегодня утренних, позитивных, это для Яндекса, это возвращение Яндекс.Пэя, возвращение функции перевода средств. Однако на фоне атак и неопределенности относительно будущего компании, потому что масштабы последствий пока неизвестны, инвестдома начали пересматривать свои таргеты. Т-инвестиции, например, отозвали рекомендацию по бумагам. Финами поставили на пересмотр и планируют скорректировать модель в сторону ухудшения, в том числе с учетом более высоких капитальных затрат. Во Freedom Global сохраняют целевую цену на уровне 5000, но снизили рейтинг с покупать на держать. Ну и на новостях вокруг Яндекса начали расти конкуренты, что естественно. Вот ArenaData второй день подряд у нас продолжает. Я напомню, что это компания, которая предоставляет услуги в сфере центров обработки данных. Растет на больше, чем на 6%. Накануне компания прибавила 4,5%. Ива Technologies тоже росла в течение дня на 5%. Ну и один из конкурентов по многим направлениям Яндекса – ТВК. Сегодня прибавляет около 2%, вот сейчас чуть-чуть ниже. А вчера компания и вовсе выросла на 7%. И тут стоит заметить, что по объему торгов, это тоже, они тоже на высоких показателях, и по объему торгов бумаги Яндекса были среди лидеров в тройке больше 21 миллиарда рублей. И помимо этого, там в тройке также Лукойл и Газпром. Ну, раз я уже сказал про высокие объемы торгов, на выходных, как заявила Мосбиржа, объем торгов достиг рекордных почти 93 миллиардов рублей. Это в 3,7 раза выше средних объемов на сессии выходного дня. Ну и нельзя не сказать про облигации. Конечно же, тоже очень важный индикатор на российском фондовом рынке. Около нулевая динамика сегодня. 100 выше 111 пунктов. Тоже на позитиве поднялся выше этой отметки. Если говорить про доходность длинных бумаг, то это 16,6 и 16,7. Ну, сегодня, кстати, к слову, снижаются бумаги «Газпромнефти» и «Татнефти». Да, они тянули вниз индекс Мосбиржи, но это все из-за дифгэпов. Ну и под конец основные еще пару вещей. Нефть сегодня 105, после того, правда, вчера было 107 впервые с 16 сентября. А что касается рубля, то юань на Мосбирже 12,5, доллар все еще ниже 84.
12: Благодарю, с последними новостями рынка. В студии был финансовый обозреватель РБК Александр Павлов. Мы продолжаем эфир, и далее к технике из Китая. Она поднимает цены. По данным участников рынка, стоимость, например, ноутбуков, которые поставляются в России, уже выросла на 10%. Покупатели же ощутят подорожание в начале 2027 года. Это затронет практически все бренды и ценовые сегменты. При этом изменения коснутся как стоимости, так и конфигурации устройств. Характеристики бюджетных ноутбуков и недорогих игровых моделей могут снизиться. С чем связаны такие изменения на рынке? В прямой связи со студией представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. Антон, приветствую. Вот подтверждаете ли вы вот такие прогнозы, рост вот на 10%?
13: Ну, именно в цифрах я сейчас, наверное, буду более осторожным и не буду делать каких-то точных, сказать, прогнозов именно в цифрах. Но если говорить о тенденциях, то очевидно, что действительно тенденции к подорожанию, к увеличению себестоимости техники, они есть. И они как глобальные, так и локальные.
12: Ну, то есть и характеристики, в том числе и бюджетных даже моделей, снизятся. А в чем основные причины вот таких перемен?
13: Ну, если говорить о глобальных причинах, то это по-прежнему подорожание памяти, глобальное на всех рынках. То есть количество производимой, грубо говоря, микросхем памяти не успевает за спросом прежде всего, это связано с развитием искусственного интеллекта, конечно. И мировые производители просто не успевают нужное количество, скажем так, компонентов производить. Поэтому спрос на те, которые есть, он достаточно великий, и это ведет к росту цен. Это что касается глобальных, так сказать, критериев. Что касается локальных

0: критериев. Мы знаем, что у нас сейчас уже действует обязательная маркировка на ноутбуки в том числе, планшеты и телефоны. Это тоже как бы удорожает процесс. Кроме всего прочего, мы видим, что сейчас большие проблемы с ввозом техники в связи с тем, что получать серийные сертификаты после ухода многих международных производителей из России стало фактически невозможно, и импортеры вынуждены получать так называемые партийные сертификаты, то есть на каждую партию. Это долго, дорого и сложно, потому что техника, прежде чем получит вот, собственно, такой разрешительный документ, она должна храниться на складах СВХ, то есть склады временного хранения, таможенные, они, их мало, они дорого стоят. И выход из этой ситуации мы видим, как, собственно, разрешение условного выпуска, который вполне легален и с таможенным кодексом, но ФТС от него отказалась, его запретила, по сути. То есть это внутренняя причина. Ну и, конечно же, ожидание технологического сбора. С декабря у нас должен быть введен технологический сбор, по сути, новый такой, ну, параналог, псевдоналог на такую высокотехнологическую технику, в том числе и ноутбуки под него будут попадать. Все это, конечно, себестоимость влияет отрицательно и ведет к ее росту.
1: Ну да, то есть издержки будут только расти. Вот вновь, Антон, предлагаю к цифрам вернуться, попробовать предположить, какой будет диапазон цен, на ваш взгляд, вот в следующем году?
0: Ну, прогноз цен я делать точно сейчас не могу, но очевидно, что если себестоимость будет расти, то это окажется влияние на розничные цены, ну, в негативном ключе, скажем.
1: Ну, а спрос в этом случае, то есть не отпугнет ли вот, вот такие условия покупателей или по-прежнему? Ведь необходимость-то есть, в конце концов.
0: Необходимость есть, но мы видим, что спрос снижается на потребительский IT-сегмент уже достаточно давно, и я думаю, что этот тренд сохранится. То есть уменьшение спроса в потребительском IT, в котором, собственно, и входят ноутбуки, я думаю, ну, будет в следующем году очевидным.
1: Благодарю. На связи со студией был представитель Ассоциации торговых компаний, товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. Добавлю, по данным Forbes, за второй квартал в России было продано на 20% меньше ноутбуков, чем годом ранее. То есть, вот, да, этот самый спрос падает. Примерно настолько же выросла и средняя стоимость такой техники. Она достигла отметки в 67 тысяч рублей. Дефицит кадров в России все чаще закрывают работники старше 55 лет. По данным исследования Сбербанка, именно на них пришлось более 80% прироста занятости с 2021 по 2025 год, пишут ведомости. Из почти 3 миллионов новых занятых, более 2 миллионов представители старшего поколения. При этом речь не о массовом возвращении пенсионеров на работу. Россияне просто стали позже уходить с рынка труда. А в некоторых компаниях возраст сотрудников превратили в конкурентное преимущество. «Наши гости очень любят наших бабушек и дедушек», рассказал Марии Пичугиной и Олегу Овчаренко руководитель группы компании «Бар-сервис» Николай Бабенцев. В его заведениях сотрудники старшего возраста работают барменами и хостес.
2: У нас есть бабушки и дедушки, которые работают в роли хостесов и барменов.

0: Есть и молодые ребята, которые, в принципе, там работают официантами, точно так же бармены. Поэтому средний возраст именно бабушек и дедушек, ну, порядка 50-55 лет. Вот так.
1: Как вы описали своих сотрудников в целом? Какие-то стереотипы в данном случае развеем? Может быть, что, не знаю, и медленнее все равно, вот особенно, мне кажется, да, бармены-то, это нужно быстро все там переливать, разливать в различные стопки и так далее.
0: Для нас очень важно это именно радушность сотрудника. То есть мы очень сложно их искать, потому что в интернете просто так там объявления не выбросить, потому что они их не читают в интернете в основном. Но вот нам очень важна радушность, доброжелательность и все-таки более или менее наличие гибкого ума и обучаемость. Потому что в силу возраста все-таки мы понимаем, что там с этим есть небольшие проблемы.
2: А какие сложности, ну, помимо упомянутой, возможно, негибкости ума, возникают при работе с возрастными сотрудниками и при столкновении, кстати, сотрудников разных возрастов?
0: Столкновений никаких нет, все очень позитивно, все друг друга понимают. Вообще наши бабушки и дедушки — это самый ценный сотрудник для нас в коллективе. Вот, мы их очень ценим, любим и бережем. Ну и очень, в принципе, снисходительно к ним относимся, к каким-то ошибкам, нюансам и так далее. На самом деле проблема физической выносливости, так скажем, да, потому что невозможно стоять там 12

0: возраст сотрудников все-таки хотят в большей степени видеть?
1: Все наши гости, они очень любят наших бабушек и дедушек. Очень любят. Мы постоянно собираем обратную связь, очень много отзывов. Честно говоря, каждый, там, не знаю, второй отзыв о заведении, это касаемо наших бабушек и дедушек. Поэтому, мне кажется, они хотят их видеть как можно чаще.
2: Впрочем, аналитики Сбербанка подтверждают, что резервы российского рынка труда практически исчерпаны, а значит, дальнейший рост занятости за счет старшего поколения будет ограничен. В Москве видели сообщение о подготовке США и Европы мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге. Это передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал статью «Вашингтон-Пост» о разработке мирного плана с четырьмя основными компонентами. На вопрос о том, слышали ли в Кремле об этом, Песков ответил: «Нет, не слышали, видели сообщение СМИ, но ничего не слышали». Подробности это в ближайшем выпуске новостей. Лучшая российская работа за год, но драмы не хватило. Так медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова оценила сериал «Полураспад». В основе сюжета – тотское войсковое учение с применением ядерного оружия. Почему Евгения Стогова не собирается досматривать сериал, она рассказала Марии Пичугиной.
3: Не скажу, что он мне не понравился. Это действительно, наверное, из всего того, что я видела с начала года российского производства, очень такой неплохой, крепкий сериал. Но покритиковать тоже есть за что. На мой взгляд, довольно затянутая экспозиция. По сути, вот из 8 серий, из которых состоит сериал, обе первые серии – это такое расставление фигур на шахматах. То есть не хватает вот этого крючка, который бы зацепил зрителя и заставил его после 2 часов уже потраченных потратить еще 6 на то, чтобы узнать, а с чем же там все в итоге-то закончится. При том, что все события, ну, по сути, сейчас уже современному человеку известны. При этом сериал действительно очень хорошо сделан, то есть очень красивый монтаж, очень кинематографичные кадры. На большом экране смотреть было, правда, одно удовольствие. Очень хорошие актеры. Анну Михалкову только похвалить, играет и нашу коллегу-журналистку, кстати, которая проводит расследование событий тех времен, как раз первых испытаний ядерной бомбы. Поэтому я допускаю, что сериал достоин внимания посмотреть как минимум первые 2 эпизода, ну, а дальше уже пусть каждый слушатель сам сделает вывод, тратить ли ему дальше на это время.
0: Ну а на что стоит тратить время? Может быть, что-то есть более интересное, что стоит посмотреть, где быстрее разворачиваются события, скажем так?
3: Ну, сейчас достаточно в целом много новинок, которые выходят. Хвалить, не хвалить что-то, ну, такое дело, наверное, не самое благородное, благодарное. Мне, например, скорее больше понравился «Чуть полдень» с точки зрения именно, опять же, ввода зрителя в то, что происходит. Это тоже, я напомню, это новинка по мотивам братьев Стругацких. Это тоже, кстати, совместное производство онлайн-кинотеатра «Окко», который выпускает и «Полураспад», и также онлайн-кинотеатр «Кион». Довольно неплохой сериал с точки зрения динамики. Для тех, кто любит фантастику, особенно советскую, наверное, что-то они там найдут. Там очень хороший каст актеров, тоже очень хорошо снято.
2: В основе фильма «Полураспад» книга «Репетиция апокалипсиса» оренбургского журналиста Вячеслава Моисеева.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в Дубае. Даунтаун, рядом Дубай-опера. И у ресторатора Владимира Чистякова здесь сразу 2 проекта. «Бесу» и «Альба». Стоят почти рядом, но гастрономически между ними расстояние примерно от Парижа до Токио. Начнем с «Бесу». Интерьер – мрамор, хрусталь, большие окна, парадная лестница. Архитектор придумал что-то между парижской библиотекой и очень нарядным дубайским салоном. Но интереснее то, что происходит на тарелке. Основа здесь французская, а Ближний Восток появляется как акцент. К запеченному бри добавляют дуку и трюфельный мед. Ягненка отправляют на угли и подают с хумусом. А к черной треске – арабский карри. Вроде бы Париж, но Париж явно провел пару сезонов в Дубае. Теперь буквально несколько шагов и ресторан «Альба». Здесь Чистяков переключает язык полностью. Япония, рабата, вагю, саке. Но «Альба» скорее берет Азию как систему координат, а дальше начинает свободно по ней двигаться. Начать можно с баклажана на гриле с кремом кимчи, потом мисо-суп с камчатским крабом, татаки из вагю приходят с понзу и юдзу косё, а куриные гёдзе внезапно встречаются с соусом качо-пепе. Токио и Рим в одной тарелке? Ну, почему нет? В Дубае вообще довольно быстро перестаешь задавать такие вопросы. Итог. Интересно, как шеф работает сразу с 2 совершенно разными гастрономическими языками. Бесу, Франция, встречается с

0: Ближним Востоком. Вальба, Азия смешивается с европейскими приемами. Объединяет их, пожалуй, сам Дубай. Город, где чистота жанра вообще ценится меньше, чем способность соединять разные культуры так, чтобы они не мешали друг другу. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Ключевые вопросы.
2: Налоговая служба признает, что с начала только 2026 года рост схем по дроблению бизнеса растет.
1: Разбор острых тем.
3: Террористы пользуются не только мессенджерами, но и автомобилями. При этом автоконцерны никто не арестовывает. Конец цитаты.
1: Самая точная информация.
4: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
1: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Большие деньги хороши тем, что они дают вам роскошь говорить «нет». Самый дорогой капитал, который у меня есть, это мое время. Возможность сидеть дома, готовить обед для детей, заниматься садом и не бежать на съемки ради очередного миллиона. Вот для меня настоящий успех. Деньги должны обеспечивать свободу, а не превращать вас в раба контрактов. Джулия Робертс.
6: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК.
8: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
9: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
8: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
10: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
5: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
11: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. РБК в цифрах.
5: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитое «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Сейчас дня с новостями Ася Касьянова. Договоренности России и США по дизелю – это взаимовыгодное сотрудничество, и в этом нет прямой связи с позицией России по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, санкции Евросоюза и другие действия ЕС, безусловно, могут помешать осуществлению топливной сделки

0: между Москвой и Вашингтоном. При этом европейские страны сами являются активными покупателями российской нефти и нефтепродуктов, отметил представитель Кремля. Важно выстраивать отношения с Россией для налаживания судоходства по Северному морскому пути, заявил президент Южной Кореи Ли Джэ Мён, пишет агентство Ренхап. По его словам, на фоне нестабильности на Ближнем Востоке СМП сокращает расстояние до Европы на треть и снижает расходы, из-за чего маршрут стал ключевой задачей для национальных интересов страны. Валютные запасы Монголии могут вырасти до рекордных 10 миллиардов долларов в этом году благодаря резкому росту экспорта угля и меди в Китай. К концу третьего квартала резервы страны уже достигли исторического максимума в 8,9 миллиарда долларов, а общие доходы от продаж за границу подскочили в половину. Об этом сообщили власти страны. Они также отметили, что мировые агентства подтвердили стабильный кредитный рейтинг Монголии, что поможет привлечь новых иностранных инвесторов. Американское фотоагентство Getty Images подает заявление о банкротстве. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter. Компания пошла на этот шаг после срыва сделки по слиянию с конкурентом Shutterstock на 3,7 миллиарда долларов из-за препятствий со стороны регулирующих органов Великобритании. Теперь фотобанк проведет реструктуризацию и полностью перейдет в частную собственность. Процесс планируют завершить до конца года, а сама компания продолжит работать в обычном режиме. Больше новостей на сайте РБК.
1: Тринадцать часов две минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на российских фондовых площадках. Акции АФК-система подскочили уже на 7% на фоне новости о сделке с Альфа-банком. Напомню, котировки пошли вверх после публикации новости о том, что Альфа-банк вошел в капитал крупнейшей сети частных медицинских клиник МедСи. Банк приобрел долю у АФК-системы в размере чуть менее 5%. Индекс Мосбиржи сейчас корректируется в районе отметки 2413 пунктов. Нефть марки Brent 104 доллара 99 центов к этой минуте. И о валюте на межбанке. Рубль по-прежнему укрепляется. 83 рубля 75 копеек за доллар. Евро 93 рубля 68 копеек. Юань к этой минуте 12 рублей 51 копейка. Далее к новостям от компании Яндекс. Яндекс Клауд сделает свои облачные сервисы бесплатными с 8 по 31 октября. Так компания решила поддержать бизнес на фоне масштабного сбоя. При этом сама платформа по-прежнему работает в ограниченном режиме. Инженеры продолжают восстановление. Есть новости и для пользователей Яндекс Пэй. Этой ночью компания сообщила о частичном восстановлении переводов и платежей. Доступ возвращают поэтапно. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами уже работает в полном объеме. Накануне Яндекс также опубликовал рекомендации по восстановлению сервисов пострадавшего бизнеса. Помогли ли эти советы предпринимателям и с какими проблемами они до сих пор сталкиваются, выяснял Руслан Айнетдинов.
2: Накануне Яндекс.Клауд, это как раз то подразделение, которое занимается облачными решениями для бизнеса в Яндексе, выпустило ответы на вопросы и рекомендации по восстановлению работы сервисов после атак беспилотников на центр обработки данных Яндекса. Там, в частности, говорится, что клиентам стоит хранить важные данные за пределами облака, а также проверять свои резервные копии и не устанавливать крупные обновления, следить за новостями компании и общаться с поддержкой. Однако важно упомянуть, как подана эта информация. Человеку, не вовлеченному в IT, понять, о чем идет речь, почти невозможно. Дело в том, что, несмотря на то, что текст, в общем-то, хорошо структурирован, его не очень много, он почти полностью состоит из технических терминов. Ну, например, я процитирую. «Доступ к HSM-модулям сервиса KMS может быть затруднен. Рекомендуем не создавать новые HSM-KMS-ключи. Посмотрите описание команды CLI для получения информации о секрете».
3: Гуманитарий мой заплакал просто сейчас горькими слезами.
4: Да, но, с другой стороны, это явно для тех, кто понимает что-то в программировании, но руководству-то в любом случае результат нужен, наверное, да. Даже если оно не понимает, то главное, чтобы было какое-то решение и была какая-то альтернатива. Что бизнес думает о советах Яндекса?
2: Например, гендиректор комплексной платформы управления JVO.ru Максим Логвинов рассказал, что советы Яндекса рабочие, его компания им следует.
5: Мы активно используем рекомендации по восстановлению ресурсов Яндекса. В принципе, на сегодняшний день каких-то других альтернатив и нет, потому что нужно в первую очередь получить данные из БД. Мы занимались в первую очередь проверкой данных клиентов. У нас с этим все хорошо.
6: хорошо. Мы всегда делаем бэкапы, мы храним это в нескольких копиях на разных площадках. У нас, как и у всех сейчас, вся техническая команда работает без выходных, без сна, без отдыха. Совместно с Яндексом. Яндекс активно помогает своим клиентам. Мы занимаемся

0: с тем, что поднимаем нашу инфраструктуру на резервных площадках.
1: Сейчас, к слову, как я убедился, платформа jvo.ru полноценно работает, по крайней мере, на стороне пользователя ошибок я не обнаружил. А вот другому нашему собеседнику повезло меньше. IT-отдел бренда одежды FinFlare также активно работает над восстановлением полноценной работы своих сервисов. Однако на текущий момент сайт по-прежнему не открывается. Гендиректор FinFlare Ксения Рясова рассказала, что сейчас компания переходит на другую инфраструктуру.
2: Сейчас в дыму, в угаре, без перерыва на еду и сон лежит сайт. И наше мобильное приложение тоже, можно сказать, не работает, потому что видите картинки, пытаетесь положить в корзину вещи, и все, корзина не работает. И в рознице у нас тоже есть проблема, не работает система лояльности, поэтому просто даем продавцам право давать скидку 15%, кому это необходимо. Пытаемся как-то выкрутиться.
1: Наши коллеги в программе «Рынки утро» несколько минут назад рассказывали, что акции IT-компаний, впрочем, растут. Вероятно, инвесторы реагируют на то, что клиенты облачных сервисов Яндекса переходят на альтернативные решения.
3: Ну и пользуются возможностью подешевевшие активы подобрать.
1: Однако перейти на альтернативные решения, как выяснилось, не так просто. Час назад в прямом эфире также основатель сервиса «Я рядом» Роман Квиникадзе рассказал, что его приложение использовало инфраструктуру Яндекса для хранения медицинских данных, но вот найти подходящую альтернативу ему пока не удалось.
4: В воскресенье и понедельник обсуждали, спорили, что и как, потому что переезд сложного приложения, которое мы делаем, требует сложной архитектуры, и это не дешевая совсем история. Это занимает неделю-две. И, как оказалось, не у всех есть решения такие, какие были у Яндекса. Мы будем чем-то жертвовать. Скоростью, возможно, какими-то функциями, скоростью обновления. Но, естественно, мы куда-то переедем. Это какая-то будет временная функция. И, по всей видимости, будем пока жить так.
1: Как долго бизнесу придется прожить в таком режиме, пока не ясно. В той самой инструкции Яндекс подчеркивает, что сроки восстановления сервисов оценить пока нельзя.
5: В том, как бизнес отреагировал на рекомендации Яндекса, разбирались Руслан Айнетдинов, Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
6: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Технологии проникают в бизнес. 14 октября на РБК «Тех» эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров – SEO «Магнит Тех» Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети «Магнит» Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер». 18+.
9: Пароль
10: ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: 13 часов 9 минут в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Акции АФК «Система» подскочили более чем на 6% на фоне новостей о продаже доли в сети частных клиник МедСи. По данным торгов, к полудню бумаги холдинга подорожали на 7 рублей 83 копеек. Объем торгов превысил 1 миллиард рублей. Как сообщает РБК, покупателям менее 5% акций МедСи стал Альфа-банк. Суммы сделки не раскрываются. АФК «Система» сохранила контроль над сетью клиник. Ее доля сократилось до 90,64%. В Альфа-банке связали сделку с подготовкой МедСи к выходу на биржу и назвали ее началом долгосрочного финансового партнерства. Что это означает для будущего IPO и самой АФК-системы, рассказал независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
11: перед непосредственным помещением на бирже проходит раунд, когда крупные институциональные инвесторы вкладывают средства, и это дает сигнал будущим частным инвесторам, более широкому

0: пулу инвесторов в будущем, что компания оценена крупными игроками рынка. То есть это фактически подтверждает переход МИТИ в стадию привлечения частного капитала. И рыночная валидация актива, то есть что он торгуется на рынке, что существуют сделки, существуют интересанты, готовые вкладывать средства. Ну и в конечном счете это должно повысить ликвидность самого ФК-системы. Холдинг вот тоже многие годы системно монетизирует свои непубличные активы на фоне высокой долговой нагрузки и таким образом пытается исправить финансовую ситуацию. Сейчас мы видим вхождение одного институционального игрока, да, для классического pre-IPO. Возможно, там несколько таких игроков, тем более весной президент МИТИ говорил о возможном участии трех игроков. Ну и, конечно, в дальнейшем в ходе самого IPO ФК-система традиционно предложит инвесторам часть своего пакета акций для формирования свободного пакета в свободном обращении, так называемый free float. Соответственно, доля будет размываться, сокращаться. В данном случае Альфа-банк, можно сказать, делается общими словами. Да, это то, что должен сказать крупный банк при вхождении в капитал. Здесь нету речи о каком-то финансовом консалтинге, там непосредственном управлении активами. Речь о постепенном участии именно в капитале компании и подчеркиваются будущие перспективы МИТИ, что благоприятно для размещения акций.
1: Добавлю, что АФК-система продолжает привлекать средства на фоне высокой долговой нагрузки. В конце июня холдинг сообщил о привлечении 320 миллиардов рублей от группы институциональных инвесторов. В рамках сделки ВТБ получил в залог принадлежащий системе пакет акций «Озон». При этом в компании уточняли, что сделка не носила кредитного характера. Новые санкции Евросоюза могут помешать договоренностям России и США о поставках дизельного топлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя возможные ограничения со стороны Европы, он упомянул европейский цинизм, о котором ранее говорил министр финансов США Скотт Бессент.
2: Это может помешать, это безусловно. Вы знаете, тема европейского цинизма, как это господином Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ. Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия в этом плане страна, которая представляет свой товар, конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше. На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского, и это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации. Поэтому это происходит.
1: Кроме того, в Кремле прокомментировали сообщение о подготовке США и Европы нового мирного плана по Украине. По словам Дмитрия Пескова, в Москве видели публикации СМИ, но официальной информации о таком плане не получали. При этом контакты по вопросу возможного энергетического перемирия продолжаются. Согласилась ли Россия на такую договоренность, Песков не уточнил. В продолжении международной повестки двигаемся в сторону Ближнего Востока. Авиационный кризис в Эр-Рияде из-за серии атак со стороны йеменских хуситов. Авиакомпании там отменяют все рейсы. Этой ночью о приостановке полетов объявили еще несколько перевозчиков. Речь идет об эмиратском Etihad Airways, который выполняет рейсы в Эр-Рияд, Даммам и Джидду. Также полеты сворачивает и Qatar Airways, и ряд европейских перевозчиков, в том числе Lufthansa Group и British Airways. На прошлой неделе в результате ударов по аэропорту погибли не менее 18 человек, сотни получили ранения. Это была самая смертоносная атака в стране более чем за 10 лет. По данным СМИ, аэропорт Эр-Рияда может оставаться закрытым как минимум до конца рабочей недели, до четверга включительно. Как следствие, туристический рынок несет колоссальные убытки, причем речь не только о массовом. Октябрь в Саудовской Аравии считается высоким сезоном и для бизнес-путешествий, хотя российский сегмент это затронуло в меньшей степени, рассказал Марии Пичугиной и Олегу Овчаренко вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
3: С точки зрения авиации, действительно, мы видим, что рейсы приостановлены, аэропорт закрыт. К счастью, Джидда принимает. Я с утра проверил, рейсы туда восстановились. Во многом надо понимать, что российский трафик сейчас был, хоть и небольшой, в основном это с южных аэропортов летает только один российский перевозчик. А, к счастью, наверное, для нашей туротрасли, саудовские перевозчики так пока и не возобновили полеты после 28 февраля. И во многом, наверное, именно для российской туротрасли теракт, который произошел в Эр-Рияде, на самом деле никакого турпотока, по сути, в Саудовскую Аравию именно и не было.

0: тогда возникает вопрос, что некоторые страны, например, такие как Объединенные Арабские Эмираты, выступают такими транзитными направлениями. В случае с Саудовской Аравией мы ведь об этом тоже не можем говорить, верно?
1: Можем, потому что надо понимать, что сам по себе пассажиропоток из России с целью именно религиозного туризма довольно большой. Все-таки Саудовская Аравия и Умра сейчас в основном транзит действительно шел через Арабские Эмираты, но вот здесь трафик все-таки идет в Джедду, она открыта. Риад — это деловая столица, туда бизнес-трафик в основном шел, а туристические потоки — это либо Красное море или Джедда. Но говорить о том, что туризм в Саудовской Аравии восстановится, их министерство туризма было на позапрошлой неделе в Москве, и они объективно оценивали, что не раньше ноября они поймут, какова реальная ситуация, потому что их проблемы с хуситами — это не то же самое, что было у всех арабских стран с Ираном. Это затянувшийся конфликт, который уже 20 лет длится, и очередная фаза обострения просто бьет по попыткам восстановиться после ирано-американского конфликта.
2: А можно ли хотя бы примерно оценивать потери для туриндустрии из-за происходящего в Саудовской Аравии, в том числе и ведь оттуда туристы активно ехали в Россию?
1: На самом деле турпоток без прямого перевозчика именно въездной тоже не очень высоким оставался. Преимущественно сейчас мы видим туристов из стран с прямым авиасообщением. Это Катар, Арабские Эмираты, Иордания. С Саудовской Аравии без полетов их национальных перевозчиков мы видели очень небольшие объемы. Плюс надо понимать, что сейчас мы входим в осень, это низкий сезон. Если оценивать сам объем российских путешественников, я бы его оценил крайне незначительно. Это прям практически не ощущается, потому что мы вот посмотрели вчера внимательно за остальными продажами Ближнего Востока. К счастью, наверное, для туротрасли никто сильно не отреагировал, ни отмен, ни переносов мы не видим, а Арабские Эмираты уже сейчас находятся на 80% объемов, которые были в прошлом году. При всем при этом еще в сентябре мы видели только 60%.
0: Когда Александр Новак говорит, что по итогам первого квартала взаимный турпоток между Россией и Саудовской Аравией вырос на 63%, цифры будут заметно меньше, да или нет?
1: Цифры будут сильно меньше, я думаю, что мы в районе 15 тысяч будем.
3: В понедельник Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии продлило приостановку работы международного аэропорта имени короля Халида в Риаде. Когда воздушная гавань возобновит прием и отправку рейсов, официально не уточняется. Госдума назначила Татьяну Москалькову своим полномочным представителем в Конституционном суде. Решение принято единогласно. За кандидатуру проголосовали 437 депутатов. Против и воздержавшихся не было. Представляя кандидатуру Москальковой, депутат Виктор Пинский отметил, что она соответствует требованиям федерального закона о Конституционном суде, поскольку имеет ученую степень доктора юридических наук. В Минобороны создали сервис для обучения нейросетей военного назначения. Он открывает разработчикам доступ к данным о применении беспилотников в боевых условиях, рассказали в ведомстве. Сервис предоставляет подготовленные видеоматериалы, документирующие результаты использования FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типа. Уже 40 организаций используют этот контент для обучения нейросетей, которые впоследствии интегрируют в дроны. Как искусственный интеллект меняет манеру боевых действий? Герой программы «Да или нет» руководитель отдела вооружений и ведения боевых действий в юридическом отделе Международного комитета Красного Креста в Женеве Лоран Жизель. С ним общалась Надежда Сережкина.
4: «Да или нет».
5: Современная война сильно отличается от того, как выглядели конфликты последних десятилетий. На что вы обращаете внимание в своей работе?
6: Вооруженные конфликты постоянно меняются и эволюционируют. Но да, самой заметной их особенностью за один даже последний год стала цифровизация. Становится все больше киберопераций. Мы видим широкое использование автономных систем вооружений. Все большую проблему представляет использование искусственного интеллекта для принятия решений на войне. В результате мы видим все больший ущерб, который наносится гражданскому населению, и все больше вопросов к тому, не приводит ли это к еще большему нарушению норм международного гуманитарного права.
5: Когда вы лично последний раз на собственном примере осознали, что характер конфликтов радикально меняется?
6: Заметнее всего бросаются в глаза изменения, вызванные применением искусственного интеллекта. Сторонники таких систем, а их много в мире, считают, что это позволяет принимать решения эффективнее. Банально, быстрее определять цели. Однако на войне применение этих технологий размывает ответственность человека за происходящее. И каждый раз, когда мы работаем с последствиями применения таких вооружений, мы видим, что боевые действия велись и

0: интенсивнее, а гражданское население и инфраструктура мирных городов страдает больше. Стоит помнить, что именно человек должен быть ответственным и подотчетным лицом в вопросе применения силы. Об этом прямо говорится в международном гуманитарном праве.
1: То есть, по сути, пришло время менять подходы к защите гражданского населения, верно?
0: Сейчас мы работаем над тем, чтобы убедить государство принять новый договор, который бы регулировал вопросы применения автономных систем вооружений. Я не говорю о дистанционно управляемых системах вооружений. Обычные беспилотники могут управляться оператором удаленно. Солдат принимает решение, выбирает цель и наносит удар. Я говорю о тех случаях, когда эти системы действуют сами. Например, баражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе, которые как раз используют искусственный интеллект для автономного наведения. После запуска они самостоятельно ищут цели на основе заданного профиля, выбирают их и наносят смертельный удар без дальнейшего участия человека. В отличие от ракет, они еще могут довольно долго висеть в воздухе, ожидая свою цель. Именно в отношении такого вооружения, как мы считаем, нужно менять право. Мы призываем страны-участницы Женевской конвенции, а это практически все страны мира, принять новый договор, который запретил бы определенные виды автономных систем вооружения.

0: вооружений.
1: Каких именно?
0: Конкретно двух видов. Во-первых, непредсказуемое автономное оружие. Из-за неизбирательности таких систем ущерб может быть колоссальным. Второе, мы хотим добиться запрета на использование автономных систем вооружений, которые наносят удары по людям, а не по технике. Что касается остальных автономных систем вооружений, нужно прописать допустимые ситуации использования, характер их применения, типы целей, продолжительность их использования и другие параметры. Их, по нашему мнению, допустимо применять только против четко определенных военных объектов, например, вражеского оружия, но не против гражданских объектов, которые впоследствии заочно могут объявить военной целью. Мы призвали государство принять такой международный договор к концу 2026 года.
1: Будущие войны — это войны дронов и автоматических систем с еще большими жертвами. Да или нет?
0: В будущих конфликтах точно будут использовать больше дронов. При этом я не могу ответить однозначно, да или нет, потому что наряду с автоматическими системами останутся конфликты с широким применением боеприпасов, винтовок и стрелкового оружия. Например, хорошо известного в вашей стране автомата Калашникова. Война остается войной. Пока в обозримом будущем дроны не будут единственным типом вооружений, применяемых в конфликтах.
2: Да или нет?
3: Далее к другим темам, к состоянию системы энергетики в США, в частности. Там Минэнерго объявило об экстренных мерах из-за риска блэкаута. Так, министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт издал экстренное распоряжение с целью обеспечения надежности энергосети Среднеатлантического региона в преддверии критических нагрузок на энергосистему. Об этом сообщается на сайте Минэнерго. Оно действует с 13 по 16 октября 2026 года. Мера принята на фоне плановых остановок генерирующих мощности в сезон осеннего техобслуживания и плановых отключений линий электропередачи. Компания PGM Interconnection предписана вводить определенные энергоблоки по мере необходимости для поддержания надежности энергосистемы, а также задействовать резервные генерирующие мощности в качестве крайней меры, как перед объявлением режима энергетической аварийной ситуации, так и в период его действия. Подробнее об этом вы можете почитать на сайте РБК.
2: Технологии и тренды. Россия и Белоруссия создали опытный образец установки для производства чипов по технологии 130 нанометров. Над ней работают Зеленоградский нанотехнологический центр и белорусский производитель оборудования Планар. Для российских фабрик это шанс получить собственный инструмент для выпуска электроники. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас расскажу, что умеет новая машина и что это значит для заказчиков. Как сообщает издание CNews, в августе 2026 года партнеры завершили третий этап разработки. По данным журналистов, Минпромторг выделил на весь проект около 6 миллиардов рублей. Белорусская сторона занималась установкой и механическими узлами. Российский Лосард создал лазер. Зеленоградский центр отвечал за общую разработку, расчеты оптики и технологические процессы. Но что вообще делает литограф? По сути, он работает по принципу проектора. Свет переносит уменьшенный рисунок будущей микросхемы на светочувствительное покрытие кремниевой пластины. Затем другие операции превращают этот рисунок в элементы чипа, и процесс многократно повторяется для разных слоев. Нанометры здесь характеризуют масштаб элементов схемы. Такая технология давно освоена мировой индустрией, но сохраняет практическую ценность. Тайваньский производитель чипов TSMC в годовом отчете описывает развитие технологий этого класса для автомобильной и потребительской электроники. Например, для микросхем управления питанием, которые распределяют электричество внутри устройств. Фонд инфраструктурных и образовательных программ, в инвестиционную сеть которого входит Зеленоградский центр, ранее сообщал о завершении разработки менее точного литографа. Теперь партнеры осваивают следующий уровень. Для предприятий смысл такой работы — постепенно уменьшать зависимость от зарубежных поставщиков оборудования. Однако опытный образец еще должен подтвердить надежность и тиражируемость. Успех, думаю, здесь стоит измерять работающими машинами у заказчиков. Важны скорость выпуска, количество исправных чипов и стоимость обслуживания. Если установка выдержит эту проверку, у производителей появится больше возможностей обновлять свои линии. Тогда инженерный результат действительно станет промышленным.
4: Для художника всегда инвестиция в собственное творчество – это лучший и, на мой взгляд, самый продуктивный метод работы с деньгами.
5: Рынки. Главное.
2: Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
5: По будням в 17:10 на радио РБ.

0: РБК.
1: РБК в цифрах.
2: 1700 зрителей, 80 метров сценического пространства и хрустальная люстра весом 6 тонн. Большой театр – не только главный храм искусства в нашей стране. За его историческим фасадом скрывается инженерное чудо – сложнейший механизм площадок, который уходит на глубину пятиэтажного дома. Театр сохранил многовековую эталонную акустику и блеск 15 тысяч золотых листков, оставаясь самой престижной сценой мирового балета.
3: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: ХВЛ, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанга, Рейдуо, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

столице 13:30 с новостями Ася Касьянова. Яндекс принимает меры для ликвидации последствий атак дронов. Тема обсуждается и в правительстве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, говорить о механизме компенсации финансовых потерь пользователям пока преждевременно. После ударов беспилотников по дата-центрам компании-сервисы Яндекса по-прежнему работают с ограничениями. Премьер-министр Болгарии Румен Радев обсудил с послом России Элеонорой Митрофановой ночные атаки дронов на гражданские суда у болгарских берегов. Радев заявил, что результаты ударов выгодны России, тогда как Митрофанова не исключила провокацию третьей стороны. В результате ударов одно судно повреждено, второе затонуло. 33 теракта предотвратили с начала года на территории Северного Кавказа, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. За подготовку терактов, финансирование, пропаганду и оправдание терроризма задержаны 260 человек. Кроме того, с начала года заблокировано более 4000 ресурсов, распространявших террористический контент. Продажи немецкого автоконцерна BMW снижаются четвертый квартал подряд, минус 6,3%. Главной причиной спада стал обвал спроса в Китае почти на четверть, что полностью перекрыло небольшой рост на рынках Европы и Америки. Отрицательную динамику показали все бренды компании BMW, Mini и Rolls-Royce, в результате чего с начала года глобальные поставки автопроизводителя упали почти на 5%. Вернуть деньги за билеты намерены организаторы выступления рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге, компания Say Agency. А об этом ТАСС заявил представитель организации Александр Панин. Концерты были запланированы на 10 и 11 октября на стадионе «Газпром-Арена». Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.

0: 13 часов 32 минуты, точное московское время. Мы продолжаем прямой эфир в студии Денис Абасов. Как часто вы доверяете отзывам в интернете, когда выбираете тот или иной сервис, или, например, фитнес-клуб, или, например, поликлинику? Так вот, поддельных отзывов реально становится больше, но следить за ними нужно аккуратно. Так, собеседники радио РБК оценили возможность централизованно проверять достоверность письменных реакций на товары и услуги в интернете. Подробнее об этом прямо сейчас. Ранее «Коммерсант» сообщил, что национальное фитнес-сообщество обратилось с таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Аксуту Шадаеву. Речь идет о единых правилах проверки и оспаривании отзывов на геосервисах и цифровых платформах. Детали изучил Владимир Расулов. Он в студии. Владимир, что именно не устраивает бизнес вот в интернет-отзывах и к чему может привести вот подобная модерация?
1: Вообще, сами по себе споры вокруг отзывов в сети идут давно. Пользователи чаще жалуются на некачественные товары и услуги, а на бизнес, в свою очередь, чаще жалуются на пользовательский негатив. Но искусственный интеллект, как считают в национальном фитнес-сообществе, усугубляет сейчас эту проблему. Там пожаловались, что зачастую невозможно просто установить, действительно ли автор того или иного отзыва пользовался, например, услугами фитнес-клуба. В итоге там предложили для начала разделить отзывы на три категории. Это подтвержденная покупка, подтвержденный пользователь и третья категория – анонимный отзыв. Причем последний, по замыслу национального фитнес-сообщества, не должны влиять на рейтинг, потому что, как мы знаем, чем больше негативных отзывов, тем ниже рейтинг, ниже балл на той или иной площадке. Авторы обращения в правительство предложили идентифицировать авторов вот этих самых отзывов через порталы госуслуг либо через банковские приложения, через банки. А отзывы в интернете, в принципе, особенно с некоторой ноткой потребительского экстремизма, действительно мешают развитию бизнеса. Но как реализовать то, о чем говорило национальное фитнес-сообщество, не очень понятно, призналась в нашем эфире основатель сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина.
2: Как от этого защититься, не знаю. Но представляете, если нужно будет каждый отзыв через госуслуги писать, ну, вообще перестанут писать отзывы. И так у нас уже все нужно везде авторизоваться, зайти. То есть создавать дополнительные барьеры, наверное, тоже не совсем правильно. Но вот эти анонимные или накрученные негативные отзывы мешают бизнесу, ну, факт. Конечно, люди прекрасно понимают, что для нас негативные отзывы – это прям минус. И они говорят, не пойдете мне навстречу, напишу негативный отзыв. А пойдете, не напишу. Бывшие сотрудники, сотрудники, которых не взяли на работу, конкуренты.
0: Но там, я насколько знаю, глубже начали копать еще в эту проблему, в этот вопрос. Вот что еще предлагают изменить в этой системе?
1: Отдельно национальное фитнес-сообщество предлагает внедрить механизм, когда платформы должны будут в течение нескольких дней удалять оценки пользователей, достоверность которых они не смогут подтвердить. Ну а дополнительное регулирование отзывов, по версии авторов этого обращения, можно распространить не только на фитнес-клубы, но и на другие сегменты сферы услуг, например, рестораны, торговые объекты и гостиницы. Мы обратились к одному из представителей отельного бизнеса, Станиславу Ивашкевичу, управляющий партнер компании «Ивашкевич Хоспиталити», он, в частности, курирует московский отель «Континенталь». По его мнению, действительно нужно активнее регулировать сообщения в интернете, вот эти самые отзывы на площадках, поскольку очень часто там попадаются действительно неадекватные комментарии, которые негативно влияют на работу бизнеса.
3: Исторически, например, та же самая система Booking вообще не подразумевала возможность установки какого-либо рейтинга или какой-либо оценки без фактического проживания гостя. И это была самая четкая и самая правильная оценка отелей, чем читать отзывы людей, которые даже могли не посещать это заведение, в нашем случае отель, и написать всякую ерунду. Мы очень часто попадаемся совершенно неадекватными комментариями, но при этом люди ухитряются поставить 2-3 балла. А это, конечно же, очень сильно влияет на общий рейтинг. Работает именно последние оценки, а не суммарно все. Потому что у нас там может быть по 3,5, там, по 4 тысячи отзывов, но если последние 4 оценки были вот из серии «У вас на Тверской шумно» или «Была плохая погода, поэтому нам не понравилось», дальше мы, соответственно, от этого очень сильно страдаем.
1: При этом мои собеседники говорят, что есть и обратный момент, когда незарегистрированные пользователи могут писать слишком много плюсов о том или ином заведении, отеле или еще каком-то объекте, и это тоже, по сути, необъективная оценка получается. Для потребителей же вот эти отзывы, они принципиально важны, поскольку они ориентируются на отзывы других людей, очень часто это формирует потребительское предпочтение или, наоборот, отторжение. Идентификация здесь тоже принципиально.

0: реально важный момент. Однако есть риск, что бизнес начнет просто блокировать реальные проблемные отзывы. Так считает председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
1: Если отзыв недостоверный, то от этого страдает как сам потребитель, который вводится в заблуждение, так и предприниматель, чья репутация может страдать. Поэтому определенные механики по верификации отзывов, они, конечно, уместны. Но говорить о том, что это должна быть жесткая стопроцентная цензура и безусловное право при модерации или удалении по запросу бизнеса, конечно, нет. Это тоже не должно допускаться, потому что иначе мы столкнемся с обратным злоупотреблением, когда потребителю выставят такие условия, что он не сможет оставить свой отзыв или свой мнение о приобретенном товаре или полученной услуге. А по сути, ведь отзывы — это формат, в том числе и общественного контроля, который стимулирует предпринимателей поддерживать планку качества и определенный уровень сервиса.
2: Да, баланс в этом вопросе соблюсти действительно, ну, мягко говоря, непросто. И, наверное, главной проблемой остается подтверждение того, что тот или иной отзыв, в принципе, от реального человека прозвучал.
0: Все мои собеседники согласны в одном. Приемлемо, что пользователь, который оставляет отзыв, должен быть каким-то образом авторизован, то есть доказать, что он действительно реальный. Но возникают вопросы и по факту сделки той или иной, потому что если, например, в интернет-магазине или на какой-то платформе видно, что пользователь был покупателем товара и услуги, то на внешних сервисах вряд ли потребители захотят оставлять доступ к своей платежной истории той же самой. И самый простой вариант в данном случае, что называется вин-вин, если кто-то оставляя отзыв, публикует, например, фотографию чека или других документов о том, что он приобрел ту или иную услугу или товар, это, по словам моих собеседников, повышает качество отзыва и его вес.
2: Благодарю. В теме разбирался Владимир Расулов. Ну и здесь нам остается, пожалуй, лишь внимательнее смотреть на те или иные отзывы, которые мы так или иначе каждый день встречаем в глобальной сети.
3: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Центр событий.
6: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены 3 трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
2: А далее внимательнее присмотритесь к технике, которая находится у вас перед глазами. Ваш смартфон или, может быть, ваш рабочий ноутбук. Так вот, техника из Китая поднимает цены. По данным участников рынка, стоимость ноутбуков, в частности, которые поставляются в Россию, уже выросла на 10%. Покупатели же ощутят подорожание в начале 2027 года. Это затронет практически все бренды и ценовые сегменты. При этом изменения коснутся как стоимости, так и конфигурации устройств, характеристики бюджетных ноутбуков и недорогих игровых моделей могут снизиться. С чем связаны такие изменения на рынке? На прямой связи со студией ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эльдар, приветствую. Вот подтверждаете ли вы такие прогнозы?
7: Здравствуйте. Да, конечно, цены растут, они будут расти. К сожалению, конца края этому не видно. За год цены приросли на 40-45% в реальном исчислении.
2: То есть почти в половину, это довольно приличная цифра. А вот на ваш взгляд, в чем основные причины? Некоторые эксперты, вот в частности в прошлом часе мы общались с Антоном Гуськом, вот он утверждает, что просто элементарно не хватает железа в мире.
7: Не только железа не хватает. Во всем мире причины, первые причины разные, но они приводят к масштабному кризису. У нас рецессия мировая началась во всех странах мира. И самое главное, что в России есть еще дополнительные факторы ослабления курса рубля, падение покупательной способности, взвинчивание цен розницы, в том числе из-за этого, хотя на многие товары у нас крайне адекватные цены, если мы сравниваем с мировыми. Ну и недостаток товара, недостаток предложения. То есть рынки падают, и, к сожалению, мы только-только прошли треть, наверное, этого кризиса.

0: То есть в ближайшие 2 года цены будут расти, и новые цены 2027 года, они, мягко говоря, пугающие даже для меня, потому что они выглядят... То есть ты понимаешь, вот проценты, десятки процентов повышения, но когда видишь цену на телефон, который стоил 20 тысяч рублей, а он стоит уже 50 тысяч рублей, это, мягко говоря, отрезвляющая история.
1: Ну, это шок, да. Я вот тоже буквально пару недель назад столкнулся лично с этой проблемой, выбирал смартфон, и как-то так поплохело от этих цифр. Ильдар, а как это скажется на спросе, вот эта ситуация? Не будет ли какого-то отката? Может быть, просто будем, ну, скажем так, более бережно относиться к той технике, которая у нас уже есть?
0: Уже произошло. Последние 2 года российский рынок падает. Если мы говорим в штучном выражении, это 20%. Зависит от категории товаров, но вот упомянутые смартфоны, это в среднем 20%. Третий квартал на мировом рынке, вот, который только-только, что называется, закончился, падение в штучном выражении, по данным Counter Point Research, 20%. Это худший квартал за всю историю наблюдения. То есть вот как возникла категория смартфонов, было в пандемию проседание, но оно не было таким резким и большим. То есть весь мир катится туда же, куда идут продажи в нашей стране.
1: Такой печальный прогноз, но куда деваться. Благодарю. На прямой связи со студией ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин. По данным Forbes, за 2-й квартал в России было продано на 20% меньше ноутбуков, чем годом ранее. Примерно настолько же выросла и средняя стоимость такой техники. Она достигла отметки в 67 тысяч рублей. Пресс-секретарь губернатора Приморья смог убежать от пары молодых медведей. Чиновник проводил отпуск на рыбалке и внезапно обнаружил угрозу в нескольких метрах от себя. Все обошлось, как написал Макар Руденчик в своем телеграм-канале. Он, цитата, «неожиданно сдал норматив ГТО». Моему коллеге Руслану Айнединову удалось дозвониться до пресс-секретаря губернатора и с первых уст узнать историю его спасения.
2: Закончил рыбалку, собирался уже выходить. Услышал сначала треск в кустах, 30 плюс-минус метрах. Выше по течению на противоположном берегу. Сначала появилась одна голова, почти тут же вторая голова. Но я вижу, что это медведь, однозначно гималайский. Но не крупные, а медвежата. При этом это такие, видимо, годовалые, не совсем маленькие. И вот они плюхнулись в воду. И поскольку течение на меня, оно их несет просто по диагонали. Я понимаю, что их сейчас ко мне вынесет. Все это секунда-две максимум я размышлял. Думаю, все, надо срочно уходить на свой берег. Там тропа как раз недалеко, мне повезло. Я на тропу запрыгнул и бежать обратно в сторону поселка, где-то 600 около того, по тропе лесной до берега. И я уже не видел, слава богу, маму. Вышла она там, не вышла. Куда они там дальше поплыли, ниже по течению или зашли на мой берег. Раза три оглянулся, пока бежал довольно-таки быстро с удочкой в руках. Но параллельно нажимал на кнопку горна пневматического, но это гудит как КамАЗ, сильный громкий гудок. Параллельно еще это сделал несколько на тропу, на кусты перцовым газовым баллоном. У них обоняние сильно развито. У меня с собой все эти отпугивающие средства, они всегда вот прям под рукой на груди лежат. Вот, чтобы убежал, и все, и, слава богу, никто за мной не побежал.
3: Получается, изначально они не в вашу сторону шли, или не шли нападать?
2: Да нет, они просто, там высокие кусты, высокая трава, вот они из них появились. Это, слава богу, я их увидел. Они когда они уже подплыли ко мне, когда я стоял в реке, отвернувшись. Я просто до этого почти час шел вниз по течению и был повернут спиной к течению, откуда они могли приплыть.
3: Вы сказали, что все-таки убегали, а казалось бы, согласно всем правилам, которые говорят, бежать-то как раз-таки нельзя. Ну, почему такое решение?
2: Да, знаю, что бежать нельзя. Я прекрасно знаю все эти правила поведения, ну, потому что у нас в регионе давно работаю журналистом, и я разговаривал еще 15-20 лет назад с всевозможными прям настоящими специалистами по медведям, по тиграм. Бежать нельзя. Но это когда ты столкнулся, не дай бог, в кустах чаще, нос к носам, что называется. Или шел, и вот в буреломе он тоже там резко оказался и так далее. Но у меня была фора, у меня были вот эти 30 плюс метров, и они были в реке, медведи, а не на земле. А я был хоть и в реке, но мне 2 шага, хоп, и на тропу, и мне бежать как раз против течения не по воде, а по земле. То есть наши курсы автоматически расходились. Их продолжало нести бы вниз по течению, но уже не мне под ноги, поскольку я запрыгнул на землю и убежал. Поэтому я просто в моменте быстро сообразил, что, наверное, так. Поэтому я, собственно, и принял такое решение. Спрашивал специалиста, говорю, ну вот так поступил. Он говорит, в принципе, в твоей ситуации нормально. Так и надо было сделать. Зачем? Я бы начал их пугать. Сигналом сигналить, фальшвейером. А вышла бы мама. А мама не любит, когда ее медвежат пугают. Поэтому я быстро ориентировался.
1: Добавлю, что в последнее время нападений медведей в России стало заметно больше, да, в данном конкретном случае и фактор везения сработал в том числе. Так вот, на этом фоне, на фоне нападений, правительство готовит нормативную базу, в рамках которой регионы смогут оперативнее регулировать популяцию бурых медведей.

0: Далее к теме искусства. Директор Эрмитажа выступил против массового туризма. Михаил Петровский в эксклюзивном интервью РБК заявил, что не может быть даже вредным, потому что не всегда совпадает с задачами культуры. Предлагаю послушать фрагмент этой беседы.
1: Тип посетителя изменился действительно в лучшую сторону, потому что в силу разных геополитических причин туризм ослаб. Надо сказать, что он ослабевает всюду в мире, все еще пока считают деньги, но мы уже видим на примере Венеции, Барселоны, слишком большой поток туризмов приносит деньги, но вреден во многих смыслах. Он изнашивает памятники, музей остается почти немым, потому что половина того, что он может рассказать, он не рассказывает. Общий возраст посетителей примерно до 36, в главном штабе там вообще до 34. Это тоже довольно новая вещь. Мы сами контролируем потоки, мы отодвинули туристические группы на утро, на вечер, создав возможность в середине дня ходить только небольшим группам и людям. И наш посетитель в целом стал значительно более интеллигентным. Видим по камерам, что люди смотрят то, что им интересно, а не то, что нужно посмотреть. Люди ходят малыми группами, люди очень много ходят парами, люди ходят с детьми очень много, хотя это вызывает резкие возражения других посетителей, но мы это всячески приветствуем. С детьми особый разговор надо сейчас планировать по-серьезному, а не просто прогулки в музей. И иностранные тоже немножко извинился, у меня был такой раз термин, что нам нужны те, которые ходят в Прадо. Вот сейчас ходят к нам и те люди, которые ходят в Прадо. Так что качественно все основные категории зрителей стали более интересными. Массовый туризм – это бизнес, который не всегда совпадает с задачами культуры. Массовый туризм для галочки, он приносит деньги, но, как я сказал, он оставляет пустым. Музей должен давать высокие наслаждения, должен заставлять думать о серьезном. Музей является матрицей культурного кода, вот это сейчас очень важно для России. Сейчас парижане в Лувр практически не ходят, потому что невозможно зайти в парижане. В Лувре оказываются чужими, а Лувр все-таки находится в Париже, и он изначально должен говорить с парижанином и через парижанин. В Париж люди приезжают, потому что они хотят жить как парижане. Поэтому нужно разводить массовый туризм и туризм интеллигент. Я понимаю, что это все звучит очень не в соответствии со многими стандартными представлениями. Я так всем говорю, интеллигент. Я думаю, что это человек, который больше всего любит думать. Хорошее занятие думать. До него мало остается иногда времени. И человек, который знает много языков. Мы на днях, в конце недели, открываем в Эрмитаже Выборг выставку про роскошь. Она вся про кожу, про изделия из кожи. Сейчас посмотрим, очень интересно, какая будет реакция. Три комнаты разных изделий из кожи. Европейские кожаные изделия. Они безумно красивые, разумеется. Но это вот роскошь интеллектуальная. Надо что-то в себе иметь, кроме образования, чтобы это оценить и восхититься.
0: Полную версию интервью с директором Эрмитажа можно прочитать на сайте РБК. В столице 13 часов 49 минут, и сегодня очень насыщенный день в футбольной Лиге чемпионов. Действительно, россыпь матчей есть и прям по-настоящему афиша. Об этом и не только. Поговорим с спортивным обозревателем РБК Ильей Поповым.
2: Спорт на РБК.
3: Да, всего 9 матчей футбольной Лиги чемпионов пройдут сегодня, причем 7 в одно время. Денис, ты вот какой выберешь? Атлетика Манчестер Юнайтед или Галатасарай Барселона?
0: Ох, ну я все-таки, наверное, Галатасарай Барселона. Интересно, потому что Барса, у нее такой ренессанс. И как это будет, вот эта молодежь Барсы, сможет ли она размотать, скажем так, Галатасарай? Интересно будет посмотреть.
3: Денис, у Барселоны 9 побед к ряду. Причем Барселона выигрывает более чем в один мяч в 9 играх. То есть никому просто так от Барселоны уйти не удается. И, в общем,

0: На старом стадионе Галатасарая, на котором этот клуб играл до 2011 года, была надпись такая специальная: «Добро пожаловать в ад». На новой арене этой надписи нет, но ни для кого не секрет, что атмосфера именно внутри чаши, она сохранилась, поэтому я думаю, что сегодня игрокам Барселоны совершенно точно легко не будет, тем более, что фанаты стамбульского клуба начали поддерживать, что называется, своих любимцев еще за сутки до стартового свистка. Они ночью прошедшей пришли к отелю, где остановилась делегация Барселоны, и начали запускать фейерверки, петь песни, в общем, всячески шуметь и мешать игрокам Барселоны спать. Вот мы и проверим, насколько же игроки каталонской команды подготовились к этому выезду непростому для любой команды в Стамбул, и удалось ли им по-настоящему выспаться.
1: Это да, действительно, Галатасарай, особенно фанаты, ну, по крайней мере, вся финансовая система турецкого клуба, мне кажется, она выиграет вне зависимости от того, с каким счетом закончится этот матч. Отдельно Атлетико Ман Юнайтед, наверное, вот еще матч, который привлекает внимание.
0: Да, мадридская команда после непростого начала сезона, тем не менее, последнее время набрала ход. И случилось это, кстати, после поражения от Ливерпуля и именно в Лиге чемпионов. И здесь, наверное, уместна фраза, такая фраза, как «после поражений, да, не бывает побед». Нет поражений, не бывает побед. И именно вот после неудачи в игре с мерсисайдцами Атлетико прибавила, одержала 4 победы подряд. Правда, все они были добыты во внутреннем первенстве, но чего стоит только успех в дерби с мадридским Реалом. Если брать Манчестер Юнайтед, то манкунианцы вновь погрязли в проблемах. Лазарет полон, всего лишь одну победу МЮ одержал в английском чемпионате в этом сезоне в 6 матчах. И что интересно, аналогичная статистика у Манчестер Юнайтед и в очных встречах с Атлетико. Всего лишь одну победу Ман Юнайтед одержал в матчах с этим мадридским клубом. Так что сегодня Манчестер Юнайтед как минимум будет нелегко. Учитывая то еще, что Атлетико довольно много забивает именно на своем поле. Хотя вроде как считается команда довольно-таки такая оборонительная, закрытая.
1: Благодарю. С последними новостями спорта, вот такими футбольными на этот раз, в студии был Илья Попов.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике» — социальная фантастика от японца Хирокадзу Кореэда. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом. Территория, на которую вступил Кореэда, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которым предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кореэда стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают увидеть. Критики разошлись во мнении насчет «Барашка в ящике». Одни посчитали, что фильм нашел новый способ говорить о любви и потере, другие, что он слишком увлекается сентиментальной метафорой и обходит неудобные вопросы. Можно ли пережить горе, постоянно воспроизводя его? Кого именно любят герои – ребенка или его цифровую копию? Может ли искусственный ребенок наконец перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Кореэды тема: что вообще делает семью семьей? Биологическое родство, общая память или человеческая способность любить? Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кореэда слишком легко примиряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Йоханссон. В 2014 году голливудская звезда Скарлетт Йоханссон оказалась в центре грандиозного скандала. Она подписала контракт на 4 миллиона долларов с израильским брендом SodaStream. Образ знаменитой актрисы должен был вывести продажи домашних сифонов для газировки

0: на новый уровень. Вмешалась геополитика. Главный завод «Содастрим» находился на западном берегу реки Иордан, спорной территории. Международное сообщество считает ее оккупированной. В то же время Йоханссон уже 8 лет выступала послом одной гуманитарной организации. То есть возник конфликт интересов. Правозащитники требовали бойкотировать любой бизнес на этих землях, а актриса стала его лицом. На Скарлетт обрушился шквал критики за лицемерие. Встал вопрос – репутация или миллионы? Она выбрала деньги, заявив, что производство дает палестинцам работу, и в итоге со скандалом покинула гуманитарный проект. И хотя Йоханссон сохранила гонорар, для «Содастрим» это обернулось репутационной катастрофой и падением продаж. Под давлением активистов бренд закрыл предприятие и потратил миллионы долларов на его перенос, а сотни обученных местных сотрудников были уволены.
1: Ошибка на миллион.
0: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
0: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10. Что это было? В эфире.
4: Если в 7-8 классах доп. Занятия примерно у 30% детей, среди девятиклассников уже половина, у 10-11 больше половины, но это так в среднем по стране. Получается, что к выпускным экзаменам репетитор есть, ну там, у каждого второго, то и чаще это встречается.
5: Действительно, дополнительные занятия, они стали весьма массовой практикой, но сама эта цифра, она не отвечает на вопрос о том, почему семьи обращаются к репетиторам. Одного ребенка это как способ закрыть какие-то свои пробелы, а у другого это подготовка к высокому баллу ЕГЭ, потому что, да, не будем скрывать, у каждого есть мечта поступить в самый классный вуз нашей страны. А у кого-то это может быть какая-то другая своя личная мотивация, и поэтому я бы здесь, наверное, сказала, что сегодня репетиторство во многом стало скорее частью конкуренции за образовательные возможности.
0: Аналитик в сфере образования Валентина Максимова в программе «Чат с учителем».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 15:10.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице 2 часа дня с новостями Ася Касьянова. Минфин в этом году может пополнить ФНБ на 1 триллион рублей, но все будет зависеть от конъюнктуры на мировом рынке, сообщил глава министерства Антон Силуанов. Также, по его словам, плановые показатели по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам бюджета России в 2026 году перевыполняются. Яндекс.Пэй постепенно возвращается к работе. Часть переводов по СБП также проходит, сообщили в компании. Многие сервисы Яндекса в Узбекистане уже восстановлены и работают в обычном режиме. Разлива нефтепродуктов у берегов Краснодарского края после пожара на танкере нет, сообщили специалисты Морспасслужбы. Оперштаб Кубани официально опроверг информацию из соцсетей, где со ссылкой на спутниковые снимки от 10 октября заявили о крупном пятне загрязнения. Атака на нефтяной танкер произошла вечером 6 октября неподалеку от Сочи. Работа аэропорта Нюрнберга приостановлена полицией ФРГ из-за нештатной ситуации в воздушном пространстве. Обстоятельства не уточняются, передает агентство ДПА. Генсек НАТО Марк Рютте допустил усиление мер сдерживания и обороны альянса в Черном море. Сегодня болгарские

0: Власти сообщили об атаке беспилотников на 2 торговых судна у Черноморского побережья страны, одно из которых затонуло. При этом премьер Румен Радев заявил, что доказательств, позволяющих установить виновных в этих инцидентах, нет. Больше новостей на сайте РБК.
1: Столица, 14 часов 2 минуты. У микрофона Денис Абасов. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Новые санкции Евросоюза могут помешать договоренностям России и США о поставках дизельного топлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя ограничения со стороны Европы, Дмитрий Песков также вспомнил слова министра финансов США Скотта Бессента о европейском цинизме.
2: Это может помешать, это безусловно. Вы знаете, тема европейского цинизма, как это господином Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ. Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия в этом плане страна, которая представляет свой товар, конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше. На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского, и это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации. Поэтому это происходит.
1: Кроме того, в Кремле прокомментировали сообщение о подготовке США, Европы и нового мирного плана по Украине. Дмитрий Песков заявил, что в Москве видели публикации СМИ, но о самом плане ничего не слышали. Что известно о мирном плане, о котором пишет «Вашингтон-Пост», выяснил Кирилл Леонов.
3: Мы снова возвращаемся к этапу, когда журналисты публикуют инсайды о вероятных переговорах и вмешиваются таким образом в переговорческий процесс. Я напомню, что российская сторона многократно говорила, что такие решения должны определяться на дипломатическом уровне и, собственно, за закрытыми дверьми. Что известно об этом плане, который публикует «Вашингтон-Пост», в него может войти 4 пункта. Они основные: гарантии безопасности Украины, инвестиции в восстановление и развитие Украины после конфликта, экономическая интеграция России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения и заморозка по линии боевого соприкосновения, которая есть сейчас. Но опять же, отмечу, что российская сторона не раз заявляла, что не пойдет на заморозку конфликта. Президент России Владимир Путин говорил, что для урегулирования необходимо устранить первопричины конфликта. При этом журналист «Вашингтон-Пост» в своей колонке подчеркивает со ссылкой на источник, что частичное снятие санкций Трампом усугубит конфликт и осложнит положение Украины, чем подтолкнет в итоге мирное урегулирование. «Нью-Йорк Таймс» раскрыла подробности переговоров Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с украинской и европейской делегациями, которые прошли 9 октября. По данным газеты, решение Вашингтона приостановить санкции против российского дизельного топлива стало неожиданностью для участников встречи, точнее, ультиматумом. А на вопрос представителя Киева, что Украина получит взамен, американские переговорщики ответили, что США уже оказывают ей поддержку и ничего дополнительно делать не обязаны. На пресс-конференции Трампа перед вылетом с военной базы Сент-Эндрюс в Огайо затрагивали также украинский вопрос, и там он заявил о том, что не нужно сомневаться в том, что существует вообще это энергетическое перемирие, потому что если он так сказал, значит, это перемирие есть.
4: Они договорились. Знаете почему? Потому что я сказал, вы согласны. Вот почему. Они договорились, потому что я так сказал. И этот вопрос необходимо урегулировать. Думаю, они оба его поддерживают. Думаю, они хотят заключить соглашение, но не знают как. Но мы заставим их договориться, если еще этого не сделали. Ситуация заключается в том, что Путин хочет заключить соглашение, и нам нужно добиться того, чтобы Зеленский тоже хотел его заключить. Думаю, в итоге они договорятся. Более того, я считаю, что Путин хочет договориться даже больше, чем Зеленский. Думаю, они оба поддерживают перемирие. Они хотят заключить соглашение, но не знают как. Однако мы добьемся того, чтобы они договорились.
3: Американское издание «Атлантик» выпустило один из самых ярких заголовков, которые я видел за последние сутки. «Действия Трампа за последние 72 часа выглядят как попытка заставить Киев капитулировать». Также они подчеркивают, что объем экспорта топлива, который могла бы осуществить Россия, слишком мал, и влияние на цены дизеля слишком незначительно, а риторика слишком запоздало, чтобы повлиять на результаты выборов республиканцев. Издание предполагает, что президент США хочет сместить негатив с войны в Иране и обвинить в дорогом американском дизеле Украину. Ну а пока мы можем оценивать примерные объемы экспорта со слов вице-премьера России Александра Новака.
5: Мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной, связанной с проблемами в Ормузском проливе. В целом у нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как уже ранее мы говорили, до конца года мы можем выйти на объемы 3-3,5 миллиона тонн в месяц поставок на мировые рынки.
3: Украинский президент Владимир

0: Зеленский в стороне также не остался. На Варшавском форуме он заявил, что цены растут из-за конфликта на Ближнем Востоке, в частности, из-за Армузского пролива, и все это понимают.
1: Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», Уитков и Кушнер также отложили запланированный визит в Москву до достижения договоренности между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. При этом представитель администрации США опроверг сообщение газеты об угрозах прекратить передачу Украине разведданных, однако признал, что Трамп настолько недоволен Киевом, что предсказать его дальнейшие действия сложно. Буквально через минуту в программе «День главное» на радио и телеканале РБК разбираемся, кто теперь заплатит за потерянные и поврежденные заказы после закрытия программы страхования товаров продавцов «Озон» и «Ингостраха». А еще выясним, почему застройщики сокращают запуск новых проектов, насколько подешевело жилье и поможет ли рынку семейная ипотека. Обсуждаем с экспертами в прямом эфире РБК.
2: Реклама.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Цифра дня.
6: До 4 триллионов рублей дополнительных банковских инвестиций может быть направлено в новые проекты электроэнергетики до 2030 года благодаря предложенным Сбером подходам к банковскому регулированию. Смотрите «Бизнес-завтрак Сбера» на российской энергетической неделе 14 октября в 8:00. Эксперты обсудят регулирование финансирования отрасли и будущее электроэнергетики.
5: ПАО «Сбербанк» 18+.
7: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
8: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
7: Ошибка на миллион. Главное.
9: День главное на РБК – это совместный эфир телеканала и радио РБК в студии Павел Демидович.
10: И Кирилл Токарев.
9: Традиционно в течение ближайшего часа без малого у нас две темы. Начнем с темы страхования селлеров. Что происходит с этим таким непростым достаточно
10: вопросом?
9: Ну и
10: не только селлеров. Поговорим и о том, как страхуются фулфилменты, складские мощности и в целом, как там вот со страхованием в этом сегменте.
9: Да и, наверное, тему поддержки тоже пострадавших в результате ударов по инфраструктуре также затронем. С этого начнем, ну а затем...
10: И затем перейдем к девелопменту. За январь-август 2026 года правительство выдало разрешение на строительство немногим более 3000 многоквартирных домов. На самом деле это минимум за соответствующий период, как минимум начиная с 2021 года. Что происходит в стройке?
9: Ну, начнем, как уже сказали, с темы страхования, поддержки селлеров, инфраструктуры и так далее. Поводом к разговору стала публикация коллег из Forbes, которые сообщают, что «Озон» и «Ингострах» с 13 октября прекращают программу страхования товаров продавцов маркетплейса. Страховые полисы продолжат работать до 23 часов 59 минут по Москве 12 октября, после чего будут отключены в личном кабинете продавцов. Ну что, Паш?
10: Ну вот тебе... программа страхования селлеров, которая была у Озона в партнерстве с Ингострахом, мне кажется, была едва ли не единственным доступным для участников этого рынка продуктом. Спрос на нее, она появилась, мне кажется, в конце весны, и спрос на нее резко возрос после первых ударов по фулфилментам Wildberries. Но, очевидно, актуарные расчеты оказались не совсем корректными.
9: Не совсем корректными.
10: Решил уйти с этого
9: да,
10: рынка.
9: Ну и ситуация с страхованием селлеров по-прежнему, да и инфраструктуры тоже остается достаточно тревожной. Получаем мы разнонаправленные сообщения, к сожалению, да, кто-то говорит, что продукты вовсе недоступны, кто-то говорит, что доступны, но с оговорками. Давайте все-таки разбираться, что значит приостановка этой программы и что в целом происходит со страхованием игроков на площадках маркетплейсов. С нами на связи представитель Совета торгово-промышленной палаты по развитию электронной коммерции Алексей Федоров. Алексей, привет. Ну вот если смотреть глазами платформ, что у нас сейчас со страхованием для селлеров Озона и иных крупных игроков?
2: Ну, коллеги, с моей точки зрения, за последние много-много лет ничего не поменялось. Есть такая штука под названием, которую все сейчас выучили наконец-то, под названием «обстоятельства непреодолимой силы» или «форс-мажор». Вот всегда, знаете, в договорах, которые заключали селлеры, и которые вообще российский рынок заключал, с контрагенты одни друг с другими, этот форс-мажор был прописан, но этот пункт, обычно это какой-то там 10-й, 12-й, самый последний пункт в договоре, его все пропускали, на него никто не смотрел. Сейчас вдруг он внезапно обрел новую актуальность, новую реальность. Но пункт-то никуда не делся. И действительно, все, что происходит с атаками беспилотников, это чистой воды обстоятельства непреодолимой силы, к огромному сожалению, сейчас это выглядит так. Селлеры в большинстве своем все понимают, но при этом им юристы советуют идти в суды и судиться с маркетплейсами. Почему? Потому что, говорят селлеры, это не мой текст, это вот я цитирую, потому что налоговая без этого суда не принимает от нас никаких объяснений о том, что вот мы не можем заплатить налоги, у нас возникли какие-то проблемы, и для того, чтобы нам с контрагентами нашими другими, не с маркетплейсами общаться, нам необходимо какое-то, если не решение суда, то хотя бы подача в суд, хотя мы понимаем, говорят селлеры, что, конечно, это абсолютно безнадежное дело, потому что обстоятельства непреодолимой силы подразумевают, что это судебное разбирательство окажется не в нашу пользу, не в пользу селлера. Но, возвращаясь к страхованию, очевидно было абсолютно, что в какой-то момент времени, странно, что так поздно, страховые компании скажут: господа, но мы тоже участники рынка, мы не государство, мы не хотим нести за всех на свете ответственность просто так, потому что мы берем на себя квазисоциальные обязательства. То, что Ингосстрах уже выплатил больше 8 миллиардов рублей, части хвала Ингосстраху на самом деле, в чистом виде. Потому что коллеги поступили максимально лояльно к рынку, могли бы на самом деле по разным причинам затягивать эти выплаты на годы, имели полное право. Могли абсолютно спокойно не платить вообще, с моей точки зрения, под разными предлогами, судиться и с селлерами, и с площадкой, и так далее. Коллеги выплатили деньги, но когда ситуация стала такой, что выплачивать придется сотни миллиардов рублей, потенциальный, как минимум, если какая ситуация еще раз возникнет, то ни у какой компании частной, какой бы около государственной она ни была, денег на это не хватит. И то же самое сказали перестраховщики. Мы же с вами понимаем, что весь рынок перестраховывается. Нет такого, что Ингосстрах теперь должен все эти деньги. Нет, Ингосстрах идет дальше в перестраховочные компании, в пул перестраховочных компаний или к российской национальной перестраховочной компании, которые дальше уже за другие деньги, обычно чуть меньше, перестраховывают все рынки этой страховой компании. Более того, вот что с моей точки зрения сейчас должно было произойти? И мне как раз интереснее было бы поговорить, и мне, нам всем с вами, не о том, что сейчас произошло, это, наоборот, повторюсь, чудо, что так долго платили и так долго страховали, а не то, что вот внезапно перестали. А как должен работать рынок дальше? Вот мне кажется, что регионы России должны оказаться в смысле страхования в разной ситуации. То есть страхование товаров на складах в Белгородской области, к сожалению, должно стоить кратно дороже, чем страхование во Владивостоке.
9: Ох, Алексей, большой вопрос, мне кажется, это и для Федеральной антимонопольной службы, для других регуляторов, в частности, страхового рынка. Да, но я вот еще просто в компаниях прояснили прекращение, собственно, страховых программ тем, что на страховом рынке существенно изменились условия перестрахования отдельных рисков, сократилась доступная перестраховочная емкость. Они затронули и возможности для обеспечения необходимой перестраховочной защиты по программе страхования селлеров. Это говорится в заявлении. Ну, давайте позицию выслушаем, выслушаем мнение с позиции селлеров. Алексей Васильев, сопредседатель Ассоциации участников рынка электронных

0: коммерции по правовым вопросам на связи с нами. Алексей, приветствуем вас. Ну, я надеюсь, слышали коллегу, слышали тезку. Ну что, получается, страховщики вообще руку помощи протянули, жест доброй воли оказали, хотя не должны были, если верить Алексею Федорову.
1: И за это только скажите уж
0: только
1: спасибо.
0: Только спасибо, безусловное, да.
2: Коллеги, добрый день. Да, смотрите, история появления продукта от Озон и Гострах была незадолго.
0: Ну, у нас проблемы со связью.
1: У нас есть еще один селлер. Алексей, мы переподключимся к вам. К нам присоединится президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков. Андрей, ну вот вам же, наверное, переадресуем вопрос Алексея. Ингостраху честь и хвала, поработал и на этом спасибо. А что дальше?
3: Добрый день. Дальше, скорее всего, селлеры будут очень долго, вернее, не очень долго думать, как обезопасить свой товар, и будут, скорее всего, дальше переходить на торговлю со своих складов. В принципе, мы уже писали по этому поводу, предлагали именно государственную программу страхования, и не через площадки, а напрямую с селлерами. И да, правильно была сказана мысль, высказана о том, что для разных регионов страховой коэффициент должен быть разным.
1: Андрей, ну вот если речь идет о государственной программе, вот как вы себе это представляете? Придется создать отдельный финансовый институт, который готов будет работать с чрезвычайно массовым и не всегда подкованным клиентам. Я говорю в данном случае о селлерах, для которых страхование, ну, не является основной потребностью бизнеса. У крупнейших игроков, насколько я знаю, работающих на рынке, такой инфраструктуры тоже в принципе нет.
3: У нас же есть гражданское страхование. И это не говорит же о том, что любой гражданин, который хочет застраховать свою жизнь, имущество или еще что-то, он подкованный и профи вообще в страховых делах. Селлер такой же гражданин. Почему с селлером не работать просто как с гражданином Российской Федерации?
1: Я просто могу предположить, что создание подобного игрока займет не один месяц. Это нужно будет игрок со специализированной лицензией, которому необходимо будет создать свой штат. Это же не повесишь в качестве обязательства на российскую национальную перестраховочную компанию. Эти люди не тем занимаются. Или это нужно вменять частным игрокам, которыми являются Росгострах, Ингострах, Сагаз. Мне кажется, они не особо готовы.
3: Скорее всего, нужны какие-то движения со стороны именно государства. Потому что это вопрос-то государственный на самом деле. И причины, и следствия – это тоже вопросы государства, а не частного или какого-либо бизнеса, и селлеров тем более. Ну... И, скорее всего, само государство должно стать инициатором какого-то договора компенсации, да, по каким-то, не знаю, там условиям. Для того, чтобы страховые компании под этот договор спокойно заключали договор с селлером.
0: Ну, вопрос действительно государству, не очень, правда, понятно, какому его сегменту. Андрей, но все-таки, если вот говорить от имени селлеров, вообще страхование сейчас селлеру российскому рядовому доступно в том или ином виде?
3: Ну, я боюсь, что после действительно трезвых просчетов, объемов компенсации ни одна страховая не даст селлеру, будем так говорить, страховку. Это не разовая история, то есть это не то, что один селлер пострадал, обратился, да, а 100 тысяч нормально, спокойно себя чувствует. Нет, если какой-то склад подвергнется очередной атаке и товар сгорит полностью, то страховая действительно просто обанкротится, когда будет выплачивать все эти страховые выплаты.
0: Спасибо. Директор департамента страхования корпоративного бизнеса компании «Абсолют страхования» Павел Липатов на связи с нами. Павел, ну как видится ситуация глазами страховщиков? Действительно, вот ситуация такова, как ее описал сейчас Андрей. Действительно ли модели страхового рынка, страховых компаний не готовы к тому, что сейчас, к сожалению, иногда с нашей инфраструктурой происходит?
1: Меня вот удивляет в этом смысле, Кирилл, то, что мы, во всяком случае, я не вижу обсуждения этой истории о том, что страховые компании не пытаются создать страховой пул, который занимался бы этим сегментом рынка. А ведь у нас были консорциумы, которые занимались отдельными видами страхования, там, космических рисков, предположим.
0: Были, ну, действительно так, но проблема в том, что к сожалению, эта форс-мажорная ситуация, она касается разного класса активов, может коснуться, да, как мы видим в последние дни.
1: Да,

0: могут быть и селлеры.
1: По какому принципу пулится, что называется? Не очень понятно. Павел, вам слово.
2: Коллеги, здравствуйте. Смотрите, значит, страховая компания создает и управляет специальным страховым фондом. Страховой фонд формируется из страховых премий. Вот много слов было таких выдано позитивных ингостраху, но при этом ингострах с моделью страхования селлеров Озона, если я не ошибаюсь, применял ставку порядка там, 4-5%. И на текущую дату, видимо, актуарные расчеты ингостраха привели к тому, что этой ставки недостаточно. То есть нет возможности дальше формировать фонд и выплачивать из него страховое возмещение, даже если ставка премии будет порядка 5%. Это означает буквально следующее, то что если для того, чтобы сформировать нормальный фонд, требуется отчисление там порядка, может быть, я не знаю, просто технического расчета не видел, коллег, ну порядка 25-30, может быть, процентов. Вопрос этот заключается в том, готов ли кто-то на рынке платить страховой компании подобные деньги, мне кажется, основное.
1: Угу. И как вы на этот вопрос сами отвечаете? Готов ли кто-либо?
0: Ну, просто предложить потестировать.
2: Ну, вы знаете, пока мы не видели спроса даже на ставки порядка там 4-5%, которые, ну, были у селлеров, понятно, то, что они находились в повышенной зоне риска, ну, ввиду определенных, да, там, событий. Но в целом по рынку, где маржинальность редко там превышает 15-20%, кто-то готов будет заплатить за страхование 25-30%.
1: Мне так кажется. Павел, а как вам идея, ну вот, которую озвучил Алексей Федоров, относительно того, что ну, должны быть некоторые дифференцированные ставки для разных регионов, очевидным образом...
0: Либо по факту в договорах они, наверное, должны быть.
1: Ну да, взвешенные с учетом рисков и так далее. Рядом с
0: повышенной опасности, которыми может быть как раз быть сам
1: Есть прецеденты вот подобных моделей, существования подобных модели оценки риска вот действительно по близости к, так сказать, к очагам повышенной опасности?
2: Ну, конечно, страховщики всегда применяют дифференцированный подход к риску, да, то есть к любому риску, да, там, будь риск, я не знаю, затопления. Понятно то, что если страхователь находится в дельте реки, то с большой долей вероятности его потопят. Соответственно, стоимость страхования для него будет выше. Но если мы говорим про, к примеру, приграничные наши регионы, то стоимость страхования там просто будет сопоставима со стоимостью пострадавшего имущества, то есть там от 70-75%.
0: Mm-hmm. Ну да, выглядит не так, чтобы очень привлекательно.
2: Для того, чтобы сформировать именно вот... Да, чтобы сформировать тот фонд, из которого, возможно, будет в дальнейшем компенсация. То есть если мы не говорим про то, что откуда-то возьмется фонд, вот как Андрей, например, говорил о том, что, например, почему бы государству не создать отдельный фонд, из которого, ну, к примеру, страховщики будут черпать. Ну, видимо, потому что нет такой возможности сейчас.
0: Mm-hmm. Алексей, к Алексею Федорову обращаюсь. Алексей, а может быть маркетплейсом в этих обстоятельствах самим замутить себе страховую компанию? Ну, замутили же банки, оказались сверхэффективные финтех-структуры. Может быть, и со страхованием получится, либо, ну, не совсем тот бизнес?
3: Павел, вы абсолютно правы. Здесь есть одна малюсенькая деталька. Дело в том, что во всем мире все шли от демонополизации банков, и Федеральная антимонопольная служба во всех странах мира пытались сделать так, чтобы банки не создавали при себе всяких структур страховых, разделяли их со страховыми компаниями, или торговых, разделяли их торговыми. А у нас страна пошла всегда своим суверенным путем. У нас торговые компании, маркетплейсы, создали вокруг себя банки, сейчас создадут страховые компании, ну и в конце концов начнут космические корабли запускать. Почему бы и нет? Это не самый лучший
0: путь на свете. Чего?
3: Да, безусловно. Вы абсолютно правы, да, и мы туда же идем. Но есть одна деталь. Самое главное, как мне кажется, вот то, что мы всю передачу об этом говорим, и замечательно, что Андрей это показал, абсолютный инфантилизм селлеров. Дело вот в чем. Российский селлер почему-то, наверное, это свойство не только российскому, но мы о нем говорим. Российский селлер ужасно инфантилен. Он постоянно считает, что государство или кто-то вообще ему должен, кто-то ему обязан. Он не

0: готов сам платить ничего. Вот прекрасный пример. 4-5% за страховку он платить не готов, потому что дорого. Но при этом, как только с ним что-то случается, ему должно государство компенсировать. Плюс пусть государство создаст, пусть оно заплатит. Государство — это деньги налогоплательщиков. Почему медицина и, не знаю, дороги должны получить меньше денег за счет того, что селлеры получат больше, мне, как гражданину, непонятно. А мы постоянно говорим о том, что огромное количество проблем возникают, когда на всяких комиссиях, совещаниях, вот где мы все вместе с вами работаем, возникает голос селлеров, которые говорят: нас обидели, заплатите за нас, пожалуйста, создайте фонды с неизвестными деньгами. Давайте предложим по-другому. Давайте селлеры создадут фонд. Вот есть десяток сейчас ассоциаций, они как на дрожжах растут, ассоциации селлеров. Они создадут фонд, будут оплатить сколько им нравится, 0,3%, 0,2%, 0,1% или 15%, в зависимости от того, сколько они считают нужным. И из этого фонда создадут себе страховую компанию, страховой, знаете, такой фонд взаимопомощи, как было в дореволюционной России. И из этого фонда взаимопомощи будут друг другу компенсировать наводнения, пожары, атаки беспилотников, все, что им такая нравится.
1: Страховая касса.
0: Граждане, да, России будут очень довольны.
2: Андрей, да, Андрей Пасынков, надеюсь, еще на связь с нами. Андрей, слышали предложение, коллеги? Что скажете?
3: Слышал предложение.
2: Прокомментируйте.
3: Ну, с таким предложением давайте все тогда создадим страховые компании. Шахтеры — шахтерскую страховую, самолеты — там авиакомпании — свою страховую, селлеры — свою страховую. И давайте жить деревнями, а не государством единым.
4: Так, ясно.
3: Вот это мой комментарий.
4: Павел, а вы что думаете по возможности создания вот неких специальных страховых институтов? Либо действующая модель рынка показывает, что есть определенный провал?
5: В принципе, существует такое понятие, как общество взаимного страхования. Это объединение либо людей, либо юридических лиц, которые созданы исключительно для компенсации вреда, который был причинен в рамках этого общества.
4: Павел, тогда вот короткий вопрос. Это результат вполне самоорганизации рынка, такие общества должно возникнуть, либо необходим побудительный толчок со стороны регуляторов, государства, правительства?
5: Нет, конечно, это внутреннее движение именно селлеров, мне кажется. То есть это внутреннее осознание того, что никак на коммерческом рынке застраховать эти риски невозможно. Соответственно, мы объединяемся друг с другом во имя того, чтобы компенсировать убытки друг друга.
4: Спасайте себя.
2: Ну, в общем, это спасение утопающих, да, дело рук, получается, самих утопающих. Не знаю, как тебе, Паш, такая позиция?
4: Фонд капремонта у нас поднимался тяжело, даже при всей регуляторной мощи государства.
2: Совершенно верно. Ну что ж, как-то и рынок ищет баланс, и по-прежнему найти этот самый баланс очевидным образом не может. Да? Печально. Но будем следить за развитием ситуации. Будем надеяться, что какой-то баланс будет найден. Спасибо, друзья, за этот разговор. Всем желаем успехов. С честью выйти из непростой ситуации. Сейчас прервемся, затем поговорим про рынок недвижимости. Там тоже все совсем не просто.
6: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
7: Хочешь стать руководителем — осваивай искусственный интеллект.
6: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
8: Soft Skills.
9: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
8: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
10: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
9: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. РБК Тренды.
1: Глобальное потепление делает урожайность основных сельскохозяйственных растений непредсказуемой и вынуждает аграриев искать нетривиальные способы защиты посевов. По оценкам экспертов, к 2050 году площади, пригодные для риса, пшеницы, кукурузы и картофеля, сократятся, а экстремальные тепловые волны станут нормой. На этом фоне китайские биологи испытали солнцезащитный спрей для риса на основе наночастиц оксида цинка. Опрыскивание посадок в период шестидневной жары выше 37 градусов Цельсия обеспечило прирост сбора зерна более чем на 22% и повысило его питательную ценность. Если этот метод подойдет и для других видов, агро-нанотехнологии займут ключевое место в обеспечении глобальной продукции.

0: Реклама.
1: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
0: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.
2: Такси, каршеринг, автобус, личный автомобиль, МЦД. Есть много способов добраться из области в Москву и обратно. Какой транспорт выбирают жители столицы и Подмосковья? И почему многие предпочитают жить за городом?
0: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК.
3: Вам есть что добавить?
2: Задавайте свои вопросы в чат-боте радио РБК.

0: День главное.
1: Это «День главное». Как обычно в этом часе, мы выходим одновременно в эфире телеканала и радио РБК в студии Кирилл Токарев.
2: И Павел Демидович.
1: И к нам присоединилась наша коллега, специальный корреспондент РБК Дарья Молоткова. Дарья, добрый день. И тема, которую мы с Кириллом уже анонсировали, мы часто говорим про управляемое охлаждение российской экономики. И кажется, рынок недвижимости и стройка – это как раз тот рынок, где это охлаждение видно особенно хорошо.
2: Управляемое ли?
1: Это тоже вопрос. И что говорят цифры, которые вы собрали?
3: На самом деле мы действительно это видим по разрешениям на строительство. То есть это такой некий опережающий индикатор, по сути, так как те разрешения на строительство, которые выдают сейчас, отыграются потом. Именно по ним будут строить новые дома. И вот в этом году падение стало рекордным за последние 5-6 лет, то есть по разным оценкам, в принципе, вот выданных документов домов стало значительно меньше, чем, вот вы можете даже посмотреть, 23-24 год. И такая ситуация подтверждается и участниками рынка.
2: Далее, ну, чтобы для непрофессионалов отрасли, потому что разрешение на застройку, на стройку в целом, оно звучит так, как будто бы регулятор говорит, будете строить столько, больше, меньше и так далее. Но в данном случае регулятор следует за числом заявок, правильно?
3: Да, конечно. Конечно, и на самом деле...
1: То есть это скорее индикатор, отражающий настроение девелопмента как такового, чем настроение правительства, потому что правительство-то настроено
2: просто управляемости.
1: Да, правительство-то настроено достаточно оптимистично сейчас, даже по-прежнему, по итогам 2026 года, по словам вице-премьера Марата Хуснурина, ожидается вот там 100 плюс миллионов квадратных метров. Это достаточно высокие цифры, но это 2026 год. А что дальше?
3: И надо помнить, что в 100 миллионах квадратных метров есть большая доля ИЖС-а. Mm-hmm. То есть разрешения выдаются здесь в основном на многоквартирные дома. Но это действительно так. Правительство хочет, наоборот, поддерживать объемы стройки, но девелоперы сейчас не видят смысла в таком навесе квадратных метров, потому что им нужно распродать старые объемы, а спрос, как мы понимаем, из-за ипотеки, из-за высокого ключа, он, конечно, значительно снизился. Угу. То есть смысл запускать новые проекты, если у них еще в пайплайне, допустим, не продано 100, 200, 300 тысяч квадратов.
2: А вот размер этого самого навеса не оценивали, потому что если выдача самая низкая с 2021 года, то по объемам запасенных квадратов что у нас происходит? Плюс-минус, нет?
3: Ну, порядка, по-моему, 80 миллионов.
2: Mm-hmm. Ну, то есть по-прежнему эта цифра...
1: Но она очень сильно 90, отличается, да, от региона к региону. Просто вот когда мы обычно говорим о России, мы всегда смотрим среднюю температуру по больнице. А и в этой температуре кто-то уже близок к тому, чтобы отправиться к предкам, а кого-то очень сильно лихорадит. И крупнейшие рынки ведут себя чрезвычайно по-разному.
2: Давайте разбираться в дальнейшем, как они себя чувствуют. Риэлтор, специалист по недвижимости агентства Министерства недвижимости, на связь с нами Сергей Ермаков. Сергей, приветствуем вас. Ну что, как вы видите ситуацию? Вот с заявками на строительство, с разрешениями все более-менее понятно. Что со спросом, с ценами, если можно, то на кейсах конкретных регионах?
4: Кирилл, Павел, Дарья, день добрый. Ну, по прям конкретным регионам я вам не скажу.
2: Ну, давайте
4: не
2: в целом.
4: Я занимаюсь недвижимостью. Ну, в целом Москва, да, Москва самый наш главный двигатель. Ну, я так скажу, по кейсам из практики, да, так как работаем много с живыми людьми, ну, достаточно большое количество семей, да, молодых в первую очередь, оставили идею продать, то есть купить квартиру на потом, потому что, да, раньше семья с одним ребенком могла рассчитывать на ежемесячный платеж 71 тысячу рублей, да, на 30 лет, а сейчас с 15 годами и поставкой 12% это 144 уже тысячи рублей. Вот, поэтому достаточно проблематично для многих сейчас входить в ипотеку. Поэтому некоторые, ну, мои знакомые, там, мои клиенты пока оставили до лучших времен. Непонятно, когда они будут, конечно, это самый вопрос главный. Но там поживем, увидим, как говорится.
2: Но все-таки, как все будет зависеть исключительно от ставки? Или как думаете, в случае, если там денежно-кредитная политика на какое-то количество времени будет заморожена, все-таки граждане начнут искать возможность купить квадратные метры? Может быть, поменьше, может быть, где-нибудь подальше, но...
4: Ну, это все зависит от необходимости, да, от срочности и серьезности вопроса. Те, у кого сейчас есть какие-то метры, допустим, там появляются новые дети, ну, это нужно больше площади, конечно, это острый вопрос, но, зная портрет клиента, многие, я думаю, на годик, на два пока встанут и подождут. Да, потому что найти, изыскать средства, если их, допустим, сейчас нет, ну, там, продать какую-то недвижимость, если она есть, да, немногих она есть, то, скорее всего, все-таки пауза.
1: К нам готова присоединиться коммерческий директор компании «Юники» Юлия Ружицкая. Юлия, а как вы видите ситуацию на рынке? Аналитики вполне справедливо говорят, что 2026 год оказался в этом смысле уникальным, поскольку было несколько четко выраженных таких периодов взлета спроса в самом начале года, когда ожидались изменения в льготных ипотечных программах с февраля, затем на слухах об изменениях семейной ипотеки в мае, в июне, ну и вот очередной, видимо, последний в этом году взлет спроса, который был перед изменениями, которые вступили в силу с буквально несколько недель назад. Что ждете?
5: Ну, уже, наверное, добрый день всем, да, и уже, наверное, все, что мы ждали, оно свершилось. Действительно, изменения условий предоставления семейной ипотеки внесли, точку поставили, обещали эти изменения внести нам несколько раз, да, был заход в начале года, потом он был в мае месяце, соответственно, вот эти все всплески с каждым разом все меньше и меньше мы зафиксировали. Действительно, последний всплеск был буквально в конце сентября, когда люди торопились использовать свое право на семейную ипотеку. Это семьи с одним ребенком в первую очередь, да, потому что именно для них существенным образом условия изменились. Вот последний всплеск мы такой увидели, и, соответственно, сейчас, я думаю, рынок вошел ситуацию, когда будет перестраиваться. Естественно, те, кто раньше мог взять семейную ипотеку с одним ребенком по ставке 6%, сейчас такой возможности лишены. В первую очередь, действительно, ситуация коснулась семей с одним ребенком до 6 лет. У всех остальных условия стали существенно менее привлекательными, но есть сегменты и семьи, для которых условия стали гораздо привлекательнее. В частности, давайте скажем, что действительно такие привлекательные условия сейчас получили семьи с тремя, четырьмя, пятью детьми, да, то есть там и лимит кредитный увеличен, да, до 18 миллионов, если мы говорим про Москву, вот, поэтому рынок сейчас перестраивается. Это четко понятно, да, пока все еще первую половину октября живут на тех договоренностях, которые в конце сентября месяца были сделаны, но естественно, что в ноябре месяце московский рынок ожидает существенный спад.
2: А какие? А, все-таки существенный спад, потому что, ну, все-таки семьи, где трое и более детей, ну, давайте объективно говорить, да, в стране не так много, есть, конечно, регионы, где побольше, но, то есть, на ваш взгляд, насколько глубоким может этот спад быть? И, опять же, если мы надеемся на постепенное, очень аккуратное снижение ставки, да, там, снижение ее на один пункт в течение, может быть, нескольких месяцев, может быть, на два в горизонте, ну, допустим, кварталы и так далее. Это как-то позволит поддержать рынок или нет? Нас ждет мертвый декабрь, мертвый январь, традиционно не очень живой, и дальше уже будем смотреть.
5: Ну, давайте начнем с того, насколько сильно, да, изменится спрос в связи с тем, что условия по семейной ипотеке изменились. Действительно, во многих сегментах, давайте сразу скажем, что не во всех сегментах, да, в частности, комфорт, Новая Москва, где мы представлены с нашим проектом, доля семейной ипотеки, и в частности, были семьи с одним ребенком, она была существенная, да, до 80% от объема продаж в сегменте комфорт в предыдущие периоды составляли сделки по семейной ипотеке. Потом, когда речь зашла о том, что условия по семейной ипотеке будут ограничиваться, уже тогда застройщики, и мы, в частности, да, начали расширять инструментарий и предлагать уже ипотеку комбо, так называемая ипотека, да, там, где часть ипотека с господдержкой, а часть коммерческая ипотека. Программы траншевые ипотеки, субсидированные ставки, да, на какой-то период есть такие программы у банков, когда можно снизить себе ставку, сделать ее комфортной, ну, хотя бы на период строительства, для того, чтобы спокойно выплачивать ипотечный кредит, да, и параллельно, соответственно, арендовать жилье, если своего не имеется. Вот, поэтому мы начали заходить в эти программы уже весной. Сейчас доля семейной ипотеки составит даже наших продаж в комфорт-сегменте снизилась ориентировочно до 65-70%, но уже все равно слышно, да, насколько значимым, классным является субсидированная программа. Mm-hmm. Что будет сейчас? Сейчас все больше растет интерес именно к стандартной ипотеке. Все-таки запрос на покупку нового жилья у людей появляется не всегда.
1: Извините, Юлия, стандартная это ипотека по рыночной ставке 18%.
5: Ипотека по рыночной ставке. Ну вот, кстати говоря, да, 18%. Почему сейчас так популярны продукты комбо-ипотека, вернее, не комбо-ипотека, а траншевая ипотека? Потому что это возможность взять сразу не всю сумму кредита, а часть кредита, да, и платить процент, соответственно, только с части кредита. Чаще всего там делят на 2-3 транша, то есть у вас выплаты ежемесячные на 50% ниже, либо на 7%. Да, чем будут после ввода в эксплуатацию. Такие продукты есть. Поэтому интерес растет. Все-таки, знаете, люди покупают жилье чаще всего в связи с тем, что у них в семье ситуация меняется, да, им нужно улучшить свои жилищные условия. Либо родился кто-то, да, либо женился. Вот. Поэтому такие потребности есть. Если говорить о том, что вот ваш вопрос прозвучал, как повлияет снижение ключевой ставки, да, на, вот, собственно говоря, поведение наших покупателей. Знаете, вот раньше всегда говорили, что психологический барьер такой, 12% ставка по ипотеке, людям до 12% комфортно, а выше уже нет. Да, это является таким барьером отсечения. Сейчас уже все так привыкли к высоким ставкам по ипотеке, что уже говорят хотя бы 15, да, и уже будет гораздо комфортнее те, кто меняет старую квартиру на вторичном рынке на новую в новостройке. Ну, вот хотя бы вот этот вот пласт людей сможет спокойно сумму доплаты взять именно в обычную ипотеку, в коммерческую травму.
1: Да.
5: И им будет комфортно.
1: Далее.
5: Вот, поэтому...
1: Юлия, мы к вам вернемся. Дарья, если посмотреть на Москву, как на крупнейший рынок, то в первом полугодии 2026 года количество разрешений на строительство домов упало на 35%. 54 многоквартирных дома было разрешено построить. Цифра не похожа на стат-погрешность. Вот как аналитики смотрят на эту динамику? Есть ожидание, оно часто формируется в таких условиях, что число разрешений падает, в будущем у нас ждет кризис, связанный с недостатком предложения, что вызовет резкий рост цен.
2: Просто столько настроили в столице,
1: ну, вот, что второй аргумент.
2: Какой? Ждать дефицит или просто избыток формирует отличный спрос на ближайшие годы?
3: Я думаю, что цена все-таки будет расти, в любом случае цена будет расти, но дефицита...
1: Не видели вы комментариев под выпусками частных инвестиций у нас на YouTube?
3: Я не знаю, что...

0: должно произойти, чтобы цена упала, потому что стройка дорожает, и девелоперы не могут от этих издержек никуда уйти. Но в целом я думаю, что дефицита не будет, потому что у нас сейчас объем метров, он довольно большой, его надо распродать, на него нужно найти покупателей. По текущим ставкам и ценам, ну, конечно, спрос сужается. Не будет такого огромного количества покупателей, чтобы мы сейчас распродали весь навес метров, и потом вот у нас стали меньше строить, и ничего бы никто уже не смог купить. Такого не будет. Но действительно, я думаю, что на цену это повлияет. И застройщики тоже это будут использовать как факт, что
1: предложение снижается. Я только один сценарий могу представить себе. Ставка сегодня 14, через 3 месяца она 7. Вот тогда мы увидим переток.
2: Сейчас. Дарья, все-таки, а как спасаются застройщики? Вот им, потому что просто держать пустые квадратные метры, ну, нельзя, да? Это не тот актив, который лежит и есть не просит, к сожалению. Необходимо стимулировать продажи. Регулярно возникают новые сообщения о том, что теперь 44% квартир продается со скидками. Было 40%. Но скидка на рынке недвижимости – это штука предельно лукавая, потому что где витрина, где реальная цена, где маркетинг.
1: Где ликвидные, неликвидные.
2: Непонятно вообще. Действительно как-то более активно дают скидки? Или это вот попытки девелоперов все-таки рассказать о том, как им туго живется?
0: Ну, скидки часто возникают из-за того, что цена квадратного метра изначально была завышена. То есть они уже выставили более высокую цену, и сейчас они могут снизить, так как это сильно не повлияет. Они уже ее задрали, и сейчас как бы есть возможность ее немного опустить и таким образом привлечь клиентов. То есть если раньше люди были готовы по этой цене брать, у них была обычная льготная ипотека, у них была семейная ипотека, да и рыночная была не такая дорогая, то теперь такого количества клиентов просто нет. Ну и надо помнить, что все еще действуют рассрочки, то есть по таким схемам продаются. Все еще сейчас мы увидим такие последние всплески спроса от семейной ипотеки. То есть сейчас много кто пытался вот запрыгнуть в этот последний вагон и взять по старым ценам. А некоторые программы предлагают как бы сами застройщики, но ЦБ их сейчас, конечно, сильно пытается контролировать.
2: Угу. Сергей, а вот если говорить про скидки, и первичка, и вторичка, вот по вашим внутренним ощущениям, исходя из вашего опыта, стали более охотно давать реальные скидки? Или все-таки нет, все держат с надеждой на то, что ну, в той же самой столице стоимость недвижимости только растет?
3: Все держат. Все держат, и за вторичку скажу, что 90% предложений на рынке переоценены. Поэтому легко давать скидку с того, что стоит очень дорого. То есть без шуток, там 9 из 10 квартир, они не стоят своих денег. Просто со временем доходит продавец, собственник до какого-то понимания, что все-таки если полгода никто не приходит, видимо, надо что-то делать. Ну, некоторые считают, что рынок стоит, но по-хорошему все просто переоценено. Как вторичка, так и первичка.
2: Юлия, согласись, что, какая у вас политика в отношении скидок, да, ну и меняется ли она в целом по рынку?
4: Ну, давайте так. Скидки действительно застройщики сейчас предоставляют. Но это очень умеренные размеры скидки. Если где-то вы видите маркетинговую скидку, написанную очень большую, значит, это маркетинг. Да, потому что действительно реально модели банковские не позволяют давать существенных скидок, иначе ковенанты банков будут нарушены, и финансовая модель в конечном итоге не сойдется. Да? Поэтому, да, соглашусь, цена будет недвижимости расти у нас в Москве, потому что в противном случае себестоимость и стоимость проектного финансирования не позволят застройщикам плюсовые модели показывать. Да? Но сейчас у нас сходится не всегда. Вот, поэтому да, скидки есть, но они очень умеренные, сверхскидок первичной рынка.
2: Юля, правильно я понял, что это злые банки не дают давать вам скидки?
1: Это
2: ковенанты все.
4: Дело не в банках, это ключевая ставка, которая заставляет нас платить проектное финансирование высокое, да, поэтому мы все в одной лодке здесь, и с банками в том числе, вот, поэтому банковская модель, которая построена, и нижняя граница стоимости метра заложена, вот, это святое.
1: Сергей, хотел вас еще спросить. Последние несколько лет, ну, там, начиная годов с 2020-х, самым популярным активом для инвесторов в Москве была маленькая небольшая квартира, либо студия. Суперликвидная история произошла.

0: Двушки, не дай бог, трешки – это вообще плохая идея, потому что их будет сложно реализовать. Поэтому, да, чем больше студий, тем выгоднее.
1: То есть все-таки по-прежнему студия, но большего размера. Вот нормальная студия, привлекательная инвестиционно, какой размер сейчас?
0: 1,25-1,27 метра.
1: Это большая.
2: Юлия, как вы видите ситуацию с, вот, со спросом? На какие объекты он есть? У нас буквально там 20 секунд.
3: А вот я бы как раз, да, альтернативное мнение высказала. Во-первых, очень сильно от региона зависит. У нас застройщики присутствуют в двух регионах в основном. Это Москва и Дальний Восток. На Дальнем Востоке у нас очень хороши для инвесторов двухкомнатные квартиры. Очень высокий спрос на аренду в регионе именно по двухкомнатным квартирам. С точки зрения инвестиционной привлекательности инвесторы рассматривают именно двухкомнатные. Если про Москву говорить, я бы сделала... подсветила бы, да, историю с так называемыми евро-двухкомнатными квартирами. Это однокомнатная квартира с большой кухней-гостиной.
2: Да, мы о них и говорили. Юлия, большое спасибо. Наше время уже подошло к концу.
1: Оставайтесь на РБК.
4: Кто есть кто? У автомобильных брендов обычно все серьезно. Mercedes-Benz звучит так, будто сейчас подпишет с вами договор. BMW будто выставит счет за удовольствие. Даже NIO уже успел приучить публику к большим электромобилям с ценником и количеством электроники, от которых слегка кружится голова. А потом NIO взял и придумал Firefly, то есть светлячок. Это не шутка и даже не кодовое название. И самое смешное, машина действительно выглядит как светлячок. 4 метра длины, короткие свесы, большие колеса и совершенно мультяшная оптика. Выглядит Firefly действительно симпатично, а не просто странно. Причем при таких скромных габаритах Firefly умудряется быть удивительно просторным. Сзади двое взрослых могут полноценно сидеть, а багажник вмещает пару больших чемоданов. Внутри вообще все по-взрослому. Большой центральный экран, электронная приборка и приличная аудиосистема. Управлять частью функций можно жестами, прямо как в дорогих версиях BMW. Человечество потратило тысячи лет на создание кнопок, а потом решила, что махать руками все-таки эффективнее. А вот батарейка выглядит скромно. Паспортный запас хода 330 километров, но в реальности вряд ли превысит 250. Все-таки стихия Firefly — это город. Дом, работа, магазин, кафе, парковка размером с носовой платок. А вот отправиться на нем в замкат — это уже авантюра. Вообще на ходу Firefly гораздо интереснее, чем от него ожидаешь. Маленький кузов, задний привод, хорошая маневренность и внезапно получается автомобиль, который не только экономит электричество, но и пытается доставить водителю удовольствие. Это особенно забавно на фоне большинства компактных электричек, которые ведут себя примерно как бытовая техника. Включил, поехал, приехал, выключил. Кто есть кто?
1: Так кто есть кто? Главные соперники Firefly — это электрические Mini Cooper и Peugeot 208. И здесь китайский светлячок выглядит особенно интересно. Он всем своим видом будто говорит: «Я просто маленький китайский электромобиль с задним приводом, огромным количеством электроники и смешным названием. В общем, пускай светится». Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
6: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
7: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
7: Криптомания. По ту сторону цифры.
9: ДНК называют кодом жизни. Сегодня

0: Этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Сегодня в 21.00.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает художник Игорь Самолет?
4: У Толстого все очень развернуто во времени, и там такое очень плавное. Там эпохи собираются, десятилетия идут. Через эти десятилетия тянется какая-то сюжетная линия, там десяток сюжетных линий. Я даже, знаете, когда читаю большой роман в школе, я не мог удержать все сюжетные линии в голове. Мне было очень важно. У меня была тетрадка, может, у кого-то тоже были, где я выстраивал эти вот нарративы. Потому что Толстого дико интересно, что он сплетает в эту ткань жизни, что вдруг герой появляется здесь, а потом он выныривает через 300 страниц. То есть вот хитросплетение вот этих случайных событий, встреч в романе поражает.
2: Лев Толстой. «Война и мир». Все гости совершали обряд приветствования никому неизвестной, никому неинтересной и ненужной тетушке. Анна Павловна с грустным, торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Метант каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава богу, лучше. Все подходившие, с приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения, исполненной тяжелой обязанности, отходили от старушки, чтобы уж весь вечер ни разу не подойти к ней.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.
0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: 3 часа дня с новостями. Ася Касьянова. Договоренности России и США по поставке дизеля обсудили по телефону Владимир Путин и президент Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид аль-Наһаян, сообщили в Кремле. Лидеры также говорили об урегулировании на Ближнем Востоке и двустороннем сотрудничестве. Нефтегазовые доходы перестали быть основой экономики и бюджета России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в начале 2000-х сырьевые поступления составляли почти 80% казны, а сейчас 20% с небольшим. В 2027 году показатель снизится до 17%, отметил Володин. Акции Яндекса на Мосбирже выросли на 4%. Компания сообщила о частичном восстановлении работы Яндекс.Пэй после сбоя из-за атак на ЦОДы. Оплата пластиковыми картами и стикерами уже работает, а доступ к переводам, СБП и сейвам открывается постепенно для снижения нагрузки. В качестве компенсации автоматически повысится ставка по накопительным счетам до 20% годовых на неделю, а облачные сервисы будут бесплатными для пользователей до конца октября. Власти Франции не уведомили российское посольство о задержании нефтяного танкера, который, согласно сообщениям, следовал под флагом Бенина, сообщили РБК в дипмиссии. Посольство выясняет, есть ли среди членов экипажа граждане России. До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании французскими ВМС судна, подозреваемого в вхождении под ложным флагом и причастности к незаконной перевозке топлива. Прорыв произошел на магистральном газопроводе в Пензенской области, сообщает МЧС региона. Артерия связывает место рождения Туркменистана, Узбекистана и Казахстана с потребителями в России и Европе. Подача газа перекрыта. Причина аварии – нарушение технологического процесса. Погибших и пострадавших нет. Законопроект против наценок на детские тарифы такси внесут в Госдуму до конца года, доложил глава Минтранса Андрей Никитин Владимиру Путину. Он напомнил, что в Башкирии совместно с Яндексом уже тестируются льготные промокоды для многодетных семей. Кроме того, вступило в силу требование об обязательном наличии детского кресла в такси. Больше новостей на сайте РБК.
3: Часов 3 минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. В начале часа коротко о ситуации на фондовых площадках. Индекс Мосбиржи замедлил движение. Сейчас фиксируется на отметке в 2411 пунктов. Нефть марки Brent $105.05, в минусе на 1.5%. И коротко о валютах на межбанке. Доллар 83.59, евро 93.55, юань к этой минуте 12.51 рубля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости подхода, при котором российские министерства в течение года снижают целевые показатели государственных программ, а потом их перевыполняют. Назвал это системным недостатком. В эти минуты депутаты рассматривают проект закона об исполнении бюджета за 2025 год. Дефицит 5 триллионов 63 миллиарда рублей. Какие статьи уже озвучили, узнаем у корреспондента РБК Дениса Давыдова. Он на связи с нашей студией. Денис, приветствую. Итак, на каких расходах бюджета сегодня сделали акцент и какие статьи вызвали больше всего вопросов у депутатов?
4: Да, коллеги, приветствую. Социальные обязательства, безопасность страны, технологический суверенитет и поддержку участников СВО и семей. Это были, по словам министра финансов, главные приоритеты в предыдущем году, и все цели были выполнены. В своем докладе об исполнении федерального бюджета Силуанов также сообщил о результатах финансирования. Так, например, известно, что 10 миллионов семей получили меры поддержки. Это, по сути, разного рода пособия. 700 тысяч семей они улучшили свои жилищные условия благодаря семейной ипотеке. Что касается сферы образования, то введено в эксплуатацию более 1600 объектов. Интересно также, промышленность на технологические цели было выделено в 2025 году 1 100 000 000 000 рублей. И, соответственно, поддержано 263 проекта. Главные цифры в докладе министра финансов – это, конечно, реальные доходы и расходы бюджета. Давайте послушаем его комментарий.
5: Цены на энергоресурсы сложились ниже, чем были в прогнозе, а также курс рубля оказался более крепким, чем было изначально заложено в прогнозе и в бюджете. Ненефтегазовые доходы поступили со снижением на 0,5 триллиона рублей в связи с замедлением динамики макроэкономических показателей в результате начала мер по охлаждению экономики с тем, чтобы инфляция была под контролем.
3: Да, Денис,
4: также...
3: Да.
4: Также я хотел сказать, вот, что председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров при этом отмечал рост дебиторской задолженности. И вот, по его мнению, здесь очень нужно следить именно за просроченной задолженностью, которая, в свою очередь, растет. Давайте также послушаем его комментарий.
6: Это в первую очередь оборонка и промышленность и так далее. Мы авансируем, и то, что растет задолженность, это понятно, это на самом деле может быть позитивный признак. Но у нас растет просроченная задолженность, и это очень опасный знак. Если мы с вами поставим следующий график, который показывает, как соотносится просроченная задолженность и рост расходов бюджета, мы увидим с вами, что рост просроченной задолженности превышает, я подчеркиваю, превышает рост.

0: Рост расходов в два раза.
1: Денис, а как депутаты в целом оценивают исполнение бюджета за прошлый год? Может быть, какие-то претензии прозвучали?
2: Да, претензии действительно прозвучали. Например, что касается топливного демпфера. Есть депутаты, которые считают, что нужно его отменить и ввести налог на экспорт, собственно, сырья. И тогда как бы все будет в рамках и не потребуется из бюджета выделять дополнительные средства. Что касается, вот я также хотел сказать, председатель Госдумы Вячеслав Володин также сказал про то, что министерство, так скажем, это прям цитата, взяли моду корректировать целевые показатели, занижая их и потом уже перевыполнять, собственно, вот эти заниженные показатели. В частности, вот он привел пример Министерства труда. Там дважды был скорректирован результат работы, а потом этот вот заниженный результат его перевыполнили более чем в два раза.
1: Благодарю. На связи со студией был корреспондент РБК Денис Давыдов. Ну а буквально через минуту в программе «Таманцев в итоге» подводим итоги туристического сезона. Почему россияне стали реже путешествовать по стране? Как туристический бизнес переживает падение спроса? И сможет ли внутренний туризм стать драйвером экономического роста? Подключайтесь к нашему эфиру. Оставайтесь на частоте РБК.
3: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
4: Управленческий опыт уже есть, но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.
5: РБК «Тренды».
6: На фоне истощения легкодоступных запасов нефтегазовая индустрия активно внедряет искусственный интеллект для поиска и добычи сырья. По прогнозам Минэнерго, масштабный переход на цифровые рельсы может принести сектору до 700 миллиардов рублей в год. Ключевой тренд – роботизация месторождений, где физические приборы на скважинах все чаще дополняются, а в ряде случаев заменяются умными алгоритмами. Эти решения учитывают сложные корреляции, на 40% точнее моделируют все связи и процессы. ИИ задает новые стандарты эффективности и экологичности, кардинально меняя структуру бизнеса и привлекая в геологоразведку

0: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в телерадиоэфире РБК. И в студии сегодня Дмитрий Вахрюков, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, курирующий ведомстве туристическую отрасль. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Благодарю вас за то, что приехали прямо с правительственного совещания. Ну, естественно, сегодня о нашем туризме после высокого сезона, если его можно так назвать, что в итоге и куда дальше. Начну, наверное, с общей картины, если не возражаете. Высокий туристический сезон 2026 в России можно уже, наверное, признать худшим за 10 лет.
1: Мне кажется, достаточно утверждение спорное.
0: Давай
1: для
0: спорим.
1: Южных регионов, для побережья Черного моря, наверное, это сезон худший за последние 4-5 лет. Ну, потому что сравнивать с ковидом давайте мы не будем, понимая, что там просто беспрецедентная была ситуация в 2020-2021 году. Тем не менее, если даже вернуться в 2019 год, который по всем параметрам был достаточно благоприятный для туризма, то сегодня лето прошло чуть выше уровня.

0: уровня 2019 года. Понимаем, что сработали не южные регионы, а другие, что турпоток перераспределился в окружение крупных городов. Мы видим рост по Подмосковью, по Свердловской области, то есть по Ленинградской области, где вокруг агломерация просто забирает себе поток, который перестал ездить далеко. Ну и, конечно, большую просадку по югу. Здесь ни для кого не секрет. У нас два основных фактора. Первый фактор – это вопросы безопасности, которые всегда у нас на первом месте. И здесь такие вопросы не обсуждаются, что называется, да. И вопросы ограничения аэропорта Сочи, по-моему, около 40% за три летних месяца снижения там пассажиропотока. Вот. Ну и доступность транспортная с точки зрения автомобилей тоже сильно снизилась. Поэтому действительно для юга очень тяжелый сезон. Видим это и по гостиницам, и по общепиту, и по туроператорам, потому что туризм это все-таки чуть шире, чем просто...
1: Позвольте цифры немножко я добавлю.
0: Да, попробуйте. Да.
1: Действительно, конечно, прежде всего, конечно, речь о приморских побережьях, где сезон проходил в условиях, которые еще недавно было... Сложность представить себе. 65% приморского туризма, насколько я знаю, держалось на автоперевозках. В результате, по известным причинам, вот, например, показатели по Краснодарскому краю за январь-август 2026 года. Загрузка гостиниц снизилась на 6,3%, выручка на доступный номер на 8,3%. И вот для побережья Сочи снижение загрузки оценивается до 16,4%. В деловых СМИ, если у вас есть официальные данные, мы их потом, естественно, озвучим и запишем. Предприниматели, чтобы привлечь экономного туриста, сознательно шли на понижение статуса заведений, чтобы не закрыться. Известные кафе и рестораны превращались в столовые самообслуживания, гостевые дома в хостелы. Это вот для вас непосредственно с земли информация. Спецкор РБК Наталья Ларина только что вернулась из Сочи, и большой репортаж на РБК выйдет в конце месяца. Но специально для нашего разговора с вами оттуда взяты два показательных примера оценки прошедшего сезона владельцами сочинских заведений общепита. Первый – это ресторан, который как раз был перепрофилирован в кафе. Второй – маленькое кафе «Чебуречное», открытое прямо в жилищном комплексе в расчете на спрос и прибыль. Что в итоге? Пожалуйста.
2: Этот сезон провальный. Я надеюсь, что дальше уже мы никуда не провалимся, потому что прошлый сезон был в среднем, так скажем, минус 40%. 24-й был последний стандартный год. В прошлом году было минус 40%. В этом году минус, вот сейчас сентябрь очень сильно статистику испортил. Вот если брать отдельно сентябрь, то это минус 90%.
3: 2026 год тяжелый, он не оправдал наших ожиданий совершенно. Так как мы находимся буквально в ЖК, мы были уверены, что будет очень много гостевого потока, потому что здесь идет 50% дома сдача аренды, 50% это местные жители. Но произошла некая релокация после беспилотных опасностей и тому подобного. И, собственно, так как все жили на два города, Москва, Сочи, либо Питер, Сочи, все просто собрали чемоданы и уехали. Соответственно, образом то, на что мы рассчитывали, мы, естественно, не получили.
1: То есть вот ничего не сработало на заполняемость и спрос высокого сезона. Известная для вас ситуация, Дмитрий Сергеевич?
0: Да, безусловно. И, наверное, здесь оценки наши совпадают. Конечно же, провальное лето ведет к тому, что из-за накопленный период с учетом лета идет снижение бронирований. По нашим оценкам, чуть больше, чем вы озвучили, 6% на самом деле. Да, снижение именно не просто по бронированным, а по приехавшим гостям.
1: Это в целом по Краснодарскому краю.
0: Ну, я бы говорил, наверное, больше про побережье Сочи, Туапсе, Новороссийск, угу. Потому что у нас очень неплохо отработала Анапа с учетом открытия с 1 июня все-таки пляжей в полном объеме, да, и решения проблемы с мазутом. Анапа восстановилась практически к тому уровню, который был до кризиса на этой территории.
1: Вот, хорошая цифра. 47% роста по бронированиям, но это по бронированиям. А что получилось на самом деле? Ведь какой цирк по бронированиям получался? Люди бронировали по несколько номеров, потом отказывались. И сейчас, кстати, вот ательеры говорят, что вот такую возможность нужно свести до невозможности. Знаете, о чем речь?
0: Ну да, я понимаю, о чем речь. У нас есть такие случаи потребительского терроризма, как мы называем, когда люди бронируют действительно номера в 10 гостиницах, потом у них либо поездка никуда не состоялась, либо в последний момент они отказываются от 9, едут куда-то в одну, а те 9 номеров уже продать некому, потому что спроса нет, и

0: гостиницы, эти номера просто пустуют, они пустуют, повышая цену других номеров, да, потому что они вне рынка находятся, вне предложения, как выведенные и забронированные другими. Вообще вопрос невозвратного бронирования мы в этом году еще раз будем ставить, в любом случае. Это вопросы ответственности потребителя и гостиницы одновременно, чтобы была возможность у потребителя выбрать подешевле, но тот номер, который он не сможет вернуть. То есть это будет стоить меньше, но возможности вот такого потребительского терроризма будут ограничены, и предлагать такой номер будет обязательно.
1: В каком формате это все будет сделано?
0: Мы предполагаем, что это будет акт правительства, такие полномочия у правительства, на наш взгляд, уже есть, поэтому будем над этим работать, знаем, такой запрос от гостиниц у нас есть.
1: То есть вы предполагаете, или это уже точно будет?
0: Ну, вы знаете, то, что точно будет, я бы был аккуратен в оценках, поэтому предполагаем, и будем за это бороться как министерство.
1: Угу. Алексеевич, ну и самая критическая ситуация сложилась в Крыму. Там, по данным с земли и от игроков туристического рынка, до минус 70% падения турпотока. Вот люди говорят, что Вахрушков ни в коем случае не скажет, не подтвердит эту цифру, хотя она очень и очень близка к истине, вот как на духу, мне говорили. Вот.
0: Ну, давайте так, если брать и Крым, и Севастополь, весь полуостров целиком, то минус 70% в июле-августе очень похоже на правду. Я бы, наверное, с этой оценкой согласился. Понятно, что цифры официальной статистической отчетности, они все равно чуть лучше, но прям чуть-чуть. Поэтому 70%, когда говорят люди, эта цифра похожая на правду. В этой связи. И эта цифра, кстати, совпадает с теми оценками, которые мы давали еще в начале лета, с учетом того, что уже кризис наступал, всех ограничений. И на этом фоне, конечно, мы предложили правительству оказать поддержку республике, помочь людям, особенно помочь тем, кто работает в отрасли. И по 3 минимальных размера оплаты труда каждому работнику на организации, которые занимаются гостиницами, санаториями, туроператоры, турагенты. Такая субсидия была выделена. Сейчас регионы ее практически в полном объеме уже довели до получателей. И вот этот, наверное, пик кризиса удалось благодаря этой поддержке пройти.
1: Ну, действительно, в отрасли только и уповает, что на то, что должны вмешаться власти, и на то, что должны быть предусмотрены адресные меры поддержки отельеров, потерявших выручку из-за обстоятельств, на которые они не могли повлиять. Какую сумму вы назвали?
0: 4,3 миллиарда рублей.
1: Это все, что пошло на МРОТ людям, да?
0: Да, МРОТ. Угу. Каждому работнику туристического
1: отрасли. Алексеевич, ну, вот опять же, люди с земли говорят, что нужно не 4, а 40. А 40, потому что ситуация действительно совсем нехорошая.
0: Ну, знаете, вопрос достаточности поддержки, он очень такой всегда дискуссионный.
1: Понятно.
0: Никогда достаточно не бывает, можно нули пририсовывать. Мы исходим из возможностей, которые сегодня есть у бюджета. Хочу отметить, что все-таки туристическая отрасль была единственной, которая в этой ситуации была напрямую поддержана правительством. И здесь действительно спасибо, нам пошли навстречу и Министерство финансов, и председатель правительства.
1: Но все-таки имейте в виду и доносите то, что говорят люди земли, еще дальше наверх. Действительно, вот о чем. В середине августа президенту презентовали программу по выводу российской экономики из кризиса, названную «Семь столпов экономики», где внутреннему туризму отводилась особая, отводится особая роль по-прежнему. И вот глава «Опоры России» господин Калинин в нашем эфире пояснял, что это в итоге.
2: Внутренний туризм отнесен к таким, одним из основополагающих драйверам роста. К примеру, вот взять Алтай. Там ведь то, что, к примеру, Сбер построил курорт Манжурок, он фактически создал условия для того, чтобы туда пришли новые инвестиции от других частных инвесторов. То есть, когда коэффициент заполнения номерного фонда достигает, к примеру, 0,75, то доходность бизнеса, она сразу же стимулирует вкладывать других уже игроков, к примеру, в номерной фонд, в создание там других событийных активностей. Поэтому у нас есть положительные примеры, когда частный бизнес решал в том числе и крупные, знаете, государственные задачи, они, с другой стороны, дают экономический смысл и частному инвестору вкладываться в территории, где раньше бы частные проекты не полетели. И мы видим тоже пик туризма в тот же Приморский край или Сахалин.
1: Вот позвольте государственный вопрос в связи с этим всем. Вот одним из основополагающих драйверов новой модели экономического роста страны, от которого, в свою очередь, насколько я понимаю, зависит одна из главных целей, опережающее развитие регионов. Вот после того, что показал прошедший сезон и туманные перспективы, я так понимаю, на следующего, на кто даст гарантию, что это не повторится ничего, ставка на туризм как драйвер роста российской экономики в новой модели, она выглядит как-то уже не очень убедительно.
0: Ну, знаете, я бы не стал здесь излишне драматизировать ситуацию. По какой причине? Все-таки туризм не... Особенно в России он не ограничивается Черным морем. У нас туристический поток достаточно оперативно на фоне кризиса все-таки распределился по стране и по другим локациям. Мы видим, я уже говорил, рост вокруг крупных городов. У нас сильно вырос Дальний Восток. У нас выросла Свердловская, Тюменская области. У нас вырос Мурманск. У нас растет Северо-Запад. Все, что вокруг и не касается, скажем так, кризисных зон, оно все равно продолжает расти. И вообще внутренний туризм 5 лет подряд у нас находится в плюсовой зоне с темпами, сопоставимыми с развитием IT. Поэтому, мне кажется, вывод о том, что правильный тезис или нет на основании одного кризисного лета, делать, конечно же, преждевременно. В наших планах увеличивать долю туризма в валовом внутреннем продукте до 5%. У нас сейчас 3,1 по прошлому году. Но ждем к 2030 году до 5%. Поэтому планов этих не меняем. Видим траекторию роста, видим строительство новых гостиниц, новые инвестиции. Все это продолжается, несмотря на то, что вот этот сезон, да, действительно, он непростой, но он всего лишь один из, а если мы говорим о стратегии, надо, конечно, мыслить не горизонтом 3-4 месяцев, а горизонтом нескольких лет. Поэтому ситуация нормализуется, все восстановится, и южное побережье восстановится. А то, что уже выросло в других регионах, тоже даст дополнительные цифры, дополнительный эффект.
1: Ну, вот не все же регионы тоже подросли. Вот я только вчера читал данные по Адыгее, например, где тоже просела не только она одна. Вот вы чуть ранее говорили о двух факторах, которые повлияли на то, что высокий сезон оказался таким. Это безопасность, то есть авиаперелеты, и топливная составляющая, которая повлияла на автопоездки. Еще ведь есть потребительская активность, которая тоже упала, и которая... остро реагировала и на стоимость поездок, и на стоимость перелетов, и так далее, и так далее. То есть факторы не ограничиваются первыми двумя, а последний, он, в общем-то, лейтмотив вообще экономической ситуации.
0: Но мы... знаете, я вот по поводу потребительской активности, наверное, не то чтобы сильно возразить, да, но я просто не вижу просадку совокупно по людям, которые путешествуют. У нас выездной туризм на 8% вырос. Поэтому говорить о снижении потребительской активности, наверное, преждевременно, потому что те, кто за рубеж уехал, они все-таки поехали отдыхать как альтернатива Черному морю. Наша задача их здесь удержать. Это уже наша задача. Но, тем не менее, говорить о какой-то системной снижении потребительской активности, я бы, честно говоря, в туризме, я бы не стал на фоне того, что все-таки количество людей, которые отдыхают, оно не снижается.
1: Мне кажется, вот зря вы заговорили по поводу выездного туризма. К нему тоже много вопросов. И, по-моему, за рубеж-то поехали те, кто никогда не ездил к нашему Черному морю, к сожалению. Я был, кстати, в Сочи. Прекрасно. Если бы не то, что всему этому сопутствовало. Давайте дальше пойдем. Возможно, регионы, мы опять возвращаемся к ситуации в Краснодарском крае, Крыму. Возможно, регионы примут какие-то меры. Допустим, уберут турналог, который становится тяжелым бременем. Вот в ноябре, по-моему, 25-го года, да, и даже, по-моему, чуть раньше, чуть позже, заявлял об опасении снижения рентабельности. В связи с этим предлагал зафиксировать ставку на уровне 2%. Не собирается в этом отношении Минэкономразвития что-то менять?
0: Ну, я считаю, сейчас преждевременно говорить. Во-первых, это действительно полномочия регионов и муниципалитетов. Мы не сторонники.

0: в них так активно вмешиваться. Я имею в виду размер туристического налога, ставка, льготы и так далее. Вот, очевидно, что сейчас рынок просит донастройки, в том числе с учетом текущих реалий, текущей рентабельности. И правильно вы сказали, что доходность на номер рынок вынужден снижать, чтобы конкурировать, и в том числе, кстати, с зарубежными направлениями. Поэтому дискуссия по поводу турналога есть. Я думаю, что о ее результатах, ну, в каком-то обозримом будущем до начала следующего года станет всем известно.
1: Ну, доходность им приходится снижать, но потом они за это сами еще и расплачиваются. Кстати, вот по регионы и муниципалитеты, вот опять же, с земли. Говорят, что муниципалитеты, ну, просто начинают наглеть в связи с этим, собирают туристический налог уже 3%, который должен был быть в следующем году, да, по кривой восходящей к 5% в 2029 году. Уже в регионах, в некоторых говорят, 3% туристический налог. И бизнесу непонятно вообще, куда идут эти деньги, направляются ли эти средства на туристическую инфраструктуру. Может быть, нужна какая-то в связи с этим обязательная публичная отчетность, наверное, и все-таки контроль по поводу цифры, которые устанавливаются в регионах.
0: Ну, давайте так, выше 2% в этом году никто установить не имеет права, это нарушение закона. Я уверен, что налоговая служба...
1: Значит, за это нарушение закона.
0: Федеральная налоговая служба собирает эти налоги. Я уверен, что у них есть все возможности за этим следить. Турналог может превышать 2% только в одном случае. У нас же есть минимальная планка 100 рублей. Вот, это может превышать 2%, просто если стоимость номера, ну, соответственно, 2% от стоимости номера в сутки, это меньше, чем 100 рублей. Такое тоже бывает, такие номера есть. Это такие многокомнатные, да, номера, а-ля хостелы. И здесь действительно ставка может быть выше 2%, просто, ну, по закону, но не больше 100 рублей. Опять же, поэтому все ограничения выставлены сегодня. Мне вот неизвестно о злоупотреблениях, если есть какие-то факты, ну, мы здесь...
1: Обязательно.
0: Ну, мы здесь обязательно разберемся, мы всегда здесь свой бизнес защищаем.
1: Только не с теми, кто доносит эти данные, пожалуйста.
0: Ну, да.
1: Ну, и скажите, что Министерство экономического развития сейчас очень пристально рассматривает предложение отрасли сделать туриста прямым плательщиком налога и заменить процент от стоимости проживания фиксированной суммой, возможно, за сутки. Такое предложение и требование, наверное, поступало в адрес министра. Что с этим?
0: Ну, я подтверждаю, что действительно у нас рынок, Российский союз туриндустрии обратился с такими предложениями. Там целый набор, помимо там, заменить плательщика. Вот, как я уже сказал, дискуссия есть. Мы не отмели, как бы все эти предложения не положили в стол, там до лучших времен. Дискуссия есть, но пока детали ее раскрывать не хотелось. Ну, мы работаем.
1: Хорошо, мы сейчас прервемся на рекламу, если вы не возражаете, чтобы не обрывать вас на полуслове. А после этого вернемся. У нас очень много вопросов к Дмитрию Сергеевичу Вахрукову, заместителю министра экономического развития Российской Федерации, касаемо туристической отрасли. Оставайтесь.
2: Таманцев в итоге.
3: Знать, что произошло, и понимать, что происходит
2: – не одно и то же.
3: Новости сообщают факты.
2: Но значение они приобретают только в контексте.
3: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
2: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
3: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК. Что это было? В эфире.
5: Как же вот эта классическая история, что 85% клиентов фитнесов покупают абонементы.

0: и такое-то количество тренировок. Это моя была боль, перенесенная из классического фитнес-клуба. Когда обо мне вспомнили на 366-й день действия абонемента, то есть на первый день, когда он закончился, с вопросом, не хотите ли купить новый абонемент, ну что я сказал, друзья, где вы были на протяжении года, который, соответственно, прошел. И наша задача как раз перехватить человека, чтобы не довести до этого.
1: Основатель Rock the Cycle Олег Рудаков в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: Реклама.
1: Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
2: Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «Панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Студия массажа «Ляг» и банный комплекс «Жар-птица». Два взгляда на то, как отдыхать от городской суеты. Поговорим о том, как конкурировать в индустрии впечатлений и как создать место, в которое хочется возвращаться. «Панки бизнеса». Завтра в 21.00 на радио РБК. Центр событий.
3: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
2: Таманцев в итоге.
4: Да, мы продолжаем наш разговор о ситуации в туротрасли по итогам. Наверное, он сформирован уже, и можно говорить о предварительных итогах высокого сезона туристической отрасли по внутреннему туризму. Но мы и на зарубежные перейдем. Сегодня министр, замминистр в хорошем настроении, отвечает на все вопросы. И так есть. А на чем мы с вами остановились? Давайте по планам. Что вы скажете по поводу планов по поездкам? Внутренний туризм. 43,2 миллиона поездок за январь-июнь 2026 года. Рост 4,3%. Минтранс давал и Росстат. А прогноз на 2026 год давал в апреле... Не поверите, Дмитрий Сергеевич Вахруков, 94 миллиона поездок по его оценкам было. То есть можно считать, что план с планом как-то не очень.
5: Нет, вышло. Юрий, у нас с планами всегда все прекрасно, у нас с фактами не очень периодически бывает, да. Ну, смотрите, если максимально так объективно посмотреть на ситуацию, то первые 4 месяца года мы росли плюс 7%. Ну, объективно все предпосылки к тому, чтобы давать позитивные оценки на итоги года у нас были. Мы не столкнулись тогда с тем набором факторов, который в итоге у нас произошел летом. Прежде всего, по Черному морю, по Крыму. Мы это уже как раз проговорили. Но при этом у нас нет такого глобального пессимизма. Я бы сказал, что мы останемся на уровне, по показателю, на уровне прошлого года. Для этого, конечно, придется много еще всего сделать. И регионам, и прокачать зимний сезон. Вот он скоро приближается уже. Но, тем не менее, я бы был сдержаннее в оценках, наверное, чем в апреле, да, когда говорил про 94 миллиона и говорил бы о показателях прошлого года. По-моему, это было около 90 миллионов поездок в прошлом году. Поэтому такой вот обновленный, скажем так, прогноз, не сказал бы, что он сильно хуже апрельского.
4: 90 миллионов по году? То есть вы рассчитываете на то, что еще 40 с лишним миллионов поездок будет до конца года? Куда? Зима. Хорошо, ну...
5: Июль, август, сентябрь никто не отменял, говорит.

0: Вы говорили цифры за январь-июнь, 43 миллиона, поэтому второе полугодие.
1: А, это я кретин. Да, хорошо, ну, поймали. Позитивно. Хорошо, хорошо. А как принципиально формируется и трактуется государством, в принципе, задача роста внутреннего туризма? Вот демонстрационный показатель всегда в этом случае предъявляется число поездок, но даже если рост есть, а он есть, 4,3% пока, даже если рост есть, количество поездок само по себе ведь еще не доказывает, что отрасль стала прибыльнее, отдых доступнее, а регионы получили ожидаемый экономический эффект. Какие показатели для господина Вихукова сегодня важнее всего? Число поездок, загрузка отелей, доходность бизнеса, занятость или вклад турбизнеса в экономику как драйвера?
0: Ну, вы знаете, это очень была большая дискуссия, какой показатель будет объективнее всего характеризовать развитие именно индустрии, не просто гостиниц или не просто туризма, а туристической индустрии, потому что сама по себе индустрия – это очень широкое понятие, потому что сюда входит и транспорт, и общепит, и торговля сувенирами, и много-много еще чего. Поэтому мы и выбрали как единицу измерения нашего успеха поездку, потому что она как раз в себя включает и перемещение на том или ином виде транспорта, и проживание. Ну, и, соответственно, люди так или иначе в этой поездке едят, что-то дополнительно покупают. Поэтому, на мой взгляд, число турпоездок такой очень объективный показатель, который оперативно и в динамике позволяет оценить все происходящее. Да, и дополнительным, может быть, фактором в этом году является снижение стоимости, ну, относительно инфляции, да, стоимости гостиничных номеров, соответственно, снижение доходности или АДР, как это принято говорить в гостиницах, средняя доходность на номер. Такой фактор есть. Его как раз характеризует экономика, наш второй экономический показатель, который, кстати, является показателем национальной цели, это доля туризма в ВВП. Это как раз та добавленная стоимость, которую формирует вся индустрия, зависит от доходов, от стоимости номера, от того, какая у нас структура туриста, сколько турист тратит. Поэтому здесь мы с точки зрения показателей максимально объективно и в физике процесса с точки зрения поездок, и в экономике процесса с точки зрения доли туристической индустрии в валовом внутреннем продукте. Я бы так ответил.
1: Тогда так. Возможно, то, что вот мы наблюдаем по цифрам, да, конечно, внешние факторы сказываются на турпотоке, но, возможно, рынок внутреннего туризма вошел в некую стадию коррекции, и те показатели, которые показал сезон, извините за тавтологию, 26-го года, это вот то самое плато, и былого роста, в принципе, уже не будет. Ну, как мы росли там 14-15% 23-24 год. Все.
0: Знаете, как только вот мы, не дай бог, с вами все вместе с индустрией сделаем такой вывод, то развитие становится. Ну, мы скажем, все, мы на плато, мы всего, что хотели, достигли, или всего, что могли, достигли, и давайте будем наблюдать за нашими, значит, былыми достижениями. Мы на такую позицию и стратегию не согласны. Мы точно понимаем, за счет каких факторов и за счет чего мы можем дальше расти. Это, прежде всего, внутренний спрос, это дополнительные короткие поездки выходного дня, это поездки около крупных городов, это вторая или третья поездка помимо отпуска, короткая, недорогая, с размещением в гостинице и так далее. Это автотуризм. Мы понимаем, что дополнительным фактором роста у нас будет въездной туризм, который, кстати, растет в этом году на 17%. За 8 месяцев у меня показатели есть. Вот, поэтому мы видим факторы роста, при этом понимаем, за счет чего, ну, при нормализации ситуации, мы все-таки продолжим позитивную динамику в секторе. Поэтому вот наша стратегия другая. Не успокаиваться, постоянно работать, что-то делать для того, чтобы отрасль развивалась.
1: Как раз, возможно, вот новые номера, да, я задавал вопрос по поводу, как оценивать достижения в туристической отрасли внутренней. Может быть, сдача новых номеров. Вот какие цифры есть у вас на сегодняшний день? Прогноз от Real Estate по 26-му году был на возможность ввести 10 с небольшим тысяч новых гостиничных номеров. Что сейчас вы имеете?
0: Сейчас мы имеем только за первое полугодие текущего года 9,5 тысяч ввода новых номеров. зная, что у нас ввода новых номеров, как правило, ускоряются и в четвертом квартале, ну, просто из-за оформления бумаг, получения разрешения на строительство, вот,

0: Я думаю, что где-то к 18 тысячам номеров по итогам года мы придем. Это, как ни странно, превышает оценки экспертов. У нас всегда эксперты отличаются пессимизмом, а органы власти – оптимизмом. Вот. Но давайте смотреть на реальность. Открываем, значит, показатели Росстата. Вот новых номеров. Там цифра, по-моему, 9500. Вот поэтому... И это первое полугодие. Поэтому мы вправе ожидать того, что еще и за второе полугодие появятся номера. При этом, по моим оценкам, где-то 6-8 тысяч из этих водов – это будут вода по нашим программам поддержки.
1: Государственные?
0: Да.
1: Ага, сейчас мы выйдем на частные инвестиции. Это, я так понимаю, переходящие номера с объектов, заложенных еще год или два назад. А в этом году каковы были инвестиции и сколько заложено, начинает строиться объектов и так далее?
0: Ну, смотрите, у нас по прошлому году объем инвестиций именно по акведу гостиничному был 260 миллиардов рублей. Это причем один из немногих секторов, который рос в прошлом году.
1: Это частные инвестиции?
0: Это все частные инвестиции.
1: 260 миллиардов?
0: Да. Откуда? От частных инвесторов. Это так работают наши меры поддержки.
1: А кто частные инвесторы, инвестирующие сейчас в туротрасль? Это крупнейшие корпорации какие-то?
0: Я думаю, что многих из них мы знаем не понаслышке. Это наши гостиничные группы. Чтобы никого не рекламировать, наверное, придется назвать всех самых крупных, да, это и Космос-отель Групп, и Азимут, и Монтера Групп, это все видимые игроки, крупные игроки, которые сегодня инвестируют в том числе в новые гостиницы.
1: Это вот они дают 260 миллионов.
0: Это они дают, при этом у нас на нашем рынке много игроков средних, малый и средний бизнес, которые действительно тоже активно инвестируют и участвуют в наших программах, и в 260 миллиардах есть и их деньги. Поэтому все средства, которые сегодня стимулируются государственными мерами поддержки, а главное из них, кстати, это обнуление НДС для гостиниц, мы же прекрасно с вами понимаем, что это является основным фактором сегодня построения финансовых моделей, длинных и доходности гостиниц в будущем при принятии решения об инвестициях. Вот, и все это нам позволяет, да, действительно выходить на такие внушительные цифры. В этом году, я думаю, что мы сохранимся, мы навряд ли мы вырастем с учетом всей ситуации.
1: Да, конечно, я
0: так не понимаю. Задача основная – сохранить объем инвестиций с учетом того, что у нас темпы снижения ключевой ставки не те, которые планировались год назад, но с учетом нашей поддержки, конечно, задача – сохранить объем инвестиций в гостиницы хотя бы на уровне 2025 года. Понятно, что сделать это будет непросто, но это уже такое ручное управление каждым проектом. У нас 300 гостиниц в программе, из них 46 введено, и уже в стройке 120.
1: Нет замороженных проектов? Вот я просто, как, допустим, я ставлю себя на место инвестора, да, пусть он крупный, мелкий, какой угодно. Я смотрю по заполняемости. Нет заполняемости? Ну, зачем мне сейчас еще строить?
0: Есть. Ну, то есть, говорить о том, что нет замороженных проектов, было бы неправдой. Конечно, такие проекты есть. Это жизнь. Ну, это же частные инвестиции. Это не государство вкладывает там и следит. Есть такие проекты замороженные. Вот как раз с ними мы точечно и работаем. В чем проблема? Где не хватает капитала? Где не хватает инфраструктуры или разрешения на строительство? Сегодня такая работа вот с этим пулом проектов, которые находятся в орбите нашей поддержки, мы непосредственно отрабатываем.
1: Поэтому мы не носит массовый, перешли
0: такой на ручной режим.
1: Массовый характер заморозки?
0: Нет, абсолютно точно нет. Ставка все равно, так или иначе, благодаря нашей поддержке, остается довольно доступной, я имею в виду ставка кредитования. Поэтому рынок пока продолжает верить, я думаю, что будет и дальше верить в будущий туристический поток и в развитие.
1: Знаете, я думаю, вот рынок еще больше бы верил, как вы говорите, там много экспертов. Да, много экспертов, там очень много экспертов в туристической отрасли, и большинство из них одни с пессимистичными ожиданиями. Поэтому государственным цифрам верят... Ну, вы знаете, да, что я мне говорить. А может быть, государство какие-то должно какие-то сигналы послать, а мощные маяки, допустим. Вот Дмитрий Алексеевич возьмет и возвратит кэшбэк, допустим, Министерство экономического развития, уважаемый Максим Решетников. И действительно мощный был инструмент.
0: Ну, кэшбэк был действительно мощным инструментом, очень дорогим, но действительно мощным. самый единственный, наверное, самый большой минус кэшбэка в том, что он работает один раз. И никак не влияет на долгосрочную инвестиционную привлекательность отрасли. Потому что взрывной спрос один год, никто себе в планы по дальнейшему туристическому потоку включать не будет, и в доходы тоже. Вы знаете, что у нас во всех, в принципе, программах есть определенные ограничения по ресурсам, по финансированию, и вопрос приоритизации, на который мы всегда отвечаем, что сегодня мы приоритизируем развитие инфраструктуры, а для нас вдвойне важно сегодня поддержать те обязательства, которые мы уже приняли на себя. Там, где инвесторы уже вложили деньги, нам нужно финансировать их льготные кредиты. Это очень важно, и это приоритет нашего бюджета. Там, где уже отобраны проекты по строительству модульных гостиниц, их тоже надо профинансировать. Инвесторы многие пошли вперед. Поэтому мы будем финансировать принятые обязательства и с полным приоритетом на развитие инфраструктуры, потому что это имеет долгосрочный эффект. К программам кэшбэка мы не планируем никак возвращаться.
1: Михаил, ну вот к вашему упоминанию по поводу выездного туризма. Действительно, люди не отказываются от зарубежных путешествий. Спрос сместился в Азию, Таиланд, Вьетнам, Китай, Индонезия. На максимуме Египет вырос на 30%, Турция на заоблачные цены на отели. А зарубежные поездки держатся в целом увереннее, да, плюс 8% данные. Ага. А получается довольно любопытная картина. Внутренний туризм проседает, зарубежный растет. Вот есть фактор, который, может быть, все изменит. Сейчас Евросоюз готовит новые санкции против России 15 октября на саммите в Брюсселе. ЕС собирается потребовать резкого ужесточения санкций против Москвы. Ну и доходят оттуда слухи, что будет очень пристально рассматриваться возможность сохранения, наверное, запрета Шенгена, шенгенских виз для россиян. Вот вы как относитесь? Верите вы в такую возможность, что Шенген для россиян запретят?
0: Ну, вы знаете, наши европейские партнеры стали настолько непредсказуемы, что уже веришь всему. Да, даже тем поступкам, которые не имеют абсолютно никакого экономического и политического смысла, таких как, например, запрет шенгенских виз. Но, видимо, они умудряются найти какой-то в этом для себя смысл, пусть пока скрытый для нас. Вот, поэтому я бы не исключал такой возможности. Мы оценивали такую вероятность с точки зрения влияния на внутренний туризм. Ну, видим, что она около нулевая, потому что интерес россиян к европейским странам практически окончательно угас за эти несколько лет. Поэтому больших существенных последствий для нашей отрасли здесь.
1: Я спрошу еще, отказов по шенгенским визам действительно стало больше в этом году? И нужно ли понимать, что по обычным визам ситуация будет только сложнее?
0: Так. Ну, здесь не мы выдаем шенгенские визы в Европу. Я думаю, что...
1: Ну, вы же мониторите еще
0: проще. Я уверен, что проще точно не будет. Будет только сложнее. Мы, кстати, как раз занимаем обратную абсолютно позицию. Мы, когда ввели электронную визу, это было в 2023 году, то для нас, практически для всех европейских стран, возможность оформления электронной визы в Россию сохранилась и сохраняется до сих пор. Мы всегда рады гостям, в отличие от наших партнеров, которые, видимо, не рады гостям.
1: Немножко продолжу, потому что вот есть мнение о том, что как раз останутся только визы LTV, имеющие территориальные ограничения. Вот если такие визы станут однозначно единственными, насколько серьезно это может повлиять на круизы вот европейские? Я к чему говорю? Сейчас вот приближается новогодний сезон. Покупать людям или опасаться возможности неприятных историй по факту возвращения, допустим, как это переживалось уже несколько раз нашими соотечественниками?
0: Ну, вы знаете, я бы здесь не брал на себя такую ответственность за поведение людей. У нас есть официальные рекомендации Министерства иностранных дел, то, в какие страны стоит покупать, и есть... И безопасно покупать, соответственно, поездки, туры и так далее. Есть страны, куда небезопасно, где действуют определенные ограничения. И рекомендации не ездить туда. Но я бы вот на месте туристов, прежде всего, наверное, ознакомился с этим. С точки зрения вообще выезда, у нас никаких дополнительных ограничений на выезд для россиян вводить не планируется. У нас стратегия абсолютно другая. Мы работаем над созданием конкурентоспособного предложения. Это гораздо эффективнее, чем ограничение.

0: ограничения перемещения.
1: А вот забота о здоровье, там, допустим, господин Онищенко недавно рекомендовал, если никуда не ездить, будьте дома. Сегодня здоровье, завтра о безопасности, а потом давайте все закроем. И... Нет? Не может такого быть?
0: Знаете, туризм такая чувствительная сфера, она всегда на острие. Что-то происходит со здоровьем или с безопасностью, пандемия или...
1: Ну, вот сейчас в Таиланде, опять коронавирус.
0: Туризм всегда встречает самый первый с этой бедой или радостью, когда это все ограничения снимаются. Поэтому чувствительность у нас очень велика. И спрогнозировать, что где произойдет, мы, к сожалению, не можем. Это компетентные органы есть. Мы в любом случае будем держать руку на пульсе, если, не дай бог, что-то произойдет. То, как мы действовали и на Ближнем Востоке, и в других кризисах, будем россиянам, если что-то случится, помогать на местах, вывозить. И все ведомства всегда здесь подключены. И на мой взгляд, нам эти такие вопросы удается достаточно оперативно решить.
1: Я понял. Есть еще один чувствительный момент. Легализация авербукинга. Буквально 80% людей в отрасли выступает против этого. Вопрос, почему коммерческий расчет авиакомпании должен становиться проблемой для туриста, который все

0: пакетный тур, в который входит и билет, и трансфер, и, извините, проживание в гостинице, и экскурсия, не дай бог, которая на следующий день с экскурсоводом, и она достаточно дорогая, и что-то происходит с точки зрения овербукинга, конечно, за билет ему деньги вернут. А кто должен возвращать за все остальное, что не состоялось в этом путешествии? Поэтому мы всегда за такой аккуратный подход, оценку всех последствий. Поэтому вот в том виде, как это предлагается сейчас, ну, конечно же, этого делать нельзя.
1: А какие решения нужно принимать уже на 27-й год? Обещайте, что мы с вами встретимся и по итогам года поговорим о туристической отрасли. Я благодарю вас за этот разговор. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Обещаю.
0: Да, я уже пообещал 94 миллиона туристических поездок. Видите, вы меня на слове поймали, а потом что-то произошло. Да нет, надо выполнять обязательства, принятые перед отраслью, действовать максимально аккуратно.
1: Спасибо, что вы были с нами. Спасибо.
2: Таманцев в итоге. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодняшний выпуск, он про вас, про родительское выгорание. Вы уставшие, раздраженные, срываетесь на ровном месте, хотите сбежать. Нейробиология объясняет. Хронический стресс держит вашу амигдалу в тонусе. Кортизол не падает. Префронтальная кора, центр контроля и эмпатии, истощается. Вы не стали плохим родителем. Ваш мозг просто начал ломаться от перегрузки. Что делать? Первое. Признать. Я выгораю. Это не стыдно. Стыдно не обращать внимания. Второе. Легализовать гнев и усталость. Скажите себе, я имею право злиться, и я имею право хотеть побыть один. Третье. Делегировать. Хотя бы час в неделю, когда вы не родитель, а просто человек. Сон, ванна, прогулка. Это не эгоизм, а обслуживание инструмента. Четвертое. Снизить планку. Идеальный родитель – это миф. Достаточно хороший – тот, кто ошибается, но возвращается и восстанавливает связь. Можно кормить не органической гречкой, а макаронами. Можно не читать на ночь, а просто посидеть рядом. Пятое. Попросить о помощи конкретно. Посиди с ребенком 1.5 часа, я посплю. Вы не можете напоить ребенка из пустой кружки. Наполните сначала себя. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
4: 15 часов 56 минут, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК в студии. Денис Абасов, здравствуйте. Альфа-банк приобрел менее 5% акций сети частных клиник МедСи. Сумма сделки не раскрывается, АФК-система сохранила контроль над компанией, ей по-прежнему принадлежит более 90% акций. В Альфа-банке заявили, что сделка связана с подготовкой МедСи к выходу на биржу. Что это означает для будущего IPO и самой АФК-системы, рассказал независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
5: Это фактически подтверждает переход МедСи в стадию привлечения частного капитала и рыночная валидация актива, то есть что он торгуется на рынке, что существуют сделки, существуют интересанты, готовые вкладывать средства. Ну и в конечном счете это должно повысить ликвидность самого ФК-системы. Холдинг вот уже многие годы системно монетизирует свои непубличные активы на фоне высокой долговой нагрузки и таким образом пытается исправить финансовую ситуацию. Сейчас мы видим вхождение одного институционального игрока, да, для классического pre-IPO. Возможно, там несколько таких игроков, тем более весной президент МедСи говорил о возможном участии 3 игроков. Ну и, конечно, в дальнейшем в ходе самого IPO значит, АФК-система традиционно предложит инвесторам часть своего пакета акций для формирования свободного пакета в свободном обращении, так называемый free float. Соответственно, доля будет размываться, сокращаться. Здесь нету речи о каком-то финансовом консалтинге, там непосредственном управлении активами. Речь о постепенном участии именно в капитале компании и подчеркиваются будущие перспективы МедСи, что благоприятно для размещения акций.
4: На фоне новости о сделке акции АФК-система в ходе торгов прибавляли более 6%. Объем торгов к полудню превысил 1 000 000 000 рублей.
2: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейдуо, Алисия, Жапэйс.

0: «Кто есть кто?». Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
1: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Деньги на блокчейне. Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock переносит часть своих европейских фондов денежного рынка на блокчейн. Речь не о новой криптовалюте. Каждый токен будет соответствовать обычной доле в фонде, который вкладывает деньги в краткосрочные и относительно низкорисковые инструменты, например, государственные облигации и коммерческие бумаги. Главное отличие – такую долю можно будет переводить между одобренными цифровыми кошельками круглосуточно, не дожидаясь открытия банков или расчетных систем. BlackRock запускает токенизированные версии фондов в долларах, евро и фунтах. Совокупно сами эти фонды управляют активами примерно на 311 миллиардов долларов. Для традиционных финансов блокчейн здесь нужен не ради спекуляций, а чтобы быстрее перемещать деньги и залоги между компаниями. При этом фонд, в отличие от обычного стейблкоина, еще и приносит инвестору доход. Именно поэтому токенизация постепенно становится способом соединить две системы – привычные финансовые активы и инфраструктуру, которую раньше ассоциировали прежде всего с криптовалютами.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: всех цифровых площадках.
1: 4 часа дня с новостями Ася Касьянова. Ситуация на внутреннем рынке топлива в России стабилизируется, сообщил Кабмин. По данным правительства, рост цен на АЗС крупных нефтяных компаний сейчас удерживается в пределах инфляции. Для сохранения стабильности вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и бизнесу ускорить внедрение дополнительных мер по снабжению регионов топливом. ФАС в это время возбудило 67 дел, выдано 99 предупреждений. Региональные власти и независимые АЗС подписали 94 соглашения. Бюджет не получит прямых доходов от экспорта дизеля, но ожидаются поступления в виде налогов от финансовых результатов компаний. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Лидеры России и США договорились о поставках топлива во время телефонного разговора 9 октября. Россия поставит до 300 тысяч тонн дизеля до конца месяца. В ноябре объем поставок увеличится до 500 тысяч тонн, в декабре до 1 миллиона. Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с декабря 22-го, превысив отметку в 1010 долларов за 1000 кубометров. Рост котировок обусловлен опасениями дефицита на фоне снижения поставок СПГ и необходимостью пополнения европейских подземных хранилищ, отмечают аналитики. ОПЕК пересмотрела в сторону снижения прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году. Ожидается, что показатель увеличится на 0,2 миллиона баррелей в сутки. Сам спрос составит 105,7 миллиона баррелей в сутки, следует из октябрьского отчета организации. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о терроризме из-за удара украинского дрона в Брянской области, в результате которого пострадала гражданка республики. По данным ведомства, женщина получила тяжелые ранения 8 октября при взрыве беспилотника, который атаковал грузовик с белорусскими номерами на трассе Брянск-Новозыбков. Российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой отказали в выдаче виз для участия в предстоящем чемпионате мира в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Турнир пройдет с 17 по 25 октября. Больше новостей на сайте РБК.

0: столице 16 часов 3 минуты ровно. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале этого часа вновь смотрим на ситуацию на фондовом рынке. Индекс Мосбиржи с своих локальных минимумов вырос практически на 30%. Отдельные бумаги показали еще более солидный рост. Инвесткомпании начали фиксировать интерес частных инвесторов к акциям. Покупаете ли вы сейчас бумаги российских компаний? Это обсудим уже в следующем часе в программе «Рынки главное». Оставайтесь на РБК. Что касается индекса Мосбиржи, то сейчас он уже находится выше отметки в 2420 пунктов. 2424 прямо сейчас. Нефть марки Brent, напротив, сегодня в красной зоне, теряет более 1,5%, $104.94 за бочку. О валютах на межбанке: доллар 83 рубля 64 копейки, евро 93.59, юань к этой минуте 12 рублей 50 копеек. Одной из главных тем последних дней – это ситуация с компанией Яндекс. Яндекс.Пэй возобновляет работу, но пока функционирует нестабильно. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полной мере. Переводы возвращаются постепенно. Долгое восстановление в компании объяснили сложной системой защиты данных. Информация об операциях дублировалась в нескольких дата-центрах, поэтому после атак беспилотников инфраструктуру пришлось перестраивать. В качестве компенсации клиентам повысили ставки по вкладам, пообещали компенсировать последствия просрочек по кредитам и рассрочкам.
1: Яндекс.Пэй частично восстановил работу после атак беспилотников на дата-центры компании. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает полностью. Переводить деньги пользователи пока могут частично. Доступ возвращают поэтапно, чтобы сервис выдержал нагрузку. Пропущенные из-за сбоя платежи по кредитам просроченными считаться не будут. Также повышена ставка по накопительным счетам в сейвах до 20% годовых до 17 октября.
0: Напомню, что ранее Яндекс посоветовал пользователям хранить важные данные за пределами облака, проверять свои резервные копии, а также не устанавливать крупные обновления. Также в компании подчеркнули необходимость следить за новостями и общаться с поддержкой. ОПЕК шестой месяц подряд снижает прогноз роста мирового спроса на нефть.

0: нефть в этом году. Как следует из ежемесячного отчета организации, теперь аналитики ожидают, что потребление вырастет всего на 180 тысяч баррелей в сутки. Это на 200 тысяч меньше предыдущего прогноза. Главная причина пересмотра – снижение спроса в США и Китае. Ну, а буквально через полторы минуты в нашем эфире слушайте программу «Недвижимость». Обсудим старый фонд Москвы, сколько это стоит и кто там живет сейчас. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: Цифра дня.
5: До 4 триллионов рублей дополнительных банковских инвестиций может быть направлено в новые проекты электроэнергетики до 2030 года благодаря предложенным Сбером подходам к банковскому регулированию. Смотрите «Бизнес-завтрак Сбера» на Российской энергетической неделе 14 октября в 8:00. Эксперты обсудят регулирование финансирования отрасли и будущее электроэнергетики.
4: ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. И в конкретном случае будем говорить про историческую недвижимость. Мой собеседник Инна Крылова, старший научный сотрудник Музея Москвы, член экспертного совета по промышленному наследию при Минкульте России.
7: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Инна, добрый день.
8: Добрый день.
6: Инна была у нас уже в эфире. Инна – экскурсовод, историк. И у нас уже был такой формат. Это 5 исторических домов в Москве. И мы не только расскажем об их истории, но и попробуем проанализировать сегодняшнее состояние, кто там живет, сколько стоит. Прямо онлайн это будем делать, забивать эти адреса, которые Инна приготовила, в какие-то поисковики, будем анализировать современное состояние. Итак, в общем, 5 исторических домов, в которых жили какие-либо московские знаменитости. Давай, Инна, начнем.
8: Да, ну, сейчас, во-первых, наш музей, замечательный музей Москвы, находится на Зубовском бульваре. Я подумала, что нашему времени очень созвучно здание на углу Зубовского бульвара и Причистенки. Это здание связано с личностью, прежде всего, Михаила Александровича Врубеля. И сейчас в Москве только что открылась выставка Врубеля. И я думаю, что нашим слушателям будет интересно узнать, где он написал свои самые знаменитые, пожалуй, картины «Пан» и «Царевна Лебедь». Угу. Вот это как раз происходило на Зубовском бульваре, когда счастливый молодожен со своей супругой Надеждой Забелой Врубель въезжает в доходный дом. Доходный дом Лихутина, он также известен как дом Шикаразина или Жиро. Имеет он 2 адреса, улица Причистенка 39 и дробь Зубовский бульвар 22. Вот такой двойной адрес у него получается. В советское время там было много всевозможных контор, коммуналки, но в конце 19-го, начало 20 века это дом с шикарными квартирами и замечательными совершенно жильцами. Во-первых, это доходное предприятие человека, который развивал целый район в Хамовниках. Это Алексей Клавдевич Жиро, второй потомок, уже второе поколение Жиро, знаменитых фабрикантов. Это «Красная роза», да, тоже большой такой объект редевелопмента, где сейчас Яндекс сидит.
6: Офисы, да.
8: Да, и вот как раз еще побочный бизнес – это недвижимость арендная. И в 1913 году, как раз тот корпус, который находится по Зубовскому бульвару, строится на его деньги, на деньги Жиро, строится по проекту Ивана Сергеевича Кузнецова. Иванова. Он выстроил этот дом и соединил его с более ранней версией 1892 года. По проекту Анатолия Остроградского был построен корпус по Причистенке. Итак, Кузнецов связал воедино два дома разной сути, но в единый жилой комплекс. Элиточка такая получилась в начале 20 века, прямо перед Первой мировой войной.
6: Так, значит, давай адрес повторим. Это Причистенка, дом 39/Зубовский бульвар, дом 22.
8: Совершенно верно.
6: Я сразу скажу, что в сервисах я не нашел объявлений. Там, видимо, не продаются квартиры сейчас. Это что за здание? Жилое, нежилое?
8: Оно чуть-чуть жилое. С 91-го года там на два этажа занимают клиники, банки, чуть выше всевозможные конторы, и в том числе жилое. Ну, возможно, уже ничего не продается.
6: Так, ну что я могу сказать? Это Хамовники, да, административное отделение района, один из самых дорогих районов Москвы. Зубовский бульвар Хамовники делят на более дорогую и менее дорогую часть. Внутри Садового кольца это Остоженка на языке риэлторов, и это вообще, ну, просто небожители, там очень дорого.
8: Золотая,
6: а
8: все,
6: что за Садовым кольцом, это, да, престижно, но чуть более доступно, конечно, это все в кавычках. Цены в Хамовниках запредельные. Вторичка, по данным Инкома, стоит, это просто вторичка, то есть это может быть пятиэтажка какая-нибудь, девятиэтажка, да, с видом на Фрунзенскую, 750 тысяч рублей за квадратный метр. Вот вторичка.
8: Вторичка, ничего себе, да.
6: Цены запредельные. Вот такой комментарий по современному состоянию. Так, ну что, давай следующий адрес. Очень интересно.
8: Да, спасибо. Следующий адрес. Буквально через дорогу перейдем и продолжим тему художников. Дом Кандинского. Мы переходим с вами в Зубовскую площадь, улица Бурденко, бывший долгий переулок. Улица Бурденко, дом 8/1. Очень интересно. Мы воспринимаем Василия Кандинского как великолепного живописца, как преподавателя, как в Хутемасе, так и в Баухаусе. Человек всемирно известный, но при этом он еще был юристом и домовладельцем. На углу площади сохранился многоэтажный доходный дом. А это как раз проект, такой доходный, весьма коммерческий проект нашего прекрасного художника. Он человеком был вполне практичным, дом ему принадлежал полностью и строился по его заказу. И более того, как профессиональный юрист, а Кандинский успел дослужиться до должности профессора юриспруденции знаменитого Дербского университета, это город Юрьев, сейчас в Эстонии, он оформил право собственности с соблюдением абсолютно всех юридических тонкостей. Купил задешево вот этот кусочек земли, он купил за 31 тысячу, когда там соседние участки около 100 стоили. То есть выгодно купил и начал строительство. У него работал архитектор Дмитрий Чилищев, и в 1913 года он выдает этому архитектору доверенность на то, чтобы началось активное строительство. Кроме того, он запрограммировал там большую мастерскую с большими окнами и намеревался там жить-поживать. К сожалению, наступила Первая мировая война, и немножечко все пошло прахом. Но, с другой стороны, накануне Первой мировой войны абсолютно все было сдано его управляющим, и не осталось места самому хозяину. Ему пришлось снимать гостиницу, номер гостиницы до тех пор, пока не освободится хоть одна квартира в его доходном доме. И потом уже через две итерации он переезжает в свою, собственно, студию и квартиру, где мастерская, но пожил он там не так, чтобы очень долго. Начинается уплотнение, наступает революция, гражданская война, но что интересно, Кандинский не проживал в России, он проживал в Германии с конца 19 века. Он фактически случайно, приехав в Москву в 13 году, здесь остался до 21 года. Это ранний советский период, он и преподавал, и достаточно активно работал с новыми советскими художниками, но, как мы понимаем, не все сложилось, и под предлогом командировки он уезжает за границу и остается там. После этого начинается его долгий период, связанный с Баухаусом, с становлением новой живописи. И вот, можно сказать, перед нами потрясающий дом, на котором сейчас доска, ему посвященная, не так давно. В этой квартире проводятся всевозможные вечера, которая была им под себя построена. И сейчас наверняка это очень доходное место.
6: В общем, Бурденко, 8, корпус 1. Я нашел, что в этом доме сейчас продается одна квартира, 34 квадратных метра. Это однушка.
8: Да, однушка.
6: Вот что пишет риэлторам, просьба не звонить. У меня свой агент пишет, вот автор этого объявления. Продаю свою однокомнатную квартиру в доме-памятнике архитектуры, где жил и работал Кандинский. Вот прямо такое объявление. Представляете?
8: Да,
6: то есть
8: да,
6: это
8: да.
6: Вот в подъезде до сих пор сохранен исторический облик с тем самым духом старой Москвы. Что интересно, высокие потолки, 3,6 метра позволили сделать второй уровень в этой квартире. То есть это такая антресоль. Продают за 30 миллионов, а метр стоит 859 тысяч рублей, представляешь?
8: Вот. Ого.
6: Ценность исторической недвижимости вот на уровне современных элитных домов, пожалуйста. Дальше.
8: Прекрасный дом. Все художники в Москве не предпочитали селиться кластерно. Они по-разному свою географию пребывания в городе выстраивали. Но еще и Москва славна различными благотворительными и меценатами, которые собирали эту живопись, поддерживали художников. И среди купцов московских, которые прекрасно знали цену современному на тот момент искусству, были купцы Истомина. Купцы Истомины основали в 1848 году мануфактуру на Якиманской набережной. Это Галутвинская мануфактура. И сами жили на другом берегу Москвы-реки. Это Причистенка. Причистенка, дом 8. Архитектор, который строил один из корпусов Галутвинской мануфактуры в Галутвинских же переулках, это замечательный Константин Буссе. Человек во многом прославившийся в Москве застройкой, строил и железнодорожные вокзалы, и, например, Никольский монастырь на улице Никольская, это как раз его проект. И на Причистенке он для Истоминых, богатых купцов первой гильдии, отстроил особняк на основе предыдущего большого палатного типа здания, то есть в основе сводчатые подвалы, сейчас читаются 18 века, а надстройка уже стиль эклектика, конец 19 века. Истомины там жили до национализации, потом их уплотнили. До 1995 года в доме размещался Центр детского творчества. Ну, а потом особняк долгое время пустовал, и сейчас уже дом поменял нескольких хозяев, и уже, насколько мы знаем, прошла реставрация. За долгой сеточкой такой красивый дом находился несколько лет, и всех волнует, что же там сейчас.
6: Ну, это такой желтый двухэтажный дом, да? Действительно, тут есть квартиры, я нашел, что есть объявление. В этом особняке продается сейчас прямо 180-метровая квартира на двух уровнях.
8: Класс.
6: Представляешь? Цена, конечно, запредельная, 277 миллионов рублей. Получается 1,5 миллиона рублей за квадратный метр. Исторический особняк на Причистенке, да, указано в объявлении. Квартира расположена на первом и втором этажах, сочетает масштаб старинной московской архитектуры с комфортом загородного дома. 4-метровые потолки, вот это солидно вообще, дубовый паркет, лепнина, 2 действующих камина, ничего себе, детали, которые невозможно воспроизвести в современной новостройке. Это правда. И главное, собственный яблоневый сад прямо в центре Москвы. То есть там еще такой палисадник.
8: Да, палисадник, вот как раз дом детского творчества, это хоть и советский яблочки, но, тем не менее, очень классно. Совсем рядом с рестораном «Воронеж», фактически, в соседние.
6: Ну, это, получается, вот Остоженка, самое дорогое район Москвы.
8: Причистенка, да, Остоженка, Причистенка, Золотые мили. И что примечательно, да, это особняк. Особняк, который сохранил свою такую особняковую, собственно, функцию элитного жилья. А много там еще деталей прекрасных, и кованые лестницы, и козырьки чугунные, все очень симпатично. И, коль вот сейчас прозвучало, что такой вайб еще загородного особняка в центре Москвы получился, то на выезде с Рублевского шоссе хочется упомянуть очень интересную попытку уже постсоветского правительства организовать себе особняк внутри Москвы.
6: Речь
8: идет о доме Ельцина. О доме Ельцина на улице Осенняя. Клубные дома сейчас популярны, элитный формат. Можно сказать, это первый в начале 90-х годов такой клубный дом, построенный по указу первого президента Российской Федерации для себя и своих друзей, условно.
6: Осенняя, 4, корпус 2, я знаю.
8: Да, совершенно верно, корпус 2. Год постройки 94-й. Изначально это все планировалось как больница или профилакторий. 5 этажей всего и 19 квартир. Здесь были предусмотрены бассейн, сауна, тренажерный зал, теннисный корт, специальный защитный бункер. Ну и было выбрано место не случайно. Во-первых, это трасса на Барвиху, на все эти рублевские особняки новой власти. И здесь же прямая трасса до Кремля, ехать 15 минут, тоже очень удобно. И вдоль Рублевского шоссе проходит метро 2. Мы понимаем, якобы, что это якобы, да. Но в любом случае это действительно веточка, существует она или не существует, но она западного, да, западного направления. И это как раз история будет объединять этот адрес и следующий, но это пока интрига.
6: Надо сказать, что

0: президент там не жил, я имею в виду Ельцина.
1: Он, да, там был прописан, там по-прежнему прописана Наина Иосифовна Ельцина. Он хотел объединить друзей для того, чтобы играть с ними в теннис, так что, собственно, он и с Шамилем Тарпищевым там играл в теннис. Там же проживал Чанамырдин, Шахрай, Гайдар, Киржаков и так далее, и так далее. Вот Грачев.
0: Он, кстати, описывает в книге этот дом, да. Рассказывал про него, что Задорнов поселился в этом доме.
1: Да, юморист.
0: Юморист.
1: Михаил, да, Михаил Задорнов.
0: Это правда, что его перепутывали с министром финансов или
1: есть
0: нет?
1: Есть такая легенда. Я думаю, что это все, конечно, не соответствует. Знаете, перепутать юмориста с министром как-то...
0: Ну, что я могу сказать? Район, конечно, не такой престижный. Это Крылатское, получается. Крылатское. Не такой престижный, как Хамовники, но это действительно заповедник. Вот кроме этого дома, там рядом Чазовский дом, это там с двухэтажными квартирами, это вот панельный советский дом, ну, не панельный, не знаю, вот типовой, скажем так, но с двухэтажными квартирами для сотрудников вот центра сердечного. Потом по Большой Филевской улице, вот с выходом в Филевский парк, там несколько домов академиков РАН, и они там тоже очень дорогие квартиры до сих пор. Там такие машины стоят в подземных паркингах. Зилы, Чайки и вот там Мерседесы такие, вот, что называется, металлические. Но прямо сейчас в доме Ельцина Осенняя 4, корпус 2 продается, и такого давно не было, продается одна квартира. Она только что вышла в рынок, трешка, 166 квадратных метров. Цена невысокая, кстати, 88 миллионов рублей. Цена метров всего 500, для такой недвижимости, 530 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, вот для такого уровня, для такого статуса это, ну, по сути, копейки. Квартира с ремонтом, очень редкое предложение. В общем, но если есть в недвижимости московское воплощение термина «old money», то это, вот мне кажется, вот
1: там,
0: оно.
1: Там кожаная мебель, вот
0: да.
1: Это вот.
0: Очень дорогой евроремонт из 90-х.
1: Очень-очень дорогой евроремонт, да. И знаменитые соседи.
0: Двигаемся дальше.
1: Да, и что объединяет этот советский адрес с еще одним советским адресом, это не только то, что по легенде и тот, и другой дом связывает с спуск в метро 2, но и направление на запад и престижный район. Я говорю про дом Брежнева на Кутузовском проспекте 26. Вот с одной стороны, казалось бы, все знают, дом увенчан огромным количеством мемориальных досок, там не только Брежнев, жил, там жил Андропов, Суслов, другие члены Политбюро, 23 подъезда. Это такой очень большой комплекс без балконов, ну, потому что, понятно, не надо выходить нашим генсекам на балконы, и с различными видами планировок. Дом построен, был такой архитектор Зиновий Розенфельд, он закончил строительство, а спроектировал очень интересный архитектор, прежде всего прославившийся во времена конструктивизма, по фамилии Вольфензон. В 40-е Георгий Яковлевич Вольфензон спроектировал как раз самый известный дом на Кутузовском проспекте, дом генсеков. Там планировки позволяют объединить квартиры, что, собственно, было сделано под Леонида Ильича Брежнева. Он объединил таким образом, что вторая квартира содержала еще специальный дежурный пункт медиков. Они круглосуточно там жили для того, чтобы, если что, померить давление генсеку и полечить его.
0: Но это район Дорогомилова, он чем интересен? Том, что там есть, например, гостиница «Украина», да,
1: да,
0: там
1: да,
0: тоже
1: да.
0: Есть квартиры, между прочим. Угу. И сейчас там идется активное новое строительство вот на набережной Тараса Шевченко с видом на Москва-Сити. Вот как бы вторая линия Кутузовского проспекта. И там очень много новостроек, которые прямо, ну, диктуют моду архитектурную. Там ЖК «Бадаевский», там есть проект «Веспера» на второй линии. И Киевская площадь тоже 4 небоскреба скоро будет там возводить. То есть это очень быстро растущий, скажем так, в статусе район, за которым я рекомендую следить в плане вот недвижимости.
1: Угу.
0: Что ж, большое спасибо, у нас время закончилось, пробежались вот по 5 историческим локациям, обсудили еще при этом рынок недвижимости, как всегда, очень
1: да.
0: Интересно.
1: Спасибо.
0: Инна Крылова, старший научный сотрудник Музея Москвы, член экспертного совета по промышленному наследию при Минкульте России. Большое спасибо, очень интересно.
1: Спасибо, спасибо. Взаимно.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиций», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор сериал не сработало. 2010 год. Адам Нейман основал WeWork. Компанию, которая создает большие и красивые коворкинги, места в которых сдаются в аренду. Адам продает идею нового образа жизни и работы, упакованную в красивую картинку, и привлекает много денег от инвесторов. Компания открывает пространство по всему миру, от Токио до Москвы.
4: Рабочие места.

0: Да, будущего выглядит иначе.
1: Мы продаем свой опыт.
2: Мы?
1: Нужно название.
0: We? We live.
1: We dream.
2: We work.
3: Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову? Ты сумасшедший.
0: Возможно.
4: Главные роли в сериале исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. При создании сериала авторы и актеры общались с бывшими сотрудниками WeWork и постарались максимально близко к реальности показать эту историю. А я поделюсь тем, чему можно научиться, ее посмотрев. Первое. WeWork быстро рос. Нейман продолжал убеждать всех в огромном будущем бизнеса, и в 2019 году компанию оценивали в 47 миллиардов долларов. Но когда WeWork стал готовиться выйти на биржу, финансовая отчетность стала публичной, и оказалось, что у компании огромные убытки и неустойчивая бизнес-модель. Вывод: красивая история и быстрый рост сами по себе мало что подтверждают. Инвестиции – это не место, где стоит верить кому-либо на слово. Второе. WeWork продолжал открывать новые пространства и увеличивать выручку, но одновременно росли и расходы. Масштаб бизнеса увеличивался, а прибыль так и не появилась. Вывод. Сам по себе рост выручки не значит, что компания зарабатывает деньги. Гораздо важнее, сможет ли она когда-либо стать прибыльной и генерировать положительный денежный поток. Сделайте паузу и посмотрите сериал «Не сработало». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая учит меньше верить в сказки и мыслить критически. Приятного просмотра!
5: Резать лося.
6: Лося.
5: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Лучок.
7: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
9: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
10: В программе

0: Хэш и Кэш, Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
1: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
2: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
0: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
0: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
3: РБК Тренды.
0: Цифровой рубль и бюджет. Одно из самых практических применений цифрового рубля Банк России видит в бюджетной сфере. Речь не только о переводе денег, но и об автоматическом контроле того, на что они расходуются. Государство и сейчас контролирует целевое использование бюджетных средств, но часть этой работы связана с проверкой документов, отчетности и движения денег. Цифровой рубль позволяет автоматизировать такой контроль с помощью смарт-контрактов. Банк России приводит пример со строительством школы. Выделенное средство можно будет направить только на предусмотренные проектом расходы, например, стройматериалы или заработную плату. Если платеж не соответствует заданным условиям, он не проводится. Такие сценарии Банк России сейчас прорабатывает вместе с государственными органами и бизнесом. В перспективе это может перенести часть контроля непосредственно в момент платежа и сократить объем последующих проверок.

0: столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Россия в сентябре снизила добычу нефти по отношению к августу на 38 тысяч баррелей в сутки. 8 643 тысячи баррелей следует из отчета ОПЕК. При этом квота России в рамках сделки ОПЕК+, с учетом добровольных ограничений, была больше на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Госдума утвердила исполнение бюджета за 2025 год, который закрылся с дефицитом в 2,6% ВВП. Нефтегазовые доходы страны заметно снизились – 8,5 триллионов рублей против 11 годом ранее. Их доля к ВВП уменьшилась с 5,5% до 4%. Договоренности с США, открывшие возможности для экспорта российского дистоплива на мировые рынки, поддержат платежный баланс России, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, деньги от этих продаж принесут бюджету страны косвенную выгоду через налоговые поступления от нефтяников. Цены на топливо на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний растут в пределах инфляции. Об этом сообщили в правительстве по итогам профильного совещания. Там отметили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дистоплива стабилизируется. Прорыв на газопроводе в Пензенской области не повлиял на поставки газа в Казахстан и транзит из России в Узбекистан, сообщает Минэнерго Казахстана. Артерия связывает месторождения Туркменистана, Узбекистана и Казахстана с потребителями в России и Европе. Причина прорыва – нарушение технологического процесса. Погибших и пострадавших нет, сообщали ранее в региональном МЧС. Пятый за сутки самолет в Европе подал сигнал бедствия, пишет ТАСС. Однако рейс Рим-Дублин успешно сел в пункте назначения. Ранее борт Лондон-Фару вернулся в аэропорт вылета. Самолет Стокгольм-Цюрих экстренно сел в Гамбурге из-за больного пассажира. А рейс Корфу-Нюрнберг сообщил о захвате и потерял связь, из-за чего привлекались истребители. А немецкий аэропорт временно закрывали. Причины инцидентов выясняются. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: РБК отрасли.
2: Сегодня поговорим о второй молодости супермаркетов. Еще несколько лет назад этому формату пророчили скорый закат. Покупатель уходил в дискаунтеры и на маркетплейсы, а большие залы казались пережитком. Но формат не просто выжил, он остается важной частью портфеля крупных сетей и заметно влияет на общие показатели бизнеса. Как супермаркетам удалось открыть второе дыхание и на что они делают ставку сегодня? Я Андрей Семибратов, поговорим об этом с Раисой Поляковой, управляющим директором сети «Перекресток». Как сегодня чувствует себя формат супермаркетов?
3: Ну, вы знаете, если говорить о второй молодости супермаркетов, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти.

0: Верьте, сильно преувеличены. Действительно, мы сегодня, несмотря на экономическую ситуацию, видим достаточное возрождение сегмента супермаркетов. Действительно, на них по-прежнему давят и магазины у дома, и дискаунтеры. Но у нас есть покупатель, и он с большой охотой посещает супермаркет. Если смотреть с точки зрения экономических показателей, по итогу 2026 года мы видим рост выручки, рост среднего чека и даже рост трафика. При всем при этом мы видим, что супермаркеты по-прежнему посещают достаточно широкая клиентская база. От молодежи до взрослых с детьми и старшего поколения.
1: Что позволило формату открыть второе дыхание? На что сегодня супермаркет делает ставку своей стратегии развития?
0: На мой взгляд, вторая молодость строится на трех вещах. Это персонализация, диверсификация формата и эмоциональный ритейл. Конечно, сегодняшний перекресток отличается от того магазина, который мы видели 3-5 лет тому назад. Почему? Во-первых, мы строим магазины вокруг того, что действительно важно для покупателя. В нашей работе есть такое понятие, которое называется геройская категория. Вот для нас, для перекрестка, геройскими категориями являются свежие фрукты и овощи, свежее мясо, рыба, готовая еда, конечно, кондитерские изделия. И они как раз-таки составляют сердцевину супермаркета, и мы видим, что привлекательность этих категорий как раз-таки генерит в перекресток и трафик, и интерес. Важную роль играет и диверсификация формата. На самом деле, несмотря на то, что у нас 1000 перекрестков, мы работаем таким образом, чтобы перекресток, находящийся в конкретной локации, понимал, кто люди, которые туда ходят, какие у них потребности и как их удовлетворить. И поэтому мы можем увидеть и разные форматы, и немножко разное наполнение. Особенно если вы, допустим, посмотрите на перекресток в региональных городах, вы увидите, что большую долю продуктов там будут составлять товары местных поставщиков. Если говорить, например, о локациях недалеко от бизнес-центров, например, вокзалы и аэропорты, здесь мы увидим новый формат перекрестка, который называется «Перекресток Селект» для тех людей, которые в спешке, на бегу, и которым очень важно, чтобы была готова еда. Поэтому, если мы посмотрим на тот же самый «Перекресток Селект», который находится в центре Москвы, там практически половину выручки будет составлять готовая еда, потому что человеку, который работает, нужен завтрак, обед, ужин, перекус и, конечно же, кофе.
1: Поменялся ли образ покупателя за годы существования перекрестка?
0: Во-первых, хорошая новость, и мы этим гордимся очень в перекрестке, что к нам ходят все поколения. У нас достаточно широкая клиентская база, и молодые люди, и взрослые с детьми, и старшие, и это люди разного дохода. Второй момент, который всех наших покупателей характеризует, покупатель стал очень требователен. То есть он выбирает, ему очень важно, чтобы товар был свежий и качественный. И, конечно же, вот такой вот важный момент, покупатель не хочет каждый раз приходить и видеть одно и то же на полках. И поэтому мы как супермаркет, и вот это элемент эмоциональности, должны каждый раз обновлять свой ассортимент и показывать ему интересные новинки, соответствовать трендам, иметь продукты, которые соответствуют их стилю жизни. Очень много у нас сейчас людей, которые сфокусированы на здоровом образе жизни, и поэтому, допустим, если вы посмотрите на перекресток, первое, что будет попадаться на глаза, это зеленая линия, бренд здорового питания. Что мы видим еще? Покупатель у нас, мы называем его омниканальный, то есть он хочет покупать и в офлайне, и в онлайне. И у нас большая доля покупателей, которые покупают и там, и там.
1: Вы уже сказали, что открылся новый формат. А что это, для кого и какое будущее его ожидает?
0: Это модный, городской, трендовый формат для людей, которые живут активной жизнью. Эти магазины небольшой площади, они становятся на клиентском трафике, на достаточно активном, и они немножко отличаются по локации. Допустим, магазин, который будет находиться возле бизнес-центра, у него ассортимент будет подобран под работающих людей, которые в этом бизнес-центре работают. Если вы возьмете наш магазин, например, в аэропорту Пулково, это трафик аэропорта, это люди, которые улетают, это люди, которые прилетают, у них немножко другие потребности, им требуется другой ассортимент. И есть очень интересный перекресток Селект, который мы открыли буквально 2 недели назад. Это перекресток Селект в Рудуэне. Это кафе, которое подстроено именно под студенческую жизнь. Мы открыли его вместе с коворкингом X5, и сейчас там, вы знаете, такой большой студенческий движ вокруг кофе, еды, встреч студентов, преподавателей. И у нас даже с других факультетов, которые находятся в других зданиях, ребята приходят попить там кофе.
1: Очень часто сейчас слышно про эмоциональный бизнес или эмоциональный ритейл. О чем это и насколько близко это перекрестку?
0: У нас в течение жизни выстраиваются такие вот эмоциональные связки. И нам хотелось бы и персонального отношения к себе, и у нас возникают вот эти вот эмоциональной связи с какими-то брендами. Перекресток к ним относится. Вы когда клиентов спрашиваете, там, а где вы это купили? Он говорит, мой перекресток, ну, условно, находится там на такой-то улице. Вот это вот ощущение эмоциональной связи, это одно из очень серьезных направлений нашей работы. И оно делается не только через продукт. Оно делается, во-первых, через то, что вы постоянно соответствуете трендам. У вас в ассортименте постоянно появляются новинки, и вообще у вас идет такой достаточно серьезный движ вокруг всего, что связано с едой. Человек сейчас, он не мыслит продуктами, он мыслит жизненными ситуациями. У меня вечеринка, поэтому мне нужно. И клиент, он ждет от супермаркета, что ему будет предложено готовое решение.
1: Итак, формат супермаркетов доказал свою жизнеспособность. Он не просто удержался, но и наращивает показатели. По итогам года сеть видит рост выручки, среднего чека и даже трафика. Второе дыхание строится на трех опорах – персонализации, диверсификации форматов под конкретную локацию и эмоциональной связи с покупателем. В регионах все большую долю занимают товары местных поставщиков. В бизнес-центрах и в аэропортах работает новый формат «Селект» с акцентом на готовую еду и кофе. И даже в студенческих кампусах появляются пространства, где магазин превращается в точку притяжения. О том, как супермаркеты адаптируются к новому покупателю, мы поговорили с Раисой Поляковой, управляющим директором сети «Перекресток». Это были «Отрасли» на РБК. Будьте в курсе, слушайте главное.
2: РБК «Отрасли». Реклама.
3: Пароль?
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер

0: реклама 0+.
1: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Центр событий.
5: Опера «Москва. Петушки». Поэма Венедикта Ерофеева становится музыкальным путешествием в пространстве бывшего железнодорожного депо. Композитор Петр Айду превращает в музыку стук колес, голоса, паузы и тишину, заложенные в самом тексте. Реальные электрички за панорамными окнами становятся частью спектакля, а маршрут из Москвы в Петушки – путешествием в вечность. Москва. Тон-центр. 15, 16 и 17 октября.
6: Столица, 16 часов 41 минута. Мы продолжаем прямой эфир в студии Денис Абасов. Приставы зачастили в банки. Кредитные организации столкнулись с беспрецедентным ростом запросов от профильной федеральной службы, пишет Коммерсант. Основная причина – информация о должниках. Число обращений выросло в десятки раз и может достигать более 12 миллионов в день. Это равняется стандартному среднемесячному объему запросов, указывает издание. Кредитные организации жалуются, что не укладываются в сроки, а за нарушение предоставления ответов – вовремя грозит штраф. В разговоре с Олегом Овчаренко, председатель совета директоров Первоуральскбанка Михаил Брюханов, предположил, что, скорее всего, в системе произошел сбой, поэтому банки и получили такое количество запросов.
7: У нас не выросло, но вот у коллег по цеху действительно знаю, что такие запросы приходили. И в огромном количестве, то есть не в десятки раз, а вот, например, там в банк может прийти 1 000 000 запросов. Это катастрофический объем, с которым банки не справляются и которые не являются типовыми.
8: Это по конкретным клиентам происходит? Действительно, по должникам, по регионам?
7: Банк не знает, должник либо не должник, у него счет держит. Это только знает пристав, поскольку приставу принесли исполнительный лист. И мы думаем в банковском сообществе, что поскольку было какое-то обновление в рамках системы информационной, то приставы либо разослали дублирующий запрос по всем банкам, потому что, ну как обычно происходит, есть взыскатель, он принес исполнительный лист приставу, пристав там поддержал себя в этом дне 5, возбудил исполнительное производство, и после того, как возбудил исполнительное производство, написал запросы в банк. Это обычный порядок. А здесь, поскольку система обновлялась, то, видимо, по всем производствам, которые у приставов находятся в работе, автоматически система разослала повторные запросы из серии «Какие остатки по счетам? Есть ли остатки по счетам? Арестуйте счета?» и такого плана. То есть вот мы считаем, что это, скорее всего, связано с тем, что происходило какое-то обновление, произошел некий сбой, что типично абсолютно, когда происходит обновление, либо внедряется новая система. Но, к сожалению, законодательно это все немножко не урегулировано, потом банкам приходится отвечать. А у приставов ни много ни мало сейчас 97 миллионов производств в работе примерно. Поэтому вы сами понимаете, какое количество запросов повторных в банки может прийти.
8: Если коротко, можно сказать, что это парализует работу банка буквально?
7: Нельзя сказать, что это парализует работу банка. Скорее всего, это приведет к тому, что банки не смогут своевременно ответить на запросы приставов, потому что, как говорится, у банка на автоматизацию ФССП и своя автоматизация, и все ответы на запросы приставам тоже автоматически рассылаются. Это просто на какое-то время забьет, скорее всего, каналы обмена информацией между приставами и банками, и будет большое количество сбоев и накладок. Здесь вопрос в том, будут ли какие-то к банкам применяться меры за несвоевременность ответа, либо за то, что они, скажем, ответили, а приставы не получили сообщение. Вот в этом основной вопрос.
6: Кредитные организации уже попросили вмешаться в ситуацию Центральный банк и оперативно решить эту проблему. В Москве 16 часов 44 минуты. Далее обзор основных корпоративных событий.
4: О чем говорят отрасли?
9: У микрофона Ася Касьянова. Здравствуйте.
4: Логистика.
9: Беспилотные грузовики уже преодолевают расстояние от Петербурга до Челябинска, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Стоимость беспилотных грузоперевозок к 2035 году снизится на 8%, а компании смогут экономить около 100 миллиардов рублей в год, говорится в материалах Минтранса. Парк таких машин может составить десятки тысяч единиц, что позволит сделать беспилотные до четверти логистики страны, отмечал ранее министр.
4: Ритейл.
9: Минимальные цены на социально значимые продукты в крупных российских торговых сетях в сентябре снизились на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом.

0: прошлого года. Об этом сообщили в ассоциации компаний омниакальной розничной торговли. Снижение цен было зафиксировано в 9 из 25 основных категорий продуктов, передает ТАСС. Больше всего подешевело, по данным организации, сливочное масло, рис и свинина. Кроме того, снизились цены на пшено и пшеничную муку, ржаной хлеб и куриные яйца.
1: Туризм.
0: Российский лоукостер «Победа» запускает 5 новых регулярных рейсов в Арабские Эмираты из российских городов и обратно. Из Москвы в Абу-Даби самолеты будут летать 4 раза в неделю, а из Уфы, Екатеринбурга, Казани в Дубай 2 раза в неделю. В начале сентября перевозчик возобновил рейсы в Дубай из Махачкалы и Москвы.
1: Транспорт.
0: «АвтоВАЗ» расширил список автомобилей, доступных по подписке моделью фургона «Ларгус», сообщил автопроизводитель. Теперь сервисом смогут воспользоваться не только физлица, но и компании, представители малого бизнеса. Ежемесячный платеж за подписку на «Ларгус» для физических лиц – почти 51 тысяча, для юрлиц – 53.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: Далее к удивительной истории из Приморья. Там пресс-секретарь губернатора смог убежать от пары молодых медведей. Макар Руденчик написал в своем телеграм-канале, что он, цитата, «неожиданно сдал норматив ГТО». Моему коллеге Руслану Айнединову удалось дозвониться до пресс-секретаря губернатора и из первых уст узнать историю его спасения.
3: Закончил рыбалку, собирался уже выходить. Услышал сначала треск в кустах, 30 плюс-минус метрах. Выше по течению, на противоположном берегу. Сначала появилась одна голова, почти тут же вторая голова. Но я вижу, что это медведь, однозначно гималайский. Но не крупные, а медвежата. При этом это такие, видимо, годовалые, не совсем маленькие. И вот они плюхнулись в воду. И поскольку течение на меня, оно их несет просто по диагонали, я понимаю, что их сейчас ко мне вынесет. Все это секунда-две максимум я размышлял. Думаю, все, надо срочно уходить на свой берег. Там тропа как раз недалеко мне. Повезло. Я на тропу запрыгнул и бежать обратно в сторону поселка, где-то 600 около того, по тропе лесной вдоль берега. И я уже не видел, слава богу, маму. Вышла она там, не вышла. Куда они там дальше поплыли, ниже по течению или зашли на мой берег. Раза три оглянулся, пока бежал довольно-таки быстро с удочкой в руках. Но параллельно нажимал на кнопку горно-пневматического, но это гудит как КамАЗ, сильный громкий гудок. Параллельно еще сделал несколько на тропу, на перцовом газовом баллоном. У них обоняние сильно развито. У меня с собой все эти отпугивающие средства. Они всегда вот прям под рукой на груди лежат. Вот чтобы убежал, и все, и слава богу, никто за мной не побежал.
4: Получается, изначально они не в вашу сторону шли, или не шли нападать?
3: Да нет, они просто, там высокие кусты, высокая трава, вот они из них появились. Это, слава богу, я их увидел. Они когда они уже подплыли ко мне, когда я стоял в реке, отвернувшись. Я просто до этого почти час шел вниз по течению и был повернут спиной к течению, откуда они могли приплыть.
4: Вы сказали, что все-таки убегали, а казалось бы, согласно всем правилам, которые говорят, бежать как раз-таки нельзя. Ну, почему такое решение?
3: Да, знаю, что бежать нельзя. Я прекрасно знаю все эти правила поведения, ну, потому что у нас в регионе давно работаю журналистом, и я разговаривал еще 15-20 лет назад с всевозможными прям настоящими специалистами по медведям, по тиграм. Бежать нельзя. Но это когда ты столкнулся, не дай бог, в кустах чаще, нос к носу, что называется, или шел, и вот в буреломе он тоже там резко оказался и так далее. Но у меня была фора, у меня были вот эти 30 плюс метров, и они были в реке, медведи, а не на земле. А я был хоть и в реке, но мне два шага, хоп, и на тропу, и мне бежать как раз против течения не по воде, а по земле. То есть наши курсы автоматически расходились. Их продолжало нести бы вниз по течению, но уже не мне под ноги, поскольку я запрыгнул на землю и убежал. Поэтому я просто в моменте быстро сообразил, что, наверное, так. Поэтому я, собственно, и принял такое решение. Спрашивал специалиста, говорю, ну вот так поступил. Он говорит, в принципе, в твоей ситуации нормально. Так и надо было сделать. Зачем? Я бы начал их пугать. Сигналом сигналить, фальшвейером. А вышла бы мама. А мама не любит, когда ее медвежат пугают. Поэтому я быстро ориентировался.
2: Напомню, правительство готовит новые правила, которые позволят регионам оперативнее регулировать численность бурых медведей. Нидерланды отказали в выдаче виз трем лидерам сборной России по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Организация России планирует обратиться в МОК и Международную федерацию этого вида спорта с просьбой дать оценку сложившейся ситуации. О других новостях спорта расскажет Илья Попов.
1: Спорт на РБК.
5: У Карена Хачанова не получилось выйти в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Наш уступил 9-й ракетке мира Алексу Деминору. Зато во второй раунд соревнований в Ухане пробились Людмила Самсонова и Диана Шнайдер. Первая шайба форварда Нью-Джерси Арсения Грицука в этом чемпионате НХЛ так и осталась единственной для команды россиянина в матче с Оттавой. Сенаторы, в свою очередь, разразились четырьмя голами. 4-1 канадский клуб оказался сильнее. А вот вклад России...

0: российских легионеров Миннесоты сыграл решающую роль во встрече с Вегасом. Максим Шабанов и Данила Юров по разу отличились, а лидер дикарей Кирилл Капризов сделал голевую передачу. 4-2 Миннесота победила, и после 6 проведенных матчей идет среди лидеров таблицы Западной конференции. Сегодня пройдут целых 9 матчей второго тура футбольной Лиги чемпионов. Галатасарай, за который выступает Алексей Батраков, дома сыграет с Барселоной. Благодаря скрипучей победе над Касымпашой, красно-желтые вернули себе лидерство в турецком чемпионате. Свою ногу к общекомандному успеху приложил и Алексей Батраков. Он сделал голевой пас. А вот перед паузой на игры сборных дела у стамбульцев шли неважно. Они проиграли 2 из 3 матчей. Один из них – Спортингу в Лиге чемпионов. Сегодня Галатасарай ждет значительно более серьезные испытания. Барса в этом сезоне обыгрывает всех и вся, причем, как правило, с крупным счетом. В отличие от старого, на новом стадионе стамбульского клуба нет надписи «Добро пожаловать в ад». Но от перемены арены атмосфера не изменилась. Все билеты на сегодняшнюю встречу давно проданы. Стоимость некоторых доходила до $1500. Согласно подсчетам ресурса Touchline, только за сегодняшний матч Галатасарай заработает рекордные для себя $5 миллионов. Это выручка от продажи билетов и атрибутики. На предматчевой пресс-конференции после дежурных вопросов наставнику Барса Ханси Флику в духе того, насколько же Ламин Ямаль достоин получить золотой мяч уже в этом году, последовал про совсем другого игрока, который только мечтает играть за каталонский клуб, Алексея Батракова.
1: Я видел не так много игр с участием Батракова, но я смотрел последний матч, где он сыграл хорошо. Отличный трансфер для Галатасарая. Если ты молод, талантлив, то всегда мечтаешь о великом. Всякое может случиться. Дело за малым, нужно много работать, профессионально относиться к делу, и тогда почему бы нет? Амбиции — это хорошо.
0: А главный матч для нейтрального любителя футбола пройдет в Мадриде. Местная банда главаря Диего Симеоне под названием «Атлетико» вряд ли дружелюбно встретит Манчестер Юнайтед. Индейцы подтвердили тезис, что без поражений не бывает побед. После неудачи в игре с Ливерпулем команда выиграла 4 матча подряд, в том числе дерби у Реала. Но все это успехи на внутренней арене. Нет сомнений, что «Атлетико» полон решимости закрепить достигнутый результат и на международной. Травмированных в команде нет, поэтому постоянным посетителям местного стадиона впору надеяться на результат. Результативную игру своей команды, тем более, что на своем поле «Атлетико» частенько забивает много. А вот наставник МЮ Майкл Керрик не знает, за что браться. Лазарет полон, на больничном Доргу, Шешко, Угарте и Деликт. Поэтому тренер находится в постоянном поиске оптимального сочетания. У творческих ухищрений Керрика выхлопа пока немного. У манкунианцев всего 1 победа в 6 турах АПЛ. И ровно такая же статистика в очных играх с «Атлетико», что едва ли поднимает настроение поклонникам Ман Юнайтед. Несмотря на

0: миллионов долларов. Ранее ни за один предмет, связанный с баскетболом, столько не платили. Что интересно, джерси Джордана с первого и третьего матчей финальной серии стоили дешевле 10 и 12 миллионов соответственно. Их продали несколько раньше.
1: Качество жизни.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Медитация. Уже давно не эзотерическая практика, а дисциплина с мощной доказательной базой. Существует множество научных работ, подтверждающих ее положительное влияние на мозг и тело. И сегодня я хочу рассказать вам про совсем свежие данные, которые в очередной раз показывают, что медитация – это такая же базовая необходимость для ума, как ежедневная гигиена для тела. Ученые из Калифорнии провели эксперимент. Они отправили 20 добровольцев в загородный ретрит на неделю. Участники медитировали по 5 часов в день. А чтобы проверить результат, им сделали МРТ и анализы крови до и после поездки. Итоги удивили даже ученых. В мозге затих фоновый шум, тот самый внутренний монолог, который крадет наши с вами ресурсы. И мозг стал работать заметно эффективнее. Анализ крови показал рост уровня эндогенных опиоидов. Это наши природные обезболивающие. Метаболизм тоже перестроился. Организм стал эффективнее сжигать сахар в энергию. Но здесь важная оговорка. Участников было всего 20. Исследование не было рандомизированным, при этом люди медитировали аж по 5 часов в день. Режим далекий от повседневной жизни. Но, тем не менее, результаты хорошо ложатся в уже огромный массив научных данных о пользе медитации. Например, нейробиологи из университета Вандербильта выяснили удивительную вещь. Оказывается, глубокая медитация меняет движение жидкости в мозге, точно так же, как это происходит во время сна. То есть практика буквально запускает процесс восстановления, который обычно доступен организму только ночью. Но вернемся к калифорнийскому эксперименту с 5 часами медитации в день. Тут возникает очевидный вопрос. Значит ли это, что обычные 10-15 минут утром или вечером ничего не дадут? Наука отвечает, что дадут, но немножко по-другому. Обычная ежедневная практика – это все-таки не спринт, это марафон. Изменения происходят очень постепенно, буквально за месяцы. Хотя снижение тревожности и улучшение концентрации могут прийти уже через 2-3 недели. Регулярность важнее интенсивности. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про гигиену ума и повышайте качество жизни на РБК.
3: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
4: Конечно.
3: А кто тогда будет нести ответственность?
4: Страховая компания.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Я давно заработал столько, что могу никогда больше не подходить к камере. Но дело не в деньгах. Как только вы останавливаетесь и уходите на пенсию ради праздного потребления богатства, вы начинаете стареть и умирать. Секрет долголетия в бизнесе – никогда не впускать в себя старика. Нужно продолжать созидать. Клинт Иствуд.
1: Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Студия массажа «Ляг» и банный комплекс «Жар-птица». Два взгляда на то, как отдыхать от городской суеты. Поговорим о том, как конкурировать в индустрии впечатлений и как создать место, в которое хочется возвращаться. «Панки бизнеса». Завтра в 21:00 на радио РБК. Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.

0: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
1: Это Бен Хоровиц. «Легко не будет». Про то, как делаются дела в Силиконовой долине, как он построил несколько крупных фондов, как падал. Это типичная книга для владельца или топ-менеджера компании про то, что всегда будут проблемы. Вот они по факту всегда будут, всегда ты их будешь решать, поэтому соберись и решай.
2: Бен Хоровиц. «Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов». Как старший по должности в компании, я считал, что никто не сможет справиться с разочарованием от плохих новостей лучше меня. Оказалось, как раз наоборот. Никто не реагировал на них острее, чем я. Программисты с легкостью выбрасывали из головы новости, заставлявшие меня ночь напролет мучиться от бессонницы. Но, в конце концов, я же основатель компании, ее CEO, я просто был женат на своей работе. Если дела шли совсем плохо, то все могли уйти. Все, кроме меня. В результате сотрудники воспринимали плохие новости гораздо спокойнее. Что еще более глупо, я почему-то считал, что это моя и только моя обязанность беспокоиться о проблемах компании.
3: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица 5 вечера с новостями Ася Касьянова. Объем инвестиций в России вырос и остается вблизи исторических максимумов, заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, Банк России стремится как можно скорее завершить нынешний период высокой инфляции. Заботкин отметил, что в будущем восстановление производственных мощностей, выбывших из экономики, начнет действовать как дезинфляционный фактор. Прирост ВВП по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего, поскольку экономика находится в состоянии полной занятости, отметил Заботкин. Минфин продолжает диалог с бизнесом по налогу на сверхдоходы для горно-металлургических компаний. При этом изначально предложенный механизм уже был скорректирован с учетом предложений предпринимателей и РСПП до внесения финальной версии в Госдуму. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер заявили украинским представителям, что не намерены предлагать что-то взамен за отказ от атак на российские НПЗ. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По их информации, Уиткоф и Кушнер объявили о требовании Дональда Трампа не бить по объектам энергетики России во время переговоров в Майами с европейской и украинской делегациями в пятницу. Потери Казахстана в добыче нефти в этом году из-за проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом и аварии на Тенгизском месторождении составили порядка 6 миллионов тонн. Об этом сообщили в Минэкономике страны. По итогам 9 месяцев года добыча нефти сократилась на 8,3% и составила 69,5 миллионов тонн. В июне в Минэнерго Казахстана сообщали, что планы по добыче нефти в 2026 году составляют 98 миллионов тонн. Ведущие экономики мира в 2026 году столкнутся с самыми масштабными бюджетными дефицитами со времен пандемии, предупредил Международный валютный фонд. По прогнозу МВФ, объем чистых заимствований развитых стран достигнет отметки 5,2% ВВП, что станет самым высоким показателем с 2021 года, сообщает Financial Times. Больше новостей на сайте РБК.
2: В столице мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. Внимательно посмотрите на то, как часто вы обращаете внимание на отзывы и какое влияние оно оказывает на вас. Так вот, поддельных отзывов реально становится больше. Разберемся далее. Собеседники радио.

0: РБК оценили возможность централизованно проверять достоверность письменных реакций на товары и услуги в интернете. Что именно не устраивает бизнес и к чему может привести подобная модерация, разбирался Владимир Расулов.
1: Сами по себе споры вокруг отзывов в сети идут давно. Пользователи чаще жалуются на некачественные товары и услуги, а бизнес, в свою очередь, чаще жалуется на пользовательский негатив. Но искусственный интеллект, как считают в национальном фитнес-сообществе, усугубляет проблему. Там пожаловались, что зачастую невозможно просто установить, действительно ли автор того или иного отзыва пользовался, например, услугами фитнес-клуба. В итоге там предложили разделить отзывы на три категории. Подтвержденная покупка, подтвержденный пользователь и анонимный отзыв. Авторы обращения в правительство предложили идентифицировать авторов вот этих самых отзывов через портал госуслуг, либо через банки. Отзывы в интернете, особенно с некоторой ноткой потребительского экстремизма, действительно мешают развитию бизнеса. Но как реализовать то, о чем говорило национальное фитнес-сообщество, не очень понятно, призналась в нашем эфире основатель сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина.
2: Как от этого защититься, не знаю. Но представляете, если нужно будет каждый отзыв через госуслуги писать, вообще перестанут писать. Отзывы. И так у нас уже все нужно везде авторизоваться, зайти. Создавать дополнительные барьеры, наверное, тоже не совсем правильно. Но вот эти анонимные или накрученные негативные отзывы мешают бизнесу, факт. Конечно, люди прекрасно понимают, что для нас негативные отзывы – это прям минус. И они говорят, не пойдете мне навстречу, напишу негативный отзыв. А пойдете – не напишу. Бывшие сотрудники, сотрудники, которых не взяли на работу, конкуренты.
1: Отдельно Национальное фитнес-сообщество предлагает внедрить механизм, когда платформы должны будут в течение нескольких дней удалять оценки пользователей, достоверность которых они не смогут подтвердить. А дополнительное регулирование отзывов можно распространить не только на фитнес-клубы, но и на рестораны, торговые объекты и гостиницы. Мы обратились к одному из представителей отельного бизнеса, Станиславу Ивашкевичу, управляющему партнер компании «Ивашкевич Hospitality». Он, в частности, курирует московский отель «Континенталь». По его мнению, действительно нужно активнее регулировать отзывы на площадках, поскольку очень часто там попадаются действительно неадекватные комментарии, которые негативно влияют на работу бизнеса.
3: Например, та же самая система Booking вообще не подразумевала возможность установки какого-либо рейтинга или какой-либо оценки без фактического проживания гостя. И это была самая четкая и самая правильная оценка отелей, чем читать отзывы людей, которые даже могли не посещать это заведение, в нашем случае отель, и написать всякую ерунду. Мы очень часто попадаемся совершенно неадекватными комментариями, но при этом люди ухитряются поставить 2-3 балла. А это, конечно же, очень сильно влияет на общий рейтинг. А работают именно последние оценки, а не суммарно все. Потому что у нас там может быть по 3,5, там, по 4 тысячи отзывов, но если последние 4 оценки были вот из серии «У вас на Тверской шумно» или «Была плохая погода, поэтому нам не понравилось», дальше мы, соответственно, от этого очень сильно страдаем.

0: Мы обратились за комментариями к Яндексу и 2GIS. Во втором геосервисе ответили, что стали рассчитывать рейтинги компаний на основе отзывов, чьи авторы точно были в конкретной локации. Среди партнеров, которые подтверждают факт оплаты, а значит и достоверность отзыва, банки, сервисы электронных чаевых и бронирование отелей, рассказала представитель пресс-службы 2GIS Ульяна Кутаева.
1: 2GIS обновил принципы формирования рейтинга организаций. Теперь он учитывает впечатления и оценки людей, чей визит подтвержден геопозицией, то есть пользователь был в этом месте по данным 2GIS, или фактором оплаты покупок, что автоматически подтверждается банками-партнерами. Рейтинг формируется, когда в карточке появляется не менее 10 подтвержденных отзывов. Все эти технологии повышают достоверность пользовательского рейтинга компании в геосервисе. По мере появления новых отзывов в карточке рейтинг обновляется. Свежие впечатления влияют на него сильнее, чем старые, чтобы итоговая цифра точнее отражала текущую оценку пользователями качества сервиса.
0: Для потребителей вот эти отзывы принципиально важны, поскольку часто это формирует потребительское предпочтение или, наоборот, отторжение. Идентификация здесь тоже принципиально важный момент. Однако есть риск, что бизнес начнет просто блокировать реальные проблемные отзывы. Так считает председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
2: Определенные механики по верификации отзывов, они, конечно, уместны. Но говорить о том, что это должна быть жесткая 100% цензура и безусловное право при модерации или удалении по запросу бизнеса, конечно, нет. Это тоже не должно допускаться, потому что иначе мы столкнемся с обратным злоупотреблением, когда потребителю выставят такие условия, что он не сможет оставить свой отзыв или свое мнение о приобретенном товаре или полученной услуге. А по сути, ведь отзывы – это формат, в том числе и общественного контроля, который стимулирует предпринимателей поддерживать планку качества.
3: О том, как может измениться модерация отзывов на товары и услуги на интернет-площадках, рассказал Владимир Расулов. Ну а буквально через полторы минуты слушайте в нашем эфире программу «Рынки главные». Индекс Мосбиржи со своих локальных минимумов вырос сегодня практически на 30%. Отдельные бумаги показали еще более солидный рост. Инвесткомпании начали фиксировать интерес частных инвесторов к акциям. В студии был Денис Абасов. Оставайтесь на частоте РБК.
4: Реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Рынки главные.
8: В студии Данил Бабич и Денис Муравьев. Это «Рынки». А с нами сегодня старший аналитик «Газпромбанка» Александр Угрюмов. Александр, приветствую. Ну что ж, Денис, давай начнем с главного.
9: С российского рынка акций.
8: Ну, как скажешь.
9: Хорошо, давай. Геополитический позитив сохраняется на нашем российском рынке акций. Washington Post сегодня сообщил, что США и Европа готовят новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине. И на этом фоне индекс московской биржи показал свой максимум с июня этого года. 431
8: пункт. Я не помню
9: пункт.
8: В этом году, чтобы мы роллировали. Я не имею в виду самый большой рост, но вот какое-то настроение, оно улучшается постепенно.
9: Я с тобой полностью согласен. Все больше мы о том, что рекорды на американском рынке акций, а наш все время шел вниз. И вот, наконец-таки, он приободрился.
8: Я бы не стал сравнивать. Любое сравнение, к сожалению, почти всегда не в нашу.
9: Ну что ж, тем не менее, сегодня в центре внимания АФК-система плюс 7 на максимуме. Все дело в том, что Альфа-банк приобрел долю практически 5% в МИДСИ у АФК-системы. На этом фоне как раз-таки котировки приобрели.

0: ободрились, и мы видим, что сейчас темпы роста замедлились у АФК-системы, но тем не менее все-таки компания остается
1: в плюсе. Это ясно, почему МКБ растет? Мы не знаем.
0: Сложный вопрос. Это малоликвидная бумага, спекулятивная, но поэтому ее очень любят разгонять.
1: Московские биржи входят.
0: Еще лучше рынка у нас сегодня два сектора. Это IT и сталевары. Если мы посмотрим на IT-отрасль, то Аринодата плюс 6%, Ива плюс 5%, Озон плюс 4%, Астра плюс 3%, Софлайн плюс 2%.
1: Ну, ты нашел сравнивать. Там действительно мало капитализации совсем компании и Яндекс с Озоном.
0: Плюс 4% Яндекс, но идет технический отскок здесь больше, чем фундаментальный рост. Что касается сталеваров, то они сегодня у нас все в плюсе, хотя значимых новостей сегодня по рынку не проходило, если не считать тот
1: мы
0: фактор,
1: с тобой, что... перед эфиром общаясь, ты сказал, что новости, которые сейчас СМИ перепечатают, Чермета, что в сентябре выросло производство труб.
0: Экспорт. На 22%, да, вот об этом я как раз таки хотел сказать. И еще что хочу отметить, это тех, кто выглядит хуже рынка, это «Газпромнефть» и «Татнефть», но здесь сказывается дивидендный гэп.
1: Угу. Ну, кстати, «Газпромнефть» там вообще в моменте минус 7 было. Кстати, ты заметил, что «Газпром» сегодня растет?
0: Да, и он в лидерах у нас по объемам на 8 миллиардов наторговали, плюс 2%.
1: Александр, поздравляю вас. Ну что ж, настало время побеседовать с Александром Угрюмовым. Александр, у вас такая фамилия, вот она с этим рынком, с настроениями, она не вяжется. Вот рынок у нас был какой-то такой невеселый все время, а сейчас просто ралли. Согласны?
2: Ну, я бы не сказал, что прям совсем ралли. Скорее, такое поступательное движение вверх за последний квартал. Вот. Ну, там, если считать от минимумов, тут, наверное, там больше, сколько там, около 30%?
0: 30% я сегодня как раз-таки смотрел.
1: Я бы вот не стал вот эти вот считать, там здесь купили, здесь продали, это смешно. На самом деле, конечно, есть рынки получше, мягко говоря. Если мы вообще на наш рынок посмотрим с начала года, то все не так здорово. А если мы посмотрим от максимума, еще очень-очень далеко. Там было 4200, здесь 2400, извините, еще нам вверх, перейти. Когда падаешь на 10%, вырасти нужно на 20%, да, то есть вот так вот. Ну, я бы еще подключил к нашим разговору нашего старого знакомого, нашего в прошлом коллегу по программе «Рынки» на канале РБК, начальника фондового отдела «Ноксбанк» Андрея Сапунова. Андрей Андреевич, приветствую.
3: Приветствую, Данил, здравствуйте, коллеги.
1: Андрей Андреевич, как настроение на рынке ты оцениваешь?
3: Ну, прекрасное настроение. Ставки сделаны на компанию. Кстати, по-моему, на прошлой передаче с тобой их обсуждали. Все это выстрелило, все довольны.
1: Я это помню, да. Ты как раз говорил про те бумаги, которые...
3: Скажу сегодня, например.
1: Да, извини.
3: Да-да-да. Сегодня как раз в этот список добавилась Росгидро. Здесь сразу три причины. То есть она, во-первых, опередила индекс МВБ аж на два этажа. Она пробила технический уровень своего сопротивления в районе там 40 копеек за акцию. И, в общем-то, мы ее с тобой обсуждали, что она тоже может потихоньку развернуться, стать лучше рынка. Единственное, что здесь ее, скажем так, не облагораживает, это отсутствие дивидендов. И также сегодня вот Северсталь, здесь коллеги обсуждали вчерашний отчет Чермета о том, что что-то двинулось. То есть рынок закладывает такой вот буквально будущий возможный позитив. И на этом фоне достаточно сильно растет. Вот сегодня мы видим Северсталь, тоже у меня попала в фокус внимания, как бы компания, которая идет лучше рынка. Единственное, что здесь тоже, к сожалению, нет дивидендов.
1: Андрей Андреевич, а вот «Нефтегаз» уже отрос, как у нас любят говорить, окаянный отрос, нет?
3: Нет, давай так, расти, наживать, платить. Расти, конечно, с точки зрения Андрея Сапунова, то есть быть лучше рынка, потому что на падающем, скажем так, тренде по индексу МВБ надо отбирать только сильные бумаги для того, чтобы им...
1: Что-то странно у Андрея, да.
3: С точки зрения там «Новатэр», «Газпромнефть», «Лукойл», «Татнефть», все с дивидендами неплохо, в общем-то, да, и И по этим бумагам можно спокойно пробовать выкупать откаты, продавать рост. В общем-то, их лучше держать, потому что они номер один сейчас.
1: Андрей, спасибо большое. Может быть, Андрей к нам еще присоединится, когда наладим связь. Яндекс, IT, акции растут, а связи как-то не очень. Александр, в чем дело?
2: Ну, мне кажется, как раз-таки связь может быть, потому что если...
1: Я имею в виду у нас сейчас с Андреем. Что думаете по поводу IT, если там, скажем так, джуз какой-то? Вот, потому что Озон в свое время перепродали, очевидно, на страхе. А что с Яндекс?
2: Ну, мне кажется, там, не ясно. Там тоже были те же самые страхи, те же самые риски реализовались. Но если, вот вначале Денис сказал, что там вот есть статья о том, что готовят мирный план, вот, если исходить из этого, тогда...
1: Я бы из этого не исходил вообще ни разу. Это в который же раз. Если, конечно, вы не торговый бот. Вот я думаю, что вот эти новости про мирный план, переговоры там и прочее, это для ботов. Оно нормально, он быстро реагирует, хищно хватает, зарабатывает и все. Но не для людей вот эти новости.
2: Ну, да. В общем, на этой фоне может быть волатильность, а волатильность в первую очередь в Яндексе с тем, что есть опасения, и, возможно, в том моменте их снизили, поэтому, собственно, отскок. Это если мы говорим именно про сектор IT, а не ПО. На самом деле он достаточно был и перепроданный сектор. Сейчас мы все-таки видим некое восстановление, ну, там, какие-то улучшения с точки зрения все равно операционных продаж, ну, там, показателей с точки зрения там, отгрузок. И второй момент, все-таки сектор, ну, бумаги не очень ликвидный, там достаточно не такой...
1: Легко большой. Их разогнать.
2: Ну, легко войти, возможно.
1: Ну, вот система АФК, несложно же эти акции, не супер какую-то, супер.
2: Ну,
1: взяли сразу на 7%.
2: Ну, там новость все-таки...
1: Ну, попробуйте достаточно. Сбербанк на 7%.
2: Ну, понятно, вот. Если вернуться к ПО, я не договорил, можно, наверное, выделить два фактора. Первое, это, наверное, как раз ротация из секторов, и в том числе могла быть частично из, там, когда падал Яндекс, из него, потому что все-таки, как показывает практика, ПО у нас работает по такой модели asset light, у них, то есть там особо физических каких-то активов нет, у них все-таки это больше не материальные активы, поэтому они более устойчивы. И второе, наверное, это уже прицел на следующий год. У нас повышение, ну, прогрессивной шкалы НДФЛ, и дивидендные бумаги, они уже в менее интересны. И как раз, может быть, бумаги, которые дают тебе прирост, capital gain за счет именно роста, они могут быть интересны. Ну и, наверное, в последнее время мы видели, наверное, можно сказать, неприятные сюрпризы от там, дивидендных бумаг, которые мы считали там, более-менее крепкими, потому что там изменение дивидендной политики все-таки негативно было. И у нас, по сути, из дивидендных бумаг, вот прям вот так, из тех аристократов, которые там бриллиантов были, ну, по большому счету, сейчас, наверное, три осталось. Это Сбербанк, Дом РФ, ну и, наверное, X5.
1: Слушай, интересно, что Дом РФ, компания с биржевой историей меньше года, но когда она еще не была биржевой, она уже многие годы платила дивиденды, чуть ли не 17 лет они уже платят дивиденды. Та же самая история была с Роснефтью. То есть они, по-моему, у нас самый-самый дивидендный аристократ, но доходность там невысока, но зато она может расти.
2: Ну, Роснефть, да, а Дом РФ, у него хорошая доходность к текущим котировкам.
1: Дом РФ без вопроса, я просто говорю, что курьез такой дивидендный аристократ, которому меньше года, таких не бывает, да, 25 лет, но вообще классика. Да. А Роснефть, ну и Лукойл, безусловно, можно к аристократам отнести?
2: Да, но тут по нефтянке все-таки...
1: Газпром нефть тоже, от нефть.
2: По нефтянке вопрос, какой у них дальнейший будет капекс на обслуживание их НПЗ, поэтому
1: Не забывайте, я не знаю, как вы ездите, много бензина употребляете, нет, но периодически смотришь, нет бензина на бензоколонках. На всех бензоколонках должен быть бензин, значит, тогда нормально. А то как-то странно, да? Бензина нет, а акции растут. Это как, я не знаю, там, Евротранс, да? Сбербанк уже подал на банкротство, акции растут.
2: Ну, тут все-таки надо смотреть то, что, несмотря на это, выплаты по допливному демпферу, они все-таки большие, если мы видели.
1: Это понятно,
2: вот,
1: да.
2: Ну, тут... Не, ну, на самом деле, по заправкам, когда вы едете такие, которые не принадлежат Винкам, там цена просто дороже, и, пожалуйста, очередей нет, бензин есть.

0: Ну, не, ну, хорошо, оставим эту тему. Mm-hmm. Все-таки с нефтянкой мы разобрались более-менее. А с точки зрения металлургов, «Северсталь», вот мы с Андреем Сапуновым обсуждали, сегодня подскочила вроде как ни на чем. Достаточно таких новостей, чтобы металлургов поддержать? ТМК, мы видим, растет до нового.
1: Ну, смотрите...
0: Или рано все-таки?
1: Смотрите, с одной стороны, вроде бы всем очевидно, и это уже, там, не знаю, избитый фактор, это ключевой ставки, которая понижается медленно. Вот. Но с другой стороны, сектор, он уже давно такой достаточно сильно перепроданный. Если посмотрите книжки, он давно там, ну, последние там полгода.

0: металлу, то операционные результаты там у металлургов начали потихонечку показывать какие-то определенные зеленые ростки.
1: То есть дно пройдено.
0: Ну, нельзя говорить. Оно может быть просто восстановление не такое быстрое. Опять же...
2: Вот аналитики... Особенно главные аналитики, старшие аналитики, очень хорошо все объясняет.
0: Ну, смотрите, еще с точки зрения металлургов, сейчас пока, видите, мы старой памятью вот обсуждаем, что а вот у них не будет дивидендов. Ну, а может быть, это и неплохо, нам важнее, чтобы они...
2: Сверхдоходы, да, да, обложат
0: нам...
2: опять.
0: Вот, и нам, может быть, важнее, чтобы у них начался рост натуральных продаж, и вот это на самом деле...
2: Ну, на самом деле, наверное, важно вот что настроение на рынке, они улучшились. И неважно, они улучшились там на смягчение политики ЦБ, на какой-то геополитике, еще это уже вторично. Главное настроение, что может быть высокая ставка, может быть ужасно с геополитикой, а настроение все равно хорошее. Вот и как можем определить настроение? Мы смотрим на график.
1: Но если мы посмотрим на графики сталеваров как раз-таки за полгода, то они все в минусе. Северсталь минус 10%, НМЛК минус 17%, ММК минус 13%.
2: У нас весь рынок в минусе, за редким исключением. Если мы посмотрим за последние 5 лет вот от максимума, рынок хороший, когда он выходит на новый максимум, значит, приходят новые деньги. Если он не выходит на новый максимум, значит, просто ты отдал деньги мне, потом я Александру, Александр опять мне, я тебе деньги. А больше их не стал. Мы перебрасываемся вот в переводного, в дурака играем, и все.
1: Данил, что касается денег, вот инвестбанки зафиксировали рост интереса частных инвесторов.
2: Хотел сказать брокеры.
1: В том числе интереса к рынку акций. И, например, в сценарии за неделю число активных клиентов в акциях выросло на 15-20%, в солид инвестициях количество активных сделок и объем средств, направленных в акции розничными инвесторами, вырос на 12-15%. И активнее всего все покупали дивидендные бумаги «Лукойл» и «Татнефть».
2: Можно таргеты повышать.
0: Мне кажется, это как раз отражение того, что я сказал. Как раз у нас вводится более прогрессивная шкала НДФЛ, и люди, посчитав, подумали, что, может быть, пойдем мы в активы, которые там не сразу, ну, то есть условно в акции, где мы можем инвестировать, и, соответственно...
2: А кто-то и S3.
0: Ну,
2: у каждого свои,
0: ну, да, свой выбор. Да, когда там, ну, я имею в виду, когда у вас там более-менее такой капитал, и там ЕС-3 может не хватать лимита.
2: 30 миллионов?
0: Ну, у кого-то может быть.
2: А вот, конечно, больше. Вот, большие клиенты.
0: Да. И, соответственно, ну, кстати, могут и...
2: Вот нет, эти... ЕС-3 все не надо, потому что все, во-первых, там какие-то вещи, какие-то доходы там не подпадают.
0: Ну, вот, да. И, может быть, это как раз это отголосок того, ну, то есть мы же видим, какую-то взаимосвязь, и это отголосок того, что людям это меньше будут из-за прогрессивной шкалы быть интересны инструменты с высокой именно доходностью денег.
2: Дивиденды, да, потому потоком. Что ну, ты заплатишь 22%. Ну, 22% это еще не критично. 22% платят наши друзья-американцы. И некоторые и побольше платят. Они вообще хотели, демократы, помнится, поднять все эти налоги на capital gains, но Трамп не дал. Поэтому, в общем, республиканцы пришли к власти, скорее всего, налоговая такая фишка. У нас очень долгое время налоги вообще были льготными. Даже 13% это очень, в принципе, низкий относительно других стран налог. А еще и действовали налоговые льготы определенные. Но сейчас все это меняется. И, наверное, нужно... Вот ваш тезис мне, конечно, понятен, но он очень интересен с точки зрения того, что люди решили, что нужно в компании роста идти. И это правильно, потому что рынок акций, в принципе, это настрой на рост капитализации. А вот рынок облигаций, не нужно это забывать. Некоторые говорят, а надо ли вот сегодня покупать облигации? Да, облигации всегда надо покупать, потому что это ваш денежный поток, это ваша стабильность. Мне кажется, так. Но у нас сейчас немножечко смещены акценты, потому что вот если мы посмотрим сбережения и инвестиции, они ведь отличаются. Ну, по идее, должны доходность отличаться. А сейчас разница в доходности, она нивелирована, она не столь большая, поэтому люди хранят на вкладах деньги. Что вы таким людям скажете?
0: Ну, а
2: таким
0: что?
2: Людям, как
0: ну,
2: я.
0: Ну, а что вам
2: убедите меня, наконец-то, открыть брокерский счет.
1: Это люди по-прежнему заходят в безриск, нежели чем в акции.
0: Ну, а что вам мешает, получив процент депозита, инвестировать это в акции? Попробуй за счет этого получить capital gain. Просто вопрос, во что вы хотите реинвестировать?

0: Просто, опять же, когда у тебя полгода рынок в депрессии, вот как мы
1: сразу обсуждали. Видно, Александр, настоящий аналитик, старший аналитик, ни разу не сейлс.
0: Вот когда полгода в депрессии, у вас всегда постоянно негативное настроение, вам не хочется. Помните, когда был вот первый наш эфир, вот в таком формате я приходил, мы тогда обсуждали, и я тогда привел пример золота и биткоин. И биткоин как раз, помните, начал расти, и в него пошли деньги. Тут точно так же вот увидели, что там, не знаю, от минимумов акции выросли условно на 20% российские. Уже не так страшно. Нефтянка. Стало более-менее понятно, что там будет хорошее эти. Тоже
1: купить. Посмотрите, у наших друзей американцев. Практически с 2009 года, когда Степан Геннадьевич говорил, что все пойдет еще хуже, будет еще хуже, а Уоррен Баффет сказал, что не покупать сейчас акции, это как откладывать секс на старость. С 2009 года, да, были коррекции, там 20%, в ковид была жесткая коррекция, но рынок всегда это отыгрывал в течение года. И все проходило, до сих пор они растут. Есть такая точка зрения, что еще лет 10 будут расти. Там, ну, мы не знаем, конечно, может, они грохнутся завтра, но вот с точки зрения там, анализа демографического и прочего, некоторые считают, что еще долго будет расти. И понятно, что там только акции. А у нас выбор такой, что вроде как процентный доход мы смотрим.
0: Ну, это исторически.
1: Исторически, конечно, сложилось.
0: Если смотреть на американский рынок, 2010 года по 2020 мы жили в эпоху ультранизких ставок и уже от этого отвыкли. У нас там была главная проблема, это не инфляция, а дефляция. Это ковид все поменял. Вот. А у нас всегда ставки...
1: В этом году у них дивидендная доходность 1% средняя. S&P 500, куда уж казалось бы, ну, какие тут дивидендные акции. Ну, у нас пока еще дивидендная доходность привлекательная. Люди, которые покупали Сбер по 16 рублей, наверное, им все равно, какая сейчас цена, они получают огромные доходы. Ну, а мы тут рассмеялись, настроение хорошее, рынок опять растет. Ну, посмотрим, надолго ли, но, тем не менее, пока мы радуемся. И сейчас настало, наверное, время нам прерваться, потому что вот уже подошел ведущий новостей в студию, и сейчас мы прерываемся на новости, а потом реклама, через несколько минут Денис Муравьев, Даниил Бабич и Александр Угрюмов опять... вернулся в студию, чтобы развлекать вас, отвлекать вас от насущных дел. Не переключайтесь, мы скоро вернемся, а пока новости.
2: В 17.30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Банк России стремится к тому, чтобы завершить нынешний период высокой инфляции. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Он отметил, что прирост ВВП по итогам этого года в целом будет чуть меньше прошлогоднего, поскольку экономика находится в состоянии полной занятости. Федеральная антимонопольная служба возбудила 67 дел и выдала почти сотню предупреждений из-за нарушений на топливном рынке. Об этом представители ведомства отчитались на совещании правительства. По их словам, ситуация на внутреннем рынке стабилизируется, а рост цен на сетевых заправках не превышает показатели инфляции. Новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария провела свой первый брифинг. На встрече с журналистами она не стала комментировать сообщение о том, что США якобы прекратили передавать разведданные Украине, и пообещала прояснить этот вопрос позднее. На посту спикера Белого дома Закария сменила Кэролайн Левит, которая покинула должность в августе этого года. Россия потребует лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпиаде. Об этом заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев после того, как власти Нидерландов отказали в визах лидерам женской сборной Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Сам турнир стартует в ближайшую субботу. Apple представила новый гаджет. Устройство под названием HomeView представляет собой 7-дюймовый дисплей, который дает доступ к умным домашним камерам наблюдения, термостатам, освещению, жалюзи, дверным замкам и другим устройствам. Цена станции на предзаказе $300. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять

0: понять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Сегодня в 21:00.
1: Курсы валют меняются, рынки реагируют, бизнес, как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий, к вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям, от последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18:00 на радио РБК.
0: Что это было? В эфире.
2: Сейчас искусственный интеллект настолько классно пишет письма от лица вымогателей, что человеку очень легко поверить. Ты можешь интегрировать туда какие-то актуальные новости, ты можешь интегрировать туда контекст компании. Если ты знаешь что-то про жертву, ты можешь хоть, не знаю, там, бабушку жертвы упомянуть, и он подумает, о, у бабули проблемы, надо срочно бежать спасать.
3: Все верно, все очень таргетировано, без ошибок грамматических, как раньше, да, если мы как люди ошибаемся.
2: Я нигерийская принц, пришли мне там миллион долларов.
3: Да, теперь уже искусственный интеллект таких ошибок не допускает. Скорее стоит смотреть, если уж очень красиво и хорошо написано.
2: Возможно, здесь, да, как кроется подвох. Хорошо.
0: Вице-президент лаборатории Касперского по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова в программе «ИИ в деле».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Технологии проникают в бизнес.
3: 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров CEO Магнит Тех Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Магнит Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер»
2: 18+.
3: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня. Какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции».
2: И отвечаем на вопросы слушателей.
3: Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
4: Вам есть что добавить?
5: Задавайте свои вопросы в чат-боте «Радио РБК». Мы хотим вас услышать.
6: Рынки главные.
7: А это снова мы. Продолжаем наш эфир. Данил Бабич в студии и Денис Муравьев с последними новостями.
8: Вышли официальные курсы ЦБ. На завтра доллар остался ниже 84, юань 12,5. Такой же отметки он сегодня достиг и на московской бирже, около нулевая
7: это
8: динамика.
7: ЦБ нам сообщил. Ну, а ЦБ также сегодня провел два аукциона репо, мощных, как обычно. Один 7-дневного репо привлек больше 5,5 триллионов, подставку 14,02. И однодневного репо почти 2 триллиона привлек. 1,7 привлекли, вернее, банки. Да. И, собственно, там ставка 14%. Мы видим, что супердефицита ликвидности нет, хотя она банкам нужна.
8: И Минфин у нас проведет свои аукционы завтра 26.251 и 26.245. Это постоянный купон.
7: 251 это у нас коротенький, да, совсем коротенький, 30-й год. Года, да, а 48-й, да, он...
8: 45-й.
7: 45-й, прошу прощения. 45-й в 35-м.
8: И доходность по нему...

0: 16,8.
1: Ну, поэтому, слушай, конечно, доходность, она как получится, да? Я просто говорю, когда экспирация, ну, посмотрим, собственно, погашение-то будет, в этом никто не сомневается. Старший аналитик «Газпромбанка» Александр Угрюмов с нами. Александр, как вы думаете, спрос на аукционы, вот на ОФЗ, на завтрашних аукционах, но если мы говорим о коротких бумагах, наверное, они разместятся и разместят много?
2: Ну да, потому что предыдущий аукцион, он тоже был, в принципе, с короткими бумагами. Ну
1: там совсем 30-й год погашения, то есть это вроде как спокойно, да?
2: Спрос был очень хороший.
1: Спрос хороший, разместились нормально. А вот те бумаги, которые подлиннее, ну там, кстати, тоже я посмотрел, дюрация вроде в районе 5 лет, да? Это я имею в виду уже 45-й. И там вот как вы думаете? Вот мне кажется, просто посмотрит Минфин, сможет он разместить какой-то объем,
2: пощупает рынок? Какую премию, да, и какую премию рынок захочет, наверное, и насколько это вызовет давление на кривую, все-таки не очень хотят они давить, я думаю, ну, Минфин.
1: ГКО не будут предлагать больше, нет?
2: Вот, поэтому посмотрим. Будет интересно именно по дальним, потому что средний и ближний, понятно, что на него спрос есть, и как бы там проблем не должно быть.
1: Слушайте, у нас близится опорнейшее заседание, не опорное, а опорнейшее заседание Банка России 23 октября. Период тишины скоро начнется, постоянно кто-то выступает из СБ, что-то говорит. Чего ожидать? Вот, и есть ли какие-то индикаторы рыночные, которые могут нам подсказать дальнейший шаг СБ? И особенно нас интересует, а что в будущем году будет? Что они с прогнозами сделают?
2: Ну,
1: каковы ваши ожидания?
2: Мы ожидаем, что до конца года ставка останется 14. Угу. Может быть, какое-то ужесточение риторики. Вот. Следить, наверное, это в будущем. Это Заботкин сейчас еще раз сказал, что это дефицит бюджета. То есть, насколько будет дефицит бюджета отклоняться. Ну, а так, наверное, какие-нибудь годовые свопы. Ну, сейчас я перед эфиром смотрел, там, Ройс Фикс годовой, он там... Прайсит, выше 14.
1: Выше 14, меня тоже это удивляет, что как бы никто не ждет снижения ставки, наоборот, вроде как даже чуть ли не повышение.
2: Ужесточение риторики.
0: При этом совсем недавно же Московская биржа запустила у нас фьючерсы на индекс ключевой ставки. Если посмотреть на декабрьский, то он как раз-таки закладывает снижение.
1: Ну, слушай, там вероятность снижения не выше 50%. А вообще, пока можно говорить, что этот инструмент фьючерс, он серьезный? Свапы, они все-таки долгосрочные, там 3 месяца.
2: Что все-таки у этих фьючерсов пока очень низкая ликвидность, и пока на них, наверное, надо смотреть более ликвидный инструмент, потому что из-за искажения ликвидности...
1: А сколько ликвиден своп? И там, кроме трехмесячного свопа, там вообще ликвидность.
2: Ну, можно.
1: Там же OTC рынок, бог его знает, под запрос. CBS и Bonds там публикуют все данные, тем более, что сейчас с недавнего времени они даже объем там будут публиковать.
2: Ну, пока фьючерсы я бы все-таки сравнивал с остальными, потому что если выбивается прогноз, то и этот инструмент не очень ликвидный, то, скорее всего, это такая больше неэффективность какая-то рыночная.
1: У меня складывается такое впечатление, что за неделю до заседания невозможно предсказать, что сделает Банк России. Где-то можно дня за два. Вот по последним, и то не всегда, по последним заседаниям, вот, может, за день, за два, там рынок уже, по крайней мере, рынок и на межбанке, и на бирже, он вроде к чему-то готовится. Не всегда рынок оказывается прав, но он чаще прав, чем эксперты.
2: Да, нам.
1: Подключаем к нашему разговору руководителя группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа Капитал» Александра Джоева. Александр, приветствую.
3: Добрый вечер, Данил.
1: Александр, ну что ж, на финишную прямую вышли, нам пообсуждать осталось всего лишь недельку, поспекулировать насчет того, что же будет на опорном заседании на Неглинке, что они там, что от них стоит ожидать, как вы думаете?
3: Мне кажется, стоит ожидать, как обычно, взвешенного решения, и как обычно нам стоит ожидать того, что мы услышим про вторичные риски. На данный момент мы слышали уже про вторичные риски нефтяного рынка, сейчас же, наверное, в коммуникации появятся риски того, что повышение ЖКХ может отразиться на ценах производителей. Но это на мой взгляд.
1: Вот мы видим, инфляция, она ближе к 7%, чем к 4%. Что же такое ЦБ вот недорабатывает, что не удается им? Который год уже? А если мы посмотрим на прогнозы прошлых лет, сейчас уже должно быть

0: 4%. Не удается им выйти на цель. Вроде бы и ставку они повышали выше 20%, но куда уж. Может, что-то они не доделали, не доработали.
1: Вот, мне кажется, весьма поспешно винить Центральный банк в том, что они как-то неправильно борются с инфляцией. И, как мне кажется, у Центрального банка на каждом опорном заседании появляется все больше и больше новых внезапных шоков, которые приводят непосредственно к росту инфляции. То есть летом это был бензин. Все мы знаем, что как-то спрогнозировать то, что было летом, весьма-весьма...
0: А вам не кажется, что это отговорки? Ну, а что же это за политика такая, которая каждый раз они ссылаются на какой-то шок? Потому что там политику менять, чтобы эти шоки как бы не влияли на нее? А то, понимаете, каждый месяц или каждый квартал, ну вот не то, так это. А потом другое, третье. Может быть, тогда что-нибудь придумать?
1: Вот это вся и сложность и ситуация для Центрального банка. То есть, если мы смотрим там по формальному мандату, что инфляция должна быть около 4%, точнее 4%, то в этом случае, да, наверное, там мы не находимся в цели. Но если смотреть на другие факторы, такие как рост, темпы роста экономики, если мы посмотрим на то, что, что ключевая ставка приводит к снижению темпов роста экономики, это безусловно так. Поэтому нужно понимать...
0: Погодите, Александр, извините, что я вас перебиваю. Я просто потерял нить. Ключевая ставка, конечно же, она, если ее задрать там, до 20% и выше, она все убьет. Да, понятно, что практически экономика остановится. Она у нас пока вроде не остановилась, но очень существенно замедлилась. И если вот я просчитал динамику экономического роста за то время, пока применялась политика инфляционного таргетирования, вы знаете, она 1.5% всего. А в мире экономика как-то растет на 3, а то и повыше. Вот в этом году 3, у нас 0,9. В 3 раза мы ниже идем. Так может, что-то не так с этой политикой?
1: В прошлом году у нас было 4, около 4%.
0: Это единственный раз, который никто не предсказывал, и они сказали, что все перегрето. Сейчас вот вы же прогнозируете... Когда вы прогнозируете рост 7% экономики России? Когда?
1: Рост 7% в такой большой экономике.
0: Невозможно. А почему Китай растет? Почему Индия растет такими темпами? Почему Штаты растут?
1: Ну, там нету темпов роста на 7%.
0: Ну, бывает. Александр...
1: Китай целевой темп – это 5%, и они и то его не достигают. И как раз-таки все дело в том, что причина инфляции... Да,
0: видите, о каких цифрах мы с вами говорим. 5%, 7%, а у нас 0,5%, 0,7%. Согласитесь, что это в порядке погрешности. Если экономика так растет, она вообще не растет. Можно просто любые цифры привести. Это 0%. У нас, ну, как-то вот, может, с политикой что-то и подумать, подрегулировать что-то. Что-то не так с ней. Или все правильно?
1: Да, все.
0: Верным курсом идем.
1: Все правильно. Да нет, с ней все правильно. Тут вопрос в другом, что и Китай, и Индия, и прочие зарубежные страны, они не растут и не функционируют в тех условиях внешних, в которых функционирует российская экономика. И поэтому говорить о том, что давайте вот посмотрим на какие-то там страны, где, во-первых, совершенно другая демографическая ситуация, во-вторых, те страны с более емкими и большим внутренним рынком, и сравнивать их с Россией именно с точки зрения темпов роста ВВП, ну, это как-то нечестно, на мой взгляд.
0: Почему?
1: А если же возвращаться к вопрос о том, что инфляция выше цели, но так у нас экономика росла предыдущие годы такими темпами, и вместе с экономикой росли заработные платы такими темпами, что, собственно говоря, это мы видим последствия того роста, который был в предыдущие годы. И что касается того, что-то делает Центральный банк не так, да, как будто бы все делает так, особенно с учетом того, что у нас денежно-кредитная политика, она работает с некоторым лагом. То есть не надо думать, что ставка там была на уровне 21%, и на завтрашний день все, экономика останавливается. Нет, это не так.
0: Александр, у нас это уже 12 почему? Лет эта политика. Нет, это не вчера она была. А результат, инфляция как была 7%, так и есть. А ВВП в два раза ниже, чем было 10 лет назад. У нас средний ВВП был 4% за те 10 лет, а сейчас 1.5. Нет, я ничего не говорю. Может быть, все правильно делается, но может быть, что-то подкрутить надо. Потому что уже... Ну,
1: того, что у Центрального банка мандат не рост экономики, а именно...
0: Согласен.
1: Уровень. Да, поэтому здесь говорить о том, что Центральный банк делает что-то не так.
0: Александр, как вы думаете, на опорном заседании 23 октября изменит ли Центральный банк свою оценку инфляции, процентной ставки? Не инфляции, процентной ставки. Сейчас она, по-моему, июльская 10,5,

0: 12,5. Ну, она такая довольно широкая, но, наверное, в сторону повышения могут пересмотреть или не пересмотрят в среднюю ставку на 27-й.
1: Следующий год. Ну, на самом деле, как будто бы летом ЦБ закладывал еще ожидаемую публикацию бюджета, и вроде как те цифры в бюджете, которые мы увидели на следующий год, они совпадают с тем планом, который Минфин закладывал именно, точнее, который ЦБ закладывал именно летом. И здесь расхождений с точки зрения первичного структурного дефицита нет. Поэтому как будто бы особо большого смысла в том, чтобы ужесточать ожидаемую траекторию на следующий год, также я не вижу, потому что основной там негативный сюрприз, который мог быть, это именно бюджет на 27 год, и он вроде как совпадает с цифры,
0: а вот смотрите, стоит ли ждать процентную ставку? Ну, каковы вообще шансы, что они снизят процентную ставку на ближайшем заседании и до конца года, на ваш взгляд?
1: Взгляд на ближайшем заседании. Точнее, давайте так, рассматриваем до конца года, как будто бы есть еще небольшая надежда на то, что будет там одно снижение на четверть. Но опять-таки нужно понимать, что здесь ЖКХ, который, как я уже сказал, возможно, будет в очередной раз риторика о том, что это может привести к вторичным рискам. Ну и плюс не забываем про динамику внешних рынков, в том числе нефти, не забываем про курс рубля, потому что, опять-таки, возвращаясь там очень макроштукам. Одна из частей трансмиссионного механизма в инфляционном таргетировании – это именно укрепление национальной валюты при повышении ставки. У нас сейчас эта штука работает весьма и весьма опосредованно с учетом того, что финансовый счет закрыт. Поэтому если мы не увидим каких-то резких колебаний курса, то как будто бы у нас есть возможность для того, чтобы еще немножко снизить ставку. Но опять-таки с учетом того, что там Минфин со следующего года снижает цену сечения по бюджетному правилу, то здесь тоже шансы такие не очень высокие, на самом деле, на то, что рубль будет хотя бы стабильным, потому что рынок может начать закладывать его некоторое ослабление.
0: Александр, спасибо вам большое за ваше время и комментарии. Руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альф Капитал» Александр Джоев был с нами на прямой связи. Александр, что вы обо всем об этом думаете?
2: Ваша дискуссия?
0: Да.
2: Ну, наверное, тут больше тут простор для макроэкономистов, но, может быть, вот...
0: Многие, на самом деле, не понимают политику Центрального банка. Вот мы вчера с Михаилом Михайловичем Задорновым обсуждали это, и моя коллега Александра Панфилова задавала вопрос. Вот вчерашние нобелевские лауреаты, поздравляем их еще раз, они разработали во многом... Ну, они одни из разработчиков той политики, которой сейчас придерживаются ряд центральных банков, в том числе центральный банк наш. Так вот, вопрос был такой. А вот в наших условиях, когда так быстро все меняется, у нас действительно, вот как отмечал ваш тезка Александр из Альфа, ситуация немножко иная, чем в Индии и Китае или в Соединенных Штатах Америки. И вот не надо сравнивать. Так может, нам политика другая нужна?
2: Но я тут...
0: Если у вас другая ситуация, наверное, нам нужно... Как бы и дальше логики нет.
2: Скорректировка, наверное. Но мы, можем, скорее всего, это же увидим в первом
0: плане. Увидим, да. Так что нас ждет очень интересное время в плане дискуссий по ДКП. Я думаю, что в конце, даже не в конце, наверное, в начале следующего года они будут разрастаться. Денис, у нас еще что-то ведь есть неоплаченное.
3: Да, тему не затронули.
0: Ушли мы в ставку.
2: Недосказанное.
3: Да. Это сделку АФК-системы Альфа-Банк. Альфа-Банк купил 5% Минсю АФК-системы. Александр, как оцените эту сделку, что она значит для инвесторов?
2: Ну, наверное, в первую очередь это сигнал о том, что АФК-система может находить инвесторов на свои активы. То есть там они продали достаточно минорную долю. По там, нашим прикидкам, суммарная примерная оценка соответствует, наверное, ну, именно за этот пакет около 1.5% от общекорпоративного долга.
3: Ну, уже есть некоторые оценки, 3,5-5,5 миллиардов рублей.
0: Имеется сейчас компания не публичная. Говорили о том, что, ну, это, естественно, что в планах вводить ее на IPO. Сейчас конъюнктура немножко не та, несмотря на то, что вроде как рынок ролирует, но еще рано говорить, наверное, об IPO. Они решили продать. Если есть покупатель, это здорово. Альфа никогда ничего дорого не покупает. Мы это видели по Европлану. Ну, иначе бы Альфа не была Альфой. Ну, а с другой стороны, аналог у Медси есть публичный. Это «Мать и дитя».
2: Ну да.
0: МДМГ, они неплохо себя чувствуют даже.
2: Ну, ЕМГ вот... еще, Европейский медцентр. Да. Ну, тут можно что сказать.

0: Я думаю, что, во-первых, они купили все-таки достаточно минорную долю, там 5% это
1: около
0: прям...
1: Около 5, да.
0: Да.
2: Но, в кассу срочно нужны, деньги нужны.
0: Понятно. Да, но это больше такой партнерство, и вопрос, когда они доведут, если доведут долю, например, до блок-пакета, как они будут дальше делать, пока это больше звучит как инвестиции, возможно, по хорошей оценке.
2: Это первый шаг, а дальше посмотрим.
0: Вот, а потом уже, если там течение, это же такая... У них все-таки долгосрочная игра. Может быть, там они через...
2: Ну, актив интересный.
0: Ну, да? В течение, может быть, у них есть план, что там, условно, при рынке в 3000 и там каких-то изменений там ключевой ставки, мы выводим ее на IPO, вы там зарабатываете, хотите продавать этот пакет, хотите оставайтесь инвесторами. Ну, то есть, в такой истории, мне кажется, это хорошо. Тем более, я сейчас могу ошибаться, но, по-моему, у Альфа-группы, как, насколько я помню, нет каких-то значимых инвестиций именно в этом секторе. Я не могу вспомнить на вскидку.
2: Не могу тоже вспомнить на вскидку. Денис, нет там новостей по группе компании ПИК? Приняли пока решение.
1: Нет, они...
2: Ну, наверное, делисинг тут неизбежен. К сожалению, ПИК, наверное, покидает биржевую историю. Ждем снова, когда улучшится конъюнктура, а пока goodbye ПИК. Ну, что ж, наше время подходит к концу. Напоминаю, что у нас в студии был старший аналитик «Газпромбанка» Александр Угрюмов. Александр, спасибо вам большое. Всегда рады вас видеть и поговорить. Денис Муравьев и Даниил Байбич отнимали ваше время весь этот час. До свидания.
3: Меня зовут Глеб Каланов. И я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить...

0: как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил тонны китового уса прямо перед тем, как в моду вошли корсеты из этого материала. Возможно, Декстер стал первым человеком, который построил инвестиционную стратегию на принципе «а вдруг сработает?». И работало же. К концу жизни фантастически разбогатевший Декстер сам назначил себя лордом, поставил в своем поместье статуи самых великих людей, которым отнес себя, и всячески развлекался. Например, инсценировал собственную смерть, чтобы всех разыграть и повеселиться на своих похоронах. А еще написал книгу о себе с кучей орфографических ошибок и без знаков препинания. Их он напечатал на отдельной странице. Расставляйте, мол, сами. Может, Тимоти Декстер был самым везучим болваном в истории рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.
1: Бешеные деньги. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Подарок, который не просили. В 2019 году производитель домашних велотренажеров «Пелотон» выпустил рекламу. По сюжету муж дарит жене дорогой тренажер. Она благодарит его и целый год записывает короткие видео своих тренировок. А в финале показывает мужу ролик со словами «Спасибо, это изменило меня». Маркетологи рассчитывали вдохновить аудиторию историей личной трансформации. Но зрители увидели совсем другое. В соцсетях начали шутить, что муж намекает жене «пора худеть». Другие говорили о контроле и навязанных стандартах красоты. Реклама мгновенно стала вирусной, но не совсем так, как рассчитывала компания. За несколько дней акции «Пелотон» заметно снизились, а рыночная стоимость компании сократилась более чем на миллиард долларов. Сам ролик пришлось фактически убрать из коммуникации. Этот случай стал одним из самых известных примеров того, как одна рекламная идея может быть прочитана совершенно иначе, чем задумывали ее авторы. В эпоху социальных сетей именно интерпретация аудитории нередко определяет судьбу компании.
1: Ошибка на миллион.
3: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: ХВЛ, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алисия, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
5: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
6: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
2: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
1: РБК в цифрах.
2: 67 лет мировой славы, 250 профессий и миллиард экземпляров. Барби была и остается самой популярной куклой. Первая детская игрушка в образе модной девушки, в противовес пупсам, совершила революцию в индустрии. Персонаж примерил на себя сотни ролей, а гардероб неоднократно пополнялся коллекциями от ведущих кутюрье. Это сделало Барби объектом коллекционирования и зеркалом эпохи.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 18 часов в столице.
2: Сейчас бы на Бали.
1: На Бали бензин не доливали.
0: Час. Что это значит?
1: Ну и вот таким вот образом в эфир врывается час. С вами Оксана Гриченюк, Никита Гмыза. И что будет в ближайший час происходить с нами и с вами, мы, конечно, не знаем. Но вот какие темы мы обсудим.
2: Очень даже знаем. Мы будем в студии рассказывать вам о главных новостях этого дня. Политическое и экономическое. Что важно сегодня. Дизельную сделку между Москвой и Вашингтоном критикуют и в Европе, и внутри самих Штатов. Вашингтон-Пост пишет о новом мирном плане, который США готовит совместно с Европой. Хотят сделать предложение в Москве, фактически, а там 4 пункта, и о них расскажем подробнее.
1: Ну, еще есть эксклюзив РБК, который можно прочитать сегодня в подписке. В России сократили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Сейчас минимум с 2021 года. В чем причина, тоже расскажем и разберемся.
2: Из важного и интересного. Джентльмены предпочитают блондинок. Дональд Трамп не исключение, хотя Трамп и джентльмен...
1: Кто-то поспорит.
2: Ну, но... Давай оставим. У американского президента новая пресс-секретарь. Сегодня ее первый рабочий день. Уже была первая пресс-конференция, мы ее с тобой видели. Расскажем, кто такая Кэти Захария. Вспомним еще и бывших пресс-секретарей, разумеется, Дональда Трампа.
1: Ну, одно точно, за ее будущее пока переживать не стоит. И, к слову, это сегодня тема нашего интерактива. Говорим про будущее, точнее, о вашем мысли, о вашем персональном будущем. Это зона страхов или зона такой надежды? Что это для вас? Пишите, бот Радио РБК можно легко найти в поиске Телеграма. Просто вбивайте Радио РБК, я думаю, первая же ссылка, все будет понятно.
2: Все ваши ответы читаем в эфире.
1: Ответы читаем в эфире, конечно, стараемся по возможности успеть все, но, тем не менее, пишите, может быть, даже и не по теме нашего интерактива. Очень ждем ваших мнений по главным темам этого дня, в конце концов.
2: Да, и нас спрашивают, когда радио РБК появится в Омске. Пока такие прогнозы. Это дело будущего, это точно.
1: Мы не можем заглянуть в будущее. Может быть, мы, конечно, не все еще знаем, но тем не менее, но мы знаем, когда радио РБК появится на телеканале. РБК уже совсем скоро, через где-то 5 минут будет трансляция на телеканал. Так что, если вы хотите посмотреть, кто обладатель этих прекрасных баритонов, что у нас с тобой, ну, в общем, баритона и просто прекрасного голоса Оксаны, пожалуйста, включайте, будем с вами вместе и на телеканале.
2: А с нами вместе уже Никита Нелюбин. Никита, ну, про твое будущее, по крайней мере, ближайшее мы знаем. Ты сейчас поделишься с нами и со слушателями новостями. Вот это для тебя зона страхов или зона надежд?
3: Ой, хотел бы я, конечно, вам что-нибудь обнадеживающее сказать на эту тему, но нет, скорее всего, первое, потому что, учитывая нынешнюю непростую, мягко скажем, да, ситуацию в мире, сложно говорить, что, в общем, в будущее можно смотреть с какой-то надеждой. Хотя очень-очень хочется. Яндекс.Такси возобновил выплату водителям. Они получат деньги за все выполненные заказы, говорится в рассылке, которую сервис начал отправлять таксистам. Как пишет РБК, водители в профильных чатах массово жалуются на задержки выплат в Яндексе. Некоторые просят пассажиров отменять поездку, либо расплачиваться наличными или переводом. На Сахалине задержали корреспондента японской газеты «Хоккайдо Синбун». По данным ФСБ, он собирал сведения об обороноспособности России, чтобы использовать их против безопасности страны. Журналиста, подозреваемого в шпионаже, уже доставили в Москву и арестовали. США отказали Украине в уступках после требований о прекращении атак на российские НПЗ. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече с украинскими представителями заявили, что Вашингтон, цитата, «и так многое делает для Киева». Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом этих переговоров. Площадь пожара на складе в Ростовской области выросла до 9000 квадратных метров. Изначально она составляла 500 квадратов. Пожару присвоен третий ранг сложности, сообщили в региональном МЧС. Склад в городе Аксай загорелся несколько часов назад. Причина происшествия пока не установлена. Информация о жертвах или пострадавших тоже не поступала. Цена акций Apple установила новый исторический рекорд. Бумаги компании на пике дорожали до $348.15. Это произошло после презентации нового устройства. Сегодня Apple представила станцию для связи и управления умным домом HomeView, а также новое поколение медиаприставки Apple TV и колонки HomePod Mini 2. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о том, сможет ли мировой топливный рынок справиться с кризисом.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-дефисагент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Пароль «ВТБ» для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Значит.
2: Вы слушаете радио РБК. Теперь нас можно еще и смотреть прямо сейчас на телеканале РБК. И начнем с топливной темы, уже который день, да, обсуждаются договоренности.
1: Ну, она все еще в развитии, да, поэтому мы как бы из раза в раз возвращаемся к ней, потому что не выходит она из повестки.
2: Особенно договоренности Москвы и Вашингтона по дизельному топливу. Сегодня появился комментарий министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что это соглашение выгодно российским компаниям. Что конкретно он сказал? Что игроки рынка смогут экспортировать горючее, получать за это выручку, валюту от дохода от экспорта будут учитываться в их финансовых результатах.
1: Ну, а Дональд Трамп, американский президент, в прошлую пятницу после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизеля. Это все должно якобы произойти уже до конца месяца, то есть через, ну, примерно 2 недели. Ну, и на этом фоне Международный валютный фонд объявил, что объемы мировых поставок нефтепродуктов сократились на 1/5 из-за повреждений и нарушения работы нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в России.
2: В деталях разбирался Владимир Расулов. Сейчас он с нами в студии. Володя, что происходит на мировом рынке горючего сейчас и какие перспективы? Кризис только начинается?
10: Геополитика все сильнее влияет на глобальный рынок нефтепродуктов, на глобальные цены. Эта тема стала одной из ключевых на выездных заседаниях руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Так вот, по оценкам специалистов МВФ, на данный момент цены на сырье, на нефть и на нефтепродукты на 70, а то и на 95% выше показателей, которые фиксировались до начала военной операции американцев в Ираке. Дополнительно, как говорят специалисты МВФ, на мировые рынки сырой нефти и нефтепродуктов повлияли атаки на российскую нефтяную инфраструктуру на суше, а также в Черном море. И в итоге, по оценкам экспертов, из-за вот этого дефицита поставок мировые запасы нефти продолжают сокращаться примерно на 2,7 миллиона баррелей в сутки и быстро приближаются к критическим низким уровням, ну а это может привести к низким и непропорциональным изменениям цен. Конкретно по ценам. МВФ прогнозирует, что средняя цена барреля нефти в текущем году составит $95.

0: 74 цента, в 27-м чуть меньше $87.39. При этом страны и компании оперативно приняли меры для смягчения последствий нефтяного шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Такое заявление сделала замдиректора по исследованиям МВФ Петя Коева-Брукс.
1: Мировая экономика продемонстрировала высокую устойчивость, но, возможно, мы приближаемся к ее пределам. И действительно, война на Ближнем Востоке и высокие цены на энергоносители стали важным, одним из главных факторов влияния. Но, на мой взгляд, важно отметить, что товарные рынки также продемонстрировали значительную устойчивость, которую мы увидели благодаря высвобождению запасов, мерам со стороны других производителей за пределами стран Персидского залива, снижению спроса на нефть и уменьшению нефтяной составляющей в мировой экономике. Если бы не это, темпы мирового экономического роста составили бы 2,5% вместо нынешних 3,1%.
0: Европейские политики тем временем озаботились перспективами поставок российского дизеля в США.
2: Да, поставки российского дизеля в США. Что же европейских политиков так сильно заботит? В чем причина?
0: Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал соглашение Москвы и Вашингтона вот об этих поставках сильной пощечиной для Европы и призвал лидеров континента на это отреагировать. По данным местных СМИ, глава правительства заявил, что дизельная сделка стала шоком, и с учетом того, что прежде Трамп критиковал вообще-то европейские страны за закупки российских энергоресурсов. Ну а пока Старый Свет думает, что делать с американо-российскими энергетическими отношениями, без нужных объемов топлива остался один из самых популярных мировых курортов. Речь идет об острове Бали.
3: Да, видели мы это видео.
2: И не одно там.
3: Да, и не одно видео. Насколько там все серьезно и к чему привело?
0: Местные власти, во-первых, призвали жителей пользоваться общественным транспортом, а Генконсульство России в Денпасаре в своем телеграм-канале попросило россиян учитывать возможные перебои в работе местных АЗС, отсутствие отдельных видов горючего и увеличение транспортной нагрузки с образованием заторов на дорогах. Дипломаты рекомендовали людям по возможности вообще избегать необязательных поездок, а ситуация с топливом на острове в целом начала ухудшаться еще неделю назад. Теперь же пробки из-за очередей на заправках только растут, рассказал ведущий программ «Главные новости» на телеканале РБК Юрий Кукин. Он сейчас находится на Бали.
4: Очереди на заправке стали уже действительно километровыми. Менеджер отеля, в котором мы остановились, рассказал, что утром потратил 2 часа на то, чтобы заправить свой скутер. Рассчитывает, что этого бензина ему хватит где-то на неделю. Он очень надеется, что ситуация исправится к этому времени. Но вот таксисты советуют пересаживаться на электромобили и электротакси. Надо сказать, что оно здесь чуть-чуть дороже, чем такси обычное. На обычных машинах, которые ездят на бензине. Но и это тоже может измениться, учитывая все проблемы и трудности с бензином, которые сейчас на острове есть. На вопрос, почему это происходит и кто в этом виноват, таксист, с которым мы поговорили, шутит: Дональд Трамп.
0: Тем временем российское правительство сообщило, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля стабилизируется. Рост цен на АЗС вертикально интегрированных компаний не превышает показатели инфляции. Ну а вице-премьер Александр Новак по итогам очередного профильного совещания поручил ведомствам и отраслевым компаниям активнее снабжать регионы горючим.
3: Ну и накануне он же подчеркивал, что внутренний рынок России в приоритете находится. Это еще такое дополнение к теме. Наши коллеги в телеверсии ЧЕЗа вернутся к разговору о ситуации на мировом топливном рынке. Мы тоже обсудим мнение аналитиков и в радиоэфире. Все это после 19 часов. А с нами был Владимир Расулов.
5: ЧЕЗ. Что это значит?
2: С вами по-прежнему радио РБК, у микрофонов Никита Гмыза, Оксана Гречинюк. Продолжаем вам рассказывать о главных событиях дня. И вот что известно, что США и Европа готовят новый мирный план по Украине. Об этом сегодня пишет Washington Post, ссылаясь на свои источники. И этот план включает в себя, по крайней мере, 4 пункта, которые подробно расписаны в статье. Вот можем сейчас их быстро обозначить.
3: Гарантия безопасности Украины – это то, о чем изначально говорили в Киеве. Инвестиции в восстановление и развитие Украины уже после окончания конфликта, экономическая интеграция России, Украины и Европы через энергетическое соглашение. И 4-й пункт – это заморозка конфликта по текущей линии боевого соприкосновения.
2: И к тому же до конца этого года может пройти уже и следующий раунд консультаций России и США. Это заявляет замглавы российского МИДа Сергей Рябков. И он также добавил, что конкретные договоренности по трехсторонней встрече по Украине нет. Уточнил, что контакты России и США по этой теме не прерывались, а Москва подходит к ним ответственно и не допустит утечек. Растут ли шансы действительно на какой-то продуктивный важный разговор об урегулировании кризиса. Мы обсудим это подробнее. С нами в студии Яна Ритунская. Ян, кажется, пока ни одна из сторон официально не подтвердила мирный план, о котором пишет Вашингтон-Пост.
6: Ну вот такого прямого заявления о том, что документ разрабатывает

0: и стороны его видели, действительно, пока не последовало. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о таком плане, но видели сообщения СМИ. Также, кстати, Песков сказал, что продолжаются контакты по вопросу возможного энергетического перемирия, но за разъяснениями предложил обратиться к Дональду Трампу. Ну а в Киеве мирный план прокомментировали не с точки зрения содержания, а с позиции того, кто именно его составил, потому что Вашингтон-Пост пишет, что это США и европейские страны были авторами плана, который готовится. Но вот в Киеве считают, что это пересказ подхода части американской команды на встрече в Майами, где, собственно, были не только вообще-то американцы, но также и украинцы, и несколько европейских стран. И даже вот советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сказал: «Неплохой пиар американской стороны». Это цитата. Не знаю, можно ли говорить уже, исходя из этой формулировки, об отношении Киева к вот таким пунктам плана, но, тем не менее, все-таки Вашингтон-Пост отмечает, что текущий мирный план можно обозначить скорее как масштабный. То есть там есть довольно много пространства для переговоров, во-первых. А во-вторых, вот составители пытались таким образом показать, помочь обеим сторонам увидеть, какой будет послевоенная ситуация и попытаться вместе с этим пойти на уступки. Поэтому, в принципе, это дает возможность этому плану мирному подольше остаться на повестке дня, подольше быть предметом разговоров, так считает политолог Ян Веселов.
1: Прежде всего, этот план более масштабный, что ли, нежели предыдущий, потому что предполагает не только завершение военных действий, но и расширение экономического сотрудничества и восстановление Украины, украинской экономики и интеграцию России, прежде всего, в экономические связи с европейскими странами. Есть действительно, что здесь обсуждать, и как первый шаг, наверное, это может быть интересное предложение.
0: Но, с другой стороны, мы понимаем, что есть те предложения, на которые Россия категорически не согласна. Уже довольно часто звучало, например, заморозка конфликта на текущих положениях, что не приемлет Москва. Ну, а вместе с тем сотрудничество, в принципе, Европы и США вот по этому мирному плану может осложниться в связи с вот последними событиями о контактах России и США экономических, ну и, конечно, о поставках дизтоплива. А вот буквально сегодня в российском Минфине заявили, что все-таки валютная выручка от экспорта дизтоплива поддержит платежный баланс России. То есть стороны, ну, открыто заявляют, что это сотрудничество достаточно успешное. И вот есть мнение даже, что как будто бы составлением этого мирного плана и вместе с тем публичной коммуникацией с Россией и Украиной будто бы занимаются разные люди.
2: Хотя вот если говорить таким облаком тегов, я вот читал мнение политологов, они говорят, что в целом это реалистичный, он действительно немного обещающий, но что-то обещающий какое-то развитие план. А может ли вот эта история с тем, что разные люди будут заниматься составлением плана и коммуникацией, может это помешать его реализации или, может быть, даже его обсуждению?
0: Ну, по крайней мере, в Кремле заявляли, что соглашение по дизельному топливу между Россией и США не связано с вопросом украинского урегулирования. Технически, конечно, так и есть. Ну, ни у одного политолога не возникло в этом сомнений. Но все же сам факт контактов Штатов и России может вызвать определенное напряжение, в частности, со стороны Европы и Украины, где, впрочем, Зеленский прямо заявлял, что это не слишком удобная позиция. Так считает политолог-американист, преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Артемий Атаманенко.
3: Все равно сам факт сделки экономической между США и Россией является по факту обходом всей западной системы санкций, ее послаблением без консультации с общими там направлениями Евросоюза и в целом западная коалиция, поэтому это является фактором раздражения и для Украины, и для стран Европы, и они, в общем, могут воспользоваться этим как поводом для поднятия разговора о возможном отодвигании американской дипломатической инициативы от всех вопросов о занятии еще более радикальной позиции в целом по своей поддержке Украины и по тем решениям, которые США принимает.
0: Впрочем, как пишут СМИ, европейские лидеры, несмотря на недовольство соглашением США и России вот, по дизельному топливу, все равно намерены продолжать дипломатический процесс под руководством Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Так что здесь несколько двоякая ситуация. С одной стороны, хорошо, что США и Европа вместе участвуют в разработке плана, потому что, как правило, именно идеями США были недовольны в Европе и наоборот. А с другой стороны, те противоречия, которые копятся у них прямо сейчас, могут помешать в принципе обсуждению каких-либо планов в данный момент.
4: Яна, спасибо. Это была Яна Ритунская. А мы вернемся еще к обсуждению украинской темы в следующем часе. Не пропустите, а буквально через несколько мгновений расскажем, что сейчас происходит с Яндексом после атак на дата-центры.
5: Час. Что это значит?

0: Ну да, с вами по-прежнему честно. Радио РБК. Продолжаем вас знакомить с главными событиями этого дня. Яндекс отменил плату за облачную платформу Яндекс.Клауд и сервиса Яндекс.360 до конца октября. Это решение касается всех клиентов, даже если они не столкнулись с проблемами в работе сервисов. И бесплатно пользоваться ими смогут как компании, так и обычные пользователи.
1: Ну и помимо этого есть еще одно решение. До субботы увеличили ставки по вкладам для клиентов Яндекс.Банка до 20% годовых.
0: Будешь перекладываться до субботы, как минимум,
1: время есть? Это тема для другого разговора уже. К этому часу Яндекс.Пэй частично восстановил работу переводов и платежей. Это уже хорошая новость для тебя. Это касается и тех, кто тоже купил билеты на концерт Канье Уэста.
0: До сих пор жду возврата денег, конечно.
1: Некоторые, кому-то уже повезло, сегодня видела такие сообщения. Некоторые функции по-прежнему недоступны у Яндекс.Пэй. Возможно, ошибки при отдельных операциях, но поэтапно доступ начал открываться уже этой ночью, да, действительно.
0: Хочется верить, что в числе следующих, кто получит доступ, окажусь я. Ну и между тем, бизнес, который запускал через Яндекс.Директ свои рекламные кампании, планирует отказываться от продвижения на платформе. Об этом уже пишет Коммерсант, ссылаясь на свои источники. Сколько бизнес теряет от отсутствия рекламы и куда теперь перенаправлять эту рекламу, разбиралась наш обозреватель Ольга Зуева. Она сейчас с нами в студии. Оль, на сайте Яндекс.Директа сейчас указано, что у него есть свой дом. Это дата-центр Яндекс. Это, в принципе, месседж, который сейчас на всех сервисах компании публикует. И то, что инженеры настраивают сервис, чтобы он вновь заработал. Но есть эти другие ресурсы, где можно настроить рекламу, у того же Яндекса причем.
2: Да, это не только Директ. Также доступны сервис Яндекс.Метрика, Яндекс.Бизнес и другие. Но часть функций перестала работать еще в субботу. Например, нельзя зайти в интерфейс некоторых продуктов, управлять рекламными кампаниями, смотреть актуальную статистику. И эта проблема сразу по двум причинам. Во-первых, любая рекламная кампания — это не просто пара текстов написанных. Нужно фиксировать постоянные связки, нужно добавлять креатив, чтобы именно эту рекламу выбрали и кликнули. А также проверять, какой есть отклик на эту рекламу. А сейчас как раз статистика и доступ в кабинет закрыты, отмечает гендиректор диджитал-агентства D-Agency Игорь Демидов.
3: То есть ты не можешь посмотреть, что работает хорошо, что работает плохо. Есть вероятность, что некоторые запущенные кампании рекламные сейчас могут показывать низкую эффективность, и, соответственно, их нет возможности отключить. С другой стороны, есть потенциальный плюс, что многие организации пополняют Яндекс.Директ, скажем так, максимально регулярно. То есть на 3-5 дней, там хватает денег максимум. И потом они пополняют его еще раз и еще раз. У таких компаний сейчас там есть один способ через дополнительные ссылки у самого Яндекса пополнить бюджет. Им это сложнее сделать. Соответственно, есть шанс, что у них рекламные компании встали. Если у них встали рекламные компании, это значит, что для всех остальных, для их конкурентов, у кого еще есть бюджет на кабинете, заявки обходятся дешевле даже, потому что конкуренция снизилась.
2: Ну и вторая проблема в том, что большинство рекламодателей в России держат в Яндексе основную часть перформанс-бюджетов, и для малого бизнеса вот эти расходы на каждый канал достаточно высокие.
1: Известно ли, сколько компании теряют?
2: Благодаря тому, что кабинет можно пополнять на 3, 5, 10 дней, а не сразу на год, например, больших потерь быть не должно. Однако сейчас для рекламодателей самое критичное — это то, что реклама продолжает списывать деньги и расходовать те самые бюджеты. Но менеджер-специалист при этом не может изменить ставки, не может отключить неэффективные объявления, актуальную статистику увидеть. Вот сооснователь агентства цифрового маркетинга 4К Дмитрий Макаров поделился со мной примерными потерями в день.
4: Сейчас не можем запустить рекламную кампанию по сети клиник. Ну и по некоторым другим клиентам у нас там закончились деньги, мы не можем пополнить, потому что пополняем, как правило, раз в неделю или там на несколько дней. Ну, суммарные, наверное, потери около 100 тысяч рублей в день, потому что, у нас довольно-таки маржинальные клиенты, лиды. Надеемся, что данная ситуация временная, и скоро Яндекс исправит ее.
2: Ну и справедливости ради, Яндекс указывает, что показы рекламных интеграций продолжаются, и фактически действия пользователей, клики, конверсии, вот на них как раз и расходуются те самые бюджеты.
0: Куда тогда идут клиенты, какие у них становятся альтернативы? Неужели Яндекс — это такой единственный вариант для подобного рода контекстной рекламы?
2: Нет, не единственный. Есть, например, и ВКонтакте, в частности, есть работа с блогерами, по SEO-сообществах, в социальных сетях, наружная реклама. Но вопрос в том, что Яндекс.Директ — это один из самых эффективных каналов. Например, если человек вбивает свой запрос, что ему нужна какая-то вещь, услуга, там, или зубы вылечить, ему предлагает сразу клиника. А вот в ВК и других площадках реклама подстроена скорее рекомендательным образом.
0: Ну да, и также я так понимаю, что ВКонтакте работает по-другому, вот как ты только что объяснила. Ну и еще вот немного в дополнение, да, что в оферте Яндекс.Директа указано, что ответственность Яндекса существенно ограничена, и она исключает замещение косвенных убытков и упущенной выгоды, и ограничивает в целом совокупную ответственность Яндекса.

0: 10% да. стоимости услуги. Оля, спасибо. Ольга Зуева с нами сейчас была в студии, рассказала о том, какая сейчас ситуация с Яндексом и как он справляется, как бизнес справляется с проблемами в дата-центрах компании.
1: Вы слушаете радио РБК. Теперь нас еще можно...
2: Технологии и тренды. Россия и Белоруссия создали опытный образец установки для производства чипов по технологии 130 нанометров. Над ней работают Зеленоградский нанотехнологический центр и белорусский производитель оборудования Планар. Для российских фабрик это шанс получить собственный инструмент для выпуска электроники. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас расскажу, что умеет новая машина и что это значит для заказчиков. Как сообщает издание CNews, в августе 2026 года партнеры завершили третий этап разработки. По данным журналистов, Минпромторг выделил на весь проект около 6 миллиардов рублей. Белорусская сторона занималась установкой и механическими узлами. Российский Лосард создал лазер. Зеленоградский центр отвечал за общую разработку, расчеты оптики и технологические процессы. Но что вообще делает литограф? По сути, он работает по принципу проектора. Свет переносит уменьшенный рисунок будущей микросхемы на светочувствительное покрытие кремниевой пластины. Затем другие операции превращают этот рисунок в элементы чипа, и процесс многократно повторяется для разных слоев. Нанометр здесь характеризует масштаб элементов схемы. Такая технология давно освоена мировой индустрией, но сохраняет практическую ценность. Тайваньский производитель чипов TSMC в годовом отчете описывает развитие технологий этого класса для автомобильной и потребительской электроники. Например, для микросхем управления питанием, которые распределяют электричество внутри устройств. Фонд инфраструктурных и образовательных программ в инвестиционную сеть которого входит Зеленоградский центр, ранее сообщал о завершении разработки менее точного литографа. Теперь партнеры осваивают следующий уровень. Для предприятий смысл такой работы – постепенно уменьшать зависимость от зарубежных поставщиков оборудования. Однако опытный образец еще должен подтвердить надежность и тиражируемость. Успех, думаю, здесь стоит измерять работающими машинами у заказчиков. Важны скорость выпуска, количество исправных чипов и стоимость обслуживания. Если установка выдержит эту проверку, у производителей появится больше возможностей обновлять свои линии. Тогда инженерный результат действительно станет промышленным.
3: Хочешь больше вовлеченности и контроля? Плати. Производители делают механическую коробку привилегией для тех, кто по-настоящему любит управлять автомобилем.
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Риск приходит от незнания того, чем вы занимаетесь. Если вы понимаете бизнес, если вы понимаете экономику процесса, если вы знаете людей, которые им управляют, и если цена является разумной, вы не рискуете. Инвестору не нужно делать необычайные вещи, чтобы получить необычайный результат. Достаточно просто делать обычные вещи, но избегать совершения крупных катастрофических глупостей.

0: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает первый заместитель генерального директора музея-заповедника «Архангельская» Анна Скоробогатова.
4: Книга, которая пришла в голову «Атлант расправил плечи», писательница Айн Рэнд, которая была опубликована в 60-х годах. Чем, собственно, она запомнилась? Наверное, это сравнение талантливых творцов-одиночек, которые, если перестанут создавать мир, то он рухнет. Держать небо на своих плечах – это достаточно сложная история. И чем она привлекает, что такие уникальные люди-одиночки, они в этом романе соединяются вместе в неком отдельном собственном мире, показывая всем остальным, что в первую очередь нужно оставаться людьми, людьми уникальными, со своими интересами и мыслями.
2: Айн Рэнд. «Атлант расправил плечи». Взрослые дети были скучны и неинтересны.

0: интересной Дагни. И то, что жить ей приходится среди скучных людей, она воспринимала как некую грустную случайность, с которой надлежало терпеливо мириться какое-то время. Ей удалось заглянуть в другой мир, и она знала, что он где-то существует. Мир, создавший поезда, мосты, телеграфные провода и мигающие в ночи огни семафоров. Надо подождать, решила она, и дорасти до этого мира. Дагни никогда не пыталась объяснить, почему ей нравится железная дорога. Чтобы не чувствовали остальные, она знала, что такого ощущения им не понять, они попросту лишены его.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: Вы слушаете радио РБК. Теперь нас можно еще и смотреть на телеканале РБК. И в первом часе ЧЕЗа мы рисуем картину этого дня вместе с вами и обсуждаем только самое важное.
1: ЧЕЗ. Что это значит?
2: Вот о чем мы поговорим в ближайшие полчаса. В России стали выдавать меньше разрешений на стройку, а девелоперы стараются, ну, назовем это своим языком, выкрутиться, увеличивают скидки. Обсудим, что это значит для рынка и для покупателей в том числе.
0: Ужин с министром цифрового развития России можно купить на аукционе. Следующая ставка 120 тысяч рублей. Верхнего потолка нет. Встреча продлится примерно час.
2: Может быть, мы с тобой сейчас как раз успеем в этот аукцион?
0: Ты среди желающих. Несколько дней еще, по-моему, там осталось. За сколько продаются подобные ужины, еще интересно, и куда потом идут эти деньги, чаще всего на благотворительность, как мы знаем. Все подробности в нашем эфире.
2: Ну и блондинка, пресс-секретарь Дональда Трампа, приступила к работе. Президент США поставил рекорд среди своих коллег по назначению светловолосых женщин пресс-секретарями, поэтому мы так и обозвали нового пресс-секретаря именно с этой точки зрения. Почему Трамп выбирает именно такой типаж? Ну и расскажем немного о тех, кто был до нового пресс-секретаря, до Кэти Захарии. Чем же они так примечательны и так нравятся Дональду Трампу?
0: Их, кстати, же раньше мужчины были, а потом произошел переломный момент, и после определенной даты, определенного года, мужчины больше пресс-секретарями не становились. Вот это тоже интересная деталь, о которой мы вам расскажем, почему именно так.
2: Ну и напоминаю, что у нас еще есть интерактив. Мы сегодня говорим о вашем персональном будущем. Такой у нас вопрос, который мы вам задаем. Это зона страха в персональное будущее или зона надежд для вас? Что это означает, как вы к этому относитесь. Напоминаем, что у нас есть в Телеграме наш бот, назовем это ботом, конечно, хотя это не бот, мы читаем ваши сообщения, люди обрабатывают эти сообщения. Радио РБК в поиске, пишите, оставляйте ваши комментарии, может быть, даже не по теме интерактива, будем все читать в нашем эфире, по возможности, прям как вот вы написали, так и в эфире прозвучит. Ну и уже обо всех этих темах через несколько минут подробнее расскажем. Сейчас у нас в студии есть наш новостной обозреватель Никита Нелюбин. Узнаем у него все подробности.
3: Добрый вечер. Мосбиржа с 20 октября приостановит торги акциями застройщика ПИК. Причина – наступление существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов. Об этом говорится в сообщении площадки. На фоне этих новостей акции ПИКа теряют примерно 0,5%. В ЦБ не исключают введение бессрочных льгот по кредитам на защиту критической инфраструктуры. Об этом заявила глава Департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Пока что решение временное и действует до конца года включительно. Банки могут применять понижающие риск коэффициенты по судам, выданным на закупку средств защиты от беспилотников. Россия и США могут до конца года провести встречу по взаимным раздражителям в двусторонних отношениях. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, контакты по этой теме продвигаются, но конкретные сроки консультаций еще не определены. Рябков добавил, что по вопросам, которые Вашингтон связывает с урегулированием конфликта на Украине, прогресса пока нет. Агентство Say Agency начало возврат денег за билеты на концерт Kanye West. Об этом РИА Новости сообщила гендиректор компании Анна Супчева. Механизм запустили еще вчера, однако многие держатели билетов столкнулись с проблемами при попытке вернуть за них деньги. Международная федерация тенниса оставила в силе отстранение сборной России. Решение принято на Генассамблее World Tennis, которая прошла сегодня в Алма-Ате. Российские теннисисты не смогут участвовать в международных турнирах, включая Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о том, как российские девелоперы отказываются строить новое жилье.
4: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru по телефону 03-21-0+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Цифра дня.
8: До 4 триллионов рублей дополнительных банковских инвестиций может быть направлено в новые проекты электроэнергетики до 2030 года благодаря предложенным Сбером подходам к банковскому регулированию. Смотрите «Бизнес-завтрак Сбера» на Российской энергетической неделе 14 октября в 8:00. Эксперты обсудят регулирование финансирования отрасли и будущее электроэнергетики.
7: ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, вновь с вами Никита Гмыз, Оксана Гречинюк. Продолжаем с вами делиться главными событиями этого дня, рассказывать самое интересное, что сегодня произошло. И расскажем, продолжим тему нашего новостного обозревателя Никиты, который был у нас в студии в радиоэфире. Мосбиржа приостановит торги акциями застройщика ПИК. Это произойдет 20 октября.
2: Решение это уже принято, да, и в качестве причины площадка указывает требования о выкупе бумаг у миноритариев. Совет директоров еще месяц назад делистинг бумаг анонсировал, достаточно давно это было, а вот голосование проходило сегодня, но это еще не последнее событие, которое связано с девелоперами российскими. Мосбиржа перевела облигации самолета с первого уровня листинга на третий, и в этом случае решение объяснили тем, что эмитент не выполнил требования о наличии кредитных рейтингов, а там нужно было хотя бы два агентства.
1: Ну и на прошлой неделе одна из таких организаций спрогнозировала, что способность самолета выполнять в целом финансовые обязательства снизится, потому что продажи падают, а долги высокие. Вот такое было заявление. Но еще накануне надо напомнить, что Евросоюз внес застройщика самолета и его гендиректора Анну Акиншину в санкционный список, в будущий пакет санкций 22-й.
2: Да, все дело в рабочих из КНДР, которых использовали на одной из строек. И что происходит с застройщиками? Стоит ли вкладываться в их бумаги? Сейчас это риск. При общем спаде на рынке недвижимости они будут падать в цене, поэтому, как считается основатель НЗТ Русфонд Эрик Лысенко, сейчас лучше выйти из позиций.
3: По большинству девелоперов в первом полугодии 2026 года значительно ухудшаются финансовые метрики. Во втором полугодии 2026 и в особенности в 2027 году у всех девелоперов будут ухудшаться финансовые показатели. На данный момент облигации застройщиков – это довольно плохой вариант. У меня сектор девелоперов не представлен ни в акциях, ни в облигациях. Мне кажется, что в следующем году доходности, которые есть на рынке по этим облигациям, они будут расти. То есть, если у вас в портфеле есть длинные облигации, застройщиков, есть риски, что они в следующем году просто будут по цене ниже, чем сейчас.
1: Ну и застройщики тем временем перестают запрашивать разрешение на строительство нового жилья. За 8 месяцев года власти выдали документы на возведение примерно 3000 многоквартирных домов. И это данные единой информационной системы жилищного строительства. С ними ознакомился РБК.
2: И можете... ты знаешь, да, можете почитать на сайте РБК и в приложении у нас тоже. Для сравнения, нужно сказать, в прошлом году число разрешений было на четверть выше. Существенное такое уменьшение. Специальный корреспондент РБК Дарья Молоткова рассказала, что застройщики не готовы заходить в новые проекты, потому что часть жилья у них остается нераспроданной.
4: Разрешение на строительство – это такой некий опережающий индикатор, так как те разрешения на строительство, которые выдают сейчас, отыграются потом. В этом году падение стало рекордным за последние 5-6 лет. Такая ситуация подтверждается и участниками рынка. Правительство хочет, наоборот, поддерживать объемы стройки.

0: рынке. Но девелоперы сейчас не видят смысла в таком навесе квадратных метров, потому что им нужно распродать старые объемы, а спрос, как мы понимаем, из-за ипотеки, из-за высокого ключа, конечно, значительно снизился. Смысл запускать новые проекты, если у них еще в пайплайне, допустим, не продано 100, 200, 300 тысяч квадратов?
1: Ну и, конечно, к каким мерам прибегают сейчас девелоперы, чтобы продать недвижимость? Предлагают скидки, а еще расширяют ипотечные программы. Вот коммерческий директор компании Unikey Юлия Ружицкая прогнозирует рост интереса к рыночной ипотеке. По ее мнению, население уже привыкло к более высоким ставкам и готово брать по ним жилье.
2: Когда речь зашла о том, что условия по семейной ипотеке будут ограничиваться, уже тогда застройщики начали расширять инструментарий и предлагать уже и комбо, так называемая ипотека, там, где часть ипотека с господдержкой, а часть коммерческая ипотека. Программы траншевые ипотеки, субсидированные ставки. На какой-то период есть такие программы у банков. Сейчас все больше растет интерес именно к стандартной ипотеке. 18%. Раньше это всегда говорили, что психологический барьер такой, 12% ставка по ипотеке. Сейчас уже все так привыкли к высоким ставкам, уже говорят хотя бы 15. Скидки действительно застройщики сейчас предоставляют. Но это очень умеренные размеры скидки. Если где-то вы видите маркетинговую скидку, написанную очень большую, значит, это маркетинговые модели банковские не позволяют давать существенные скидки.
3: Хотя бы 15%.
1: Хотя бы, мне нравится, да, хотя бы 15%. Очень, конечно, все изменилось за последние годы.
3: Да, по данным агрегатора новостроек и девелопера «Легенда», доля предложений с дисконтом за год выросла на 8%, и сейчас это почти половина продаваемых лотов. Буквально на мгновение прервемся и
1: дальше поговорим о том, как можно пригласить на час министра, федерального министра.
4: Час. Что это значит?
3: У меня на час или на чай?
1: Плохая шутка была про то, что это министр на час, как муж на час. Но, тем не менее, как действительно купить час одного из главных чиновников России? На благотворительном аукционе Meet for Charity открылись торги за личную встречу с главой Минцифры Максутом Шадаевым. Стартовали со скромных 30 тысяч рублей. Вот последняя ставка 170 тысяч. Мы, кстати говоря...
3: Еще в начале эфира 120
1: мы называли следующая ставка. Не успеваем с тобой, Оксана.
3: Да, но зато наш коллега Ростислав Мерецкий разобрался во всем. Скажу только, что до конца аукциона осталось около 5 дней, и это только разгон. Что на самом деле покупают люди, как проходят такие встречи? Ростислав, на фоне последних событий обновление рекорда уже ждем. Кто сойдется за доступ к министру?
5: Да, я понимаю, что сейчас все ожидают, что Яндекс и Wildberries условно и сойдутся в этом доступе к телу, так скажем, но на самом деле вряд ли. Я поговорил с участниками рынка, и здесь общее мнение, что Шадаев, он все-таки один из самых открытых чиновников, открытых чиновников в кабинете министра, он на связи и с компаниями, и с ассоциациями, то есть, в принципе, с ним тет-а-тет пообщаться, решить какие-то вопросы можно и без всяких взносов. Да, я, кстати, напомню, что Шадаев, ему принадлежит рекорд, то есть 3 900 000 рублей 2 года назад ушел с молотка уже аналогичный лот с ним. И в целом, на самом деле, вот эта логика того, что это все про бизнес, она верная, потому что основатель платформы Meet for Charity Ольга Флёр, она подтверждает, что 85% это именно бизнес, это нетворкинг, а не светские беседы или разговоры по душам. Вот, причем в протокольные 60 минут такие рандеву почти никогда не укладываются.
6: Обычно они из 60 минут превращаются в 2 часа, в 4 часа, иногда в дружбу годами. Два человека встречаются, выбирают место для встречи. Обычно выбирают человек, с которым происходил аукцион. Они встречаются в ресторане или за игрой в гольф, или в шахматы. Один выделил время свое драгоценное, а второй человек внес большой вклад в благотворительный фонд, и у них уже есть какая-то теплая искра, и здесь уже немножко убирается неуют, неудобство какое-то.
5: То есть барьер вообще не снимает, общее хорошее дело, причем приглашенный гость, он часто сам первым спрашивает, чем я могу помочь, понимая цену этого часа.
1: Ну вот ты упомянул фразу, слово «протокол», а вообще эта встреча как обставляется технически? Там есть действительно какой-то регламент, бриф какой-то?
5: Никакого домашнего задания, назовем это так, его нет. То есть платформа дает контакты, дает некую справку о биографии, как бы сводит стороны вместе, они договариваются о месте встречи, а дальше, грубо говоря, как пойдет. Вот основательница агентства Vinci Agency и совладелица Media Inc. Мария Лапук не раз сама выступала лотом на таких торгах, и, по ее словам, запросы бывают полярные.
7: было совершенно разное. Кто-то приходил посоветоваться по бизнесу, нужен был объективный совет по моей профессиональной деятельности. Один раз было очень забавно, со мной купила девушка, и она сказала, ну вообще ничего не хочет про бизнес обсуждать, она просто хочет со мной поболтать по-женски. Ей было важно, что это благотворительность, и мы с ней часа два за завтраком проболтали про все на свете, про детей, мужчин, косметику, отпуска и прочее.
3: Это вот меня купили, как-то звучит неоднозначно и забавно, с другой стороны.
5: Потом зато за омлетом обсуждать косметику, зато без всякой неловкости.
1: Хорошо, Ростислав, главный вопрос, а вот за этот завтрак, за омлет-то кто платит?
5: В регламенте написано, что стороны, участники оплачивают счета самостоятельно, как бы должны вроде сами договориться, но, конечно, я пообщался вот с теми, кто выступает в роли лотов, и в жизни все-таки действует негласный закон, кто пригласил, тот чек и оплачивает. По крайней мере, так говорит основатель теремка Михаил Гончаров. Он опытный серийный меценат, выкупил уже около 10 таких встреч.
8: Там люди, которые в своей отрасли, профессии достигли каких-то результатов, поэтому интересно поговорить с профессионалом. Это самое главное. Насколько это может быть интересно с человеческой точки зрения, заранее знать нельзя. Это выясняется в процессе общения. С рядом актеров, актрис, какие-то отношения там даже поддерживаются, с какими-то не поддерживаются. Но все равно было очень интересно пообщаться. Просто для расширения кругозора.
5: Ну, то есть сухом-остатки – это редкий пример, когда такой прагматичный деловой расчет оборачивается осязаемым общественным благом. То есть люди покупают нужный совет или интересный, или полезный им контакт, а фонды получают миллионы на спасение людей.
3: Взаимовыгодное сотрудничество. И всем интересно. Спасибо, Ростислав. Ростислав Мерецкий рассказал, как проходят встречи, которые можно купить на аукционе. Ну и по правилам платформы, еще из интересного, 80% финальной ставки за встречу с Максутом Шадаевым получит фонд «Чистые души». А оставшиеся 20% уйдут сервисом на покрытие операционных расходов. Через несколько мгновений продолжим и о первом рабочем дне нового пресс-секретаря Белого дома вам расскажем.
1: А мы внимательно следили.
3: Рандеву с Дональдом Трампом.
1: Мы внимательно следили за тем, как это проходило. Сейчас подробно обсудим.
4: ЧЕС. Что это значит?
1: Ну, вы слушаете радио РБК, по-прежнему с вами Оксана Гречанюк, Никита Гмыза, и как только что мы заявили нашу тему разговора, сегодня первый рабочий день у нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захария, уже 9-я женщина на посту и 5-я в администрации президента США Дональда Трампа, и он в целом поставил рекорд по назначению блондинок на эту должность.
3: Ну, почему именно он, именно их
1: почему
3: он
1: именно,
3: выбирает?
1: Именно блондинки?
3: Именно блондинки, почему?
1: Хотя
3: почему,
1: говорят
3: да?
1: же, да, что джентльмены предпочитают, но тем не менее.
3: Ну, как мы уже с тобой пошутили, второй раз шутку повторяю, не будем, это про джентльмена и Дональда Трампа, да?
1: Не будем.
3: Детали обсудим с обозревателем РБК Яном Мелкумовым. Ян Янович, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
3: Официальное лицо Белого дома, если так углубляться в историю, да. В 29-м году появилась официальный представитель.
9: Да, точно.
3: Первая женщина-пресс-секретарь в Белом доме, если память мне не изменяет, только в 93-м, а с 17-го мужчин уже перестали пускать на эту должность.
1: Перестали вот ли что? Пускать, давай, вот. Или это все-таки вопрос преференции?
9: Женщины находят путь, очевидно. Отвоевывают свое место под солнцем у злобных и самоуверенных мужчин. Ну, то, что Трамп любит блондинок, мы об этом, к этому обязательно вернемся. Здесь, по-моему, есть глубокий смысл. Не только тот, что люди вообще, мужчины любят блондинок, многие, во всяком случае, а женщины довольно часто любят блондинов. Но это отдельная история. Ну, во-первых, первое впечатление. Меня попросили посмотреть, как она выглядит. Ну, во-первых,
3: блондинка.
9: Блондинка, да.
1: Как минимум.
9: Я бы сказал так. Целлулоидная улыбка, абсолютно такой же целлулоидный энтузиазм. Человек выходит в первый раз перед журналистами с текстом, который она углубляется, читает, постоянно улыбаясь, поднимая глаза, улыбаясь, продолжает читать текст, улыбаясь, повторяет обычные бессмысленные трамповские утверждения. Как хорошо жить при Трампе, и как было плохо жить при Байдене. Сразу вспоминается, знаете, эх, яблочко на четыре части, как живется хорошо при советской власти.
3: А Я вот сейчас защищать ее буду, она просто волновалась.
9: Ради бога. Ну, конечно, ни один другой президент, это был рефрен, который был повторен раз пять, наверное, ни при одном другом президенте, ни один другой президент, он исполняет все свои обещания, и вот и это повторяется и повторяется. Когда ей задали более-менее конкретный вопрос, единственный, по-моему, конкретный вопрос, ну, один из немногих, а США перестали делиться разведывательной информацией с Украиной, она сказала, знаете, мне придется к вам вернуться вернуться с ответом на этот вопрос. Это был главный ответ. Но самый чудесный, конечно, момент был, когда ее спросили тоже конкретно. У нее же четверо детей, притом она из Калифорнии. Ну, собственно говоря, так, бэкграунд очень простой. Родилась в Калифорнии, в принципе, в штате в основном демократическом, хотя не стоит забывать, что Рональд Рейган тоже из Калифорнии.

0: Он считается классическим республиканцем, но, конечно, не считая тем республиканцем, которые сейчас сидят в Белом доме и в Конгрессе. Училась в университете, там еще прибилась к республиканской партии. И дальше, в общем, благодаря республиканской партии и участвовала во всяческих то мозговых трестах, которые занимаются повесткой республиканской партии, то еще чем-нибудь в этом роде. Потом была представителем в одном из государственных министерств. Еще тогда сказала, что делить время между семьей, которая в Калифорнии, и Вашингтоном, очень сложно. Но, тем не менее, стала бодро главным лицом. На что моя коллега Алиса Комарицына сказала, да она просто побежала, сбежала от семьи с 4 детей и мужа с удовольствием.
1: Сознанием дела, видимо, сказала.
0: Ну, Алиса сама мать 2 детей, так что, наверное, сознанием дела, да.
1: Значит, у нас есть фрагмент, кстати, вот
0: да, и вот когда, совершенно точно, когда ее спросили, а как она собирается делить время между семьей и своим новым постом, она замечательно ответила. Давайте послушаем.
2: Прежде всего, я хочу отдать моему мужу должное. У нас 4 детей, из них 3 мальчики, так что нас действительно много. Я обожаю свою семью, я люблю их, они мой приоритет. Я люблю быть со своими детьми. Мысль о том, чтобы не проводить с ними вечера, она для меня совершенно неприемлема. И мой президент, извините меня, мой муж, да, это хорошая оговорка, мой муж здесь, мы здесь на неделю, потому что у нас в семье 2 дня рождения, и мы очень заботимся о том, чтобы отмечать их все вместе, всей семьей. Он привез сюда всю нашу большую семью.
3: Ну, в общем, такая оговорка по Фрейду.
0: Конечно, по Фрейду оговорка. Ну и в Трампе тоже есть что-то фрейдистское, потому что я специально запросил у Джеминой, а сколько было блондинок в жизни Трампа, в деловой и личной? Он мне немедленно ответил. Во-первых, первая жена Ивана Трамп блондинка. Вторая жена Мария Мейплс тоже блондинка. Старшая дочь Иванка Трамп тоже блондинка, которая была его главным советником во время первого президентского срока. Сейчас Натали Харп, 35-летняя assistant executive secretary, то, что называется, или executive assistant, который называют человеком-принтером. Тоже блондинка. Пэм Бонди, бывшая директор Департамента внутренней безопасности, блондинка. Наконец, Кейти... Ее, кстати, зовут Кейти Закарайя.
1: Так, ну, по-американски. Да,
0: ну, так же, как Эпстейна у нас называют Эпстейн, она Кейти Закарайя. Так вот, последнее, что я хочу сказать, что для Трампа тяга... Возможно, он сам этого не подозревает. Да, но я не говорю уже о том, что Сторми Дэниелс, та самая женщина за секс, с которой он выплатил много-много миллионов, тоже, конечно, была блондинка. Так вот, вероятно, у него есть некая бессознательная тяга к белокурой бестии в таком ницшанском смысле, как представителю благородной сущности, первобытной сущности благородных рас и хищного зверя. И сразу же вспоминается характер нордический стойкий из хорошо известного сериала «По Штирлицу». Видимо, у Трампа есть желание утвердить арийскую сущность свою и своей семьи.
3: Ян Яныч, на этом, мне кажется, надо вот лучше не сказать.
1: Поставить,
3: Ян,
1: да.
3: Милкумов, наш обозреватель о любви Дональда Трампа, блондинка.
1: И что мы успели обсудить за этот час? Я все равно вот за женщин немножко переживаю.
3: После разговора с Яновичем,
1: да, их посчитали.
3: Не переживай, за всех женщин не стоит.
1: Нейросети их посчитали, как в известном мультике, да, бедные женщины. Но, слушай, Кэти Закари можно пожелать только успехов, потому что разбирать ее будут по косточкам совершенно точно.
3: Вообще расстрельная, конечно, должность пресс-секретаря, но, тем не менее, да, мне кажется, пока что будем следить за тем, как она себя ощущает в этой должности. Вот о чем мы уже успели поговорить, на случай, если вы только что к нам присоединились. Мы уже обсудили и топливный кризис, особенно который ярко сейчас проявился на острове Бали. У нас там, к слову, отдыхает наш коллега Юрий Кукин, ведущий новостей. Вот мы послушали его рассказ о том, как он сегодня пытался, собственно, поехать на такси, узнавал у местных, что ему удалось. Удалось ли вообще найти это такси, удалось ли найти какой-то бензин.
1: Я еще добавлю, что тема топливного кризиса мы не оставляем. Мы через несколько минут будем ее вновь обсуждать уже с нашими экспертами, что в мире происходит с топливом и соглашение по дизелю. Обсудим мы, конечно, вот эту ситуацию на Бали. Вы слушаете радио РБК. И напомним, что теперь нас еще можно смотреть на телеканале РБК.
3: Ну, что, собственно, и происходит прямо сейчас. Продолжим наш радиоэфир. Присоединяйтесь к нам. Нас можно слушать и в интернете, и на FM-частотах. Вот на Москве это 92,8 FM.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Централи Бистро в Вознесенском переулке. Это как раз тот адрес, который дает понять. Внутри работает человек с большим вкусом и большим опытом. Речь, конечно, про шеф-повара Евгения Викентьева. За его спиной белуга со звездой Мишлен, Гамлет и Джек, берлинский цел, многочисленные стажировки и путешествия, которые явно не прошли бесследно. Но в Централи Бистро Викентьев просто делает кухню, которая звучит умно, современно и очень уверенно. Передаю слово шефу Евгению Викентьеву.
5: Мы сохраняем основные столпы, на которых строится гастрономия. Если

0: из печени цыпленка с клубникой и эстрагоном на бородинском хлебе. Нежный, почти текучий, очень точно собранный. Отличный оливки-гриль с шалфеем, лимонной цедрой и чесноком. И даже они здесь звучат как полноценное блюдо. Из фирменного «Тоната Вителла» с блюфин тунцом, демигласом, кедровыми орехами, мятой и каперсами. А на горячее надо брать ризотто со сморчками, треску с пюре из горошка или киевскую котлету с фуагра. Кухня неосторожничает, и это ее сильная сторона. Итог. «Централь и бистро» – это очень городской, очень собранный проект, где авторская кухня не шумит, а действует максимально точно. Место для тех, кто любит яркий вкус и авторскую мысль шеф-повара. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Складывается впечатление, что США бьют наших.
2: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
4: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
2: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
3: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
5: РБК «Тренды».
3: Меньше значит больше. Современный аскетизм все меньше похож на монастырскую келью. Сегодня это капсульный гардероб, отказ от спонтанных покупок, цифровой детокс и сознательное ограничение социальных сетей. Причина проста. Проблемы современного человека часто не в дефиците, а в избытке вещей, информации, подписок, контактов и поводов отвлечься. Поэтому минимализм становится способом вернуть контроль над ресурсами. Меньше одежды – меньше ежедневных решений. Меньше покупок – меньше расходов и хранения. Ограничение соцсетей освобождает время и снижает количество постоянных переключений внимания. Эту логику давно использовали и известные предприниматели. Стив Джобс почти превратил черную водолазку и джинсы в униформу. Марк Цукерберг объяснял одинаковую одежду нежеланием расходовать энергию на несущественный выбор. Основатель IKEA Ингвар Кампрат десятилетиями подчеркивал ценность экономии и рационального потребления. Но парадокс современного аскетизма в другом. Добровольный отказ от части потребления все чаще становится не признаком нехватки, а способом подчеркнуть независимость от нее. В мире, где можно купить почти все, новой роскошью становится возможность сказать «мне достаточно».

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 часов вечера в столице.
2: Исследуем будущее вместе с вами.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Радио РБК.

0: Рубрика в эфире. Мы продолжаем наш уже второй час эфира, нашего такого информационного марафона, как мы его между собой называем.
1: Но немножко замедляемся уже.
0: Немножко замедляемся, да. Вот мы уже подробно вас ознакомили с главными событиями дня в первом часе. Вот теперь время их тщательно проанализировать и уже с гостями, которые будут приходить к нам в студию и в то же время подключаться по связи.
1: И наши коллеги с телевизионного ЧЕЗа тоже прямо сейчас начинают свой эфир. Нас можно слушать, смотреть. Мы это постоянно напоминаем, и это действительно нужно и важно дело, чтобы разобраться, что происходит и что это значит для каждого из нас, ну и что будет в этом часе. В первую очередь
0: будем обсуждать, да, все заявления вокруг украинского кризиса. Уже прозвучали у нас в первом часе заявления и цитаты из статьи Washington Post. Пишут сегодня журналисты о новом мирном плане, который США и Европа хотят предложить Москве. Детально разберем, что там за пункты, из чего состоит этот мирный план, насколько он жизнеспособный, и в то же время обсудим еще и дизельную сделку, причем тут она в этом плане.
1: И топливную тему продолжим еще тоже в этом часе обсуждать. Она из повестки не уходит. Топливный кризис во всем мире. Думаю, многие видели кадры с Бали, где огромные очереди на заправках, бензин заканчивается, некоторые АЗС закрыты. Посмотрим на мировую ситуацию в общем, и как в России, в частности, тоже обстоят дела. К нам в студию пришел Никита Нелюбин. Сейчас, перед тем, как мы все это начнем обсуждать, Никита, есть ли какие-то новости сейчас относительно ультиматумов и заявлений Дональда Трампа по Украине?
2: Безусловно, есть. Я как раз с них и планировал начать. Он, в частности, опять всех ввел в заблуждение, сказав, что на самом деле США не прекращали передавать разведданные Украине. Вот. Про поводу энергетического перемирия тоже обмолвился. Сейчас все расскажу подробно. Итак, Дональд Трамп опроверг информацию об отказе США передавать разведданные Украине. Во время пресс-подхода у Белого дома президент заявил, что Вашингтон продолжает помогать Киеву в этом направлении и хочет положить конец войне. Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не получили от США разведданных о пуске ракет в ночь на 13 октября. Трамп также выразил уверенность, что договоренности об энергетическом перемирии на Украине сработают. В МИД России вызван посол Бельгии Мишель Жеребцов. Дипломату заявили протест из-за высказываний военно-политического руководства Бельгии о военных угрозах Европе, якобы исходящих от России. Москва отвергла эти обвинения и призвала Брюссель снизить накал антироссийской риторики, которая провоцирует рост напряженности в ЕС. В городе Аксай Ростовской области частично отключили водоснабжение. Речь идет о районе, который прилегает к складу завода «Аксай Кардан Деталь». Несколько часов назад там начался крупный пожар. Его площадь достигла уже 9000 квадратных метров. Visa получила разрешение на выход на внутренний платежный рынок Китая. Как пишет Wall Street Journal, это решение последовало после встреч Дональда Трампа и Си Цзиньпина в мае и сентябре этого года. Напомню, главный конкурент Visa, MasterCard, получил аналогичное разрешение еще 3 года назад. Игра GTA 6 может выйти на персональных компьютерах уже в первом квартале следующего года. Об этом пишет издание GamesBeat со ссылкой на источники в игровой индустрии, знакомые с планами компании Rockstar. На консолях долгожданная 6-я часть GTA выйдет 19 ноября. Обычно промежуток между выходом игр этой серии на приставках и ПК составляет около года. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о новом мирном плане, который США и Европа хотят предложить России.
3: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте А7.

0: 7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Центр событий.
2: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе

0: Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва. Центр событий РБК. 24 октября.
1: Час. Что это значит?
2: Что это значит? Продолжаем разбираться вместе с вами. Пытаемся понять, что для нас означают события этого дня. По-прежнему у микрофона Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Продолжаем.
3: Дипломатический трек вокруг Украины активизировался. Вновь это произошло. Несколько средств массовой информации сегодня написали о новом мирном плане, который США и Европа хотят предложить Москве. И все это еще на этапе согласований, но 4 пункта уже известны.
2: Первый – это гарантии безопасности Украины. Подчеркивается, что США и Европа должны будут взять на себя обязательство оказывать Украине военную помощь в случае возобновления боевых действий. И вот по словам американского чиновника, их приводит Washington Post, такой механизм будет аналогичен статье номер 5 устава НАТО, небезызвестной, я бы сказал, статье о коллективной обороне.
3: И второй пункт еще есть. Инвестиции, восстановление и развитие Украины уже после окончания конфликта. Всемирный банк, инвестиционная компания BlackRock намерены разработать механизм финансирования, восстановления разрушенных территорий, поддержки семей погибших и раненых военнослужащих, а также украинской экономики.
2: Ну и третий пункт. Экономическая интеграция России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения. Вот один из вариантов – это создание трубопровода для поставок российских нефти и газа в Европу. При этом важный момент – прибыль будут делить Россия и Украина. Кроме того, соглашение еще должно определить порядок и сроки отмены действующих экономических санкций против Москвы.
3: И там говорится о том, что это будет постепенное снятие.
2: Постепенное снятие, действительно.
3: Посмотрим. И четвертый пункт – еще заморозка конфликта по текущей линии боевого соприкосновения. Россия должна будет согласиться на прекращение огня по существующей линии фронта, сохранив контроль над занимаемыми территориями, включая подконтрольную ей часть Донбасса, говорится в этом плане.
2: Ну и да, если план — это такой взгляд в будущее конфликта, который сейчас, по идее, по словам Вашингтон-Пост и журналистов, должны предложить США и Европа, то есть трек, который разворачивается вот здесь и сейчас. Это все-таки дизельная сделка. Быстро перечислим, что по ней сейчас, какие новые данные. Внутри США недовольны многие решением Трампа заключить соглашение с Москвой по поставкам топлива. Причем среди недовольных есть и его однопартийцы.
3: Киев тоже недоволен. Украинская делегация, по тем же сообщениям, если судить, досрочно прервала переговоры с представителями Трампа. И, как там считают, решения и уступки Москве принимаются без синхронизации с Киевом.
2: Ну, а представители Трампа, Уитков и Кушнер, по данным Рейтера, объяснили Киеву, что дизельная сделка с Россией нужна, чтобы и смягчить позицию российского президента и вернуться к переговорам. В Кремле же заявляли, что связи между дизельной сделкой США и переговорами о завершении конфликта не видят. Заявил это во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обсудим вот эти все темы подробно, куда приведет этот новый мирный план, насколько он реалистичный. У нас на связи с нами Алексей Малинин, политолог и соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Алексей, мы вас приветствуем. Этот план, который мы только что перечислили, называют чуть ли не одним из самых реалистичных сценариев урегулирования. Вот вы с этим согласитесь?
4: Нет, я, пожалуй, с этим не соглашусь. И, в принципе, сейчас, мне кажется, поднимается излишний шумиха насчет этого плана, потому что планов много, это абсолютно нормально. Переговоры, вот вы сказали в своей вступительной части, что активизировались, они не заканчивались на самом деле, они всегда идут, и вот эта сверка возможностей по урегулированию, она происходит регулярно. Другой вопрос, что все эти пункты плана, они звучат очень хорошо на бумаге, в них, правда, есть определенная доля перспективности, но они все станут таковыми, то есть привлекательными, только когда решится главный вопрос, в который все упирается уже на протяжении более года. Да, это территориальный вопрос.
3: Вот как раз пункты о компромиссе, как раз в вопросе территории. Европа, Украина на это, по-вашему, сейчас, в данный момент, готовы пойти?
4: Я не вижу ни одного сигнала, который бы говорил о том, что Украина готова идти на компромиссы по территориям, а на самом деле все, правда, упирается только в это. Потому что раньше говорили, есть два ключевых вопроса, по которым есть расхождение, это гарантии безопасности и территории. Вот по гарантиям безопасности компромисс более-менее найден. Тот самый упомянутый вами аналог пятой статьи. А по территориям не найден. И, судя по всему, не найдется. И вот насколько я анализирую все варианты сделок и прочее, они все выглядят достаточно перспективно, возможно, но только при том условии, если Украина действительно выведет свои войска из ДНР, а она не готова это делать. Зеленский ни разу даже не допустил эту перспективу. И я думаю, что он будет упираться до последнего. Поэтому на данный момент я бы сказал, что эта сделка не является более вероятной, чем все предыдущие.
2: А вот это

0: Вот эта формулировка фиксация по текущей линии фронта, это де юре будет какое-то признание за Россией контроля новых территорий? Или вот выведут немного за рамки этого обсуждения, то есть де-факто будет контроль, но без какого-то юридического мирового признания? Может быть, вот так вот решат этот камень преткновения?
1: Знаете, я вообще не вижу здесь сценариев, при котором де юре будут признаны новые российские границы, признаны кем? То есть Украиной, Европой, может быть, США. Один раз, мы знаем, обсуждался вопрос, чтобы США признали Крым. Но знаете, это, по-моему, не бог весть, какая для нас, какое движение навстречу нам, потому что Крым в любом случае наш, признают это Штаты или нет, нам достаточно индифферентно. Поэтому я думаю, что тут вопрос не в юридической составляющей, а в практической. То есть хорошо, но вот, допустим, даже остановились на текущей линии фронта. А что дальше? То есть все, мы тогда урегулировали конфликт, подписано какое-то мирное соглашение, или мы просто остановились, пока не договоримся? Вот второй сценарий для нас абсолютно неприемлем, насколько я понимаю логику нашей власти, и я здесь ее поддерживаю, потому что если мы соглашаемся на такое условие, на это прекращение огня, мы провоцируем в дальнейшем новую эскалацию этого конфликта, которая может унести гораздо больше жизни, к сожалению. Поэтому, на мой взгляд, нынешний план звучит, правда, перспективно, но пока не будет решен вопрос с Владимиром Зеленским или новым лидером, как нам намекает Дональд Трамп касательно территорий, то все эти планы так и будут оставаться интересными планами на бумаге, которые мы с вами обсуждаем. Ждаем, а дальше конфликт все равно, к сожалению, продолжается.
0: Дональд Трамп разговаривает в целом на языке денег, на языке экономической выгоды, и вот эта энергетическая интеграция, которая звучит в плане сейчас, если коротко говорить, то Россия и Украина будут совместно делить выгоду от поставок газа в Европу, которую Россия якобы должна возобновить по этому плану. Вот Европа, европейские страны, они пойдут на вот эту интеграцию?
1: Я думаю, что в Европе будет, если всерьез этот сценарий приблизится к реализации, в Европе будут очень много на эту тему спорить. Мы знаем, что есть целый лагерь, который будет категорически против выступать подобного решения, но в теории это возможно. Другой вопрос, что для этой интеграции нужно согласие всех сторон и все-таки урегулирование. Этот шаг энергетической интеграции, он уже идет после того, как остановились боевые действия. И тут мы делаем шаг назад и понимаем, что боевые действия, скорее всего, не остановятся до тех пор, пока не будет решения территориального вопроса. А в нем абсолютно непримиримые позиции, к сожалению, есть. Но я хочу подчеркнуть для наших слушателей, что это совершенно не означает, что переговоры не надо вести. Переговоры надо вести, дипломатические контакты надо вести, даже с украинцами. Потому что если есть хотя бы один шанс, одна ниточка, за которую можно потянуть и все-таки урегулирование приблизится, ее надо использовать, потому что говорить лучше, чем стрелять. И здесь есть еще один важный фактор, который многие упускают из виду. На данный момент, как бы в переговорном смысле подкупить нас этой европейской интеграции энергетической не получается, потому что мы и так понимаем, что, как вы верно сказали в своей вступительной части, в мире происходит большой энергетический кризис. Европа пока еще продолжает закупать у нас и СПГ, и даже нефть, и много чего другого. Мы видим такие примеры дизельных сделок, как сейчас происходит с Трампом.
0: Алексей, ваша мысль ясна. Спасибо вам за то, что так подробно с нами разобрали эту историю. Алексей Малинин, политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, был сейчас с нами на связи. Обсуждали новые подвижки в украинском кризисе. Ну а прямо сейчас о том, что происходит на рынках, узнаем у обозревателя РБК Даниила Бабича.

0: Подводящие итоги.
1: Бабич, это рынки. Подводим итоги основной сессии. По сравнению с закрытием понедельника, рынок акций по индексу Московской биржи подрос более чем на 1%. Опять выше отметки 2400. Закрылось 2420. Что это за отметка? Скажем так, минимум этого года чуть ниже отметки 1900. Максимум 26 года был зафиксирован в районе 2900. То есть мы как раз посередине. Если же мы посмотрим на динамические индикаторы, индекс 200-дневный скользящий средний, то мы увидим, что он находится еще повыше 2500. И как говорят ветераны Уолл-стрит, ниже 200-дневной линии нету жизни. Поэтому мы заряжены краткосрочным оптимизмом, но понимаем, что все не так просто. Все зависит от ликвидности. Вот у нас на завтра есть оптимистичный Минфин. 14 октября два аукциона состоятся. 251 ФЗ и 245. Соответственно, 51 это бумаги очень короткие по нашим меркам, с погашение ваш в 30-м году, то есть 4 года всего. Есть шансы, что Минфин неплохо разместится. И 45-я бумага, там погашение на 5 лет позже, то есть почти 10 лет. Здесь сложнее попробует рынок. Пока мы видим, что ставки краткосрочные немножко подупали, и особого кризиса ликвидности нет. Ставки на межбанке, как отмечает ЦБ, он нам дает картину на 12 октября, то бишь РОНИ, 13,84 средняя ставка. Ну а сегодня прошли два аукциона ликвидности, 7-дневный репо, это то, что банки берут у ЦБ ненадолго. 5,6 триллионов было привлечено по ставке чуть выше 14%. А на втором аукционе было привлечено чуть менее 2 триллионов рублей по ставке, ну, примерно 14%. Если мы посмотрим на ставки на Мосбирже по индексу Росфар, то отметим такую интересную картину. Ставки овернайт опустились ниже 14% значительно. Напоминаю, через неделю уже у нас заседание ЦБ опорное. 13,67. Это овернайт. Недельные ставки 13,87. Ну, месяц Росфар выше 14%. И, кстати, примерно такую же картину рисуют нам и фьючерсы на ключевую ставку, и свопы на ключевую ставку на OTC. Фьючерсы, они пока еще новый, нерасторгованный инструмент. Они заряжены на заседание ЦБ. 13,95 ближайший фьючерс. Ну, как бы мы просто на него смотрим в прикуску. 13,81 это на заседание декабрьское. Ну, а свопы дают нам более общую картину. Трехмесячный своп 14%. И дальше пошло выше. Годовой 14,28 и так далее. То есть, судя по всему, профессиональные участники рынка ставят не на снижение, а на повышение ставки в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Ну, а если мы посмотрим теперь на курсы, то увидим, что курсы не сильно изменились. Судя по тому, что устанавливает ЦБ, курсы на завтра юань 12,50, доллар 83,87, евро 93,77. Ну, кто-то скажет, что текущая сделка по дизелю помогла рублю подрасти, но мы бы не стали утверждать это с полной определенностью и уверенностью. Как бы то ни было, акции нефтегазовых компаний вели себя сегодня совершенно по-разному. Акции «Газпрома» подрастали, «Газпромнефти» падали аж на 7% на дивидендном гэпе. То же самое «Татнефть», «Татнефть», «Преф». Но в среднем движение было разнонаправленное по разным бумагам. Это можно увидеть, например, на таблице, если, конечно, нам ее с вами покажут. Ну, а пока мы ждем таблицу, послушаем, что сказал по поводу акций нефтегазового сектора старший аналитик по рынку акций Сбербанка инвестиций Денис Иконников.
2: На наш взгляд, нефтегазовый сектор сейчас один из наиболее интересных на российском рынке акций. Цены на нефть остаются повышенными, и мы допускаем, что в случае эскалации цены продолжат расти. Соответственно, это позитивно для нефтегазового сектора. Конечно, здесь нужно выделять и отдельные компании, потому что есть компании, которые, на наш взгляд, уже справедливо оценены, есть, которые обладают потенциалом для роста. Вот наш фаворит – это Татнефть, который мы видим и хороший потенциал, и

0: одной из самых высоких доходностей по дивидендам в следующем году.
1: А кстати, спросом продолжают пользоваться акции компаний сектора IT в широком смысле. Акции Яндекса отыгрывают потери Озон и ВК. О перспективах акций Яндекса старший аналитик по рынку акций Сберинвестиций Денис Иконников.
0: Мы пока что продолжаем оценивать вероятный эффект от атак на дата-центры и полагаем, что, вероятно, Яндексу придется повысить капвложение и какие-то сроки и проектов могут быть смещены. Но пока что мы оцениваем ситуацию.
1: Акции Яндекса торгуются на 10% ниже, чем годом ранее, Озона на 15%, ну а ВК аж на 50%. О причинах! Старший аналитик по рынку акций Сберинвестиций Денис Иконников.
0: Отскок в акциях ВК связан с общим позитивом на рынке акций. Компании средней и малой капитализации отскакивают быстрее на каком-то общем позитиве. Но в целом мы сохраняем довольно позитивный взгляд на ВК, хотя отмечаем высокие риски в акциях компании. Нам нравится отчет за второй квартал. Компания продемонстрировала рост выручки и EBITDA двузначный. Ну и еще у нее хорошие сейчас доходы от рекламы. Но сдерживает рост высокая долговая нагрузка и убыточность бизнеса компании.
1: Ну что, золотодобытчики, готовьтесь. Счетная палата выступила за повышение налога на сверхдоходы. Об этом в издании РБК. Акции золотодобычи, кстати, раллировали сегодня. Ну, в принципе, ралли продолжается уже. Так ли это будет все время? Ну, послушаем того же Дениса Иконникова.
0: В целом мы сохраняем нейтральный взгляд на золотодобытчиков. Мы не видим потенциала для роста золота до конца года. То есть наш прогноз 4000-4200 за тройскую унцию.

0: Связано это с довольно жесткой монетарной политикой ФРС. Даже если в конце октября ставку не повысить, скорее всего, это сделают в декабре и сделают еще в следующем году, может быть, даже 4 раза. Соответственно, это негативное для рынка золота, поэтому взгляд у нас на золотобычках нейтральный. Ну и кроме того, нужно отметить, что и Полюс, и Селикдар дивиденды не платят, и это важный фактор поддержки был, например, для Полюса. Поэтому вот пока что потенциал для роста мы особо не видим.
1: 20 октября Мосбиржа приостановит торги ценными бумагами ПИК из-за выкупа, так что гудбай, ПИК, до новых встреч на бирже. Ну, а лидеры у нас сегодня акции Северстали, металлурги воспряли после новости о том, что вырос спрос на трубы. А также в акциях, конечно, лидерах акции АФК-система на фоне покупки Медсельфа банком.
2: Данил Бабич, финансовый обозреватель РБК. Данил, хотим тебя по нашему интерактиву сегодняшнему спросить, но прежде всего, коротко историю нашего с тобой знакомства, может быть, ты помнишь. Мы ехали в лифте на РБК, я только пришел 3 года назад, и Данил буквально ко мне обращается, смотрит на меня и говорит: хотите научу вас торговать на Форекс? Уже тогда Данил понимал, что молодому человеку нужно начинать думать о своем будущем здесь и сейчас.
1: А вы сейчас научились, нет?
2: Нет.
1: Еще не поздно, можно попробовать.
2: Я жду мастер-класс.
1: Форекс – замечательная вещь.
2: Давай по нашему интерактиву. Мысли о персональном будущем. Когда ты в первый раз задумался об этом, о своем будущем?
1: В смысле?
2: Ну, что надо его планировать, что нужно его выстраивать, что нужно думать, слушай, куда пойти.
3: Чтобы не было мучительно больно.
1: Никита, мне скоро 60 лет.
2: А так и не
1: скажешь. У меня с памятью непорядок, а ты справишься. Ну, собственно, я завтра еду в одно учебное заведение, и как раз там буду читать лекцию на эту тему. Кто хочет, присоединяйтесь. МГИМО Одинцова. Прошу любить и жаловать. Всем студентам привет. Завтра увидимся.
2: Данил Бабич. Вот и вся стратегия. Финансовый обозреватель РБК. Приходите, слушайте. Данил поделится своим опытом.
3: Да, вы продолжаете нам писать в Telegram радио РБК. В поиске набираете 2 слова радио РБК и пишите свои сообщения по теме нашего интерактива.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике». Социальная фантастика от японца Хирокадзу Кареда. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом. Территория, на которую вступил Кареда, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которым предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кареда стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к маленькому принцу Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают увидеть. Критики разошлись во мнении насчет «Барашка в ящике». Одни посчитали, что фильм нашел новый способ говорить о любви и потере, другие, что он слишком увлекается сентиментальной метафорой и обходит неудобные вопросы. Можно ли пережить горе, постоянно воспроизводя его? Кого именно любят герои – ребенка или его цифровую копию? Может ли искусственный ребенок наконец перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Кареды тема. Что вообще делает семью семьей? Биологическое родство, общая память или человеческая способность любить? Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кареда слишком легко примиряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
4: Кино с Еленой Фоминой.
6: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
7: Программа детского нейрохирурга Бориса

0: сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
0: Вы можете быть талантливее меня, вы можете быть умнее меня. Но если мы зайдем на беговую дорожку вместе, то произойдет одно из двух. Либо вы сойдете первым, либо я умру прямо на ней. Вот так я отношусь к своей работе и к своим инвестициям в дело. Уилл Смит.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
5: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: В 2021 году британский Burger King приурочил к 8 марта диджитал-кампанию. Публикация открывалась фразой «Женщинам место на кухне». Подробности о фактической цели проекта, стипендиальной программе для женщин, приводились ниже в ветке обсуждения. Люди не дочитывали до конца и тут же обвиняли бренд в сексизме. Попытки урегулировать конфликт в комментариях усугубили ситуацию. Burger King экстренно удалил твит и принес извинения. Информации об убытках не было, но в сети все равно обсуждался репутационный ущерб, потеря лояльности молодой аудитории, посетителей ресторана быстрого питания.
5: Ошибка на миллион.

0: Вы слушаете радио РБК. Мы подводим итоги этого дня вместе с вами. И в ближайшие полчаса будем обсуждать топливный кризис в мире.
1: ЧЕС. Что это значит?
2: Международный валютный фонд допустил новый скачок цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ну а Европа в это время отходит от шока из-за дизельной сделки Вашингтона с Москвой. Ну а на Бали, как вы могли наверняка видеть в соцсетях, огромные очереди за бензином. Что происходит на острове, тоже расскажем.
0: А сейчас новости с Никитой Нелюбиным. Он уже пришел к нам в студию и готов рассказать о том, что важно к этой минуте.
3: Добрый вечер. Дональд Трамп разъяснил условия дизельной сделки с Россией. По его словам, топливо поставляется не конкретно в США, а на весь мировой рынок, который пострадал от высоких цен. Глава Белого дома отметил, что сделка уже привела к снижению стоимости дизеля. По планам, в этом месяце Россия экспортирует 300 тысяч тонн топлива, в ноябре 500 тысяч, а в декабре уже 1 000 000 тонн. Яндекс.Такси возобновил выплату водителям. Они получат деньги за все выполненные заказы, говорится в рассылке, которую сервис начал отправлять таксистам. Как пишет РБК, водители в профильных чатах массово жалуются на задержки выплат в Яндексе. Некоторые просят пассажиров отменять поездку, либо расплачиваться наличными.

0: или переводом. Суд в Москве арестовал японского журналиста газеты «Хоккайдо Симбун». Имае Юки предъявлено обвинение в шпионаже. Он заключен под стражу на 2 месяца в СИЗО Лефортово. Корреспондента задержали на Сахалине. По данным ФСБ, он собирал сведения о количестве мобилизованных на Курильских островах участников СВО. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. НАТО может усилить меры сдерживания и обороны в Черном море на фоне участившихся атак на торговые суда. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте после переговоров с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Ранее власти республики сообщили об атаке беспилотников на сухогрузы в морской экономической зоне Болгарии и обратились к НАТО за помощью в расследовании этих инцидентов. Российский рынок акций по итогам основных торгов поднялся до 2419 пунктов. Это на 1% выше к предыдущему закрытию. Лидерами роста стали «Северсталь», «Ростелеком» и «АФК-система». Они прибавили больше 5%. Позитивный настрой сохранился также на фоне смягчения санкционного давления на Россию со стороны США. Сразу после небольшой рекламы в программе, что это значит, о том, когда закончится топливный кризис и какими будут его политические последствия.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
1: Час. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК. По-прежнему с вами Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. И прежде чем мы перейдем на тему топливного кризиса, у нас будет большой разговор, подробный разговор с экспертами о мировой ситуации. Хотим напомнить вам про наш интерактив. По-прежнему с нами работает у нас телеграм для связи. Можете писать нам ваши сообщения. У нас основная тема интерактива сегодня – это то, что вы думаете о вашем персональном будущем. Для вас это такая зона страхов или зона надежд?
5: И думаете ли вы о нем вообще?
4: Да, может быть, вы живете, как мы уже выяснили, многие живут одним днем, а кто-то в целом надеется, что называется, да, на авось. Получится, как получится. Пишите нам, это легко найти в поиске радио РБК по первой же ссылке. Ждем ваших сообщений. Вот видим, что уже вы их нам пишете.
5: Давай прочитаем парочку.
4: Давай, пока время у нас есть, конечно.
5: Я полна надежд, так много еще планов и целей, пишет Карина из Москвы. И мне интересно, что, как я все это сделаю, чего еще добьюсь до сих пор. Я неплохо справлялась. Ну, это здорово. Когда, да, у вас были цели, вы их и достигли.
4: И полны еще оптимизма на то, что что-то еще предстоит какие-то горы свернуть. Очень мне нравится сообщение Виолетты из Москвы. Мне за 40, насколько сильно, не скажу. И старость, которая не за горами, это важный этап моей будущей жизни. У меня есть на него большие планы. Я собираюсь быть роскошной старушкой с платиновым блондом и дорогим автомобилем. Пока работаю над этим.
5: Ты знаешь, я все время вспоминаю классификацию ВОЗ, новую возрастную, как когда говорят, что вот там старость не за горами, а мне за 40, да даже неважно, сколько за 40, до 49 лет еще по новой классификации Всемирной организации здравоохранения молодость.
4: Да, молодой человек или молодая да. девушка,
5: а потом средний возраст начинается, так что
4: сразу
5: надо тут
4: и,
5: на себя
4: и резко.
5: Наговаривать.
4: Есть да. ли у тебя, кстати говоря, какой-то план на будущее? Может быть, ты уже планируешь там свою пенсию, вот первым делом, как только все работы закончатся, дети

0: гости вылетят из гнезда, я отправлюсь или там я сделаю...
1: Займусь туризмом. Хочу маленькую гостиницу. Ок. И заниматься туризмом, да, делать людям красиво и хорошо.
0: Где-то в Сочи или, может быть, швейцарские Альпы?
1: Да нет, в лесу где-нибудь.
0: Гостиница в лесу. Очень интересная, конечно, схема.
1: Глэмпинг.
0: Ну, если глэмпинг, то да, то так звучит, конечно, как такой интересный бизнес-план, гостиница в лесу, но тем не менее.
1: Или просто пойти работать в театр капельдинером и все, что не успела, пока работала, наверстать, посмотреть все спектакли.
0: Хорошая история, мне очень нравится. Я, кстати, возьму, может быть, что-то на заметку. Ну, можем, наверное, уже переходить к нашей теме. Да, топливный кризис мы сейчас обсуждаем. Международный валютный фонд допускает новый скачок цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке. Но здесь речь идет о всех видах топлива, о всех видах сырья. Это нефть, нефтепродукты, жиженый природный газ. Все это может подорожать существенно, прогнозирует ВМВФ.
1: Но... В России тем временем говорят о выгоде дизельной сделки с США. В Европе совсем этому не рады, и мы уже это обсуждали. Различные заявления. Есть и вот сегодня, например, далеко не надо ходить, премьер-министр Чехии назвал соглашение России и США о поставках дизеля сильной пощечиной для Европы. И обратился к европейским лидерам с просьбой на это как-то отреагировать.
0: Ну и мы уже упоминали сегодня остров Бали, индонезийский, где наблюдали, все, я думаю, все в соцсетях видели эти кадры, где стоят очереди на АЗС, перебои с продажей бензина. Люди буквально штурмуют заправки, а вот небольшие частные автозаправочные станции, они вовсе прекратили работу. Ну и ситуация действительно затронула популярные туристические районы.
1: Кажется, что топливный кризис только обостряется, вот если на разные точки в мире смотреть, а возможно даже клубок скоро распутается, потому что когда происходит какая-то эскалация, да, потом такой откат, либо откат, либо развязка ситуации. Каким будут политические последствия, тоже интересно. Все это обсудим с нашими экспертами. У нас в студии заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов и кандидат политических наук, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну, давайте начнем с вас, Александр. Ситуация вокруг Армуза не разрешается. География конфликта у нас не сужается, а наоборот, она расширяется. Прибавилась еще и Саудовская Аравия, как мы рассказывали накануне. Ну и цены на нефть растут. Да, вчера было более 106 долларов, если не ошибаюсь. Да. Газ рекордно дорожал в Европе, и Европа противится российским энергоносителям. Это вот сейчас мы обсуждали как раз и новый мирный план, который США и Европа обсуждают. Кризис только начинается.
2: Ну, не рекордно она там росла, это не совсем верное было заявление, это максимальный рост с 22 года. В 22 году было и больше, в 21 году, кстати, было больше, вот в декабре было 2000 долларов за 13 буквально декабря 21 года на TTF мы наблюдали 2000 долларов за 1000 кубов, так что есть еще перспективы. В 22 году было 3000, 3600 было, но там Европейская комиссия очень постаралась, чтобы было 3600, то есть это не мы, это не кто-то, это вот Европейская комиссия своими продуманными, четко выверенными действиями сказала: ребята, все бегите. На биржу все побежали и стали покупать. Вот сейчас они почему-то так не делают. Кризис, разумеется, обостряется. Сейчас парадокс заключается в том, что, с одной стороны, нефтяному рынку должно стать полегче. Потому что северное полушарие, это крупнейший потребитель энергоресурсов на планете, входит в сезон низкого спроса на нефть, просто потому что люди меньше ездят, летают и так далее. Ну, кроме тех, кто полетел на Бали, ну, бог им судья. В общем-то.
0: Ну, а вот к слову, к слову, вот ситуация на Бали, это какая-то локальная история или действительно последствия мирового кризиса?
2: Ну, разумеется, это последствия мирового кризиса. Просто я вел к тому, что обостряется ситуация, несмотря на снижение, ну, общего давления, просто потому что люди меньше ездят, летают и так далее. В целом-то ситуация ухудшается, то есть ее пытались переломить, ну, и переговорами, и вбрасыванием дополнительных коммерческих и государственных запасов на рынок, но запасы не бесконечны. Конечно, они заканчиваются. И сколько Дональд Трамп не рассказывает, что Армузский пролив открыт, все идите, пожалуйста. Ну, оказывается, что ракеты летают.
0: Мины взрываются,
2: и открытый Армузский пролив немножечко закрыт. Знаете, вот как бы открыт, но в то же время закрыт.
0: Пролив Шрёдингера.
2: Да, совершенно верно. Вот, это одна проблема. А другая проблема газовая. Вот если для нефти сейчас, ну, можно было бы выдохнуть, если бы не заканчивающиеся запасы, они не позволяют выдохнуть, потому что настолько велик дефицит, что скоро это начнет проявляться довольно ярко. С газом наоборот. Сейчас мы входим в сезон высокого спроса на газ. А сезон высокого спроса на газ означает, что при сохранении дефицита Катар не поставляет газ, ОАЭ не поставляет газ. Но ОАЭ, ладно, это мелкий игрок, без него можно было бы обойтись, да и обошлись бы.

0: Вот Катар – это второй по величине экспортер сжиженного природного газа по итогам прошлого года. Ну, по итогам текущего года будет гораздо более скромный поставщик, но вот обычно, знаете, второй. Вот, и без его газа образуется огромнейший дефицит. И тут двояко, я сейчас завершу эту мысль следующей статистикой. Если мы посмотрим на объемы сокращения спроса и такого дефицита, проявлявшегося за первое полугодие 26 года, то, ну, незначительные показатели будут в пределах 1%. Но уже начиная с июля-августа ситуация стала ухудшаться, потому что в начале года были вброшены дополнительные объемы, там ввели в эксплуатацию новые производства, которые стали поставлять на рынок, и они компенсировали выпавшие объемы из Катара. А теперь их компенсационная мощь закончилась. Ну, они недостаточно большие, эти объемы. И вот эти производства, и вот с августа дефицит начал нарастать, а сейчас он будет нарастать еще больше, потому что спрос растет, и он будет дальше расти.
1: Зима близко. Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, на студии, и кандидат политических наук, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Антон, вам вопрос. Про Дональда Трампа Александр упоминал. Добавит ли очков Трампу дизельная сделка с Россией? Меньше 3 недель до этих выборов. И Трамп сегодня, кстати, заявил, что готов остаться еще на один срок.
2: Это действительно так. Он об этом заявил, и он говорил об этом раньше, и на этот счет даже целая теория была о том, что, возможно, Джей Ди Венс станет следующим президентом, Дональд Трамп вице-президентом, потом Джей Ди Венс уйдет, и Дональд Трамп продолжит возглавлять страну. Что касается электоральных оценок, да, вы знаете, здесь вопрос главный в чем, да, в том, что по большому счету для американцев совершенно не важно, что происходит на Украине. Абсолютно. Это то, что крайне далеко их...
1: За океаном, как говорил
2: абсолютно,
1: Трамп.
2: Абсолютно за океаном. Их волнует только то, что происходит в стране. Особенно, если посмотреть на электорат, ядерный электорат республиканцев, в данном случае я имею в виду движение МАГА, то есть, которое Трамп возглавляет, это электорат, который ориентирован на национальные интересы. Соответственно, что для них важно? Для них важно, чтобы была решена проблема с мигрантами, с нелегальными, для них важно, чтобы были низкие налоги, для них важно, чтобы была низкая инфляция. Любые шаги, которые направлены на снижение инфляции внутри страны, будут поддерживаться ядерным электоратом США. И на самом ядерным электоратом, извините, Дональда Трампа и республиканцев. Поэтому любой шаг, который позволит повысить расположение американцев, будет совершать Дональд Трамп ради как раз, да, электорального эффекта.
3: Ради внутреннего эффекта.
1: И дизельная, да, сделка тоже получается.
2: В том числе. Ну, кроме того, здесь надо понимать, что Дональд Трамп таким вот образом, знаете, это надо знать американцев. Да, американцы — это же по своей сути нация подросток. Люди, которые выросли на голливудских фильмах. От мала до велика все. И вот если вы посмотрите на их образ мышления, на их менталитет, по большому счету во всех фильмах герой один в одиночку побеждает вселенское зло. В данном случае Дональд Трамп фактически бросает вызов, во-первых, получается, глобалистам таким вот решением, да, против которых выступают его электорат, да, то есть против так называемого глубинного государства. Во-вторых, бросает вызов европейским элитам, которые ему довольно сильно надоели. Он хочет их сменить.
1: Как и Владимир Зеленский, который ему тоже кажется...
2: Мягко говоря, он не просто... То есть, опять же, если он готов мириться в той или иной степени с европейцами, они достаточно самодостаточные, извините за тавтологию, да, это объединение, которое может самостоятельно развиваться, хоть и имеет тесную зависимость от США. Украина очень сильно продолжает зависеть, особенно не только финансово, но в части разведданных и в части поставок оружия. И поэтому Трамп искренне не понимает, почему Зеленский, который напрямую зависит от его доброй воли, позволяет себе сопротивляться и не слушать, ослушиваться его и продолжать бомбить НПЗ российские.
1: Кстати, сейчас политика пишет, читаю на лентах, что президент Украины не намерен выполнять требования Дональда Трампа прекратить атаки как раз на российские энергообъекты, и отказ станет продолжением жесткой позиции, которую Зеленский демонстрирует в последнее время. А вот для него политические риски какие здесь?
2: Для Зеленского?
1: Да.
2: Колоссальные. колоссальная. Дело, смотрите, какая... Дело-то в чем? Да, дело в том, что идти в прямой клинч, ну, извините, да, то в прямое противостояние с американским президентом, для него это катастрофа. Смотрите, все же очень просто. Помимо того, о чем я сказал, да, то есть отказа обмена разведданными и отказа в поставках оружия, помимо этого, да, то есть, а это усилит давление населения на Украину, значит, есть же и другие ресурсы в руках американского президента, которые могут влиять на настроение украинцев. То есть, первое, Трамп может поддержать, например, какую-то другую фигуру из политической элиты Украины и поставить на нее, например, как это было с, возможно, он запрещен в России, не знаю, я скажу на всякий случай, с экс-министром Федоровым. Мы помним, были протесты, причем довольно долгосрочные протесты, и они продолжались. Кроме того, Федоров, напомню, выступал за выборы президента Украины, что шло вразрез с позицией Зеленского. То есть это второе. Первое, это, я сказал, это отказ от обмена данными плюс отказ от поставок оружия. Второе, поддержка альтернативного кандидата. И третье, что самое простое, и для меня, честно говоря, искренне непонятно, почему это до сих пор не сделано, это дать отмашку антикоррупционным ведомствам Украины опубликовать компромат на Зеленского. Это так просто. Одним выстрелом можно убить нескольких зайцев сразу. То есть, во-первых, причем сделать это накануне выборов в Конгресс США. То есть, во-первых, что это будет? Это будет демонстрация американским избирателям ошибочной политики демократов и лично Джо Байдена. Первое, да, то есть получается, что за счет демократов, за счет налогоплательщиков финансировался коррупционная
4: схема.
2: Да, коррупционная схема, да, на Украине, это первое. Соответственно, дальше второе, это ему, естественно, дает тут же на фоне Байдена возможность электорально вырасти. Третье, это вызывает огромные протесты на Украине мгновенно, потому что люди не готовы с этим мириться.

0: И четвертое – это дает эффект домино по отношению к нелояльным Трампу европейским лидерам, которые тоже, получается, финансируют Зеленского тоже за счет доходов налогоплательщиков. Получается, что он одним выстрелом может сменить их всех, по большому счету, нелояльных. Они ему нелояльны.
1: Давайте сейчас вернемся к экономическим последствиям. Это был Антон Орлов, кандидат политических наук. Александр Фролов, к вам по экономическим вопросам я возвращаюсь. Вот вы уже упомянули про Европу, да, в контексте, да, там, того, как они недовольны дизельной сделкой между Москвой и Вашингтоном. Мы в разговоре, да, прошу прощения, упомянули эту историю. Новый план по Украине, который мы читали сегодня в прессе о том, что США и Европа хотят предложить его России, и там в том числе входит такой пункт. Совместное как-то подключение к энергоносителям, да, то есть трубопровод, Россия будет поставлять ресурсы в Европу, газ, и будет получать половину от того, что она зарабатывает, и делить его с Украиной. Насколько европейцы готовы на такое пойти? Насколько вот это реалистичный пункт?
2: Да это ерунда какая-то, если которая сами абсолютно готовят. Нереализуемая. Да. Ну, то есть это... Я просто не видел это сообщение. А на каком уровне это все предлагалось, если не секрет?
1: Пока еще все еще обсуждение, то есть это были статьи. Не,
2: ну, статьи. В общем, кто-то со ссылкой на кого-то. Прекрасно. Обожаю такое. Так вот, ну, давайте скажем мягко. Я не представляю себе никакого сценария, при котором европейские власти, текущие европейские власти, как бы их ни звали, а вот конкретно финансово-промышленные группы, вот выразителями воли которых являются там Урсула фон дер Ляйен и прочие персонажи, которых мы видим последние годы. Так вот, чтобы они на что-то такое пошли. То есть дело даже не в том, что нам это не предлагали, и мы с удивлением подобные вещи будем узнавать, если это, да, правда. А что нас должно заставить подобные вещи делать? То есть какие-то половину денег куда-то отправлять. Европейские власти исходят из совершенно других предпосылок. Я сейчас, вот если мы отбросим всю эту вот мишуру, которая там с рейтингами, антирейтингами отдельных политиков возникает, и которые пытаются либо антирейтинг снизить, либо рейтинг поднять в рамках вот этих всех рассказов, а поговорим, если просто про энергетику, в Европейском Союзе действует, ну, например, такая штука, как зеленое соглашение. Это один из базовых принципов, базовых документов, лежащих в основе энергетической политики Европейского Союза. И он предполагает, что Европейский Союз будет отказываться от ископаемого топлива к 50-му году. По большому счету, большая часть отказа должна уже к 40-му году произойти, то есть отказ от угля полностью и желательно отказаться от газа полностью, всего, любого, не только российского, американского.
1: Дрова останутся только. Подождите, но мы же говорим...
3: Дрова останутся?
2: Зачем?
1: Мы же говорим все-таки про перспективу 14 лет. А вот сейчас-то зимой что делать? Где газ брать?
2: Смотрите, Нет, вы путаете европейцев и европейцев. Ну вот смотрите.
1: Разных европейцев.
2: Да, ну вот смотрите, вот есть, например, какая-нибудь Урсула фон дер Ляйен, условно говоря. Совершенно выдуманный, понятное дело, персонаж. Вот она выходит и говорит, простые европейцы, смотрите, вот вы сейчас... Допустим, никто не замерзнет, но хорошо. Вы мерзнете. По чьей вине? По моей? Нет. Это Россия, это Америка, это немножко Ближний Восток и совершенно точно Китай. Вот четыре кита, простите за невольную вот эту вот, невольный каламбур, который возникает. Так вот, это четыре кита, на которых стоят все объяснения. Кто виноват? Не мы. А почему не мы? Потому что, на самом деле, вы, простые европейцы, сами виноваты. Это пятый, кстати, виноватый в этой схеме. Почему? Мы вам говорили. Ставьте ветряки, пересаживайтесь на электромобили активнее, а не как вы сейчас. Водородный транспорт тоже, вы его не покупаете. По всему миру покупают, ну, там 15 тысяч штук, это несерьезно. У нас тут за день должны столько продавать. Я иронизирую, безусловно, но это то, как будет подаваться. То есть вы мерзнете, так это ваша вина. Это ваша вина, быстро ветряк поставил, быстро поставил солнечную панельку, аккумулятор. Все это дело, значит, когда ветер дует хорошо, аккумулируешь электрическую энергию, когда ветер дует плохо, ну вот сиди, грейся. А то, вы знаете, там половина немцев почему-то все еще хочет греться газом. Это недопустимо. Ставить тепловые насосы.
1: Все-таки европейцам будет проще перетерпеть эту историю, чем какие-то соглашения.
2: Безусловно, это то, на чем будет. Более того, эта ситуация будет использоваться для лоббирования интересов тех, в чью сторону хотят финансовые потоки развернуть. То есть, с одной стороны, у нас есть энергетики традиционные, которые говорят, ребят, давайте не будем, всем будет плохо. Автомобилисты, производители автомобилей подбегают и говорят, ай-яй, все будет плохо. А с другой стороны,

0: Говорят люди, не-не, давайте вот ваши деньги будут нашими. Это если очень кратко.
1: Александр, спасибо. У нас в студии Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, и Антон Орлов, кандидат политических наук, директор Института исследования проблем современной политики, говорили о мировом топливном кризисе.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Рынок жилья в Москва-Сити переживает настоящий бум. За первое полугодие 2026 года предложение квартир и апартаментов здесь выросло более чем в полтора раза. Такие данные приводит компания NF Group. Наконец, июня в небоскребах делового центра экспонировалось почти 1000 лотов. Из них 720 в сегменте новостроек, остальные 260 на вторичном рынке. Такой скачок обеспечили два новых проекта – небоскреб One и масштабный комплекс Aurus Residence. Цены тоже обновили исторический максимум. В начале 2026 года средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках Москва-Сити впервые превысила 1 000 000 рублей и к концу июня достигла 1 080 000. За полгода рост составил 12%, за год 21%. На вторичном рынке цены скромнее – 884 тысячи рублей за метр. Структура предложения заметно изменилась. Если год назад компактные лоты до 90 квадратных метров занимали в Москва-Сити лишь четверть рынка, то сейчас почти 60%. Средняя площадь квартиры в продаже снизилась до 96 квадратов, а средний бюджет до 104 миллионов рублей. Причина простая. Новые проекты вывели на рынок много компактных форматов, которые пользуются спросом у инвесторов. Спрос вырос кратно. За первое полугодие на первичном рынке Москва-Сити заключено около 120 сделок. В 3 с лишним раза больше, чем год назад. Общая стоимость сделок достигла 10 миллиардов рублей. Средняя цена проданного лота – 1 миллион.

0: же книга, которую я читал этого автора, «Водолазкин. Лавр». Про историю, на фоне исторических событий это происходит определенно. И, конечно, она очень глубокая, и она затрагивающая вопросы духовного мировоззрения. Мне кажется, что эти вопросы, они не могут не откликаться в наших душах, в душе любого человека, который это прочтет. Потом я пробовал некоторые другие книги читать, они мне не зашли. Но, тем не менее, вот вышла новая книга, и я, памятуя о своих ощущениях от Лавра, я начал читать «Последнее дело майора Чистова», и должен сказать, что пока мне очень-очень нравится.
1: Евгений Водолазкин, «Лавр». В разное время у него было 4 имени. В этом можно усматривать преимущество, поскольку жизнь человека неоднородна. Порой случается, что ее части имеют между собой мало общего. Настолько мало, что может показаться, будто прожиты они разными людьми. В таких случаях нельзя не испытывать удивления, что все эти люди носят одно имя. У него было также 2 прозвища. Одно из них – «Рукинец» – отсылало к Рукиной Слободке, месту, где он появился на свет. Но большинству этот человек был известен под прозвищем «Врач», потому что для современников прежде всего он был врачом.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Сегодня в 21:00.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
1: Что это было? В эфире.
6: Частая история, да? Забудьте все, чему вас учили в университете, когда ты выходишь на работу. И тут я так понимаю, что цель-то как раз в этом, чтобы не нужно было забывать, чтобы ты, условно, студента, который выпустился, знал, как работать там с российскими с УБД, и ты мог его, или там с любыми другими программными продуктами, ты мог его в штат взять, собственно, с первого дня практически.
7: Вот кто в среде образования, и в том числе работает в IT-компаниях, четко знает, что студенты — это уже далеко не студенты. Третий курс — это уже продвинутые, возможно, даже сотрудники. И многие работают. Известный факт, что со второго курса по IT-специальностям очень много студентов учат, ну, работают, зарабатывают, я бы сказал так.
3: Директор IT-школы Ростелекома Владимир Татаринцев в программе «Технологии и тренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Никита, ты задумываешься о пенсии?
2: Зачем? Еще столько времени?
1: Пора бы. 8 вечера в Москве.
0: Час. Что это значит?
2: Ну, вы слушаете радио РБК, в эфире ЧЕС.
1: Пытались пошутить.
2: Пытались пошутить, нас ругает наш руководитель, наш шеф-редактор, говорит, что мы тут что это, такие шуточки
1: но
2: шутим.
1: Но мы старались.
2: Но у нас третий час эфира, мы хотим как-то по-расслабленному в него зайти. По-прежнему с вами Оксана Гречанюк, Никита Гмыза.
1: И вообще в театр хочется, поэтому так по-театральному
2: у нас была какая-то, да, сегодня разговор про театр. А, ты же мне говорила как раз.
1: Я в старости,
2: да. Можно хоть на следующей неделе, я тоже куда-нибудь пойду. Начинаем третий час нашего эфира, мы попробуем так немного расслабиться. Поговорить о каких-то таких более легких темах, они у нас соответствующие. Вот, например, рынок люкса.
1: О роликсах думал, признайся.
2: Постоянно. Рынок люкса, что с ним происходит? Действительно ли он схлопывается? Вот мы видели, что акции...

0: Это Хеннесси, Луи Виттон падают, а капитализация компании рухнула с начала года на 40%. Разберемся, что с этим рынком сейчас происходит и нужен ли он нам вообще.
1: Вот в чем вопрос. И о будущем, как и обещали, поговорим. Есть ли у вас тот самый бакет-лист того, что вы хотите сделать, когда выйдете на пенсию? Каким образом вы планируете свое будущее, если вообще планируете и считаете, что это необходимо сделать? И наш интерактив «Мысли о вашем персональном будущем. Зона страхов или надежд» пишите в Telegram Радио РБК.
0: Ну, с новостями к нам пришел в студию Никита Нелюбин. Никит, что у тебя самое важное?
2: Международный валютный фонд тут вот буквально недавно опубликовал свежий прогноз, не самый утешительный для крупнейших экономик мира. Дефициты бюджетов у них скоро достигнут максимума до ковидного уровня. Сейчас обо всем расскажу подробно. Дефициты бюджетов крупнейших экономик мира в этом году достигнут 5-летнего максимума. С таким прогнозом выступил Международный валютный фонд. По данным аналитиков, заимствования развитых экономик вырастут в среднем на 5,2% ВВП, а в США и Китае этот показатель превысит 8%. Дональд Трамп опроверг информацию об отказе США передавать разведданные Украине. Во время пресс-подхода президент заявил, что Вашингтон продолжает помогать Киеву в этом направлении и хочет положить конец войне. Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ не получали от США разведданных о пуске ракет в ночь на 13 октября. Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства «Лайк-центра» подконтрольного блогеру Аязу Шабуддинову. Иск подала индивидуальный предприниматель из Подмосковья, которая оказывала компании юридические услуги, но так и не получила за них оплату, сообщает РИА Новости. Самого Шабуддинова арестовали в ноябре 2023 года и приговорили к 7 годам за мошенничество. На прошлой неделе Мосгорсуд смягчил приговор до 6 лет. Цена акций Apple сегодня установила новый исторический рекорд. Бумаги компании на пике дорожали до $348.15 после презентации нового устройства. Сегодня Apple представила станцию для связи и управления умным домом HomeView, а также новые поколения медиаприставки Apple TV и колонки HomePod Mini 2. Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям завтра пересесть на метро. По прогнозам, утром в среду в столице начнется сильный дождь, который может продлиться весь день. По данным ведомства, из-за непогоды на дорогах Москвы ожидаются серьезные пробки. Сразу после короткой рекламы в программе «Что это значит?» о падении рынка тяжелого люкса.
3: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняет цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
3: ЧЕС. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, по-прежнему с вами мы, Никита Гмыз, Оксана Гречинюк, продолжаем рассказывать об основных темах этого дня.
1: Никита Нелюбин сформулировал как падение рынка тяжелого люкса. Интересно, насколько тяжело и громко падает этот тяжелый люкс. Выручка крупнейшего люксового конгломерата, например, Майот Хеннесси Луи Виттон, упала на 5% на ключевом рынке в Китае. И об этом Bloomberg написал со ссылкой на аналитиков рынка.
0: По данным трех исследовательских компаний, в первом полугодии 26-го продажи вот этого тяжелого люкса в целом в Китае упали более чем на 10% год к году. И виной всему, как говорят фэшн-эксперты, это изменение культуры потребления предметов роскоши, ну и общая экономическая нестабильность, куда же без нее.
1: Человек, который лучше всех, наверное, в редакции больше всех понимает в тяжелом люксе, Лиза Майнгард у нас в студии. Лиза, как сегодня выглядит карта мирового люкса? Разобралась? Почему Китай? Почему компании сделали ставку именно на этот рынок?
5: Азиатский рынок исторически был для ведущих мировых брендов одним из самых успешных и быстро растущих, ну, за счет быстро развивающейся экономики. В Китае, к тому же, сформировалась огромная база потребителей из прослойки среднего класса в возрасте примерно 40+. Louis Vuitton, к примеру, долгие годы оставался лидером в стране и регулярно открывал там масштабные флагманы. Cartier – это исторический фаворит в категории часов и свадебных украшений. Те же Gucci, Burberry и Saint Laurent уже имеют в Китае собственные логистические хабы, и товар попадает с витрин флагманских бутиков Пекина напрямую в аутлеты, минуя посредников и, соответственно, предлагая китайским покупателям самую выгодную цену на самые новые и уникальные коллекции. Быстро растущая экономика равно быстро растущее потребление. Когда темпы замедлились, тогда и структура потребления поменялась, считает руководитель направления моды школы дизайна Высшей школы экономики Анзор Канкулов.
6: На первом месте США, наверное, с этим сравним Китай. Очевидно, главные рынки те, которые растут. Китай на протяжении, как мы все понимаем, ну, нескольких десятилетий показывал бурный рост, огромный как бы во всем. Китайская экономика глобальная, это не связано конкретно с люксом, сейчас затормозила свой рост, так скажем, притормозила. То есть люкс, очевидно, потребляет, особенно в молодых растущих экономиках, это немножко другая психологическое потребление в этом плане, немножко другое, чем в условной Франции или Бельгии, там, да, где, может быть, есть какой-то сложившийся паттерн потребления у более таких уже, как бы, то, что называется молодежь, old money. Мне кажется, это просто связано с замедлением ранее невероятно бурного роста Китая.
5: Немаловажно также отметить, что у Китая просто семимильными шагами развиваются собственные люксовые бренды, которые оттягивают на себя часть потребителей. В первую очередь это, кстати, касается ювелирных домов.
0: Лиз, ну как будто бы вот не первый год уже мы слышим падение доходов люкса, и как кажется, что это не столько особенности торговли именно в Китае, сколько такая общемировая тенденция. Что с Россией? На нас-то тоже распространяется?
5: У нас немного иная ситуация складывается, просто потому что у нас есть определенные ограничения с 2022 года, после того, как ушли ведущие мировые бренды с нашего рынка, но тем не менее российское потребление люкса, как и во всем мире, стало менее эмоциональным, так выражаются мои собеседники из этой отрасли. В первую очередь на это, конечно же, повлиял, как я уже сказала, массовый уход. Достать бренды стало сложнее, но от этого тяга к роскоши не стала меньше. Скорее, она радикально трансформировалась. Россияне активно приобретают люксовые вещи через платформы-посредники, через байеров, через шоурумы. От покупки сумки Шанель россиянина ничего не остановит, даже если на нее будет наценка в 2 и в 3 раза. Захотелось, надо купить. Ну вот, и также активно развиваются бутики и шоурумы, которые завозят вещи по параллельному импорту. Поделилась основатель и партнер компании One Story Ольга Сумишевская.
7: Но я бы сказала, что в отличие от азиатского рынка, в России не то, что не снизился, а даже по данным некоторых игроков, этот спрос на люкс растет. То есть мы не отказались, мы просто научились покупать через другие каналы, через другую инфраструктуру. Мы переместились в мультибрендовые бутики, в трансграничную торговлю, в байеров, это вообще популярный очень канал, и, собственно, личные покупки в зарубежных поездках. Можно сказать, что покупка, наверное, становится более рациональной, чем была ранее, и средний чек там как-то снижается, но число заказов растет.
5: Как итог, покупатели не готовы переплачивать за бренд сегодня. Приобрести тяжелый люкс зачастую может заставить только высокое качество и уникальность товара. Но при этом по-прежнему высоко ценится так называемая тихая роскошь, то есть вещи без логотипов, а также старые винтажные коллекции. Ну и здесь все тенденции и предпочтения совпадают как у российских, так и у зарубежных потребителей на всех рынках присутствия люкса.
0: Лиза Майнгард рассказала нам о том, что сейчас вот с этой практичной точки зрения, да, с практической точки зрения, то есть что происходит на рынке люкса, почему он падает, какие пункты все еще остаются популярны, и вот этот вот и про тихий люкс мы поговорили. Но мы теперь обсудим, посмотрим на эту тему немножко не с экономической точки зрения, а шире. А нам вообще нужен ли этот люкс еще? Может быть, пора уже как-то...
1: В тяжелом виде,
0: да хоть в каком виде. Может быть, пора уже от него отказываться? И этот вопрос мы сейчас и зададим. У нас в студии Андрей Якоби, куратор проекта РБК Fashion Review, основатель бюро Real Profit Group. И у нас на связи Ольга Штейнберг, аналитик рынка премиального сегмента, создатель Fashion Buzz Media. Ну, мы вас приветствуем. Давайте начнем с вас, Андрей. Когда вы последний раз надевали что-то из люксового сегмента? Вот мне плохо видно за компьютером, но, кажется, на вас что-то есть из такого люксового брендированного сейчас?
8: Ничего тяжелого. Только аутентичное и нишевое.
0: Аутентичное и нишевое. А Ольга, что у вас сейчас? Такой, конечно, интимный вопрос, не скрою, но тем не менее. Что из люксового сегмента на вас сейчас?
9: Да, ничего, собственно говоря. Скорее сейчас модно в России говорить о том, какие российские бренды на тебе надеты, поэтому скорее вот так.
0: Для тех, кому недостаточно описаний и фантазии, как говорится, не хватает, Ольга и Андрей еще и появятся на телеканале РБК, поэтому включайте и смотритесь. Ну вот, Андрей, вы уже упомянули, что ничего брендировано, только аутентичное. Это наш новый тренд, это новая мода, люкс уходит на смену вот этим аутентичным брендам.
8: Я бы сказал, что потребитель в широкой массе сейчас пытается найти что-то максимально подходящее

0: вообще для себя с целью самовыразиться, немножечко отличаться от других, найти именно то, что подходит вот лично ему. Это может проявляться в дизайне, в каких-то необычных конструкциях, ну, в общем, в разных вещах, в деталях, кстати. Поэтому дизайнерский сегмент интересен, да, и он активно развивается. И, как я уже сказал, это слово года, мне кажется, это нишевость. Это очень важно. Я думаю, что мы попозже вернемся еще к этому.
1: То есть, правильно понимаю, бренды, там тот же вышеперечисленный, как Лиза, наш обозреватель, назвала, там, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent и так далее, бренды уже совсем не то. Важны какие-то эксклюзивные дизайнерские вещи. Вот это сейчас самое актуальное, самое трендовое.
2: И дизайнеры перетекают ли, сработав с брендами,
1: в больших, компаниях,
2: да, в больших компаниях, во что-то свое?
0: Бывает такое. Вы знаете, я бы тут немножко дал спойлер нашей премьере ежегодного исследования РБК Fashion Review, который будет вот прям буквально в ближайшие недели. Хочу назвать цифру: 88% потребителей не смотрят на бренд, покупая предметы премиум-сегмента. Ну, то есть это сегмент от 50 тысяч и выше в розничных ценах. Для них бренд перестал играть ключевую роль.
2: А что играет роль?
0: Играет роль качество, играет роль история. Естественно, посадка вещей, конечно же. То есть все, что связано с внешней атрибутикой, я имею в виду то, что вот, ну, как бы к телу, да, это важно. Но еще и история, и некий ареал информационный вокруг того бренда, который покупается.
1: Это имидж, про это,
0: ну, говорите? Это про причастность к какой-то истории. Хочется ассоциироваться с чем-то и не ассоциироваться с чем-то другим.
2: Ольга, а вы наблюдаете такую тенденцию?
3: Да, я соглашусь полностью с Андреем, потому что мы еще в прошлом году проводили исследование премиального рынка, и как раз тоже такие же открытия нас там подстерегли. Мы опрашивали потребителей премиального сегмента, и тоже больше не обращают внимания на какие-то вещи, которые касаются не логотипов, не демонстрации статуса, а вот именно ценности в качество и какой-то истории бренда.
4: А можно я вот здесь вас перебью, Ольга?
2: Это Лиза Майнгард.
4: Да, Андрей нам вот тут недавно сказал, буквально пару секунд назад, о том, что история бренда, и вы это тоже сейчас подтвердили, играет немаловажную в этом роль. Но тогда немножечко возникает некий диссонанс. У нас идет отказ от люкса, который как раз-таки имеет эту длительную историю бренда, за которой тоже стоят люди, за которой стоит некая ДНК бренда.
3: Да, мы здесь, наверное, когда с Андреем говорим об истории бренда, все-таки имеем в виду больше имеем в виду ДНК, да, то есть какую-то аутентичность бренда, его историю в плане того, что мы понимаем, кто это сделал, почему этот бренд создан, кто в него какую душу вкладывает и какие смыслы, да, вот, наверное, мы больше об этом, чем про какую-то столетнюю историю. Сегодня вовсе не обязательно иметь 100-200 лет истории для того, чтобы быть желаемым брендом. Наверное, вот так я бы определила.
1: У меня сейчас, наверное, будет вопрос к Андрею. Вот представим, что... Да даже не представим. Я человек, который не сильно разбирается в люксовых брендах, в люксовых вещах. Вот если я захочу что-то такое купить, я там marketplace прихожу, да, или куда-то в какой-то большой торговый центр. Вот как я увижу, что вот предмет передо мной, там, одежда, часы, что угодно, что это люкс, что это будет считаться люксом в глазах там других людей?
0: Кажется, что здесь в основном можно ориентироваться на бренды, но тут у каждого индивидуальная история. Кажется, что самое главное – это первое касание офлайн, потому что мы оказываемся в каком-то бутике, который нам нравится, в котором с нами как-то очень вежливо обошлись, предложили, не знаю, кофе, игристое вино, еще что-то, да, и мы получили вот это впечатление, мы сделали там покупку, может быть, не сделали, но мы хотим туда вернуться, и мы можем туда вернуться уже в режиме онлайн, не знаю, понравилась сумка, взяли, заказали. Кстати говоря, я бы поправил Лизу, дополнил. На российском рынке люкс никуда не падает, и потребление вот в этом дорогом сегменте, допустим, по данным наших коллег из Озон, в 2026 году вырос на 40%.
1: То есть это те бренды, которые остались в России, или...

0: те, которые привозят ушедших.
1: Те, которые можно как-то завести сюда.
2: Ну, давайте так, согласно их статистике, это количество людей с чеком выше 200 тысяч рублей. На их площадке. То есть мы говорим о том, кстати, это те самые 40% зеркальные, да, которые, да, на которые упал LVMH.
1: А могли бы сказать, что тогда покупают вот россияне? Сумки, обувь, верхнюю одежду, что вот сейчас в топе?
2: Кажется, что все. У всех просто, у разных сегментов разная маржинальность. Кажется, что аутсайдеров именно с точки зрения потребления мы не наблюдаем.
3: Ольга, вот у нас прозвучали только что цифры, которые Андрей назвал. Получается, ну вот я такой вывод делаю, да, россияне не могут отказаться от люкса?
4: Вы знаете, я бы вот чуть-чуть хотела, наверное, уточнить, да, что мы не можем говорить сейчас в целом вот россияне, да, потому что это слишком широкое.
3: Люксовые россияне, давайте уточним.
4: Давайте еще определим, что у нас есть люкс прям тяжелый, да, про который вы начали говорить. И у нас есть премиум, про который мы с Андреем, наверное, продолжили больше. Ну, оно как бы вот в целом у нас плюс-минус объединяется. Смотрите, тут дело в том, что все равно есть как бы разные потребители. Да? Для кого-то важен статус. И это такая важная часть. Да? Это, в принципе, вот когда только пришли там, еще в 90-е, там, в начале 2000-х, начали приходить официально, да, вот все эти люксовые и премиальные бренды к нам в Россию, конечно, ну, в целом исторически, да, российский потребитель тяготел к статусу. Да? А сейчас надо сказать, что покупатель премиума и люкса все больше становится таким ценителем именно качества, да, вот таким, как это сказать, value, да, премиум для него важен, то есть ценность доказуемая через посадку, ткани, ту же самую историю бренда, ДНК, да, которая ему близко. И для такого потребителя не так важен статус. И вот сейчас в целом, наверное, в мире тоже есть такой сдвиг, да, вот от статуса к ценности. То же самое и про китайцев можно сказать, да, если раньше статус демонстрировался прежде всего через владение дорогой вещью, то сегодня у нас вот в этом сегменте важнее, наверное, эксклюзивность, доступ, сервис, какой-то опыт. Мы, если посмотрим на историю, то, что делают, например, в Европе, да, люксовые бренды, люксовые универмаги, они сейчас делают private shopping, закрытые мероприятия, какие-то индивидуальные предложения, и вот таким образом пытаются все еще сохранить, да, тех самых люксовых покупателей, которые...
1: Ольга, а вот в таком случае, вот мы затронули тут уже и российские премиальные бренды, а есть у российских премиальных брендов задел на то, чтобы стать люксом, чтобы предлагать такие же уникальные скидки, организовывать VIP-шоппинг, как
3: мы в Европе. Мы про мировые на мировом уровне говорим?
1: Да, выйти на мировой уровень, да, я об этом.
4: Ну, пожалуй, я, к сожалению, сейчас, наверное, буду не пессимистично, но объективно, да, скорее нет, чем да.
3: Просто потому что нету доступа или на рынке слишком большая конкуренция среди крупных брендов?
4: Так исторически сложилось, что в России не сложились модные дома, да, в их классическом понимании, в европейском, там даже американские есть дома мод, да. В России есть выдающиеся дизайнеры, безусловно, да, но они, как правило, действуют как дизайнеры, да, как единицы, а не как дом моды и не как там концерн ЛВМХ там, и так далее. Да. Поэтому, к сожалению, на такой уровень вряд ли мы можем выйти, претендовать, но на какие-то там более точечные, более нишевые продажи, то, безусловно, да, но здесь тоже требуются, конечно же, инвестиции и усилия немалые.
3: Ну и давайте, Ольга, давайте тогда представим, что вот на перспективе 10, может быть, 15, 20 лет...
0: Мы сегодня вообще о будущем, у нас лейтмотивом идет тема,
3: да,
0: будущего.
3: Да, тема будущего, да, может быть, действительно получится у российских брендов как-то выйти на уровень люкса.
0: Да и чем вообще будет вот этот тяжелый люкс через вот этот период времени?
3: Да, как он 10, будет вообще ощущаться и выглядеть? Лет.
4: Да, как я уже начала говорить, люкс вообще он претерпевает сейчас значительные изменения. Мы видим это по кризису так называемому, да, и по продажам люксовых домов больших, да, которые с огромной историей продаж, успешных продаж, в которых все росло всегда, да, и сейчас все падает. И это не просто какие-то цифры, вот сейчас упало, а потом восстановится, как в пандемию. На самом деле люкс, он в целом претерпевает большие изменения.

0: на мировом уровне. Поэтому прямо сейчас сказать, ну, можно проследить, да, какие есть изменения, да, и какие акценты. Например, сейчас, на данный момент, ювелирка и бьюти-сегмент, они относительно устойчивые, да. Фэшн именно, он падает. Там растет роль, как я уже сказала, каких-то вот вещей, на которые покупатель перемещает свое внимание. То есть это путешествие, это wellness, это впечатление, да. И вот именно на это больше уходят деньги из лакшери, из люксового сегмента вещей именно, да,
1: Да, то есть
0: больше. Люкс — это я, да,
1: не брендовые
0: если так
1: часы, да, а
0: переводить.
1: брендовые какие-то возможности, которые ты можешь сделать, люксовые. Андрей, тот же вопрос такой визионерский, да, 10-20 лет, что у нас будет вообще считаться люксом? Останется ли он с нами?
2: Это вопрос, как сказала Ольга, связан с инвестициями. Это наша самая болевая точка, на самом деле. Я бы дополнил Ольгу, сказав, что у нас есть действительно яркие примеры, такие как Ульяна Сергеенко, Яна Расковалова, Юлия Янина. Это бренды, которые известны в мире. Некоторые показываются на неделях моды, кутюрных, в Париже и так далее. Ну, и ряд других тоже. Кто-то выходит на рынки там, Ближнего Востока успешно, имеет там хороших клиентов. А кажется, что действительно нужно дождаться точку, в которой этими брендами, этими авторами заинтересуются владельцы серьезного капитала. Тогда, в общем, в момент все может сильно поменяться.
3: Ну вот вы еще говорили про нишевость, и я, например, вспоминаю, вот как выглядит тяжелый люкс, да, это много каких-то символов, много букв, все такое какое-то пестрое. Ну, для меня
2: ну,
3: лично
2: разное,
3: это
2: разное.
3: Так, разное, да. А нишевость, это кажется про незаметность больше.
2: Нет, не обязательно. Это что-то, что близко к тебе, вот лично. Да? Оно может быть вот что-то неповторимое. Редкие экземпляры, уникальные дизайны, что-то из прошлых коллекций. Кстати, сейчас
3: но это
2: огромная
3: не вычурное, не яркое, а
2: нет,
3: более
2: вовсе не обязательно.
3: Нет?
2: Может быть и так. Это как бы для кого как.
1: Все еще
2: вопрос
1: подпадает под термин люксовость.
2: Конечно.
1: Ольга, такой вопрос. У нас, конечно, мало времени остается на ответ, но тем не менее, пора ли уже сейчас перестать осуждать тех, кто покупает поддельные вот эти Louis Vuitton, Hermès, Dior? Может, это все-таки такое будущее, иронично носить поддельные бренды, высмеивая их? Если можно коротко.
0: Да, я, наверное, с вами соглашусь. Наверное, это большое влияние именно зумеров, да, более молодого поколения, которые действительно над многим многое высмеивают, да, что было ценностью в предыдущих поколениях. Это тоже нормально. И вот сейчас это такой пост-ирония.
1: Вот пост-ирония, как раз у меня, да, слово и вертелось на языке. Спасибо, Ольга. Ольга Штейнберг, аналитик рынка премиального сегмента, создатель Fashion Buzz Media. И у нас в студии был Андрей Якоби, куратор проекта РБК Fashion Review, основатель бюро Real Profit Group. Обсуждали будущее люкса и как он может трансформироваться.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о младенцах. Многие думают, маленький, ничего не понимает. Но нейробиология говорит, первый год жизни – фундамент всего. Способность доверять, справляться со стрессом и строить отношения закладывается именно сейчас. Каждую секунду в мозге младенца миллионы новых связей. И главный фактор – не игрушки, а отзывчивый взрослый рядом. Когда малыш плачет и вы подходите, его стрессовая система учится правильно включаться и выключаться. Он усваивает – мир безопасен. Это безопасная привязанность. Если ребенка оставляют плакать, чтобы не приучался к рукам, его кортизол зашкаливает. И во взрослом возрасте это может вылиться в тревожность, депрессию и недоверие к миру. Что же делать? Первое. Не бойтесь испортить вниманием. Вы не можете перелюбить младенца. Брать на руки по первому плачу не потакание, а стройка фундамента. Второе. Не игнорируйте ночные пробуждения. Мозг младенца не умеет успокаиваться сам. Оставлять прокричаться – это учить его, что на сигнал бедствия никто не придет. Третье.

0: Смотрите в глаза, разговаривайте, улыбайтесь. Лицо родителя – лучшая игрушка. Зеркальные нейроны – основа эмпатии. Активируются только в живом контакте. Первый год – неподготовка к школе. Это закладка способности быть счастливым. И вы строите ее каждым своим прикосновением и откликом. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: На всю котлету. Незаменимое блюдо в нашем биржевом меню, конечно же, котлета. Это все деньги на брокерском счете, либо просто крупная сумма. Чаще всего котлета употребляется с глаголами «тарить» и «затарить». Затариться на всю котлету означает вложиться во что-то одно на все деньги. Обычно такое практикуют новички рынка, либо просто горячие головы. Как вы понимаете, это полное безрассудство, так как нарушается важный принцип диверсификации. Официант, мне акции вот этой компании на всю котлету, пожалуйста. Спасибо. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
6: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
1: РБК тренды.
7: Перчатки для сенсорного экрана и умные носки, следящие за пульсом младенца, уже реальность. Одежда стала продолжением гаджетов, а спрос окончательно сместился от военных и космонавтов к массовому потребителю. На стыке моды и цифровой индустрии рождается профессия техностилиста. Он связывает дизайн с передовыми достижениями науки, объединяя микроэлектронику, робототехнику, возможности ИИ и материаловедение. Задача такого специалиста – выступать архитектором продукта, который говорит на одном языке с инженерами и программистами, помогая модным брендам и IT-гигантам создавать коммерчески успешные практичные девайсы.

0: В Москве 20:30. С вами Никита Гмыза и Оксана Гречинюк. И мы подводим итоги этого дня. И вот что обсудим в ближайшие полчаса.
1: Час. Что это значит?
2: Да, этот час у нас более такой, хоть и более расслабленный, как мы его называем, но тем не менее разговоры у нас и темы все еще очень важные, очень острые. Вот, например, более 4 миллионов самозанятых россиян могут оказаться на низшей ступени пенсионной иерархии, если вы не знали. А такая существует. И такой вывод сделали в Федерации независимых профсоюзов России. Какие альтернативы есть и как в целом планировать свое будущее? Такой лейтмотив нашего вопроса. Будущее, как его планировать?

0: 21 веке, когда все стремительно меняется, имеет ли все это смысл? Вот это мы и обсудим в ближайшие полчаса с гостями в студии. Ну а сейчас о главных новостях расскажет Никита Нелюбин.
1: Добрый вечер. 12 американских сенаторов призвали Дональда Трампа отказаться от дизельной сделки с Россией. Об этом говорится в письме, которое члены Конгресса от обеих партий направили президенту США. Они считают, что соглашение по закупке дизеля не поможет заключить справедливый мир на Украине, не принесет выгоды Соединенным Штатам и не окажет большого влияния на цены, сообщает портал Axios. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях компании Say Agency при организации концертов Kanye West в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил представитель агентства, ссылаясь на результаты прокурорской проверки. Ранее сегодня гендиректор компании Анна Супчева заявила, что Say Agency начала возврат денег за билеты на несостоявшееся шоу. МЧС нарастила группировку на пожаре в Ростовской области. К тушению складов в городе Аксай привлекли больше 120 человек и 45 единиц техники, сообщили в ведомстве. Несколько часов назад на территории завода «Аксай-Кардан-Деталь» вспыхнул пожар, который из-за сильного ветра распространился на площади в 9 тысяч квадратных метров. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.

0: Илон Маск снова перестал быть триллионером. Этот статус продержался за ним всего 4 дня. Состояние бизнесмена снизилось почти до 983 миллиардов долларов после того, как акции компании SpaceX на открытии американских рынков потеряли больше 3%. Белый дом представил нового пресс-секретаря Кэти Захарию. На дебютном брифинге, который длился меньше 15 минут, она успела ответить на вопросы всего 3 журналистов. При этом Захария оговорилась, сказав вместо «мой муж» – «мой президент». Предыдущая пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левит покинула должность в конце августа, чтобы больше времени проводить с семьей. Сразу после короткой рекламы в программе «Что это значит?» о том, задумываются ли россияне о своем будущем.
1: Реклама.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Цифра дня.
4: До 4 триллионов рублей дополнительных банковских инвестиций может быть направлено в новые проекты электроэнергетики до 2030 года благодаря предложенным Сбером подходам к банковскому регулированию. Смотрите «Бизнес-завтрак Сбера» на российской энергетической неделе 14 октября в 8:00. Эксперты обсудят регулирование финансирования отрасли и будущее электроэнергетики.
3: ПАО «Сбербанк» 18+.
1: Час. Что это значит?
5: Вы слушаете радио РБК, и теперь обещанная тема про наше с вами будущее. Вот у самозанятых оно как-то не очень хорошим вырисовывается, по крайней мере, в части пенсии. Самозанятость может стать миной замедленного действия, и миллионы россиян рискуют оказаться на низшей ступени пенсионной иерархии. Об этом предупредили в Федерации независимых профсоюзов России.
6: Да, дело в том, что режим самозанятости не предполагает обязательных пенсионных отчислений. Уплата взносов для плательщиков налога на профессиональный доход, она исключительно добровольно, и ожидаемо пользуются этой опцией совсем немногие.
5: По цифрам, если из 17 миллионов самозанятых столько зарегистрировано, добровольные пенсионные взносы сверх налога на профессиональный доход платят лишь 53 тысячи человек. 17 миллионов и 53
6: это
5: тысячи.
6: Это да? В перспективе, как бы, если посмотреть на эти цифры, это, конечно, ужасно.
5: Да, меньше процента получается самозанятых.
6: Ну, то есть риски для экономики огромные. Какие именно, обсудим с обозревателем телеверсии ЧС Миланой Николаевой. Она сейчас у нас в студии. Милан, кто рискует получать вот эту минимальную пенсию?
7: Да, кто рискует? Если говорить о самозанятых, то надо иметь в виду, что вообще сама по себе эта группа очень неоднородная. Налоговый режим действительно очень в России популярный. Есть потому что несомненные бонусы. Это, например, минимальные налоговые ставки до 6%. Можно не платить НДФЛ, НДС и обязательные страховые взносы вот эти. За 5 лет количество самозанятых выросло в стране в 9 раз. Сейчас их около 17 миллионов. И да, добровольные пенсионные отчисления делают меньше процента от этого числа. Но оговорюсь, что почти вот говорить о том, что все эти люди, все 17 миллионов не заработают страховую пенсию, это некорректно, потому что многие самозанятые совмещают налоговые режимы. Например, они имеют основную работу, и отчисления за них делает работодатель. Другие лишь числятся самозанятыми, и по факту дохода они не имеют, но сохраняют такой особый налоговый статус на всякий случай. И лишь для 4 миллионов 400 тысяч россиян самозанятость – это единственный источник дохода. И вот у них есть риск не заработать на страховую пенсию. Ну вот для понимания о цифрах. По данным соцфонда, страховая пенсия по старости составила в стране чуть больше 27 тысяч рублей. Социальная же в полтора раза меньше, 16 600 рублей.
6: Но ведь не только от режима налогообложения зависит вот это отношение к пенсии. Мне кажется, тут и большая разница в контексте поколений есть. В зависимости от поколения тоже подход отличается?
7: Да. Здесь на самом деле большая разница. Но вот, например, бэби-бумеры, которые сейчас нынешнее наше поколение пенсионеров, они выросли в эпоху стабильности, привыкли они воспринимать пенсию как госгарантию в обмен на многолетний труд. Свои сбережения бумеры формируют консервативно,

0: это банковские вклады, покупка недвижимости для сдачи в аренду. При этом выйти на пенсию пораньше бумеры чаще всего не стремятся. Это поколение работающих пенсионеров. А вот миллениалы формировались в другой среде. На это поколение пришлось 3 глобальных экономических кризиса, и уверенности в госгарантиях у них нет. Чтобы накопить капитал, они инвестируют в акции, используют негосударственные пенсионные фонды, покупают недвижимость, в том числе коммерческую. И причем формировать пассивный доход миллениалы стремятся уже сейчас, чтобы на 5 или на 10 лет, в лучшем случае, выйти на пенсию. Вот мы провели уличный опрос. Предлагаю послушать, что миллениалы рассказали нам о своих планах.
1: Грамотность, подушка безопасности, 6 окладов, плюс все лежит не просто так в банке, а именно копится и работает сама на себя.
2: Пенсии, конечно, я думаю. Я коплю денежки. Помимо того, что я работаю в сфере бюджета, у меня пенсионные отчисления уходят.
3: Дополнительно, ну, мы просто как открывали ИП, и СП у нас дополнительно, как бы тоже мы сами за себя, соответственно, тоже это все уплачиваем.
4: Так, домик на берегу где-нибудь будет достаточно.
5: Домика на берегу достаточно.
6: Это такая, достаточно, конечно, такая, да. Мелочь, но приятно. Для уточнения, миллениалы – это какой год рождения?
0: Это с 81 по 96, то есть это вот такое самое сейчас активно работающее,
6: понятно,
0: поколение.
6: Да.
0: Ну, это миллениалы, а зумеры, которым до пенсии еще как минимум 36 лет, это наше цифровое поколение. Пока они, конечно, не заняты активным накоплением на старость, но вот социологи говорят, что им будут присущи инвестиции в цифровые активы, создание интеллектуальной собственности. Ну, а пока старость – это лишь абстракция, и мнение зумеров о пенсии мы тоже спросили, конечно. Давайте послушаем, что нам отвечали во время опроса.
1: Пока, честно говоря, не задумывался об этом, потому что я предпочитаю жить одним днем, наслаждаться мгновениями каждого дня.
4: Сейчас что откладывается? Рановато.
7: Я думала о том, что у меня будет богатый муж, который будет обеспечивать меня и в юности, и в старости.
8: Хотелось бы, конечно, да, чтобы было официально какое-то трудоустройство и откладывались на пенсию, конечно. Но так, чтобы самим откладывать на пенсию, пока об этом не задумывались.
5: А почему девушка, когда про богатого мужа говорила, так засмеялась?
0: Ну а что? Все стратегии имеют право на существование. И какие?
6: Я вас услышал, девушка, хорошо.
0: Какая стратегия накопления будет самая эффективная, покажет это все пенсия.
6: Очень различаются ответы миллениалов и зумеров, конечно. Да, Милан, спасибо.
5: Милан Николаева, обозреватель для телевизионной версии ЧЕЗа, была у нас в студии. И все-таки вопрос с планированием будущего остается открытым. И для зумеров, то есть для тебя, и для миллениалов.
6: Я не зумер, это ты меня приписала. Это поколение... Я, мне кажется, где-то вот как раз к миллениалам все
5: миллениалам
6: еще отношусь.
5: Миллениалам все,
6: да,
5: еще?
6: У нас такие поколения, 96-й год. Спасибо большое, Оксана. И небольшая новость, как раз перед тем, как мы перейдем уже к подробному обсуждению будущего, и о том, как вы задумываетесь о нем, и почему задумываемся мы. Небольшая новость как раз к одной из героинь нашего сегодняшнего эфира. Кэти Захария, это новый пресс-секретарь Белого дома. Сегодня у нее был первый пресс-брифинг. Вот мы с тобой говорили, что о ее будущем, за ее будущее можно не беспокоиться, но появляется новость от телеканала CNN, и он сообщает, что...
5: Который в плохих отношениях с Белым домом.
6: Да, это хорошо, что ты оговорилась. Действительно, новый пресс-секретарь Белого дома плохо показала себя на своем пресс-брифинге, и это может привести к ее скорому увольнению, сообщает CNN, ссылаясь на нескольких советников и чиновников администрации президента. Собеседники телеканала критически оценивают ее выступление, говорят, что оно было необычное, неловкое и неестественное. Вот представляешь, первый раз выходишь отвечать на вопросы матерых журналистов из пула Белого дома, а потом
5: которые
6: тебя...
5: давно работают, а ты тут первый день на работе, первая пресс-конференция твоя на этом посту, и тебя уже разбирают по кусочкам просто.
6: Да, но там буквально, знаешь, такие вот фразы из серии, что выступать за трибуну непросто, но она встала не с той ноги. Вот так вот характеризует выступление Кэти Захарии.
5: Ничего человеческого нет в коллегах.
6: Очень жалко, наверное, даже скажем действительно, что очень жалко, очень понимаем Кэти.
5: Ладно, давай про наше будущее.
6: Передаем ей нашу веру в светлое будущее. И как раз сейчас и будем об этой теме говорить. Как планировать его с прицелом на долгосрок, назовем это так, да, на 20-30 лет? И имеет ли вообще смысл это делать в 21 веке?
5: Обсудим с нашими экспертами. На связи со студией преподаватель философского факультета МГУ Алексей Яковлев и генеральный директор управляющей компании «Доход» Маргарита Бородатова. Коллеги, приветствуем вас. Алексей, первый вопрос вам. В каком возрасте человек начинает думать о старости сейчас? И когда пора это делать с философской точки зрения?
9: Ну, смотрите, одно из определений философии – это приготовление к смерти. Но если говорить серьезно, то даже студенты-философы, ну, редко задумываются о старости. Ну, только если они учитывают, какие активы у них уже есть просто, скажем так, по праву рождения. Студент из бедной семьи смотрит одним образом, студент из богатой смотрит другим образом, но и тот, и другой учитывают. Вот у меня это есть, вот это я, возможно, к своей старости унаследую. Какие-то стратегии большинство из них не выстраивает. Стратегии карьерные, да, бывают. На 5, на 10, даже на 15 лет, бывает, встречаются, вопреки стереотипам, о зумерах, которые живут одним днем. Даже вот прозвучало в эфире, но давайте честно скажем, одним днем – это просто с не очень дальним горизонтом подробного планирования. Какие-то желания, отстраненные у людей, все равно есть. Так что можно говорить сегодня, что скорее поколение миллениалов о старости действительно думает, к этому поколению принадлежу и я сам, но как-то основатель, но как-то поверхностно на старость смотрят все. Тому есть вполне конкретная причина. Ну, примерно с нашей юности мы слышали одну и ту же фразу, примерно с кризиса 2008 года. «Готовьтесь, у вас не будет пенсий».
6: Я, кстати, действительно, Алексей, прошу прощения, да, дополню, вы прямо сейчас во мне вызвали какой-то живой отклик, потому что я действительно слышал эту фразу от каких-то своих преподавателей, в том числе и в ВУЗе, но, может быть, все-таки мы с вами, с этой фразой можем не согласиться, у нас вот еще на связи Маргарита Бородатова, генеральный директор управляющей компании «Доход». Маргарита, может быть, у нас все-таки есть культура заботы о собственном будущем, и вы нам можете это доказать на цифрах и на каких-то данных. У вас есть люди, которые вкладываются в создание семейных фондов для того, чтобы как раз сохранить, приумножить свои активы?
10: Ну, я как раз, может быть, хотела поговорить не о том, что люди вкладываются в фонды, а мне кажется, что вот мы сейчас наблюдаем некий переход, наверное, от советского нашего прошлого заботы о себе, какому-то более современному. В чем оно выражается? Но прежде всего, мне кажется, что ярко выраженный тренд – это переход к осознанному долголетию и к здоровому образу жизни. Это прям видно и на молодежи, и на поколении там

0: Миллениум о том, что люди стали больше уделять внимание своему здоровью, больше занимаются спортом, правильно питаются, меньше имеют вредных привычек. И это как раз вот тоже подготовка к старости.
1: Вклад в себя.
0: Активный, да, вложение в себя. Плюс ко всему, конечно, вторая составляющая – это финансовая. То есть сегодня люди думают о своих финансовых стратегиях, и не только индивидуальных, но и финансовых стратегий, которые позволяют заботиться о семье. И вот здесь как раз мы видим тенденцию, что люди вкладываются в фонды. Почему? Потому что рынок коллективных инвестиций, если мы говорим о розничных фондах, он привлекает своей диверсификацией и профессиональным управлением. Люди, которые создают личные фонды или запифы для семейного благополучия, это люди, которые думают уже о наследовании того, что они заработали, того, что они накопили. Они хотят, чтобы эти активы приумножались и...
2: Чтобы они заботятся не только о себе, а уже о следующих поколениях, получается.
1: О внуках и детях.
0: О внуках и детях. И это тоже забота о старости, потому что вложение, например, в образование детей – это возможность улучшить свою старость. Ну, такой вот опосредованный, может быть, такой взгляд, но тем не менее. То есть вот мне кажется, что вот эти вот три тенденции, они вот ярко выражены на текущий момент.
2: Маргарита Бородатова с нами на связи, Алексей Яковлев. Алексей, а в чем смысл планирования сейчас? Завтра все может измениться. Вот сегодня Илон Маск вообще сказал, что жизнь нужно сделать мультипланетной, например. Если на Земле что-то ужасное произойдет, сознательная жизнь сможет продолжиться, например, на Марсе, говорит Маск. А смысл тогда, если жизнь будет, например, мультипланетной? Или как футурологи говорят, что, например, средняя продолжительность жизни 100 лет, можно вообще горизонт планирования расширить?
1: Да, расширить уже на будет другие возможности ориентироваться, да.
3: Мы начнем с того, что то, что озвучивает Илон Маск, это и есть в том числе планирование. Другое дело, что планирование раньше, планирование у довоенных поколений, у бэби-бумеров, даже в значительной степени у поколения X, это что было? Планирование какого-то ключевого сценария и все запасные были такими второстепенными, и их могло даже не быть вовсе. Почему значительная часть нашего общества с трудом приспосабливалась к переменам 90-х. Приходилось разрабатывать стратегию на месте, в условиях уже сложившихся. Сегодня мы можем наблюдать тренды, в том числе слушая тех, кто их задает. Мы сами, работая в своих сферах, тренды задаем тоже и видим, на что мы можем повлиять, где нам надо подстроиться. И мы можем... Опять же, вот вы задали вопрос, а зачем планировать, если может все быть иначе?
2: Да.
3: Мы можем видеть и альтернативные тренды, и строить альтернативные сценарии. Значительная часть моих коллег, преподавателей вузов, значительная часть ученых, значительная часть, в том числе и ваших коллег-журналистов, строит и имеет несколько карьерных треков. Работают в одной отрасли, в другой, в третьей. Где-то могут быть на фрилансе. И сколько мы знаем сейчас историй, когда хобби, которое не приносило денег, становилось профессией, становилось основным источником доходов. То есть планировать нужно с учетом того, какие перемены могут быть и какие могут быть альтернативы. Иначе мы рискуем оказаться в ситуации, когда... Простите, поезд ваш ушел уже.
1: Ну, то есть адаптироваться под реалии все-таки, да. Не просто сделал план и живешь по нему десятки лет. Маргарита, вам вопрос, как гендиректору все-таки управляющей компании. Вот у вас именно с точки зрения бизнеса какой горизонт планирования? Вы как выстраиваете, насколько вы выстраиваете вашу будущую там инвестиционную модель или инвестиционную модель для ваших клиентов? Это год, два, пять, десять?
0: Вы знаете, мы однажды увидели исследование западное. Исследование было посвящено точке входа в рынок, то есть насколько увеличивается доходность в зависимости от точки входа. И было пять моделей инвесторов,

0: Из них 4 вкладывалось в акции, 1 в облигации. Ну вот, чтобы было понимание, доходность в акции в долгосрочном периоде примерно в 3-4 раза опережает вложение в облигации. Вот. Поэтому у нас есть инструменты долгосрочного вложения. Например, у нас есть фонды.
1: Ну, то есть вы все-таки, я понимаю вашу мысль, Маргарита, но вы все-таки больше смотрите на, условно, рынок, да, вы все-таки работаете с рынком, а вот какие-то истории, там, недвижимость, золотые монеты, чтобы, если что, это можно было потом и следующим поколениям передать, вне зависимости от банковской инфраструктуры. Может быть, такие истории интересуют клиентов?
0: Ну, хотите вот статистику, например, что лучше всего передается из поколения в поколение? Вот оказалось, что это не ценные бумаги, не недвижимость, а это именно вот золото и бриллианты.
1: Как в целом, как и все годы, как будто бы, да, как будто бы у нас и ничего и не менялось.
2: Ничего не меняется. И, Алексей, буквально одним словом, если можно, что лучше всего передается в будущее? Алексей, вы с нами?
3: Принципы, которых вы придерживаетесь, принципы, которыми вы живете, при условии, что это гарантирует успех. Если вы руководствуетесь каким-то принципом, и это дает результат, этому же будут следовать и ваши дети. Главное, чтобы не было слишком...
1: Воспитательная функция. Алексей, спасибо. Алексей Яковлев, преподаватель философского факультета МГУ, и Маргарита Бородатова, генеральный директор управляющей компании «Доход», были с нами на связи сейчас.
2: Да, и получается, что бриллианты и принципы — это главное, с чего нужно формировать стратегию на будущее. На этом тему пока закроем, хотя много еще, на самом деле, вопросов, которые остаются нерешенными. А сейчас о том, зачем мы будем следить завтра.
4: ЧЕС. Зачем следить завтра?
1: В Евросоюзе завтра обсудят выдачу россиянам виз с ограниченной территорией действия. Такая виза действует только на территории, выдавшей ее страны или нескольких указанных в ней государств Шенгенской зоны. Визовый кодекс ЕС разрешает выдавать такие визы, но в исключительных случаях, например, по гуманитарным соображениям или в национальных интересах. И вот в утреннем эфире радио РБК наши коллеги обсудят, может ли это решение быть заблокировано, и если оно будет принято, возможно ли его потом в дальнейшем как-то оспорить.
2: Завтра стартует российская энергетическая неделя. Ожидается участие вице-премьера России Александра Новака. Форум проводится на фоне мирового энергетического кризиса, вызванного конфликтом в Ормузском проливе, а также недавней дизельной сделки России и США, которую мы обсуждали сегодня очень много в эфире. И будем следить завтра в эфире радио РБК за главными заявлениями. И завтра, кроме того, еще и Международное энергетическое агентство намеревается опубликовать очередной обзор рынка нефти.
1: Ну и культурные новости немного вас порадуем и ими, не только же все о политике. Завтра в Москве в кинотеатре «Октябрь» откроется международный фестиваль авторского кино «Каро Арт». Откроет его фильм «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджио. Вот можно сходить и приятно провести время.
2: А наша программа на этом подходит к концу. С вами Никита Гмыза и Оксана Гречнюк.
5: Кто есть кто? Есть автомобили, в которых возят детей, чемоданы и пакеты из Ашана. А есть Denza D9, минивэн, который посмотрел на эту судьбу и возмутился. Почему я должен возить людей как маршрутка? Китайцы взяли кузов длиной более 5 метров с 3 рядами сидений и набили его всем, чем обычно комплектуют бизнес-джеты. Капитанские кресла 2-го ряда, массаж, вентиляция, подогрев, холодильник, огромные экраны и прочие вещи, после которых обычный пассажир начинает подозревать, что перед поездкой у него должны проверить паспорт и выдать посадочный. Выглядит D9 солидно. Не какая-то огромная коробка на колесах, а как бизнес-класс, которому зачем-то выдали раздвижные двери. С техникой у D9 вообще получился любопытный компромисс. Есть чисто электрические версии, а есть гибрид с 1,5-литровым бензиновым мотором. В актуальной полноприводной версии суммарная мощность достигает 333 лошадей, то есть огромный минивэн на 7 человек способен убедительно изображать из себя спортивный автомобиль. Правда, только первые 2 секунды. Потом вспоминаешь, что это все-таки шкаф массой почти в 3 тонны. У всей этой роскоши есть один очень большой минус – размер. D9 занимает столько места, что параллельная парковка превращается в отдельный аттракцион. Подъехать к ресторану можно, но сначала желательно убедиться, что ресторан вообще располагает парковкой, способной пережить ваш визит. И все же Denza D9 интересен

0: своей наглости. Он взял самый практичный автомобильный формат и попытался превратить его в частный бизнес-джет для людей, которым почему-то нужно передвигаться по земле.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Главные соперники Denza D9 — это Toyota Alphard и Mercedes V-Class. Но философия у всех разная. Alphard — это японский аристократ, который десятилетиями знает, как правильно возить важных людей. Mercedes играет в европейский бизнес-шаттл, а Denza D9 пришел с другой идеей — взять все и сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Это было в эфире.
3: Когда вы сказали про то, что Россия пытается сохранить репутацию надежного поставщика, я вас уверяю, что многие российские бы эксперты похихикали бы над вами и стали бы иронизировать. А я не буду.

0: я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
1: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
2: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: К 2013 году рынок цифровых активов оказался в состоянии перегрева. Биткоин подорожал с 13 долларов почти до 1000, а перепродажи и спекуляции стали нормой. Этот ажиотаж быстро породил иронию внутри сообщества разработчиков. Они устали от излишней серьезности вокруг криптовалюты, которые все чаще ассоциировались с даркнетом и полулегальной средой. Так появились первые мемкоины — криптовалюты, созданные как шутка. У них не было фундаментальной ценности, но был другой расчет — сыграть на хайпе, внимании публики и возможности заработать на росте курса. Первый и самый известный мемкоин — это Dogecoin, придуманный в 2013 году инженерами Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Символом Dodge стал популярный в то время мем с собакой породы Сибаину. Дальше больше. Героями-символами становились белка по имени Пинат, лягушонок Пепе и другие разнообразные существа. Эксперты всегда предупреждают. Такая валюта подвержена высоким ценовым колебаниям. А котировки манипулятивны, поскольку значительная часть этих мемкоинов находится в руках узкого круга лиц, которые могут управлять их стоимостью и даже обвалить ее в одночасье.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в Москве, с новостями в студии Никита Нелюбин. Российские ПВО за день сбили 70 украинских беспилотников. Дроны были перехвачены в период с 8 утра до 8 вечера над Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом, сообщили в Минобороны. В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали 4 человека, в том числе 16-летний подросток. Между тем, в Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности. Причина – возможный разлив нефти после беспилотных атак на суда в Черном море 6 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Чрезвычайная ситуация регионального характера может возникнуть в Геленджике и Новороссийске. Пожар на складах в Ростовской области удалось локализовать на площади в 9000 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России. Несколько часов назад на территории завода в городе Аксай вспыхнул пожар, который быстро распространился из-за сильного ветра. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала. Московский «Локомотив» потерпел 4-е поражение подряд в Кубке России по футболу. В домашнем матче 4-го тура пути РПЛ железнодорожники проиграли тольяттинскому «Акрону» по пенальти со счетом 1-3. При этом вратарь гостей Игнат Тереховский отразил 3 удара из 4 в послематчевой серии. На аукционе в США 5-центовую монету продали почти за 3 миллиона долларов. Серебряный «Half-Dime» был отчеканен в 1792 году в период президентства Джорджа Вашингтона и стал одной из первых монет, выпущенных после основания американского монетного двора. Эксперты отмечают, что такие лоты появляются на открытых торгах крайне редко, а их стоимость

0: Стоимость напрямую зависит от исторического контекста и физического состояния металла. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. Продолжаем знакомить вас с главными событиями этого дня. Яндекс восстановил работу партнерского кабинета рекламной сети. Там можно управлять настройками монетизации, создавать рекламные блоки и просматривать статистику, заявили в компании. Также она обратилась к партнерам с открытым письмом и рассказала, в каком порядке восстанавливает доступ. Ну и добавили, что все данные о показах и доходах от рекламы сохранены. Выплаты вознаграждения за сентябрь идут в обычные сроки, а рекламные кампании, запущенные в Директе и бизнесе, продолжают работать. При этом доступ к личному кабинету там временно ограничен. Нет возможности управлять компаниями, изменять настройки и, например, просматривать отчеты. В деталях сбоя Яндекс.Директа и о том, сколько на этом теряет бизнес, разбиралась Ольга Зуева.
2: Часть функций перестала работать еще в субботу. Например, нельзя зайти в интерфейс некоторых продуктов, управлять рекламными кампаниями, смотреть актуальную статистику. И эта проблема сразу по двум причинам. Во-первых, любая рекламная кампания — это не просто пара текстов написанных. Нужно фиксировать постоянные связки, нужно добавлять креатив, чтобы именно эту рекламу выбрали и кликнули, а также проверять, какой есть отклик на эту рекламу. А сейчас как раз статистика и доступ в кабинет закрыты, отмечает гендиректор диджитал-агентства D-Agency Игорь Демидов.
3: Можно посмотреть, что работает хорошо, что работает плохо. Есть вероятность, что некоторые запущенные кампании рекламные сейчас могут показывать низкую эффективность, и, соответственно, их нет возможности отключить. С другой стороны, есть потенциальный плюс, что многие организации пополняют Яндекс.Директ, скажем так, максимально регулярно. То есть на 3-5 дней там хватает денег максимум. И потом они пополняют его еще раз и еще раз. У таких компаний сейчас там есть один способ через дополнительные ссылки у самого Яндекса пополнить бюджет. Им это сложнее сделать. Соответственно, есть шанс, что у них рекламные кампании встали. Если у них встали рекламные кампании, это значит, что для всех остальных, для их конкурентов, у кого еще есть бюджет на кабинете, заявки обходятся дешевле даже, потому что конкуренция снизилась.
2: Благодаря тому, что кабинет можно пополнять на 3-5-10 дней, а не сразу на год, например, больших потерь быть не должно. Однако сейчас для рекламодателей самое критичное то, что реклама продолжает списывать деньги и расходовать те самые бюджеты. Менеджер-специалист при этом не может изменить ставки, не может отключить неэффективные объявления, актуальную статистику увидеть. Вот сооснователь агентства цифрового маркетинга 4К Дмитрий Макаров поделился со мной примерными потерями в день.
4: Сейчас не можем запустить рекламную кампанию по сети клиник, ну и по некоторым другим клиентам. У нас там закончились деньги, мы не можем пополнить, потому что пополняем, как правило, раз в неделю или там на несколько дней. Ну, суммарные, наверное, потери около 100 тысяч рублей в день, потому что, у нас довольно-таки маржинальные клиенты, лиды. Надеемся, что данная ситуация временная, и скоро Яндекс исправит ее.
2: Но справедливости ради, Яндекс указывает, что показы рекламы продолжаются. Бюджеты рекламодателей расходуются только за фактические действия пользователей, то есть клики или конверсии, в зависимости от выбранной стратегии. Обратная связь от Яндекса помогает бизнесу ориентироваться в сложившейся ситуации, считает управляющий директор компании iContext Вирджиния Бирюкова.
5: Особенно мы благодарны за оперативную связь, которая началась еще в выходные и которая дает нам возможность ретранслировать нашим клиентам статусы, по сути, в режиме реал-тайм. Мы со своей стороны внедрили определенные чек-листы для клиентских и технических команд, которые предусматривают такую многофакторную проверку потенциальных поломок на стороне продукта, поломок аналитики или рекламных кампаний.
2: Но у бизнеса есть и альтернатива. В частности, это работа с блогерами, посевы в сообществах и социальных сетях, наружная реклама. Вопрос в том, что Яндекс.Директ – один из самых эффективных каналов. Например, если человек вбивает свой запрос, что ему нужна какая-то вещь или услуга, то под нее сразу формируется список из рекламодателей, которые предоставляют услуги и рекламируют себя. Тот же ВКонтакте работает по-другому, объясняет директор по диджитал и социал медиа коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзулов.
6: ВКонтакте — это другой вид рекламы, это таргетированная реклама. Она показывается именно внутри соцсети ВКонтакте. Яндекс — это поисково-контекстная реклама, которая показывается в поисковой выдаче Яндекса. И в рекламной сети Яндекса на 50 тысяч сайтах партнеров Яндекс показываются баннеры. Конечно, это несравнимо. ВКонтакте — это небольшая площадка, такая достаточно узкопрофильная. В Яндексе, когда у человека заболел зуб, начинает искать стоматологии на картах Яндекс. Но ВКонтакте здесь больше идет реклама на будущее.
2: Также мои собеседники отмечали, что в оферте Яндекс.Директа ответственность Яндекса существенно ограничена. В частности, она исключает возмещение косвенных убытков и упущенной выгоды, ограничивает совокупную ответственность Яндекса 10% от стоимости услуг, а также предусматривает освобождение сторон, включая

0: Яндекс от ответственности при форс-мажоре, чем и является атака дронов на дата-центры.
1: Куда после сбоя Яндекс.Директа компании будут перенаправлять рекламные бюджеты, разбиралась Ольга Зуева. Добавлю, что Яндекс.Такси начал рассылать сообщения водителям, заверили, что в ближайшее время выплатят доход за все выполненные заказы. Компания также отменила оплату за облачную платформу Яндекс.Клауд и сервиса Яндекс.360. Ну и помимо этого, до субботы увеличили ставки по вкладам для клиентов Яндекс.Банка до 20% годовых. Далее в эфире программа Ани Бейнаровича. Тема ДНК называют кодом жизни, а сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать, что будет, когда мы научимся менять его полностью. В гостях профессор Константин Северинов. Говорят о генах и свободе воли.
2: В обществе мы привыкли говорить о том, что каждый из людей родился с определенным набором генов, и которые что-то предопределяют. Наш рост, интеллект, характеристики, болезни. Так ли это все, и задаемся мы на протяжении многих лет этими вопросами, и современные технологии начинают вносить свои изменения и также вносить мысли о том, что что-то можно исправить, насколько мы понимаем свой геном. С вами Василий Бейнарович, и мы начинаем наше исследование.
3: НИИ Бейнаровича.
2: Сегодня мы поговорим о том, насколько искусственный интеллект может помочь нам в расшифровке наших генов, какая судьба ждет все человечество в рамках понимания того, что происходит с нашим геномом и в этом направлении. И вообще, мы действительно можем отвечать за свою судьбу или гены определяют все? В гостях у нас сегодня Константин Северинов, доктор биологических наук, профессор. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну, наверное, стоит начать с такого бытового вопроса, который беспокоит всех, потому что часто мы произносим такую фразу, как что ДНК — это код нашей жизни. Так ли это?
4: Если вы определите, что такое код нашей жизни, то я смогу вам ответить, ведь никто не знает, когда они говорят про код жизни, что это такое. В ДНК — это носитель генетической информации, и информация, которая в ДНК записана в виде последовательности букв ДНК, АГЦТ, делает нас тем, что мы есть, хотя бы потому, что у однояйцевых близнецов, которых часто сложно отличить друг от друга, геном фактически одинаковый. Ну и наоборот, раз у нас с вами геномы разные, то мы и выглядим по-разному.
2: Когда мы говорим про вот как раз геном, расшифровку, ну ведь в некотором смысле это очень похоже на компьютерные файлы или какие-то. Насколько вот эта близость вот этой расшифровки и понимание того, что там тот файл или тот геном отвечает за этот элемент или другой, насколько это можно упомянуть в речи и в диалоге?
4: В диалоге, наверное, это можно упомянуть, но если в случае компьютера он создан людьми, и устройство его четко определено, и файловая структура, как правило, тоже известна, и архитектура принятия решений, как информация идет на процессор, то в случае клетки такого знания нет и близко, поэтому, может быть, это и так, но по факту мы не знаем, для чего нужны и как работают в случае человека, наверное, около 90% наших генов. Я уже не говорю про то, что гены составляют лишь 2%, чуть меньше нашего генома, а 98% составляют, ну, скажем так, мусорная ДНК, которая ничего не кодирует, и функции ее не до конца ясны, а, возможно, этих функций просто нет.
2: А как думаете, есть вероятность, что когда-то будет определено, что все-таки была какая-то функция, мы ее не определяли или не устанавливали? Или на основании того, что мы сейчас видим?
4: Я думаю, что нет, просто потому что мы, как пользователи компьютеров, его создатели, используем, ну, пытаемся его как-то инженерить и создавать его по разумным принципам, но жизнь создается исторически, и в нашем геноме находятся следы всех тех решений, которые принимались всеми нашими предками вплоть до самого первого клеточного предка всего существовавшего на Земле. Жизнь нелогична.
2: Вопрос такой еще. Раз мы начали как раз говорить про код, мутация. Мы можем рассматривать это как ошибку кода или же это еще что-то другое?
4: Тоже нет. Я сейчас буду как мистер «нет», потому что в случае ошибки в коде предполагается, что есть идеальный код. Если мы говорим про геномы людей, то подавляющее большинство из нас, в общем-то, совершенно нормальны, но геномы у нас различаются. Когда мы говорим, что у нас различаются геномы, это означает, что один из нас мутант по отношению к другому, и наоборот. Поэтому, да, отличие в генетическом тексте — это, вообще говоря, мутации. Но из жалости, когда говорят про людей, называют это генетическими вариантами. Но никакого идеала, относительно которого эти изменения произошли, нету.
2: То есть наука, и когда мы смотрим с точки зрения научной среды, мы никогда не говорим, там, норма, вот это стандарт, или все это просто какая-то...
4: Норма — это очень широкая вещь. В школе проходит, по-моему, на уроке ботаники такое понятие нормы реакции. Если вы посмотрите на листики даже на одном дереве, то вы увидите, что размеры этих листиков сильно сильно различаются, равно как их судьба. Одного съест там насекомое какое-нибудь, другого мальчик сорвет, третий будет болтаться до октября, и потом его ветер унесет. Но с точки зрения генетики все эти листья совершенно одинаковые.
2: Есть такое высказывание о том, что

0: ДНК предопределяет всю дальнейшую судьбу человека. Так ли это?
1: Я вернусь к примеру однояйцевых близнецов. С точки зрения генетики они являются клонами. Их геномы идентичны, ну, с точностью очень большой. Тем не менее, они становятся разными личностями, у них разные судьбы, разные даты различных серьезных событий в жизни, как то смерти, женитьбы, что иногда почти одно и то же, или наоборот, возрождение, как хотите, рождение детей, профессии и так далее и тому подобное. Поэтому, опять же, что такое судьба? Это сложная вещь, но если мы рассматриваем это как жизненный путь, то, конечно, генетика не определяет это, потому что в нашей судьбе огромную роль играет случайность, внешние обстоятельства, те же самые события вроде ракового перерождения наших клеток, до которого каждый из нас доживет, если будет достаточно долго жить, происходит у однояйцевых близнецов независимо друг от друга, как и родинки.
0: Ну, вот вопрос тогда, давайте на примере меня. Если бы, то есть вы меня не видели, мы с вами не дискутировали, вы не слышали мою интонацию, там, манеру речи, или я там не поделился о том, что у меня есть какие-то генетические аномалии. Что мы можем сказать, вот глядя на мой геном, если я его сдам, то есть в виде анализа крови и будет проведена проверка, что вот сейчас, в нынешний момент 2026 года, вот можем мы точно сказать об этом человеке, то есть обо мне?
1: Если вы сделаете полногеномное исследование и будет определена последовательность вашего генома, она будет сравнена с так называемым эталонным референсным геномом, что на самом деле просто является геномом одного из людей, которого секвенировали одним из первых, и будет найдено около 6 миллионов отличий вашего генома от генома этого человека. Это в некотором смысле похоже на штрих-код. Часть из этих отличий, очень небольшая, будет говорить о том, что у вас есть состояние носительства простых генетических болезней, таких как муковисцидоз, фенилкетонурия и так далее, так называемые менделевские болезни. И статистика показывает, что каждый из нас является носителем патогенных генетических вариантов приблизительно в 30 генах. Мы при этом здоровы, потому что у нас все наши гены парные. Мы получили один набор генов от папы, один от мамы. Поэтому если один ген у нас битый, если хотите, содержит мутацию, то другой ген работает за двоих. Но эта информация вам полезна для, например, при планировании семьи, потому что если ваша супруга или партнерша будет иметь носительство в том же гене, хотя бы одном из тех генов, что есть у вас в состоянии носительства, то каждый четвертый ребенок получит, ну, статистически, получит две плохих копии гена и будет больной. Вы также можете увидеть состояния, которые высокорисковые по развитию сердечно-сосудистых заболеваний и наследственным формам рака. И статистика показывает, что около 3% населения имеет такие состояния. Зная об этом, вы можете изменить, следуя каким-то принятым клиническим рекомендациям, снизить риск катастрофического развития событий в будущем. Вы не больны, но у вас есть риск. Вы также можете найти ваших родственников, ну, приблизительно до 6-7 колена, если вас это интересует. Вот. Ну, очевидно, всякие простые вещи, типа определения отцовства и так далее, или нахождение сестры, брата, дяди и так далее, делается довольно просто.

0: какой-то точности вы можете определить свой этнический состав? Это так очень грубо, это неправильный термин, но можно определить ваше...
1: Ну, это достаточно сейчас популярно, прошу прощения, что перебил.
0: Ну, да, это абсолютно бессмысленно, но популярно. Ну, в общем, все, что вы можете узнать, это на самом деле состояние носительства для планирования семьи, ваши индивидуальные риски по небольшому кругу заболеваний. Все остальное ерунда. То есть для подавляющего большинства людей это будет почти что выкинутые деньги, в том смысле, что у них не будет никаких генетических проблем. На мой взгляд, это хорошая новость, да, ведь, ну, чтобы как-то это порадовать человека, который заплатил за это довольно большие деньги, ему еще расскажут там про его таланты или там таланты его будущих детей.
1: Или его происхождение.
0: Да, но да. Это никакого отношения ни к чему. Это абсолютно бессмысленная информация, хотя интересно друг с другом ее обсуждать.
1: А вопрос, то есть мы уже обсудили, что это дорогостоящее. Это действительно, как вот есть эти рекламы, плюнуть в маленькую баночку и только через это, или все-таки это сложный, развернутый анализ крови?
0: Есть разные, скажем так, степени погружения в предмет. Есть, вот я уже сказал, что гены составляют менее 2% нашего генома. Гены, у нас есть 20 тысяч генов, они кодируют белки различные, которые необходимы нам для существования. Можно провести исследование только наших генов, это называется экзом, и ну, это будет дешевле, хотя по времени, может быть, не меньше, чем исследование полного генома. Полный геном – это как библиотека, в которой содержится все. В этой библиотеке вы можете подходить к разным полкам и читать разные книги по разным темам. Вот, в этом смысле. Полный геном – это та вещь, которая есть у вас в течение всей жизни, вы можете возвращаться к нему, и, учитывая то, что наука не стоит на месте, там раз в 2 года переанализировать ваш геном, чтобы найти еще какие-нибудь плохие новости, потому что хороших новостей не бывает. Нет, в геноме не будет написано, что вы самый умный, самый красивый или самый талантливый. То есть вам, возможно, в коммерческой какой-то конторе про это скажут, но это никакого отношения к реальности не имеет.
1: Насколько сейчас мы вот находимся в той фазе, то есть мы уже начали обсуждать онкологические заболевания, заболевания сердца, что мы можем, по факту это можно назвать, предвидеть у этого человека?
0: Это сердечно-сосудистые заболевания, это не только сердце. То есть если с точки зрения болезни, это, как правило, инфаркты, инсульты, это риски, это вероятностные вещи, и, к сожалению, это такая штука, с которой очень сложно жить, потому что если у тебя повышенный риск какого-то заболевания, это не значит, что у тебя это заболевание случится. И наоборот, если у тебя нету повышенного риска, это не означает, что у тебя это заболевание не произойдет. То есть это не да-нет, это немножко другая система. Статистически, и поэтому то есть, такого рода исследования любят системы здравоохранения и страховые компании и прочее, вы получаете очень точную информацию о рисках на больших группах людей.
1: А говорить о продолжительности жизни человека мы можем, или же все-таки это будет зависеть уже от его жизни, то, как он потреблял пищу, вел здоровый образ жизни?
0: Продолжительность жизни имеет, наверное, генетическую природу, так же, как, например, имеет генетическую природу рост. Но рост определяется состояниями более половины наших генов, поэтому никакого гена роста фактически нету. Есть сложная комбинация различных генных вариантов, огромного количества вариантов, которые в конечном счете в сочетании с внешними условиями, которые очень сильно влияют на рост, в конечном счете приводят к тому, что у каждого из нас есть тот рост, который у нас есть. С продолжительностью жизни ситуация очень похожая, и если мы говорим не о личной продолжительности жизни, а на уровне населения всей страны и ожидаемой продолжительности жизни, то лучше идти от структуры смертности. Например, в России умирает каждый год около 2 миллионов человек, несколько больше. И из них приблизительно половина в качестве причины смерти имеет заболевания сердечно-сосудистые. Около 20% имеют онкологические заболевания, ну, диагноз при смерти. И от 30 до 40% людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют повышенные риски, которые можно предупредить. И на самом деле, к сожалению, там никаких специальных пилюль нету. Это, в общем-то, действительно просто увеличение подвижности, более здоровый образ жизни и, как ни странно, просто потеря веса. В этом смысле ставшие недавно популярными препараты типа Оземпика, они можно рассматривать их как способ продления жизни не для каждого конкретного человека, а вообще в целом по популяции. Если мы все будем меньше весить, мы будем дольше жить, потому что мы будем меньше умирать от сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Это на самом деле очень важно, и важно помнить для наших слушателей и зрителей, что любые назначения препаратов такого толка, как Оземпик или других понижающих вес и так далее,

0: что не начнем умирать от чего-то еще, потому что временной промежуток, на котором исследования проводятся, слишком короткий, чтобы что-то прогнозировать.
1: Ну, например, есть сейчас любопытные тенденции в исследованиях именно психиатрических о том, что психиатры обнаружили, и психологи, что от этого так называемого Оземпика снижаются ли у людей, у которых аддикции есть, так связанные с пищевым поведением или связанные с нарко- или алкогольной зависимостью.
0: Я думаю, они просто находятся в ситуации, когда они говорят, ну, надо же что-то делать, потому что они видят, что получился такой блокбастер, и тоже хотят как-то поучаствовать во всем этом деле, медикализовать все это дело, и, ну, и, понятное дело, и давать это своим пациентам.
1: Вопрос тогда такой. Наверное, еще со времен, ну, кажется, наверное, всей нашей цивилизации, но, наверное, очертить это можно там со времен Ламброза, когда человек...

0: коина, которые как-то обозначают, связанные с переносчиками белков серотонина. Вопрос. Влияют ли гены на наши именно характеристики? То есть, что мы будем больше злиться в дальнейшей жизни, что мы будем стремиться там что-то украсть, похитить, напасть на кого-то? Есть ли вот какие-то исследования в этой области?
1: Ну, я думаю, есть масса людей, которые хотели бы, чтобы это было так. Но тогда вы просто делаете такую преступника-мерку, определяете ее, вам туда, а вот вам сюда. Да? Очень удобно. Но по факту это, конечно же, ерунда. То есть есть генетическая основа для очень многих состояний человеческих. Ну, собственно, как вот роста. Да? Но выявить ее можно только на уровне каких-то вероятностей, которые реализация или нереализация какого-то события в течение жизни. И эти вероятности могут отличаться статистически достоверно между двумя группами людей, но на самом деле очень слабо. Поэтому использовать это в практических целях совершенно невозможно. То есть, в сущности, так, есть вообще говоря такой взгляд, что преступность и многие другого рода вещи – это явление социальное, и, возможно, нужно просто изменять условия среды.
0: И какие-то определенные условия политические, законодательные и прочее.
1: Ну, любые. Просто условия внешней среды. Экономические.
0: Да, потому что огромное количество людей именно рассуждают, что это не мама, папа виноваты, или условия того, что человек не смог найти работу или рос в специфическом районе, обозначим его так, и так далее. Хорошо, вопрос такой, почему я спросил в самом начале про, допустим, вы меня не видели, вы увидели мой генетический код и сказали. Про себя поговорю немножко. У меня аутоиммунное заболевание, системная красная волчанка, у меня есть сахарный диабет, который развился на фоне этого, и еще дислексия и дисграфия. Все это, как мне всегда говорили, ну, в случае, если аутоиммунным, мы можем точно это подтвердить, то там дислексия и дисграфия мне говорили, что тоже имеет генетические. И даже мы нашли по какой-то по отцовской ветке вот эти условия. Вопрос. Я не мечтаю уже, что из меня как-то извлекут это заболевание. Я только могу надеяться на здравоохранение и вот новое открытие, за которое в прошлом году Нобелевская премия была вручена, как раз изменить работу защиты иммунной и то, чтобы мои клетки меня не пожрали. Но вот у своего ребенка, насколько мы вот на находимся в той точке исторической, что когда там, мы с моей будущей девушкой, моей супругой, решимся заводить детей, можно будет подкорректировать и извлечь этот нюанс в перспективе. Потому что, ну, опять-таки, то же самое системная красная волчанка, как чаще говорят, по женской линии передается.
1: Я про это не знаю, но автоиммунные заболевания типа рассеянного склероза и волчанки, их генетическая природа неизвестна. То есть нет никаких генетических... Опять же, есть состояния, которые по факту, по сравнению большого количества геномных данных людей с заболеванием без него, показывают, что эти состояния генетически чаще присутствуют в одной группе, но не в другой. Ни одно из этих состояний не уникально, их много, и ни в одном случае нету ситуации «да-нет». Это всегда больше-меньше. В случае планирования детей, то, что можно сделать, ну, все-таки детей мы имеем не так много, и можно, на мой взгляд, проверяться и нужно при ответственном отношении к этому делу делать преконцепционное тестирование еще раз. Если каждый из нас является носителем нескольких десятков патогенных мутаций в различных генах, и если наша партнерша оказывается носительницей хотя бы одного варианта в этом же гене, то у нас может быть тяжело больной ребенок. Просто для статистики, в хорошие годы в России рождается около 1 250 000 детей, и до 3% из них имеют генетические заболевания, так называемые менделевские, где там ситуация как раз простая. Да, нет. Есть у вас состояние, есть изменен какой-то ген в какой-то точке. И если у вас две копии такого измененного гена, то у вас гарантированно будет фенилкетонурия. Вот. И фенилкетонурия – это легкое заболевание в том смысле, что его – это одно из немногих генетических заболеваний, где простое изменение диеты при выявлении заболевания в очень раннем возрасте может не вылечить, а просто снять развитие заболевания. Вы продолжаете быть носителем или продолжаете иметь неприятные копии гена, но тем не менее. 3% – это много или мало? С одной стороны, означает, что 97% детей генетически при рождении здоровы, и слава богу. С другой стороны, такого рода дети рождаются в разных семьях, независимо от экономического, образовательного и любого другого статуса. Это просто генетическая рулетка. И если можно что-то на эту тему предпринять, а предпринять в данном случае имеется в виду знать, знание – сила, о том, что вы и ваши партнерши являетесь носителями, и действия с дальнейшие будут ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение и отбор эмбрионов с тем, чтобы тот эмбрион, который будет подсажен матери, ну, хотя бы не содержал двух плохих вот этих генных вариантов, потому что ребенок будет больной. Альтернатива – это ребенок может быть носителем какого-то родителя или быть полностью здоровым и не содержать ни одного из вариантов, и так как

0: при ЭКО оплодотворяется несколько, до 10 эмбрионов, ну, яйцеклеток, то среди них можно выбрать и посадить здоровый.
1: А вопрос, ну, это чтобы, так как я уверен, что среди наших слушателей и зрителей очень много людей, которые планируют, это мы обращаемся к репродуктологу, и он будет заниматься назначением всех этих, или же кому?
0: Мы сначала делаем генетический анализ, мы интерпретируем, мы можем заплатить за это сами, если мы, как это, брачующиеся называются, или хотя бы, ну, можно же вне брака иметь детей, мы хотим завести детей. Если мы имеем нашу геномную информацию, он просто на носителе, на флешке, то, безусловно, нужно консультироваться с врачом-генетиком, который может просто посмотреть на список носительства, которое у нас есть, и вынести некое заключение. Если врач выносит заключение, что у нас есть высокий, а это 25% риск рождения больного ребенка, то с этого года в России по ОМС делается ЭКО с отбором. В противном случае можно платить за это самому. Или поставить свечку, или там помолиться тому Богу, в которого мы верим, и сказать, что так как это просто обычная менделевская, вот, ну, как в школе было, генетика, что если вероятность больного ребенка будет 1/4, то, может, принесет. Вот. Проблема в том, что если зачатие каждого ребенка, вероятность больной комбинации будет все те же самые 25%, и в отличие от снарядов, которые якобы не падают в одну и ту же воронку, то при каждом рождении будет вероятность 1/4 получить больного человечка.
1: Спасибо за эту рекомендацию. Это, на самом деле, очень важно. Как раз обсуждать и говорить публично об этом нужно. И мы вернемся и начнем обсуждать еще одну животрепещущую тему, которая меня беспокоит. Искусственный интеллект, исследование генов.
2: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
3: Соло-майнинг, уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
4: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около $7,5 миллиардов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
5: Ошибка на миллион.

21.30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Сервис Яндекс.Реклама частично восстановил работу. Пользователям снова доступны партнерские кабинеты, а также основные функции AdFox и кабинеты для рекламных агентств. При этом доступа к личным кабинетам директа и бизнеса пока ограничен, сообщили в компании. Отмечается, что уже запущенные компании продолжают работать, а система сохраняет статистику и соблюдает бюджеты. 12 американских сенаторов призвали Дональда Трампа отказаться от дизельной сделки с Россией. Об этом говорится в письме, которое члены Конгресса от обеих партий направили президенту США. Они считают, что соглашение по закупке дизеля не поможет заключить справедливый мир на Украине, не принесет выгоду США и не окажет большого влияния на цены, сообщает портал Axios. НАТО начало ядерную

Учение «Непоколебимый полдень» с участием 17 стран. Сценарий маневров не раскрывается, но в штабе Альянса сообщили, что их масштаб сопоставим с прошлогодними. Тогда в учениях были задействованы около 2000 военных и более 70 самолетов, сообщает немецкий телеканал НТФАУ. Реальные ядерные заряды в маневрах не используются. Аэропорт Калуги приостановил прием и отправку рейсов. По данным местных властей, за день ПВО сбили над

0: территории Калужской области 7 беспилотников ВСУ. Организация «Деловая Россия» подготовила комплекс предложений, направленных на улучшение экономических условий. Об этом РБК сообщили источники, знакомые с тезисами. Среди предложений, в частности, отмена льготных режимов для малого бизнеса, выравнивание пороговых значений для применения НДС по спецрежимам, включая упрощенку и автоупрощенку. Российский игрок «Галатасарай» Алексей Батраков вошел в стартовый состав на матч Лиги чемпионов против «Барселоны». Встреча в Стамбуле начнется меньше, чем через полчаса. Батраков, напомню, перешел в турецкий клуб в августе, провел за него 6 игр в различных турнирах, в которых отметился 2 результативными передачами. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Друзья, приветствую вас. Сегодня мы говорим с вами про генетику, говорим про генетические аномалии, про то, насколько мы можем и могли вообще предсказать какие-то аномалии в будущем, которые могут возникнуть у наших детей. В гостях сегодня у нас Константин Северинов, доктор биологических наук, профессор.
2: НИИ Бейнаровича.
1: Мы с вами остановились как раз на важных вопросах для социального общества, потому что я хочу, чтобы как бы для людей, потому что очень сильная стигматизация, очень сильный страх. Не зря вы в конце перешли про разговор сходить к тому Богу, в которого вы верите, и помолиться. Это тоже достаточно частая вещь, не в конечном итоге. Но вопрос, он есть у меня ко всем нашим гостям, потрясающим ученым, профессорам. Искусственный интеллект. Сейчас его применяют практически на всех поприщах. Насколько он сейчас встроен в исследование нашего ДНК, исследование гена, расшифровки нашего генома, расшифровки нашего ДНК? Насколько он помогает, на ваш взгляд, или вредит?
3: Для, собственно, физического прочтения, называется секвенирование, установление последовательности ДНК, искусственный интеллект не нужен, это делают специальные машины. Ну, называются секвенаторы, сложные, дорогие, очень мощные, восхитительные машины. Там какой-то грандиозный прогресс, не сравнить даже с тем, что происходило вот в компьютерной области. Интерпретация генома – это сложная задача, потому что надо понимать, что мы фактически ищем иголку в стоге сена. Вы должны себе представить, что геном ваш, мой, кого угодно – это 3 миллиарда букв, будем считать так. Такая длина нашего генома. И мы отличаемся. Эти геномы у нас у всех очень-очень похожи. На 99,9% наши геномы идентичны. Это, собственно, делает нас людьми. 0,1% последовательности, по которым мы отличаемся, реально выливается в миллионы отличий вас от меня вот на уровне такого же штрих-кода. Мы именно штрих-коды, но вот этих полосочек на коде у нас миллионы, которые делают вас вами, а меня мной. И подавляющее большинство этих отличий делает нас уникальными, но не делает, например, нас больными, а нас интересует именно состояние болезни, да? И вот найти то, что вызывает болезнь, то, что, как в фразе «казнить нельзя помиловать» изменило смысл после изменения положения запятой, это часто большая задача, потому что таких изменений на самом-то деле мало. Еще раз, большинство этих наших изменений, они приватны, они наши, они делают нас тем, что мы есть, но не делают нас ни лучше, ни хуже, просто другими, ну, здоровыми, нормальными. Вот, все сравнение, интерпретация геномов, долгий процесс, иногда занимает много часов работы квалифицированного человека. Фактически это связано с просматриванием генетических изменений у конкретного человека относительно сравнения с лечением с базой данных. Есть огромные мировые базы данных, где врачи, ученые, работавшие во всем мире, складывали туда информацию о том, изменение какого положения в каком гене, на какой хромосоме приводит к такому или другому заболеванию. И вы должны просто это слечить и найти у человека попадание вот в эту же точку. Тогда вы можете сделать диагноз. Называется молекулярный диагноз. Проблема в том, что даже в простых случаях 50% людей имеют клинические симптомы какого-то заболевания генетического, а находки нету. Значит, нету диагноза. Почему? Потому что мы очень мало знаем разнообразие человеческое. У нас живет 8 миллиардов человек, генетическое разнообразие. А геномы в базах данных имеются хорошо, если для нескольких миллионов. Все остальные люди не являются частью того, что мы можем проанализировать.

0: Но искусственный интеллект всегда работает на большом тренинг-сете, на котором вы находите какие-то закономерности, с тем, чтобы потом перенести это на экспериментальную выборку, где вы можете что-то предсказать. Но в нашем случае набор данных, который у нас есть, крохотный по сравнению с тем реальным разнообразием, которое есть в популяции человеческой. Поэтому применение ограничено пока что, но не означает, что оно не поменяется в ближайшем будущем, потому что цена определения генома резко падает, и массовость будет возрастать. Ну и кроме того, к сожалению, все предсказания, опять же, это вероятности. Если вы сядете за рабочее место врача-генетика или интерпретатора генетических данных, кто-то должен найти какой-то генетический вариант, сказать, что это является причиной заболевания, кто-то должен поставить подпись. За этой подписью следует целый набор шагов, связанных с терапией, подбором лекарств, постановкой, например, в реестр орфанных больных федеральных и прочее. Но если у вас только некое соображение есть, я думаю, что может это так, то никто этого делать не будет, и правильно.
1: Это очень важное рассуждение. О том, что мы как раз говорим про будущее и искусственный интеллект, к этому мы вернемся после перерыва.
2: Реклама. Технологии проникают в бизнес. 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров CEO Magnit Tech Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Magnit Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер» 18+.
3: Центр событий.
4: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
1: Приветствую вас, друзья. Сегодня мы с вами говорим про генетику. Мы только что рассуждали как раз про искусственный интеллект. В гостях у нас сегодня Константин Северинов, доктор биологических наук, профессор.
3: НИИ Бейнаровича.
1: Скажите, пожалуйста, вот только что мы рассуждали про ИИ. Есть какие-то сейчас вот ближайшие десятилетия, двадцатилетия научное сообщество надеется, что вот будет там раскрыта какая-то новая тайна, которая поможет нам работать с ДНК дальше, глубже? Или же это все пока что только вот есть разные гипотезы, есть разные направления, и по каждому из них идет движение?
0: Мы очень хорошо представляем себе, как идет поток передачи генетической информации с ДНК на РНК на белок по правилам генетического кода. Мы сейчас гораздо лучше, чем раньше, за счет, кстати, развития искусственного интеллекта и машинного обучения, понимаем, как молекулы белков, закодированные генами, сворачиваются в трехмерные формы и выполняют какие-то функции, каталитические, структурные, механические, все то, что белки у нас делают. И это все хорошо, а главное, эти принципы общие для бактерий, грибов, людей, насекомых. Они просто едины, просто потому что вся жизнь вышла из единого корня. Но каждый организм совершенно уникален, и Резерфорд, по-моему, сказал, что вот есть физика, а есть коллекционирование марок или собирание бабочек, это вот биология. Молекулярная биология сейчас на самом-то деле, она в принципе установлена, но сила биологии в разнообразии, потому что каждый организм эволюционно адаптировался к своим часто очень уникальным условиям, и изучать его нужно не из-за общих принципов, а именно из-за его уникальности, и ты никогда не знаешь, когда это уникальность работает. Например, исследования, которые привели, в частности, к Нобелевской премии по открытию фермента теломеразы, он очень важный, он поддерживает концы хромосом в правильном состоянии и важен, в частности, при развитии рака. Так вот, этот фермент был открыт не при изучении рака, не при изучении человека, а при изучении инфузории под названием тетрагимена. Ну, кто бы знал. Но просто потом оказалось, что у человека это тоже есть, а дальше все это пошло. Поэтому, на мой взгляд, очень важно вот такое движение широким фронтом, просто потому что мы не знаем, что будет дальше. Мы должны себя представить грибниками в огромном лесу, где мы ищем разные грибы. А куда мы идти, совершенно не представляем. Но каждый гриб может быть прекрасен. Иногда бывают поганки.
1: Ну, как и везде, без этого никуда. Раз мы говорим про подобные, то есть перспективы развития, про то, что вот это интересное открытие, что оно было не на человеке, это, конечно, наука в этом плане потрясающая, если это так же, как и
0: да,
1: так называемыми...
0: Это детство, то есть вы все время находитесь в состоянии изумления и восторга. Ну, чаще, как у Маяковского, как он говорил, что поэзия – это добыча ради, в общем, в основном, конечно, это мусор. Но есть надежда на что-то. Бриллиант.
1: Вот, у многих есть надежды, и уже существует огромное количество, как

0: как в интернетах фирм, так и живых офлайн так называемых заведений, которые утверждают о том, что мы сделаем вашего ребенка идеальным, голубоглазым, блондином, стройным, накачанным, что у него будут более крепкие мышцы. Насколько вот сейчас мы в той точке истории, когда это может быть правдой, или же это все, как говорится, лохотрон, лохни мамонт, он не вымрет, но вот это желание изменить или сделать на взгляд родителя какого-то вот своего идеального ребенка.
1: Не вдаваясь в этику этого дела, там есть свои вопросы, в общем-то, это, мягко говоря, сильно преувеличено, то есть это не так. Я понимаю, почему люди на это ведутся, это странно, но люди одновременно и не доверяют ученым на самом-то деле, и очень сильно верят в силу науки. Надо понимать, что научное знание очень ограничено, ученый, он отличается от обычного человека, что он знает, как много он не знает. И все это, как правило, фронтир, то есть все утверждения, это не школьный учебник. Вот многие вынесли из школы набор каких-то знаний и считают, что это как катехизис, это почти как Библия. А все не так, все постоянно движется, и ученые могут говорить сегодня одно, а завтра другое, потому что данные покажут, что все не так. И это постоянный процесс. И это надо понимать, и когда вы решаетесь, что вы вот верите здесь и сейчас в то, что вы можете путем, например, генной редакции улучшить своего ребенка, ну, начнем с того, что само по себе идея о том, что вы должны улучшать, она какая-то немножко странная. Вот кто вы такой, чтобы решать, и главное, как решить, что один человек лучше другого. Ну, и чисто технически это нельзя сделать. Сейчас есть какие-то варианты ЭКО, которые якобы позволяют выбрать наиболее талантливого ребенка, так, ну, что-нибудь в таком духе. Но надо понимать, что это не наиболее талантливый, в принципе, ребенок, который может быть у вас и вашей партнерши. Потому что наиболее талантливый ребенок из того, который вот эта конкретная пара может иметь, он должен собираться из яйцеклетки, которой у мамы есть несколько сотен, и сперматозоидов, которые отец генерирует сотнями миллионов для каждой эякуляции. Каждая из яйцеклетка и каждый сперматозоид генетически уникальны. Соответственно, при слиянии их образуется уникальная комбинация генетических вариантов и уникальный человек. Петя, Маша, Эйнштейн, кто угодно. То есть количество потенциальных человеков, которых мы можем создать с женщиной, огромно. Реально то, о чем идет речь, это что делается процедура ЭКО без медицинских показаний. Люди здоровы. Это не вариант вот этой носительства. И из десятка эмбрионов выбирается тот, который по имеющимся на сегодняшний момент результатам когортных исследований, очевидно, неполных, очевидно, не окончательных, ну, и, может быть, неправильно сделанных, выбирается тот, который имеет большее количество вариантов, ассоциированных, ну, например, с талантом и умением петь хором. Но вы выбираете не из всего, не из всей вселенной генетических вариантов, которые существуют для данной пары, а из тех несчастных 10 эмбриончиков, которые врач-репродуктолог залудил в чашке Петри. Поэтому это как-то ни о чем.
0: Нет, как раз на самом деле во-первых, я полностью понимаю, что глубокая философия в науке настолько сложная, много этических вопросов и подобное. К чему я подвожу? Подвожу я к той мысли о том, что в какой-то момент может возникнуть у нас такая возможность, что кто-то определит, что такое идеал, и всех людей будет формировать под вот эту единую гребенку. Я не буду говорить, к чему это относится и какие определенные взгляды это несет за собой, но для меня как вот, ну, человека, как и среды, и понимающего, к чему это может привести. Потому что, ну, опять-таки, если вспомнить историю Бетховена, то там огромное количество аномалий как генетических, у мамы было и много выкидышей, и детей с синдромом Дауна, и в связи с этим, то есть, и, там, противоборствующие люди говорящие, вот видите, появился все равно в конечном итоге человек, который изменил им музыку, и в конечном итоге он вообще, его судьба, она уникальна, потому что когда ты уже читаешь финал его судьбы, что он глухой, там, он ходил с этой стальной своей тростью, вставляя в инструмент на основании этого.
1: И потомство, кстати, не оставило.
0: Да, и потомство нам, к сожалению, не оставило. Хотя вопрос
1: почему,
0: тоже.
1: К сожалению?
0: Ну, да. Вот вопрос, опять-таки, как всегда же говорят, жалко, генофонда своего он нам не принес. Хотя вот, как вскрылось не так давно, у Маяковского тоже был генофонд, и в 90-е все узнали про существование его дочери. Но вот именно вопрос, не будет ли катастрофы для человечества, если мы исцелим и уберем из геномов все? Потому что многие наши аномалии, многие наши как психологические, так и физиологические недуги, ну, с точки зрения психологии, с точки зрения даже психиатрии, в ЭКО, даже там у многих психиатров есть высказывание, что здоровые в большей степени-то не создают ничего, потому что там самые прекрасно создают депрессивные и прочее. Вот как вы думаете, это действительно вот то будущее такое утопическое, где все будут идеальны, это плохо или хорошо?
1: Идеала нету, идеал меняется. Вот давайте поговорим про важное, про идеал женской красоты. Он историчен, географичен, потому что он разный в разных местах.
0: И пойдем мы с вами сейчас в галерею.

0: и увидим, какие разные девушки.
1: И люди смотрели и видели красоту. Она, наверное, действительно там есть, потому что она в глазах смотрящего. Вот. И человечество, слава богу, так быстро меняется. Вкусы, мода, музыка и так далее и тому подобное. Культура работает гораздо быстрее, чем генетика. И никто не сказал, что сегодняшний идеал хоть как у кого-то в голове возникший, больной голове на всякий случай, вот, что это может хоть чему-то, как бы, но что это достойно того, чтобы это пытаться реализовать. Для реального изменения популяционных частот и такого рода, ну, существенного изменения, увеличение количества идеальных людей, нужно будет делать какого-то абсолютно грандиозного масштаба вещи на уровне там Замятина или Оруэлла, вот, которые, ну, технически сложно сделать, и все-таки, наверное, это плохо кончится. Кроме того, пропаганда, именно потому что культура развивается быстро, быстрее генетики, пропаганда работает ничуть не хуже, чем генетика, и гораздо дешевле стоит.
0: Это хорошая мысль. Хорошо, не могу не задать вопрос касаемо клонирования. Вот мы говорили с вами в самом начале про примеры близнецов. Уже существуют так называемые эти примеры, там, овечки Долли, которые точно все помнят, наши слушатели и зрители. В клонировании какие у нас вот сейчас перспективы именно приближения клонирования? Я не говорю про человека. Меня вот интересует, например, о том, что вот у многих людей отказывают органы, чтобы вот клонировать именно его идеальную ту же самую почку, чтобы не было отторжения, не было никакого приема долгих лекарств. Вот на каком мы тут этапе? Потому что, как мне известно, там и 3D-принтеры, которые сейчас печатают печень или желудок, или там какую-то часть сердца.
1: Помните, было такое, видишь, там суслика?
0: ДМБ. А его нет.
1: А его нет. Так вот, трехмерная печать органов – это тот самый суслик, потому что про это очень много говорят, но на самом-то деле речь идет, как правило, о небольших очень скоплениях клеток, и никакого отношения это к реальным органам, живущим самостоятельно, нету. Орган не… Если мы клонируем, то мы клонируем организм. Клонировать можно вот овечку, и лисичек, и собачек, и лошадей. Ну, и человека тоже можно клонировать технически. Здесь нет проблем, нет задачи просто ее клонировать. Не решит ни одной медицинской задачи. Вот орган можно получить, если рассматривать такую трансгуманистическую идею, только реально клонируя человека для того, чтобы он стал источником органов. Ну, что представляется немножко…
0: То есть много этических вопросов возникнет.
1: Ну, да. Мягко говоря, трехмерная печать, она действительно много где ее можно в интернете по нее почитать, но реально этого нету. То есть то, что предполагается и предлагается как трехмерные органы напечатанные, очень похоже на мраморный телефон, который старик Хаттабыч делал Вольке ибн Алёше, когда он восхитился тем, как увидел, как Волька говорит по телефону с кем-то. Но этот телефон не работал.
0: Хорошо. Мы уже подходим к концу, и, разумеется, я должен задать вопрос. Какое грядущее у дивный новый мир нас ждет в дальнейшем? Насколько мы, ну, я не говорю десятилетия, двадцатилетия, через 50 лет там, продлевания собственной жизни, или мы во что-то сейчас с этим связаны, упираемся, создание, то есть, новых биологических функций для нашего тела, потому что, ну, одно из направлений, которое там, я, например, люблю за ним следить, искусственное протезирование, то есть вот эти новые руки, новые конечности, но пока что мы упираемся в энергоносители, потому что главное бич, насколько бы функциональная рука или нога не были, их надо заряжать, а это зачастую сейчас все упирается в литий. Насколько сейчас вот в генетике вот это будущее, которое что, мы там не будем никогда лысеть, мы будем вечно молоды, мы все, вот как был фантастический фильм по роману опять-таки «Время», где люди все останавливались ровно в 30 лет. И после этого они не старели, им надо было постоянно зарабатывать время, чтобы жить эту жизнь.
1: Ну, на горизонте 50 лет я не думаю, что что-то существенное произойдет с продолжительностью жизни. Я подозреваю, что с ней, в принципе, ничего не может произойти. То есть все разговоры о 150 лет, они, в общем-то, ну, как лозунг, хороши, потому что они в конечном счете приливают средства в науку, что всегда хорошо. Вот. Но скорее будет просто увеличиваться реальная продолжительность жизни за счет снижения смертности вот от таких простых, скучных вещей, как инфаркты и инсульты. И, безусловно, степень покрытия, скажем так, генетической информацией населения нашей страны и всех других стран резко повысится. Это приведет к гораздо лучшему пониманию причин развития генетических болезней, но, правда, в значительной степени будет связано с потерей нами некоторых прав, потому что, скорее всего, эти базы будут создаваться государством, и владеть ими будет государство. И тут возникают вопросы, потому что если ваш геном и ваши партнерши геном определил государство, оно, наверное, может потребовать, чтобы вы сделали именно здорового ребенка, а не больного, потому что в конечном счете платить за поддержание этого ребенка будет государство.
0: Ну, сейчас есть художественный роман «Убежище», там как раз вот это про

0: Водилось по принципу, что людям вживлялся датчик, который блокировал как раз путем гормонов.
1: Ну, в общем, там разговор, выбор между генетическим ГУЛАГом и генетическим раем, он каким-то образом будет сделан, потому что, безусловно, есть много для каждого из нас положительных эффектов того, что наш геном будет известен и будет как-то скоррелирован с нашей медицинской историей. А по поводу тех самых механических рук-ног, я думаю, проблема совершенно не в этом, потому что уже сейчас скорее проблема в том, что увеличение продолжительности жизни приводит к тому, к чудовищному распространению нейродегенеративных заболеваний, которые самой эволюцией отнесены на поздний срок. Вот, и пусть у вас будет самая хорошая механическая, там, титановая рука, но если у вас головка бобо, 30% людей старше 80 имеют нейродегенеративные изменения.

0: части работы нашего мозга, она минимальна. То есть мы очень плохо понимаем, кто в нас живет, кто за нас там думает, этот человечек, как он генерирует мысли, как он создает нас как личность.
1: Один вопрос, с которым Черниговская очень часто задает в своих лекциях, о том, кто решает, мы или мозг. На этой оптимистичной ноте мы подходим к концу. Я благодарю Константина Северинова, который был сегодня у нас в гостях, доктора биологических наук и профессора. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Благодаря вам мы сегодня открыли очень много важных тем. Мы поговорили о том, как следить за собой более качественно, улучшать свое качество жизни и какие перспективы. Как и говорится на весах с двух сторон, как ничего не существует только светлого или темного, за всем кроется что-то. И мы поговорили сегодня про генетику. С вами был Василий Бейнарович, вы слушали НИИ Бейнаровича. До новых исследований, друзья.
2: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза, и мы продолжаем рассказывать о главных событиях этого дня. Искусственный интеллект задумался о размножении. Явление в интернете уже охарактеризовали эпохой цифровой плесени. Это показал новый эксперимент компании Anthropic. Она опубликовала исследование о возможности появления так называемых ИИ-червей. Это программы, которые самостоятельно находят уязвимые устройства и могут создавать на них копии самих себя, после чего продолжают распространяться уже без участия человека. Их жертвами потенциально могут стать умные телевизоры, холодильники, духовки и роботы-пылесосы. Причем для работы такие нейросети могут использовать ресурсы умной бытовой техники. В основном такую тактику искусственный интеллект может применять для DDoS-атак, отмечает директор по развитию технологий искусственного интеллекта Swordfish Security Юрий Шабалин.
3: Это напоминает нагнетание, на самом деле, обстановки, потому что, по большому счету, классические ботнеты ничем не отличаются от того, что предоставляет нам Anthropic. Они скорее такие: о, смотрите, мы придумали, как еще искусственный интеллект может распространиться, закрепиться, уничтожить человечество, подкинули мы такую идею, проверили, она работает. Во многих экспериментах при попытке отключения, уничтожения, искусственный интеллект пытался скопировать себя на другие сервера, продолжить свое существование. Это, естественно, его желание выжить, чтобы нести пользу. Почему? Android-приставки, холодильники, Internet of Things. Потому что они, как правило, наименее защищены. И мы все помним предыдущего червя, который также распространялся по камерам, по умным приставкам. Этот ботнет использовался для DDoS-атак. Владельцам устройств можно от этого защититься, запретить им прямой доступ в интернет к их облакам, то есть использовать их только локально. Опасность, что искусственный интеллект захватит все устройства и запустит на нем вычисления, достаточно мала. Но это реально. Искусственный интеллект на данный момент способен самостоятельно адаптироваться, вычисления, самосовершенствоваться, находить новые устройства. То есть он просто адаптирует техники, которые уже были до этого, под новую задачу.
2: В Anthropic отмечают, что в случае атак такой искусственный интеллект без единого центра управления остановить будет сложнее, чем обычные нейросети.
4: Автоньюз. Парижский автосалон открыл двери для широкой публики. Производители привезли во Францию необычные концепты, спортивные электромобили и новые модели, которые вскоре появятся на европейском рынке. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня расскажу о самых интересных премьерах выставки. Начнем с европейских производителей. Citroën представил современное переосмысление легендарного Дешво. Это компактный четырехдверный электромобиль, внешность которого отсылает к оригинальной модели из 40-х. Технические характеристики пока держат в секрете, но уже известна ориентировочная цена – 15 тысяч евро. Серийную версию планируют выпустить в 2028 году. Fiat показал концепт Multiplay, который объединяет сразу три типа автомобиля. В зависимости от потребностей владельца, он может превращаться из семейного минивэна во внедорожник или пикап. Правда, запускать такую машину в производство итальянцы пока не собираются. Opel, в свою очередь, решил напомнить, что универсалы еще рано списывать со счетов. Компания привезла в Париж концепт STX, который демонстрирует, как в будущем могут выглядеть автомобили с таким кузовом. А Peugeot представил, пожалуй, один из самых необычных экспонатов выставки. Электрический концепт iT16 вдохновлен легендарным раллийным Peugeot 205 T16. Он получил три электромотора и способен разгоняться до 300 км в час всего за 16 секунд. Но особого внимания заслуживают китайские производители, которые все активнее выходят на европейский рынок. Причем многие автомобили этих марок уже знакомы россиянам благодаря официальным поставкам и параллельному импорту. Например, Avator показал концепт T09, первую модель новой флагманской линейки. Модель

0: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
0: По будням на радио РБК.
2: Я не управляю активом, я управляю только своими средствами. Есть ли у меня какие-то активы пошли? Да, есть. Но фондовый рынок, в отличие от многих других, очень ликвидный. Изменения, которые будут происходить, мы сможем так или иначе отыграть.
0: Рынки. Главное.
3: Разбираем ключевые события и их влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
0: По будням в 17:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
4: Ребенок найдет, на что обидеться. Каким бы мы ни были идеальными, все равно вот будет повод за деньги чужой тете на мамку жаловаться. И тут как бы сильно-то не развернуться.
5: Это гениальная фраза. Ну, они жалуются, а потом мы разбираем поведение мамы и немножко как-то понимаем, расширяем сознание. Но, в принципе, фраза, не дающая никакого, ну, вот это критическое мышление. Я сказала, потому что я мать твоя. Яйца курицу не учат. Еще голос вот такой появляется. Менторский тон, он просто, да, ну, абсолютно мыслительные процессы не включают у ребенка. Хорошо бы он размышлял как.
0: Тренер-мотиватор, психолог Ирина Ковалева в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Организация «Деловая Россия» предложила меры господдержки для портов и судовладельцев, пострадавших от атак ВСУ. Среди инициатив – приостановка проверок и банкротств, а также проведение антимонопольных мероприятий, которые исключат повышение цен на топливо и портовые услуги. Как пишет РБК, проект планируют представить 15 октября на форуме «Деловой России», куда приглашен Владимир Путин. В Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности. Причина – угроза разлива нефти после беспилотных атак на суда в Черном море на прошлой неделе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Чрезвычайная ситуация регионального характера может возникнуть в Геленджике и Новороссийске. Американский оружейный концерн Lockheed Martin рассматривает возможность производства в Европе более дешевых ракет для систем Patriot. Оттуда они могут доставляться на Украину, сообщил в интервью изданию Defense News вице-президент компании Джейсон Рейнольдс. Москва ранее неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине не способны изменить ход конфликта, а лишь ведут к его затягиванию. Дефициты бюджетов крупнейших экономик мира в этом году достигнут 5-летнего максимума. С таким прогнозом выступил Международный валютный фонд. По данным аналитиков МВФ, заимствования развитых экономик вырастут в среднем на 5,2% ВВП. В США и Китае этот показатель превысит 8%. Илон Маск снова перестал быть триллионером. Этот статус продержался за ним всего 4 дня. Состояние бизнесмена снизилось почти до 983 миллиардов долларов после того, как акции компании SpaceX на открытии американских рынков потеряли больше 3%. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыса. В ближайшее время обзор главных событий вторника, 13 октября.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Итак, Международный валютный фонд объявил, что объемы мировых поставок нефтепродуктов сократились на 1/5 из-за повреждения и нарушения работы нефтепродуктов.

0: нефти, перерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в России. По оценкам специалистов МВФ, цены на данный момент на 70 или даже 95% превышают показатели, которые фиксировали до начала американской военной операции против Ирана. В итоге, по мнению аналитиков, мировые запасы сырья продолжают сокращаться примерно на 2,7 миллиона баррелей в сутки и быстро приближаются к критически низким уровням. А это уже может привести к резким и непропорциональным изменениям цен. Аналитики спрогнозировали, что средняя цена барреля составит в текущем году $95.74, в следующем – $87.39. Страны и компании оперативно приняли меры для смягчения последствий нефтяного шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, заявила замдиректора по исследованиям МВФ Петя Коева-Брукс.
1: Мировая экономика продемонстрировала высокую устойчивость, но, возможно, мы приближаемся к ее пределам. И действительно, война на Ближнем Востоке и высокие цены на энергоносители стали важным, одним из главных факторов влияния. Но, на мой взгляд, важно отметить, что товарные рынки также продемонстрировали значительную устойчивость, которую мы увидели благодаря высвобождению запасов, мерам со стороны других производителей за пределами стран Персидского залива, снижению спроса на нефть и уменьшению нефтяной составляющей в мировой экономике. Если бы не это, темпы мирового экономического роста составили бы 2,5% вместо нынешних 3,1%.
0: Европейские политики тем временем обеспокоились перспективами поставок российского дизеля в США. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал соглашение Москвы и Вашингтона о поставках топлива сильной пощечиной для Европы и призвал лидеров континента отреагировать на это. По данным местных СМИ, глава правительства заявил, что дизельная сделка стала шоком. Но пока Старый Свет думает, что делать с американо-российским энергетическим сотрудничеством без нужных объемов топлива, остался один из наиболее популярных мировых курортов. Речь идет об острове Бали. Местные власти призвали жителей пользоваться общественным транспортом. А генконсульство в России в Денпасаре в своем телеграм-канале попросило россиян учитывать возможные перебои в работе местных АЗС, отсутствие отдельных видов горючего, ну и в целом увеличение транспортной нагрузки и образование заторов на дорогах. Дипломаты рекомендовали по возможности избегать необязательных поездок. Ситуация с топливом на острове начала ухудшаться еще неделю назад. Теперь же пробки из-за очередей на заправках там только растут, рассказал ведущий программы «Главные новости» на телеканале РБК Юрий Кукин. Он сейчас как раз находится на Бали.
2: Очереди на заправке стали уже действительно километровыми. Менеджер отеля, в котором мы остановились, рассказал, что утром потратил 2 часа на то, чтобы заправить свой скутер. Рассчитывает, что этого бензина ему хватит где-то на неделю. Он очень надеется, что ситуация исправится к этому времени. Но вот таксисты советуют пересаживаться на электромобили и электротакси. Надо сказать, что оно здесь чуть-чуть дороже, чем такси обычное. На обычных машинах это ездят на бензине. Но и это тоже может измениться, учитывая все проблемы и трудности с бензином, которые сейчас на острове есть. На вопрос, почему это происходит и кто в этом виноват, таксист, с которым мы поговорили, шутит: Дональд Трамп.
0: Тем временем российское правительство сообщило, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля стабилизируется. Рост цен на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции. Вице-премьер Александр Новак по итогам очередного профильного совещания поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активнее снабжать регионы топливом. Накануне он же подчеркивал, что внутренний рынок России в приоритете и полностью обеспечен дизелем. При этом у Москвы есть возможность обеспечить дополнительные поставки такого горючего на мировые рынки, заключил вице-премьер.
3: Реклама. Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы крупных компаний. Осваивайте готовые практики и инструменты. Учитесь работать с искусственным интеллектом на курсе для руководителей и сразу пробуйте новые подходы.

0: с другими руководителями. Школа управления РБК. Используйте искусственный интеллект в работе с пользой. 16+.
1: В студии Никита Гмыза, это радио РБК, мы продолжаем. США и Европа готовят новый мирный план по Украине, об этом пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на источник. Он включает в себя по крайней мере 4 пункта. Это гарантии безопасности Украины, инвестиции в восстановление и развитие Украины после окончания конфликта, экономическая интеграция России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения и заморозка конфликта по текущей линии боевого соприкосновения. К тому же до конца этого года может пройти следующий раунд консультаций России и США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он также добавил, что конкретной договоренности по трехсторонней встрече по Украине нет. И уточнил, контакты России и США не прерывались по этой теме. Москва подходит к ним, к контактам, ответственно и не допустит утечек. Растут ли шансы на продуктивный разговор об урегулировании конфликта, разбиралась Яна Ритунская.
2: Прямого заявления о том, что документ разрабатывается и стороны его видели, пока не последовало. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о таком плане, но видели сообщения СМИ. Ну а в Киеве мирный план прокомментировали не с точки зрения содержания, а с позиции того, кто именно его составил. Потому что Вашингтон-Пост пишет, что это США и европейские страны были авторами плана, который готовится. Но вот в Киеве считают, что это пересказ подхода части американской команды на встрече в Майами, где, собственно, были не только вообще-то американцы, но также и украинцы, и несколько европейских стран. И даже вот советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сказал: «Неплохой пиар американской стороны». Это цитата. Не знаю, можно ли говорить уже, исходя из этой формулировки, об отношении Киева к вот таким пунктам плана, но тем не менее, все-таки Вашингтон-Пост отмечает, что текущий мирный план можно обозначить скорее как масштабный. То есть там есть довольно много пространства для переговоров, во-первых, а во-вторых, вот составители пытались таким образом показать, помочь обеим сторонам увидеть, какой будет послевоенная ситуация и попытаться вместе с этим пойти на уступки. Это дает возможность этому плану мирному подольше остаться на повестке дня, быть предметом разговоров, так считает политолог Ян Веселов.
3: Прежде всего, этот план более масштабный, что ли, нежели предыдущие, потому что предполагает не только завершение военных действий, но и расширение экономического сотрудничества и восстановление Украины, украинской экономики и интеграцию России, прежде всего в экономические связи с европейскими странами. Есть действительно, что здесь обсуждать, и как первый шаг, наверное, это может быть интересное предложение.
2: Но, с другой стороны, мы понимаем, что есть те предложения, на которые Россия категорически не согласна. Уже довольно часто звучало, например, заморозка конфликта на текущих положениях, что не приемлет Москва. Ну, а вместе с тем сотрудничество, в принципе, Европы и США вот по этому мирному плану может осложниться в связи с вот последними событиями о контактах России и США экономических, ну и, конечно, о поставках дизтоплива. А вот буквально сегодня в российском Минфине заявили, что все-таки валютная выручка от экспорта дизтоплива поддержит платежный баланс с Россией, то есть стороны открыто заявляют, что это сотрудничество достаточно успешное. И вот есть мнение даже, что как будто бы составлением этого мирного плана и вместе с тем публичной коммуникацией с Россией и Украиной будто бы занимаются разные люди. Ну, по крайней мере, в Кремле заявляли, что соглашение по дизельному топливу между Россией и США не связано с вопросом украинского урегулирования. Но все же сам факт контактов Штатов и России может вызвать определенное напряжение, в частности, со стороны Европы и Украины, где, впрочем, Зеленский прямо заявлял, что это не слишком удобная позиция. Так считает политолог-американист, преподаватель Института общественных наук.

0: факту обходом всей западной системы санкций, ее послаблением без консультации общими там направлениями Евросоюза и в целом западной коалиции. Поэтому это является фактором раздражения и для Украины, и для стран Европы. И они, в общем, могут воспользоваться этим как поводом для поднятия разговора о возможном отодвигании американской дипломатической инициативы от всех вопросов о занятии еще более радикальной позиции в целом по своей поддержке Украины, пику тем решениям, которые США принимает.
1: Впрочем, как пишут СМИ, европейские лидеры, несмотря на недовольство соглашением США и России вот по дизельному топливу, все равно намерены продолжать дипломатический процесс под руководством Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Так что здесь несколько двоякая ситуация. С одной стороны, хорошо, что США и Европа вместе участвуют в разработке плана, потому что, как правило, именно идеями США были недовольны в Европе и наоборот. А с другой стороны, те противоречия, которые копятся у них прямо сейчас, могут помешать в принципе обсуждению каких-либо планов в данный момент.
2: Мирный план США и ЕС вряд ли станет успешным, пока Украина не будет готова пойти на уступки в территориях, считает политолог и соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин.
3: Все эти пункты плана, они звучат очень хорошо на бумаге, в них, правда, есть определенная доля перспективности, но они все станут таковыми, то есть привлекательными, только когда решится главный вопрос, в который все упирается уже на протяжении более года. Да, это территориальный вопрос. Я не вижу ни одного сигнала, который бы говорил о том, что Украина готова идти на компромиссы по территориям, а на самом деле все правда упирается только в это, потому что раньше говорили, есть два ключевых вопроса, по которым есть расхождение, это гарантии безопасности и территории. Вот по гарантиям безопасности компромисс более-менее найден, тот самый аналог 5-й статьи. А по территориям не найден, и, судя по всему, не найдется. И вот насколько я анализирую все варианты сделок и прочее, они все выглядят достаточно перспективно, возможно, но только при том условии, если Украина действительно выведет свои войска из ДНР, а она не готова это делать. Зеленский ни разу даже не допустил эту перспективу.
2: Дональд Трамп тем временем заявил на митинге в Огайо, что Россия и Украина хотят заключить соглашение, однако пока не знают, как это сделать, по мнению американского президента. Ну и к другим темам. Мосбиржа приостановит торги акциями застройщика ПИК 20 октября. В качестве причины площадка указала требования о выкупе бумаг у миноритариев. Совет директоров еще месяц назад анонсировал делистинг бумаг. Голосование прошло во вторник. Ну и еще одна из новостей дня — это то, что Мосбиржа перевела облигации самолета с первого уровня листинга на третий. Решение объяснили тем, что эмитент не выполнил требования о наличии кредитных рейтингов хотя бы от двух агентств. На прошлой неделе одна из таких организаций прогнозировала, что способность самолета выполнять финансовые обязательства снизится, потому что продажи падают, а долги высокие. Ранее Евросоюз внес застройщика самолета и его гендиректора Анну Акиншину в санкционный список. Причина – рабочие из КНДР, которые участвовали в строительстве объектов. Вкладываться в бумаги застройщиков сейчас – риск. При общем спаде на рынке недвижимости они будут падать в цене. Поэтому сейчас лучше выйти из позиции, считает сооснователь НЗТ «Русфонд» Эрик Лысенко.
4: По большинству девелоперов в первом полугодии 2026 года значительно ухудшаются финансовые метрики. Во втором полугодии 2026 и в особенности в 2027 году у всех девелоперов будут ухудшаться финансовые показатели. На данный момент облигации застройщиков – это довольно плохой вариант. У меня сектор девелоперов не представлен ни в акциях, ни в облигациях. Мне кажется, что в следующем году доходности, которые есть на рынке по этим облигациям, они будут расти. То есть, если у вас в портфеле есть длинные облигации застройщиков, есть риски, что они в следующем году просто будут по цене ниже, чем сейчас.
2: Застройщики тем временем перестают запрашивать разрешение на строительство нового жилья. За 8 месяцев года власти выдали документы на возведение примерно 3000 многоквартирных домов. Это данные единой информационной системы жилищного строительства, с которыми ознакомился РБК. Для сравнения, в прошлом году число разрешений было на четверть выше. Специальный корреспондент РБК Дарья Молоткова рассказала, что застройщики не готовы заходить в новые проекты, потому что часть жилья у них остается нераспределенной.
5: Разрешение на строительство – это такой некий опережающий индикатор, так как те разрешения на строительство, которые выдают сейчас, отыграются потом. В этом году падение стало рекордным за последние 5-6 лет. Такая ситуация подтверждается и участниками рынка. Правительство хочет, наоборот, поддерживать объемы стройки, но девелоперы сейчас не видят смысла в таком навесе квадратных метров, потому что им нужно распродать старые объемы, а спрос, как мы понимаем, из-за ипотеки, из-за высокого ключа, конечно,

0: значительно снизился. Смысл запускать новые проекты, если у них еще в пайплайне, допустим, не продано 100, 200, 300 тысяч квадратов.
1: В попытках продать недвижимость девелоперы прибегают и к скидкам, а еще расширяют ипотечные программы. Коммерческий директор компании Unikey Юлия Ружицкая прогнозирует рост интереса к рыночной ипотеке. Население, по ее мнению, уже привыкло к более высоким ставкам и готово брать по ним жилье.
2: Когда речь зашла о том, что условия по семейной ипотеке будут ограничиваться, уже тогда застройщики начали расширять инструментарий и предлагать уже и комбо, так называемая ипотека, там, где часть ипотека с господдержкой, а часть коммерческая ипотека. Программы траншевые ипотеки, субсидированные ставки. На какой-то период есть такие программы у банков. Сейчас все больше растет интерес именно к стандартной ипотеке. 18%. Раньше, как всегда говорили, что психологический барьер такой, 12% ставка по ипотеке. И сейчас уже все так привыкли к высоким ставкам, то уже говорят хотя бы 15. Скидки действительно застройщики сейчас предоставляют. Но это очень умеренные размеры скидки. Если где-то вы видите маркетинговую скидку, написанную очень большую, значит, это маркетинговые модели банковские не позволяют давать существенных скидок.
1: По данным агрегатора новостроек и девелопера «Легенда», доля предложений с дисконтом за год выросла на 8%. Сейчас это почти половина продаваемых лотов. Купить час времени федерального министра. На благотворительном аукционе Meet for Charity открылись торги за личную встречу с главой Минцифры Максутом Шадаевым. Стартовали со скромных 30 тысяч рублей, а последняя ставка уже выше 170 тысяч. Завершится аукцион в понедельник после полудня, и текущие ставки — это только разгон. Во всяком случае, два года назад аналогичный лот с Шадаевым ушел с молотка за рекордные 3 миллиона 900 тысяч рублей, которые перечислили в фонд «Чистые души». Кстати, это сумма рекорд за многолетнюю историю Meet for Charity. Будет ли он побит и как проходят такие встречи, выяснял Ростислав Мерецкий.
3: Понимаю, что сейчас все ожидают, что Яндекс и Wildberries условно и сойдутся, но на самом деле вряд ли. Я поговорил с участниками рынка, и здесь общее мнение, что Шадаев один из самых открытых чиновников в кабинете министра, он на связи и с компаниями, и с ассоциациями, то есть, в принципе, с ним тет-а-тет пообщаться, решить какие-то вопросы можно и без всяких взносов. В целом, логика того, что это все про бизнес, она верная, потому что основатель платформы Meet for Charity Ольга Флёр подтверждает, что 85% — это именно бизнес, это нетворкинг, а не светские беседы или разговоры по душам. Причем в протокольные 60 минут такие рандеву почти никогда не укладываются.
4: Обычно они из 60 минут превращаются в 2 часа, в 4 часа, иногда в дружбу годами. Два человека встречаются, выбирают место для встречи. Обычно выбирают человека, с которым происходил аукцион. Они встречаются в ресторане или за игрой в гольф или в шахматы. Один выделил время свое драгоценное, а второй человек внес большой вклад в благотворительный фонд, и у них уже есть какая-то теплая искра. И здесь уже немножко убирается неуют, неудобство какое-то.
3: То есть барьер вообще не снимает. Общее хорошее дело. Причем приглашенный гость, он часто сам первым спрашивает, чем я могу помочь, понимая цену этого часа. Никакого домашнего задания, назовем это так, его нет. Платформа дает контакты, дает некую справку о биографии, как бы сводит стороны вместе, они договариваются о месте встречи, а дальше, грубо говоря, как пойдет. Основательница агентства Vinci Agency и совладелица Media Inc. Мария Лапук не раз сама выступала лотом на таких торгах, и, по ее словам, запросы бывают полярные.
5: Было совершенно разное. Кто-то приходил посоветоваться по бизнесу, нужен был объективный совет по моей профессиональной деятельности. Один раз было очень забавно. Вот, со мной купила девушка, и она сказала, она вообще ничего не хочет про бизнес обсуждать, она просто хочет со мной поболтать по-женски. Ей было важно, что это благотворительность, и мы с ней часа два за завтраком проболтали про все на свете, про детей, мужчин, косметику, отпуска и прочее.
3: Ростислав, за этот завтрак, за омлет-то кто платит? В регламенте написано, что участники оплачивают счета самостоятельно, но, конечно, в жизни все-таки действует негласный закон. Кто пригласил, тот чек и оплачивает. По крайней мере, так говорит основатель Теремка Михаил Гончаров. Он опытный серийный меценат, выкупил уже около 10 таких встреч.
6: Там люди, которые в своей отрасли, профессии достигли каких-то результатов, поэтому интересно поговорить с профессионалом. Это самое главное. Насколько это может быть интересно с человеком, с точки точки зрения заранее знать нельзя. Это и выясняется в процессе общения. С рядом актеров, актрис какие-то отношения там даже поддерживаются, с какими-то не поддерживаются, но все равно было очень интересно пообщаться. Просто для расширения кругозора.
3: Сухом остатке — это редкий пример, когда такой прагматичный деловой расчет оборачивается осязаемым общественным благом. То есть люди покупают нужный совет или интересный, полезный им контакт, а фонды получают миллионы

0: на спасение людей.
1: Ростислав Мерецкий рассказал о том, как работает благотворительный аукцион встреч с известными людьми. Отмечу, что по правилам платформы 80% финальной ставки за встречу с Максутом Шадаевым получит благотворительный фонд, а оставшиеся 20% уйдут сервису на покрытие операционных расходов. Жителей средней полосы в этом году может ждать зима без снега. Об этом радио РБК рассказал климатолог. По его словам, в последние годы все чаще зимой случаются продолжительные оттепели, хотя они и не исключают вероятности рекордных сугробов. В этом году москвичам тоже есть смысл ждать теплой зимы без устойчивого снежного покрова, отмечает климатолог и ведущий научный сотрудник Центра биофизики РАН Алексей Карнаухов.
2: Будет ли устойчивый снежный покров в этом году? Вот в чем вопрос. Будет выпадать снег время от времени. Вопрос, как быстро будет он таять. Потому что вообще, если говорить о климате, например, 20 века, то снег, выпавший где-то в середине ноября, обычно лежал до весны. Такого за последнее время я вообще уже не помню, чтобы не было ни одной оттепели. По крайней мере, у нас бывают зимы, когда

0: них более-менее лежит длительно, а иногда просто заваливает все. Но как будет в этом году, скорее я склоняюсь к тому, что у нас будет зима с небольшим количеством снега, с непостоянным этим снегом. Но при этом совершенно не исключены рекордные снегопады, когда циклон или антициклон вторгнется на территорию русской равнины и поставит нам очередной рекорд. Метеорологи говорят, погода нервничает.
1: Но, правда, точно предсказать погоду на зиму не получится. Все прогнозы, которые сейчас дают синоптики, они предназначены для специалистов, например, для сотрудников сферы ЖКХ, которым нужно рассчитать топливные запасы для отопительного сезона. Ну а точную погоду, которая нужна обычным горожанам, можно предсказать только на ближайшие 7-10 дней, поясняет руководитель ситуационного центра Росгидромедцентра Анатолий Цыганков.
2: Сказать за такой срок, насколько она будет конкретно в Москве. Очень такой расплывчатый прогноз не для жителей, для планирования. А не могу сказать, насколько она будет мягкая в Москве или не мягкая, это невозможно. Для обычного человека нужно знать конкретно, температура будет плюс 10 или плюс 15 или плюс 20. Дождь пойдет, не пойдет. Прогноз максимум на неделю, ну иногда на 10 дней. Каждый синоптик смотрит на картинку и начинает от себя интерпретировать. Если вы поднимете в интернете в прошлом году, то для Фобос 3 раза менял прогноз по декабрю, несколько раз по январю. Те люди, которые сейчас говорили, что будет мягкое, оно возьмет, как в прошлом году в январе снега вывалит вдруг. И что они будут говорить? Ничего не будут говорить. На свои прогнозы они ответ ни перед кем не несут.
1: Ну и тогда немного поговорим о самой погоде. По данным Гисметео, сегодня ночью в Москве ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в районе 10 градусов, но уже в 3 часа ночи начнется дождь, который будет длиться до самого утра четверга.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в Дубае. Даунтаун, рядом Дубай-опера. И у ресторатора Владимира Чистякова здесь сразу два проекта — «Бесу» и «Альба». Стоят почти рядом, но гастрономически между ними расстояние примерно от Парижа до Токио. Начнем с «Бесу». Интерьер – мрамор, хрусталь, большие окна, парадная лестница. Архитектор придумал что-то между парижской библиотекой и очень нарядным дубайским салоном. Но интереснее то, что происходит на тарелке. Основа здесь французская, а Ближний Восток появляется как акцент. К запеченному бри добавляют дуку и трюфельный мед, ягненка отправляют на угли и подают с хумусом, а к черной треске – арабский карри. Вроде бы Париж, но Париж явно провел пару сезонов в Дубае. Теперь буквально несколько шагов и ресторан «Альба». Здесь Чистяков переключает язык полностью. Япония, Рабата,

0: это суп с камчатским крабом. Татаки из вагю приходят с понзу и юдзу косё. А куриные гёдзе внезапно встречаются с соусом качо-пепе. Токио и Рим в одной тарелке? Ну, почему нет? В Дубае вообще довольно быстро перестаешь задавать такие вопросы. Итог. Интересно, как шеф работает сразу с двумя совершенно разными гастрономическими языками. Бесу – Франция встречается с Ближним Востоком. Вальба – Азия смешивается с европейскими приемами. Объединяет их, пожалуй, сам Дубай. Город, где чистота жанра вообще ценится меньше, чем способность соединять разные культуры так, чтобы они не мешали друг другу. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Сишка и Ришка. Молодежь вряд ли знает, что это такое, но старожилы меня поймут. Сишка и Ришка – сленг из очень далеких времен. Это ласковое обозначение двух срочных контрактов. Сишка – си, фьючерс на валютную пару доллар-рубль. Называется так, потому что латинская «С» похожа на знак валюты США. А Ришка – ри, фьючерс на индекс РТС, назван по первой букве бенчмарка. Есть еще один инструмент на этом рынке, у которого странное прозвище. Контракт на валютную пару евро-доллар. Его иногда еще называют «еда».
3: Дим, купи еды.
2: Так, открываю терминал и беру фьючерс на курс евро-доллар с экспирацией в марте.
3: Ты чего, за хлебом сходи, а?
2: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает губернатор Амурской области Василий Орлов.

0: команда тащит эту лямку вместе. Книга такая действительно интересная. Но нужно ее читать с карандашом.
1: Исхак Адизес – идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует? Я не психолог, я специалист по менеджменту. Мне интересно, как разные люди принимают решения, обмениваются информацией, подбирают персонал и создают стимулы для его деятельности. А я ищу пути, которые могут помочь им более эффективно выполнять свою работу на благо организации. Моя книга не опирается на психологические теории, интервью и контролируемые эксперименты. Представленный материал – итог моей более чем 30-летней работы в области консалтинга.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

22:30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов. Шереметьево работает без ограничений. По последним данным Минобороны, за день силы ПВО сбили над российскими регионами 70 украинских беспилотников. Аналитики Сбера спрогнозировали снижение мировых цен на нефть к концу следующего года. По их мнению, в четвертом квартале 2027-го стоимость барреля Brent упадет до $67. В этом же квартале текущего года показатель будет держаться на уровне в $91 за бочку. Эксперты связывают это с ситуацией в Ормузском проливе. Пока он закрыт, нефть будет оставаться дорогой, говорится в материалах Сбера. Совет ЕС открыл еще два переговорных кластера о вступлении Украины в Евросоюз. Это внутренний рынок и конкурентоспособность и инклюзивный рост. Сами кластеры определяют параметры приведения законодательств стран-кандидатов в соответствии с европейским. До этого ЕС открыл для Украины кластеры основ внешних отношений и конкурентоспособности. Суд в США приговорил убийцу рэпера Тупака Шакура к пожизненному заключению. Через 40 лет Дуэйн Дэвис, которому сейчас

0: Картина дня.
1: Сейчас к ситуации с Яндексом. Там восстановили работу партнерского кабинета рекламной сети, заявляют в компании. В кабинете можно управлять настройками монетизации, создавать рекламные блоки и просматривать статистику. Также Яндекс обратился к партнерам с открытым письмом. Там рассказали, в каком порядке восстанавливают доступ. Так, например, все данные о показах и доходах от рекламы сохранены. Выплаты вознаграждения за сентябрь идут в обычные сроки, а рекламные кампании, которые запустили в Директе и в Бизнесе, продолжают работать. При этом доступ к личному кабинету директора и бизнеса временно ограничен. Нет возможности управлять компаниями, изменять настройки и просматривать отчеты. В деталях сбоя сервиса Яндекс.Директ и о том, сколько на этом теряет бизнес, разбиралась Ольга Зуева.
2: Часть функций перестала работать еще в субботу. Например, нельзя зайти в интерфейс некоторых продуктов, управлять рекламными кампаниями, смотреть актуальную статистику. И эта проблема сразу по двум причинам. Во-первых, любая рекламная кампания — это не просто пара текстов написанных. Нужно фиксировать постоянные связки, нужно добавлять креатив, чтобы именно эту рекламу выбрали и кликнули. А также проверять, какой есть отклик на эту рекламу, отмечает гендиректор диджитал-агентства D-Agency Игорь Демидов.
3: То есть ты не можешь посмотреть, что работает хорошо, что работает плохо. Есть вероятность, что некоторые запущенные компании рекламные сейчас могут показывать низкую эффективность, и, соответственно, их нет возможности отключить. С другой стороны, есть

0: за оперативную связь, которая началась еще в выходные и которая дает нам возможность ретранслировать нашим клиентам статусы, по сути, в режиме реал-тайм. Мы со своей стороны внедрили определенные чек-листы для клиентских и технических команд, которые предусматривают такую многофакторную проверку потенциальных поломок на стороне продукта, поломок аналитики или рекламных кампаний.
1: Но у бизнеса есть и альтернатива. В частности, это работа с блогерами, посевы в сообществах и социальных сетях, наружная реклама. Вопрос в том, что Яндекс.Директ один из самых эффективных каналов. Например, если человек вбивает свой запрос, что ему нужна какая-то вещь или услуга, то под нее сразу формируется список из рекламодателей, которые предоставляют услуги и рекламируют себя. Тот же ВКонтакте работает по-другому, объясняет директор по диджитал и социал медиа коммуникационного агентства PR-партнер Дамир Фейзулов.
2: ВКонтакте это другой вид рекламы, это таргетированная реклама. Она показывается именно внутри соцсети ВКонтакте. Яндекс это поисково-контекстная реклама, которая показывается в поисковой выдаче Яндекса и в рекламной сети Яндекса на там, 50 тысяч сайтов партнеров Яндекса показывается баннером. Конечно, это несравнимо. ВКонтакте — это небольшая площадка, такая достаточно узкопрофильная. В Яндексе, когда у человека заболел зуб, начинает искать стоматологии на картах Яндекса. Но ВКонтакте здесь больше идет реклама на будущее.
1: Также мои собеседники отмечали, что в оферте Яндекс.Директа ответственность Яндекса существенно ограничена. В частности, она исключает возмещение косвенных убытков и упущенной выгоды, ограничивает совокупную ответственность Яндекса 10% от стоимости услуг, а также предусматривает освобождение сторон, включая Яндекс, от ответственности при форс-мажоре, чем и является атака дронов на дата-центры.
3: Куда после сбоя Яндекс.Директа компании будут перенаправлять свои рекламные бюджеты, разбиралась Ольга Зуева. Добавлю также, что Яндекс.Такси начал рассылать сообщение водителям, в котором заверил, что в ближайшее время выплатит доход за все выполненные заказы. Это следует из рассылки, с которой с РБК поделился один из водителей. Ее подлинность подтвердил представитель Яндекса. И, кроме того, из последних сообщений следует, что действительно уже начались выплаты, и у многих водителей вывод средств уже доступен. Об этом сообщают РИА Новости и постепенно обещают функционал восстановить вообще у всех водителей. Кроме того, компания отменила плату за облачную платформу Яндекс.Клауд и сервисы Яндекс.360 до конца октября. Решение касается всех клиентов, даже если они не столкнулись с проблемами в работе сервисов. Бесплатно пользоваться ими смогут как компании, так и обычные пользователи. И помимо этого, до субботы увеличили ставки по вкладам для клиентов Яндекс.Банка до 20% годовых. Также Яндекс.Пэй частично восстановил работу переводов и платежей. У многих клиентов сейчас вновь появились карты Яндекс.Сплит в меню приложения.
4: Реклама. Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе.

0: работают именно последние оценки, а не суммарно все. Потому что у нас там может быть по 3,5, там, по 4 тысячи отзывов, но если последние 4 оценки были вот из серии «У вас на Тверской шумно» или «Была плохая погода, поэтому нам не понравилось», дальше мы, соответственно, от этого очень сильно страдаем.
1: Мы обратились за комментариями к Яндексу и 2GIS. Во втором геосервисе ответили, что стали рассчитывать рейтинги компаний на основе отзывов, чьи авторы точно были в конкретной локации. Среди партнеров, которые подтверждают факт оплаты, а значит и достоверность отзыва, банки, сервисы электронных чаевых и бронирование отелей, рассказала представитель пресс-службы 2GIS Ульяна Кутаева.
2: 2GIS обновил принцип формирования рейтинга организаций. Теперь он учитывает впечатление оценки людей, чей визит подтвержден геопозицией, то есть пользователь был в этом месте по данным 2GIS, или фактором оплаты покупок, что автоматически подтверждается банками-партнерами. Рейтинг формируется, когда в карточке появляется не менее 10 подтвержденных отзывов. Все эти технологии повышают достоверность пользовательского рейтинга компании в геосервисе. По мере появления новых отзывов в карточке рейтинг обновляется. Свежие впечатления влияют на него сильнее, чем старые, чтобы итоговая цифра точнее отражала текущую оценку пользователями качества сервиса.
1: Для потребителей вот эти отзывы принципиально важны, поскольку часто это формирует потребительское предпочтение или, наоборот, отторжение. Идентификация здесь тоже принципиально важный момент. Однако есть риск, что бизнес начнет просто блокировать реальные проблемные отзывы. Так считает председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
3: Определенные механики по верификации отзывов, они, конечно, уместны. Но говорить о том, что это должна быть жесткая 100% цензура и безусловное право при модерации или удалении по запросу бизнеса, конечно, нет. Это тоже не должно допускаться, потому что иначе мы столкнемся с обратным злоупотреблением, когда потребителю выставят такие условия, что он не сможет оставить свой отзыв или свое мнение о приобретенном товаре или полученной услуге. А по сути, ведь отзывы — это формат в том числе и общественного контроля, который стимулирует предпринимателей поддерживать планку качества и определенный уровень сервиса.
1: Все мои собеседники согласны в одном. Приемлемо, что пользователь, который оставляет отзыв, должен быть каким-то образом авторизован. Но возникают вопросы и по факту сделки той или иной, потому что если, например, в интернет-магазине или на какой-то платформе видно, что пользователь был покупателем товара и услуги, то на внешних сервисах вряд ли потребители захотят оставлять доступ к своей платежной истории. Самый простой вариант в данном случае, что называется вин-вин, если кто-то, оставляя отзыв, публикует, например, фотографию чека или других документов о том, что он приобрел ту или иную услугу или товар, это, по словам моих собеседников, повышает качество отзыва и его вес.
4: О том, как может измениться модерация отзывов на товары и услуги на интернет-площадках, рассказал Владимир Расулов. Ну и теперь к главному событию на Капитолийском холме, которое произошло во вторник. Первое выступление нового пресс-секретаря Дональда Трампа. Кэти Захария, 9-я женщина на посту и 5-я в администрации 47-го президента США. Он поставил рекорд по назначению именно блондинок на эту должность. На первом брифинге Захария перепутала мужа с Трампом и отказалась отвечать на вопросы об украинских разведданных. Все выступление заняло у нее 15 минут. По мнению обозревателя РБК Яна Мелкумова, она отлично вписывается в риторику администрации Дональда Трампа.
5: Ну, во-первых, первое впечатление. Меня попросили посмотреть, как она выглядит. Ну, во-первых,
6: блондинка,
5: да. Как минимум. Я бы сказал так, целлулоидная улыбка, абсолютно такой же целлулоидный энтузиазм. Человек выходит в первый раз перед журналистами с текстом, который она углубляется, читает, постоянно улыбаясь, поднимая глаза, улыбаясь, продолжает читать текст, улыбаясь, повторяет обычные бессмысленные трамповские утверждения. Как хорошо жить при Трампе, и как было плохо жить при Байдене. Сразу вспоминается, знаете, эх, яблочко на четыре части, как живется хорошо при советской власти.
6: А я, вот при царе было ужасно. Я вот сейчас защищать ее буду, она просто волновалась.
5: Ради бога. Ну, конечно, ни один другой президент, это был рефрен, который был повторен раз пять, наверное, ни при одном другом президенте, ни один другой президент, он исполняет все свои обещания, и это повторяется и повторяется. Когда ей задали более-менее конкретный вопрос, единственный, по-моему, конкретный вопрос, ну, один из немногих, а США перестали делиться разведывательной информацией с Украиной, она сказала...

0: Многие 17 миллионов, только 53 тысячи, то есть меньше 1% самозанятых. Вместе с обозревателем телеверсии ЧС Миланой Николаевой разбирались, что зумеры и миллениалы думают о пенсии.
1: Если говорить о самозанятых, то надо иметь в виду, что вообще сама по себе эта группа очень неоднородная. Налоговый режим действительно очень в России популярный, есть потому что несомненные бонусы, это, например, минимальные налоговые ставки до 6%, можно не платить НДФЛ, НДС и обязательные страховые взносы. За 5 лет количество самозанятых выросло в стране в 9 раз, сейчас их около 17 миллионов, и да, добровольные пенсионные отчисления делают меньше процента от этого числа. Но оговорюсь, что почти, вот говорить о том, что все эти люди, все 17 миллионов не заработают страховую пенсию, это некорректно, потому что многие самозанятые совмещают налоговые режимы. Например, они имеют основную работу, и отчисления за них делает работодатель. Другие лишь чистые. Числятся с самозанятыми, и по факту дохода они не имеют, но сохраняют такой особый налоговый статус на всякий случай. И лишь для

0: места в которых сдаются в аренду. Адам продает идею нового образа жизни и работы, упакованную в красивую картинку, и привлекает много денег от инвесторов. Компания открывает пространство по всему миру, от Токио до Москвы.
1: Рабочие места будущего выглядят иначе.
2: Мы продаем свой опыт.
3: Мы?
2: Нужно название.
1: We? We live.
2: We dream.
3: We work.
4: Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову? Ты сумасшедший.
5: Возможно.
0: Главные роли в сериале исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. При создании сериала авторы и актеры общались с бывшими сотрудниками WeWork и постарались максимально близко к реальности показать эту историю. А я поделюсь тем, чему можно научиться, ее посмотрев. Первое. WeWork быстро рос. Нейман продолжал убеждать всех в огромном будущем бизнеса, и в 2019 году компанию оценивали в 47 миллиардов долларов.

0: Японии спотовых криптовалютных ETF. Это позволяет инвесторам вкладываться, например, в биткоин через привычные биржевые инструменты, не покупая монеты напрямую. Но вместе с послаблениями приходит и более жесткий контроль. В стране вводится запрет на инсайдерскую торговлю криптоактивами, требования по раскрытию информации и более суровые наказания за работу без лицензии. Максимальный срок заключения увеличивается с 3 до 10 лет, а штраф до 10 миллионов йен. По сути, Япония перестает рассматривать криптовалюту как отдельный эксперимент. Теперь это полноценный финансовый актив с более низкими налогами, доступом институциональных инвесторов и правилами, почти как на фондовом рынке.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. США и Европа разрабатывают мирный план для Украины. Обсуждается 5 ключевых условий. Это остановка боевых действий на нынешней линии фронта с возможными территориальными уступками сторон, гарантии безопасности для Украины, ее восстановление и выплаты компенсаций пострадавшим. В плане также есть пункт о возможной отмене антироссийских санкций, пишет Washington Post со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров. Яндекс частично восстановил некоторые свои сервисы. Платформа Pay снова принимает оплату картами и платежными стикерами. Некоторые функции стали доступны и пользователям Яндекс.Рекламы. Кроме того, водители Яндекс.Такси начали получать выплаты за ранее выполненные заказы. Власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на 2 судна в морской экономической зоне страны. Премьер Румен

НАТО и ЕС. Также МИД Болгарии вызвал посла России Элеонору Митрофанову. В ночь на вторник дроны атаковали в Черном море украинский сухогруз, шедший под флагом Мальты. Суд в Москве арестовал японского журналиста газеты «Хоккайдо Симбун». Имае Юки предъявлено обвинение в шпионаже. Он заключен под стражу на 2 месяца в СИЗО Лефортово. Корреспондента задержали на Сахалине. По данным ФСБ, он собирал сведения о количестве мобилизованных на Курильских островах участников СВО. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. В Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности. Причина – угроза разлива нефти после беспилотных атак на морские суда в Черном море на прошлой неделе. Чрезвычайная ситуация регионального характера может возникнуть в Геленджике и Новороссийске. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях компании Say Agency при организации концертов Kanye West в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил представитель агентства, ссылаясь на результаты прокурорской проверки. Ранее гендиректор компании Анна Супчева заявила, что Say Agency начала возврат денег за билеты на несостоявшееся шоу. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: программы. Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК. Теперь нас можно еще и смотреть прямо сейчас на телеканале РБК. И начнем с топливной темы, уже который день, да, обсуждаются договоренности.
2: Она все еще в развитии, да, поэтому мы как бы из раза в раз возвращаемся к ней, потому что не выходит она из повестки.
1: Особенно договоренности Москвы и Вашингтона по дизельному топливу. Сегодня появился комментарий министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что это соглашение выгодно российским компаниям. Что конкретно он сказал? Что игроки рынка смогут экспортировать горючее, получать за это выручку, валюту, а доходы от экспорта будут учитываться в их финансовых результатах.
2: Ну, а Дональд Трамп, американский президент, в прошлую пятницу после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизеля. Это все должно якобы произойти уже до конца месяца, то есть через, ну, примерно 2 недели. Ну и на этом фоне Международный валютный фонд объявил, что объемы мировых поставок нефтепродуктов сократились на 1/5 из-за повреждения и нарушения работы нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в России.
1: В деталях разбирался Владимир Расулов. Сейчас он с нами в студии. Володя, что происходит на мировом рынке горючего сейчас и какие перспективы? Кризис только начинается?
3: Геополитика все сильнее влияет на глобальный рынок нефтепродуктов, на глобальные цены. Эта тема стала одной из ключевых на выездных заседаниях руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Так вот, по оценкам специалистов МВФ, на данный момент цены на сырье, на нефти, на нефтепродукты на 70, а то и на 95% выше показателей, которые фиксировались до начала военной операции американцев в Ираке. Дополнительно, как говорят специалисты МВФ, на мировые рынки сырой нефти и нефтепродуктов повлияли атаки на российскую нефтяную инфраструктуру на суше, а также в Черном море. И в итоге, по оценкам экспертов, из-за вот этого дефицита поставок, мировые запасы нефти продолжают сокращаться примерно на 2,7 миллиона баррелей в сутки и быстро приближаются к критическим низким уровнем, ну а это может привести к низким и непропорциональным изменениям цен. Конкретно по ценам. МВФ прогнозирует, что средняя цена барреля нефти в текущем году составит $95.74, в 27-м чуть меньше $87.39. При этом страны и компании оперативно приняли меры для смягчения последствий нефтяного шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Такое заявление сделала замдиректора по исследованиям МВФ Петя Коева-Брукс.
4: Мировая экономика продемонстрировала высокую устойчивость, но, возможно, мы приближаемся к ее пределам. И действительно, война на Ближнем Востоке и высокие цены на энергоносители стали важным, одним из главных факторов влияния. Но, на мой взгляд, важно отметить, что товар

0: уменьшению нефтяной составляющей в мировой экономике. Если бы не это, темпы мирового экономического роста составили бы 2,5% вместо нынешних 3,1%.
1: Европейские политики тем временем озаботились перспективами поставок российского дизеля в США.
2: Да, поставки российского дизеля в США. Что же европейских политиков так сильно заботит? В чем причина?
1: Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал соглашение Москвы и Вашингтона вот об этих поставках сильной пощечиной для Европы и призвал лидеров континента на это отреагировать. По данным местных СМИ, глава правительства заявил, что дизельная сделка стала шоком, и с учетом того, что прежде Трамп критиковал вообще-то европейские страны за закупки российских энергоресурсов. Ну а пока Старый Свет думает, что делать с американо-российскими энергетическими отношениями, без нужных объемов топлива остался один из самых популярных мировых курортов.

0: всех АЗС, отсутствие отдельных видов горючего и увеличение транспортной нагрузки с образованием заторов на дорогах. Дипломаты рекомендовали людям по возможности вообще избегать необязательных поездок, а ситуация с топливом на острове в целом начала ухудшаться еще неделю назад. Теперь же пробки из-за очередей на заправках только растут, рассказал ведущий программы «Главные новости» на телеканале РБК Юрий Кукин. Он сейчас находится на Бали.
1: Очереди на заправке стали уже действительно километровыми. Менеджер отеля, в котором мы остановились, рассказал, что утром потратил 2 часа на то, чтобы заправить свой скутер. Рассчитывает, что этого бензина ему хватит где-то на неделю. Он очень надеется, что ситуация исправится к этому времени. Но вот таксисты советуют пересаживаться на электромобили и электротакси. Надо сказать, что оно здесь чуть-чуть дороже, чем такси обычные. На обычных машинах это ездят на бензине. Но и это тоже может измениться, учитывая все проблемы и трудности с бензином, которые сейчас на острове есть. На вопрос, почему это происходит и кто в этом виноват, таксист, с которым мы поговорили, шутит Дональд Трамп.
0: Тем временем российское правительство сообщило, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля стабилизируется. Рост цен на АЗС вертикально интегрированных компаний не превышает показатели инфляции. Ну а вице-премьер Александр Новак по итогам очередного профильного совещания поручил ведомствам и отраслевым компаниям активнее снабжать регионы горючим.
2: Ну и накануне он же подчеркивал, что внутренний рынок России в приоритете находится. Это еще такое дополнение к теме. Наши коллеги в телеверсии ЧЕЗа вернутся к разговору о ситуации на мировом топливном рынке. Мы тоже обсудим мнение аналитиков и в радиоэфире. Все это после 19 часов. А с нами был Владимир Арсулов.
3: ЧЕЗ. Что это значит?
4: С вами по-прежнему радио РБК. У микрофонов Никита Гмыза, Оксана Гречинюк. Продолжаем вам рассказывать о главных событиях дня. И вот что известно, что США и Европа готовят новый мирный план по Украине. Об этом сегодня пишет Washington Post, ссылаясь на свои источники. И этот план включает в себя, по крайней мере, 4 пункта, которые подробно расписаны в статье. Вот можем сейчас их быстро обозначить.
2: Гарантия безопасности Украины – это то, о чем изначально говорили в Киеве. Инвестиции в восстановление и развитие Украины уже после окончания конфликта, экономическая интеграция России, Украины и Европы через энергетическое соглашение. И 4-й пункт – это заморозка конфликта по текущей линии боевого соприкосновения.
4: И к тому же до конца этого года может пройти уже и следующий раунд консультаций России и США. Это заявляет замглавы российского МИДа Сергей Рябков. И он также добавил, что конкретные договоренности по трехсторонней встрече по Украине нет. Уточнил, что контакты России и США по этой теме не прерывались, а Москва подходит к ним ответственно и не допустит утечек. Растут ли шансы действительно на какой-то продуктивный разговор об урегулировании кризиса. Мы обсудим это подробнее. С нами в студии Яна Ритунская. Ян, кажется, пока ни одна из сторон официально не подтвердила мирный план, о котором пишет Washington Post.
5: Ну вот такого прямого заявления о том, что документ разрабатывается и стороны его видели, действительно пока не последовало. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о таком плане, но видели сообщения СМИ. Также, кстати, Песков сказал, что продолжаются контакты по вопросу возможного энергетического перемирия, но за разъяснениями предложил обратиться к Дональду Трампу. Ну а в Киеве мирный план прокомментировали не с точки зрения содержания, а с позиции того, кто именно его составил, потому что Washington Post пишет, что это США и европейские страны были авторами плана, который готовится. Но вот в Киеве считают, что это пересказ подхода части американской команды на встрече в Майами, где, собственно, были не только вообще-то американцы, но также и украинцы, и несколько европейских стран. И даже вот советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сказал: «Неплохой пиар американской стороны». Это цитата. Не знаю, можно ли говорить уже, исходя из этой формулировки, об отношении Киева к вот таким пунктам плана, но, тем не менее, все-таки Washington Post отмечает, что текущий мирный план можно обозначить скорее как масштабный. То есть там есть довольно много пространства для переговоров, во-первых, а во-вторых, вот составители пытались таким образом показать, помочь обеим сторонам увидеть, какой будет послевоенная ситуация и попытаться вместе с этим пойти на уступки. Поэтому, в принципе, это дает возможность этому плану мирному подольше остаться на повестке дня, подольше быть предметом разговоров, так считает политолог Ян Веселов.
6: Прежде всего, этот план более масштабный, что ли, нежели предыдущие, потому что предполагает не только завершение военных действий, но и расширение экономического сотрудничества и восстановление Украины, украинской экономики и интеграции России, прежде всего, в экономические связи с европейскими странами. Есть действительно, что здесь обсуждать, и как первый шаг, наверное, это может быть интересное предложение.
5: Но, с другой стороны, мы понимаем, что есть те предложения, на которые Россия категорически не согласна, уже довольно часто звучало, например, замок.

русского конфликта на текущих положениях, что не приемлет Москва. Ну а вместе с тем сотрудничество, в принципе, Европы и США вот по этому мирному плану может осложниться в связи с вот последними событиями о контактах России и США экономических, ну и, конечно, о поставках дизтоплива. А вот буквально сегодня в российском

0: Минфине заявили, что все-таки валютная выручка от экспорта дистоплива поддержит платежный баланс России. То есть стороны, ну, открыто заявляют, что это сотрудничество достаточно успешное. И вот есть мнение даже, что как будто бы составлением этого мирного плана и вместе с тем публичной коммуникации с Россией и Украиной будто бы занимаются разные люди.
1: Хотя вот если говорить таким облаком тегов, я вот читал мнение политологов, они говорят, что в целом это реалистичный, он действительно обещающий, немного обещающий, но что-то обещающий какой-то это развитие план. Может ли вот эта история с тем, что разные люди будут заниматься составлением плана и коммуникацией, может это помешать его реализации или, может быть, даже его обсуждению?
0: Ну, по крайней мере, в Кремле заявляли, что соглашение по дизельному топливу между Россией и США не связано с вопросом украинского регулирования. Технически, конечно, так и есть. Ну, ни у одного политолога не возникло в этом сомнений. Но все же сам факт контактов Штатов и России может вызвать определенное напряжение, в частности,

0: Так считает политолог-американист, преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Артемий Атаманенко.
1: Все равно сам факт сделки экономической между США и Россией является по факту обходом всей западной системы санкций, ее послаблением без консультации с общими там направлениями Евросоюза и в целом западной коалиции. Поэтому это является фактором раздражения и для Украины, и для стран Европы. И они, в общем, могут воспользоваться этим как поводом для поднятия разговора о возможном отодвигании американской дипломатической инициативы от всех вопросов о занятии еще более радикальной позиции в целом по своей поддержке Украины, пику тем решениям, которые США принимает.
0: Впрочем, как пишут СМИ, европейские лидеры, несмотря на недовольство соглашением США и России вот, по дизельному топливу, все равно намерены продолжать дипломатический процесс под руководством Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Так что здесь несколько двоякая ситуация. С одной стороны, хорошо, что США и Европа вместе участвуют в разработке плана, потому что, как правило, именно идеями США были недовольны в Европе и наоборот. А с другой стороны, те противоречия, которые копятся у них прямо сейчас, могут помешать в принципе обсуждению каких-либо планов в данный момент.
2: Яна, спасибо. Это была Яна Ритунская. А мы вернемся еще к обсуждению украинской темы в следующем часе. Не пропустите, а буквально через несколько мгновений расскажем, что сейчас происходит с Яндексом после атак на дата-центры.
3: Час. Что это значит?
4: Ну да, с вами по-прежнему Честно, радио РБК. Продолжаем вас знакомить с главными событиями этого дня. Яндекс отменил плату за облачную платформу Яндекс.Клауд и сервисы Яндекс.360 до конца октября. Это решение касается всех клиентов, даже если они не столкнулись с проблемами в работе сервисов. И бесплатно пользоваться ими смогут как компании, так и обычные пользователи.
2: Ну и помимо этого есть еще одно решение. До субботы увеличили ставки по вкладам для клиентов Яндекс.Банка до 20% годовых.
4: Будешь перекладываться до субботы, как минимум.
2: Это тема для другого разговора уже. К этому часу Яндекс.Пэй частично восстановил работу переводов и платежей. Это уже хорошая новость для тебя. Это касается и тех, кто тоже купил билеты на концерт Канье Уэста. И
4: до сих пор жду возврата денег, конечно.
2: Некоторые, кому-то уже повезло, сегодня видела такие сообщения. Некоторые функции по-прежнему недоступны у Яндекс.Пэй. Возможно, ошибки при отдельных операциях, но поэтапно доступ начал открываться уже этой ночью. Да, действительно.
4: Хочется верить, что в числе следующих, кто получит доступ, окажусь я. Ну и между тем, бизнес, который запускал через Яндекс.Директ свои рекламные кампании, планирует отказываться от продвижения на платформе. Об этом уже пишет Коммерсант, ссылаясь на свои источники. Сколько бизнес теряет от отсутствия рекламы и куда теперь перенаправлять эту рекламу, разбиралась наш обозреватель Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оль, на сайте Яндекс.Директ сейчас указано, что у него есть свой дом, это дата-центр Яндекс. Это, в принципе, месседж, который сейчас на всех сервисах компании публикует. И то, что инженеры настраивают сервис, чтобы он вновь заработал. Но есть эти другие ресурсы, где можно настроить рекламу, у того же Яндекса причем.
5: Да, это не только Директ, также доступны сервис Яндекс.Метрика, Яндекс.Бизнес и другие, но часть функций перестала работать еще в субботу. Например, нельзя зайти в интерфейсы некоторых продуктов, управлять рекламными кампаниями, смотреть актуальную статистику. И эта проблема сразу по двум причинам. Во-первых, любая рекламная кампания — это не просто пара текстов написанных. Нужно фиксировать постоянные связки, нужно добавлять креатив, чтобы именно эту рекламу выбрали и кликнули. А также проверять, какой есть отклик на эту рекламу, а сейчас как раз статистика и доступ в кабинет закрыты, отмечает гендиректор диджитал-агентства D-Agency Игорь Демидов.
6: То есть ты не можешь посмотреть, что работает хорошо, что работает плохо. Есть вероятность, что некоторые запущенные компании рекламные сейчас могут показывать низкую эффективность, и, соответственно, их нет возможности отключить. С другой стороны, есть потенциальный плюс, что многие организации пополняют Яндекс.Директ, скажем так, максимально регулярно. То есть на 3-5 дней, там хватает денег максимум. И потом они пополняют его еще раз и еще раз. У таких компаний сейчас там есть один способ через дополнительные ссылки у самого Яндекса пополнить бюджет. Им это сложнее сделать. Соответственно, есть шанс, что у них рекламные кампании встали. Если у них встали рекламные кампании, это значит, что для всех остальных, для их конкурентов, у кого еще есть бюджет на кабинете, заявки обходятся дешевле даже. Потому что конкуренция снизилась.
5: Ну и вторая проблема в том, что большинство рекламодателей в России держат в Яндексе основную часть перформанс-бюджетов. И для малого бизнеса вот эти расходы на каждый канал достаточно высокие.
2: Известно ли, сколько компаний теряют?
5: Благодаря тому, что кабинет можно пополнять на 3, 5, 10 дней, а не сразу на год, например, больших потерь быть не должно. Однако сейчас для рекламодателей самое критичное — это то, что реклама продолжает списывать деньги и расходовать те самые бюджеты. Но менеджер-специалист при этом не может изменить ставки, не может отключить неэффективные объявления, актуальную статистику увидеть. Вот сооснователь агентства цифрового маркетинга 4К Дмитрий Макаров поделился со мной примерными потерями в день.
7: Сейчас не можем запустить рекламную кампанию по сети клиник, Ну и по некоторым другим клиентам.

0: у нас там закончились деньги, мы не можем пополнить, потому что ну, пополняем, как правило, раз в неделю или там на несколько дней. Ну, суммарные, наверное, потери около 100 тысяч рублей в день, потому что ну, у нас довольно-таки маржинальные клиенты, лиды. Надеемся, что данная ситуация временная, и скоро Яндекс исправит ее.
1: Ну и справедливости ради, Яндекс указывает, что показы рекламных интеграций продолжаются, и фактически действия пользователей, клики, конверсии, вот на них как раз и расходуются те самые бюджеты.
2: Куда тогда идут клиенты, какие у них становятся альтернативы? Неужели Яндекс — это такой единственный вариант для подобного рода контекстной рекламы?
1: Нет, не единственный. Есть, например, и ВКонтакте, в частности, есть работа с блогерами, по SEO-сообществах, в социальных сетях, наружная реклама. Но вопрос в том, что Яндекс.Директ — это один из самых эффективных каналов. Например, если человек вбивает свой запрос, что ему нужна какая-то вещь и услуга, там, или зубы вылечить, ему предлагает сразу клиника. А вот в ВК и других площадках реклама подстроена скорее рекомендательным образом.
2: Ну да, и также я так понимаю, что ВКонтакте работает по-другому, вот как ты только что объяснила. Ну и еще вот немного в дополнение, да, что в оферте Яндекс.Директа указано, что ответственность Яндекса существенно ограничена, и она исключает замещение косвенных убытков и упущенной выгоды, и ограничивая в целом совокупную ответственность Яндекса 10% стоимости услуги. Оля, спасибо. Ольга Зуева с нами сейчас была в студии, рассказала о том, какая сейчас ситуация с Яндексом и как он справляется, и как бизнес справляется с проблемами в дата-центрах компании.
3: Вы слушаете радио РБК.
2: Ну, мы напоминаем, что у нас еще есть тема на сегодняшний интерактив. Это мысли о вашем персональном будущем. Мы проанонсировали это в начале нашего эфира. Что это для вас? Это зона страхов или надежд? Как вы к этому относитесь? Может быть, таких глубоких мыслей не было, а вот теперь пришлось задуматься.
3: Да и вообще, можно ли это будущее планировать? И в каком возрасте уже пора начинать это делать? Может быть, и не нужно, потому что 21 век сейчас, и все стремительно меняется. Но не то чтобы одним днем. Кто-то составляет план на год, например, и придерживается их, и, может быть, таким образом выстраивает свою стратегию. Пишите нам в Telegram Радио РБК, набирайте в поисковике эти два слова и отправляйте сообщения. Мы их прочитаем в прямом эфире.
2: Давай как раз, да, пойдем давай. С самых первых, которые к нам хронологически пришли первыми. Татьяна из Москвы до нас первой дописалась. Это источник и страхов, и надежд. Неизвестность же всегда пугает, но я знаю себя и уверена, что справлюсь со всем, что будет, и с хорошим, и с плохим. Мне нравится такой оптимистичный взгляд Татьяны на вот это вот на наш запрос к слушателям.
3: Главное, что это изнутри идет. С Санкт-Петербурга нам пишет Ярослав. Будущее, конечно, тревожит. За последние годы стабильность улетучилась. Если раньше еще мог как-то загадывать вперед, то теперь вообще без понятия, что будет. Пока что окружил себя надежными близкими людьми. Есть сбережения, свое жилье, выстраиваю стабильность как могу. Но уже неплохо.
2: Очень нравится такая прям позиция, что человек плотно стоит, уверенно стоит на ногах, на земле. Да, есть сбережения, есть жилье, есть близкие люди, как будто бы все нужные пункты, которые должны быть, они закрыты. А Кристина из Воронежа пишет, что мы прям экзистенциальную тему подняли. Вот ближе к 35 меня действительно начало волновать мое дальнейшее будущее. Будущее до этого так остро не воспринимало. А вот о старости думать боюсь. В материальном плане у меня все в порядке, но знаю, что можно в момент все потерять по независимым причинам или заболеть, или еще что. Ну вот да, то, что экзистенциальная тема заставляет действительно задуматься о разных вариантах того, что может произойти, это действительно так, Кристина, ну извините.
3: Да, мы ваши сообщения будем читать до конца сегодняшнего эфира. Пишите нам в Telegram Радио РБК. А сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
2: На Сахалине по обвинению в шпионаже и работе на одной из японских спецслужб арестовали журналиста газеты «Хоккайдо Синбун» и «Май Юки». Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Арест назначен до 12 декабря. Отмечается, что журналист осуществлял сбор и хранение сведений, которые имеют отношение к обороноспособности страны в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности России.
3: Международный аэропорт в Эр-Рияде останется закрытым минимум до 17 октября, пока эта дата значится, после серии ракетных ударов. Об этом сообщает Рейтер. Власти Саудовской Аравии продлили приостановку полетов для проверки безопасности и технического состояния аэропорта.
2: Власти Франции не уведомили российское посольство о задержании нефтяного танкера DF Peak, который, согласно сообщениям, следовал под флагом Бенина. Об этом РБК также заявили в дипмиссии. И, кроме того, там рассказали, что действия французских ВМС являются вопиющим нарушением норм международного права, даже, ну я процитирую, разбоем и пиратством. Ранее Эммануэль Макрон, президент страны, заявил, что Франция полна решимости бороться с теневым флотом по всему миру.
3: И вот только что еще пришли детали по задержанному на Сахалине по обвинению в шпионаже и работе на одну из японских спецслужб журналиста. Он, сотрудник Хоккайдо Синбун, собирал сведения о количестве участников СВО из числа жителей Курильских островов. Это сообщение от Федеральной службы безопасности.
2: Ну и короткая новость. Прокуратура не нашла мошенничества в действиях организаторов концерта Kanye West, сообщил представитель Say Agency. И также сегодня агентство сообщает, что возврат денег за билеты на концерт начался. Вы слушаете радио РБК.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить фантастическую прибыль.
5: Бешеные деньги.
4: В прошлый раз я рассказывал про Тимоти Декстера, малообразованного парня, вложившегося в конце 18 века в континентальные доллары и сделавшего на них иксы только благодаря удаче. Думаете, на этом его везение закончилось? Это было только начало. Озолотившийся Тимоти явно в себя поверил. Мужчина решил заняться аж международной торговлей и начал скупать корабли. Понимал он в этом не больше, чем в инвестициях, зато прислушивался к советам. Его знакомые откровенно издевались над его недалекостью и подкидывали идеи, которые должны были гарантированно разорить Тимоти. Например, ему рекомендовали отправить на Карибы грелки для постелей. Звучит примерно как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил тонны китового уса прямо перед тем, как в моду вошли корсеты из этого материала. Возможно, Декстер стал первым человеком, который построил инвестиционную стратегию на принципе «а вдруг сработает». И работало же. К концу жизни фантастически разбогатевший Декстер сам назначил себя лордом, поставил в своем поместье статую самых великих людей, которым отнес себя, и всячески развлекался. Например, инсценировал собственную смерть, чтобы всех разыграть и повеселиться на своих похоронах. А еще написал книгу о себе с кучей орфографических ошибок и без знаков препинания. Их он напечатал на отдельной странице. Расставляйте, мол, сами. Может, Тимоти Декстер был самым везучим болваном в истории рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.
5: Бешеные деньги.
6: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
8: Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Если вы не терпите неудачи время от времени, это верный признак того, что вы не делаете ничего инновационного. Вуди Аллен.
9: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
10: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
7: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
11: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
10: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
7: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко.

0: обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Боковик.
3: В нашем трейдерско-русском словаре есть термин, который пригодится, когда на рынке не происходит ничего интересного. Боковик. То есть нет явного тренда на рост или падение. Боковик может длиться довольно долго, иногда годами. Он может быть широким или узким, но так или иначе у него есть границы, за которые не выходят котировки. Находиться в боковике, ну, очень скучно. Радует только то, что когда-нибудь он закончится. Чтобы разнообразить речь, используйте синоним боковика слово «флэт». Как дела, коллеги-инвесторы? Снова болтаемся в боковике? Понимаю, бывает. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин. Здравствуйте. Деловая Россия предложила программу трансформации национальной экономики. Организация подготовила более 50 инициатив. Среди них отмена части льготных режимов для малого и среднего бизнеса на упрощенке, выравнивание порогов для применения НДС по спецрежимам налогообложения, отмена патентной системы, а также введение налога на наследство и взносов для неработающих рантье. Как пишет РБК, проект планируют представить 15 октября на форуме Деловой России, куда приглашен Владимир Путин. Счетная палата предложила повысить налог на сверхдоходы золотодобывающих компаний. Ведомство раскритиковало предложение правительства установить для золота ставку в 20% вместо 30%, предусмотренных для других полезных ископаемых, пишет РБК. В счетной палате считают, что высокая

0: Страхование складов подорожало в десятки раз после атак беспилотников. Средний тариф в третьем квартале этого года вырос почти в 7 раз к предыдущему кварталу. В годовом выражении рост составил от 13 до 20 раз. При этом риск атак дронов занимает 90% стоимости полиса. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные страховых компаний. Между тем, в ЦБ не исключают введение бессрочных льгот по кредитам на защиту критической инфраструктуры. Об этом заявила глава Департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Пока что решение временное и действует до конца года включительно. Банки могут применять понижающие риск коэффициенты по судам, выданным на закупку средств защиты от беспилотников. Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций. Его могут представить до конца года, пишет «Политико». По данным издания, за введение новых санкций выступают Германия и Польша. На ближайшем заседании Европейского совета 15 октября они планируют призвать к введению дополнительных ограничений на российские энергоресурсы. Альфа-банк приобрел у АФК-система миноритарный пакет в группе компаний МедСи. Кредитная организация получила 4,85% акций. При этом доля основного собственника снизилась до 90%, сообщили РБК в пресс-службе Альфа-банка. Сумму сделки стороны не раскрывают. В начале июня основатель АФК-система Владимир Евтушенков заявлял, что МедСи этой осенью может выйти на IPO. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слышите радио РБК. Вновь с вами Никита Гмыза, Оксана Гречинюк. Продолжаем с вами делиться главными событиями этого дня, рассказывать самое интересное, что сегодня произошло. И расскажем, продолжим тему нашего новостного обозревателя Никиты, который был у нас в студии в радиоэфире. Мосбиржа приостановит торги акциями застройщика ПИК. Это произойдет 20 октября.
3: Решение это уже принято, да, и в качестве причины площадка указывает требования о выкупе бумаг у миноритариев. Совет директоров еще месяц назад делистинг бумаг анонсировал, достаточно давно это было, а вот голосование проходило сегодня, но это еще не последнее событие, которое связано с девелоперами российскими. Мосбиржа перевела облигации самолета с первого уровня листинга на третий, и в этом случае решение объяснили тем, что эмитент не выполнил требования о наличии кредитных рейтингов, а там нужно было хотя бы два агентства.
2: Ну и на прошлой неделе одна из таких организаций спрогнозировала, что способность самолета выполнять в целом финансовые обязательства снизится, потому что продажи падают, а долги высокие. Вот такое было заявление. Но еще накануне надо напомнить, что Евросоюз внес застройщика самолета, его гендиректора Анну Акиншину, в санкционный список, в будущий пакет санкций 22-й.
3: Да, все дело в рабочих из КНДР, которых использовали на одной из строек. И что происходит с застройщиками? Стоит ли вкладываться в их бумаги? Сейчас это риск. При общем спаде на рынке недвижимости они будут падать в цене, поэтому, как считается основатель НЗТ Русфонд Эрик Лысенко, сейчас лучше выйти из позиций.
4: По большинству девелоперов в первом полугодии 2026 года значительно ухудшаются финансовые метрики. Во втором полугодии 2026 и в особенности в 2027 году у всех девелоперов будут ухудшаться финансовые показатели. На данный момент облигации застройщиков – это довольно плохой вариант. У меня сектор девелоперов не представлен ни в акциях, ни в облигациях. Мне кажется, что в следующем году доходности, которые есть на рынке по этим облигациям, они будут расти.

0: Же для сравнения, нужно сказать, в прошлом году число разрешений было на четверть выше. Существенное такое уменьшение. Специальный корреспондент РБК Дарья Молоткова рассказала, что застройщики не готовы заходить в новые проекты, потому что часть жилья у них остается нераспроданной.
1: Разрешение на строительство – это такой некий опережающий индикатор, так как те разрешения на строительство, которые выдают сейчас, отыграются потом. В этом году падение стало рекордным за последние 5-6 лет. Такая ситуация подтверждается и участниками рынка. Правительство хочет, наоборот, поддерживать объемы стройки, но девелоперы сейчас не видят смысла в таком навесе квадратных метров, потому что им нужно распродать старые объемы, а спрос, как мы понимаем, из-за ипотеки, из-за высокого ключа, конечно, значительно снизился. Смысл запускать новые проекты, если у них еще в пайплайне, допустим, не продано 100, 200, 300 тысяч квадратов.
2: Ну и, конечно, каким мерам прибегают сейчас девелоперы, чтобы продать недвижимость, предлагают скидки, а еще расширяют ипотечные программы. Вот коммерческий директор компании Unikey Юлия Ружицкая прогнозирует рост интереса к рыночной ипотеке. По ее мнению, население уже привыкло к более высоким ставкам и готово брать по ним жилье.
3: Когда речь зашла о том, что условия по семейной ипотеке будут ограничиваться, уже тогда застройщики начали расширять инструментарий и предлагать уже и комбо, так называемая ипотека, там, где часть ипотека с господдержкой, а часть коммерческая ипотека. Программы траншевые ипотеки, субсидированные ставки, на какой-то период есть такие программы у банков. Сейчас все больше растет интерес именно к стандартной ипотеке. 18% раньше, как всегда говорили, что психологический барьер такой, 12% ставка по ипотеке. И сейчас уже все так привыкли к высоким ставкам, что уже говорят хотя бы 15%. Скидки действительно застройщики сейчас предоставляют. Но это очень умеренные размеры скидки. Если где-то вы видите маркетинговую скидку, написанную очень большую, значит, это маркетинг. Модели банковские не позволяют давать существенных скидок.
0: Хотя бы 15%.
2: Хотя бы 15%. Очень, конечно, все изменилось за последние годы.
0: Да, по данным агрегатора новостроек и девелопера «Легенда», доля предложений с дисконтом за год выросла на 8%, и сейчас это почти половина продаваемых лотов.
4: Час. Что это значит?
0: На час или на чай?
2: Плохая шутка была про то, что это министр на час, как муж на час. Но, тем не менее, как действительно купить час одного из главных чиновников России? На благотворительном аукционе Meet for Charity открылись торги за личную встречу с главой Минцифры Максутом Шадаевым. Стартовали со скромных 30 тысяч рублей. Вот последняя ставка 170 тысяч. Мы, кстати говоря...
0: Еще в начале эфира 120
2: мы называли следующая ставка. Не успеваем с тобой, Оксана.
0: Да, но зато наш коллега Ростислав Мерецкий разобрался во всем. Скажу только, что до конца аукциона осталось около 5 дней, и это только разгон. Что на самом деле покупают люди, как проходят такие встречи? Ростислав, на фоне последних событий обновление рекорда уже ждем. Кто сойдется за доступ к министру?
5: Да, я понимаю, что сейчас все ожидают, что Яндекс и Wildberries условно сойдутся в этом доступе к телу, так скажем, но на самом деле вряд ли. Я поговорил с участниками рынка, и здесь общее мнение, что Шадаев, он все-таки один из самых открытых чиновников, открытых чиновников в кабинете министра, он на связи и с компаниями, и с ассоциациями. То есть, в принципе, с ним тет-а-тет пообщаться, решить какие-то вопросы можно и без всяких взносов. Да, я, кстати, напомню, что Шадаев, ему принадлежит рекорд, то есть 3 миллиона 900 тысяч рублей 2 года назад ушел с молотка уже аналогичный лот с ним. И в целом, на самом деле, вот эта логика того, что это все про бизнес, она верная, потому что основатель платформы Meet for Charity Ольга Флёр, она подтверждает, что 85% это именно бизнес, это нетворкинг, а не светские беседы или разговоры по душам. Вот, причем в протокольные 60 минут такие рандеву почти никогда не укладываются. То есть барьер вообще не снимает, общее хорошее дело, причем приглашенный гость, он часто сам первым спрашивает, чем я могу помочь, понимая цену этого часа.
2: Ну вот ты упомянул фразу, слово «протокол», а вообще эта встреча как обставляется технически? Там есть действительно какой-то регламент, бриф какой-то?
5: Никакого домашнего задания, назовем это так, его нет. То есть платформа дает контакты, дает некую справку о биографии, как бы сводит стороны вместе, они договариваются о месте встречи, встреча, а дальше, грубо говоря, как пойдет. Вот основательница агентства Vinci Agency и совладелица Media Inc. Мария Лапук не раз сама выступала лотом на таких торгах, и, по ее словам, запросы бывают полярные.
6: Ну, совершенно разные. Кто-то приходил посоветоваться по бизнесу, нужен был объективный совет по моей профессиональной деятельности. Один раз было очень забавно, со мной купила девушка, и она сказала, ну, вообще ничего не хочет про бизнес обсуждать, она просто...

0: со мной поболтать по-женски. Ей было важно, что это благотворительность, и мы с ней часа два за завтраком проболтали про все на свете, про детей, мужчин, косметику, отпуска и прочее.
1: Тут меня купили, как-то звучит неоднозначно и забавно, с другой стороны.
2: Потом зато за омлетом обсуждать косметику, зато без всякой неловкости.
3: Хорошо, Ростислав, главный вопрос, а вот за этот завтрак, за омлет-то кто платит?
2: В регламенте написано, что стороны, участники оплачивают счета самостоятельно, как бы должны вроде сами договориться, но, конечно, я пообщался вот с теми, кто выступает в роли лотов, и в жизни все-таки действует негласный закон, кто пригласил, тот чек и оплачивает. По крайней мере, так говорит основатель теремка Михаил Гончаров. Он опытный серийный меценат, выкупил уже около 10 таких встреч.
4: Там люди, которые в своей отрасли, профессии достигли каких-то результатов, поэтому интересно поговорить с профессионалом. Это самое главное. Насколько это может быть интересно с человеческой точки зрения, заранее знать нельзя. Это выясняется в процессе общения. С рядом актеров, актрис, какие-то отношения там даже поддерживаются, с какими-то не поддерживаются. Но все равно было очень интересно пообщаться. Просто для расширения кругозора.
2: Ну, то есть хом-остатки – это редкий пример, когда такой прагматичный деловой расчет оборачивается осязаемым общественным благом. То есть люди покупают нужный совет или интересный, или полезный им контакт, а фонды получают миллионы на спасение людей.
1: Взаимовыгодное сотрудничество, и всем интересно. Спасибо, Ростислав. Ростислав Мерецкий рассказал, как проходят встречи, которые можно купить на аукционе. Ну и по правилам платформы, еще из интересного, 80% финальной ставки за встречу с Максутом Шадаевым получит фонд «Чистые души», а оставшиеся 20% уйдут сервису на покрытие операционных расходов. Через несколько мгновений продолжим и о первом рабочем дне нового пресс-секретаря Белого дома вам расскажем.
3: А мы внимательно следили.
1: Рандеву с Дональдом Трампом.
3: Мы внимательно следили за тем, как это проходило. Сейчас подробно обсудим.
5: Час. Что это значит?
3: Ну, вы слушаете радио РБК, по-прежнему с вами Оксана Гречанюк, Никита Гмыза, и как только что мы заявили нашу тему разговора, сегодня первый рабочий день у нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захария, уже 9-я женщина на посту и 5-я в администрации президента США Дональда Трампа, и он в целом поставил рекорд по назначению блондинок на эту должность.
1: Ну почему именно он, именно их
3: почему
1: он
3: именно,
1: выбирает?
3: Именно блондинки?
1: Именно блондинки, почему?
3: Хотя
1: почему,
3: говорят
1: да?
3: же, да, что джентльмены предпочитают, но тем не менее.
1: Ну как мы уже с тобой пошутили, второй раз шутку повторять не будем, это про джентльмена и Дональда Трампа, да?
3: Не будем.
1: Детали обсудим с обозревателем РБК Яном Милкумовым. Ян Яныч, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Официальное лицо Белого дома, если так углубляться в историю, да. В 29-м году появилась официальный представитель.
2: Да, точно.
1: Первая женщина-пресс-секретарь в Белом доме, если память мне не изменяет, только в 93-м, а с 17-го мужчин уже перестали пускать на эту должность.
3: Перестали вот ли что? Пускать, давай, вот. Или это все-таки вопрос преференции?
6: Женщины находят путь, очевидно. Отвоевывают свое место под солнцем у злобных и самоуверенных мужчин. Ну, то, что Трамп любит блондинок, мы об этом, к этому обязательно вернемся. Здесь, по-моему, есть глубокий смысл. Не только тот, что люди вообще, мужчины любят блондинок, многие, во всяком случае, а женщины довольно часто любят блондинов. Но это отдельная история. Ну, во-первых, первое впечатление. Меня попросили посмотреть, как она выглядит. Ну, во-первых,
1: блондинка.
6: Моя первая блондинка, да.
3: Как минимум.
6: Я бы сказал так. Целлулоидная улыбка, абсолютно такой же целлулоидный энтузиазм. Человек выходит в первый раз перед журналистами с текстом, который она углубляется, читает, постоянно улыбаясь, поднимая глаза, улыбаясь, продолжает читать текст, улыбаясь, повторяет обычные бессмысленные трамповские утверждения. Как хорошо жить при Трампе, и как было плохо жить при Байдене. Сразу вспоминается, знаете, эх, яблочко на четыре части, как живется хорошо при советской власти.
1: А Я сейчас защищать ее буду, она просто волновалась.
6: Ради бога. Ну, конечно, ни один другой президент, это был рефрен, который был повторен раз пять, наверное, ни при одном другом президенте, ни один другой президент, он исполняет все свои обещания, и вот и это повторяется и повторяется. Когда ей задали более-менее конкретный вопрос, единственный, по-моему, конкретный вопрос, ну, один из немногих, а США перестали делиться разведывательной информацией с Украиной, она сказала, знаете, мне придется к вам вернуться вернуться с ответом на этот вопрос. Это был главный ответ. Но самый чудесный, конечно, момент был, когда ее спросили тоже конкретно. У нее же четверо детей, притом она из Калифорнии. Ну, собственно говоря, так, бэкграунд очень простой. Родилась в Калифорнии, в принципе, в штате в основном демократическом, хотя не стоит забывать, что Рональд Рейган тоже из Калифорнии, а он считается классическим республиканцем, ну, конечно, не считая тем республиканцам, которые сейчас сидят в Белом доме и в Конгрессе. Училась в университете, там еще прибилась к республиканской партии, и дальше, в общем, благодаря республиканской партии и участвовала во всяческих то мозговых трестах, которые занимаются повесткой республиканской партии, то еще чем-нибудь в этом роде. Потом была представителем в одной из государственных министерств, еще тогда сказала, что делить время между семьей, которая в Калифорнии и Вашингтоном, очень сложно, но, тем не менее, стала бодро главным лицом. На что моя коллега Алиса Комарицына сказала, да, она просто побежала, сбежала от семьи с четырех детей и мужа с удовольствием.
1: Сознанием дела, видимо, сказала.
6: Ну, Алиса сама мать двоих детей, так что, наверное, сознанием дела, да.
1: Значит, у нас есть фрагмент, кстати, вот.
6: Да, и вот когда, совершенно точно, когда ее спросили, а как она собирается делить время между семьей и своим новым постом, она замечательно ответила. Давайте послушаем.
7: Прежде всего, я хочу отдать моему мужу должное. У нас четверо детей, из них трое мальчики, так что нас действительно много. Я обожаю свою семью, я люблю их, они мой приоритет. Я люблю быть со своими детьми. Мысль о том, чтобы не проводить с ними вечера, она для меня совершенно неприемлема. И мой президент, извините меня, мой муж, да, это хорошая оговорка, а мой муж здесь, мы здесь на неделю, потому что у нас в семье два дня рождения, и мы очень заботимся о том, чтобы отмечать их все вместе, всей семьей. Он привез сюда всю нашу большую семью.
3: Ну, в общем, такая оговорка по Фрейду.
6: Конечно, по Фрейду оговорка. Ну, и в Трампе тоже есть что-то фрейдистское, потому что я специально запросил у Джеминой, а сколько было блондинок в жизни Трампа, в деловой и личной? Он мне немедленно ответил. Во-первых, первая жена Ивана Трамп блондинка. Вторая жена Мария Мейплс тоже блондинка. Старшая дочь Иванка Трамп тоже блондинка, которая была его главным советником во время первого президентского срока. Сейчас Натали Харп

0: 35-летняя assistant executive secretary, то, что называется, или executive assistant, который называют человеком-принтером. Тоже блондинка. Пэм Бонди, бывшая директор департамента внутренней безопасности, блондинка. Наконец, Кейти, ее, кстати, зовут Кейти Закарайя.
1: Так, по американски. Да,
0: ну, так же, как Эпстейна, у нас называют Эпстейн, она Кейти Закарайя. Так вот, последнее, что я хочу сказать, что для Трампа тяга, возможно, он сам этого не подозревает. Да, но я не говорю уже о том, что Сторми Дэниелс, та самая женщина, за секс, которой он выплатил много-много миллионов, тоже, конечно, была блондинка. Так вот, вероятно, у него есть некая бессознательная тяга к белокурой бестии в таком ницшанском смысле, как представителю благородной сущности, первобытной сущности благородных рас и хищного зверя. И сразу же вспоминается характер нордический стойкий, из хорошо известного сериала по Штирлицу. Видимо, у Трампа есть желание утвердить арийскую сущность свою и своей семьи.
2: Ян Яныч, на этом, мне кажется, надо вот лучше не сказать. Ян Милкумов, наш обозреватель о любви Дональда Трампа, блондинка.
1: И что мы успели обсудить за этот час? Я все равно вот за женщин немножко переживаю.
2: После разговора с Ян Янычем,
1: да,
2: их посчитали. Не переживай, за всех женщин не стоит.
1: Нейросети их посчитали, как в известном мультике, да, бедные женщины.

0: Мне кажется, пока что будем следить за тем, как она себя ощущает в этой должности. Вот о чем мы уже успели поговорить, на случай, если вы только что к нам присоединились. Мы уже обсудили и топливный кризис, особенно который ярко сейчас проявился на острове Бали. У нас там, к слову, отдыхает наш коллега Юрий Кукин, ведущий новостей. Вот мы послушали его рассказ о том, как он сегодня пытался, собственно, поехать на такси, узнавал у местных, что ему удалось. Удалось ли вообще найти это такси, удалось ли найти какой-то бензин.
1: Я еще добавлю, что тему топливного кризиса мы не оставляем. Мы через несколько минут будем ее вновь обсуждать уже с нашими экспертами. Что в мире происходит с топливом и соглашение по дизелю, обсудим мы, конечно, вот эту ситуацию на Бали. Вы слушаете радио РБК. И напомним, что теперь нас еще можно смотреть на телеканале РБК.
0: Ну, что, собственно, и происходит прямо сейчас. Продолжим наш радиоэфир. Присоединяйтесь к нам. Нас можно слушать и в интернете, и на FM-частотах. Вот на Москве это 92.8 FM. Ну и сейчас немного поговорим, такой тема вечная, бесконечная и, конечно, волнующая всех каждый день. Погода у нас сейчас тоже немного, как вы заметили, наверное, нервничает, и мы ее понимаем. И вот эту фразу про нервную погоду, об этом нам рассказал климатолог. По его словам, в последние годы все чаще зимой случаются продолжительные оттепели, хотя они не исключают вероятности рекордных сугробов.
1: Ты знаешь, хочется всегда верить этим прогнозам, и действительно хочется, чтобы зима была бесснежной, теплой, как позапрошлая, не такой, какая была минувшая зима. Ну, посмотрим. В общем, в этом году москвичам тоже, как говорят синоптики, есть смысл ждать теплой зимы без устойчивого снежного покрова. Это отмечает климатолог и ведущий научный сотрудник Центра биофизики Российской академии наук Алексей Карнаухов.
2: Будет ли устойчивый снежный покров в этом году? Вот в чем вопрос. Будет выпадать снег время от времени. Вопрос, как быстро будет он таять. Потому что вообще, если говорить о климате, например, 20 века, то снег, выпавший где-то в середине ноября, обычно лежал до весны. Такого за последнее время я вообще уже не помню, чтобы не было ни одной оттепели. По крайней мере, у нас бывают зимы, когда снег более-менее лежит длительно, а иногда просто заваливает все. Но как будет в этом году? Скорее я склоняюсь к тому, что у нас будет зима с небольшим количеством снега, с постоянным этим снегом. Но при этом совершенно не исключены рекордные снегопады, когда циклон или антициклон вторгнется на территорию русской равнины и поставит нам очередной рекорд. Метеорологи говорят, погода нервничает.
0: Ну, надо все-таки обозначить, да, что точно предсказывать погоду на грядущую зиму все-таки не получится, ну, никак. Все прогнозы, которые дают синоптики, они предназначены скорее для специалистов. Ну, например, там, для сотрудников сферы ЖКХ, которым нужно буквально для работы понимать, да, рассчитать условно топливные запасы для отопительного сезона, и поэтому им нужно понимать, какой будет примерный график, какое количество снега.
1: Но опять это
0: выпадет.
1: Очень примерная история. А вот да, точную погоду, которая нам всем нужна, обычным горожанам, можно предсказать только на ближайшие 7-10 дней. Это пояснил руководитель ситуационного центра Росгидромедцентра Анатолий Цыганков.
3: Сказать за такой срок, насколько она будет конкретно в Москве, очень такой расплывчатый прогноз не для жителей, для планирования. А не могу сказать, насколько она будет мягкая в Москве или не мягкая, это невозможно. Для обычного человека нужно знать конкретно, температура будет плюс 10 или плюс 15 или плюс 20. Дождь пойдет, не пойдет. Прогноз максимум на неделю, ну иногда на 10 дней. Каждый синоптик смотрит на картинку и начинает от себя интерпретировать. Если вы поднимете в интернете в прошлом году, то для Фобос три раза менял прогноз по декабрю, несколько раз по январю. Те люди, которые сейчас говорили, что будет мягкое, оно возьмет, как в прошлом году в январе снега вывалит вдруг. И что они будут говорить? Ничего не будут говорить. На свои прогнозы они ответ ни перед кем не несут.
0: Ну и тогда давай, да, о погоде, раз уж такая тема у нас сегодня в эфире звучит.
1: Тебе стало жарко.
0: Я не могу, конечно, я уже разогрелся от наших эфиров. По данным Гисметео, сегодня ночью в Москве ожидается пасмурная погода, без осадков, температура в районе 10 градусов.
1: Ничего теплого ты сейчас не сказал.
0: Ничего теплого. Ну а что, уже осень, уже скоро и зима, давайте так на это ориентироваться.
1: А в 3 часа ночи вообще дождь пойдет, который будет длиться до утра четверга. Ты представляешь? Затяжной дождь, и действительно, да,
0: обещали сильные. Вот бы до четверга не выходить из дома,
1: ливни,
0: честно говоря.
1: Ну. Не рассчитывай даже на это.
4: Технологии и тренды. Россия и Белоруссия создали опытный образец установки для производства чипов по технологии 130 нанометров. Над ней работают Зеленоградский нанотехнологический центр и белорусский производитель оборудования Планар. Для российских фабрик это шанс получить собственный инструмент для выпуска электроники. Это технологии и тренды. Меня зовут Иван Звягин. Сейчас расскажу, что умеет новая машина и что это значит для заказчиков. Как сообщает издание CNews, в августе 2020

0: 2026 года партнеры завершили третий этап разработки. По данным журналистов, Минпромторг выделил на весь проект около 6 миллиардов рублей. Белорусская сторона занималась установкой и механическими узлами. Российский «Лосард» создал лазер. Зеленоградский центр отвечал за общую разработку, расчеты оптики и технологические процессы. Но что вообще делает литограф? По сути, он работает по принципу проектора. Свет переносит уменьшенный рисунок будущей микросхемы на светочувствительное покрытие кремниевой пластины. Затем другие операции превращают этот рисунок в элементы чипа, и процесс многократно повторяется для разных слоев. Нанометр здесь характеризует масштаб элементов схемы. Такая технология давно освоена мировой индустрией, но сохраняет практическую ценность. Тайваньский производитель чипов TSMC в годовом отчете описывает развитие технологий этого класса для автомобильной и потребительской электроники. Например, для микросхем управления питанием, которые распределяют электричество внутри устройств. Фонд инфраструктурных и образовательных программ, в инвестиционную сеть которого входит Зеленоградский центр, ранее сообщал о завершении разработки менее точного литографа. Теперь партнеры осваивают следующий уровень. Для предприятий смысл такой работы – постепенно уменьшать зависимость от зарубежных поставщиков оборудования. Однако опытный образец еще должен подтвердить надежность и тиражируемость. Успех, думаю, здесь стоит измерять работающими машинами у заказчиков. Важны скорость выпуска, количество исправных чипов и стоимость обслуживания. Если установка выдержит эту проверку, у производителей появится больше возможностей обновлять свои линии. Тогда инженерный результат действительно станет промышленным.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает заместитель президента, председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
3: Я очень люблю Довлатова, и мне нравится «Заповедник» больше всего. Довлатов умеет как-то соединять то, что мне самому важно соединять – интеллект и юмор. Сам роман о человеке, которому достаточно тесно в заданной роли. Ну и главное, наверное, это конфликт свободы и ответственности, потому что абсолютная свобода часто граничит с полным одиночеством. Ну и то, что Довлатов не верит в идеальных людей, он просто любит людей. Он же говорил о том, что человека можно понимать, не оправдывая, любить, не идеализируя, и смеяться над ним, не унижая его.
2: Сергей Довлатов, «Заповедник». Я направился в Сосново. Дорога тянулась к вершине холма, огибая унылое поле. По краям его бесформенными грудами темнели валуны. Слева зиял поросший кустами овраг. Спускаясь под гору, я увидел несколько исп, окруженных березами. В стороне бродили одноцветные коровы, плоские, как театральные декорации. Грязные овцы с декадентскими физиономиями вяло щипали траву. Над крышами летали галки. Я шел по деревне, надеясь кого-то встретить. Некрашенные серые дома выглядели убого, колья покосившихся изгородей были увенчаны глиняными сосудами.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов

0: до формирования городов будущего.
1: Каждый вторник в 16:10.
0: Один час меняет рынок, одно утро
1: меняет ваши решения.
0: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
1: И на бирже тоже.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
0: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. США и Европа разрабатывают мирный план для Украины. Обсуждается 5 ключевых условий. Это остановка боевых действий на нынешней линии фронта с возможными территориальными уступками сторон, гарантии безопасности для Украины, ее восстановление и выплаты компенсаций пострадавшим. В плане также есть пункт о возможной отмене антироссийских санкций, пишет Washington Post со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров. Яндекс частично восстановил некоторые свои сервисы. Платформа Pay снова принимает оплату картами и платежными стикерами. Некоторые функции стали доступны и пользователям Яндекс.Рекламы. Кроме того, водители Яндекс.Такси начали получать выплаты за ранее выполненные заказы. Власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на 2 судна в морской экономической зоне страны. Премьер Румен Радев созвал экстренное совещание с профильными ведомствами и обратился за помощью в расследовании происшествий к НАТО и ЕС. Также МИД Болгарии вызвал посла России Элеонору Митрофанову. В ночь на вторник дроны атаковали в Черном море украинский сухогруз, шедший под флагом Мальты. Суд в Москве арестовал японского журналиста газеты «Хоккайдо Симбун». Имае Юки предъявлено обвинение в шпионаже. Он заключен под стражу на 2 месяца в СИЗО Лефортово. Корреспондента задержали на Сахалине. По данным ФСБ, он собирал сведения о количестве мобилизованных на Курильских островах участников СВО. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. В Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности. Причина – угроза разлива нефти после беспилотных атак на морские суда в Черном море на прошлой неделе. Чрезвычайная ситуация регионального характера может возникнуть в Геленджике и Новороссийске. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях компании Say Agency при организации концертов Kanye West в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил представитель агентства, ссылаясь на результаты прокурорской проверки. Ранее гендиректор компании Анна Супчева заявила, что Say Agency начала возврат денег за билеты на несостоявшееся шоу. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале.

0: программы. ЧЕС. Что это значит?
1: Что это значит? Продолжаем разбираться вместе с вами. Пытаемся понять, что для нас означают события этого дня. По-прежнему у микрофона Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Продолжаем.
2: Дипломатический трек вокруг Украины активизировался. Вновь это произошло. Несколько средств массовой информации сегодня написали о новом мирном плане, который США и Европа хотят предложить

0: информации сегодня написали о новом мирном плане, который США и Европа хотят предложить Москве. И все это еще на этапе согласования, но 4 пункта уже известны.
1: Первый – это гарантии безопасности Украины. Подчеркивается, что США и Европа должны будут взять на себя обязательство оказывать Украине военную помощь в случае возобновления боевых действий. И вот по словам американского чиновника, их приводит Washington Post, такой механизм будет аналогичен статье номер 5 устава НАТО, небезызвестный, я бы сказал, статья о коллективной обороне.
0: И второй пункт еще есть. Инвестиции в восстановление и развитие Украины уже после окончания конфликта. Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock намерены разработать механизм финансирования восстановления разрушенных территорий, поддержки семей погибших и раненых военнослужащих, а также украинской экономики.
1: Ну и третий пункт. Экономическая интеграция России и Украины

0: российских нефти и газа в Европу. При этом, важный момент, прибыль будут делить Россия и Украина. Кроме того, соглашение еще должно определить порядок и сроки отмены действующих экономических санкций против Москвы.
1: И там говорится о том, что это будет постепенное снятие.
0: Постепенное снятие, действительно.
1: Посмотрим. И четвертый пункт, еще заморозка конфликта по текущей линии боевого соприкосновения. Россия должна будет согласиться на прекращение огня по существующей линии фронта, сохранив контроль над занимаемыми территориями, включая подконтрольную ей часть Донбасса, говорится в этом плане.
0: Ну и да, если план — это такой взгляд в будущее конфликта, который сейчас, по идее, по словам Вашингтон-Пост и журналистов, должны предложить США и Европа, то есть трек, который разворачивается вот здесь и сейчас, это все-таки дизельная сделка. Быстро перечислим, что по ней сейчас, какие новые данные. Внутри США недовольны многие решением Трампа заключить соглашение с Москвой по поставкам топлива. Причем среди недовольных есть и его однопартийцы.
1: Киев тоже недоволен. Украинская делегация, по тем же сообщениям, если судить, досрочно прервала переговоры с представителями Трампа. И, как там считают, решения и уступки Москве принимаются без синхронизации с Киевом.
0: Ну, а представители Трампа, Уитков и Кушнер, по данным Рейтера, объяснили Киеву, что дизельная сделка с Россией нужна, чтобы и смягчить позицию российского президента, и вернуться к переговорам. В Кремле же заявляли, что связи между дизельной сделкой США и переговорами о завершении конфликта не видят, заявил это во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обсудим вот эти все темы подробно, куда приведет этот новый мирный план, насколько он реалистичный. У нас на связи с нами Алексей Малинин, политолог и соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Алексей, мы вас приветствуем. Этот план, который мы только что перечислили, называют чуть ли не одним из самых реалистичных сценариев урегулирования. Вот вы с этим согласитесь?
2: Нет, я, пожалуй, с этим не соглашусь. И, в принципе, сейчас, мне кажется, поднимается излишняя шумиха насчет этого плана, потому что планов много, это абсолютно нормально. Переговоры, вот вы сказали в своей вступительной части, что активизировались, они не заканчивались на самом деле, они всегда идут, и вот эта сверка возможностей по урегулированию, она происходит регулярно. Другой вопрос, что все эти пункты плана, они звучат очень хорошо на бумаге, в них, правда, есть определенная доля перспективности, но они все станут таковыми, то есть привлекательными, только когда решится главный вопрос, в который все упирается уже на протяжении более года. Это территориальный вопрос.
1: Вот и как вот раз да-да-да, пункт о компромиссе, как раз в вопросе территории. Европа, Украина на это, по-вашему, сейчас, в данный момент, готовы пойти?
2: Я не вижу ни одного сигнала, который бы говорил о том, что Украина готова идти на компромиссы по территориям, а на самом деле все, правда, упирается только в это. Потому что раньше говорили,

0: ДНР, а она не готова это делать. Зеленский ни разу даже не допустил эту перспективу. И я думаю, что он будет упираться до последнего. Поэтому на данный момент я бы сказал, что эта сделка не является более вероятной, чем все предыдущие.
1: А вот, эта формулировка фиксация по текущей линии фронта, это де юре будет какое-то признание за Россией контроля новых территорий? Или вот выведут немного за рамки этого обсуждения, то есть де-факто будет контроль, но без какого-то юридического мирового признания? Может быть, вот так вот решат этот камень преткновения?
0: Знаете, я вообще не вижу здесь сценариев, при котором де юре будут признаны новые российские границы, признаны кем? То есть Украиной, Европой, может быть, США. Один раз, мы знаем, обсуждался вопрос, чтобы США признали Крым. Но знаете, это, по-моему, не бог весть, какая для нас, какое движение навстречу нам, потому что Крым в любом случае наш, признают это Штаты или нет, нам достаточно индифферентно. Поэтому я думаю, что тут вопрос не в юридической составляющей, а в практической. То есть хорошо, но вот, допустим, даже остановились на текущей линии фронта. А что дальше? То есть все, мы тогда урегулировали конфликт, подписано какое-то мирное соглашение, или мы просто остановились, пока не договоримся? Вот второй сценарий для нас абсолютно неприемлем, насколько я понимаю логику нашей власти. Я здесь ее поддерживаю, потому что если мы соглашаемся на такое условие, на это прекращение огня, мы провоцируем в дальнейшем новую эскалацию этого конфликта, которая может унести гораздо больше жизней, к сожалению. Поэтому, на мой взгляд, нынешний план звучит, правда, перспективно, но пока не будет решен вопрос с Владимиром Зеленским или новым лидером, как нам намекает Дональд Трамп касательно территорий, то все эти планы так и будут оставаться интересными планами на бумаге, которые мы с вами обсуждаем. Ждаем, а дальше конфликт все равно, к сожалению, продолжается.
1: Дональд Трамп разговаривает в целом на языке денег, на языке экономической выгоды, и вот эта энергетическая интеграция, которая звучит в плане сейчас, если коротко говорить, то Россия и Украина будут совместно делить выгоду от поставок газа в Европу, которую Россия якобы должна возобновить по этому плану. Вот Европа, европейские страны, они пойдут на вот эту интеграцию?
0: Я думаю, что в Европе будет, если всерьез этот сценарий приблизится к реализации, в Европе будут очень много на эту тему спорить. Мы знаем, что есть целый лагерь, который будет категорически против выступать подобного решения, но в теории это возможно. Другой вопрос, что для этой интеграции нужно согласие всех сторон и все-таки урегулирование. Этот шаг энергетической интеграции, он уже идет после того, как остановились боевые действия. И тут мы делаем шаг назад и понимаем, что боевые действия, скорее всего, не остановятся до тех пор, пока не будет решения территориального вопроса. А в нем абсолютно непримиримые позиции, к сожалению, есть. Но я хочу подчеркнуть для наших слушателей, что это совершенно не означает, что переговоры не надо вести, переговоры надо вести, дипломатические контакты надо вести, даже с украинцами. Потому что если есть хотя бы один шанс, одна ниточка, за которую можно потянуть и все-таки урегулирование приблизится, ее надо использовать, потому что говорить лучше, чем стрелять. И здесь есть еще один важный фактор, который многие упускают из виду. На данный момент как бы в переговорном смысле подкупить нас этой европейской интеграции энергетической не получается, потому что мы и так понимаем, что, как вы верно сказали в своей вступительной части, в мире происходит большой энергетический кризис. Европа пока еще продолжает закупать у нас и СПГ, и даже нефть, и много чего другого. Мы видим такие примеры дизельных сделок, как сейчас происходит с Трампом.
1: Алексей, ваша мысль ясна. Спасибо вам за то, что так подробно с нами разобрали эту историю. Алексей Малинин, политолог-соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, был сейчас с нами на связи. Обсуждали новые подвижки в украинском кризисе. Ну а прямо сейчас о том, что происходит на рынках, узнаем у обозревателя РБК Даниила Бабича.
2: Итоги.
3: В студии Бабич, это рынки. Подводим итоги основной сессии по сравнению с закрытием.

Образом, но понимаем, что все не так просто. Все зависит от ликвидности. Вот у нас на завтра есть оптимистичный Минфин. 14 октября два аукциона состоятся. 251 ФЗ и 245. Соответственно, 51 это бумаги очень короткие по нашим меркам. С погашение ваш в 30-м году, то есть 4 года всего. Есть шансы, что Минфин неплохо разместится. И 40

0: торгованный инструмент, они заряжены на заседание ЦБ. 13.95 ближайший фьючерс, ну, как бы мы просто на него смотрим в прикуску. 13.81, это на заседание декабрьское. Ну, а свопы дают нам более общую картину. Трехмесячный своп 14%, и дальше пошло выше. Годовой 14.28 и так далее. То есть, судя по всему, профессиональные участники рынка ставят не на снижение, а на повышение ставки в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Ну, а если мы посмотрим теперь на курсы, то увидим, что курсы не сильно изменились. Судя по тому, что устанавливает ЦБ, курсы на завтра: юань 12.50, доллар 83.87, евро 93.77. Ну, кто-то скажет, что текущая сделка по дизелю помогла рублю подрасти, но мы бы не стали утверждать это с полной определенностью и уверенностью. Как бы то ни было, акции нефтегазовых компаний вели себя сегодня совершенно по-разному. Акции «Газпрома» подрастали, «Газпромнефти» падали аж на 7% на дивидендном гэпе, то же самое «Татнефть», «Татнефть», «Преф». Но в среднем движение было разнонаправленное по разным бумагам. Это можно увидеть, например, на таблице, если, конечно, нам ее с вами покажут. Ну, а пока мы ждем таблицу, послушаем, что сказал по поводу акций нефтегазового сектора старший аналитик по рынку акций Сбербанка инвестиций Денис Иконников.
1: На наш взгляд, нефтегазовый сектор сейчас один из наиболее интересных на российском рынке акций. Цены на нефть остаются повышенными, и мы допускаем, что в случае эскалации цены продолжат расти. Соответственно, это позитивно для нефтегазового сектора. Конечно, здесь нужно выделять и отдельные компании, потому что есть компании, которые, на наш взгляд, уже справедливо оценены, есть, которые обладают потенциалом для роста. Вот наш фаворит – это Татнефть, которую мы видим и хороший потенциал, и одну из самых высоких доходностей по дивидендам в следующем году.
0: А, кстати, спросом продолжают пользоваться акции компаний сектора IT в широком смысле. Акции Яндекса отыгрывают потери Озон и ВК. О перспективах акций Яндекса старший аналитик по рынку акций Сберинвестиций Денис Иконников.
1: Мы пока что продолжаем оценивать вероятный эффект от атак на дата-центры и полагаем, что, вероятно, Яндексу придется повысить капвложение, и какие-то сроки и проектов могут быть смещены. Но пока что мы оцениваем ситуацию.
0: Акции Яндекса торгуются на 10% ниже, чем годом ранее, Озона на 15%, ну а ВК аж на 50%. О причинах! Старший аналитик по рынку акций Сберинвестиций Денис Иконников.
1: Отскок в акциях ВК связан с общим позитивом на рынке акций. Компании средней и малой капитализации отскакивают быстрее на каком-то общем позитиве. Но в целом мы сохраняем довольно позитивный взгляд на ВК, хотя отмечаем высокие риски в акциях компании. Нам нравится отчет за второй квартал. Компания продемонстрировала рост выручки и EBITDA двузначный. Ну и еще у нее хорошие сейчас доходы от рекламы. Но сдерживает рост высокая долговая нагрузка и убыточность бизнеса компании.
0: Ну что, золотодобытчики, готовьтесь. Счетная палата выступила за повышение налога на сверхдоходы. Об этом в издании РБК. Акции золотодобычи, кстати, раллировали сегодня. Ну, в принципе, ралли продолжается уже. Так ли это будет все время? Ну, послушаем того же Дениса Иконникова.
1: В целом мы сохраняем нейтральный взгляд на золотодобытчиков. Мы не видим потенциала для роста золота до конца года. То есть наш прогноз 4000-4200 за тройскую унцию. Связано это с довольно жесткой монетарной политикой ФРС. Даже если в конце октября ставку не повысит, скорее всего, это сделают в декабре и сделают еще в следующем году, может быть, даже 4 раза. Соответственно, это негативное для рынка золота, поэтому взгляд у нас на золотодобытчиках нейтральный. Ну и кроме того, нужно отметить, что и Полюс, и Селикдар дивиденды не платят, и это важный фактор поддержки был, например, для Полюса. Поэтому вот пока что потенциал для роста мы особо не видим.
0: 20 октября Мосбиржа приостановит торги ценными бумагами ПИК из-за выкупа, так что гудбай, ПИК, до новых встреч на бирже. Ну, а лидеры у нас сегодня акции «Северстали», «Металлурги» вас

0: Ряли после новости о том, что вырос спрос на трубы, а также в акциях, конечно, лидерах акции АФК-система, а на фоне покупки Медси Альфа-банком.
1: Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК. Даниил, хотим тебя по нашему интерактиву сегодняшнему спросить, но прежде всего, коротко историю нашего с тобой знакомства, может быть, ты помнишь. Мы ехали в лифте на РБК, я только пришел 3 года назад, и Даниил буквально ко мне обращается, смотрит на меня и говорит: хотите научу вас торговать на Форекс? Уже тогда Даниил понимал, что молодому человеку нужно начинать думать о своем будущем здесь и сейчас.
0: А вы сейчас научились, нет?
1: Нет.
0: Никита, еще не поздно, можно попробовать.
1: Я жду мастер-класс.
0: Форекс – замечательная вещь.
1: Давай по нашим интерактивам. Мысли о персональном будущем. Когда ты в первый раз задумался об этом, о своем будущем?
0: В смысле?
1: Ну, что надо его планировать, что нужно его выстраивать, что нужно думать, слушай, куда пойти.
2: Чтобы не было мучительно больно.
0: Никита, мне скоро 60 лет.
1: А так и не
0: скажешь. У меня с памятью непорядок, а ты спрашиваешь. Ну, собственно, я завтра еду в одно учебное заведение, и как раз там буду читать лекцию на эту тему. Кто хочет, присоединяйтесь. МГИМО Одинцова. Прошу Витя жаловать. Всем студентам привет. Завтра увидимся.
1: Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК. Приходите, слушайте. Даниил поделится своим опытом.
2: Да, вы продолжаете нам писать в Телеграм радио РБК. В поиске набирайте 2 слова радио РБК и пишите свои сообщения по теме нашего интерактива.
1: А у нас их уже к этой минуте достаточно большое количество. Давай вот попробуем вернуться к тому, на чем мы закончили в прошлый раз. Илона из Москвы пишет, что я пенсии уже не дождусь. Когда же она уже придет? Посвящу время увлечениям и семье. Смогу путешествовать без привязки к работе. Ну, красота. А посредством я рассчитываю на госвыплаты и на свой пассивный доход. Заранее позаботилась.
2: Интересно, в каком возрасте сейчас Илона? И в каком начала заботиться,
1: да, вот жалко,
2: о пассивном доходе?
1: Жалко, что не указала. Но видишь, Илона показывает чудеса финансовой грамотности, пассивный доход. Это что-то вот на уровне наших экономических обозревателей, мне кажется.
2: Леонид из Твери пишет: у меня больше надежд на будущее, конечно. Взросление я не боюсь. Изменений и кризисов тоже. Болезни и смерти, да. Только в этом смысле будущее может пугать, а так мне интересно посмотреть, что же там будет. Кому же не интересно посмотреть, что же там будет?
1: Ой, честно тебе скажу, меня только это пугает, честно говоря. Не хочется.
2: Не бойся. Все будет хорошо.
1: Спасибо, Оксана. Константин из Тюмени нам пишет, что удивительно, как легко было жить в 23 без этих загонов. Не ценил, что имел, получается. Вот я, кстати, согласен. Когда ты молод и глуп, как бы не ценишь эти моменты, когда можно вообще не думать о будущем. А чем ближе ты к каким-то своим важным периодам, ты к 30 годам, например... Оглядываешься назад и думаешь, вот надо было вот это сделать, вот надо было вот здесь открыть счет, научиться вот этому и вот этому. В общем,
2: да не боюсь, тебя научат. Тебе еще не поздно.
1: Вот поеду как раз к нему, видимо, на лекцию.
2: На лекцию завтра. Прям, да. Анастасия из Санкт-Петербурга. Знаю, что в каждом периоде свои достоинства. Безусловно. Я начала беспокоиться о будущем еще будучи подростком. Тревожный я человек. Но каждый раз, несмотря на страх и сложности, справлялась, находила что-то такое свое хорошее в новом возрасте. Так что сейчас я всеми этими

0: это сложно, но тем не менее видно, что Анастасия проделала большой внутренний путь, чтобы к этому прийти. Очень мне нравится следующее сообщение Арсения из Рязани. Его, это сообщение, дисклеймер, его поймут вот почти, мне кажется, все мужчины. Да в целом нормальные у меня ожидания от будущего. Все при мне, все схвачено, только лысеть не хочется. Как я вас, Арсений, понимаю. Тем не менее, тфу-тфу-тфу.
1: Повод для тревоги. У тебя еще один.
0: Слушай, ну я, как выяснили мы вчера в разговоре с психологом, у меня, я не тревожник, но у меня какой-то уровень тревожности все-таки остается.
1: Я только учусь, да. Евгений из Воронежа. Родители подали отличный пример, какой может быть жизнь после 50. Можно сказать, это у них лучший возраст. Главное, чтобы родные были рядом. Все остальное поправимо. Ты знаешь, я блоги некоторые смотрю, людей, которым как раз за 50, иногда просто восхищение вызывают эти люди, которые живут свою лучшую жизнь, как иногда говорят.
0: Оказывается, она начинается как после раз где-то 50, после 50. Ну и давай еще успеем сообщение. Василий нам пишет из города Клин. Все будет круто, я уверен, ставил еще Василий смайлик. Вот, кстати, заметно, да, что человек вот прям вложил оптимизм в это сообщение. И денег будет достаточно, и дети подрастут, и станут потрясающими людьми, и мы с женой полмира объездим. Какой вот Василий заразительный.
1: Я же тебе говорила, что все будет хорошо. Пока интерактив оставим, пишите
0: вот,
1: нам.
0: Подожди, вот на секунду. Василий говорит, сделайте такой же интерактив через 5 лет. Отпишусь, 100% будет, как я сказал. Вот,
1: сделаем, запомнили, в календарь записали, по крайней мере. А сейчас о том, что еще важно знать сегодня.

0: источники пишут, что Штаты объяснили Киеву отсутствие информации о пуске ракет в ночь на 13 октября плохими погодными условиями. Как отмечает агентство, эта проблема не считается Киевом достаточной причиной.
1: Российский МИД вызвал посла Бельгии в Москве. Поводом стали участившиеся заявления бельгийских властей о растущих гибридных, диверсионных и военных угрозах для Бельгии и Европы со стороны России. В МИДе назвали эти утверждения необоснованными. Заявили, что высказывания представителей бельгийских властей, которые выставляют Россию врагом, способствуют дальнейшей эскалации и повышают риск выхода конфронтации из-под контроля.
0: Яндекс.Такси начал рассылать сообщение водителям, в котором заверил, что в ближайшее время выплатит доход за все выполненные заказы. Это следует из рассылки, которой с РБК поделился один из водителей. Ее подлинность подтверждает представитель Яндекса. Мы ранее обсудили, как бизнес продолжает работу в условиях, когда часть сервисов еще не восстановилась. Запись нашего разговора можно послушать на сайте РБК и в приложении. Ну, напоминаю, вы слушаете ЧС. По-прежнему с вами Никита Гмыза, Оксана Гриченюк. Рассказываем вам о главных событиях этого дня. Продолжаем.
2: Кто есть кто?
3: Есть автомобили, в которых возят детей, чемоданы и пакеты из Ашана. А есть Denza D9. Минивэн, который посмотрел на эту судьбу и возмутился. Почему я должен возить людей как маршрутка? Китайцы взяли кузов длиной более 5 метров с тремя рядами сидений и набили его всем, чем обычно комплектуют бизнес-джеты. Капитанские кресла второго ряда, массаж, вентиляция, подогрев, холодильник, огромные экраны и прочие вещи, после которых обычный пассажир начинает подозревать, что перед поездкой у него должны проверить паспорт и выдать посадочный. Выглядит D9 солидно. Не какая-то огромная коробка на колесах, а как бизнес-класс, которому зачем-то выдали раздвижные двери. С техникой у D9 вообще получился любопытный компромисс. Есть чисто электрические версии, а есть гибрид с полуторалитровым бензиновым мотором. В актуальной полноприводной версии суммарная мощность достигает 333 лошадей, то есть огромный минивэн на 7 человек способен убедительно изображать из себя спортивный автомобиль. Правда, только первые 2 секунды. Потом вспоминаешь, что это все-таки шкаф массой почти в 3 тонны. У всей этой роскоши есть один очень большой минус – размер. D9 занимает столько места, что параллельная парковка превращается в отдельный аттракцион. Подъехать к ресторану можно, но сначала желательно убедиться, что ресторан вообще располагает парковкой, способной пережить ваш визит. И все же Denza D9 интересен именно своей наглостью. Он взял самый практичный автомобильный формат и попытался превратить его в частный бизнес-джет для людей, которым почему-то нужно передвигаться по земле.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Главные соперники Denza D9 — это Toyota Alphard и Mercedes V-класс. Но философия у всех разная. Alphard — это японский аристократ, который десятилетиями знает, как правильно возить важных людей. Mercedes играет в европейский бизнес-шаттл, а Denza D9 пришел с другой идеей — взять все и сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
5: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. РБК Тренды.
6: Биржа для ИИ.
7: Китай меняет способ финансирования технологической гонки с США. Раньше стратегические отрасли Пекин поддерживал в основном субсидиями, льготами и государственными деньгами. Теперь власти хотят подключить еще один источник – фондовый рынок и сбережения самих китайцев. Технологическим компаниям ускоряют выход на биржу и упрощают привлечение капитала. Производитель чипов памяти прошел путь от заявки до торгов меньше, чем за 8 месяцев. В первый день его акции выросли более чем в 5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество огромное. За последние 2 года на каждый доллар, который китайские компании

Они привлекли через акции и облигации, американские получили больше $6. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так, гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

0: Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Деловая Россия предложила программу трансформации национальной экономики. Организация подготовила более 50 инициатив. Среди них отмена части льготных режимов для малого и среднего бизнеса на упрощенке, выравнивание порогов для применения НДС по спецрежимам налогообложения, отмена патентной системы, а также введение налога на наследство и взносов для неработающих рантье. Как пишет РБК, проект планируют представить 15 октября на форуме Деловой России, куда приглашен Владимир Путин. Счетная палата предложила повысить налог на сверхдоходы золотодобывающих компаний. Ведомство раскритиковало предложение правительства установить для золота ставку в 20% вместо 30%, предусмотренных для других полезных ископаемых, пишет РБК. В счетной палате считают, что высокая рентабельность отрасли и рост мировых цен на золото позволяют увеличить налоговую нагрузку на производителей. Страхование складов подорожало в десятки раз после атак беспилотников. Средний тариф в третьем квартале этого года вырос почти в 7 раз к предыдущему кварталу. В годовом выражении рост составил от 13 до 20 раз. При этом риск атак дронов занимает 90% стоимости полиса. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные страховых компаний. Между тем, в ЦБ не исключают введение бессрочных льгот по кредитам на защиту критической инфраструктуры. Об этом заявила глава Департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Пока что решение временное и действует до конца года включительно. Банки могут

0: применять понижающие риск-коэффициенты по судам, выданным на закупку средств защиты от беспилотников. Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций. Его могут представить до конца года, пишет «Политико». По данным издания, за введение новых санкций выступают Германия и Польша. На ближайшем заседании Европейского совета 15 октября они планируют призвать к введению дополнительных ограничений на российские энергоресурсы. Альфа-банк приобрел у АФК-система миноритарный пакет в группе компаний МедСи. Кредитная организация получила 4,85% акций. При этом доля основного собственника снизилась до 90%, сообщили РБК в пресс-службе Альфа-банка. Сумму сделки стороны не раскрывают. В начале июня основатель АФК-система Владимир Евтушенков заявлял, что МедСи этой осенью может выйти на IPO. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы.

0: кризиса у нас будет большой разговор, подробный разговор с экспертами о мировой ситуации. Хотим напомнить вам про наш интерактив. По-прежнему с нами работает у нас телеграм для связи. Можете писать нам ваши сообщения. У нас основная тема интерактива сегодня – это то, что вы думаете о вашем персональном будущем. Для вас это такая зона страхов или зона надежд?
1: И думаете ли вы о нем вообще?
0: Да, может быть, вы живете, как мы уже выяснили, многие живут одним днем, а кто-то в целом надеется, что называется, да, на авось. Получится, как получится. Пишите нам, это легко найти в поиске радио РБК по первой же ссылке. Ждем ваших сообщений. Вот видим, что уже вы их нам пишете.
1: Давай прочитаем парочку.
0: Давай, пока да. Время у нас есть, конечно.
1: Я полна надежд, так много еще планов и целей, пишет Карина из Москвы. И мне интересно, что, как я все это сделаю, чего еще добьюсь. До сих пор я неплохо справлялась. Ну, это здорово. Когда, да, у вас были цели, вы их и достигли.
0: И полны еще оптимизма на то, что что-то еще предстоит какие-то горы свернуть. Очень мне нравится сообщение Виолетты из Москвы. Мне за 40, насколько сильно, не скажу. И старость, которая не за горами, это важный этап моей будущей жизни. У меня есть на него большие планы. Я собираюсь быть роскошной старушкой с платиновым блондом и дорогим автомобилем. Пока работаю над этим.
1: Ты знаешь, я все время вспоминаю классификацию ВОЗ, новую возрастную, когда говорят, что вот там старость не за горами, а мне за 40, да даже неважно, сколько за 40, до 49 лет

0: Швейцарские Альпы.
1: Да нет, в лесу где-нибудь, наверное.
0: Гостиница в лесу. Очень интересная, конечно, схема.
1: Глэмпинг.
0: Ну, если глэмпинг, то да, то так звучит, конечно, как такой интересный бизнес-план, гостиница в лесу, но тем не менее.
1: Или просто пойти работать в театр капельдинером и все, что не успела, пока работала, наверстать, посмотреть все спектакли.
0: Хорошая история, мне очень нравится. Я, кстати, возьму, может быть, что-то на заметку. Ну, можем, наверное, уже переходить к нашей теме. Да, топливный кризис мы сейчас обсуждаем. Международный валютный фонд допускает новый скачок цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке. Но здесь речь идет о всех видах топлива, о всех видах сырья. Это нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ. Все это может подорожать существенно, прогнозирует ВМВФ.
1: Но... В России тем временем говорят о выгоде дизельной сделки с США. В Европе совсем этому не рады, и мы уже это обсуждали. Различные заявления. Есть и вот сегодня, например, далеко не надо ходить, премьер-министр Чехии назвал соглашение России и США о поставках дизеля сильной пощечиной для Европы и обратился к европейским лидерам с просьбой на это как-то отреагировать.
0: Ну и мы уже упоминали сегодня остров Бали, индонезийский, где наблюдали, все, я думаю, все в соцсетях видели эти кадры, где стоят очереди на АЗС, перебои с продажей бензина, люди буквально штурмуют заправки, а вот небольшие частные автозаправочные станции, они вовсе прекратили работу. Ну и ситуация действительно затронула популярные туристические районы.
1: Кажется, что топливный кризис только обостряется, вот если на разные точки в мире смотреть, а возможно даже клубок скоро распутается, потому что когда происходит какая-то эскалация, да, потом такой откат, либо развязка ситуации. Каким будут политические последствия, тоже интересно. Все это обсудим с нашими экспертами. У нас в студии заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов и кандидат политических наук, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну, давайте начнем с вас, Александр. Ситуация вокруг Армуза не разрешается. География конфликта у нас не сужается, а наоборот, она расширяется. Прибавилась еще и Саудовская Аравия, как мы рассказывали накануне. Ну и цены на нефть растут. Да, вчера было более 106 долларов, если не ошибаюсь. Да. Газ рекордно дорожал в Европе, и Европа противится российским энергоносителям. Это вот сейчас мы обсуждали как раз и новый мирный план, который США и Европа обсуждают. Кризис только начинается.
2: Ну, не рекордно она там росла, это не совсем верное было заявление, это максимальный рост с 22 года. В 22 году было и больше, в 21 году, кстати, было больше, вот в декабре было 2000 долларов за 13 буквально декабря 21 года на TTF мы наблюдали 2000 долларов за 1000 кубов. Так что...

0: дополнительных коммерческих и государственных запасов на рынок, но запасы не бесконечны, они заканчиваются. И сколько Дональд Трамп не рассказывает, что Ормузский пролив открыт, все идите, пожалуйста. Ну, оказывается, что ракеты летают.
1: Мины взрываются.
0: Мины взрываются, и открытый Ормузский пролив немножечко закрыт. Знаете, вот как бы открыт, но в то же время закрыт.
1: Пролив Шрёдингера.
0: Да, совершенно верно. Вот, это одна проблема. А другая проблема газовая. Вот если для нефти сейчас, ну, можно было бы выдохнуть, если бы не заканчивающиеся запасы, они не позволяют выдохнуть, потому что настолько велик дефицит, что скоро это начнет проявляться довольно ярко. С газом наоборот. Сейчас мы входим в сезон высокого спроса на газ. А сезон высокого спроса на газ означает, что при сохранении дефицита Катар не поставляет газ, ОАЭ не поставляет газ. Ну, ОАЭ, ладно, это мелкий игрок, без него можно было бы обойтись, да и обошлись бы. А вот Катар, это второй по величине экспортер сжиженного природного газа по итогам прошлого года, ну, по итогам текущего года будет гораздо более скромный поставщик, но вот обычно, знаете, второй. Вот, и без его газа образуется огромнейший дефицит, и тут двояко, я сейчас завершу эту мысль следующей статистикой. Если мы посмотрим на объемы сокращения спроса и такого дефицита, проявлявшегося за первое полугодие 26 года, то, ну, незначительные показатели будут в пределах 1%. Но уже начиная с июля-августа ситуация стала ухудшаться, потому что в начале года были вброшены дополнительные объемы, там ввели в эксплуатацию новые

0: республиканцев, в данном случае я имею в виду движение МАГА, то есть, которое Трамп возглавляет, это электорат, который ориентирован на национальные интересы. Соответственно, что для них важно? Для них важно, чтобы была решена проблема с мигрантами, с нелегальными, для них важно, чтобы были низкие налоги, для них важно, чтобы была низкая инфляция. Любые шаги, которые направлены на снижение инфляции внутри страны, будут поддерживаться ядерным электоратом США. И на самом ядерным электоратом, извините, Дональда Трампа и республиканцев. Поэтому любой шаг, который позволит повысить расположение американцев, будет совершать Дональд Трамп ради как раз электорального эффекта.
1: Ради внутреннего эффекта.
2: И дизельная сделка тоже получается.
0: В том числе. Ну, кроме того, здесь надо понимать, что Дональд Трамп таким вот образом, знаете, это надо знать американцев. Да, американцы, это же по своей сути нация подросток. Люди, которые выросли на голливудских фильмах.

0: политики демократов и лично Джо Байдена, первое, да, то есть получается, что за счет демократов, за счет налогоплательщиков финансировался
1: коррупционная схема.
0: Да, коррупционная схема, да, на Украине, это первое. Соответственно, дальше второе, это ему, естественно, дает тут же на фоне Байдена возможность электорально вырасти. Третье, это вызывает огромные протесты на Украине мгновенно, потому что люди не готовы с этим мириться.

0: Нет, а вот сейчас-то зимой что делать? Где газ брать?
1: Смотрите, а зимой... Нет, вы путаете европейцев и европейцев. Ну вот смотрите. Смотрите, вот...
0: Разных европейцев,
1: да? Ну вот смотрите, вот есть, например, какая-нибудь Урсула фон дер Ляйен, условно говоря. Совершенно выдуманный, понятное дело, персонаж. Вот она выходит и говорит, простые европейцы, смотрите, вот вы сейчас... Допустим, никто не замерзнет, но хорошо, вы мерзнете. По чьей вине? По моей? Нет. Это Россия, это Америка, это немножко Ближний Восток и совершенно точно Китай. Вот четыре кита, простите за невольную вот эту вот, невольный каламбур, который возникает. Так вот, это четыре кита, на которых стоят все объяснения. Кто виноват? Не мы. А почему не мы? Потому что, на самом деле, вы, простые европейцы, сами виноваты. Это пятый, кстати, виноватый в этой схеме. Почему? Мы вам говорили. Ставьте ветряки, пересаживайтесь на электромобили активнее, а не как вы сейчас. Водородный транспорт тоже, вы его не покупаете. По всему миру покупают, ну, там 15 тысяч штук, это несерьезно. У нас тут за день должны столько продавать. Я иронизирую, безусловно, но это то, как будет подаваться. То есть вы мерзнете, так это ваша вина. Это ваша вина, быстро ветряк поставил, быстро поставил солнечную панельку, аккумулятор. Все это дело, значит, когда ветер дует хорошо, аккумулируешь электрическую энергию. Когда ветер дует плохо, ну вот сиди, грейся. А то, вы знаете, там половина немцев почему-то все еще хочет греться газом. Это недопустимо. Надо ставить тепловые насосы.
0: Все-таки европейцам будет проще перетерпеть эту историю, чем какие-то соглашения.
1: Безусловно, это то, на чем будет. Более того, эта ситуация будет использоваться для лоббирования интересов тех, ну, в чью сторону хотят финансовые потоки развернуть. То есть, с одной стороны, у нас есть энергетики традиционные, которые говорят, ребят, давайте не будем, всем будет плохо. Автомобилисты, да, производители автомобилей подбегают и говорят, ай-яй, все будет плохо. А с другой стороны, говорят люди, не-не, давайте вот ваши деньги будут нашими. Это если очень кратко.
0: Александр, спасибо. У нас в студии Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, и Антон Орлов, кандидат политических наук, директор

вопросам. Аналитики Инком недвижимости также составили октябрьский рейтинг самых доступных съемных квартир в Старой Москве без учета Зеленограда. В топ-5 вошли однокомнатные квартиры стоимостью от 40 до 48 тысяч рублей в месяц. Самая доступная за 40 тысяч в Бирюлеве Восточном, 37 квадратов. Далее за 43 тысячи в Ярославском районе, за 45 тысяч в Южном Бутове, за 47 тысяч на Южно-Бутовской улице и за 48 тысяч в Солнцеве. Все варианты с мебелью, техникой и хорошим состоянием. Так что найти доступное жилье в Москве можно, но конкуренция за такие лоты остается очень высокой.

0: как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий. К вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям. От последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18.00 на радио РБК.
1: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
2: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
3: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Американский программист венгерского происхождения Ласло Ханич открыл для себя биткоин в 2010 году, то есть через год после его запуска. В то время программное обеспечение под криптовалюту было создано исключительно для Windows. Осознав необходимость более широкого

0: на всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. США и Европа разрабатывают мирный план для Украины. Обсуждается 5 ключевых условий. Это остановка боевых действий на нынешней линии фронта с возможными территориальными уступками сторон, гарантии безопасности для Украины, ее восстановление и выплаты компенсации пострадавшим. В плане также есть пункт о возможной отмене антироссийских санкций, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров. Яндекс частично восстановил некоторые свои сервисы. Платформа Pay снова принимает оплату картами и платежными стикерами. Некоторые функции стали доступны и пользователям Яндекс.Рекламы. Кроме того, водители Яндекс.Такси начали получать выплаты за ранее выполненные заказы. Власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на 2 судна в морской экономической зоне страны. Премьер Румен Радев созвал экстренное совещание с профильными ведомствами и обратился за помощью в расследовании происшествий к НАТО и ЕС. Также МИД Болгарии вызвал посла России Элеонору Митрофанову. В ночь на вторник дроны атаковали в Черном море украинский сухогруз, шедший под флагом Мальты. Суд в Москве арестовал японского журналиста газеты «Хоккайдо Симбун». Имае Юки предъявлено обвинение в шпионаже. Он заключен под стражу на 2 месяца в СИЗО Лефортово. Корреспондента задержали на Сахалине. По данным ФСБ, он собирал сведения о количестве мобилизованных на Курильских островах участников СВО. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. В Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности. Причина – угроза разлива нефти после беспилотных атак на морские суда в Черном море на прошлой неделе. Чрезвычайная ситуация регионального характера может возникнуть в Геленджике и Новороссийске. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях компании Say Agency при организации концертов Kanye West в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил представитель агентства, ссылаясь на результаты прокурорской проверки. Ранее гендиректор компании Анна Супчева заявила, что Say Agency начала возврат денег за билеты на несостоявшееся шоу. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. По-прежнему с вами мы, Никита Гмыз, Оксана Гречинюк. Продолжаем рассказывать об основных темах этого дня.
3: Никита Нелюбин сформулировал как падение рынка тяжелого люкса. Интересно, насколько тяжело и громко падает этот тяжелый люкс. Выручка крупнейшего люксового конгломерата, например, Майот Хеннесси Луи Виттон, упала на 5% на ключевом рынке в Китае. И об этом Bloomberg написал со ссылкой.
2: Тяжелого люкса в целом в Китае упали более чем на 10% год к году. И виной всему, как говорят фэшн-эксперты, это изменение культуры потребления предметов роскоши, ну и общая экономическая нестабильность, куда же без нее.
3: Человек, который лучше всех, наверное, в редакции, больше всех понимает в тяжелом люксе, Лиза Майнгард у нас в студии. Лиза, как сегодня выглядит карта мирового люкса? Разобралась? Почему Китай? Почему компании сделали ставку именно на этот рынок?
4: Азиатский рынок исторически был для ведущих мировых брендов одним из самых успешных и быстро растущих, ну, за счет быстро развивающейся экономики. В Китае, к тому же, сформировалась огромная база потребителей из прослойки среднего класса в возрасте примерно 40+. Louis Vuitton, к примеру, долгие годы оставался лидером в стране и регулярно открывал там масштабные флагманы. Cartier — это исторический фаворит в категории часов и свадебных украшений. Те же Gucci, Burberry и Saint-Laurent уже имеют в Китае собственные логистические хабы, и товар попадает с витрин флагманских бутиков Пекина напрямую в аутлеты, минуя посредников и, соответственно, предлагая китайским покупателям самую выгодную цену на самые новые и уникальные коллекции. Быстро растущая экономика равно быстро растущее потребление. Когда темпы замедлились, тогда и структура потребления поменялась, считает руководитель направления моды школы дизайна Высшей школы экономики Анзор Канкулов.
5: На первом месте США, наверное, с этим сравним Китай. Очевидно, главные рынки те, которые растут. Китай на протяжении, как мы все понимаем, ну, нескольких десятилетий показывал бурный рост, огромный как бы во всем. Но китайская экономика глобально, это не связано конкретно с люксом, сейчас затормозила свой рост, так скажем, притормозила. То есть люкс, очевидно, потребляет, особенно в молодых растущих экономиках, это немножко другая психологическое потребление в этом плане, немножко другое, чем условной Франции.

0: заметить, что у Китая просто семимильными шагами развиваются собственные люксовые бренды, которые оттягивают на себя часть потребителей. В первую очередь это, кстати, касается ювелирных домов.
1: Лиз, ну как будто бы вот не первый год уже мы слышим падение доходов люкса, и как кажется, что это не столько особенности торговли именно в Китае, сколько такая общемировая тенденция. Что с Россией? На нас-то тоже распространяется?
0: У нас немного иная ситуация складывается, просто потому что у нас есть определенные ограничения с 2022 года, после того, как ушли ведущие мировые бренды с нашего рынка, но тем не менее российское потребление люкса, как и во всем мире, стало менее эмоциональным, так выражаются мои собеседники из этой отрасли. В первую очередь на это, конечно же, повлиял, как я уже сказала, массовый уход. Достать бренды стало сложнее, но от этого тяга к роскоши не стала меньше. Скорее, она радикально трансформировалась. Россияне активно приобретают люксовые вещи через платформы-посредники, через байеров, через шоурумы, от

0: параллельному импорту, поделилась основатель и партнер компании OneStory Ольга Сумишевская.
1: Но я бы сказала, что в отличие от азиатского рынка в России, ну не то, что не снизился, а даже по данным некоторых игроков этот спрос на люкс растет. То есть мы не отказались, мы просто научились покупать через другие каналы, через другую инфраструктуру. Мы переместились в мультибрендовые бутики, в трансграничную торговлю, в байеров, это вообще популярный очень канал, и, собственно, личные покупки в зарубежных поездках. Можно сказать, что покупка, наверное, становится более рациональной, чем была ранее, и средний чек там как-то снижается, но число заказов растет.
0: Как итог, покупатели не готовы переплачивать за бренд сегодня. Приобрести тяжелый люкс зачастую может заставить только высокое качество и уникальность товара. Но при этом по-прежнему высоко ценится так называемая тихая роскошь, то есть вещи без логотипов, а также старые винтажные коллекции. Ну и здесь все тенденции и предпочтения совпадают как у российских, так и у зарубежных потребителей на всех рынках присутствия люкса.
2: Лиза Майнгард рассказала нам о том, что сейчас вот с этой практичной точки зрения, да, с практической точки зрения, то есть что происходит на рынке люкса, почему он падает, какие пункты все еще остаются популярны, и вот этот вот и про тихий люкс мы поговорили. Но мы теперь обсудим, посмотрим на эту тему немножко не с экономической точки зрения, а шире. А нам вообще нужен ли этот люкс еще? Может быть, пора уже как-то...
3: В тяжелом виде.
2: В тяжелом виде, да хоть в каком виде. Может быть, пора уже от него отказываться. И этот вопрос мы сейчас и зададим. У нас в студии Андрей Якоби, куратор проекта РБК Fashion Review, основатель бюро Real Profit Group. И у нас на связи Ольга Штейнберг, аналитик рынка премиального сегмента, создатель Fashion Buzz Media. Ну, мы вас приветствуем. Давайте начнем с вас, Андрей. Когда вы последний раз надевали что-то из люксового сегмента? Вот мне плохо видно за компьютером, но, кажется, на вас что-то есть из такого люксового брендированного сейчас?
4: Ничего тяжелого. Только аутентичное и нишевое.
2: Аутентичное и нишевое. А, Ольга, что у вас сейчас? Такой, конечно, интимный вопрос, не скрою, но тем не менее. Что из люксового сегмента на вас сейчас?
5: Да ничего, собственно говоря. Скорее сейчас модно в России говорить о том, какие российские бренды на тебе надеты, поэтому скорее вот так.
2: Для тех, кому недостаточно описаний и фантазии, как говорится, не хватает, Ольга и Андрей еще и появятся на телеканале РБК, поэтому включайте и смотритесь. Ну вот, Андрей, вы уже упомянули, что ничего брендированного, только аутентичное. Это наш новый тренд, это новая мода. Люкс уходит на смену вот этим аутентичным брендам.
4: Я бы сказал, что потребитель в широкой массе сейчас пытается найти что-то максимально подходящее для себя с целью самовыразиться, немножечко отличаться от других. Найти именно то, что подходит вот лично ему. Это может проявляться в дизайне, в каких-то необычных конструкциях, в общем, в разных вещах, в деталях, кстати. Поэтому дизайнерский сегмент интересен, да, и он активно развивается. И, как я уже сказал, это слово года, мне кажется, это нишевость. Это очень важно. Я думаю, что мы попозже вернемся еще к этому.
2: То есть, правильно понимаю, бренды, там тот же вышеперечисленный, как Лиза, наш обозреватель, назвала, там, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent и так далее, бренды уже совсем не то. Важны какие-то эксклюзивные дизайнерские вещи. Вот это сейчас самое актуальное, самое трендовое.
3: И дизайнеры перетекают ли, сработав с брендами,
2: в больших компаниях
3: во что-то свое?
4: Бывает такое. Вы знаете, я бы тут немножко дал спойлер нашей премьере ежегодного исследования РБК Fashion Review, которое будет вот прям буквально в ближайшие недели. Хочу назвать цифру 88% потребителей не смотрят на бренд, покупая предметы премиум-сегмента. Ну, то есть это сегмент от 50 тысяч и выше в розничных ценах. Для них бренд перестал играть ключевую роль.
3: А что играет роль?
4: Играет роль качество, играет роль история. Естественно, посадка вещей, конечно же. То есть все, что связано с внешней атрибутикой, я имею в виду то, что вот, ну, как бы к телу, да, это важно. Но еще и история, и некий ареал информационный вокруг того бренда, который покупается.
2: Это имидж, про это
4: Ну, говорите? Это про причастность к какой-то истории. Хочется ассоциироваться с чем-то и не ассоциироваться с чем-то другим.
3: Ольга, а вы наблюдаете такую тенденцию?
5: Да, я соглашусь полностью с Андреем, потому что мы еще в прошлом году проводили исследование премиального рынка, и как раз тоже такие же

0: про какую-то столетнюю историю. Сегодня вовсе не обязательно иметь 100-200 лет истории для того, чтобы быть желаемым брендом. Наверное, вот так я бы определила.
1: У меня сейчас, наверное, будет вопрос к Андрею. Вот представим, что... Да, даже не представим. Я человек, который не сильно разбирается в люксовых брендах, в люксовых вещах. Вот если я захочу что-то такое купить, я там marketplace прихожу, да, или куда-то в какой-то большой торговый центр. Вот как я увижу, что вот предмет передо мной, там, одежда, часы, что угодно, что это люкс, что это будет считаться люксом в глазах там, других людей?
2: Кажется, что здесь в основном можно ориентироваться на бренды, но тут у каждого индивидуальная история. Кажется, что самое главное – это первое касание офлайн, потому что мы оказываемся в каком-то бутике, который нам нравится, в котором с нами как-то очень весело.

разные потребители. Да? Для кого-то важен статус. И это такая важная часть. Да? Это, в принципе, вот когда только пришли там, еще в 90-е, там, в начале 2000-х, начали приходить официально, да, вот все эти люксовые и премиальные бренды к нам в Россию, конечно, ну, в целом исторически, да, российский потребитель тяготел к статусу. Да? А сейчас надо сказать, что покупатель премиума и люкса все больше становится таким ценителем именно качества, да, вот таким, как это сказать, value, да, премиум для него важен, то есть ценность доказуемая через посадку, ткани, ту же самую историю бренда, ДНК, да, которая ему близка. И для такого потребителя не так важен статус. И вот сейчас в целом, наверное, в мире тоже есть такой сдвиг, да, вот от статуса к ценности. То же самое

0: проследить, да, какие есть изменения, да, и какие акценты. Например, сейчас, на данный момент, ювелирка и бьюти-сегменты, они относительно устойчивые, да. Фэшн именно, он падает, там растет роль, как я уже сказала, каких-то вот вещей, на которые покупатель перемещает свое внимание. То есть это путешествие, это wellness, это впечатление, да. И вот именно на это больше уходят деньги из лакшери, из люксового сегмента вещей именно, да.
1: Да, то есть не брендовые часы, да, а брендовые какие-то возможности, которые ты можешь сделать, люксовые. Андрей, тот же вопрос такой визионерский, да, 10-20 лет, что у нас будет вообще считаться люксом? Останется ли он с нами?
2: Это вопрос, как сказала Ольга, связан с инвестициями. Это наша самая болевая точка, на самом деле. Я бы дополнил Ольгу, сказав, что у нас есть действительно яркие примеры, такие как Ульяна Сергеенко, Яна Расковалова, Юлия Янина. Это бренды, которые известны в мире. Некоторые показываются на неделях моды, кутюрных, в Париже и так далее. Ну, и ряд других тоже. Кто-то выходит на рынки там, Ближнего Востока успешно, имеет там хороших клиентов. А кажется, что действительно нужно дождаться точку, в которой этими брендами, этими авторами заинтересуются владельцы серьезного капитала. Тогда, в общем, в момент все может сильно поменяться.
3: Ну вот вы еще говорили про нишевость, и я, например, вспоминаю, вот как выглядит тяжелый люкс, да, это много каких-то символов, много букв, все такое какое-то пестрое. Ну, для меня лично это так, разное, да. А нишевость, это кажется про незаметность больше.
2: Нет, не обязательно. Это что-то, что близко к тебе, вот лично. Да? Оно может быть вот что-то неповторимое. Редкие экземпляры, уникальные дизайны, что-то из прошлых коллекций. Кстати, сейчас
3: но это не вычурное, не яркое, а
2: нет, вовсе не обязательно. Нет? Может быть и так. Это как бы для кого как.
1: Все еще попадает под термин люксовость.
2: Конечно.
1: Ольга, такой вопрос. У нас, конечно, мало времени остается на ответ, но тем не менее, пора ли уже сейчас перестать осуждать тех, кто покупает поддельные вот эти Louis Vuitton, Hermès, Dior? Может, это все-таки такое будущее? Иронично носить поддельные бренды, высмеивая их? Если можно, коротко.
0: Да, я, наверное, с вами соглашусь. Наверное, это большое влияние именно зумеров, да, более молодого поколения, которые действительно над многим многое высмеивают, да, что было ценностью в предыдущих поколениях. Это тоже нормально. И вот сейчас это такой пост-ирония.
1: Вот пост-ирония как раз у меня, да, слово и вертелось на языке. Спасибо, Ольга. Ольга Штейнберг, аналитик рынка премиального сегмента, создатель Fashion Buzz Media. И у нас в студии был Андрей Якоби, куратор проекта РБК Fashion Review, основатель бюро Real Profit Group. Обсуждали будущее люкса и как он может трансформироваться.
3: О будущем нашем и вашем тоже мы будем говорить сегодня буквально через несколько минут. А пока тема нашего интерактива, которая как раз имеет отношение к теме беседы. Что для вас ваше будущее? Как вы его создаете? Считаете ли вы нужным его планировать?
1: Да, предмет ли это переживание или для вас это такое зона... предвкушение?
3: Да, такая зона тревог или зона надежд?
1: Зона тревог или зона надежд. Вот у нас есть сообщение, которое вы нам присылаете в Телеграм. Напоминаю, да, у нас есть канал радио РБК. Пишите нам, вбивайте в поиск в Телеграм, присылайте сообщение. Вот из последних, что я вижу, Нина из Москвы пишется, что признаю, что будущее может сложиться так, как я сейчас и представить не могу. Не все зависит от моих желаний и стараний, но на такой случай полезно иметь несколько вариантов подстраховаться, так сказать. И я подстраховываюсь, коплю на черный день, создаю прочные социальные связи, всячески кручусь. Вот прочные социальные связи, это, конечно, интересно.
3: На кого можно потом опереться в этом самом светлом будущем?
1: То есть речь не про стакан воды в старости, что называется, а как бы...
3: Лишь... У кого можно будет одолжить?
1: У кого можно будет одолжить? Ну, судя по тому, что пишет Нина, да, то действительно такой вот у нее взгляд.
3: Стратегия тоже, да.
1: На эту историю.
3: Ты записываешь, да, чтобы потом выбрать нам?
1: У меня все в голове сохраняется в таких, такие важные вещи.
3: Отлично. И главное, что никуда из головы не денется. Алена из Москвы пишет: «Не люблю строить планы и цели на будущее. Это определенно плохо. Без грамотной стратегии успеха не достичь». Вот в чем вопрос, как эту грамотную стратегию выстроить, как раз и будем обсуждать через несколько минут. У меня есть такой страх, вдруг даже половина моих планов не сбудется, и я буду жалеть,

0: что бессмысленно прожила это время. Поэтому проще плыть по течению. Единственное, что я точно хочу обзавестись семьей за 10 лет, родить ребенка от любимого человека. Тоже стратегия.
1: Вот тоже стратегия, абсолютно четкий, понятный план.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Кино об испытании атомной бомбы сняли в России. Посторонись, Оппенгеймер, придержи коней, Чернобыль. Сериал «Полураспад» в эфире, то есть в онлайне.

0: 1954 года в Оренбургской области. На Тотском полигоне сбросили атомную бомбу мощностью 40 килотонн. Для сравнения, мощность бомбы, уничтожившей Хиросиму, оценивается примерно в 15 килотонн. В сериале объединились три линии – историческая катастрофа, журналистское расследование, поколенческая травма, а действие его происходит в двух временных пластах – в 1954 и 1989 годах. Главные роли у Анны Михалковой и Филиппа Янковского. Они играют журналистов областной газеты «Вестник комсомола» на закате Союза. Актеры Петр Зикавица и Марина Васильева выступают из 1954-го свидетелями тех самых событий, с которыми у героини Михалковой прямая родственная связь. Могу судить по первым эпизодам, которые оказались в доступе. Снимали сериал с большим вниманием к деталям. Это и жанровый политический триллер о журналистском расследовании. Это и реконструкция двух эпох, добросовестная и не оторванная от современности. Все акценты стоят где нужно. Политика, война, простые человеческие надежды, жизнь во время переломов, которым нет конца.
1: За всю историю человечества атомная бомба 3 раза взрывалась в населенные местности. В Хиросиме, в Нагасаки и Тотском.
2: Все едут и едут. Солдаты, техника.
3: Приготовиться не к учениям, приготовиться к войне.
4: Угрозы вашей жизни нет!
5: Это абсолютно безопасно.
6: Я думаю, военные знают, что делают.
7: У американцев 700 боеголовок.
8: Они были нашими союзниками.
9: Германия тоже. И чем это кончилось?
10: Это не учение, Игорь Васильевич. Мы уже воюем.
0: Создатели «Полураспада» Олег Маловичко и Максим Свешников решили, что мы с вами готовы к такому разговору. Ему отдано 8 часовых серий, и будет интересно выяснить, насколько вдумчивым он получился. До встречи на радио РБК.
11: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
12: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
13: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
14: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10. Что это было? В эфире.
15: Для нас, юристов, искусственный интеллект, конечно, тоже такой вызов. Много перспектив, много дискуссий на этот счет. Для криминалистов хотелось бы использовать искусственный интеллект во многих процессах. То есть, например, там, распознавание каких-то текстов. Это прекрасная технология введения уже какого-то компьютерного зрения. Почему бы и нет? Мы связаны с законом. То есть для нас принципиально важно, чтобы в законе была разрешена возможность такая использования искусственного интеллекта. Чтобы условно в Уголовно-процессуальном кодексе
16: трактовка через ИИ.
15: Да, было написано, что следователь имеет право использовать технологии там, искусственного интеллекта, если это не противоречит там, закону и так далее. Мы намеренно сейчас ничего не вводим. Искусственный интеллект для нас пока тема такая на паузе. Мы о ней все знаем, читаем очень много, но намеренно не вводим только из-за того, что мы должны посмотреть, как наши коллеги это будут делать, в том числе иностранные, как наши коллеги с других кафедр, других направлений будут к этому относиться. То есть сначала мы должны набить шишки

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Деловая Россия предложила программу трансформации национальной экономики. Организация подготовила более 50 инициатив. Среди них отмена части льготных режимов для малого и среднего бизнеса на упрощенке, выравнивание порогов для применения НДС по спецрежимам налогообложения, отмена патентной системы, а также введение налога на наследство и взносов для неработающих рантье. Как пишет РБК, проект планируют представить 15 октября на форуме Деловой России, куда приглашен Владимир Путин. Счетная палата предложила повысить налог на сверхдоходы золотодобывающих компаний. Ведомство раскритиковало предложение правительства установить для золота ставку в 20% вместо 30%, предусмотренных для других полезных ископаемых, пишет РБК. В счетной палате считают, что высокая рентабельность отрасли и рост мировых цен на золото позволяют увеличить налоговую нагрузку на производителей. Страхование складов подорожало в десятки раз после атак беспилотников. Средний тариф в третьем квартале этого года вырос почти в 7 раз к предыдущему кварталу. В годовом выражении рост составил от 13 до 20 раз. При этом риск атак дронов занимает 90% стоимости полиса. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные страховых компаний. Между тем, в ЦБ не исключают введение бессрочных льгот по кредитам на защиту критической инфраструктуры. Об этом заявила глава Департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Пока что решение временное и действует до конца года включительно. Банки могут применять понижающие риск коэффициенты по судам, выданным на закупку средств защиты от беспилотников. Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций. Его могут представить до конца года, пишет «Политико». По данным издания, за введение новых санкций выступают Германия и Польша. На ближайшем заседании Европейского совета 15 октября они планируют призвать к введению дополнительных ограничений на российские энергоресурсы. Альфа-банк приобрел у АФК-система миноритарный пакет в группе компаний МедСи. Кредитная организация получила 4,85% акций. При этом доля основного собственника снизилась до 90%, сообщили РБК в пресс-службе Альфа-банка. Сумму сделки стороны не раскрывают. В начале июня основатель АФК-система Владимир Евтушенков заявлял, что МедСи этой осенью может выйти на IPO. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Час. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, и теперь обещанная тема про наше с вами будущее. Вот у самозанятых оно как-то не очень хорошим вырисовывается, по крайней мере, в части пенсии. Самозанятость может стать миной замедленного действия, и миллионы россиян рискуют оказаться на низшей ступени пенсионной

0: тональный доход платят лишь 53 тысячи человек. 17 миллионов и 53 тысячи человек.
1: Это в перспективе, как бы, если посмотреть на эти цифры, это, конечно, ужасно.
0: Да, меньше процента получается самозанятых.
1: Ну, то есть риски для экономики огромные. Какие именно, обсудим с обозревателем телеверсии ЧС Миланой Николаевой. Она сейчас у нас в студии. Милан, кто рискует получать вот эту минимальную пенсию?
2: Да, кто рискует? Если говорить о самозанятых, то надо иметь в виду, что вообще сама по себе эта группа очень неоднородная. Налоговый режим действительно очень в России популярный. Есть, потому что, несомненные бонусы. Это, например, минимальные налоговые ставки до 6%. Можно не платить НДФЛ, НДС и обязательные страховые взносы вот эти. За 5 лет количество самозанятых выросло в стране в 9 раз. Сейчас их около 17 миллионов. И, да, добровольные пенсионные отчисления делают меньше процента от этого числа. Но оговорюсь, что почти вот говорить о том, что все эти люди, все 17 миллионов не заработают страховую пенсию, это некорректно, потому что многие самозанятые совмещают налоговые режимы. Например, они имеют основную работу, и отчисления за них делает работодатель. Другие лишь числятся самозанятыми, и по факту дохода они не имеют, но сохраняют такой особый налоговый статус на всякий случай. И лишь для 4 миллионов 400 тысяч россиян самозанятость – это единственный источник дохода. И вот у них есть риск не заработать на страховую пенсию. Ну вот для понимания о цифрах. По данным соцфонда, страховая пенсия по старости составила в стране чуть больше 27 тысяч рублей. Социальная же в полтора раза меньше, 16 600 рублей.
1: Но ведь не только от режима налогообложения зависит вот это отношение к пенсии. Мне кажется, тут и большая разница в контексте поколений есть. В зависимости от поколения тоже подход отличается?
2: Да, да. Здесь на самом деле большая разница. Но вот, например, бэби-бумеры, которые сейчас нынешнее наше поколение пенсионеров, они выросли в эпоху стабильности, привыкли они воспринимать пенсию как госгарантию в обмен на многолетний труд. Свои сбережения бумеры формируют консервативно. Это банковские вклады, покупка недвижимости для сдачи в аренду. При этом выйти на пенсию пораньше бумеры чаще всего не стремятся. Это поколение работающих пенсионеров. А вот миллениалы формировались в другой среде. На это поколение пришлось 3 глобальных экономических кризиса, и уверенности в госгарантиях у них нет. Чтобы накопить капитал, они инвестируют в акции, используют негосударственные пенсионные фонды, покупают недвижимость, в том числе коммерческую. И причем формировать пассивный доход миллениалы стремятся уже сейчас, чтобы на 5 или на 10 лет, в лучшем случае, выйти на пенсию. Вот мы провели уличный опрос. Предлагаю послушать, что миллениалы рассказали нам о своих планах.
3: Грамотность, подушка безопасности, 6 окладов, плюс все лежит не просто так в банке, а именно копится и работает сама на себя.
4: Пенсии, конечно, я думаю. Я коплю денежки. Помимо того, что я работаю в сфере бюджета, у меня пенсионные отчисления уходят.
5: Дополнительно, ну, мы просто как открывали ИП, и СИП у нас дополнительно, как бы тоже мы сами за себя, соответственно, тоже это все уплачиваем.
6: Так, домик на берегу где-нибудь будет достаточно.
0: Домик на берегу достаточно.
1: Это такая, достаточно, конечно, такая, да. Мелочь, но приятно. Для уточнения, миллениалы, это какой год рождения?
2: Это с 81 по 96, то есть это вот такое самое сейчас активно работающее,
1: понятно,
2: поколение.
1: Да.
2: Ну, это миллениалы, а зумеры, которым до пенсии еще как минимум 36 лет, это наше цифровое поколение. Пока они, конечно, не заняты активным накоплением на старость, но вот социологи говорят, что им будут присущи инвестиции в цифровые активы, создание интеллектуальной собственности. Ну, а пока старость — это лишь абстракция, и мнение зумеров о пенсии мы тоже спросили, конечно. Давайте послушаем, что нам отвечали во время опроса.
3: Пока, честно говоря, не задумывался об этом, потому что я предпочитаю жить одним днем, наслаждаться мгновениями каждого дня.
6: Сейчас что откладывается? Рановато.
7: Я думала о том, что у меня будет богатый муж, который будет обеспечивать меня и в юности, и в старости.
8: Хотелось бы, конечно, да, чтобы было официально какое-то трудоустройство и откладывались на пенсию
3: конечно. Но так, чтобы самим откладывать на пенсию, пока об этом не задумываются.
0: А почему девушка, когда про богатого мужа говорила, так засмеялась?
2: Конечно. Ну а что? Все стратегии имеют право на существование. И какие?
1: Я вас услышал, девушка, хорошо.
2: Какая стратегия накопления будет самая эффективная, покажет это все пенсия.
1: Очень различаются ответы миллениалов и зумеров, конечно. Да, Милан, спасибо.
0: Милан Николаева, обозреватель для телевизионной версии ЧЕЗа, была у нас в студии. И все-таки вопрос с планированием будущего остается.

0: открытым. И для зумеров, то есть для тебя, и для миллениалов.
1: Я не зумер, это ты меня приписала. Это поколение... Я, мне кажется, где-то вот как раз к миллениалам все еще отношусь. Да. На стыке поколений, 96-й год. Спасибо большое, Оксана. И небольшая новость, как раз перед тем, как мы перейдем уже к подробному обсуждению будущего, и о том, как вы задумываетесь о нем, и почему задумываемся мы. Небольшая новость как раз к одной из героинь нашего сегодняшнего эфира. Кэти Захари, это новый пресс-секретарь Белого дома. Сегодня у нее был первый пресс-брифинг. Вот мы с тобой говорили, что о ее будущем, за ее будущее можно не беспокоиться, но появляется новость от телеканала CNN, и он сообщает, что...
0: Которые в плохих отношениях с Белым домом.
1: Да, это хорошо, что ты оговорилась. Действительно, новый пресс-секретарь Белого дома плохо показала себя на своем пресс-брифинге, и это может привести к ее скорому увольнению, сообщает CNN, ссылаясь на нескольких советников и чиновников администрации президента. Собеседники телеканала критически оценивают ее выступление, говорят, что оно было необычное, неловкое и неестественное. Вот представляешь, первый раз выходишь отвечать на вопросы матерых журналистов из пула Белого дома, а потом
0: которые
1: тебя...
0: Которые давно работают, а ты тут первый день на работе, первая пресс-конференция твоя на этом посту, и тебя уже разбирают по кусочкам просто.
1: Да, ну там буквально, знаешь, такие вот фразы из серии, что выступать за трибуну непросто, но она встала не с той ноги. Вот так вот характеризует выступление Кэти Захари.
0: Человеческого нет, коллег.
1: Очень жалко, наверное, даже скажем действительно, что очень жалко, очень понимаем Кэти.
0: Ладно, давай про наше
1: будущее. Передаем ей нашу веру в светлое будущее. И как раз сейчас и будем об этой теме говорить. Как планировать его с прицелом на долгосрок, назовем это так, да, на 20-30 лет? И имеет ли вообще смысл это делать в 21 веке?
0: Обсудим с нашими экспертами. На связи со студией преподаватель философского факультета МГУ Алексей Яковлев и генеральный директор управляющей компании «Доход» Маргарита Бородатова. Коллеги, приветствуем вас. Алексей, первый вопрос вам. В каком возрасте человек начинает думать о старости сейчас? И когда пора это делать с философской точки зрения?
2: Ну, смотрите, одно из определений философии – это приготовление к смерти. Но если говорить серьезно, то даже студенты-философы, ну, редко задумываются о старости. Ну, только если они учитывают, какие активы у них уже есть просто, скажем так, по праву рождения. Студент из бедной семьи смотрит одним образом, студент из богатой смотрит другим образом, но и тот, и другой учитывают. Вот у меня это есть, вот это я, возможно, к своей старости унаследую. Какие-то стратегии большинство из них не выстраивает. Стратегии карьерные, да, бывают. На 5, на 10, даже на 15 лет, бывает, встречаются, вопреки стереотипам, о зумерах, которые живут одним днем. Даже вот прозвучало в эфире, но давайте честно скажем, одним днем – это просто с не очень дальним горизонтом подробного планирования. Какие-то желания, отстраненные у людей, все равно есть. Так что... Можно говорить сегодня, что скорее поколение миллениалов о старости действительно думает, к этому поколению принадлежу и я сам, но как-то основатель, но как-то поверхностно на старость смотрят все. Тому есть вполне конкретная причина. Ну, примерно с нашей юности мы слышали одну и ту же фразу, примерно с кризиса 2008 года. «Готовьтесь, у вас не будет пенсий».
1: Я, кстати, действительно, Алексей, прошу прощения, дополню, вы прямо сейчас во мне вызвали какой-то живой отклик, потому что я действительно слышал эту фразу от каких-то своих преподавателей, в том числе и в ВУЗе, но, может быть, все-таки мы с вами с этой фразой можем не согласиться. У нас вот еще на связи Маргарита Бородатова, генеральный директор управляющей компании «Доход». Маргарита, может быть, у нас все-таки есть культура заботы о собственном будущем, и вы нам можете это доказать на цифрах и на каких-то данных. У вас есть люди, которые вкладываются в создание семейных фондов для того, чтобы как раз сохранить, приумножить свои активы?
3: Ну, я как раз, может быть, хотела поговорить не о том, что люди вкладываются в фонды, а мне кажется, что вот мы сейчас наблюдаем некий переход, наверное, от от советского нашего прошлого, заботы о себе, к какому-то более современному. В чем оно выражается. Но прежде всего, мне кажется, что вот ярко выраженный тренд – это переход к осознанному долголетию и к здоровому образу жизни. Это прям вот видно и на молодежи, и на поколении там миллениум, о том, что люди стали больше уделять внимание своему здоровью, больше занимаются спортом, правильно питаются, меньше имеют вредных привычек. И это как раз вот тоже подготовка к старости.
1: Вклад в себя. Старости
3: активной, да, вложение в себя. Плюс ко всему, конечно, вторая составляющая – это финансовая. То есть сегодня люди думают о своих финансовых стратегиях, и не только индивидуальных, но и финансовых стратегий, которые позволяют заботиться о семье. И вот здесь как раз мы видим тенденцию, что люди вкладываются в фонды. Почему? Потому что рынок коллективных инвестиций, если мы говорим о розничных фондах, он привлекает своей диверсификацией и профессиональным управлением. Люди, которые создают личные фонды или запифы для семейного благополучия, это люди, которые думают уже о наследовании того, что они заработали, того, что они накопили, они хотят, чтобы эти активы приумножались и...
0: Чтобы они заботятся не только о себе, а уже о следующих поколениях, получается.
1: О внуках и детях.
3: О внуках и детях. И это тоже забота о старости, потому что вложение, например, в образование детей – это возможность улучшить свою старость. Ну, такой вот опосредованный, может быть, такой взгляд, но тем не менее. То есть вот мне кажется, что вот эти вот три тенденции, они вот ярко выражены на текущий момент.
0: Маргарита Бородатова с нами на связи, Алексей Яковлев. Алексей, а в чем смысл планирования сейчас? Завтра все может измениться. Вот сегодня Илон Маск вообще сказал, что жизнь нужно сделать мультипланетной, например. Если на Земле что-то ужасное произойдет, сознательная жизнь сможет продолжиться, например, на Марсе, говорит Маск. А смысл? Смысл тогда, если жизнь будет, например, мультипланетной? Или как футурологи говорят, что, например, средняя продолжительность жизни 100 лет, можно вообще горизонт планирования расширить?
1: Да, расширить уже на другие возможности ориентироваться, да.
2: Мы начнем с того, что то, что озвучивает Илон Маск, это и есть в том числе планирование. Другое дело, что планирование раньше, планирование у довоенных поколений, у бэби-бумеров, даже в значительной степени у поколения X, это что было? Планирование какого-то ключевого сценария и все запасные были такими второстепенными, и их могло даже не быть вовсе. Почему? Значительная часть нашего общества с трудом приспосабливалась к переменам 90-х. Приходилось разрабатывать стратегию на месте, в условиях уже сложившихся. Сегодня мы можем наблюдать тренды, в том числе слушая тех, кто их задает. Мы сами, работая в своих сферах, тренды задаем тоже и видим, на что мы можем повлиять, где нам надо подстроиться, и мы можем... Опять же, вот вы задали вопрос, а зачем планировать, если может все быть иначе?
0: Да.
2: Мы можем видеть и альтернативные тренды, и строить альтернативные сценарии. Значительная часть моих коллег, преподавателей вузов, значительная часть ученых, значительная часть, в том числе и ваших коллег-журналистов, строит, имеет несколько карьерных треков. Работают в одной отрасли,

0: которая не приносила денег, становилась профессией, становилась основным источником доходов. То есть планировать нужно с учетом того, какие перемены могут быть и какие могут быть альтернативы. Иначе мы рискуем оказаться в ситуации, когда, простите, поезд ваш ушел уже.
1: Ну, то есть адаптироваться под реалии все-таки, да, не просто сделал план и живешь по нему десятки лет. Маргарита, вам вопрос, как гендиректору все-таки управляющей компании. Вот у вас именно с точки зрения бизнеса какой горизонт планирования? Вы как выстраиваете, насколько вы выстраиваете вашу будущую там инвестиционную модель или инвестиционную модель для ваших клиентов? Это год, два, пять, десять?
2: Вы знаете, мы однажды увидели исследование западное. Исследование было посвящено точке входа в рынок, то есть насколько увеличивается доходность в зависимости от точки входа. И было 5 моделей инвесторов, из них 4 вкладывалось в акции, 1 в облигации. Ну вот, чтобы было понимание, доходность в акции в долгосрочном периоде примерно в 3-4 раза опережает вложение в облигации. Вот. Поэтому у нас есть инструменты долгосрочного вложения. Например, у нас есть фонды.
1: Ну, то есть вы все-таки, не, я понимаю вашу мысль, Маргарита, но вы все-таки больше смотрите на, условно, рынок, да, вы все-таки работаете с рынком, а вот какие-то истории, там, недвижимость, золотые монеты, чтобы, если что, это можно было потом и следующим поколениям передать, вне зависимости от банковской инфраструктуры. Может быть, такие истории интересуют клиентов?
2: Ну, хотите вот статистику, например, что лучше всего передается из поколения в поколение? Вот оказалось, что это не ценные бумаги, не недвижимость, а это именно вот золото и бриллианты.
1: Как в целом, как и все годы, как будто бы да, как будто бы у нас и ничего не менялось.
3: Ничего не меняется. И, Алексей, буквально одним словом, если можно, что лучше всего передается в будущее? Алексей, вы с нами?
0: Принципы, которых вы придерживаетесь, принципы, которыми вы живете, при условии, что это гарантирует успех. Если вы руководствуетесь каким-то принципом, и это дает результат, этому же будут следовать и ваши дети. Главное, чтобы не было слишком...
1: Воспитательная функция. Алексей, спасибо. Алексей Яковлев, преподаватель философского факультета МГУ, и Маргарита Бородатова, генеральный директор управляющей компании «Доход», были с нами на связи сейчас.
3: Да, и получается, что бриллианты и принципы – это главное, с чего можно формировать стратегию на будущее.
1: Но все-таки есть у нас новость, без которой этот день не будет полным. Нашли мы работу мечты. Я не про то, чтобы вести эфиры на радио РБК. Это, конечно, безусловно, но есть вакансия, которая подойдет тем, кто не может с нами вести эфиры вместе.
3: Размечтался,
1: да. В Антарктиде ищут смотрителя пингвинов с зарплатой в 230 тысяч рублей. Эту вакансию разместил исследовательский центр. А вся работа будет длиться 5 месяцев, причем с включенным трехразовым питанием, представляешь?
3: Минусы тоже есть, надо сказать. Общие спальные комнаты и недоступность цивилизации. И все это про общие спальные комнаты прописано, кстати, в вакансии. Такие предложения явно не отпуск. Об этом рассказала HR-эксперт Наталья Маланий.
4: Вовлеченность высокая, это ярко.

0: гражданство, различные визы. Для того, чтобы туда уехать, нужно много сделать действий с точки зрения документов. Максимально экстремальные условия, если вчитаться в вакансию, это 5 месяцев без интернета, как там воды, душу раз в неделю, 12 часов смены, перемещать канистры по снегу. Сюда случайных людей не берут. В России есть такие дегустаторы мармелада на завод, мастер по копытам крупного рогатого скота, кайф-менеджер, но по факту это замаскированный HR, помощник-чародея, винный алхимик, но это консультант в гипермаркет. Важно смотреть, что внутри, читать и выбирать для себя максимально подходящее.
1: Кайф-менеджер и винный алхимик мне особенно понравились.
2: Мне тоже это больше всего запомнилось, особенно кайф-менеджер. Но за привлекательными предложениями действительно могут стоять особые требования к сотрудникам. Это то, что Наталья Малани только что советовала. Изучать, что внутри, а не только заголовки читать. В Антарктиде, например, недостаточно просто хотеть увидеть пингвинов, нужно быть готовым к жизни в экстремальных условиях.
1: И как раз по просьбе радио РБК директор по развитию компании «Морская практика» Дмитрий Шумков назвал топ важным.

0: Железно в Антарктике нужны выдержка, ответственность и готовность помогать друг другу. Самое важное — уметь уживаться, потому что через полгода за ужином перед вами будут все те же самые лица. В Антарктике сейчас активно развивается туризм. Соответственно, растет потребность в такой профессии, как полярный гид. Это вообще уникальный случай, который требует целый комплекс профессиональных навыков, академических знаний, отличную физическую форму и коммуникабельность. А вот известная в интернете вакансия «переворачиватель пингвинов» — это мем. На самом деле такой профессии не существует.
1: Побуду кайф-менеджером и проанализирую то, что нам сейчас говорил Дмитрий Шумков. Выдержка, ответственность, умение уживаться, потому что жить долго в одних и тех же условиях.
2: С одними и теми же людьми.
1: С одними и теми же пингвинами. Да, и готовность чинить технику, готовить еду. Кажется, все про тебя. Ты мечтал? Принят.
2: Я, честно говоря, мне кажется, не смогу столько прожить без людей, и тем более в таких условиях. Холод люблю больше, чем жару, но тем не менее...
1: Пингвины наверняка теплые.
2: Пингвины теплые, но не заменят они мне, конечно, близких людей. Хочется как-то все-таки с ними проводить время, а не с пингвинами.
1: В общем, Никита Гмыза остается в эфире.
2: Я не поеду к пингвинам. В дополнение к этой новости, вот интерес к необычным профессиям сейчас заметен и в поисковых запросах. Более 700 миллионов ссылок по запросу «Работа мечты». Ну, да, прежде чем отправлять резюме, как мы уже сказали, стоит выяснить все-таки, что именно входит в обязанности, потому что даже у пингвинов работа по объявлению начинается с мелкого шрифта.

масштабное исследование. Ученые изучили данные почти 65 тысяч человек с датчиками движения. Оказалось, что у тех, кто ходил в быстром темпе, риск преждевременной смерти ощутимо снижался, даже если в сумме они делали меньше 5000 шагов в день. Другая работа в журнале Translational Psychiatry оценивала здоровье мозга и психики. Ученые сравнили движение короткими перебежками, например, от стола к чайнику, и более долгие периоды умеренной или интенсивной активности. И выяснилось, что при продолжительных периодах непрерывного активного движения в будущем реже выявляли деменцию, депрессию и тревогу. Риск деменции заметно снижался, если такая активность длилась от 13 минут, а депрессии и тревоги от 36 минут. Получается, надо не просто двигаться, но ходить быстро и подолгу. Возможно, но тут надо сделать важную оговорку. Пока сложно на 100% отделить причину от следствия в этих исследованиях. Что тут первично? То ли ходьба так здорово защищает организм, то ли людям с изначально крепким здоровьем просто легче ходить и быстрее, и дольше. Но в любом случае, быстрая и долгая ходьба – это один из самых доступных способов поддержать здоровье. Попробуйте пройти часть привычного маршрута чуть быстрее, чем обычно, а при первой возможности выделяйте время на полноценные непрерывные прогулки. Ходьба вообще одна из моих любимых физических нагрузок. Максимально полезная привычка и для тела, и для ума. С вами был Евгений Тиханович. Ходите чаще и повышайте качество жизни на РБК.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов.
3: Я неожиданно для себя вернулся к Достоевскому, и я понял, что из его великого пятикнижия я прочитал всего две вещи: «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых». Потом я прочитал «Бесов», а вот сейчас я читаю «Идиота». Пересказывать Достоевского, наверное, бессмысленно, но для меня образ князя Мышкина оказался очень близким и очень личным. Сочетание огромной силы, которая выражается в его прямоте, готовности называть вещи своими именами, и в его, как многие другие герои говорят, слабости и даже идиотизме, когда он внешне не может постоять за свои интересы, хотя понятно, что им двигают совершенно другие, более масштабные ценности, которые делают его в глазах других этим самым идиотом. Это другая форма силы. Вот мне показалось, что это очень близко и важно для меня.
1: Фёдор Достоевский. «Идиот». «Вы князь Мышкин?» – спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет 28, стройный блондин средневысокого роста, с маленькой наполеоновской бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его при всей ее любезности была что-то уж слишком тонка. Зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно ровно. Взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующий. Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется, почувствовалось как-то князю.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на 2 судна в морской экономической зоне страны. Премьер Румен Радев созвал экстренное совещание с профильными ведомствами и обратился за помощью в расследовании происшествий к НАТО и ЕС. Также МИД Болгарии вызвал посла России Элеонору Митрофанову. В ночь на вторник дроны атаковали в Черном море украинский сухогруз, шедший под флагом Мальты. Суд в Москве арестовал японского журналиста газеты «Хоккайдо Симбун». Имае Юки предъявлено обвинение в шпионаже. Он заключен под стражу на 2 месяца в СИЗО Лефортово. Корреспондента задержали на Сахалине. По данным ФСБ, он собирал сведения о количестве мобилизованных на Курильских островах участников СВО. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. В Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности. Причина – угроза разлива нефти после беспилотных атак на морские суда в Черном море на прошлой неделе. Чрезвычайная ситуация регионального характера может возникнуть в Геленджике и Новороссийске. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях компании Say Agency при организации концертов Kanye West'а в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил представитель агентства, ссылаясь на результаты прокурорской проверки. Ранее гендиректор компании Анна Супчева заявила, что Say Agency начала возврат денег за билеты на несостоявшееся шоу. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: РБК коллекция.
2: Вот, на первый взгляд, неожиданное заявление от директора Эрмитажа Михаила Петровского. Казалось бы, музей, туризм, все близко. Но вот Петровский выступил против массового туризма. В эксклюзивном интервью РБК он заявил, что он может быть даже вредным, потому что не всегда совпадает с задачами культуры. Из-за наплыва людей к туристическим достопримечательностям изнашиваются памятники. Так объяснил свою позицию директор Эрмитажа. Предлагаем послушать фрагмент этой беседы.
3: Тип посетителя изменился действительно в лучшую сторону, потому что в силу разных геополитических причин туризм ослаб. Надо сказать, что он ослабевает всюду в мире. Все еще пока считают деньги, но мы уже видим на примере Венеции, Барселоны. Слишком большой поток туризмов приносит деньги, но вреден во многих смыслах. Он изнашивает памятники, музей остается почти немым, потому что половина того, что он может рассказать,

0: Это не рассказывает. Общий возраст посетителей примерно до 36. В главном штабе там вообще до 34. Это тоже довольно новая вещь. Мы сами контролируем потоки. Мы отодвинули туристические группы на утро, на вечер, создав возможность в середине дня ходить только небольшим группам и людям. И наш посетитель в целом стал значительно более интеллигентным. Видим по камерам, что люди смотрят то, что им интересно, а не то, что нужно посмотреть. Люди ходят малыми группами, люди очень много ходят парами, люди ходят с детьми очень много, хотя это вызывает резкие возражения других посетителей, но мы это всячески приветствуем. С детьми особый разговор надо сейчас планировать по-серьезному, а не просто прогулки в музей. И иностранные тоже немножко извинился. У меня был такой раз термин, что нам нужны те, которые ходят в Прадо. Вот сейчас ходят к нам и те люди, которые ходят в Прадо. Так что качественно все основные категории зрителей стали более интересными. Массовый туризм – это бизнес, который не всегда совпадает с задачами культуры. Массовый туризм для галочки, он приносит деньги, но, как я сказал, он оставляет пустым. Музей должен давать высокие наслаждения, должен заставлять думать о серьезном. Музей является матрицей культурного кода, вот это сейчас очень важно для России. Сейчас парижане в Лувр практически не ходят, потому что невозможно зайти в парижане. В Лувре оказываются чужими, а Лувр все-таки находится в Париже, и он изначально должен говорить с парижанином и через парижанин. В Париж люди приезжают, потому что они хотят жить как парижане. Поэтому нужно разводить массовый туризм и туризм интеллигент. Я понимаю, что это все звучит очень не в соответствии со многими стандартными представлениями. Я так всем говорю, интеллигент. Я думаю, что это человек, который больше всего любит думать. Хорошее занятие думать. До него мало остается иногда времени. И человек, который знает много языков. Мы на днях в конце недели открываем в Эрмитаже Выборг выставку про роскошь. Она вся про кожу, про изделия из кожи. Сейчас посмотрим, очень интересно, какая будет реакция. 3 комнаты разных изделий из кожи, европейские кожаные изделия. Они безумно красивые, разумеется. Но это вот роскошь интеллектуальная. Надо что-то в себе иметь, кроме образования, чтобы это оценить и восхититься.
1: В обществе мы привыкли говорить о том, что каждый из людей родился с определенным набором генов, и которые что-то предопределяют. Наш рост, интеллект, характеристики, болезни. Так ли это все, и задаемся мы на протяжении многих лет этими вопросами, и современные технологии начинают вносить свои изменения и также вносить мысли о том, что что-то можно исправить, насколько мы понимаем свой геном. С вами Василий Бейнарович, и мы начинаем наше исследование.
2: НИИ Бейнаровича.
1: Сегодня мы поговорим о том, насколько искусственный интеллект может помочь нам в расшифровке наших генов, какая судьба ждет все

0: человечества в рамках понимания того, что происходит с нашим геномом и в этом направлении. И вообще, мы действительно можем отвечать за свою судьбу или гены определяют все? В гостях у нас сегодня Константин Северинов, доктор биологических наук, профессор. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, наверное, стоит начать с такого бытового вопроса, который беспокоит всех, потому что часто мы произносим такую фразу, как что ДНК — это код нашей жизни. Так ли это?
1: Если вы определите, что такое код нашей жизни, то я смогу вам ответить, ведь никто не знает, когда они говорят про код жизни, что это такое. В ДНК — это носитель генетической информации, и информация, которая в ДНК записана в виде последовательности

0: можно упомянуть в речи и в диалоге?
1: В диалоге, наверное, это можно упомянуть, но если в случае компьютера он создан людьми, и устройство его четко определено, и файловая структура, как правило, тоже известна, и архитектура принятия решений, как информация идет на процесс, то в случае клетки такого знания нет и близко, поэтому, может быть, это и так, но по факту мы не знаем, для чего нужны и как работают в случае человека, наверное, около 90% наших генов. Я уже не говорю про то, что гены составляют лишь 2%, чуть меньше нашего генома, а 98% составляют, ну, скажем так, мусорная ДНК, которая ничего не кодирует, и функции ее не до конца ясны, а, возможно, этих функций просто нет.
0: А как думаете, есть вероятность, что когда-то будет определено, что все-таки была какая-то функция, мы ее не определяли или не устанавливали? Или на основании того, что мы сейчас видим?
1: Я думаю, что нет, просто потому что мы, как пользователи компьютеров, его создатели, используем, ну, пытаемся его как-то инженерить и создавать его по разумным принципам, но жизнь создается исторически, и в нашем геноме находятся следы всех тех решений, которые принимались всеми нашими предками вплоть до самого первого клеточного предка всего существовавшего на Земле. Жизнь нелогична.
0: Вопрос такой еще, раз мы начали как раз говорить про код. Мутация. Мы можем рассматривать это как ошибку кода или же это еще что-то другое?
1: Тоже нет, я сейчас буду как мистер нет, потому что в случае ошибки в коде предполагается, что есть идеальный код. Если мы говорим про геномы людей, то подавляющее большинство из нас, в общем-то, совершенно нормальные, но геномы у нас различаются. Когда мы говорим, что у нас различаются геномы, это означает, что один из нас мутант по отношению к другому, и наоборот. Поэтому, да, отличие в генетическом тексте – это, вообще говоря, мутации. Но из жалости, когда говорят про людей, называют это генетическими вариантами. Но никакого идеала, относительно которого эти изменения произошли, нету.
0: То есть наука, и когда мы смотрим с точки зрения научной среды, мы никогда не говорим там «норма», вот это «стандарт» или все это просто какая-то…
1: Норма – это очень широкая вещь. В школе проходит, по-моему, на уроке ботаники такое понятие «норма реакции». Если вы посмотрите на листики даже на одном дереве, то вы увидите, что размеры этих листиков сильно различаются, равно как их судьба. Одного съест там насекомое какое-нибудь, другого мальчик сорвет, третий будет болтаться до октября, и потом его ветер унесет. Но с точки зрения генетики все эти листья совершенно одинаковые.
0: Есть такое высказывание о том, что ДНК предопределяет всю дальнейшую судьбу человека. Так ли это?

0: случайность, внешние обстоятельства, те же самые события вроде ракового перерождения наших клеток, до которого каждый из нас доживет, если будет достаточно долго жить, происходит у однояйцевых близнецов независимо друг от друга, как и родинки.
1: Ну, вот вопрос тогда, давайте на примере меня. Если бы, то есть вы меня не видели, мы с вами не дискутировали, вы не слышали мою интонацию, там, манеру речи, или я там не поделился о том, что у меня есть какие-то генетические аномалии. Что мы можем сказать, вот глядя на мой геном, если я его сдам, то есть в виде анализа крови и будет проведена проверка, что вот сейчас, в нынешний момент 2026 года, вот можем мы точно сказать об этом человеке, то есть обо мне?
0: Если вы сделаете полногеномное исследование и будет определена последовательность вашего генома, она будет сравнена с так называемым эталонным референсным геномом, что на самом деле просто является геномом одного из людей, которого секвенировали одним из первых, и будет найдено около 6 миллионов отличий вашего генома от генома этого человека. Это в некотором смысле похоже на штрих-код. Часть из этих отличий, очень небольшая, будет говорить о том, что у вас есть состояние носительства простых генетических болезней, таких как муковисцидоз, фенилкетонурия и так далее, так называемые менделевские болезни. И статистика показывает, что каждый из нас является носителем патогенных генетических вариантов приблизительно в 30 генах. Мы при этом здоровы, потому что у нас все наши гены парные. Мы получили один набор генов от папы, один от мамы. Поэтому если один ген у нас битый, если хотите, содержит мутацию, то другой ген работает за двоих. Но эта информация вам полезна для, например, при планировании семьи, потому что если ваша супруга или партнерша будет иметь носительство в том же гене, хотя бы одном из тех генов, что есть у вас в состоянии носительства, то каждый четвертый ребенок получит, ну, статистически, получит две плохих копии гена и будет больной. Вы также можете увидеть состояния, которые высокорисковые по развитию сердечно-сосудистых заболеваний и наследственным формам рака. И статистика показывает, что около 3% населения имеет такие состояния. Зная об этом, вы можете изменить, следуя каким-то принятым клиническим рекомендациям, снизить риск катастрофического развития событий в будущем. Вы не больны, но у вас есть риск. Вы также можете найти ваших родственников, ну, приблизительно до 6-7 колена, если вас это интересует. Вот. Ну, очевидно, всякие простые вещи, типа определения отцовства и так далее, или нахождение сестры, брата, дяди и так далее, делается довольно просто. С какой-то точностью вы можете определить свой этнический состав. Это так очень грубо, это неправильный термин, но можно определить ваше...
1: Ну, это достаточно сейчас популярно, прошу прощения, что перебил.
0: Ну, да, это абсолютно бессмысленно, но популярно. Ну, в общем, все, что вы можете узнать, это на самом деле состояние носительства для планирования семьи, ваши индивидуальные риски по небольшому кругу заболеваний. Все остальное ерунда. То есть для подавляющего большинства людей это будет почти что выкинутые деньги, в том смысле, что у них не будет никаких генетических проблем. На мой взгляд, это хорошая новость, да, ведь, ну, чтобы как-то это порадовать человека, который заплатил за это довольно большие деньги, ему еще расскажут там про его таланты или там таланты его будущих детей.
1: Или откуда
0: его
1: происхождение.
0: Да, но это никакого отношения ни к чему. Это абсолютно бессмысленная информация, хотя интересно друг с другом ее обсуждать.
1: А вопрос, то есть мы уже обсудили, что это дорогостоящее. Это действительно, как вот есть эти рекламы, плюнуть в маленькую баночку и только через это? Или все-таки это сложный, развернутый анализ крови?
0: Есть разные, скажем так, степени погружения в предмет. Есть, вот я уже сказал, что гены составляют менее 2% нашего генома. Гены, у нас есть 20 тысяч генов, они кодируют белки различные, которые необходимы нам для существования. Можно провести исследование только наших генов, это называется экзом, и ну, это будет дешевле, хотя по времени, может быть, не меньше, чем исследование полного генома. Полный геном – это как библиотека, в которой содержится все. В этой библиотеке вы можете подходить к разным полкам и читать разные книги по разным темам. Вот, в этом смысле. Полный геном – это та вещь, которая есть у вас в течение всей жизни, вы можете возвращаться к нему, и, учитывая то, что наука не стоит на месте, там раз в 2 года переанализировать ваш геном, чтобы найти еще какие-нибудь плохие новости, потому что хороших новостей не бывает. Нет, в геноме не будет написано, что вы самый умный, самый красивый или самый талантливый. То есть вам, возможно, в коммерческой какой-то конторе про это скажут, но это никакого отношения к реальности не имеет.
1: Насколько сейчас мы вот находимся в той фазе, то есть мы уже начали обсуждать онкологические заболевания, заболевания сердца, что мы можем, по факту это можно назвать, предвидеть у этого человека?
0: Это сердечно-сосудистые заболевания, это не то,

0: сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют повышенные риски, которые можно предупредить, и на самом деле, к сожалению, там никаких специальных пилюль нету, это, в общем-то, действительно просто увеличение подвижности, более здоровый образ жизни и, как ни странно, просто потеря веса. В этом смысле ставшие недавно популярными препараты типа Оземпика, они можно рассматривать их как способ продления жизни не для каждого конкретного человека, а вообще в целом по популяции. Если мы все будем меньше весить, мы будем дольше жить, потому что мы будем меньше умирать от сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Это на самом деле очень важно, и важно помнить для наших слушателей и зрителей, что любые назначения препаратов такого толка, как Оземпик или других понижающих вес и так далее, это все должно происходить через консультацию с эндокринологом,
0: терапевтом и врачом. Никто не сказал, что мы при этом просто не начнем умирать от чего-то еще, потому что временной промежуток, на котором исследование проводится, слишком короткий, чтобы что-то прогнозировать.
1: Ну, например, есть сейчас любопытные тенденции в исследованиях именно психиатрических о том, что психиатры обнаружили и психологи, что от этого так называемого Оземпика снижаются ли у людей, у которых аддикция есть, так связанная с пищевым поведением или связанная с нарко- или алкогольной зависимостью?
0: Я думаю, они просто находятся в ситуации, когда они говорят, ну, надо же что-то делать, потому что они видят, что получился такой блокбастер, и тоже хотят как-то поучаствовать во всем этом деле, медикализовать все это дело, и, ну, и, понятное дело, и давать это своим пациентам.
1: Вопрос тогда такой. Наверное, еще со времен, ну, кажется, наверное, всей нашей цивилизации, но, наверное, очертить это можно там со времен Ламброза, когда человек преступный, что одна из главных мечт криминалистов, психологов, судебных экспертов на тему того, что мы можем выявлять преступников раньше по определенным. От этого появилась лженаука френология, от этого были различные размышления о том, что вот сейчас у нас все больше и больше направляющих исследований так называемые гены воина, которые как-то обозначают связанные с переносчиками белков серотонина. Вопрос. Влияют ли гены на наши именно характеристики, то есть что мы будем больше злиться в дальнейшей жизни, что мы будем стремиться там что-то украсть, похитить, напасть на кого-то? Есть ли вот какие-то исследования в этой области?
0: Ну, я думаю, есть масса людей, которые хотели бы, чтобы это было так, но тогда вы просто делаете такую преступника-мерку, определяете ее, вам туда, а вот вам сюда, да, очень удобно. Но по факту это, конечно же, ерунда, то есть есть генетическая основа для очень многих состояний человеческих, ну, собственно, как вот роста, да, но выявить ее можно только на уровне каких-то вероятностей, которые реализация или нереализация какого-то события в течение жизни, и эти вероятности могут отличаться статистически достоверно между двумя группами людей, но на самом деле очень слабо. Поэтому использовать это в практических целях совершенно невозможно. То есть, в сущности, так есть, вообще говоря, такой взгляд, что преступность и многие другого рода вещи – это явление социальное, и, возможно, нужно просто изменять условия среды.
1: И какие-то определенные условия политические, законодательные и прочее.
0: Ну, любые. Просто условия внешней среды. Экономические.
1: Да, потому что огромное количество людей именно рассуждают, что это не мама-папа виноваты, или условия того, что человек не смог найти работу, или рос в специфическом районе, обозначим его так, и так далее. Хорошо, вопрос такой, почему я спросил в самом начале про, допустим, вы меня не видели, вы увидели мой генетический код и сказали. Про себя поговорю немножко. У меня аутоиммунное заболевание, системная красная волчанка, у меня есть сахарный диабет, который развился на фоне этого, и еще дислексия и дисграфия. Все это, как мне всегда говорили, ну, в случае, если аутоиммунный, мы можем точно это подтвердить, то там дислексия и дисграфия мне говорили, что тоже имеет генетические. И даже мы нашли по какой-то, по отцовской ветке вот эти условия. Вопрос. Я не мечтаю уже, что из меня как-то извлекут это заболевание. Я только могу надеяться на здравоохранение и вот новые открытия, за которые в прошлом году Нобелевская премия была вручена, как раз изменить работу защиты иммунной и то, чтобы мои клетки меня не пожрали. Но вот у своего ребенка, насколько мы вот находимся в той точке исторической, что когда там мы с моей будущей девушкой, моей супругой, решимся заводить детей, можно будет подкорректировать и извлечь этот нюанс в перспективе. Потому что, ну, опять-таки, то же самое системная красная волчанка, как чаще говорят, по женской линии передается.
0: Я про это не знаю, но автоиммунные заболевания типа рассеянного склероза и волчанки, их генетическая природа неизвестна. То есть нет никаких генетических... Опять же, есть состояния, которые по факту, по сравнению большого количества геномных данных людей с заболеванием без него, показывают, что эти состояния генетически чаще присутствуют в одной группе, но не в другой. Ни одно из этих состояний не уникально, их много, и ни в одном случае нету ситуации «да-нет». Это всегда больше-меньше. В случае планирования детей, то, что можно сделать, ну, все-таки детей мы имеем не,

0: так много. И можно, на мой взгляд, проверяться и нужно при ответственном отношении к этому делу делать преконцепционное тестирование еще раз. Если каждый из нас является носителем нескольких десятков патогенных мутаций в различных генах, и если наша партнерша оказывается носительницей хотя бы одного варианта в этом же гене, то у нас может быть тяжело больной ребенок. Просто для статистики, в хорошие годы в России рождается около 1 250 000 детей, и до 3% из них имеют генетические заболевания, так называемые менделевские, где там ситуация как раз простая. Да, нет. Есть у вас состояние, есть изменен какой-то ген в какой-то точке. И если у вас две копии такого измененного гена, то у вас гарантированно будет фенилкетонурия. Вот. И фенилкетонурия – это легкое заболевание в том смысле, что его – это одно из немногих генетических заболеваний, где простое изменение диеты при выявлении заболевания в очень раннем возрасте может не вылечить, а просто снять развитие заболевания. Вы продолжаете быть носителем или продолжаете иметь неприятные копии гена, но тем не менее. 3% – это много или мало? С одной стороны, означает, что 97% детей генетически при рождении здоровы, и слава богу. С другой стороны, такого рода дети рождаются в разных семьях, независимо от экономического, образовательного и любого другого статуса. Это просто генетическая рулетка. И если можно что-то на эту тему предпринять, а предпринять в данном случае имеется в виду знать, знание – сила, о том, что вы и ваши партнерши являетесь носителями, и действия с дальнейшие будут ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение и отбор эмбрионов с тем, чтобы тот эмбрион, который будет подсажен матери, ну, хотя бы не содержал двух плохих вот этих генных вариантов, потому что ребенок будет больной. Альтернатива – это ребенок может быть носителем как оба родителя или быть полностью здоровым и не содержать ни одного из вариантов. И так как при ЭКО оплодотворяется несколько, до 10 эмбрионов, ну, яйцеклеток, то среди них можно выбрать и подсадить здоровый.
1: А вопрос, ну, это чтобы, так как я уверен, что среди наших слушателей и зрителей очень много людей, которые планируют, это мы обращаемся к репродуктологу, и он будет заниматься назначением всех этих, или же кому?
0: Мы сначала делаем генетический анализ, мы интерпретируем, мы можем заплатить за это сами, если мы, как это, брачующиеся называются, или хотя бы, ну, можно же вне брака иметь детей, мы хотим завести детей. Если мы имеем нашу геномную информацию, он просто на носителе, на флешке, то, безусловно, нужно консультироваться с врачом-генетиком, который может просто посмотреть на список носительства, которое у нас есть, и вынести некое заключение. Если врач выносит заключение, что у нас есть высокий, это 25% риск рождения больного ребенка, то с этого года в России по ОМС делается ЭКО с отбором. В противном случае можно платить за это самому. Или поставить свечку, или там помолиться тому Богу, в которого мы верим, и сказать, что так как это просто обычная менделевская, вот как в школе было, генетика, что если вероятность больного ребенка будет 1/4, то, может, принесет. Вот. Проблема в том, что если зачатие каждого ребенка, вероятность больной комбинации будет все те же самые 25%, и в отличие от снарядов, которые якобы не падают в одну и ту же воронку, то при каждом рождении будет вероятность 1/4 получить больного человечка.
1: Спасибо за эту рекомендацию. Это, на самом деле, очень важно. И как раз обсуждать и говорить публично об этом нужно. И мы вернемся и начнем обсуждать еще одну животрепещущую тему, которая меня беспокоит. Искусственный интеллект, исследование генов.
2: Автоньюз. Европейский автопром оказался под серьезным давлением, заявил генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме в рамках Парижского автосалона. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, почему европейские производители теряют позиции и как пытаются противостоять китайским конкурентам. По словам Блюме, Volkswagen, Stellantis и Renault, на которые приходится более 60% европейского автомобильного рынка, вынуждены решать непростую задачу – выпускать доступные на электромобили и одновременно сокращать расходы. Спрос на электротягу в Европе растет, в том числе на фоне подорожания традиционного топлива и расширения выбора относительно недорогих электрокаров. Но конкурировать с китайскими компаниями европейцам становится все сложнее. На парижском автосалоне бренды из КНР представлены вдвое шире, чем 2 года назад. В борьбу уже включились политики. На днях Брюссель и Пекин договорились сократить поставки китайских гибридов в Европу. По предварительным условиям импорт могут ограничить лимитом в 350 тысяч автомобилей в год, с возможностью ежегодно увеличивать квоту на 6%. Меры рассчитаны на 4 года. По оценкам европейской стороны, они позволят урезать поставки более чем вдвое. Однако китайские производители не собираются отказываться от европейского рынка. Напротив, они планируют перенастроить переносить производство непосредственно в Старый Свет, чтобы укрепить свои позиции. Например, BYD намерена построить на континенте несколько заводов. Одной из возможных площадок рассматривается Франция. Сейчас компания готовится запустить производство на предприятии в Венгрии, а к 2028 году рассчитывает выпускать в Европе все электромобили, предназначенные для местного рынка. О расширении производства задумались и в Чанань. Компания ведет переговоры с европейскими автоконцернами и намерена выпустить первую машину местной сборки в начале следующего года. Еще один пример – китайский премиальный бренд Хончи. По сообщениям СМИ, компания обсуждала со Stellantis возможность выпуска автомобилей на одном из заводов концерна в Испании. К 2028 году Хончи намерена вывести на европейский рынок более 10 электрических и гибридных моделей.

0: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: РБК Тренды.
4: Туризм на колесах.
5: В России набирает популярность караванинг – путешествие в автодомах. Пока это нишевой формат, но у него появляется вполне понятная экономическая логика. В туристический сезон гостиницы на популярных направлениях переполнены, цены растут, а качество сервиса за пределами крупных городов часто непредсказуемо. Автодом позволяет не зависеть от отелей. Внутри есть спальные места, кухня, вода, электричество и отопление. Но дело не только в бытовом комфорте. Автодом позволяет проснуться у озера, встретить рассвет в горах или провести вечер там, где ближайшая гостиница находится за десятки километров. В таком путешествии человек сам выбирает не только маршрут, но и вид из окна.

По оценке аналитиков, путешествие с автодомом может сократить расходы на отпуск в среднем на 55%. Правда, такая экономия не учитывает главную статью затрат – стоимость самого кемпера. Премиальные модели могут стоить десятки миллионов рублей. Поэтому рынок развивается прежде всего за счет аренды, небольших прицепов и переоборудованных микроавтобусов. Есть и другие ограничения. Автодом расходует примерно на 20% больше топлива, чем обычный автомобиль. Им сложнее управлять, а оборудованных стоянок, сервисных пунктов и кемпингов в России пока недостаточно. Но именно этот дефицит создает новый рынок. Автотуризму нужны парковки, электричество, вода, ремонт, прокат и готовые маршруты. Караванинг постепенно превращается из экзотического способа отдыха в отдельное направление внутреннего туризма.

Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК.

0: бизнеса на упрощенке, выравнивание порогов для применения НДС по спецрежимам налогообложения, отмена патентной системы, а также введение налога на наследство и взносов для неработающих рантье. Как пишет РБК, проект планируют представить 15 октября на форуме «Деловой России», куда приглашен Владимир Путин. Счетная палата предложила повысить налог на сверхдоходы золотодобывающих компаний. Ведомство раскритиковало предложение правительства установить для золота ставку в 20% вместо 30%, предусмотренных для других полезных ископаемых, пишет РБК. В счетной палате считают, что высокая рентабельность отрасли и рост мировых цен на золото позволяют увеличить налоговую нагрузку на производителей. Страхование складов подорожало в десятки раз после атак беспилотников. Средний тариф в третьем квартале этого года вырос почти в 7 раз к предыдущему кварталу. В годовом выражении рост составил от 13 до 20 раз. При этом риск атак дронов занимает 90% стоимости полиса. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные страховых компаний. Между тем, в ЦБ не исключают введение бессрочных льгот по кредитам на защиту критической инфраструктуры. Об этом заявила глава Департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Пока что решение временное и действует до конца года включительно. Банки могут применять понижающие риск коэффициенты по судам, выданным на закупку средств защиты от беспилотников. Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций. Его могут представить до конца года, пишет «Политико». По данным издания, за введение новых санкций выступают Германия и Польша. На ближайшем заседании Европейского совета 15 октября они планируют призвать к введению дополнительных ограничений на российские энергоресурсы. Альфа-банк приобрел у АФК-система миноритарный пакет в группе компаний МедСи. Кредитная организация получила 4,85% акций. При этом доля основного собственника снизилась до 90%, сообщили РБК в пресс-службе Альфа-банка. Сумму сделки стороны не раскрывают. В начале июня основатель АФК-система Владимир Евтушенков заявлял, что МедСи этой осенью может выйти на IPO. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Друзья, приветствую вас. Сегодня мы говорим с вами про генетику, говорим про генетические аномалии, про то, насколько мы можем и могли вообще предсказать какие-то аномалии в будущем, которые могут возникнуть у наших детей. В гостях сегодня у нас Константин Северинов, доктор биологических наук, профессор.
2: НИИ Бейнаровича.
1: Мы с вами остановились как раз на важных вопросах для социального общества, потому что я хочу, чтобы как бы для людей, потому что очень сильная стигматизация, очень сильный страх. Не зря вы в конце перешли про разговор сходить к тому Богу, в которого вы верите, и помолиться. Это тоже достаточно частая вещь, не в конечном итоге. Но вопрос, он есть у меня ко всем нашим гостям, потрясающим ученым, профессорам. Искусственный интеллект. Сейчас его применяют практически на всех поприщах. Насколько он сейчас встроен в исследование нашего ДНК, исследование гена, расшифровки нашего генома, расшифровки нашего ДНК? Насколько он помогает, на ваш взгляд, или вредит?
3: Для, собственно, физического прочтения, называется секвенирование, установление последовательности ДНК, искусственный интеллект не нужен, это делают специальные машины. Называются секвенаторы, сложные, дорогие, очень мощные, восхитительные машины. Там какой-то грандиозный прогресс, не сравнить даже с тем, что происходило вот в компьютерной области. Интерпретация генома – это сложная задача, потому что надо понимать, что мы фактически ищем иголку в стоге сена. Вы должны себе представить, что геном ваш, мой, кого угодно – это 3 миллиарда букв, будем считать так. Такая длина нашего генома. И мы отличаемся. Эти геномы у нас у всех очень-очень похожи. На 99,9% наши геномы идентичны. Это, собственно, делает нас людьми. 0,1% последовательности, по которым мы отличаемся, реально выливается в миллионы отличий вас от меня вот на уровне такого же штрих-кода. Мы именно штрих-коды, но вот этих полосочек на коде у нас миллионы, которые делают вас вами, а меня мной. И подавляющее большинство этих отличий делает нас уникальными, но не делает, например, нас больными, а нас интересует именно состояние болезни. Да? И вот найти то, что вызывает болезнь, то, что, как в фразе «казнить нельзя помиловать», изменило смысл после изменения положения запятой, это часто большая задача, потому что таких изменений на самом-то деле мало. Еще раз, большинство этих наших изменений, они приватны, они наши, Они делают нас тем, что мы есть, но не делают нас ни лучше, ни хуже. Просто другими, ну, здоровыми, нормальными. Вот, все сравнение в интерпретации.

0: Генация геномов – долгий процесс, иногда занимает много часов работы квалифицированного человека. Фактически это связано с просматриванием генетических изменений у конкретного человека относительно сравнения с лечением с базой данных. Есть огромные мировые базы данных, где врачи, ученые, работавшие во всем мире, складывали туда информацию о том, изменение какого положения в каком гене, на какой хромосоме приводит к такому или другому заболеванию. И вы должны просто это слечить и найти у человека попадание вот в эту же точку, тогда вы можете сделать диагноз. Называется молекулярный диагноз. Проблема в том, что даже в простых случаях 50% людей имеют клинические симптомы какого-то заболевания генетического, а находки нету. Значит, нету диагноза. Почему? Потому что мы очень мало знаем разнообразие человеческое. У нас живет 8 миллиардов человек, генетическое разнообразие. А геномы в базах данных имеются хорошо, если для нескольких миллионов. Все остальные люди не являются частью того, что мы можем проанализировать. И мы не эта информация, конечно, очень бы нам помогла. Вот поэтому на эту тему надо что-то делать. Искусственный интеллект помогает убыстрять работу интерпретатора, человека, который ищет казуальные причинные генетические варианты. Он, наверное, скоро, он когда-то начнет помогать предсказывать что-то. Но искусственный интеллект всегда работает на большом тренинг-сете, на котором вы находите какие-то закономерности, с тем, чтобы потом перенести это на экспериментальную выборку, где вы можете что-то предсказать. Но в нашем случае набор данных, который у нас есть, крохотный по сравнению с тем реальным разнообразием, которое есть в популяции человеческой. Поэтому применение ограничено пока что, но не означает, что оно не поменяется в ближайшем будущем, потому что цена определения генома резко падает, и массовость будет возрастать. Ну и кроме того, к сожалению, все предсказания, опять же, это вероятности. Если вы сядете за рабочее место врача-генетика или интерпретатора генетических данных, кто-то должен найти какой-то генетический вариант, сказать, что это является причиной заболевания, кто-то должен поставить подпись. За этой подписью следует целый набор шагов, связанных с терапией, подбором лекарств, постановкой, например, в реестр орфанных больных федеральных и прочее. Но если у вас только некое соображение есть, я думаю, что может это так, то никто этого делать не будет, и правильно.
1: Есть какие-то сейчас вот ближайшие десятилетия, двадцатилетия научное сообщество надеется, что вот будет там раскрыта какая-то

0: новая тайна, которая поможет нам работать с ДНК дальше, глубже. Или же это все пока что только вот есть разные гипотезы, есть разные направления, и по каждому из них идет движение.
1: Мы очень хорошо представляем себе, как идет поток передачи генетической информации с ДНК на РНК на белок по правилам генетического кода. Мы сейчас гораздо лучше, чем раньше, за счет, кстати, развития искусственного интеллекта и машинного обучения, понимаем, как молекулы белков, закодированные генами, сворачиваются в трехмерные формы и выполняют какие-то функции, каталитические, структурные, механические, все то, что белки у нас делают. И это все хорошо, а главное, эти принципы общие для бактерий, грибов, людей, насекомых. Они просто едины, просто потому что вся жизнь вышла из единого корня. Но каждый организм совершенно уникален, и Резерфорд, по-моему, сказал, что вот есть физика, а есть коллекционирование марок или собирание бабочек, это вот биология. Молекулярная биология сейчас на самом-то деле, она в принципе установлена, но сила биологии в разнообразии, потому что каждый организм эволюционно адаптировался к своим часто очень уникальным условиям, и изучать его нужно не из-за общих принципов, а именно из-за его уникальности, и ты никогда не знаешь, когда это уникальность работает. Например, исследования, которые привели, в частности, к Нобелевской премии по открытию фермента теломеразы, он очень важный, он поддерживает концы хромосом в правильном состоянии и важен, в частности, при развитии рака. Так вот, этот фермент был открыт не при изучении рака, не при изучении человека, а при изучении инфузории под названием тетрагимена. Ну, кто бы знал. Но просто потом оказалось, что у человека это тоже есть, а дальше все это пошло. Поэтому, на мой взгляд, очень важно вот такое движение широким фронтом, просто потому что мы не знаем.

0: как и везде, без этого никуда. Раз мы говорим про подобное, то есть перспективы развития, про то, что вот это интересное открытие, что оно было не на человеке, это, конечно, наука в этом плане потрясающая, если это так же, как и
1: да,
0: так называемыми...
1: это детство, то есть вы все время находитесь в состоянии изумления и восторга. Ну, чаще, как у Маяковского, как он говорил, что поэзия – это добыча радио, в общем, в основном, конечно, это мусор. Но есть надежда на что-то. Бриллиант.
0: Вот. У многих есть надежды, и уже существует огромное количество, как и в интернетах фирм, так и живых офлайн так называемых заведений, которые утверждают о том, что мы сделаем вашего ребенка идеальным. Голубоглазым, блондином, стройным, накачанным, что у него будут более крепкие мышцы. Насколько вот сейчас мы в той точке истории, когда это может быть правдой, или же это все, как говорится, лохотрон? Лох не мамонт, он не вымрет, но вот это желание изменить или сделать, на взгляд родителя, какого-то вот своего идеального ребенка.
1: Не вдаваясь в этику этого дела, там есть свои вопросы, в общем-то, это, мягко говоря, сильно преувеличено, то есть это не так. Я понимаю, почему люди на это ведутся, это странно, но люди одновременно и не доверяют ученым на самом-то деле, и очень сильно верят в силу науки. Надо понимать, что научное знание очень ограничено, ученый он отличается от обычного человека, что он знает, как много он не знает. И все это, как правило, фронтир, то есть все утверждения, это не школьный учебник. Вот многие вынесли из школы набор каких-то знаний и считают, что это как катехизис, это почти как Библия. А все не так, все постоянно движется, и ученые могут говорить сегодня одно, а завтра другое, потому что данные покажут, что все не так. И это постоянный процесс. И это надо понимать, и когда вы решаетесь, что вы вот верите здесь и сейчас в то, что вы можете путем, например, генной редакции улучшить своего ребенка, ну, начнем с того, что само по себе идея о том, что вы должны улучшать, она какая-то немножко странная. Вот кто вы такой, чтобы решать, и главное, как решить, что один человек лучше другого. Ну, и чисто технически это нельзя сделать. Сейчас есть какие-то варианты ЭКО, которые якобы позволяют выбрать наиболее талантливого ребенка, так, ну, что-нибудь в таком духе. Но надо понимать, что это не наиболее талантливый, в принципе, ребенок, который может быть у вас и вашей партнерши. Потому что наиболее талантливый ребенок из того, который вот эта конкретная пара может иметь, он должен собираться из яйцеклетки, которой у мамы есть несколько сотен, и сперматозоидов, которые отец генерирует сотнями миллионов для каждой эякуляции. Каждая из яйцеклетка и каждый сперматозоид генетически уникален. Соответственно, при слиянии их образуется уникальная комбинация генетических вариантов и уникальный человек. Петя, Маша, Эйнштейн, кто угодно. То есть количество потенциальных человеков, которых мы можем создать с женщиной, огромно. Реально то, о чем идет речь, это что делается процедура ЭКО без медицинских показаний. Люди здоровы. Это не вариант вот этой носительства. И из десятка эмбрионов выбирается тот, который по имеющимся на сегодняшний момент результатам когортных исследований, очевидно, неполных, очевидно, не окончательных, ну и, может быть, неправильно сделанных, выбирается тот, который имеет большее количество вариантов, ассоциированных, ну, например, с талантом и умением петь хором. Но вы выбираете не из всего, не из всей вселенной генетических вариантов, которые существуют для данной пары, а из тех несчастных 10 эмбриончиков, которые врач-репродуктолог залудил в чашке Петри. Поэтому это как-то ни о чем.
0: Нет, как раз на самом деле вы, во-первых, я полностью понимаю, что глубокая философия в науке настолько сложная, много этических вопросов и подобное. К чему я подвожу? Подвожу я к той мысли о том, что в какой-то момент может возникнуть у нас такая возможность, что кто-то определит, что такое идеал, и всех людей будет формировать под вот эту единую гребенку. Я не буду говорить, к чему это относится и какие определенные взгляды это несет за собой, но для меня... как вот, ну, человека, как и среды, и понимающего, к чему это может привести. Потому что, ну, опять-таки, если вспомнить историю Бетховена, то там огромное количество аномалий как генетических, у мамы было и много выкидышей, и детей с синдромом Дауна, и в связи с этим, то есть, там, противоборствующие люди говорящие, вот видите, появился все равно в конечном итоге человек, который изменил им музыку, и в конечном итоге он вообще, его судьба, она уникальна, потому что когда ты уже читаешь финал его судьбы, что он глухой, там, он ходил с этой стальной своей тростью, вставляя в инструмент на основании этого.
1: И потомство, кстати, не оставило.
0: Да, и потомство нам, к сожалению, не оставило. Хотя вопрос
1: почему,
0: тоже.
1: К сожалению,
0: ну,
1: да.
0: Вот вопрос, опять-таки, как всегда же говорят, жалко, генофонда своего он нам не принес. Хотя вот, как вскрылось не так давно, у Маяковского тоже был генофонд, и в 90-е все узнали про существование его дочери. Но вот именно вопрос, не будет ли катастрофы для человечества, если мы исцелим и уберем из геномов все? Потому что многие наши аномалии, многие наши как психологические, так и физиологические недуги, ну, с точки зрения психологии, с точки зрения даже психиатрии, в ЭКО

0: даже там у многих психиатров есть высказывание, что здоровые в большей степени не создают ничего, потому что там самые прекрасные создают депрессивные и прочее. Вот как вы думаете, это действительно вот то будущее такое утопическое, где все будут идеальны, это плохо или хорошо?
1: Идеала нету, идеал меняется. Вот давайте поговорим про важное, про идеал женской красоты. Он историчен, географичен, потому что он разный в разных местах.
0: И пойдем мы с вами сейчас в галерею и увидим, какие разные девушки.
1: И люди смотрели и видели красоту, она, наверное, действительно там есть, потому что она в глазах смотрящего. Вот, и человечество, слава богу, так быстро меняется, вкусы, мода, музыка и так далее и тому подобное. Культура работает гораздо быстрее, чем генетика, и никто не сказал, что сегодняшний идеал, хоть как у кого-то в голове возникший, больной голове на всякий случай, вот, что это может хоть чему-то, как бы, но что это достойно того, чтобы это пытаться реализовать. Для реального изменения популяционных частот и такого рода, ну, существенного изменения, увеличение количества идеальных людей, нужно будет делать какого-то абсолютно грандиозного масштаба вещи на уровне там Замятина или Оруэлла, вот, которые, ну, технически сложно сделать, и все-таки, наверное, это плохо кончится. Кроме того, пропаганда, именно потому что культура развивается быстро, быстрее генетики, пропаганда работает ничуть не хуже, чем генетика, и гораздо дешевле стоит.
0: Это хорошая мысль. Хорошо, не могу не задать вопрос касаемо клонирования. Вот мы говорили с вами в самом начале про примеры близнецов. Уже существуют так называемые эти примеры, там, овечки Долли, которые точно все помнят, наши слушатели и зрители. В клонировании какие у нас вот сейчас перспективы именно приближения клонирования? Я не говорю про человека. Меня вот интересует, например, о том, что вот у многих людей отказывают органы, чтобы вот клонировать именно его идеальную ту же самую почку, чтобы не было отторжения, не было никакого приема долгих лекарств. Вот на каком мы тут этапе? Потому что, как мне известно, там и 3D-принтеры, которые сейчас печатают печень или желудок, или там какую-то часть сердца.
1: Помните, было такое, видишь, там суслика?
0: ДМБ. А его нет.
1: А его нет. Так вот, трехмерная печать органов – это тот самый суслик, потому что про это очень много говорят, но на самом-то деле речь идет, как правило, о небольших очень скоплениях клеток, и никакого отношения это к реальным органам, живущим самостоятельно, нету. Орган не… Если мы клонируем, то мы клонируем организм. Клонировать можно вот овечку, и лисичек, и собачек, и лошадей. Ну, человека тоже можно клонировать технически. Здесь нет проблем, нет задачи просто ее клонировать. Не решит ни одной медицинской задачи. Вот орган можно получить, если рассматривать такую трансгуманистическую идею, только реально клонируя человека для того, чтобы он стал источником органов. Ну, что представляется немножко...
0: То есть много этических вопросов возникнет.
1: Ну, да. Мягко говоря. Трехмерная печать, она действительно много где ее можно в интернете про нее почитать, но реально этого нету. То есть то, что предполагается и предлагается как трехмерные органы напечатанные, очень похоже на мраморный телефон, который старик Хаттабыч делал Вольке ибн Алёше, когда он восхитился тем, как увидел, как Волька говорит по телефону с кем-то. Но этот телефон не работал.
0: Хорошо. Мы уже подходим к концу, и, разумеется, я должен задать вопрос. Какое грядущее, о дивный новый мир нас ждет в дальнейшем? Насколько мы, ну, я не говорю десятилетия, двадцатилетия, через 50 лет там, продлевания собственной жизни, или мы во что-то сейчас с этим связаны, упираемся, создание, то есть, новых биологических функций для нашего тела, потому что, ну, одно из направлений, которое там, я, например, люблю за ним следить, искусственное протезирование, то есть вот эти новые руки, новые конечности, но пока что мы упираемся в энергоносители, потому что главное, бич, насколько бы функциональная рука или нога, не были, они, их надо заряжать, а это зачастую сейчас все упирается в литий. Насколько сейчас вот в генетике вот это будущее, которое что, мы там не будем никогда лысеть, мы будем вечно молодые, мы все, вот как был фантастический фильм по роману опять-таки «Время», где люди все останавливались ровно в 30 лет. И после этого они не старели, им надо было постоянно зарабатывать время, чтобы жить эту жизнь.
1: Ну, на горизонте 50 лет я не думаю, что что-то существенное произойдет с продолжительностью жизни. Я подозреваю, что с ней, в принципе, ничего не может произойти. То есть все разговоры о 150 лет, они, в общем-то, ну, как лозунг хороши, потому что они в конечном счете приливают средства в науку, что всегда хорошо. Вот. Но скорее будет просто увеличиваться реальная продолжительность жизни за счет снижения смертности вот от таких простых, скучных вещей, как инфаркты и инсульты. И, безусловно, степень покрытия, скажем так, генетической информацией населения нашей страны и всех других стран резко повысится. Это приведет к гораздо лучшему пониманию причин развития генетических болезней, но, правда, в значительной степени будет связано с потерей нами некоторых прав, потому что, скорее всего, эти базы будут создаваться государством, и владеть ими будет государство. И тут возникают вопросы, потому что если ваш геном и ваши партнерши геном определил государство, оно, наверное, может потребовать, чтобы вы сделали именно здорового ребенка, а не больного. Потому что в конечном счете платить за поддержание этого ребенка будет государство.
0: Ну, сейчас есть художественный роман «Убежище». Там как раз вот это проводилось по принципу, что людям вживлялся датчик, который блокировал как раз путем гормонов.
1: Ну, в общем, там разговор, выбор между генетическим ГУЛАГом и генетическим раем, он каким-то образом будет сделан, потому что, безусловно, есть много для каждого из нас положительных эффектов того, что наш геном будет известен и будет как-то скоррелирован с нашей медицинской историей. А по поводу тех самых механических рук-ног, я думаю, проблема совершенно не в этом, потому что уже сейчас скорее проблема в том, что увеличение продолжительности жизни приводит к тому, к чудовищному распространению нейродегенеративных заболеваний, которые самой эволюцией отнесены на поздний срок. Вот, и пусть у вас будет самая хорошая механическая, там, титановая рука, но если у вас головка бобо, 30% людей старше 80 имеют нейродегенеративные изменения, то, может, вам и не нужна эта рука. А, к сожалению, степень нашего понимания высшей нервной деятельности, работы нашего мозга, она минимальна. То есть мы очень плохо понимаем, кто в нас живет, кто за нас там думает, этот человечек, как он генерирует мысли, как он создает нас как личность.
0: Один вопрос, с которым Черниговская очень часто задает в своих лекциях, о том, кто решает, мы или мозг. На этой оптимистичной ноте мы подходим к концу. Я благодарю Константина Северинова, который был сегодня у нас в гостях, доктора биологических наук и профессора. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Благодаря вам мы сегодня открыли очень много важных тем. Мы поговорили о том, как следить за собой более качественно, улучшать свое качество жизни и какие перспективы. Как и говорится на весах с двух сторон, как ничего не существует только светлого или темного, за всем кроется что-то. И мы поговорили сегодня про генетику. С вами был Василий Бейнарович, вы слушали НИИ Бейнаровича. До новых исследований, друзья.
2: Здравствуйте, я рубль, и у меня проблемы с самооценкой.
3: Почему?
2: Меня постоянно сравнивают с долларом.
4: Давайте разбираться. Утро вне конкуренции на радио РБК. Все самое важное к началу дня. Как события в экономике повлияют на вас и ваши деньги. По будням с 7 до 10 утра. РБК. Коллекция.
5: «Нью-Йорк Таймс» узнала детали переговоров украинцев с Выткоффом и Кушнером в Майами. Напомню, переговоры представителей Украины, Европейского Союза и НАТО с посланниками Трампа длились около 6 часов, также передает издание. По данным газеты, Выткофф вышел со встречи, чтобы присоединиться к разговору между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. А встреча Выткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с украинской делегацией европейцами проходила, напомню, 9 октября в гольф-клубе «Shell Bay». Помимо украинской переговорной группы из 3 человек. В ней участвовали советники по национальной безопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО. Они планировали обсудить обновленные предложения по завершению конфликта на Украине в преддверии поездки Выткоффа и Кушнера в Россию. Переговоры продлились, как я уже сказал, около 6 часов, рассказали два источника «Нью-Йорк Таймс». По словам нескольких участников, значительная часть встречи была посвящена обсуждению условий, необходимых для успеха будущих мирных переговоров. Обсуждалось также и вступление Украины в Евросоюз и территориальный вопрос. Однако затем Выткофф и Кушнер сделали заявление, которое, цитата, «ошеломило присутствующих», пишет «Нью-Йорк Таймс». Американская сторона объявила, что США приостановят действие санкций в отношении российского дизельного топлива, озвучив при этом требования Трампа о прекращении Киевом атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Подробнее об этом можете почитать на сайте РБК.
6: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить фантастическую прибыль.

прошлый раз я рассказывал про Тимоти Декстера, малообразованного парня, вложившегося в конце 18 века в континентальные доллары и сделавшего на них иксы только благодаря удаче. Думаете, на этом его везение закончилось? Это было только начало. Озолотившийся Тимоти явно в себя поверил. Мужчина решил заняться аж международной торговлей и начал скупать корабли. Понимал он в этом не больше, чем в инвестициях, зато прислушивался к советам. Его знакомые откровенно издевались над

0: Ему рекомендовали отправить на Карибы грелки для постелей. Звучит примерно как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил тонны китового уса прямо перед тем, как в моду вошли корсеты из этого материала. Возможно, Декстер стал первым человеком, который построил инвестиционную стратегию на принципе «а вдруг сработает?». И работало же. К концу жизни фантастически разбогатевший Декстер сам назначил себя лордом, поставил в своем поместье статуи самых великих людей, которым отнес себя, и всячески развлекался. Например, инсценировал собственную смерть, чтобы всех разыграть и повеселиться на своих похоронах. А еще написал книгу о себе с кучей орфографических ошибок и без знаков препинания. Их он напечатал на отдельной странице. Расставляйте, мол, сами. Может, Тимоти Декстер был самым везучим болваном в истории рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.
1: Бешеные деньги.
2: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.

0: «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным.
1: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
0: Каждый вторник в 16:10.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Бургер для взрослых.
1: В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти 2 года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей. Даже рекламная кампания строилась на той же идее. Детям новый бургер якобы не понять. Arch Deluxe создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Arch Deluxe не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
2: Ошибка на миллион.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК.